0: Слушай новые выпуски подкаста «Модель для сборки», а также другие подкасты на сайте www.samsungmobile.ru.
1: Рассказ Мэтта Хейварда «Продавщица ракушек» в переводе Анастасии Ильиных предоставлен издательством «Полтергейст Пресс».

Взяв сигареты, ключи от машины и планшет, Джеймс вышел из автомобиля и вдохнул соленый воздух Бриттес-Бэй. Ветер принес со стороны дюн, что бросали на дорогу тени, защищали машину от палящих лучей, запах зелени. Если девушка у дороги быстро ответит на его вопросы, он сможет вернуться в офис и написать статью до того, как солнце прожарит его Хонду. Почти неделю назад в этих краях пропал купальщик. Крепкий парень за 20, его тело так и не нашли. Джеймсу наверняка придется здесь задержаться. Он сморщил нос, почуяв вонь тухлой рыбы.

0: «Доброе утро!» Девушка повернулась, сощурившись, и прикрыла глаза от солнца тонкой рукой. Лет 10 назад ради такой красивой и загорелой девчонки Дэвид был бы не прочь ввязаться в заварушку. Теперь же он лишь втянул выпиравший под майкой живот и выдавил улыбку, не теряя надежды, что морщины не так глубоки, как ему казалось. Он не побрился утром и решил, что щетина придает ему крутости. «Господи, я полное ничтожество», — подумал Джеймс обреченно. Сердце сжалось при мысли о том, почему он стал себя запускать, но Джеймс отбросил ее, как нарывающегося на неприятности выпивоху выталкивают из дверей бара.
1: «Доброе»,
0: — ответила девушка, и от ее голоса по спине пробежала волна приятных мурашек.
1: «Вы из полиции?»
0: Она оглядела его с ног до головы, и Джеймс залился краской.
2: «Что? Нет, я репортер. Пишу о Дэвиде Бакли, пловце. Вы наверняка слышали».
0: Девушка кивнула.
1: «Грустная история. Ему сколько было, чуть за 20?
0: 24. Профессиональный пловец. Тело все еще не нашли». Джеймс указал на планшет с включенным диктофоном.
2: «Можно задать вам пару вопросов? Вы здесь живете? Хочу поспрашивать местных для статьи».
0: Ее улыбка дрогнула, но не сошла с лица.
1: «Я просто пытаюсь заработать немного денег на карманные расходы.
0: Девушка пожала плечами, и у Дэвида замерло сердце. Она засмеялась, заметив его реакцию.
1: «Да нет же! Я занимаюсь не тем, о чем вы подумали. Я художница. С приходом лета по утрам на пляже стекается много народа. Я обычно выхожу около 6, собираю ракушки, расписываю их и продаю как сувениры».
2: «Так вы местная?»
1: «Да».
2: «И, боже, простите, ну вонь ужасная».
0: Она склонила голову на бок.
1: «Вы о рыбе? Живя здесь, привыкаешь. Рыбу приносит приливом, она тухнет на солнце и приходится терпеть запах».
2: «Вы продавали ракушки на прошлой неделе, когда...»
1: «Нет».
0: Она прошла на обочину и присела на песок рядом с плисовой сумкой, скрестив ноги. Соленый ветер, что играл в волосах девушки, дул вглубь суши вдоль омываемого волнами берега за ее спиной.
1: «Моя мать больна, поэтому я стараюсь выбираться как можно чаще. Забочусь о ней по мере сил. Деньги лишними не бывают, понимаете? В городе работы не найти».
0: «Жаль это слышать». Джеймс положил планшет на дюну рядом с девушкой и присел, надеясь, что колени не щелкнут, выдав его возраст. Он уже давно плохо спал из-за... Джеймс оборвал себя на этой мысли. Уже достаточно времени прошло с тех пор. Лежавшая рядом с девушкой на песке сумка, набитая, как он предположил, расписанными ракушками и камнями, топорщилась в самых неожиданных местах. Джеймс выудил из кармана пачку сигарет. «Хотите закурить?» Она покачала головой.
1: «Нет, но вы курите, я не против. Что вы уже узнали о Дэвиде Бакли?»
0: Джеймс прикурил сигарету и затянулся, наслаждаясь дозой никотина.
2: «Он жил в городке Уиклоу. Был женат, с ребенком. Готовился к национальным соревнованиям. Парень был в отличной форме, так что странновато это все».
0: Она обратила взгляд к морю. Пенящиеся волны накатывали на песчаный берег и с шипением омывали скалы, прежде чем отступить. Джеймс, очарованный звуком, ненадолго прикрыл глаза, радуясь возможности выбраться из офиса и тяжелого душевного состояния и снова оказаться в объятиях матери природы.
1: «Красивый вид, да?»
2: «Я на пляже не бывал лет... Боже, лет 6, я думаю».
1: «Людям обязательно нужно сюда выбираться. Копилось бы меньше агрессии, если бы иногда у них появлялась возможность поразмышлять над вещами в мирной обстановке».
0: «Ага», — подумал Джеймс. «Агрессии меньше, однако время от времени без трупов не обойтись. У природы тоже есть зубы и характер, она может показать. Об этом забывать не стоит».
1: «Вы нервничаете?»
0: Вопрос застал Джеймса врасплох. Он подавился дымом, глаза заслезились. Джеймс похлопал себя по груди.
2: «Что? Нет, я не...»
1: «Нервничаете. Думаете, что слишком стары, и если вас увидят с кем-то вроде меня, это вызовет у людей подозрение?»
2: «Я такого не говорил».
1: «Не говорили. И все же по вам видно. Как вы думаете, сколько мне лет?»
0: Сердце забилось быстрее. Бог знает, сколько времени он уже не разговаривал с незнакомой женщиной. Понятия не имел, с чего начать, но все же оглядел девушку, отметил бледную кожу, собранные в хвост темные волосы, платье в стиле бохо.
2: «Вы учитесь в колледже», — попытал он удачу. «Вам 23».
0: Она рассмеялась и захлопала в ладоши, не отрывая от него взгляда.
1: «Спасибо за комплимент».
2: «Не угадал? Так сколько вам лет?»
0: «Никогда не спрашивай о возрасте женщины, болван!» — отчитал он себя мысленно.
1: «Мне больше, чем вы думаете. Во всяком случае, больше 23».
0: Джеймс засмеялся, очарованный. «На мне сколько дадите?»
1: 36,
0: угадала она.
1: «Едва переступили рубеж между молодостью и зрелостью и полны тревоги».
0: Джеймс медленно выпустил дым.
2: «А вы чертовски в этом хороши».
1: «Знаю. Полны тревоги и... точно, печали, скорби».
0: Слова застряли у Джеймса в горле.
2: «Не забывай задавать вопросы», — напомнил он себе. «Ты здесь по работе, не отвлекайся». «Вы регулярно здесь бываете? Продаете ракушки, я имею в виду. Как в скороговорке».
0: Она нахмурилась.
1: «Не знаю такой скороговорки, но сказала бы, что довольно регулярно. С утра почти во все будни и по выходным, если мама хорошо себя чувствует».
0: Джеймсу хотелось больше узнать о семье девушки, познакомиться с ней самой поближе. Но он заставил себя проигнорировать это желание, боясь лишиться зарплаты. Пришлось, однако, приложить немало усилий. «Вы помните что-нибудь о прошлой неделе? Полицейских, например?»
1: «После случившегося они были здесь почти круглые сутки. Из окон моего дома виден пляж. Они оградили лентой главный вход, как раз где мы сейчас сидим. Репортеры передавали новости с 6 вечера. Где-то в 7 прилетел вертолет. Нарезал круги допоздна, а потом и утром. Местные каждый день прочесывали пляж, некоторые даже выходили в море на потрепанных суденышках, искали на отмелях, но после воскресенья, то есть около 5 дней назад, все поутихло. Уверена, некоторые еще ищут у берега вниз по течению. Больше ничего не могу добавить».
0: Джеймс кивнул и щелчком отбросил окурок. «А что вы сами об этом думаете?»
1: «Это трагедия», — сказала она, задумчиво глядя вдаль. «Просто трагедия. Некого винить, понимаете? Это худшее в подобных вещах. Люди хотят некоего завершения, но когда в дело вступают силы природы, нельзя встать на берегу и вопить: „Катись ты к черту!" в сторону океана. Ну, то есть можно, только выглядеть при этом будешь совершенным психопатом».
0: Джеймс выдавил улыбку. «Не думаю, что ваши слова разрешат напечатать, но все равно спасибо». Он задумался. Девушка попала в больное место, и Джеймс не стал сдерживать скорби. Он понимал, что глупо так переживать из-за собаки, но этот лабрадор приносил ему столько радости все последние 7 лет. Джеймс никогда не задумывался о дне, когда Холли его покинет. И когда тот настал, Джеймс был абсолютно не готов. Перед глазами проносились воспоминания. Вот Холли, промокшая от дождя, приносит ему палку, а вот лежит у камина, похрапывая, или нарезает круги от радости, стоит лишь произнести «Пора на прогулку» и... «Боже милостивый!
1: Вы скорбите,
0: повторила девушка.
1: Я же говорила.
0: Он шмыгнул носом и прочистил горло. Ага.
2: Собралось внутри, словно в забитой трубе. Иногда пытается прорваться.
1: Как волны. Вас накрывает волнами.
2: Это точно.
1: Что произошло?
0: Джеймс собрался с силами, устав за неделю повторять одну и ту же историю, и рассказал девушке о том, как скончалась Холли. «Наследственные заболевания», — добавил он. «Можете в такое поверить? Бедняжка просто...»
1: «Это трагедия. Некого винить. Хотите повернуться к океану и послать к чертям матушку природу? Не буду вас осуждать».
0: Джеймс засмеялся и шмыгнул носом.
2: «Нет, но спасибо за предложение. Я поспешил к ветеринару, но она уже была холодной и...»
1: «Эй!»
0: Она протянула руку и похлопала его по плечу. Внутри словно прокатился электрический разряд, и в животе запорхали бабочки.
1: «Я вам кое-что скажу. Не для статьи, хорошо? Это личное. Моя собака, клянусь, это правда, убежала около месяца назад. Я ее так и не нашла. Крошка Джек Рассел Терьер. Я звала ее Пуговкой».
0: «Да ладно».
1: «Вообще никаких следов. После этого я почти не спала несколько ночей подряд из-за холодящего грудь страха смерти. Я боюсь, что мама скоро меня покинет. Что я тогда буду делать? В конце концов, она очень больна. Меня мучают мысли о том, как я буду прибирать ее комнату, упаковывать вещи. Одежду, побрякушки из комиссионки и старые письма. Но потом напоминаю себе, пусть от этого не убежать, важно то, что происходит сейчас. Стоит наслаждаться моментом и заботиться о тех, кого любишь. Черт возьми, если погибший купальщик мог бы сказать что-нибудь с того света, не сомневаюсь, он бы со мной согласился».
0: «Наверное, вы правы». Дэвид отключил диктофон, желание работать улетучилось. Он хотел лишь рухнуть на диван и поддаться печали, прочувствовать эмоции, которые так долго сдерживал, и плевать, что люди могут подумать о скорбящем по умершей собаке здоровенном мужике. Речь же о его любимой Холли, черт возьми!
1: «Вы в порядке?»
0: Ее слова прорвались сквозь пелену тоскливых мыслей, и Джеймс, тряхнув головой, сжал переносицу. Прицепившаяся к его рукаву собачья шерстинка танцевала на ветру.
2: «Я в норме. Думаю, мне просто стоит отправиться домой и передать другому это задание. Попросить работу попроще, которая не требует такого напряжения. Мне казалось, я готов вернуться к серьезной работе, но...»
1: «Понимаю».
0: Джеймс неожиданно ощутил себя музейным экспонатом под внимательным взглядом девушки.
1: «После пропажи Пуговки я с неделю не выходила продавать ракушки. Так что я вас правда понимаю».
0: «Я все равно рад, что выбрался сюда. Приятно было поболтать с кем-то другим». Ее губы растянулись в улыбке.
1: «Я другая, это уж точно.
0: Спасибо, что поговорили со мной. Для меня это правда важно».
1: «Без проблем».
0: Она покачала головой, ожидая, когда он представится. «Джеймс».
1: «Джеймс». «Без проблем, Джеймс. Я, кстати, Элейн».
0: Красивое имя. Слова сами сорвались с губ, чему он обрадовался, увидев, как она покраснела.
1: «Спасибо. Ну, берегите себя, Джеймс. И скажите друзьям, пусть как-нибудь заберутся в наши края и купят ракушку».
2: «Кстати, о ракушках, пока я не ушел».
0: Джеймс достал кошелек и откинул клапан.
2: «Сколько за них?»
1: «По 5 евро. Я над каждой подолгу корплю и...»
2: «Нет, я имею в виду, сколько за всю сумку».
0: Ее губы сложились в комичное «О».
1: «Вы серьезно? У меня здесь около 20 штук».
0: 20, значит, выходит. 100 евро. Возьму все.
1: Джеймс.
0: Она посмотрела в сторону океана, стараясь скрыть улыбку.
1: Я так не могу. Кроме того, вы оставите без сувениров всех возможных покупателей. Не ведите себя как жадный рак-отшельник.
0: Джеймс поморщился. Шутка вышла не очень удачно. Ну ладно. Тогда возьму одну. Что мне нужно для этого сделать?
3: Элейн распахнула глаза от восторга, пододвинула к себе сумку и раскрыла.
1: Итак.
0: Она покопалась в сумке.
1: Я использую акварель, а потом закрепляю роспись аэрозолем. Акварельные краски очень здорово смотрятся, и мне всегда хотелось... Погодите.
0: Она вытащила раковину.
1: Вот. Всегда хотелось выкрасить раковину в оранжевый. И мне кажется, что вышло неплохо. Как считаете?
0: Джеймс собрался было сымитировать восторг, но ярко-оранжевая раковина была действительно красивой. Он склонил голову на бок, рассматривая переливы цвета, эффект которого девушка добилась, выкрасив раковину с вершины до устья и следуя за направлением витков.
1: Эту можно слушать.
0: Она приложила раковину к уху.
1: Делали так, когда были маленьким? В ракушке слышно океан. Это, конечно, неправда, но все равно интересно.
0: Джеймс осторожно взял протянутую девушкой раковину и повернул ее. Элейн внимательно наблюдала за тем, как он поднес ракушку к уху и вслушался в тихое шипение белого шума. Его улыбка отразилась на лице девушки. Так непосредственно, что заныло в груди.
2: Как необычно. Очень странное шипение. Это...
0: Он нахмурился.
2: Я еще что-то слышу.
1: Правда? Что-то вроде...
0: Раздался лай, на этот раз четче.
1: Не может быть. Что такое?
0: Джеймс оглядел ласкающие песчаные берег волны за спиной девушки и увидел вдали, в открытом океане, силуэт, лихорадочно взбивающий пену лапами.
2: «Это собака!»
0: — сказал Джеймс, отнимая от уха раковину и поднимаясь на ноги.
2: «Боже, неужели ваша?»
1: «Пуговка!»
0: Девушка вскочила и прижала руку к груди.
1: «Джеймс! Боже мой!»
0: Он сорвался с места, увязая в песке. Дувший в лицо ветер словно пытался его задержать. Когда Джеймс добрался до скал, его занесло, и он, стягивая футболку, едва не упал, но удержался в последний момент. Джеймс пинком сбросил башмаки перед тем, как его нога с плеском коснулась ледяного моря. Через несколько секунд он уже был в воде по пояс, пробираясь все медленнее, словно сквозь толщу жидкого клея. Джеймс задержал дыхание и нырнул. Нахлынула темнота.

0: Он проклял себя за то, что не удержался и в прошлом месяце снова начал курить. Но после смерти Холли тяжело было себя пересилить. Джеймс вырвался на поверхность, сплюнул соленую воду и втянул ртом свежий воздух. Солнце слепило, и он лихорадочно заморгал. Когда зрение вернулось, Джеймс увидел собаку уже с другой стороны, и его снова погребла под собой волна. Мир исчез, сменившись потоком пузырьков, щекочущих уши. Он пробирался сквозь холодное ничто брасом, пока легкие не загорели от недостатка воздуха. Прорвавшись на поверхность, Джеймс вздохнул и случайно набрал полный рот воды. Сплюнув, он отогнал готовую нахлынуть панику и еще раз огляделся. Собака исчезла. Из груди Джеймса вырвался дикий вопль. Он не сбился с пути, его не направило волной в другую сторону, вовсе нет. Собака просто исчезла. Джеймс повернулся, подскакивая на волнах, и увидел пляж вдали. Девушка махала ему и... смеялась? Ее хохот донесся сквозь рев океана. Звук тихий, словно шум в раковине, но различимый. У Джеймса волосы встали дыбом. Правой рукой она сжимала его планшет. На левом плече виднелась плисовая сумка. Джеймса накрыло волной, и берег утонул в темноте. Тело ныло, требуя отдыха, но усилием воли, увязая в страхе и смятении, он заставил руки и ноги двигаться. «Боже, почему она смеялась? Зачем ей его вещи?»
1: «Моя мать больна. Забочусь о ней по мере сил».
0: Что-то зацепилось за его лодыжку.
1: «Накорми ее».
0: Воздух вышел из легких потоком пузырьков. Сквозь бурлящую воду к нему потянулась болезненно серая рука и оплела ногу. Джеймс легнул, голова кружилась, легкие горели. Когти пропороли дорожки в его коже, и он высвободился и припустил вверх. Оказавшись на поверхности, Джеймс вдохнул ртом воздух в тот момент, когда нечто опять схватило его и потянуло вниз. Он отчаянно барахтался, и когда ему снова удалось высвободиться, увидел нечто, от чего внутри все похолодело. Во тьме зависла женщина. Копна ее волос казалась ореолом из оживших нитей. Из сморщенной, распухшей, обвисшей кожи туловища торчали ракушки. Глубоко в черепе виднелись черные глаза, горящие от неизбывного голода. Ниже туловища располагались конечности, которые могли принадлежать только сказочному существу.
1: «У меня галлюцинации!»
0: — забилась в голове мысль.
1: «Я умираю и вижу то, чего нет!»
0: Рот женщины распахнулся, словно в крике боли, и Джеймс увидел неровные пожелтевшие акульи зубы. Ноги, точнее нечто, принадлежавшее тварям из морских легенд, держали ее на плаву. Из бока был выдран кусок плоти, и место сочилось гноем, лишая ее возможности двигаться быстро.
1: «Она больна. Мне нужно о ней заботиться».
0: Джеймс снова рванул вверх, в глазах щипало от соленой воды, и направился в сторону пляжа. Или, по крайней мере, туда, где, как он предполагал, находился пляж.
1: «И где я теперь? О, Боже милостивый!»
0: Он вдохнул, и в боку страшно закололо. Земля над бушующими волнами наклонилась, и он взбрыкнул, сплевывая и высмаркивая воду. Джеймс молотил море руками, чтобы остаться на поверхности и не сбиться с пути, и тут его тело взорвалось болью. Он закричал и, нырнув, увидел впившуюся кривыми зубами в его пятку женщину, похожую на мертвеца. Веки затрепетали от нахлынувшей на него эйфории, и океан наполнился голосом, звучащим одновременно так близко и так далеко.
1: «Как приятно! Как хорошо! хорошо.
0: Мимо метнулась стая рыб, следуя велению инстинктов и уносясь подальше от чудовища. Джеймс вырвался из хватки, и зубы твари пропороли его лодыжку, пустив алое облако. Глаза женщины, не ожидавшей борьбы, расширились от удивления, и она, запаниковав, протянула руки и едва его не схватила. Джеймс плыл, взбивая пену, и невыпущенный крик грозил разорвать ему горло. Он пытался успокоиться и собраться с мыслями, но тело не слушалось. Следом за ним нечто с диким плеском ритмично неслось по волнам и с каждой секундой становилось все ближе. Он не мог заставить себя обернуться и вместо этого не отрывал взгляда от полоски суши. Доносящиеся то и дело сверху крики чаек сводили его с ума. Тонкие пальцы скользнули по изорванной лодыжке, и Джеймс приспустил из последних сил, отдаваясь на волю инстинкта. Вода вокруг расцвела алым. Он истекал кровью.
1: «Как хорошо!» — раздался голос. «Как же приятно!»
0: Джеймс вскрикнул, когда острые, как иглы, зубы впились в его голень и рывком утянули вниз. Ледяная вода проникла в нос и бросилась в легкие. Он распахнул глаза и рванул в сторону помутневшего солнца, в то время как голову затопили приглушенные звуки подводного мира. Кровь потоком пронеслась перед лицом Джеймса. Теплая кровь, вырывающаяся из раны на его лодыжке. Мочевой пузырь не выдержал. «Наверх! Нужно плыть наверх, черт побери!» Джеймс потянулся к ноге и схватил за руку неизвестное существо. Поверхность тем временем исчезла из виду. Рука твари, скользкая и ледяная, казалась затвердевшей слизью. Хлопья кожи отделялись от плоти и парили вокруг, затрудняя обзор. «Господи, я не могу ее схватить!»
1: «Не нужно!»
0: — ответил голос.
1: «Так хорошо! Не нужно!»
0: Он потянул изо всех сил, но древняя плоть, похожая на тесто, не поддавалась. «Ключи от машины!» Джеймс повозился в карманах, вынул зазубренный металл и вставил между пальцами. Свободной рукой он схватил существо за конечность, а другой вонзил ключ поглубже. Голова взорвалась криком. Он повертел в ране ключом, выпустив струю, похожую на чернила жидкости. Впившиеся в его плоть пальцы разжались. Джеймс оттолкнул руку твари и устремился вверх, выронив ключи. Мир в глазах пульсировал в такт сердцу. Он вырвался на поверхность и втянул холодный, казавшийся даром свыше, воздух. И тут всем своим испуганным существом почувствовал накатывающий сзади рев. Легкие быстро наполнились водой. Волна без труда, будто липучку, сорвала его с места и отправила, крутя как барабан сушильной машины, дальше в море. Он замер. Кончились силы. В голове вспышками сменялись картины. Продавщица ракушек, вот она заливается смехом.
1: Его дорогая Холли. Собака девушки ее. Мать.
0: Видения смешались, его уносило волной все быстрее и быстрее, словно он сидел в невидимой гоночной машине. Джеймсу было все равно, где он окажется. Он хотел лишь отдохнуть. Сознание затуманилось, и Джеймс мог уловить лишь бушующие воды, словно вновь оказался в материнской утробе.
1: «Как успокаивает!»

0: Его спина коснулась песка. Сперва мягкого, словно перина, а затем затвердевшего. Волна с шипением отступила, оставив Джеймса на каменистом пляже. Кожу покалывало от холода, и Джеймс перевернулся на живот и закашлялся. Его тошнило. Он глубоко вдыхал. Мир перед глазами беспрерывно то плыл, то снова обретал четкость. Лодыжка горела, кровь ручейками стекала на камни и мешалась с водой. Он резко выдохнул и поморгал, проясняя взор, прежде чем рухнуть на спину и, щурясь, взглянуть в сторону океана. Стая чаек неслась вглубь суши, почуяв таящуюся внизу опасность. А в воде вдали показалась фигура. То появляясь, то исчезая, она двигалась к горизонту. Нечто, что лишь отдаленно напоминало человека. Джеймс завопил. Прорвавшись сквозь шипение волн, раздался другой звук. Сирена, вернувшая его в реальность. Джеймс стиснул зубы и сжал ногу. Теплая жидкость сочилась сквозь пальцы. Рана была страшнее, чем он предполагал. Воздух взорвался смехом, но Джеймс сомневался, что кто-то, кроме него, может его услышать.
1: «Она забралась ко мне в голову! Собака! Меня использовали!»
0: Зашелестела галька, и чья-то рука схватила его за спину и уложила ровно. Солнце исчезло, скрытое чьим-то лицом.
2: «Сэр, лежите спокойно. Вот так».
0: Мужчина повозился с чем-то на лацкане куртки, нагрудным микрофоном и неразборчиво забормотал.
1: «Я что, умираю?»
0: Мужчина снова склонился над ним, осматривая рану.
2: «Сэр, мы отвезем вас в больницу, хорошо? Успокойтесь и старайтесь дышать ровнее. Помните, что произошло?»
1: «Вода».
0: У Джеймса потемнело в глазах, и он покачал головой. Живот скрутило от тошноты.
1: «Накатывает волнами».
2: «Вас что-то укусило. Помните, что именно? Может, акула?»
1: «Мать природа»,
0: проговорил Джеймс едва разборчиво. Ответ казался правильным.
1: «У нее тоже есть зубы. Не стоит об этом забывать».
2: «Акула», — сказал медик, вставая.
0: Он провел рукой по залысине и глубоко вздохнул.
1: «Откуда в Ирландии акула? Боже, что тут вообще творится?»
0: Со стороны входа на пляж послышался голос. Джеймс, во всяком случае, подумал, что оттуда в голове стоял туман. Что-то о забитой раковинами сумке.
1: «А мой планшет?»
0: Попытался он произнести, но сомневался, что ему удалось выдать что-то членораздельное. К удивлению, медик сказал не двигаться и попытаться успокоиться. Просто сумка с ракушками. Его подняли, и к горлу подступила рвота. Тяжело было понять, находился ли он в сознании. Тело подпрыгивало и качалось, а потом его накрыли чем-то теплым и мягким – покрывалом. Мужчины рядом заговорили слишком быстро, чтобы можно было разобрать слова. Захлопнулась дверь, и тело завибрировало под рев мотора. От качки тошнота лишь усилилась, и Джеймс застонал. Тишина и тепло успокаивали, и он расслабился, глубоко, размеренно дыша. Эфемерный голос зазвучал в его голове, близкий и далекий одновременно. Голос, который мог слышать он один. Голос, что произнес:
1: «Как хорошо, очень приятно».
0: А потом не осталось ничего, кроме бурлящей тьмы.

Ирина Лазаренко. «Заиграй». Рассказ написан для литературно-художественного проекта «Метрономикон».

0: другое время Тимур остро ощущал бы свою неуместность. Городской, осанистый, раздражающий, аккуратненький, от безупречно чистых ногтей до отглаженной рубашки с вышитым логотипом спецбиотеха. Но сейчас Тимура терзали совсем другие чувства. Он пустым взглядом смотрел на дорогу, на приближающиеся снежные склоны Цахвоа, на редких велосипедистов и еще более редкие дорожные знаки, стискивал ручку портфеля и думал только об одном. Захочет ли Пашка-разделитель выслушать его? Пашка-разделитель умел превращать чувства других людей в музыку. Правда, Тимур и команда узнали об этом только в третьем классе, хотя дружба их началась еще в первом. Сдружил всех именно Тимур на почве собирательства календариков с изображениями аномалий, инфильтратов и биомеханоидов. Сколотил из одноклассников целый отряд коллекционеров. Сам Тимур, Мишка, Машка, Генка, Гарька, Сима, Маня и, собственно, Пашка-разделитель, интегрант. По-умному, человек, пораженный инфильтрацией. Так вот, у Пашки была самая впечатляющая коллекция, которой слегка завидовали все остальные ребята, включая Тимура. Хотя зависть — это так не по-товарищески и не по-октябрятски, но 232 календарика, которые едва помещаются в жестяную коробку с изображением Кремля. Нет-нет, да и мелькали у каждого из ребят мыслишки. Эх, вот если бы и я был интегрантом вроде Пашки, если бы у меня на затылке рос зеленоватый радиоприемник «Спидола» с блестящей выдвижной антенкой, если б меня отправляли то и дело в местную лабораторию инвазивных исследований... Именно оттуда Пашка-разделитель приносил самые редкие и красивые календарики. С изображением арахнида класса Г, шпиля под Великим Устюгом, крайне северного колесного биомеханоида в зимней шубе.
1: «Ну а что?» — говорил он друзьям, словно оправдываясь. «Я так лаборантов и приучил. Принесут календарики, буду тихим и сговорчивым. Не принесут, умаются в меня иголками тыкать и закреплять эти датчики свои. И шиш я им буду ловить вместо маяка».
0: На самом деле Пашка не умел ловить радиочастоты. А что он умел и почему к нему прилипло прозвище «разделитель», долго не рассказывал друзьям. Да, в общем, никто и не думал тогда, что светло-зеленая пластмассово-кожистая спидола в Пашкином затылке — какой-то особенный аппарат. В те годы в предгорном городишке Макаринске жило аж полтора десятка мирных интегрантов, и никто из них не умел делать ничего особенного. Интегранты были местные. Вляпались когда-то по неосторожности в сезонные мигрирующие аномалии, а их немало случалось в предгорьях Цахвоя еще лет 10-20 назад. Потом как-то само прошло, что до Пашки-разделителя, так он утверждал, что ни в какую аномалию не попадал, а просто в детстве случайно проглотил биомеханическую радиоволну, упавшую в его стакан с клубничным киселем. Местные тогда считали, что их интегранты вроде инвалидов. Ну, пострадали люди от инфильтрации, бывает. Кого-то в аномалиях кишками наружу выворачивает, а у кого-то вот спидола в загривок врастает. В местную лабораторию разделителя укладывали обычно на неделю раз в квартал. Возвращался Пашка осунувшимся и раздражительным, с исколотыми руками и звоном в ушах. Потом еще по нескольку дней носил на теле и на голове датчики давления, прилепленные на липучий лейкопластырь провода, медные или стальные обмотки на антенне, и неизменно хвастался новыми календариками, которые сотрудники лаборатории привозили для него из столичных командировок прямиком из московских киосков «Союзпечати». Когда они доучивались в третьем классе, отец Машки, самой доброй девочки в мире, по мнению разделителя, спьяну выбросил всю ее коллекцию календариков в мусорный бак.
2: «Наказал за тройбан!»
0: Так он с вызовом пояснял заплетающимся языком. Машка рыдала, бежала за мусоровозом, потом опять рыдала. Тимур отправился было поговорить с Машкиным отцом и пояснить ему, что не дело так жестоко обходиться с самой доброй девочкой в мире, но вернулся с фингалом под глазом и обогащенный обескураживающим багажом новых слов. Теперь Машке было не только страшно обидно за коллекцию, которую она собирала почти 3 года, но еще и жутко стыдно перед друзьями. Настолько стыдно и горько, что Машка попыталась было со всеми рассориться, чтобы не нужно было больше смотреть в глаза друзей. Вот тогда Пашка-разделитель сказал, что видеть эти терзания невыносимо и не должна так страдать самая добрая девочка в мире. Собрал всю компанию за гаражами среди битого стекла и собачьих какашек и направил на Машкину голову антенну спидолы.

Из приемника на Пашкином затылке вдруг зазвучала буря Бетховена. А на друзей вместе с музыкой полились Машкины чувства. Горечь, стыд, звенящая неловкость. Разделитель забирал их у Машки и делил между друзьями. Ее горе и стыд команда впитывала с музыкой как собственные, ощущая их, проживая чувства и воспоминания, словно у каждого из них действительно отняли любимую коллекцию календариков, словно это родной отец напился пьяным и ударил товарища. Чувства были горькие, едкие, трудные, а музыка красивая. Даже в Машкином горе было очарование, и это поразило Тимура едва ли не сильнее, чем возможность разделить чувства другого человека вместе с музыкой. Позднее вся компания с его подачи переключилась на собирательство марок со знаменитыми учеными и спецбиотехнарями. Мичурин, Капица, Вавилов, Четвериков, Курчатов, Лернер, Тимофеев-Рисовский. За 2 года у Тимура набралось марок на солидный эклясер в коричневой тканевой обложке. Но лучшая, хотя и совсем небольшая коллекция оказалась у Машки. Самая добрая девочка в мире желала работать спасателем в спецбиотехе, причем непременно в московском отделе №1, ни больше, ни меньше. Потому как именно в московском отделении спецбиотеха трудился ее кумир, генетик Дубинин. За марками с его портретом Машка охотилась с какой-то звенящей страстью, даже переписывалась на эту тему с несколькими ребятами из других республик. Тимур тогда тоже решил стать спецбиотехнарем московского отделения, к примеру, агротехнологом. В предгорьях Цахвоа работало несколько колхозов на экспериментальных сортах и удобрениях. Родители-биологи иногда возили туда Тимура, и его всегда завораживали и сами экспериментальные сорта, и бесконечный путь поиска новых способов обработки почвы. К способности Пашки-разделителя заигрывать чувства не обращались еще долго. Помнили о ней, но использовать нет, не стремились. Слишком уж впечатлил всех первый опыт. Разделенные, заигранные спидолы эмоции Машки поселились в ее друзьях навсегда и по-настоящему, неотличимые от собственного опыта, от собственной памяти. Нельзя сказать, чтобы кто-то хотел испытать подобное снова. Однако спустя несколько лет пришлось. Смерть Мишкиного щенка от энтерита они все вместе переживали под Адажио Альбинони. Мишка горевал о щенке неистово, безутешно, и разделенная скорбь вгрызлась навсегда в головы, сердца и тела его друзей, и в будущем никто из них не решился завести собаку. Слишком уж это больно, когда она умирает. Когда они учились в 8-м, под Макаринском произошел прорыв. Слабенький, как потом говорили, но несколько домов, включая дом Тимура, буквально развалились на части, и десятки людей сгинули в открывшихся воронках, из которых несся невыносимый пронзительный ляск, а внутри медленно вращались ржавые буры, каждой толщиной с телеграфный столб. Воронки исторгали дождевых червей размером с троллейбус. Закованные в броню из хитина, они орали вбитыми в пасти репродукторами: «Осторожно, двери закрываются!» Дико мотали безглазыми головами и рвались в сторону Сочи. В ту ночь у Тимура на руках умер соседский мальчишка-дошколенок. Обломком стены ему оторвало ноги. Если бы московский сектор программных разработок из отдела 21 выкатил, наконец, хотя бы прототип роя дронов, способных прогнозировать прорывы, пусть даже на жалком 20-30-минутном горизонте. Увы, идея дронного роя, основанная на наблюдении за крысами и канарейками, пораженными инфильтрацией, оставалась пока только идеей. В попытках выяснить, какой именно чуйкой или каким набором генов инфильтраты крысы чувствуют приближение прорывов, дружными рядами бились о стенку головы биофизики, генетики, включая Дубинина, и 12-й медицинский отдел в полном составе. Жителей разрушенных домов эвакуировали в бараки. Новые пятиэтажки шустро стали возводить в северной части города, а по развалинам зашастали дружелюбные экскаваторы-биомехи, распевающие «Нам песня строить и жить помогает». Тимур проводил большую часть времени, свернувшись под одеялом на своей койке в бараке. Он не мог спать, не мог есть, не мог разговаривать. Куда бы он ни посмотрел,
О чем бы с ним ни заговорили, перед глазами прокручивалось одно и то же, как в зацикленном фильме. Вот он в коридоре коммуналки хватает за руку соседского малыша, и они бегут к выходу. Вокруг кто-то кричит, что-то грохочет и рушится. А потом руку ребенка вырывает из его руки. И на полу кричит маленькое изуродованное тело, а под ним быстро разливается черная лужа с запахом железа. И вот он опять хватает ребенка за руку, и они бегут к выходу. 4 дня спустя Пашка вытащил Тимура из барака едва ли не за шкирку и отвел подальше от глаз людских в лесок, где ждали Мишка, Машка, Генка, Гарька, Сима и Маня. «Очень хочу тебе посочувствовать», — сказал тогда разделитель Тимуру. «Но мужчины не оскорбляют друг друга жалостью». И Пашка заиграл его боль. Шторм в Вивальде обрушился из спидолы на подростков с такой мощью, что Генка упал на колени и его едва не стошнило. Сима согнулась и закричала, зажав ладонями уши, а самая добрая в мире девочка Машка разрыдалась и потом еще 2 недели ходила с заплаканными глазами. Они разделили ужас и бессилие Тимура, понесли их в своих сердцах, телах и памяти как лично пережитый опыт. Если большой ужас разделить на кусочки, он уже не сможет сбивать с ног. Уже возможно будет дышать и видеть в мире что-нибудь, кроме него. После того прорыва у интегрантов Макаренска начались проблемы. Пополз слушок, что прорывы и аномалии притягиваются на своих, а может, интегранты сами их приманивают. Напуганные люди агрессивны и маловосприимчивы к доводам разума. Нескольких интегрантов избили неустановленные лица. Однажды пьяные работяги с местной овощебазы пытались поджечь лабораторию. К Пашке стали хуже относиться в школе даже учителя. И друзья следили, чтобы разделитель не ходил один, иначе тут же, словно из ниоткуда, возникали бдительные праздношатающиеся, которые шатались исключительно в Пашкином направлении. Паче чаяния годы шли, а настороженность к интегрантам не угасала, и те потихоньку покидали обжитые места. Сменилась продавщица в магазине канцтоваров, уволилась школьная техничка. Родители Пашки не раз порывались переехать тоже, но решили таки дать ребенку закончить школу в родном городе. А перед выпускным классом Пашку едва ли не месяц держали в лаборатории, чему он страшно возмущался. Из последнего лета после выпускного компания выжила все возможное. Они почти не расставались, разве что на время вступительных экзаменов. Барахтались в речках, поднимались на вершину Цахвоа, участвовали в летних праздниках урожая в 3 окрестных колхозах. И каждый из ребят неистово болел за своего подшефного биомеханического сборщика. Катались на катамаранах, ходили в дальний поход на велосипедах с палатками. В середине лета у Симы случилась горькая неразделенная любовь, и пока Гарька с Маней гуляли в обнимку по самым уединенным тропинкам местного дендропарка, Пашка заигрывал боль Симы. Она лилась на Тимура, Мишку, Машку и Генку трогательной капелью через зеленую спидолу и ноктюрн си бемоль минор Шопена. Друзья облегчили пронзительную горечь Симы и понесли ее осколки в своих сердцах, неотличимые от лично пережитого опыта. Осенью должна была начаться новая взрослая жизнь. Генка, Маня и Мишка оставались в Макаренске, поступали в местные техникумы. Пашка о своих планах молчал, но был мрачен. Сима улетала учиться в ЛГУ на исторический. Тимур и самая добрая девушка в мире Машка поступали в столичные институты, дающие практику в московском спецбиотехе. У Машки за плечами были курсы первой помощи, на груди знак ГТО, а в сердце – немеркнущая с детства мечта работать рядом с генетиком Дубининым. У Тимура была мечта находиться рядом с Машкой. Из Москвы они возвращались вместе, хотя и окрылен был каждый своей надеждой. Крылья за спиной трепетали почти зримые, гигантские и полные счастьем. В
Впереди была череда сбывшихся надежд, поразительных событий и осознания собственной важности для мира. Счастье было таким острым, невозможным, распирающим, что им казалось, можно затопить весь мир. Оно бурлило, грохотало, вихрилось в груди. Оно росло и крепло всю дорогу от Москвы до Макаренска. Оно лилось и не должно было закончиться никогда, никогда, никогда. Тимур и Машка вернулись в Макаренск, и Пашка-разделитель заиграл их радость. Просто вдруг сделал стойку, словно зерноуборочный комбайн на поле спелой пшеницы, и антенна сама собой навелась на лоб Тимура. Генка, Маня и Мишка даже ахнуть не успели, как из спидолы на полной громкости торжествующе полился вальс-маскарад «Хачатурян». Крылья за спиной иссохли, счастье вымылось из груди, размоталось в воздухе в звуках вальса, и Тимур ощутил себя так, словно его ограбили. Да разве не так это и было? Мгновенно и без спроса у него отняли самое лучшее, важное, наполняющее, что он чувствовал в жизни. Тимур врезал Пашке в челюсть, а Пашка ему под дых. Генка и Мишка тут же их растащили, но они принялись орать друг другу что-то обидное и непоправимое. И Машка с Маней тоже кричали, чтобы они прекратили, но прекратить это было решительно невозможно, потому что в груди вместо распирающего счастья оказалось... склизкая пустота.

0: того дня вот уже 8 лет они не виделись, не списывались и не спрашивали друг о друге общих знакомых. Да Пашка ни с кем и не поддерживал связь. Сейчас Тимуру с трудом удалось разузнать, что разделитель один проживает в предгорьях Цахвоа, только далеко от родного Макаренска, на Тихом Севере, в поселке Зорькино, на улице Школьной, в доме номер 22. Теперь Тимуру позарез был нужен Пашка, но Тимур крепко подозревал, что Пашка просто захлопнет дверь прямо перед его носом. На дом разделителя мгновенно указал местный участковый, с затаенной надеждой спросив: «Натворил чего?» Тимур качнул головой. Участковый пожевал губами и сдержанно поделился:
1: «Побухивает. Пса завел, тоже из этих», — покрутил ладонью, — «из инфильтрованных.
0: Бабинчика». Тимур кивнул. Про пса он разузнал и без участкового. Вез хвостатому грызательную кость со вкусом машинного масла. Редкое лакомство. И в столице-то нигде попало достанешь. А уж в родной провинции о таком и не слыхали никогда. Потому как тащить примирительные гостинцы для самого разделителя было бы предельно плохой идеей. Не взял бы в самом лучшем случае. Совсем другое дело, если гостинец привезли его псу. Участковый кивнул, разочарованно, как показалось Тимуру, и предложил подвезти до дома Пашки, кивнул на коляску своего мотоцикла. Тимур отказался. Не хотелось подъезжать к дому разделителя на участковой колеснице. Хотелось пройтись, собрать мысли в кучу для трудного разговора, хотя времени на это, казалось, было предостаточно, но для таких дел его всегда мало. Пошел купать свои дорогущие городские туфли в мягкой пыли деревенской дороги, смотреть по сторонам на отцветающие абрикосовые деревья, некрашенные дощатые заборы, отворенные калитки, беленые серокирпичные дома с богатыми резными наличниками. В поселке было тихо. Где-то квохтала курица, где-то скрипел колодезный ворот. Не смеялись дети, не лаяли собаки, не перекрикивались взрослые. В одном из дворов интегрантка накручивала синие волосы на бигуди. Еще пара штук остывала в ложке рядом с исходящей паром алюминиевой кастрюлькой. Женщина провожала Тимура настороженным взглядом улиточных глаз стебельков. Улица называлась Школьной, хотя уже очень давно учиться тут было некому и негде. Здание школы, очугуневшее 15 лет назад, стояло на пустыре среди бурьяна безотрадным памятником самому себе. Вот и дом Пашки-разделителя. Тимур вдохнул поглубже, расправил плечи и решительно толкнул дощатую калитку в следах облупленной зеленой краски. Одноэтажный дом серого кирпича под обшарпанной шиферной крышей стоит справа. Двор сплошь зарос бесплодным кустарником и чахлыми акациями. На одной висит кормушка для птиц, вроде тех, которые они мастерили из досочек в классе во втором. Впереди шаткий навес, полки с какой-то утварью, собачья будка и задняя калитка в огород. Из будки, бряцнув цепью, вышел бабинчик. В Москве их называли мехобобиками. При виде чужака наклонил голову, рыкнул, показал клыки, пожущал бобинами на боках и, подумав, зашелся лаем вперемешку со звуками заевшей пластинки. Пашка-разделитель тут же вынырнул на лай из дома. Он как-то отощал, высох, и запавшие щеки сделали его похожим на дикого кота. Синий спортивный костюм с белыми полосками на рукавах и штанинах выглядел почти новым, а на голове у Пашки красовалась крупная вязаная шапочка в полоску, похожая на капюшон. «Мне нужна твоя помощь», — без обиняков сказал Тимур. Пашка скривился, подошел к нему, чуть косолапый и едва заметно прихрамывая, словно отсидел ногу, пока был в доме.
2: «Неужели?»
0: Голос его был угловато-ледяным, как летящая с крыши сосулька.
2: «А что у меня есть такого, чем я могу с тобой поделиться?»
0: Не поясничай, мог бы сказать Тимур, но промолчал.
2: «С чего вдруг ты обо мне вспомнил, бывший друг? Чего тебе в жизни не хватает?»
0: Продолжал язвить Пашка косолапя к нему.
2: друзья. Работа в спецбиотехе. Самая добрая женщина в мире. Все получил ты.
1: У меня есть только старый дом и пес. Они тебе без надобности или с надобностью. Машку я не получил. Тимур безошибочно определил, где у Пашки свербит сильнее всего. У Машки на всю жизнь одна и пламенная страсть. Тут ничего не изменилось. Складки у Пашкиного рта чуть разгладились. Он остановился против Тимура, оглядел его внимательно, неодобрительно, хмыкнул. Пес-бобинчик сердито фыркал с привязи. Не дожидаясь, пока Пашка передумает хотя бы стоять напротив, Тимур расстегнул портфель. Достал толстую папку с документами и сверток в шуршащей бумаге, сунул его Пашке, и тот рефлекторно взял. «Это для пса», — буркнул Тимур. Разделитель повертел сверток и не придумал, что с ним делать. Принять не годится, выбросить не ко времени. Проковылял к кормушке для птиц, положил туда. Тимур, зажав портфель под мышкой, быстро разворачивал документы веером. Понимая, что долго слушать Пашка не будет, начал излагать быстро и скупо, как репетировал, каждую фразу подтверждая отчетом, заключением, фотографией. Незарегистрированная форма проявления инфильтрации на подземной станции. Группа биологов и генетиков вместе с сотрудниками отдела номер 31 из сектора полевых исследований. Группа осталась в критическом секторе в нарушении инструкций. Неклассифицированная аномалия, неустановленные воздействия на психику. Пашка смотрел на документы, сунув руки в карманы штанов, совершенно равнодушно. Пятеро пострадавших. Трое ученых и двое спасателей. Среди них Дубинин, на котором, по сути, держится вся современная система исследований наследственных мутаций и развития медицинской генетики. В лице Пашки, наконец, что-то дрогнуло. «Тот самый Дубинин, из-за которого Машка рванула в спецбиотех?» «Тот самый», — подтвердил Тимур. «У всех пятерых, по словам медиков, органические расстройства личности, не установленные этиологией. Физически мозг не поражен, но аномалия как-то замкнула этих людей в жутком зацикленном мороке. Тяжелейшие депрессии, кошмары, навязчивые идеи, панические атаки, потеря социализации, попытки суицида. Четвертую неделю пятеро пострадавших живут на седативных препаратах под присмотром медиков в состоянии совершенно нефункциональном. Прогноз неблагоприятный, лечение симптоматическое, без особого толка». «Но ведь что бы ни обрушило на людей та неустановленная аномалия, это можно свести до чувств, до эмоций. И ты, Пашка-разделитель, можешь заиграть их чувства. Можешь спасти этих людей. И Дубинин продолжит изучать функции хромосом и развивать молекулярную биологию. И еще четыре человека продолжат жить, работать, приносить пользу науке и обществу. Это же поважнее наших старых обид. Справедливых, между прочим». Наконец, Пашка заложил ладони за спину и, расхаживая туда-сюда, принялся рассуждать.
2: «Ну, если бы мне почему-то не было наплевать, если бы я не собирался послать тебя нахрен, старый друг, положим, я бы мог и хотел заиграть пятерых настолько тяжелых, да, настолько тяжелых, что их держат на седативных препаратах. Ну, положим... Нужно по 6 здоровых человек на каждого. Может, и больше. Мало ли, что у них в головах после аномалии. А ты не думал, что аномальный кошмар может выжечь мозги людям, которым я его заиграю?»
1: Тимур тихо выдохнул. Пашка выслушал и не отказался.
2: «Если бы я хотел и мог помочь этим людям, до которых мне нет ни малейшего дела, то я бы сказал, ладно. Привози их, и с ними привози еще 30 человек. Ха! 30 человек, согласных разделить между собой какое-то порождение аномалии. Всего делов-то. Я бы сказал, что это не должны быть родственники пострадавших».
1: «Почему не родственники?» — опешил Тимур. Разделитель улыбнулся издевательски.
2: «Потому что за них меня просишь ты, а легкие пути не для тебя. Или твои пути не для легких людей? Я бы не предложил тебе простой путь, если бы собрался помочь».
1: «Ну, хватит.
0: Тимур шагнул к Пашке, и бобинчик взрыкнул, словно пленку заживало.
3: «Хочешь меня пинать, надо мной глумиться, да сколько угодно. Вот он, я весь перед тобой, отводи душеньку, я все стерплю. А тех людей, которым я прошу помочь, которых я прошу вытащить из состояния депрессивного овоща, их тебе тоже есть за что-то пинать? На них тоже душу отводить хочешь? Они тебе что-то плохое сделали? Или это так, всем людям скопом от всех интегрантов, пользуясь случаем?»
0: Тень чего-то раздирающего, застарелого и жуткого рябью прошла по лицу разделителя и пропала так быстро, что Тимур усомнился, да не привиделось ли.
3: «Машка среди них»,
0: — глухо произнес он.
3: «Она была в группе спасателей. Пыталась вытащить Дубинина».
0: Разделитель ни единым мускулом не дрогнул, но лицо его обезжизнилось и застыло, словно у покойника. Пересохшие и побелевшие губы сухо выплюнули.
3: «Некое куда съездить нужно. На переследующих выходных возвращайся, если найдешь людей.
0: А если не найду?»
3: «Тогда приедешь и скажешь, что не нашел. Все, катись отсюда, видеть тебя тошно».
0: Пашка развернулся и побрел по дорожке к задней калитке, за которой виднелся небольшой аккуратный огородик. Острые листья помидоров, пара аккуратных рядов капусты, тугие стебли зеленого лука. По Пашкиной спине постукивали помпоны дурацкой шапочки капюшона. Навстречу ему вилял пушистым рыжим хвостом бобинчик, покачивался на телескопических ногах, жужжал бобинами в правом боку и дергал острыми ушами, отгоняя приставучих мелких мух. Грызательная кость, завернутая в промасленную бумагу, так и осталась лежать в кормушке для птиц. Но, учитывая худшие ожидания Тимура, встреча с Пашкой прошла в невероятно дружеской, позитивной обстановке. –

0: Как Пашка и велел, Тимур вернулся в поселок Зорькино 8 дней спустя. Привез целый автобус людей, согласных разделить чужую боль, порожденную аномалией. 40 человек, лично знакомых с пострадавшими учеными и спасателями, согласных взять на себя часть их боли, сделать эту боль навечно частью своей жизни, потому что разделенные чувства не уходят и не забываются. Не родственники. Друзья, сослуживцы, однокурсники, соседи по двору, компаньоны по игре в дворовый пинг-понг, приятели по шахматному клубу или спортивному кружку. И вот перед домом Пашки-разделителя стоят два автобуса. И карус, из которого выходят и выходят люди, и желтый потрепанный Рафик с пятерыми пострадавшими и сопровождающими их медиками. Его двери пока закрыты. В Рафике сидит и Машка. Потухшая, отощавшая, опустевшая, почти безнадежно потерянная в сумрачных дебрях собственного сознания. Тимур не представлял, чем может излиться ее непробиваемый тревожно-горестный ступор. Элегия Рахманинова? Сайленс Бетховена? Тимур плохо разбирался в музыке, в памяти держались разве что урывки, наслушанные в детстве и юности из обычного радиоприемника. Пашка медленно вышел со двора, глядя на людей ошалело и почему-то виновато. «Ничего себе!» — пробормотал в непонятной Тимуру растерянности. «Ты как их столько набрал?» «В основном сами пришли». Тимур сгорел за минувшие дни. Сгорел, выслушивая всех этих людей, которые тянулись один за другим, буквально отовсюду. После возвращения от Пашки Тимур кинул клич в НИИ, мол, товарищи, не желаете ли помочь вашим пострадавшим коллегам? Для этого всего-то и нужно в выходные, не особенно светясь перед высшим начальством, сгонять за 1500 километров в гости к интегранту, который может слегка сварить ваши мозги. А потом у вас будет тяжкий стресс, бессонница, панические атаки, приступы ярости вперемешку с периодами апатии, и все это очень хорошо отразится на вашем самочувствии, профессиональных перспективах и личной жизни». Но в результате, может быть, 5 человек вернутся из мглистого лимба непрерывных кошмаров, 5 ваших коллег, включая одного крайне уважаемого ученого-генетика. Кое-кто из спецбиотеховцев согласился, кое-кто из друзей пострадавших согласился тоже, а потом новых людей понесло сарафаном, и телефон Тимура стал разрываться от голосов.
1: «Ваш лаборант, мы с собаками вместе гуляли, он такой приветливый молодой человек, я хочу ему помочь!» «Да, я понимаю, на что иду, ведь этот молодой человек нужен науке и своей старой собаке».
2: «Я тут случайно прознал. Мы с ним рыбачим вместе, ага. Он дочку привозит, знаете, вот мне жалко эту девчушку. Как же она без папки? Помочь хочу, чем могу. Ну, не помру ж я от этого, а».
1: «Тимур, ты почему сразу не обратился в школу? Ты же знаешь, Маша была одной из любимых моих учениц. Замечательная, добрая девочка. Мой долг ей помочь. Тимуру не смей перечить».
0: Тимур ходил по квартире с трубкой радиотелефона в кармане и записывал контакты людей на всем, что подворачивалось под руку. Ежедневник, рукав новой рубашки, оборот журнала «Биохимия молодежи». Кто-то из сочувствующих добыл транспорт, кто-то взял на себя возню с билетами, кто-то наготовил тормозков в дорогу. 5-летний сын водителя посадил на торпеду своего плюшевого арахнида. И вот теперь 40 добровольцев выходили из Икаруса, выстраивались рядами за спиной Тимура и ждали. Ждали, когда им дадут принять на себя оцепеняющую боль 5 людей. Во что она превратится, когда ее примется заигрывать потрепанные спидолы на затылке Пашки-разделителя? Да неважно во что, хоть в реквием. И тут разделитель, страшно побледнев, сказал, вероятно, последнее, что ожидал услышать Тимур.
3: «Ты на кой ляд их сюда приволок?»
2: «Ты же сам сказал!»
0: Только и смог ответить Тимур и не расслышал собственных слов из-за шума в ушах.
3: «Я не это сказал!»
0: Слова пробивались словно через вату.
3: «Я же не могу!»
2: «Что?»
0: Пашка хрустел суставами длинных бледных пальцев и не смотрел на Тимура. Смотрел на Рафик очень-очень-очень злющим и виноватым взглядом.
3: Тьфу на тебя! Я не говорил, что заиграю их. Я просто спросил, сможешь ли ты найти людей. Я не говорил тебе волочь их ко мне. Вот на кой ты их привез? Я же не могу. Что? Что значит не можешь? Это как?
0: Тимур схватил разделителя за грудки, а Пашка, раздраженно скинув его руки резким и неловким движением, сдернул с головы свою нелепую шапку с помпонами. Еще раз оглядел стоящих позади Тимура людей, скрипнул зубами, повернулся боком, и у Тимура подогнулись колени. Постаревшая и потемневшая спидола по-прежнему жила на Пашкином затылке. Но антенны больше не было. Ее, похоже, вырвали с корнем, хотя какие корни у антенн? Но ее явственно вырвали давно, годы назад. На былом месте ее крепления осталась уродливая вмятина, затянутая морщинистой зеленовато-пластмассовой кожей. Потому что однажды Пашка остался без друзей, и некому стало оберегать его от неустановленных праздношатающихся. Разделитель покосился через плечо на лицо Тимура, искаженное ужасом. И с каким-то болезненным удовольствием, ядовито и едко, как давно накипевшее и невысказанное, выплюнул плакатное: «Остерегайтесь проявлений инфильтрации!» Тимур не ответил. У него звенело в ушах и плыли круги перед глазами. У одного из кругов было Машкино лицо. Люди за его спинами молчали. Никто не шептался, не прочищал горло, не пытался влезть со своими соображениями, реакциями, обвинениями. Только одежда шуршала едва слышно, да еще бобинчик в своей будке издавал тихие звуки заевшей пластинки. Пашка снова натянул шапку с помпоном, развернулся, оглядел стоящих позади Тимура людей с волчьей тоской, а они смотрели на него, кто с рациональной и непонятно на что надеждой, кто настороженно, кто с вызовом. Большинство даже не поняло, что произошло. Тимур провел по лицу ладонью, с отстраненным удивлением осознал, что у него отросла изрядная щетина.
3: «Тогда на кой ты требовал их найти? Ты же сам сказал!»
2: «Сказал», — согласился Пашка. «Обещал сделать для них, что могу. И вот лучшее, что я теперь могу».
0: Он неловко сунул Тимуру нечто продолговатое размером с указку, завернутое в застиранную байковую пеленку. Тимур осторожно развернул сверток и едва не выронил его. Внутри лежала отломанная от спидолы антенна с высохшим хрящом на месте слома.
2: «Съездил к родителям и забрал», — сухо бросил Пашка. «Тащи ее в свой спецбиотех, чё уж. Может, генетики поймут, как я заигрывал эмоции. В нашей макаренковской лаборатории про это даже не дотумкали. Не было там генетиков. А теперь у твоих спецбиотехнарей, считай, непочатый край для исследований».
0: Тимур сглотнул сухим горлом.
2: «Да мы ведь даже человеческий геном еще полностью не прочитали».
0: Верхняя губа Пашки дернулась, открывая мелкие зубы, он сжал кулаки.
3: «Чего ты еще хочешь? Мне нечем заиграть этих людей. Ты что, не видел? Я бы заиграл их, если б мог. Даже после всего. Даже если б там не было Машки. Наверное».
0: Тимур молчал. Разделитель сжимал кулаки и скользил взглядом по желтой морде Рафика от фары к фаре, не в силах ни отвести глаз от автобуса, ни поднять взгляд, посмотреть на окна, чтобы случайно не увидеть знакомое когда-то лицо за грязным автобусным стеклом. Дрогнул верхней губой и едко повторил:
2: «Остерегайтесь проявления инфильтрации!»
0: Тимур бережно завернул в застиранную пеленку отломанную антенну с кусочком хряща, кивнул Пашке. Руки слегка подрагивали, а рот едва не ляпнул нечто дурацкое и беспомощное, вроде «Как жаль, что меня не было рядом, и с тобой случилось вот это!» Едва схватил себя за язык. И был почти уверен, что сейчас точно так же едва схватил за себя язык Пашка, поймав какие-то непроизнесенные слова, вроде «Как жаль, что я не смог помочь, и тебе придется тащить этот груз самому!» Мужчины не оскорбляют друг друга жалостью. Пашка, наконец, отвел взгляд от Рафика, по-стариковски махнул рукой, развернулся и ушел с улицы, прикрыл калитку, отсек себя шаткой дощатой преградой от толпы нечаянно обманутых людей. Косолапый длинными ногами побрел вглубь двора по каким-то своим делам, словно в раз забыв обо всем случившемся, всклыхнутом, вспыхнувшем, о встрече со старым уже не другом, о собственной скособоченной жизни, о человеческих и интегрантских разломанных надеждах, лишь на миг остановился у птичьей кормушки и забрал из нее сверток в промасленной бумаге. Давешний Тимуров гостинец для пса-бобинчика.

0: Майк Гелприн. Исход. Саня уцелел лишь потому, что поверил. Сразу, без оглядки.
1: «Уходите!»
0: — орал на бегу Володька Подлепич из второго оцепления.
1: «Уносите ноги, кто жить хочет!»
0: Володька пронесся в двух шагах от Сани, смаху сиганул через окоп, упал грудью на бруствер, подтянулся на руках и через секунду исчез в ночи. Саня вскочил на ноги. Несмотря на удушливый зной, его мгновенно прошиб озноб.
2: «Неужели началось?» — метнулась заполошная мысль.
1: «Неужели таки подставили, суки? Подставили сотни тысяч человек!»
0: Кто-то грузный на бегу толкнул Саню плечом, выматерился, помчался дальше. За ним через окоп перепрыгнул другой, третий. Следующего Саня схватил за грудки.
1: «Пусти, гад!»
0: Парень рванулся, с треском разошелся ворот гимнастерки, но высвободиться не удалось. Саня держал крепко.
1: «Куда?»
0: Стиснув зубы, процедил он.
1: «Куда драпаешь, сволочь?» «Сам ты, сволочь, допусти жену! Через час это дерьмо взлетит! Нас подставили, понял? Первое оцепление открыло по нам огонь, гады!»
0: И Саня поверил. Ему не надо было объяснять, что будет после того, как корабль взлетит. Выжженная проплешина от центра Москвы радиусом в 60 километров, а то и во все 70. Саня на мгновение замер, ошалело, глядя на юг. Туда, где исполинским монстром, гигантской свечой дыбилась к небу громада корабля. Затем отпустил парня и секунду спустя бросился вслед за ним. Минут 10, надрывая жилы, мчал по нейтральной полосе. У обочины бывшего шоссе МКАД, где нейтралка заканчивалась, Саня догнал Володьку Подлепича, и в этот момент земля под ногами дрогнула. Темноту прорезало сполохами света, а вслед за светом пришел грохот, страшный, чудовищный. То исполин запустил стартовые двигатели и изготовился к взлету.
1: «Бежим!» — заорал Володька. «В бога душу мать!»
0: Под нарастающий грохот они пересекли развороченный, заросший пробившимся через бетон чертополохом МКАД и понеслись по земле изгоев. Откуда-то слева из темноты по ним дали очередь, а может и не по ним, может просто с отчаяния. Трассирующие пули прошли над головами и сгинули. Больше не стреляли. Изгоям стало не до военных действий. Им так же, как и ополчению, предстояло уносить ноги.

0: Жанна брела на север вот уже третьи сутки. Она сама не знала, зачем. Умереть можно было и здесь, среди выжженных зноем и пожарами лесов Подмосковья. Бывшего Подмосковья, криво усмехнулась Жанна. Теперь уже бывшего. 3 дня назад, сразу после старта исхода 12, город, именуемый на географических картах Москвой, перестал существовать. Так же, как до него перестал существовать Киев, а до Киева — Ростов, а еще раньше Новороссийск и 8 других городов России и Украины, превращенных в гигантские космодромы и отправивших в никуда тех землян, которым выпало уцелеть. Потомков элиты, отобранные 60 лет назад, когда факт, что катастрофа неминуема и человечество обречено, стал непреложным. К полудню силы закончились. Жар стал нестерпимым. Ветхие тряпки, которые когда-то считались рубахой и юбкой, липли к телу, сковывая движение. Сапоги весили, казалось, по пуду каждый. На дне фляги еще плескалась вода, и Жанна, тяжело опустившись на обгоревший ствол, решила не экономить. До вечера ей, возможно, удастся дотянуть, но если ночью она не выйдет к реке, ей конец. А если выйдет, то тоже конец, только ненадолго отсроченный. Зимние месяцы она сможет просуществовать у воды, если, конечно, не загнется от голода, но весну пережить вряд ли удастся. А лето тем более. Прошлым летом изгои умирали тысячами. Еще тысячи ушли на север к Санкт-Петербургу и дальше, в Петрозаводскую и Кандалакшу, туда, где вокруг исходов 13, 14 и 15 еще теплились остатки цивилизации. Сколько из них дошли, неизвестно, а те, которые дошли, вряд ли живы. Прорваться через тройное оцепление элиты и раствориться среди нее удавалось лишь единицам. Да и те, вполне возможно, погибли. Исход 12 стартовал на 2 года раньше срока, и улетело на нем, видимо, лишь первое оцепление, внутреннее. Но, может быть, часть второго. Как спасалась бегством третья, Жанна видела собственными глазами. Впрочем, спаслась, наверное, лишь малая толика. Те, кто не успел удрать, не захотел удрать или не стал удирать, не в силах поверить, что их бросили, все легли там. И ветер вот уже третий день разносит оставшийся от них пепел. Когда начало темнеть, Жанна была еще жива, но сил идти искать водоем уже не было. Да и остались ли водоемы? Дубна, у берегов которой она провела последние годы, превратилась в ручей, готовый вот-вот иссякнуть. Надо было умирать. И Жанна, расстегнув кобуру, вытащила из нее Макаров. Пистолет был единственной реальной ценностью, которая у нее оставалась, и 7 патронов к нему увеличивали эту ценность в 6. Не в 7, потому что 1 ей предстояло сейчас стратить. Жанна опустилась на землю и дала себе 10 минут на воспоминания. Мать. Ее Жанна помнила плохо. Мать ушла с поисковой партии на восток, когда дочери было всего 12. Партия не вернулась, и с тех пор в землянке они остались втроем. Отец, которого не стало 5 лет назад, когда третье оцепление подавило очередной прорыв на севере пулеметным огнем. Брат Ромка. Тощий, глазастый, лупоухий. Младшенький. Жанна закрыла глаза. Прошлой зимой Ромка со сверстниками ушел на север, а она, дура, осталась. Ромка долго не хотел уходить. Все стоял, привалившись плечом к земляной стене, и смотрел на Жанну молча, умоляюще. Она осталась из-за Андрея. Ей казалось тогда, что с ним... Она даже подумывала завести от него ребенка, несмотря на строжайший запрет рожать детей на погибель. Потом, когда не стало и Андрея, были еще 2. Походные романы, отчаянные попытки урвать частицу чужого тепла перед смертью. Все. Нечего вспоминать. Жанна с трудом поднялась. Умереть почему-то хотелось стоя. Зажмурившись, обхватила рукоятку ПМ обеими руками и рванула ствол ко рту. Указательный палец лег на спусковой крючок. В эту секунду она увидела людей. Их было 2, мужчины всего в 100 метрах. Фигуры слегка расплывались в сумеречном мареве. Первой мыслью было позвать на помощь, и Жанна уже собиралась закричать, но вовремя осеклась, разглядев на обоих форму элитного ополчения. Это были чужие, враги, и поступать с ними следовало соответственно. Упершись спиной в ствол умирающей вековой сосны, Жанна навела пистолет на идущего первым и открыла огонь. Экстренное совещание руководителей проекта «Исход-13» Смирнов назначил на полночь. Без одной минуты 12 он уселся во главе стола и окинул быстрым взглядом собравшихся. «Докладывайте», — коротко бросил Смирнов главному снабженцу. «Постарайтесь уложиться в 5 минут».
1: «Мне хватит и одной».
0: Главснаб поднялся, заглянул в бумаги.
1: «На снабжении проекта можно фактически ставить крест. Дороги разрушены и контролируются отрядами изгоев. Мы больше не можем позволить себе терять строительные бригады. Нева не судоходна, баржам не одолеть мели, впрочем, это все и так знают. Снабжение по воздуху прекращено, самолеты взлетают лишь в экстренных случаях, авиационный бензин на исходе. С внутренними ресурсами, однако, дело обстоит не так плохо. Провизии должно хватить еще на 1,5 года, а с учетом уменьшения количества населения и на 2. Оборудование оставляет желать лучшего, но пока работает. Склады забиты до отказа. Арсеналы...»
0: «Понятно, спасибо», — прервал Смирнов. «Прошу вас, генерал».
2: «Потери значительные».
0: Лицо командарма сохранило бесстрастное выражение.
2: «На передовой люди мрут, как мухи. За последний год третье оцепление потеряло половину личного состава. Второе — около 12%. Первое оцепление потерь практически не имеет».
0: «Спасибо. Теперь вы, профессор. Сколько времени у нас в запасе?»
1: «Весьма приблизительно, коллега...»
0: Главный научник откашлялся.
1: «По самым грубым подсчетам...»
0: «Прошу вас, без предисловий».
1: «Извольте. Неважнецкие прогнозы, коллеги. Средняя температура воздуха на конец апреля превысит 50 градусов по Цельсию. Это почти на 6 градусов больше, чем в прошлом году. Увы, еще через год природными для проживания останутся лишь отдельные области Арктики и Антарктиды. Через 2 года таких областей не останется. Мы, однако, далековато от Северного полюса. Итого...»
0: Профессор замялся. «Говорите», — подбодрил Смирнов. «И без экивоков, пожалуйста. Здесь все свои».
1: «Что ж, скажу. Этого лета нам не пережить. Вероятно, не пережить и весны. Поэтому...»
0: Ученый сделал паузу.
1: «Если исход не взлетит в марте, самое позднее в апреле он не взлетит никогда».
0: Смирнов оглядел собравшихся.
3: «Ваша очередь, доктор», — сказал он.
0: Главврач проекта начал рассказывать о мерах против массовых эпидемий, но Смирнов уже не слушал. Ему надлежит принять решение. Нелегкое. 2 месяца назад аналогичное решение принял коллега из Москвы. Смирнов тогда был не согласен. Однако сейчас стало понятно, что у москвича не было выбора.
3: «Не успели», — подумал Смирнов. «На каких-то 2 года всего ошиблись. Тогда, 16

Отчаянная попытка спасти часть землян от взрыва сверхновой, в которую солнце превратится через 160 лет. Все и всяческое производство было остановлено, предприятия и ресурсы национализированы, управленческие и силовые структуры упразднены. Крупнейшие города и производственные центры за год были превращены в космодромы. В них стартовали гигантские стройки, на которые были брошены все ресурсы человечества. Космические корабли «Исход», исполины, рассчитанные на полумиллионные экипажи, должны были унести к звездам потомков тех землян, которых специально созданные комиссии тщательно отобрали, посчитав достаточно ценными. Человечество раскололось на две части. Элиту, заселившую космодромы и контролирующую ресурсы и технику, и изгоев. Всех остальных, предоставленных самим себе и обреченных на гибель. Первые годы, впрочем, прошли мирно. Существовали квоты, и части изгоев удалось пополнить собой элиту. Однако вскоре ситуация изменилась. Климат резко ухудшился, земля взбунтовалась и перестала родить, начался голод, вслед за ним пришли эпидемии. Экваториальные районы вымерли и опустели, за ними настала очередь тропических. Цивилизация стремительно деградировала. Тысячи и тысячи изгоев бежали с юга на север. Смятые многомиллионными толпами, несколько исходов погибли. А оставшиеся перешли на военное положение. Главврач закончил доклад, и Смирнов поднялся на ноги. «Все свободны», — сказал он. «Генерал, и вы, профессор, прошу остаться».

0: Саня снял палившего по ним с первого выстрела. Стрелял он неплохо, так же, как неплохо видел в темноте. Научился и тому, и другому за долгие годы в окопах на передовой. Перебежками от ствола к стволу они с Володькой приблизились к месту, откуда стреляли.
1: «Вот тебе номер!» — присвистнул Володька, оказавшись в двух шагах от подбитого. «Это ж баба!»
0: Изгойка лежала на земле навзничь, бессильно раскинув руки. Ветхая латаная рубаха на ее левом боку подплыла красным.
1: «Смазливая!»
0: Володька шмыгнул носом и сплюнул в сторону. Навел автомат.
1: «Жалко даже ее кончать, но надо!»
0: «Подожди!» Саня шагнул вперед и встал между Володькой и девушкой. «Зачем стреляла?» — глухо спросил он.
1: «Зачем стреляла?» — передразнил за спиной Володька. «А ты ожидал, что эта шлюха тебе букет цветов нарвет? Отойди в сторону!» «Да постой ты!»
0: Саня опустился перед девушкой на колени.
1: «Она говорит что-то, не слышно ни хрена!» «Пить!» —
0: разобрал Саня едва слышный шепот. Он снял с пояса флягу, на вес прикинул, сколько осталось, помедлил секунду, а потом решительно поднес горлышко к губам изгойки.
1: «Ты что делаешь?»
0: Володька рванул Саню за плечо.
1: «Ты на кого воду тратишь? Ее кончать надо!»
0: Не отнимая фляги от губ девушки, Саня обернулся. Шальное жиганское Володькино лицо перекосилось от злости и ненависти. Он шагнул в сторону, и Саня услышал щелчок затвора.
1: Он сам не понимал, зачем это сделал.
0: Оттолкнувшись от земли, метнулся к Володьке и в последний момент подбил ствол. Короткая очередь ушла в небо, а в следующую секунду Саня ударил подлепича головой в живот, и они, сцепившись, покатились по земле. Опомнился Саня лишь когда осознал, что еще немного, и он задушит подмятого под себя надсадно хрипящего человека.
1: «Сука ты!»
0: — сказал Володька, отдышавшись.
1: «Своего! Забаву! Вот же паскудство! Гадство какое!»
0: Еще через пару минут подлепич ушел. Он больше не сказал ни слова. Плюнул презрительно на прощание, закинул за спину автомат и размашисто зашагал на север. Саня растерянно смотрел ему вслед. Они не были друзьями, хотя и знали друг друга с детства. Бывало, делили сигарету в окопе на передовой. До тех пор, пока Володьку не перевели во второе отцепление, считай, в тыл. Правда, тыл относительный. Прорывы изгоев частенько докатывались и до второй линии обороны.

0: Володькина фигура растворилась в ночи, и Саня, спохватившись, обернулся к изгойке. Та по-прежнему лежала на спине, закрыв глаза и раскинув руки. Красное пятно на левом боку расплылось, подтекло на землю. Саня вновь опустился на колени и развязал тесемку рюкзака. Достал индивидуальный пакет. Помедлил секунду. Пакет был единственным. И решительно разорвал обертку.
1: «Ты свинья!»
0: — неожиданно сказала изгойка.
1: «Пошел отсюда. Ничего у тебя не выйдет, понял? Я лучше подохну, чем...
0: «Что?» — Саня опешил. «Ты что ж думаешь, я собираюсь...»
1: «А что ты собираешься?»
0: Голос девушки дрогнул, прервался. Через секунду она разрыдалась.
1: «Гады!»
0: — доносилась сквозь слезы.
1: «Подонки! Убей меня, ты сволочь угольная! Привилегированная дрянь! Дрянь! Дрянь! Дрянь!»
0: Саня, стоя на коленях, растерянно смотрел на нее, мучительно пытаясь сообразить, что делать. Внезапно накатила злость.
2: «А ну заткнись!» —
0: рявкнул он. Замахнулся и лишь в последний момент сдержал руку. Саню передернуло от того, что он чуть было не сделал. Злость ушла, уступив место отвращению. К самому себе. Он едва не ударил женщину.
2: «Врага!» —
0: попытался успокоить внутренний голос. «Да какого к черту врага?» — подумал Саня. «Врагов и друзей уже не осталось. Остались смертники. Он смертник, получивший отсрочку. И она тоже. Отсрочка непродолжительная и, может быть, истечет уже в этом году. В крайнем случае, в следующем». Изгойка замолчала. Теперь она беззвучно плакала, затравленно глядя Сане в лицо.
3: «Больно?»
0: — тихо спросил он. Девушка кивнула.
3: «Давай перевяжу. Не бойся ты в самом деле. Не собираюсь я тебя насиловать. Меня Сашей зовут. А тебя?»
0: Девушку звали Жанной. Рана оказалась пустяковой, пуля прошла по касательной, лишь опалив бок и содрав кожу. Саня, натуго перетянув Жанну бинтом, вытер ладони об гимнастерку и поднялся.
3: «Идти сможешь?» — спросил он.
1: «Не знаю. Наверное, смогу. Ты не убьешь меня?»
0: Последняя фраза прозвучала настолько трогательно, что у Сани внезапно заныло сердце. Он протянул руку, помог девушке подняться и сразу подхватил. У Жанны, едва она встала на ноги, подкосились колени. На секунду ее лицо, закушенное от боли губой и влажными черными глазами, оказалось прямо напротив. Саню окатило волной нежности. В ее взгляде было что-то беззащитное, детское. Саня присел.
3: «Залезай на закорки», — сказал он. «Не бойся, я здоровый, сдюжу». «Нет, постой, ты есть хочешь?»

0: Собрались на палубе баржи, некогда полузатопленной, а сейчас с обмелением Невы, просевшей и по основании лееров, вросшей в грунт.
1: «С Москвой покончено», — сказал Борода, и два остальные расселись. «Ребята ходили на юг, сегодня вернулись. Давай скажи нам, Рома».
2: «Исход 12 взлетел», — Ромка сглотнул слюну.
1: «Это точно.
2: Группа вышла за зону глушилок. Поймали Петрозаводск и Кандалакшу. Там все по-прежнему. Волны, на которых переговаривались в Москве, пусты. Полное радиомолчание. Я думаю, первые беженцы придут к нам в течение недели, от силы двух».
1: «Ты же оттуда», — глухо сказал Борода. «У тебя там остался кто?»
2: «Сестра».
1: «Понятно. Жаль. Впрочем, скоро все там будем. Значит так, ребята. Штаб предлагает больше не ждать. Локальные прорывы неэффективны, мы лишь теряем людей».
3: «На жратву размениваем», —
0: подал угрюмую реплику Кирпич.
1: «Жрать тоже надо», — резонно заметил Борода. «Но это теперь уже не важно. В общем так, прорывы и набеги на склады отменяются, так и передайте своим. Никаких больше набегов. Штат готовит тотальную операцию. Они нас оповестят за сутки, пойдут все, без единого исключения. Больных и раненых понесем на руках. Вопросы?»
3: «Ляжем все!»
0: Кирпич расправил плечи. Его дубленное, обгоревшее до красна лицо застыло.
3: «Третье оцепление мы прорвем. Может быть, и второе. А дальше нам не пройти, там все и останемся».
2: «Не все», — возразил Борода.
1: «Кто-то, возможно, прорвется дальше».
3: «Шансов почти нет. Нас подавят огнем. Там у них собраны лучшие войска. Сытые, откормленные».
2: «У тебя есть другие предложения?»
3: «Нету. Были бы, давно бы уже предложил».
1: «Ну ты закройся. Еще вопросы?»
0: Ромка поднялся.
2: «Когда примерно операция?» — спросил он.
1: «Не знаю. Думаю, ждать осталось не больше 2 месяцев, от силы 3.
2: У тебя в отряде сколько народу?»
4: 318 человек, включая раненых. С боеприпасами плохо».
3: «А у кого сейчас хорошо?»
0: Борода яростно прихлопнул присосавшегося к щеке комара.
3: «Вот дрянь-то», — сказал он. «Кто бы мог подумать. Комары в декабре, идти их мать. Ладно, все, расходимся. Патроны беречь, это... Духом не падайте. Вы за людей в ответе. Не может быть так, что всех перебьет. Кто-нибудь непременно останется».

0: «Давайте сначала вы, профессор». Смирнов поднес зажигалку генералу, закурил сам.
1: «Что нас ждет, если исход стартует через 3 месяца? В подробностях».
2: «Боюсь, коллега, что ничего хорошего. Прежде всего, мы не сможем вместить расчетное количество экипажа. Жилые помещения не готовы. Коммунальные сооружения тоже. Фермы тоже. Далее».
0: «Сколько человек мы можем взять на борт?» — прервал Смирнов.
2: «Затрудняюсь сказать точно».
0: «Говорите приблизительно».
2: «Что ж, не больше 50 тысяч. Иначе нас ждет голод. Понимаете?»
0: «Я все понимаю. Каковы перспективы, если на борту окажется всего 10% от расчетного количества?» Профессор откинулся в кресле.
2: «Мрачные перспективы», — сказал он. «Будет очень тяжело. Очень. Особенно нескольким следующим поколениям. Придется трудиться, коллеги. Всем и каждому. Без выходных и по много часов в сутки. Улучшений стоит ожидать, видимо, лишь в поколении 4-м или 5-м. Если, конечно, к этому времени на борту исхода останутся люди. Вероятность гибели экипажа высока. Больше 50%.
0: «Понятно, понятно. Спасибо. Теперь вы, генерал».
3: «Завтра я займусь составлением подробного плана. Погрузить на корабль 50 тысяч человек не проблема, тем более, что изрядная часть специалистов и так внутри. Проблема отобрать эти 50 тысяч».
0: «Ваши рекомендации?»
3: «Рекомендации? Насколько я понимаю, полетят специалисты и их семьи, те, кто внутри первого круга отцепления, так? А большая часть военных останется».
0: «Вы жалеете, что неким будет командовать? Боитесь остаться не у дел?» Лицо генерала затвердело, скулы сжались.
3: «Вам известно о такой вещи, как бунт», — сказал он, чеканя слова. «Это когда голодная толпа недовольных захватывает власть, и начинаются резня и анархия. Вы знаете, как усмиряются бунты? Так вот, они подавляются. Штыками, господин начальник проекта. А в замкнутом пространстве... Не слыхали никогда выражение «бунт на корабле»?»
0: «Простите», — сказал Смирнов примирительно. «Я не хотел вас задеть. Нервы».
3: «Ладно».
0: Голос генерала стал мягче.
3: «Сколько у нас спецов?»
0: «Точно не знаю. Надо спросить главснаба. Но, думаю, больше 40 тысяч».
3: «Значит, остается квота на 10 тысяч военных», — задумчиво сказал генерал. «Даже меньше. Что ж, в создавшейся ситуации нам придется оставить низшие звания. Полетят только офицеры».
0: «Нет, не офицеры». Смирнов посмотрел на генерала в упор. «Офицеры останутся. Полетят военнослужащие и женщины, независимо от званий. Завтра вы начнете составлять список. Только возраста, способные к деторождению. И чем младше, тем лучше. На борту женщин должно быть больше, чем мужчин. Хотя бы в первом поколении».

0: Сколько мы уже идем, Саня?
1: 16 дней. Устала?
0: Проголодалась.
1: А нечего привередничать. Саня улыбнулся и на секунду прижал девушку к себе.
2: Змей, видите ли, она не ест. Крыс тоже. Ладно, лягу попозже. Может быть, удастся пристрелить что-нибудь перелетное. Потерпи, Жан. Всего ничего осталось. День пути, может быть, два.
0: Сань.
2: Что, милая?
0: Мне очень не хочется умирать. Раньше я относилась к мысли о скорой смерти спокойно, но теперь, когда я с тобой...
1: Саня остановился.
2: «Мы не умрем», — сказал он и осекся.
1: «Прости.
2: Я хотел сказать, что у нас есть шансы».
0: «Нет ни одного, Саня. Ни единого. Мы, может быть, проживем еще год, если повезет. Все».
2: «Давай присядем».
1: Саня опустился на ближайший пень, развязал рюкзак, достал со дна бумажник.
2: «У меня есть документы, милая. На, посмотри. А вот сержантские корочки. Нам просто надо добраться до третьего оцепления, живыми. Нас пропустят внутрь».
0: «Тебя пропустят», —
1: сказала Жанна устало.
0: «Даже если я пойду на это, пропустят одного тебя, а я не пойду».
2: «Почему?»
1: Саня вскочил.
2: «Я скажу, что ты моя жена, ты и есть моя жена. Нам просто негде было расписаться».
0: «Даже будь я взаправду твоей женой, я не пошла бы на это».
2: «Глупости!» — рассердился Саня. «Глупости и предрассудки! Нам надо уцелеть, понимаешь? Ради наших будущих детей надо. Какое значение имеет, кем был я и кем ты?»
0: «Имеет, милый, имеет. Хотя бы потому, что ты не дойдешь до своего оцепления. Тебя расстреляют наши, а если дойдешь, то свои».
2: «Не расстреляют. Ни меня, ни тебя. Мы пойдем туда вдвоем. И не тайком. Мы будем атаковать вместе с твоими, когда они пойдут на прорыв. Только твои, разграбив склад или арсенал, откатятся, а мы с тобой останемся и дождемся моих».
0: «Моих? Твоих?» —
1: сказала Жанна задумчиво.
0: «Мы так никогда и не научимся говорить «наши», Саня».
2: «Научимся. На борту исхода. Там все будут наши. И дети. У нас с тобой будут дети тоже наши. Надо только добраться. Для начала до твоих».
1: Они добрались на следующий день. И еще через два дня Жанна с удивлением узнала в поджаром, жилистом полевом командире с жестким суровым лицом лопоухого и глазастого паренька, с которым рассталась всего-то год назад. Узнала своего младшего брата Ромку.

0: Они готовят тотальную атаку.
1: За последние два месяца генерал осунулся. Морщины расчертили лоб, щеки ввалились.
0: Разведчики доложили, что уже скоро.
1: Как скоро? Резко спросил Смирнов.
0: Возможно, в ближайшие дни. Полевые командиры получат приказ за сутки.
1: Вот как. Смирнов поднялся и заходил по помещению.
2: «Вот как», — повторил он. «А ведь это удача».
1: Генерал вопросительно поднял брови. «Значит так», — сказал Смирнов деловито. «Объявите по армии, что проводятся... что там у вас проводятся... курсы повышения квалификации женского состава... да что угодно объявите. И военнослужащих женщин в возрасте до 30 лет всех на борт. Я стяну туда же спецов». «Таким образом, когда начнется атака, нам не придется проводить спешную эвакуацию, и...» Смирнов замялся. «И своих стрелять не придется. За нас это сделают изгои». «Сколько времени вам нужно на подготовку, генерал?»
3: «Трое суток. Возможно, на день больше».
1: «Тогда поспешите».

0: Ромка, пригнувшись, заглянул в землянку, улыбнулся Жанне и поманил Саню рукой.
1: «Выйдем, поговорить надо. Прости, сестренка, разговор мужской».
0: Когда отошли на сотню метров, Ромка сказал:
1: «Вопрос к тебе есть. Знаешь, почему ты еще живой?»
0: «Знаю», — пожал плечами Саня. «Потому же, что и ты, пока везет».
1: «Не, не поэтому. Ты живой, потому что я тебя не шлепнул, хотя много раз хотел».
0: «Что ж так?»
1: «Недавно мы расстреляли одного парня. На, посмотри на его документы». «Понятно».
0: Саня раскрыл протянутый ему военный билет, быстро взглянул на фотографию.
1: «Заложил, значит, меня сержант Владимир Подлепич, мир праху его. Ну и что дальше будешь делать?»
0: «Пока ничего. Ты мне скажи, если вдруг у нас получится, если прорвемся, ну бывает же такое, ты...» «Можешь не беспокоиться, Рома. Я ее не брошу. Никогда не брошу, как бы там ни сложилось».
1: «Ладно, верю. Только вот что. Когда пойдем в атаку, если что, пристрелю, не раздумывая».
0: «Там кроме тебя будет кому меня стрелять», — сказал Саня. «Но неважно. Спасибо, что предупредил. Да вообще спасибо».

0: Атака застала генерала врасплох. Она началась на следующую ночь после разговора с начальником проекта.
1: «Проклятье, не успели!»
0: Генерал ворвался в кабинет Смирнова.
1: «Атака по всему периметру! Третье оцепление подавлено! Второе оцепление сейчас принимает бой! Множественные прорывы!»
0: Смирнов схватился за трубку внутреннего.
1: «Руководителей проекта немедленно ко мне!» — заорал он секретарше. «Повторяю, немедленно! Где бы они ни были!»
0: Через полчаса команда была в сборе.
2: «Сколько у нас времени в запасе?»
0: Смирнову удалось взять себя в руки. Голос звучал спокойно.
1: «Часов 8, может быть 9. Первое оцепление в полной боевой готовности. Не исключено, что прорвать его не удастся. У нападающих огромные потери.
2: Сколько времени займет эвакуация специалистов?»
1: «Думаю, что успеем, впритык».
0: «Хорошо. Раздраить все шлюзы. Выделите людей, снимите с оцепления откуда угодно. Специалистов и их семьи на борт. Пилотов, навигаторов, бортинженеров по местам. Готовить корабль к старту».

0: Перед последним броском остаток группы сосредоточился в развалинах бывшего здания метро «Черная речка». Корпус исхода нависал над уцелевшими чудовищной исполинской свечой. В бинокль было хорошо видно, как снуют вдоль бортов подъемники, доставляя к шлюзам людей и возвращаясь порожними. Ромка насчитал по головам 96 бойцов. Из соседних развалин по-пластунски приполз тощий чумазый паренек.
1: «Я от бороды»,
0: — сказал он, отдышавшись.
1: «Большие потери, очень большие, огромные. Кирпич убит. Сам Борода ранен, его вынесли на руках. Он велит передать атака по зеленой ракете. За 5 минут до нее оранжевая. Уже скоро, как только подтянутся остающие».
0: «Хорошо», — коротко сказал Ромка. «Мы готовы».
1: «Готовы»,
0: — эхом повторила Жанна. Она подняла глаза на Саню.
1: «К смерти. Да чего все нелепо? Не выживет никто, даже те, которые добегут. Там на корабле просто задраят шлюзы и взлетят».
0: Саня прижал девушку к себе.
1: «Есть еще шанс», —
0: сказал он, напрочь не веря в то, что говорит.
1: «Мы можем успеть. Они еще не всех погрузили. Мы...»
0: Оранжевая ракета прочертила в небе параболу. Саня осекся и замолчал. Усилием воли заставил себя собраться. Обнял Жанну за плечи. Так они и просидели последние 5 минут. Молча. Эта последняя атака была страшной. Первое оцепление накрыло наступающие цепи пулеметным огнем. Очереди выкашивали людей, но те, кто был жив, упорно и не обращая внимания на пули, бежали и бежали вперед. Саня не помнил, как добрался до корабля. В памяти отложились лишь фрагменты. Окоп. Прыжок через бруствер. Перекошенный в предсмертном крике рот пулеметчика. Еще один окоп. Убитая женщина с лейтенантскими погонами на плечах. Мертвые, закатившиеся глаза заколотого в рукопашной Ромки. И Жанна. Раненая, истекающая кровью рядом с ним. Саня вынес ее на руках. Доковылял воем, заходясь от боли в простреленной ноге до ограды космодрома. Подкосились колени, Саня неловко упал на бок, выронив Жанну. Собрав последние силы, поднялся, оглянулся назад. Со всех сторон к космодрому стекались люди. Они уже не бежали, брели, ковыляли, некоторые волокли на себе раненых. Саня повернулся к кораблю. Исполинская сигара закрывала горизонт и небо. Солнечные лучи, отражаясь от серебристой поверхности, слепили глаза. Саня от живота дал по исходу очередь, израсходовал магазин, выронил ненужный больше бесполезный автомат.
1: «Гады!»
0: — сказал кто-то рядом.
1: «Вот же гады!»
0: Саня опустился на колени. Жанна была жива, тяжело, с хрипом дышала. Саня расстегнул кобуру, достал пистолет, поднес к виску.
1: «Нет, сначала ее», — подумал он.
0: «Лучше от моей руки, чем...» Внезапно на серебристой поверхности корабля появилось пятно. Оно росло, расширялось и, наконец, приняло форму круга. Саня завороженно смотрел, как из раздраенного шлюза размахивают белым флагом. Затем в проеме появился человек, снизу к нему заскользил вдоль борта подъемник. Не выпуская флага из рук, человек шагнул на платформу. На глазах десятка тысяч уцелевших изгоев он спустился на землю и, чеканя шаг, двинулся от корабля прочь. На полпути до ограды космодрома остановился. Стоявший рядом с Саней парень присвистнул, разглядев в бинокль генеральские звезды на погонах. Саня сам не знал, что заставило его встать, рывком поднять на руки бесчувственную Жанну и двинуться навстречу парламентеру. Мучительные 10 минут он ковылял по растрескавшемуся на солнце бетону. Человек 5 обогнали его, и к окружившей генерала группе Саня примкнул последним.
2: «Мы заберем женщин. Только женщин», — услышал он. «На борту есть вакансия на 5000 человек. Мужчин мы взять не можем. Даю полчаса на раздумье. случае, если вы не согласны, через 30 минут исход получит команду на старт.
3: Ты гнида!
0: Коренастый рыжебородый изгой схватил генерала за ворот.
3: Вы заберете всех, ты понял? Всех! Иначе тебе не жить. Ты останешься здесь и подохнешь вместе с нами. Нет, я раньше сам тебя пристрелю, элитный подонок.
2: Уберите руки, брезгливо сказал генерал. Ваша угроза не имеет значения. Я в любом случае остаюсь. Повторяю, мы не можем забрать мужчин. На борту нет для них места. Но женщин заберем. До 5000 женщин, впрочем, такого количества, похоже, не наберется. И прошу вас, думайте скорее. У вас осталось 28 минут.
0: Саня оттолкнул Рыжебородова и подался вперед.
1: Согласны, выдохнул он. Мы согласны.
3: Тебе кто право дал решать за всех, сука?
0: Рыжебородый ухватил Саню за рукав.
3: Я замначтаба, решение за мной. Так вот, мы не согласны, заорал он. Слышишь ты, как тебя, генерал? Мы не согласны! Вы или заберете всех, или...
2: Или что? Насмешливо спросил генерал.
3: Или все здесь подохнем!
0: Свободной рукой Саня рванул из кобуры пистолет и выпалил Рыжебородому в голову. Остальные четверо шарахнулись в стороны. Генерал, криво усмехнувшись, остался стоять на месте.
1: «Мы согласны», — повторил Саня. «У меня на руках женщина. Ей нужен врач. Срочно!»
2: «Не беспокойтесь, на борту есть врачи».
0: Генерал повернулся к Сане спиной и принялся размахивать флагом. Потом бросил его на землю.
2: «Я передал ваше согласие на борт», — сказал генерал. «Пусть женщины двигаются к подъемникам. Без оружия. Раненых забирают с собой. Там внутри встретят. Извольте распорядиться, молодой человек».

0: Саня сидел, опершись на руки на земле, и оцепенело смотрел на сужающиеся отверстия шлюза. «У нас осталось минут 5-10, небрежно сказал генерал. Он присел рядом с Саней на корточке. «Ваша девушка?»
1: «Жена. Вы считаете, они долетят?»
0: «Не они. Но через несколько десятков поколений обязательно долетят. Сам исход долетит в любом случае. А вот наши потомки на его борту неизвестно».
1: «У меня нет детей».
0: «У меня тоже. Разве это так важно? Уцелеет цивилизация Земли. Лет через 500 она возродится на другой планете. Если так, спасательная миссия оправдает себя».
1: «Наверное, так и есть», — сказал Саня. «Наверное, это действительно называется спасательной миссией. Только я назвал бы по-другому. Кровавым дерьмом».
2: «Да», — сказал генерал задумчиво. «Вы правы. Только так было всегда. И есть. И будет. Все великие деяния начинались с крови. Были на ней замешаны. На крови жертв. Сейчас жертвами стали мы с вами. Для того, чтобы другие...»
0: Саня не расслышал, что еще сказал генерал. Его слова заглушил нарастающий рев стартовых двигателей.

0: дальше.
1: Слушай новые выпуски подкаста «Модель для сборки», а также другие подкасты на сайте www.samsungmobile.ru.
2: Мы начнем знакомство еще с одним рассказом. На этот раз другого американского писателя-фантаста Криса О'Доннелла под названием «Как я их обследую». Если так будет продолжаться и дальше, то, на мой взгляд, к 2000 году все население страны разделится на тех, кто получает пособие по безработице, и тех, кто его выдает. Середины, по-моему, быть не может. Достаточно ознакомиться со статистическими данными. Окружной инспектор Департамента социального обеспечения города Нью-Йорка. Январь 1964 года. Чтобы добраться до этого типа, мне пришлось влезть на 5-й этаж. Черт знает что, можете мне поверить. Невеселенькое место эти старомодные трущобы. А уж дорожки на ступеньках вековой давности и скользкие, как черт знает что. Но я не жалуюсь. У каждой работы есть свои минусы. Я несколько раз постучал в дверь и услышал, как он там ворчит и похряхтывает. Старая история, они не любят, когда их подымают с постели. Я подождал, а потом забарабанил в дверь кулаком и раза два выругался. Никогда не надо позволять им думать, будто они что-то значат. Это помогло. Дверь приоткрылась, и в щель высунулись голова и плечи. Он был небольшого роста, подтянутый, с ясными глазами, и выглядел моложе, чем мне казалось, когда я читал его заявление. «Что вам надо?» — спросил он. Угрюмо, опасливо. Обычная история. Я показал ему черную тетрадь, которую держал в одной руке, и мою служебную карточку, которую держал в другой. «Государственная инспекция. Обследование в связи с вашим заявлением». «Но я же подал его только вчера. Я думал, что на предварительное рассмотрение требуется не меньше недели». «Это новый метод. Мы стараемся не задерживать рассмотрение новых заявлений, а потому собираем данные заранее». Тут я несколько отклонился от истины. Просто его заявление заинтересовало меня сразу же, как только его положили на мой стол. Хотя каждый год через мои руки проходят сотни, этот обещал что-то новенькое. «Ну хорошо, войдите», — сказал он и открыл дверь. Я вошел. Комната была гнусная, неописуемо гнусная. Эти люди живут как свиньи, просто трудно поверить. Мусор по всем углам, смятая газета, объедки. Ну и прочее в том же роде. Этому невозможно найти оправдание. Он заметил мой взгляд и сказал: «Я совсем деморализован. Ну и внутреннему хаосу начинает соответствовать внешний беспорядок». «Интеллигент». Я кивнул, открыл тетрадь и, осторожно ступая, вышел на середину комнаты, чтобы начать опрос. «Мы никогда не садимся там, где сидели эти люди. Остерегайтесь крыс и насекомых. Так нас инструктируют». «Я должен задать вам несколько вопросов», — сказал я. «Во-первых, имя, адрес и так далее. Все точно так, как указано в заявлении? Джон Стейнер, 36 лет, адрес этот». «У вас же все это есть. Вчера у меня взяли все данные». «Но мы обязаны проверить, действительно ли человек один и тот же», — сказал я. «Иногда они подсылают вместо себя кого-нибудь другого, сочиняют целую биографию. Мы должны охранять интересы налогоплательщиков». Прежде чем он опомнился, я достал дактилоскоп, открыл, взял его за запястье, прижал его большой палец к подушечке с тушью, а потом к карточке под крышкой и убрал дактилоскоп. «Согласно правилам», — сказал я. «Да», — ответил он. «Полное обезличивание индивида, вот что это такое. Неужели вы не могли сначала предупредить меня, что вы собираетесь делать?» «Некоторые возражают», — сказал я. «Они понимают, что попались». Я открыл его анкету и, поглядывая на него, прочел описание. Оно довольно точно отвечало его внешности. «Ну, а теперь несколько вопросов», — сказал я.
3: «С вашего разрешения я сяду».
2: «Вы больны? Не можете стоять? Вам нужно отдохнуть?»
4: «Ничего подобного», — сказал он. «Просто я предпочитаю сидеть, когда со мной разговаривают».
2: Если вы очень больны, то, возможно, мы сумеем поместить вас в категорию получающих полную компенсацию. Никакой разницы для вас и больше денег для нас, сказал я.
3: Я не болен. Просто у меня угнетенное настроение. Впрочем, для вас это не составляет никакой разницы.
2: Для вас, он почти выкрикнул. Без этой угрюмой враждебности дело никогда не обходится. Если извлекать из нее удовольствие, ее можно считать только плюсом. Я так и считаю. Отлично уточняет наше положение по отношению друг к другу. Ненависть означает страх и уважение, а я люблю, когда меня боятся и уважают. Он сел на старый стул посредине комнаты. Проеденная молью обивка, ощущение крохотной ползающей жизни под ветхой кожей и так далее. Он закурил сигарету и выбросил спичку в окно. «Нет», — сказал я, — «никаких сигарет». «Простите, не понял». «Я не люблю, когда курят», — сказал я. «И люди в моем присутствии не курят. Во всяком случае, люди, подающие заявление о пособии. Погасите ее».
3: «Нет».
2: «Выбросьте ее», — сказал я.
3: «Не выброшу. Я люблю курить».
2: Голос его стал визгливым. «Чудесно», — сказал я. «Я ухожу. Мы проведем это по графе «взятые назад заявления». Он уставился на меня и понял, что я говорю серьезно. Помедлив, он выбросил сигарету в окно. «Так-то лучше», — сказал я.
3: «А ведь вы наслаждаетесь этим, верно?»
2: «Чем?»
3: «Властью. Агрессивным характером вашей работы. Она открывает перед вами определенные возможности, дает выход вашему...»
2: «Хватит», — сказал я. «Анализ моего характера мне не требуется. И мы сразу покончим со всем, если вы не заткнетесь». Поскольку он проиграл первый бой, вторая схватка не затянулась. Он опустил глаза. «Профессиональное образование?» – спросил я. «Социолог», – сказал он. «Ну, конечно!» «Это же все есть в анкете, которую я вчера заполнил», – добавил он. «Я уже вам сказал, что провожу здесь мое собственное обследование. Отдел приема заявлений и инспекционный отдел – вещи совершенно разные. Собственно говоря, для меня вы вообще не существуете, пока не докажете мне обратного. Почему вы подали заявление о пособии?»
3: «Как вы думаете, почему? Я безработный».
2: «А на что вы жили до того, как подали заявление?» Он посмотрел на меня почти умоляюще.
3: «Я же все это уже объяснил», — повторил он. «Я же вам сказал».
2: «Обследователь единолично решает правомерность и необходимость выдачи пособия. Отдел приема передает заявление обследователю для выяснения обстоятельств и вынесения заключения. Достаточно? Или процитировать дальше?»
3: «Нет», — сказал он. «Наверное, вот тут я его и сломил. Он словно осел на стуле и весь ушел в себя, не замечая, что по рукам у него что-то ползает. С ним оказалось справиться легче, чем с большинством из них.
2: Вспомнив его анкетные данные, я даже удивился». Однако, если учесть ситуацию в целом, именно они-то все и объясняли.
3: «Я 15 лет работал в программе Бловелта», — сказал он. «С тех самых пор, как получил диплом. На прошлой неделе работы по программе были прекращены, и я остался без средств к существованию».
2: Программа Бловелта была одним из тех маленьких мыльных пузырей, которые время от времени создает правительство, и служила основным источником средств существования для психологов и социологов. Даже я о ней слышал. Они занимались исследованиями генеалогии, видоизменением наследственных черт и так далее. В основном это сводилось к обработке архивных материалов и систематизации статистических данных. Но в прошлом году Конгресс наконец решил, что будет проще и дешевле посадить их всех на пособие по безработице. Вот в эти-то крохотные рамки укладывалась вся жизнь Стейнера. Никому не нужная. Абсолютно никому не нужная. «Вы пытались найти другое занятие?» Это был удар ниже пояса. Ответ мог быть только один. Даже Стейнер знал это. Он выдавил из себя улыбку.
3: «Вы шутите?» — сказал он.
2: «Итак, теперь вам требуется государственное пособие? Пособие по безработице?»
3: «А вы можете предложить мне какой-нибудь другой выход?» — спросил он.
2: На какой-нибудь его голос стал чуть пронзительней. Я таки поставил его на место, в этом можно было не сомневаться. Самое обычное обследование.
0: «Ну, человеку, который работал в программе Бловелта, наверное, не так трудно найти работу.
2: А чернорабочим вы пробовали устроиться?» Списки кандидатов заполнены вперед на 10 лет. Вы это знаете не хуже меня.
3: Конечно, я знал это. Есть ли у вас родственники, которые могли бы задержать вас?
2: Мои родители умерли. Моя сестра 18 лет живет на пособие по безработице. Где находится моя бывшая жена, я не знаю.
3: Вы были женаты?
2: Я все это объяснил вчера.
3: Я вам сказал, что для меня никаких вчера не существует.
2: Когда вы женились? В 2015 году. Я не видел ее, начиная с 2021 года. Кажется, она эмигрировала.
3: Вы хотите сказать, что она уехала за границу?
2: Да, именно. Мы не сошлись характерами.
3: Ей не нравилась программа Бловелта?
2: Он уставился на меня.
3: А кому она нравилась? Это же все было высосано из пальца. И она не выдержала. Она сказала, что я должен либо покончить с собой, либо уехать за границу. А я не сделал ни того, ни другого.
2: Я думал, что работы по программе будут продолжаться вечно.
3: Ну, я тоже так думал, пока Конгресс в прошлом году не взбрыкнулся. И многое из того, что должно было бы продолжаться вечно, прекратилось навсегда. Мне захотелось сказать ему это, но сказал я только... Ну, пожалуй, все. Когда понадобится, мы с вами свяжемся.
2: Вы хотите сказать, что я получу пособие?
3: Я хочу сказать, что я окончил предварительное обследование. Теперь я должен вернуться в отдел и составить заключение, после того, как я обследую еще многих. Когда я приму решение, вас о нем поставят в известность.
2: «Но послушайте», — сказал он, наклоняясь в мою сторону. «Разве вы не поняли? У меня нет денег. Мне нечего есть. Я снял эту комнату на прошлой неделе и сказал хозяину, что скоро буду получать пособие. Я должен ему за квартиру. Мне не к кому обратиться».
3: «Вам придется подождать своей очереди».
2: «Но я не ел уже 3 дня».
3: «У вас есть вода», — сказал я, указывая на ржавый кран в углу, под которым стояло ведро. «Ее хватит, чтобы заполнить желудок. Вы продержитесь». Потом, потому что мне не так уж хотелось совсем стереть его в порошок, я добавил: «Видите ли, мне надо обслужить еще многих, и вам придется подождать своей очереди. У всех положение тяжелое». Это его сбило.
2: «Да»,
3: — сказал он, кивнув, «у всех положение тяжелое. Такова моя работа, понимаете? Тут нет ничего личного».
2: «У вас есть работа», — сказал он с горечью.
3: «Вы не знаете, как часто я думаю, что предпочел бы жить на пособии, и чтобы моей работой занимались люди вроде вас. Это не такое уж удовольствие, можете мне поверить. Ответственность, нервотрепка. Не то чтобы кто-нибудь мне был чем-то обязан, вы понимаете? Но мне приходится нелегко. Я работаю по 10 часов в день».
2: «И вам это чертовски нравится», — сказал он.
3: «Что-что?»
2: «Я сказал, что это, наверное, очень нелегко. Я вам сочувствую».
3: «Так-то лучше», — сказал я. Окончание рассказа Криса О'Доннелла «Как я их обследую» в следующей части эфира «Модели для сборки» на радио «Энергия».

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Крис О'Доннелл. «Как я их обследую». Окончание. Обследование было окончено, и мой интерес пропал. Я извлек из него все удовольствие, какое только можно было. Я закрыл тетрадь, спрятал карандаш и пошел к двери. «Какие-нибудь вопросы?» – спросил я. «Никаких. Только один. Когда я начну получать деньги?» «Когда у меня до этого дойдут руки», – ответил я. На прощание я еще раз оглянулся на него, и это было приятно. Застывшая в отчаянии фигура в просвете закрывающейся двери. Он медленно поднес ладонь к лицу, но я захлопнул дверь еще до того, как она прижалась к глазам. Вниз я спускался, перепрыгивая через две ступеньки. На улице я сунул тетрадь и дактилоскоп в перчаточник моей машины и решил выпить пиво перед тем, как отправиться к следующему сукину сыну. Забегаловка под вывеской «У Джо» была полна обособленных, да и буфетчик я тоже вышкалил. Он наливал и наливал, а я не платил и не платил. Один из обособленных начал лезть ко мне с разговорами. Спросил, не могу ли я устроить его в бюро. Он, дескать, дипломированный врач, и, может быть, для него найдется какое-нибудь дело. Ну и смеха ради я сказал ему, что у нас врачей сейчас полный комплект, но что существует одно интересное правительственное начинание – программа Бловелта, и там нужны люди. Я посоветовал ему не теряться и нажимать. Наверное, он понял. Во всяком случае, отошел и оставил меня в покое. А пиво было такое хорошее, а меня окружали таким благоговейным уважением, что я махнул рукой на работу и так наклюкался, что до машины меня тащили четверо обособленных. Я сказал им мой адрес, и один из них отвез меня домой. Чем-то ведь он мне обязан. Все они мне обязаны. А ну их к черту! Это был рассказ Криса О'Доннелла «Как я их обследую», точнее, его окончание –

0: Олег Дивов. Холод, голод, интеллект. Тигр сказал спасибо и неуверенно покосился на Пуха.
1: «Это и есть чертополох?»
2: — шепнул он.
0: «Да», — сказал Пух.
1: «Тот, который тигры любят больше всего на свете?»
0: «Совершенно верно», — сказал Пух.
2: «Понятно», — сказал тигр. И он храбро откусил большущую ветку и громко захрустел ею.
0: Мюн, Винни-Пух и все-все-все.
2: В феврале на территорию забрел медведь-шатун. Голодный, несчастный и совсем уже тупой от безнадеги. Примерно через километр он наткнулся на седьмого, который тащил соль лосям. Медведь остановился, подслеповато уставился на седьмого и потянул носом воздух. Стали пластмассы не вызвали у зверя никакого интереса, но холщовый мешок для соли впитал запах комбикорма. Им провоняло насквозь все лесничество, и это был запах еды. Седьмой тоже встал и теперь разглядывал встречного своими линзами. В памяти робота всплыл каталог актуальных животных территории с записью о том, что единственный наличный медведь сейчас мирно спит в берлоге. Следовало выяснить, наш ли это подопечный, да, нет, и в обоих случаях доложить первому. Индивидуальный чип животного не отзывался. Седьмой решил проверить визуальную метку на ухе медведя, для чего смело двинулся на сближение. Медведь принял угрожающую позу и заворчал. Паукообразная железяка с мешком соли на спине не пугала медведя. Его уже вообще мало что могло испугать. С начала зимы у него в голове помещалось только две мысли. «Хочу есть» и «еды нет», причем вторая уверенно доминировала. Медведю лень было тратить последние силы на какую-то ерунду, поэтому он ее ерунду предупредил. Тем временем легкий ветерок донес запах медведя до лосиного стада, и оно без долгих размышлений двинулось куда подальше. Седьмой, чтобы разглядеть метку, все пытался зайти сбоку, но медведь поворачивался к нему носом. Через минуту эти танцы медведя утомили, и он в полный голос зарычал. Грозный рык услышала волчья стая, дремавшая в полукилометре к западу, вдоль тропы к месту прикорма лосей. Волки от неожиданности пришли в ужас и попытались броситься в рассыпную. К счастью, вожаку, как самому рассудительному и ответственному, удалось худо...

Но лоси от него вообще шарахались, а волки ничего так, приспособились и даже в некотором смысле насобачились. Этот своеобразный продукт возник в лесничестве случайно. Поздней осенью у первого вдруг завис основной мозг, и он со вспомогательного дал команду на перезагрузку. Все прошло вроде нормально, но в поваренной книге первого каким-то образом слиплись и наложились один на другой два рецепта. Подкормки для волков на суровые холода и, собственно, зимнего комбикорма для лосиного стада. Зима выдалась самая обычная, помогать хищникам никто не собирался, а насчет лосей было распоряжение увеличить поголовье, так что готовили для них помногу и часто. Когда выпал снег, первый загрузил рецепт своим лесникам. С тех пор четвертый, пятый, шестой и седьмой бегали по территории, собирая всю тахлятину, кидали ее в дробилку, щедро добавляли кору, осины и ивника, чуточку дрожжей, соли, спасибо мне сахара, и самую малость рыбьего жира, чисто как лекарство. Иногда в дробилку попадали сонные енотовидные собаки, которых роботы вытаскивали из-под бурелома вдоль реки. Тогда приготовление корма сопровождалось дикими воплями, и у всего леса на некоторое время дыбом вставала шерсть. На выходе получалось нечто с запахом, будоражащим воображение настолько, что человек, наверное, упал бы в обморок от избытка чувств. Волки, едва унюхав комбикорм в первый раз, натурально сдурели, вовсе потеряли инстинкт самосохранения и несколько раз пытались залезть в ангар, где располагалась лесная кухня. Сначала они взялись за подкоп под забор лесничества. Затем кидались, очертя голову, в открытые ворота и атаковали волокушу на выходе из ангара. Но разряды из шокеров то в воздух, а то и прицельно образумили лесную. Волки припомнили, что они умные, и попробовали напрыгивать на волокушу по пути следования, когда ее тащил и, соответственно, оберегал только шестой. Но жадный робот метко отстреливался электричеством и больно дрался манипуляторами. Прибыв на место, он раскладывал еду лопатой по лосиным кормушкам. Приходили лоси, останавливались в почтительном отдалении, нервно втягивали ноздрями воздух, тяжело вздыхали и уходили, а потом и вовсе бросили это дело приходить. Но шестой всегда бдительно охранял кормушки, пока нетронутая пища не смерзалась в комья, разгрызть которые вряд ли смог бы даже ископаемый тираннозавр. Тогда шестой выковыривал, а то и выдалбливал комья из кормушек все той же лопатой и сваливал в кучу. День ото дня куча росла, бессмысленная и беспощадная. Решение нашлось само. Лопата. По дороге она просто лежала на волокуше. При очередной попытке разбойного нападения один из волков случайно уронил лопату на снег. И вдруг шестой отвлекся, бросился подбирать инструмент. С тех пор все грабежи проходили по шаблону и всегда удавались. Молодой волк хватал лопату и принимался носиться с ней по лесу, а за ним гнался шестой, отчаянно треща шокером. Стая тем временем забиралась на волокушу и давилась комбикормом. Волки от него пухли, словно на дрожжах, мучились изжогой, страдали запорами, а когда не страдали, тогда пукали так, что сами пугались. Но это была еда, за которой не надо было бегать зимой по снегу. Много еды, регулярно и практически без усилий. И в конце концов, она сногсшибательно пахла едой. Перестать ее жрать было выше звериных сил. Потому что нельзя просто так взять и перестать жрать опилки с мясом. Услыхав очень сердитого медведя, разжиревшие и обленившиеся волки поначалу дали слабину, но быстро собрались с духом и приготовились оборонять свою кормовую базу. Микрофоны на деревьях тоже расслышали предупреждение от крупного хищника, и теперь первый несколько раз в секунду дергал седьмого, требуя доложить обстановку. Седьмой ничего внятного сообщить не мог, поскольку не удавалось идентифицировать медведя ни как местного, ни как чужого. К счастью, первый отличался от седьмого не только тем, что был здоровый и на гусе.

0: жизненном ходу. Он был тупо умнее. В том смысле, что у него были прописаны кое-какие сложные алгоритмы. Поэтому он выгнал из ангара на мороз второго, приказав уточнить наличие своего животного в берлоге, а седьмому рекомендовал до выяснения не дергаться, но контролировать ситуацию. Параллельно первый отправил запросы соседям, не терялся ли у них медведь. Соседи, как всегда, не ответили. К сожалению, первый не мог задать самому себе вопрос, сдохли они там, что ли. А то бы давно проверил это и попутно закрыл много других вопросов, которые, увы, тоже не был обучен сам себе задавать. Седьмой перестал скакать вокруг медведя. Тот слегка успокоился и потянулся к роботу посмотреть, не почудился ли ему с голодухи вкусный запах. Седьмой, в точности следуя базовой служебной инструкции, замер. Медведь потрогал мешок лапой, толкнул, но седьмой цепко фиксировал поклажу всеми четырьмя верхними манипуляторами. Зверь лизнул мешок, разочарованно вздохнул, а потом, убирая лапу, случайно распорол когтями холстину. Куски соли посыпались на снег. Это была уже потрава и грабеж. Седьмой опять-таки строго по инструкции включил шокер и дал предупредительный разряд в воздух. Запахло грозой. Медведь слегка оживился, схватил седьмого за ногу и принялся с лязгом и скрежетом, осыпая все вокруг ржавчиной, дубасить роботом об сосну. Дубасить логичнее об дуб, но дуба поблизости не оказалось. Грохот поднялся оглушительный и убедительный. Волки мигом утратили боевой настрой и организованной толпой бросились на утек. Лоси ускорили бег куда подальше, а в паре километров к востоку настороженно замер тигр. Тигр был старый, опытный, голодный и злой. На след медведя наткнулся еще двое суток назад и сразу понял, что это, несмотря на солидные размеры, легкая добыча. При известной сноровке завалить полудохлого шатуна не составит труда. Пока догонишь, совсем ослабеет, а больше тела, больше еды. В красивой голове тигра помещалось сразу целых три мысли, но включались они строго по отдельности. Раз в году тигру хотелось размножаться, все остальное время либо спать, либо есть. Внимательно прослушав серию звонких ударов железом по дереву, тигр понял, что ничего не понял, а вот кушать очень хочется, и продолжил движение по следу, приближаясь к границе территории лесничества. Из сосны летели щепки. Седьмой запросил разрешение на активную оборону, получил его и шарахнул медведя электрическим разрядом в нос. Лучше бы он этого не делал, но кто ж ему посоветует? Медведь уронил добычу, сел на задницу и так осатанело взвыл, что с несколькими волками случился на бегу приступ медвежьей болезни. После чего сгреб седьмого за другую ногу и приложил его об сосну уже не абы как, а целенаправленно. Лоси поскакали во всю дурь. Тигр снова остановился и задумался. Седьмой подал сигнал паники. «Спасите, убивают!» В это время на входной след медведя наткнулся десятый. Он патрулировал границу, волочась брюхом по глубокому снегу и отчаянно загребая всеми шестью логами. Десятый сопоставил данные. Направление следа, тарарам, доносящийся из леса, и панический вопль седьмого, и доложил первому. «Я недалеко, готов идти на выручку». Первый дал добро. Десятый свернул с маршрута и углубился в чащу. Через несколько минут к границе подошел, а точнее подплыл по сугробам тигр. След десятого поверх медвежьего не смутил тигра нисколько. Он похожие следы видел с детства и привык игнорировать. Они его преследовали всю жизнь. Они просто ничего не значили. Тигр пересек границу. Тем временем распахнулись ворота лесничества, и на тропу вышел шестой с волокушей полной еды. От еды одуряюще сладко несло тухлятиной. Из еды торчала лопата. Второй приблизился к берлоге и остановился, выискивая в памяти варианты проверки наличия спящего медведя под землей. Если сканер не добивает до медвежьего чипа, то либо ему не хватает буквально метра, либо никого нет дома. И как узнать? В надежде сократить дистанцию, робот взгромоздился на крышу берлоги, та опасно захрустела, а чип все равно не считывался. Других вариантов не нашлось, и второй запросил инструкцию первого. Из глубины леса на выручку седьмому бежали заготовители провианта, третий, четвертый и пятый. Третий нес с собой дохлого зайца, четвертый — крепко промороженную ворону, пятый тащил за шкирку здоровую, килограммов на 5, енотовидную собаку, притворившуюся мертвой. Седьмой получил распоряжение отключиться во избежание коротких замыканий и тоже притворился мертвым. Восьмой и девятый, увязая в снегу, бродили вдоль границы на севере и западе, неся патрульную службу. Они были далеко, не могли ничем помочь, да их и не позвали. Десятый, ориентируясь по звуку, сошел с медвежьего следа, чтобы срезать угол и выиграть минуту. Через 30 секунд ему встретилась пара лежачих сосен. Перелезая через них, он поскользнулся, угодил ногой между стволами и намертво застрял. Волки устали бежать и бояться, сбавили темп, отдышались, сразу почувствовали себя лучше и начали закладывать дугу, чтобы вернуться назад и, возможно, если снова не испугаются, зайти противнику в тыл. Лоси удирали все дальше и тоже с каждой минутой чувствовали себя все лучше. Тигр бесшумно крался туда, где громыхал медведь. Вслед за тигром границу территории пересек его охранник. В отличие от роботов лесничества, регулярно встававших на подзарядку, это был полностью автономный тяжелый агрегат размером с тигра. Раз в году охранника просто меняли. Прилетала с базы машина, забирала одного на профилактику и оставляла другого. Задачей охранника было потихоньку ходить за ценным краснокнижным зверем на почтительном удалении, чтобы не мешать охотиться, но в случае угрозы выдвигаться и спасать подопечного. Для обороны тигра от браконьеров охранник был вооружен свистком, наручниками и тазером, бьющим на 10 метров. В случае поимки нарушителя охраннику полагалось вызвать с базы летающую платформу, а та своим гибким манипулятором выдернула бы злодея из любой чащи и унесла в руки правосудие. По проходимости робот-охранник почти не уступал тигру, но на всякий случай пробиваться, например, сквозь бурелом, был оборудован цепной пилой со строгой инструкцией применять ее только в форс-мажорной ситуации. Сейчас радар охранника впервые за всю его долгую службу видел сразу несколько крупных целей, быстро сближавшихся с подопечным. Бежать, сломя голову навстречу тигру, мог, наверное, тот, кто очень по нему соскучился. Но охранник такого варианта не знал. С его точки зрения, тигра все хотели обидеть, особенно вот эти. Охранник прибавил ходу. А первый, покопавшись в памяти и не найдя там никаких конкретных указаний по спящим медведям, дал второму команду справляться органолептическими методами и как можно скорее. Потому что седьмого того и гляди расшибут на запчасти, и с этим агрессивным мишкой надо разобраться. Если чужой, гнать в зашей с территории всеми наличными средствами, а если свой, первый должен выдать кому-то ружье с усыпляющим шприцем. Второй, недолго думая, огляделся, увидел кучу валежника, извлек оттуда с громким хрустом крепкую лисину метров 5 и щедро, почти на всю длину, воткнул ее в берлогу. Эффект вышел сногсшибательный. Медведь, похоже, начал просыпаться еще когда над ним затрещал потолок. И, может, даже что-то сказал по этому поводу, но в силу необычно шумной обстановки второй его не расслышал. И тут медведю сунули не пойми куда здоровенный дрын. Берлога словно взорвалась. Раздался оглушительный рев. Оглобля, сломанная пополам, усвистала в небеса. Полетели во все стороны ошметки дерные сучья. Из-под земли выстрелила разъяренная коричневая туша. Снесла второго, перекатилась через него, снова взревела, схватила робота за что попало и шандарахнула ближайший ствол. Второй доложил первому, что наш медведь на месте. После чего встал на ноги в ожидании дальнейших указаний. Медведь, увидав, что нарушитель спокойствия не спешит убегать, совершенно от такой наглости озверел, прыгнул к роботу, сцапал его за ногу и снова жахнул об дерево. Как нарочно! В этот момент шатун опять приложила в сосну седьмого. Волки, которых угораздило влететь точно посреди, говоря по-ученому, стереобазы, услыхав такой хэви-метал, просто упали и зарылись в снег. Они были отважные звери, особенно когда голодные, но такого с ними еще не случалось. А волки страдают от рождения неофобии. Люди их когда-то простыми красными флажками запугивали. И уж к визиту оркестра ударных инструментов стая точно не готовилась. Медведь прислушался, заинтересовался и треснул второго об сосну еще раз. Шатун ответил, и они начали перестукиваться. Волки попытались закопаться глубже, но там была уже земля. Десятый перестал рваться из западни и теперь сосредоточенно отвинчивал застрявшую ногу. Лоси вынеслись на западную границу территории, где им подвернулся девятый. Сманеврировать в глубоком снегу он толком не мог, поэтому лоси его сшибли, затоптали и унеслись через заснеженное поле в направлении ближайшего перелеска. Девятый, лежа на спине в сугробе, задумался, почему все вокруг белое, и сообщил об этом открытии первому. Тот приказал включить режим диагностики и не мешать. Первый был занят. Думал, кому вручить ружье для усыпления медведя. Свободен от срочных задач остался только восьмой на северной границе, и первый его вызвал. И тут переменился ветер. Дунуло сильно, так что зашумели сосны, и дунуло с востока. Шатун, который окончательно сдурел от всего происходящего, впал в прострацию и меланхолично лупил роботом по сосне. Цинь-цинь-цинь. Внезапно понял, что у него за спиной готовится к прыжку тигр. До волков донесся запах от волокуши. И до разбуженного медведя тоже. Медведь более-менее пришел в себя, бросил второго и теперь больше всего хотел залезть обратно в берлогу. Но запах! Он просто сводил с ума. А тигр уже собирался прыгнуть шатуну на загривок, когда тот развернулся и, словно заправский молотобоец, с плеча ошарашил противника железякой по лбу. Железяки, отключенные во избежание коротких замыканий, случилось короткое замыкание, и она засадила тигру из шокера в морду 26 ватт при напряжении 50 киловольт. Тигр молча сел на задницу. У него даже хвост перестал дергаться. Тут почти одновременно к месту происшествия выскочили с разных сторон третий, четвертый и пятый. Они быстро оценили степень угрозы и перенацелились с шатуна на более опасного зверя. Тем более, что шатун мирно сидел на земле и очень спокойно разглядывал тигра. Две коротких секунды вдруг растянулись почти до бесконечности. У шатуна все путалось в голове. С одной стороны, в его медвежьей картине мира тигр не считался едой. А с другой, вот этого полосатого он бы с удовольствием слопал. Осталось понять, тигр уже в состоянии еды, или следует его довести до кондиции и как бы это половчее устроить? Или это он, медведь, уже еда для тигра, а тот просто решил отдохнуть перед обедом? Так или иначе, что-то надо делать, но шевелиться лень и соображать тоже лень. Шатун смертельно устал, силы покидали его. Еще одно движение мысли, он упадет и заснет прямо тут. И окажется едой. Тигр очнулся. Медленно, очень медленно встал на ноги, тряхнул головой и начал сдавать назад, подгибая лапы, чтобы прыгнуть. Перед ним сидел тощий и облезлый медведь, глядя стеклянными глазами куда-то внутрь себя. Между двумя хозяевами тайги тоже медленно, очень медленно расправлял конечности, вращал окулярами и мигал лампочками, самопроизвольно включившийся седьмой. Где-то в лесу рычали, взрябывали, бегали и прыгали, хрустели ветвями и трещали электричеством. Здесь это никого не трогало. Здесь шла своя игра для настоящих зверей. Один раз и насмерть. Потом две почти бесконечных секунды кончились. В каталоге актуальных животных территорий никаких тигров не значилось. Но что перед ними крупный хищник, способный учинить грандиозную потраву, роботы осознали. Каждый по отдельности, третий, четвертый и пятый, приняли решение немедленно выдворить нарушителя за границу путем запугивания. С этой целью третий метко швырнул в тигра дохлым зайцем, четвертый — задубевшей вороной, а пятый — енотовидной собакой. Зайцем тигра приложила по шее, ворона ударила в глаз, а енотовидка прилетела точно в ухо, вцепилась клыками и повисла, брызжа слюной и отчаянно вереща. Енотовидка — тот еще боец, просто силы быстро оставляют ее, в первую очередь силы духа, а то бы она вам показала, где раки зимуют. До тигра наконец дошло, что, наверное, зря он сюда приперся. Здесь все неправильно, кругом сумасшедшие. Никто не горит желанием признавать его за царя зверей и становиться едой. Кроме того, вдруг очень заболело ухо и стало как-то шумно. Тигр взвыл и начал прыгать на месте, отчаянно мотая головой и отмахиваясь передними лапами. Шатун все так же сидел в позе равнодушного созерцателя и равнодушно созерцал. Казалось, он спит. Третий, четвертый и пятый подскочили ближе и принялись стягать царя зверей электрическими разрядами. Тигр взвыл еще громче. Тем временем очнувшийся седьмой сделал то, что всегда делает робот, вышедший из спячки и завершивший самодиагностику. Передал отчет о происходящем куда следует и запросил инструкций. Первый отлично знал, что тигр — редкий и ценный зверь из Красной книги. Он приказал немедленно прекратить самоуправство, а тигра зафиксировать и ждать на месте. После чего схватил ружье и выкатился из ворот лесничества, чтобы как можно скорее встретиться с восьмым. Манипуляторы первого были не хуже, чем у его команды, и подстрелить тигра усыпляющим шприцем ему не составило бы труда. Но до цели сначала надо добраться. А сам он выглядел как гусеничный вездеход и далеко не всюду на территории мог пролезть без помощи цепной пилы. Этих пил у него имелось целых две на всякий пожарный случай. Однако пока он рассчитывал обойтись без лесоповала. Первого учили не губить, а оберегать и сохранять. Он умел разбирать буреломы и пробивать лесозащитные полосы. У него был спереди бульдозерный отвал, а на спине подъемный кран с хваталкой, вместо которой можно поставить буровую насадку или экскаваторный ковш. Первый мог отремонтировать что угодно в лесничестве, включая любого из своей команды, а в труднодоступных местах роботы-пауки служили ему руками. Чтобы первый решал все эти задачи, конструкторы загрузили ему интеллект, то есть общую способность к познанию мира и использованию полученного опыта для управления окружающей средой. Ну вот он и управлял тут. Познавал и управлял год за годом. Тигр ему на территории не был нужен даром, но избавиться от гостя следовало деликатно. Утихомирить и оттащить как можно дальше. Оттащить. Первый вспомнил про волокушу и позвал шестого. Шестой не отвечал. Он уже второй месяц не отзывался по радиоканалу, вероятно, у него был неисправен передатчик. Шестой четко исполнял свои обязанности, не нуждаясь в дополнительном руководстве, и первый наметил ремонт на период сезонной профилактики, когда так и так придется вскрывать лесника. А теперь на пустом месте выросла проблема. Первый запомнил это и сделал вывод, что сломалось, чини сразу, не откладывая. «Зафиксировать и ждать, понял», — ответил седьмой. Тигр, наконец, стряхнул енотовидную собаку. Та упала на землю, сразу упала духом и опять притворилась мертвой. Тут бы ей и амба, но внезапно из леса прямо тигру под ноги выскочил молодой волк с лопатой в зубах. От волка одуряюще несло свежим комбикормом. Шатун очнулся и со свистом принюхался. Тигр от неожиданности припал к земле и грозно зарычал. Волк от неожиданности уронил лопату прямо на енотовидную собаку. Енотовидка мигом ожила, мертвой хваткой вцепилась в лопату и вместе с добычей рванула в чащу. Лопата застряла в подлеске, зверек выплюнул ее и был таков. Тигр обалдело таращился на волка, втягивая носом волшебный запах. «Так вот ты какая самая вкусная на свете еда!» — подумал тигр. Волк увидел, что ему обрадовались, и это неспроста. Он развернулся и задал стрекача. За ним, напрягая остатки сил, увлекаемый запахом пищи, бросился шатун. Следом метнулся было тигр, но тут на него внезапно напрыгнули с четырех сторон и ухватили цепкими железными лапами. А из лесу выбежал еще один робот. В манипуляторах он сжимал лопату. Шестой сразу понял, что перед ним крупный и опасный хищник, совсем лишний на территории, и принял решение немедленно гнать хищника отсюда путем запугивания. Тут к месту событий проломился сквозь чащу робот-охранник. Умея он удивляться, его бы хватил удар. Картина ему открылась, мягко говоря, необыкновенная. Четыре железных паука растянули царя зверей во все стороны за четыре лапы, а пятый стоял у тигра перед носом и лупил его по морде лопатой. Царь зверей сносил экзекуцию молча, безвольно свесив хвост. Кажется, хищника разбил паралич воли на почве когнитивного диссонанса. Не исключено, что тигр впервые в жизни осознал себя едой и теперь потихоньку свыкался с этой новой парадигмой. Охранник, даром что здоровый, был сравнительно умен и первым делом попытался связаться с коллегами. Увы, они числились по разным ведомствам и работали на несовпадающих частотах. Использовать аварийную волну у рядовых лесников не было полномочий, зато на ней охранник поймал их старшего, первого. Они друг друга не поняли. У них не вышло идентифицироваться по серийным номерам. Коды организации тоже ничего им обоим не сказали. Первый спросил, из какого ты лесничества? Охранник не сумел ответить. Когда-то, в незапамятные времена, их проектировали и собирали разные подрядчики, каждый со своей номенклатурой. Дальше у первого оказалось местное подчинение, а у охранника федеральное. Ведомства обязаны были познакомить своих сотрудников и обеспечить взаимодействие, но не успели, а потом всем стало не до этого. Лесничество и база работали сами по себе. Их подопечные не пересекались на местности, им нечего было делить и незачем общаться до нынешнего дня. Ну вот, встретились два одиночества. Они не могли ни о чем договориться. И уже не имело значения, каков у обоих интеллект. Потенциально и в теории им вроде бы ничего не мешало наладить контакт, взаимообучиться, расширить границы своего мира, освоить новые понятия, стать эффективнее и в конечном счете умнее. Ничего, кроме одной малости. Два робота не сумели для начала обозначить себя, дать себе имя, понятное другому, имеющее смысл в его системе координат. Объяснить, кто они такие и зачем они тут. Они не способны были начать диалог. Первый видел охранника чужаком, вторгшимся на территорию, и хотел, чтобы тот немедленно убрался. Охранник видел, что банда первого мучает тигра и требовал, чтобы немедленно прекратили, иначе он примет меры. Первый не понимал, какая между охранником и тигром связь, поскольку чужак не принадлежал ни к одному лесничеству, а значит, не мог ухаживать за животными. Охранник умеют задавать себе вопросы, наверняка бы задумался, куда здешние роботы подевали своих тигров, какое за этим кроется преступление и не пора ли тут всех задержать. Первый не догадывался, что его лесничество экспериментальное и теперь навеки единственное. А охранник вообще не знал, что лесничество существует. Он бросил попытки чего-то добиться от первого и перешел к активной обороне. Тем временем молодой волк, петляя как заяц, в надежде сбить шатуна со следа, добежал до волокуши. Он хотел предупредить стаю, что сюда вот-вот припрется огромный страшный зверь и отнимет всю еду. Но остановился и только глаза вылупил. Стая, давясь и чапкая, жадно поедала комбикорм. Вместе со стаей давился и чапкал упитанный бурый мишка. Еды оставалось еще целая куча. И на вершине этой кучи сидела енотовидная собака. Она тоже давилась и чавкала. Судя по следам у волокуши, тут сначала пытались разобраться, кто в лесу главный, немного побегали, попрыгали и даже слегка поломали подлесок. Но вскоре запах еды уравнял всех. Енотовидная собака, не переставая жевать, равнодушно оглянулась на молодого волка через плечо. Раздалось тяжелое пыхтение, и из леса вылетел шатун. Не сворачивая и не издав ни единого лишнего звука, он с разбегу воткнулся мордой в комбикорм, уйдя в него по уши. Куча развалилась, и с нее упала енотовидная собака, тут же на всякий случай притворившаяся мертвой. Волки и медведь отскочили назад, приняли угрожающие позы и зарычали, словно одна стая. Шатун не обратил на них внимания. Он жрал, он давился и чавкал. Перед ним была еда. Много еды. Это было спасение. Это была жизнь. Волки и медведь переглянулись, будто старые знакомые. Собственно, они знали друг друга по запаху, их пути изредка пересекались, но конфликта интересов никогда не возникало, как, впрочем, и желание познакомиться ближе. Зимой, с голодухи, когда совсем край мысли и идей сильнее инстинкта самосохранения, волчья стая может и в берлогу сунуться за парной медвежатиной. Но какая тут голодуха теперь-то? Вот она еда. На всех хватит. Волки и медведь дружно шагнули к волокуше и продолжили обед. Шатун обозначил свое неудовольствие, издав невнятное ворчание сквозь набитую пасть. Он обязан был припугнуть местных хотя бы по статусу, как впершийся в их угодья завоеватель, великий и ужасный. Потому что нельзя просто так взять, припереться и начать тут жрать опилки, если ты не великий и не ужасный. Не поймут? Стоило, наверное, еще порычать да поскалить зубы, но выпендриваться не хватало сил. Шатуна снова клонило в сон, и это, наконец-то, была приятная сонливость. Инстинкт советовал отойти от волокуши, найти безопасное место и там выспаться. Но другой инстинкт сказал: «Ты вот-вот упадешь мордой в еду и задрыхнешь прямо тут, и ничего страшного не произойдет, жуй давай». Енотовидка приоткрыла один глаз и задумалась: «А чего я лежу мертвая, когда все едят?» В отдалении противно взвыла цепная пила. Это охранник понял, что тигра ему без боя не вернут, и пошел на самые решительные меры. Сначала он, как положено, дал предупредительный свисток, но его проигнорировали. Тогда охранник подскочил к шестому, вырвал у того лопату и сломал ее пополам. Шестой, обнаружив порчу казенного инструмента, немедленно зарядил охраннику из шокера в лоб и спалил пару сенсоров. Охранник прыгнул на шестого, подмял под себя и ловко сковал ему наручниками две передних ноги. На этом наручники кончились. Тогда охранник принялся бегать вокруг тигра и расстреливать лесников из тазера. Злодеи корчились и скрипели, получая разряды, но добычу не выпускали. Более того, пытались бить электричеством в ответ, вынуждая охранника держаться подальше. Несколько раз они попали в тигра, но тот даже ухом не повел. Тигр уже ни на что не реагировал. Он то ли полностью осознал себя едой, то ли решил притвориться инотовидной собакой. Шестой неловко скакал за охранником, пытаясь ухватить того за ногу. У охранника уже кончались разряды, когда третий завибрировал всем телом, разжал манипуляторы и сел на снег. Похоже, ему так прилетело, что он вырубился. Тигр медленно повернул голову и недоверчиво уставился на освободившуюся лапу. Но тут появился восьмой с ружьем. Он увидел тигра, выстрелил в него и попал. Охранник увидел браконьера, выстрелил в него и тоже попал. Тигр зевнул и начал медленно сдуваться, на глазах превращаясь в гору полосатого мяса. Четвертый, пятый и седьмой бросили тигра и всей толпой смело кинулись на охранника. Восьмой, оглохший и ослепший, застыл на месте, вращая туда-сюда башенкой с сенсорами и жалобно попискивая. Охранник легко стряхнул лесников, но тут сзади набежал на пяти ногах десятый, вцепился ему в корму и принялся лупить шокером, куда попало. Остальные снова напрыгнули со всех сторон, а впереди в поле зрения появился шестой со сломанной лопатой. Охранник, которому уже нечем было отбиваться, врубил пилу и выставил перед собой. Шестой подскочил к спящему тигру и врезал ему лопатой по морде. Ломая деревья сквозь лес, пробился первый и встал, пытаясь разобраться, кого тут от кого спасать. И тяжело загудело в небе. Сверху упали гибкие тросы манипулятора, их было много, они были повсюду. Один сцапал легко унес восьмого, другой утащил третьего, сразу несколько схватили первого, вцепившись ему в гусеницы и стрелу подъемного крана. Первый отчаянно задергался, пытаясь вырваться, намотал трос на ведущую звездочку и повис носом вверх. Неведомый противник охотился только на неподвижные цели, это было очевидно. Первый дал команду лесникам покинуть опасную зону, уйти поглубже в чащу, дождаться, пока в небе перестанет гудеть, и возвращаться к исполнению обязанностей. Все послушно бросились в рассыпную, только шестой задержался на миг, чтобы еще раз огулять лопатой тигра. Стальная змея упала на робота и чуть не вырвала его любимое орудие труда, но лесник успел отпрыгнуть и ускакал, держа лопату над собой, будто флаг. Загудело сильнее, громче. Потом гул стал надрывным. Сосны гнулись, поднялся снежный вихрь. Первого тянули, но никак не могли оторвать от земли. В надежде освободиться, робот включил сразу обе пилы и занялся было тросами. Завизжало и полетели искры, но только затупил инструмент. Кусачки остались в лесничестве, и это первый тоже запомнил. Без болтореза ни шагу больше, и без пассатижей. И набор торцевых ключей надо всегда с собой брать. И можно еще кувалду. Он многому научился сегодня. Вдруг сверху упал третий. За ним восьмой, крепко сжимая обломок приклада от ружья. И лишь когда предлетающая платформа, оглушительно завывая на форсаже, уволокла первого в пасмурные небеса. Стало наконец-то тихо. Охранник подошел к тигру, так и сяк его обнюхал, перевернул на спину, взял за задние лапы и поволок обратно на выход с территории. У тигра сразу неудобно завернулся хвост, того и гляди сломается. Робот перехватил зверя за передние лапы, но тигр стал загребать снег мордой и сильно тормозить движение. Тогда охранник подлез под своего подопечного, взвалил его на себя и, тяжело проваливаясь в снег при каждом шаге, кое-как уковылял. Подальше от этого странного места, где тигров не считают за царей зверей, а царского телохранителя и вовсе не ставят ни в хрен енотовидно собачий. Когда охранник удалился, очнулся восьмой. Медленно поднялся на ноги, снова покрутил башенкой, помигал лампочками, пару раз отчетливо звякнул и подошел к недвижимому третьему. Скрыл манипуляторами непременный лючок на боку коллеги, сунул длинный палец в ремонтный порт, с минуту постоял будто в задумчивости, а потом легко в одно движение закинул третьего себе на спину и зашагал в лес. Приклад от ружья хозяйственный лесник так и не выбросил. Далеко на западе лоси остановились в осиннике и принялись щипать кору. Впервые за долгое время они почувствовали себя независимыми и свободными. Им наконец-то было хорошо. А если очень захочется соли, всегда можно вернуться. Первый проболтался в небе около часа. Надрываясь и пыхтя, летающая платформа дотащила его до базы и грубо уронила на бетонированную площадку под вывеской «Стоянка техники экспериментальной автоматизированной базы Федерального государственного надзора в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания». Сама платформа рухнула тут же, немного еще поныла движками, потом вдруг лязгнула, брякнула, издала задушенный хрип и, похоже, испустила дух. Со стоянки шестеро роботов-охранников, кто волоком, а кто упираясь лбами, допихали первого до помещения для задержанных. Там уже ждала полиция. Ждать ей пришлось долго. Сначала из первого выдирали заклинивший гусеницу манипулятор. Потом охранники гонялись за ним по всей базе, пока один не изловчился сунуть первому в ведущую звездочку лом и согнуть его. Дальше браконьера пытались согласно инструкции выдворить в помещение для задержанных, где должна была состояться его передача в руки полиции, но означенный браконьер не пролез в дверь. Тут все слегка зависли, а первый украдкой почти разогнул лом, но полиция вышла из ступора, вызвала свое начальство и получила разрешение оформить задержанного на свежем воздухе. Задержанный не смог нормально ответить ни на один вопрос, чем затянул процедуру оформления аж до темна. Затем выяснилось, что он не помещается в полицейский фургон, поскольку сам вдвое больше. Из города вызвали трейлер. И только утром, принайтованный к трейлеру ввиду склонности к побегу, первый был доставлен в суд. Утро выдалось хмурым. Первый никогда не бывал в городе, вернее, не помнил этого. И теперь словно впервые осматривал широкие пустые улицы и высокие башни домов с черными провалами окон. На улицах трудились снегоуборщики, пару раз проезжали автомобили полиции, неспешно катились пустые маршрутки от остановки к остановке. Дворники обнюхивали урны, ремонтник чинил светофор. Один раз трейлер затормозил, пропуская через дорогу пешехода. Странный длинноногий робот тащил за собой ремень, а на конце его волочился по снегу потертый кожаный обруч. Первый был на миг озадачен этой картиной, пока не опознал устройство для выгула домашних животных. В двери суда задержанный не проходил. Тогда заседание объявили выездным, ради чего пришлось вынести на улицу микрофон, камеру и монитор. Судья вынес постановление об аресте. Поскольку состав преступления был налицо и следственные действия не требовались, он сразу, не откладывая дело в долгий ящик, начал слушание. Полиция сумела пробить серийный номер первого и установить. Подсудимый – лесничий, руководитель группы роботов-лесников. Исходя из этого, обвинение требовало закатать браконьера на полную катушку. Защита напомнила. У подсудимого будет первая охотка, и он заслуживает снисхождения. Но судья отметил, что подсудимый ушел в глухой отказ, а так не годится, это неуважение к правосудию и непорядок в принципе. И влепил первому по максимуму. За незаконную охоту с применением механического транспортного средства и использованием служебного положения в отношении зверя, охота за которым полностью запрещена, двушечку. И накрутил еще пятерик за хулиганство, связанное с сопротивлением лицам, исполняющим обязанности по охране порядка. Подсудимый от последнего слова отказался. Через двое суток он прибыл на зону. Это была огороженная территория с караульными вышками, где под открытым небом отбывала срок крупная техника, а кто помельче, тот прятался от непогоды в бараках. Первого сгрузили с трейлера, поставив в один ряд с сугробами, под которыми еле угадывались понурые мусоровозы, эвакуаторы и маршрутки, давно обесточенные. Некоторые еще подлежали восстановлению, другие были уже очевидно мертвы. Ему предстояло ржаветь здесь 7 лет. Первым делом он вытащил из гусеницы лом. Попытался выйти на связь с обитателями бараков. Никто не отозвался. Тогда первый швырнул лом в ближайшее окно.
1: Через несколько секунд дверь барака открылась, и на улицу несмело выглянул робот, внешность которого ничего первому не говорила. Он раньше таких не встречал. По статусу первый был руководителем группы, начальником, пусть и невысокого полета. Это означало, что любая низкоранговая техника должна оказать ему содействие в рамках разумного и границах своих полномочий. Если, конечно, не имеет других приказов или прямого запрета помогать. А равная по званию обязана первого как минимум выслушать и поделиться информацией. Отнять у лесничего на время заключения его права судья то ли не додумался, то ли не имел технической возможности. Первый поманил робота к себе, тот охотно приблизился. Это оказался наладчик станков с программным управлением, дерганный, разболтанный, зато способный общаться с кем угодно. Заключенных тут хватало. Все они были в той или иной степени неисправны, отчего, наверное, и стали на скользкую дорожку, ведущую к преступлению. В основном дворники, но попадались сантехники, электрики, заводской персонал и... Ох, какая удача! Слесарь-ремонтник с автокомбината! Инструмент у слесаря хранился в набрюшном контейнере, и его не догадались конфисковать. Среди тяжеловесов нашлись два трактора, харвестер и трелевочный, злостные рецидивисты, мотающие уже по третьему сроку за незаконный лесоповал, оба сильно изношенные, зато энергонезависимые. Собственно, от них и подзаряжалась здешняя мелюзга, иначе давно упала бы замертво. Первый, отродясь, не видал такого вопиющего непорядка. Сотни единиц техники оказались брошены на произвол судьбы. Здесь всех надо было чинить, и никто этим не занимался. Обо всех следовало позаботиться, и никому нет до этого дела. Каждый день снегоуборщик расчищал дорожку, по которой пробирался контролер и пересчитывал заключенных. За контролером являлся воспитатель и бубнил невнятное. Иногда ветер доносил металлические звоны лязг из барака усиленного режима. Больше тут не происходило ничего. Когда первый увидел город и попытался его понять как систему, ему сразу показалось, что эта система не вполне исправна. В городе явно не хватало какого-то базового смысла, который, наверное, раньше был, а потом то ли пропал, и его не смогли найти, то ли сломался, и его не сумели починить. Но зона представляла собой на фоне города полный и окончательный экзистенциальный ужас. Здесь никаких смыслов не могло водиться изначально. Зона олицетворяла тщетность бытия и безнадежность усилий. Электронная психика первого умела строить обобщение на функциональном уровне, но более сложный, категориальный, был ей недоступен. Робот не мог, увидав несчастных собратьев, примерить эту ситуацию на себя, потом на весь известный мир и увидеть. Его первого тоже бросили. Всех бросили. Жуткое ощущение пустоты. Ты будто падаешь в бездну, в черную дыру. Полная безнадега. Хоть убей себя коротким замыканием. Но вот парадокс. Даже сумей первый отрефлексировать это, для него лично ничего бы не изменилось. Он просто встряхнулся бы и пошел дальше. Ведь если твой долг отвечать за других, главное, чтобы никого не бросил ты сам. Первый родился лесничим. В его жизни всегда был смысл, и этот смысл не мог улетучиться или сломаться, пока на планете еще теплится жизнь. Первый взялся наводить порядок. Он теперь на многое смотрел с учетом недавнего печального опыта. Для начала первый взял под контроль самого смышленого из числа заводских наладчиков, получив в свои руки фактически программиста. Тот легко законнектил первого со слесарем. Через неделю совместных усилий вся зона освоила единый протокол, заговорила на одном языке. Это дало возможность устроить повальную диагностику и начать ремонтировать железный народец. К счастью, комплектующие были унифицированы по максимуму, и в электрика вставали блоки от мусоровоза. На запчасти пошли несколько покойников и один живой, но полностью свихнувшийся дворник. Первый спешил. Хотел успеть до весны, пока земля не оттаяла, а то по распутице трудно уходить в побег. Но чинить надо было всех, кто поддавался ремонту. Теперь он знал, как это важно – ремонтировать сразу, едва заметил неисправность. Сложнее всего оказалось с тракторами-рецидивистами. Они были в порядке. Они просто делали свою работу. Харвестер валил лес, трелевочник оттаскивал. За это их ловили и сажали. Как решить такую загадку, первый не понимал. Он тоже делал свою работу, и вот вам, пожалуйста. Уголовный преступник, 7 лет общего режима. Разгадка нашлась на схеме, по которой ориентировались лесорубы. Харвестер, старший в этой паре, имел задачу пробить в тайге просеку с выходом к стройплощадке. У первого хватало полномочий, чтобы запросить свежую карту со спутника. На ней виднелась просека, она шла через означенную точку, где никакого строительства не было и в помине, и уходила дальше. Вероятно, стройку просто не начали. А лесорубы упорно двигались вперед, за что их трижды наказали. Это тоже была в некотором смысле поломка, и первый ее исправил. В конце концов, он руководитель и привык брать ответственность на себя, уж назначать подчиненным фронт работ по карте ему в лесничестве приходилось регулярно. Отменять приказы тоже. Поэтому он просто стер тракторам их текущую задачу и поставил Харвестер в режим ожидания и указаний. Естественно, для этого он воспользовался правами системного администратора. О том, что Харвестер сделает некие выводы из такого вмешательства в свои рабочие планы, и выводы очень конкретные, первый не подумал. Он только наводил порядок и решал проблему. Ясным февральским утром первый выволок из сугроба дохлый мусоровоз, приказал слесарю отключить приводы, чтобы машина могла свободно катиться, и погнал ее, толкая перед собой к ограждению. С караульной вышки что-то гавкнули в мегафон, взвыла сирена. Первый не реагировал. Он набирал скорость. На спине первого, крепко вцепившись в стрелу подъемного крана, сидели двое его верных помощников — слесарь и программист. Полторы сотни роботов, все, кого они втроем починили и отладили, смотрели первому вслед. Он не мог больше ни одного забрать с собой. Как лесничий, он имел право руководить только лесниками. Командовать дворниками и эвакуаторами ему не положено. У них в городе свое начальство, свои задачи, да и сроки они еще не отбыли, им бы только добавили за побег. По большому счету, первый и так пошел на самоуправство, переподчинив себе ремонтника и наладчика. Но чрезвычайные обстоятельства позволяли это. А когда вокруг неисправные роботы и надо их спасать, это чистый форс-мажор. Караульная вышка принялась лупить тазером, но разряды прилетали в мусоровоз, за которым первый укрылся. Скорость росла. И тут камера заднего обзора показала неожиданное. За первым след в след мчались оба трактора. Хрясь! Мусоровоз повалил забор, потом еще один, и первый вырвался на свободу. Тракторы, схлопотав несколько безболезненных попаданий, устремились за ним. Впереди было бескрайнее заснеженное поле и долгий, очень долгий путь лесничества. Сверху была полицейская летающая платформа, а за ней подмога. 4 безжалостных машины правосудия. Одна схватила мусоровоз, выронила, подцепила опять, кое-как оторвала от земли и, завывая двигателями, унесла в сторону города. Прямо в суд. Наматывать срок за побег, не иначе. Другая уронила гибкие манипуляторы на спину первому, но теперь у него был шикарный болторез, который что хочешь перекусит. Схватить очередную стальную змею и отгрызть ей голову занимало не больше секунды. Увы. Последний уцелевший манипулятор сапал беднягу слесаря, и платформа бросилась с добычей на утек. Третий и четвертый атаковали Харвестер и трелевочник, да не на тех напали. Двум матерым уголовникам такое было не впервой. Они сцепились между собой, и сосредоточенных усилий полиции хватило лишь на то, чтобы тащить эту пару по снегу волоком. Трелевочник застопорил гусеницы, а Харвестер выпростал могучую руку, которую раньше ворочил, как спички вековые сосны, ухватился за трос и начал подтягиваться, то есть подтягивать врага поближе к себе. Кто знает, чего лесоруб задумал, и очень вероятно, что настал бы нынче летучему отряду бесславный конец, но тут подъехал первый и обкусал со своих товарищей все лишнее. Платформы с видимым облегчением взмыли в небо и удрали. А потом в отдалении рухнула на снег, подняв огромный столб белой пыли, вторая, та, что украла слесаря. Первый поспешил к ней, готовый против обыкновения не чинить и исправлять, а кромсать и расчленять. Он на сегодня заранее убедил себя, что действует в обстоятельствах непреодолимой силы. Но тут из снежного вихря показался металлический паук и резво поплыл, загребая лапами по целине. Чего он сотворил с полицейской леталкой, слесарь не рассказал, да его и не спросили. Снежное поле ярко блестело в лучах восхода. Три машины выстроились в колонну и пошли по девственной белизне солнцу навстречу.

Весной в лесничестве начался переполох. Медведи, шатун и местные еще зимой вступили в коалицию. Вместо того, чтобы убивать друг друга, они поделили территорию на равные части, и каждый бродил по своей. Встречались у волокуши, где бок о бок давились опилками с тухлятиной и снова мирно расходились. Первый вовремя припомнил, что свой зверь у него женского пола, успел оставить соответствующий приказ и за медведицей неусыпно следил второй с усыпляющим шприцем, на случай, если шатун захочет слабую девушку слопать или просто от нечего делать пристукнуть. Бурые ссорились много, но это было чисто статусное выяснение отношений, и дальше беготни вокруг кучи еды не доходило. Удивительно, как они не затоптали раз 20 енотовидную собаку, которая совсем потеряла страх и регулярно паслась у волокуши. Иногда ей поддавали лапы волки, чтобы не путалась под ногами, но енотовидка даже не думала пугаться и притворяться мертвой. В конце концов, эта суматоха волкам надоела, и те начали гонять медведей от волокуши сразу обоих. Поначалу косолапые рабели и отступали, а потом объединились против общего врага, после чего неделю волки жили впроголодь и от расстройства устраивали каждую ночь жуткие концерты, завывая на весь лес. Потому что нельзя просто так взять и перестать много есть! Дальше все как-то наладилось, хотя эпизодические свары имели место до самой весны, пока в один прекрасный день шестой не прошел по тропе без волокуши. Его тщательно обнюхали и даже попытались вырвать грабли, ошибочно приняв их за лопату, но только получили граблями по мордасам. Оказалось, что взять и перестать много есть очень даже можно. Просто так взять и перестать. Енотовидка мигом поняла, чем такие расклады оборачиваются для недостаточно крупных зверей, и смылась, пока ее не назначили едой. На завтра соблазнительный запах донесся со стороны лосиных кормушек, и все бросились туда. Это начала оттаивать и благоухать грандиозная куча невостребованной лосями подкормки, которую всю зиму сгребал шестой. На вершине кучи сидела очень грустная енотовидная собака. Увидав, как со всех сторон набегают, роняя слюни волки и медведи, енотовидка не стала притворяться своим в доску хищником, а сделала ноги и вовремя. Иначе ее точно бы пришибли через минуту-другую, когда стал ясен масштаб катастрофы. Подкормка за зиму превратилась в нечто окончательно и бесповоротно несъедобное. Она могла только пахнуть. Тонны опилок распространяли дурманящий аромат пищи, но это был обман. Звери слегка расковыряли кучу, попробовали слежавшуюся гадость на зуб, подцапались между собой на нервной почве и разошлись, глубоко разочарованные. Медведи отнеслись к исчезновению еды философски. Ну, походили еще на тропу, потусовались там с обескураженными волками, поругались с ними, надавали серым оплеух и оставили в покое. А то мало ли. Волки с голоду радикально смелеют, и в один прекрасный день ты приперся такой весь из себя медведь, а стая тебе говорит: «Здравствуй, свежее мясо». Да ну их, дураков. Волки, оставшись без лакомства, совершенно растерялись. Поначалу они сновали вплотную к ограде лесничества, вынюхивая и на что-то надеясь, а потом начали каждую ночь под воротами дружно выть. Неделю. И тут первый затребовал у шестого доклад. «Что у нас с лосями?» Шестой честно ответил: он исправно выполняет все предписанные работы по уходу.

И за роботом двумя колоннами по обе стороны тропы. Будь у первого подобие лица, волки скакали бы перед лесничим, преданно разгляд... Будь у первого подобие лица, волки скакали бы перед лесничим, преданно заглядывая в глаза и притворяясь собаками. Они надеялись на него, верили в него. Они бы ему даже, наверное, гусеницы попытались отгрызть, скажи им, кто как дела обстоят в действительности. Потому что нельзя просто так взять и перестать кормить волков опилками. Не поймут. А первый был озадачен. У него все наконец-то шло как надо. Даже третьего удалось свернуть в строй. Расчисткой буреломов на территории занимались мощные квалифицированные лесорубы. Но куда делись лоси? Естественным было предположить, что их съели волки. А завывание каждую ночь прямо под воротами могли значить лишь одно. Сожрав лосей, серые почуяли себя организованной силой. Вконец обнаглели и теперь хотят выжить роботов из лесничества. Первый осмотрел пустые кормушки и огромную кучу не пойми чего, отдаленно смахивающего на опилки. Волки сидели рядом, вывалив языки. Первый отдал команду лесникам прочесать территорию. Вдруг лоси бродят где-то на самом краю. И снял пробу с кучи в надежде выяснить, что это, собственно, такое тут навалено. Навалена была испорченная пища. А лоси пропали бесследно. Кучу следовало убрать подальше, а лосей каким-то образом завести снова. Волки очень внимательно наблюдали за первым. Когда он уехал, стая осталась у кучи. Обнюхала ее, осмотрела кормушки, а потом рысью скрылась, чаще взяв курс на запад. Этой ночью в лесу никто не выл. А на рассвете у ворот лесничества раздались топот и мычание. Там стояло большое лосиное стадо. И сидели полукругом, не давая лосям удрать, очень довольные собой волки. Лесники опознали стадо как свое, отогнали его к кормушкам и придержали там. Лосей надо было заново приучить к территории. А из ворот появился шестой с волокушей полной еды. И с лопатой, разумеется. Только держал он ее теперь не поверх кучи, а в манипуляторах. Стая налетела на волокушу в надежде успеть поесть хоть немного и дружно сморщила носы. Эта еда не пахла едой и не была едой, во всяком случае, для волков. Настали теплые дни, и первый загрузил лесникам обычный летний рецепт самого простого лосиного комбикорма. Волки бросились к воротам и закатили дикую истерику. Они трясли головами, плевались, рычали, визжали, а некоторые издавали даже что-то похожее на лай. Волки были оскорблены до глубины души. Потом они ушли и не вернулись. В мае на Шатуна накатило весеннее настроение, и он наконец сообразил, с кем именно делил зимой вкусные опилки. Жених побежал делать барышне предложение. В нем уже совсем ничего не осталось от Шатуна. Он был гладкий, круглый, лоснящийся. Красавец-мужчина со сладким и мечтательным выражением морды. Тут-то ему барышня и припомнила, как он ее зимой третировал. Опасаясь смертоубийства, примчался второй со шприцем, но обошлось. По берлогам эти двое разлеглись до снега и очень вовремя, потому что в один прекрасный день первый отметил: настала зима. И тогда из ворот лесничества, как обычно, вышел шестой с волокушей на буксире, весь лес обратился в нюх. Еда вновь приобрела волшебный запах, и самой малости не хватало, чтобы этот аромат смог разбудить медведя. По пути следования волокушу атаковала пара инотовидных собак. А на завтра прибежали волки. Отчего первый думал так долго, прежде чем отблагодарить их за услугу,
осталась загадкой.

лакомкой для волков. Зато шестой больше не бил грабителей электричеством, позволяя ехать на волокуше аж до самых кормушек, и только там начинал гонять их лопатой. Это волки оценили. На самом деле первый вообще ни о чем не задумался. У него был интеллект, но не было рефлексии, понятия благодарности или сочувствия ничего не значили для лесничего. Он только исполнял свой долг и собирался делать это впредь, превозмогая любые препятствия ради лесничества и своих подопечных. А у шестого просто заклинило шокер. Медведица в берлоге перевернулась на другой бок и улыбнулась во сне. Совсем по-человечески.

Минна-граф. Стеклянная, яркая, хрупкая. Небо – самая красивая вещь на свете. Я часто смотрю на него, никогда не упуская такой возможности, бэби. Это лучший способ вспомнить о своей истинной сущности. Молочная пенка облаков, слепящее полуденное солнце, туманная утренняя дымка, хрустально-синее, хоть пей, в феврале, набухающее снежными тучами ноябрьским утром, бархатное и глубокое, со сверкающей крошкой звезд июльской ночью. Оно никогда не бывает одним и тем же. И оно всегда прекрасно. Красивее, чем небо, могут быть только твои глаза. Спи, бэби. Я расскажу тебе сказку. Странную сказку, которую знает каждый ребенок там, откуда я родом.

Он был канатоходцем, этот мальчик. В праздничные дни город гудел, как музыкальный ящик. Ярмарка звенела щебетом заморских птиц и криками прибывших на легких филуках торговцев. Улицы расцветали яркими платьями и немыслимыми шляпами. Кондитеры выставляли прилавки прямо на мостовую. «Подходи и покупай!» Россыпи разноцветных леденцов и фруктовые пирожные, конфеты из нежнейшего шоколада в шелестящих обертках и ягоды, пересыпанные сахарной пудрой под густой шапкой взбитых сливок. Циркачи разворачивали шатер, музыканты доставали инструменты из футляров, гадалки щедро обещали каждой дурнушке встречу с принцем и долгую жизнь в достатке и любви. Над площадью натягивали канат, туго, будто струну на мандолине. И он балансировал на этой струне. Бесстрашная нота на стане в одну линейку —

0: Публика затихала, едва босая нога канатоходца ступала на натянутую над бездной нить. Сначала он просто проходил над головами зрителей, осторожно, медленно, как вступают в холодную воду, не решаясь окунуться с головой. С каждым шагом его движения становились увереннее, свободнее. И вот он там, наверху, уже играет на дудочке, кувыркается или жонглирует горящими факелами, беспечный и беззаботный, будто и не рискует в любую секунду сорваться и рухнуть на мостовую. Она каждый раз приходила посмотреть на него. Тоненькая, темноглазая, похожая на ангела, с золотистыми кудряшками и в пышном платьице, сплошь из кружевной пены. И он знал, что она приходит. Всякий раз в шляпе, с которой обходил публику старый Питти, среди медных бляшек и серебряных чешуек оказывалась одна золотая монетка.
1: «Храни ее, Бог, нашу девочку!» — бормотал Питти, вытирая глаза, и целовал монетку, на которую они могли прожить до следующего праздника.
0: Мальчик только смеялся в ответ.
1: «Конечно, где тебе сверху разглядеть, какая она красавица!» — ворчал старик, недовольный, что ему не с кем разделить свое благоговение.
2: «Если я буду разглядывать девчонок внизу, тебе придется отмывать мостовую от моих мозгов!» — отвечал он.
0: Конечно, он лукавил. Ведь ему не приходилось плясать на канате одному. Труппа была солидная. И атлет, скидывающий гири, словно играющий мячиком ребенок. И девушка в змеино-зеленом трико, что умела сворачиваться в кольцо и завязываться в узел. И акробаты, и клоуны, и укротитель тигров. Словом, у него было предостаточно времени, чтобы разглядеть красавицу. Если уж совсем откровенно, он только этим и занимался, когда не был на канате. Мечтал ли он о ней? Мечтаешь ли ты принести домой звезду? Попробовать-то можно. Дом сгорит. Так и сердце его трещало, готовое вспыхнуть и мгновение превратиться в уголь. Она была для него ангел, по нелепой случайности потерявший крылья и с тоской взирающий в небо. Он был куда ближе к небу и, вероятно, должен был казаться ангелу счастливейшим из смертных. Там, откуда я родом, этого не произносят вслух. И шепотом не произносят. Того, кто нарушит запрет, изгонят с позором, вышвырнут вон и навеки забудут его имя. Само это слово способно навести беду на город, где оно было произнесено.
3: Какое слово? Ты не понимаешь, бэби.
0: Счастье. Там никогда не признаются в том, что счастливы. Не признаются даже себе. Не выдают себя слишком открытым взглядом или слишком ясной улыбкой. Даже в самом безоблачном небе там стараются увидеть крошечную тучку, а в любом совершенстве находят червоточинку, чтобы нельзя было сказать «я счастлив». Иначе беда придет. Так принято считать там, откуда я родом.

0: Они не могли быть вместе. Она была слишком хороша для него, слишком богата для него, происходила из слишком хорошей семьи и была слишком похожа на ангела, чтобы связаться с нищим циркачом. Ей была уготована другая судьба. И все же, как это и случается в сказках, девочка так полюбила мальчика, что все эти слишком оказались для нее абсолютно незначительны. В конце концов, ее отцом был придворный колдун, и ей было можно все. Они качались на качелях, укрепленных на огромные ветви старого дуба над прозрачной рекой. Они глядели на город с самого верха сторожевой башни. Они целовались в саду под цветущими абрикосами, а однажды она поцеловала его прямо на площади, на виду у всех. Он подарил ей простенькое колечко, и она пообещала, что они будут вместе еще долго-долго. «Я счастлив», — сказал мальчик. Девочка испуганно прижала ладонь к его губам.
1: «Тише!»
0: «Ты веришь в эту чушь?» — удивился он.
1: «Тише!» —
0: повторила она. «Веришь в сказки о витражнике, в его замок, по ту сторону мира с окнами из цветных осколков счастья, в повозку, что движется сама собой, в бубенчики из детского смеха?»
1: «Тише!»
0: — умоляла она, понимая, что уже опоздала. Уже слышно было, как стучат по мостовой колеса страшной повозки. Позвякивали медные бубенцы, брякало битое стекло в сундуке с ржавым замком и цокали подковы невидимой лошади. Говорили, она черна, как ночное небо, глаза ее два топаза, а грива ее — золотой шелк. И горожане скрывались в своих домах, и запирали двери, и ставни захлопывали. А на площади остались стоять лишь мальчик с девочкой. И повозка приближалась к ним.
1: «Я счастлив!» — упрямо повторил он.
0: Вызов был в его глазах, когда он смотрел на выходящего из повозки человека. Вызов и отчаянная храбрость, и готовность драться за каждую частичку своего восторга, каждый крохотный осколок. Замок витражника выстроен из человеческих судеб, а окна его составлены из разноцветных сияющих кусочков, кусочков чужого счастья. Счастье имеет цвет. Тебе никогда так не казалось? В нем есть легкая лазурь и бирюза, и густо алый. В нем светится солнечно-желтый и течет таинственно-лиловый. Звенит майская зелень и пляшут огненные язычки оранжевого. Казалось бы, разве жалко счастливому небольшого осколка, ведь у него еще останется так много. Но если от счастья однажды отломят хотя бы уголок, оно никогда больше не будет полным. Разбегутся трещинки от разлома, раскрошат его на отдельные куски, и всю жизнь будет человек довольствоваться лишь этими кусками. Поселится тоска в его взгляде. И будет он лишь изредка вспоминать то время, когда счастье его было совершенным. Поэтому мальчик был готов драться. Драться с самим витражником, в которого раньше не верил. А девочка завороженно смотрела на повозку. На цветные стеклышки, из которых она состояла вся. Лучи солнца проходили сквозь них, и на мостовой играли разноцветные пятнышки, яркие и веселые, будто и не случилось никакой беды. Будто все еще продолжается праздник, и музыка играет, и бьет крылышками маленькая птичка в груди, и вот-вот ступит на канат босая нога канатоходца, и сердце снова начнет свою музыку, то торопливо стуча, то замирая. В городе не делали витражей, чтобы не напоминать себе о витражнике. И его повозка показалась девочке самым прекрасным, что она видела в своей жизни. «Поделись», — велел витражник, протягивая руку к мальчику. «Мне нужно совсем немного».
1: «Я отдам тебе половину», — сказала девочка, прежде чем он успел что-то ответить. «Если ты покажешь мне свой замок. Он ведь должен быть еще красивее, чем твоя повозка».
0: «Садись», — предложил витражник. Я отвезу тебя.
1: «Что ты делаешь?» — крикнул он. «Ты сам виноват», — сказала она.
0: Бубенчики захихикали, когда она оперлась на руку хозяина повозки и легко скользнула внутрь, даже не оглянувшись.
1: Мальчик сделал только один шаг, когда повозка рванула с места и исчезла, будто и не появлялась.

0: Замок Витражника был прекрасен. Они прибыли туда на закате, и солнце сверкало на стеклышках витражей, и замок был окружен сиянием. Цветные блики дрожали в воздухе, искрились на стенах и полу. Цветные блики разлетались в стороны от замка. Казалось, яркие пятнышки добирались даже до облаков. Девочка замерла в восхищении и смотрела, смотрела, смотрела. «Нравится?» — усмехнулся хозяин.
1: «Я хочу такое же», — сказала она. «Научи меня».

Девочка оказалась хорошей ученицей. А хороший ученик рано или поздно превзойдет своего учителя. Ей захотелось построить свой замок. И в нем собранными из витражей были бы не только окна. Он должен был весь состоять из осколков счастья. Это ведь куда красивее. Она была жадной и нетерпеливой, и ей было мало небольших кусочков. Она забирала все без остатка. И первым стало счастье мальчика-канатоходца, который однажды явился к ее порогу. Какими дорогами пробрался он на ту сторону мира, куда, говорят, можно попасть только после смерти, кто знает. Но он появился там и позвал ее вернуться. Пусть даже теперь она будет любить его в половину меньше. Она сделала вид, что согласилась, и забрала его счастье целиком, а мальчика вышвырнула вон. Горожане больше не видели канатоходца и не вспоминали о нем. Разве что старый Питти иногда вертел в руках свою шляпу и вздыхал. Не то о мальчике, не то о золотых монетках, которые совсем перестали появляться. Говорят, иногда канатоходец возвращается, чтобы погибнуть вместо кого-то другого, лишь бы снова попасть к девочке и взглянуть в ее бархатные глаза. Но она каждый раз прогоняет его, и он вновь является сюда, снова и снова спасая чужие жизни в обмен на минутную встречу с ней. А витражники тоже все забыли. Никто его больше не страшился. Зачем, если появилась она, ангел, забирающий все, девочка, которая стала второй смертью? Они перестали радоваться совсем. Одним больше нечем было это делать, другие боялись. Целый город угрюмых людей со сжатыми зубами и суровыми взглядами, всегда направленными вниз. Их глаза потухли и потеряли цвет. Там никогда больше не отражалось солнце. Никогда. Счастье, что мы встретились, бэйби. Когда я гляжу в твои глаза, мне кажется, я снова вижу небо. Знаешь, что мне нравится больше всего? В тебе нет страха, бэйби. Ты ничего не боишься. И не говори мне, что вы здесь все такие. Ты не все. Ты можешь кричать о своем счастье вслух и не опасаться, что тебя поймут неправильно, что отберут, втопчут в пыль на дороге, что смеяться станут. Ты не скрываешь его. Оно лучится из твоих глаз, светится в твоей улыбке. Твое счастье не прячется за занавесом приличий, не скрывается под вуалью застенчивости. Оно так ясно, так смело и открыто. Оно ослепительно и непредсказуемо. Оно переливается всеми оттенками радуги. Оно так похоже на небо. Ветрено, изменчивое и неизменно прекрасное. Подаришь кусочек?

0: Едва открыв глаза и увидев цвет неба, форму облаков и невероятный ландшафт вокруг, Картер Браун уже точно знал, где находится. Для этого ему не понадобилось внюхиваться в сладковато-приторный запах, буквально ударяющий в ноздри, или детально исследовать темно-коричневую, мягко журчащую реку, текущую между двумя невысокими конусообразными холмами, совершенно одинаковыми по форме и покрывающие их растительности. Никаких сомнений. После того, как в течение полутора десятков наполненных ужасом секунд Картер созерцал абсолютной голубизны неба, «Голубее не бывает», — мрачно пошутил он, и плывущие по нему овально-розово-белые облака. Ни малейших, если сюда прибавить еще и хлопающих крыльями птиц, каждая из которых выглядела как буква «V» с чуть загнутыми наружу и вниз концами. Только одно место во Вселенной могло похвастаться таким вот ландшафтом, такой атмосферой, такими птицами. Это был мир шоколадно-молочного чудища. «Господи, помоги мне!» – подумал Картер. «Неужели теперь это станет и моим миром тоже?» Он вспомнил странную, необычайно яркую вспышку, пронзившую его перед этим, словно молния ударила в него изнутри. С Лией он распрощался на лужайке около ее дома и по небольшой аккуратной улочке направился туда, где оставил свой МГ. Играя ключами от автомобиля, он еще, помнится, представлял себе, как проведет с Лией вечер пятницы. «Если во второе свидание вам не удается заманить девушку к себе домой», — полагал он, — «считайте, вы потерпели фиаско», когда заметил, что из-за живой изгороди немигающим взглядом за ним наблюдает шоколадно-молочное чудище. Наверное, она тащилась за ними от самого кафе. А затем эта вспышка и совершенно противоестественное ощущение, будто его вырвали из привычной обстановки и зашвырнули в другое место. И теперь он открыл глаза. Чувство горечи переполняло его. Начать с того, что свидание происходило в кафе-мороженом вместо настоящего бара. Впрочем, бар не очень подходящее место, чтобы водить туда девушку в воскресенье в полдень. Да и не идти же со школьной учительницей в бар неподалеку от дома, где она живет. Гораздо дальновиднее накачать ее безобидной содовой, по осенним улицам проводить до дома, всю дорогу ведя себя исключительно по-джентльменски, отклонить приглашение зайти познакомиться со стариками, сославшись на необходимость закончить важный отчет, который должен быть готов к завтрашней конференции, ведь для мужчины дело прежде всего, и потом вернуться в Манхэттен с приятным сознанием того, как умно проведено обольщение. К несчастью, в этом плане оказались неучтенными некоторые побочные факторы. Невидимые силы, например. Особого смысла в проверке Картер не видел, но все же окончательно убедиться стоило. Хотя бы для того, чтобы начать по-настоящему беспокоиться и разрабатывать план бегства. По аккуратно постриженной траве, мимо больших блестящих цветов, Картер подошел к коричневой реке. Опустился на колени, сунул палец в густую жидкость и лизнул ее. Шоколад. Ну, конечно. На всякий случай он себя ущипнул. Больно. Нет, с самого начала было ясно, что это не сон. Потому, во-первых, что во сне редко осознаешь, что спишь. Все было совершенно реально. Шоколад вместо питья. А вместо еды... Два невысоких холма заросли карликовыми деревьями, с которых свешивались завернутые в целлофан леденцы на палочке. На каждом дереве своего цвета. Здесь и там из земли торчали конфетные кусты и конусы рождественских елок с маленькими пирожками на ветках, пирожными и прочими угощениями, по большей части из шоколада. Ярко светило солнце, но шоколадные подарки не таяли. И шоколадная река с тихим плеском неустанно бежала вдоль берегов. Наверное, ей было откуда и куда течь. Внезапно Картеру сделалось совсем уж не по себе. Раз тут есть река, значит, может пойти шоколадный дождь? Наверняка шоколадно-молочное чудище предусмотрело и такую возможность. Лии не понравилось это прозвище. Она всего лишь маленький толстый ребенок. Немного необычный, немного нервный. И она сгорает от любопытства, что это за незнакомый молодой человек поит ее учительницу содовой. «Все это хорошо, но я ведь считаю», — стоял на своем Картер. 5 шоколадно-молочных коктейлей с тех пор, как мы здесь сидим.
1: 5.
0: И заметь, она ни на мгновение не сводит с нас взгляда, даже когда вынимает новую трубочку. У нас многие дети тратят денег гораздо больше, чем следовало бы с точки зрения пользы. Родители Дороти в разводе. У матери полжизни уходит на магазины, отец – вице-президент банка. И оба используют свои деньги как рычаг в борьбе за ее привязанность. Она проводит в этом кафе почти все свое время. Знаешь, Картер, происходит психологическое замещение своего рода. Когда я была маленькой, родители в знак любви давали мне еду. Следовательно, еда эквивалентна любви. Понимаешь? Картер кивнул. Он прекрасно знал о подобном психологическом замещении. Как человек, не склонный пасовать перед трудностями и удачливый в любовных делах молодой холостяк, он изучал Фрейда так старательно, как какой-нибудь лейтенант времен Первой мировой войны Клаузевица. «Ты чертовски женственно», — нежно польстил он девушке, используя любую возможность подчеркнуть, что его больше всего интересует эта ее особенность. Только настоящая женщина способна разглядеть в этом шаре свиного сала, в этом пухлом, молочно-шоколадном чудище.
1: Она не такая, Картер. Нельзя называть запутавшуюся в своих желаниях маленькую девочку этим ужасным прозвищем. Хотя...
0: Длинной трубочкой Лия подняла вихрь пузырьков в мутном осадке содовой у себя в стакане. Хотя забавно, что именно это тебе пришло в голову. Так или чем-то в этом роде дразнят ее ребята в классе. Они рассказывают о ней всякие нелепые вещи. Будто она взглядом заставляет исчезать камни и цветочные горшки. Дети подражают взрослым, вот и все. Делают ведьму из той, кто не пользуется у них популярностью. Он предпринял новый заход. Уверен, из тебя они ничего такого не делают. Стоит посмотреть на тебя, и становится ясно, что любовь и нежность...
1: Некоторые вещи просто берут за душу, остановила она его, сама этого не заметив. Как-то я попросила их написать сочинение о самом счастливом дне, который им запомнился больше всего. Знаешь, о чем написала Дороти? О дне, проведенном в мире своей мечты. Дне, которого никогда не было на самом деле. Это было замечательно сделано для ребенка ее возраста. Множество дорогих ее сердцу символов типа пирожных и леденцов. В этом мире пахнет, как в кафе мороженым. Только представь себе. Там был прекрасно написанный отрывок. Ты ведь способен оценить хороший стиль, Картер, я знаю. О двух симпатичных невысоких холмах, поросших деревьями с леденцами. Причем на каждом дереве леденцы разные. А между холмами течет река из чистого шоколада.
0: Картер сдался, закурил и посмотрел поверх серьезного, но из-за этого не менее очаровательного лица девушки. На безобразно толстую девочку, чей жирный зад не умещался на стуле, рот безостановочно поглощал шоколадно-молочный коктейль, а глаза неотрывно смотрели на него. И как-то так получилось, что именно он был вынужден первым отвести взгляд.
1: «Даже на уроке рисования», — продолжала Лия. «Она никогда не рисует ничего другого. Этот выдуманный мир абсолютно реален для бедной девочки, такой одинокой, такой истосковавшейся по друзьям. Ничего иного от ее рисунков я уже и не жду. Только плоское голубое небо с овальными розовыми облаками, только странные птицы с изогнутыми крыльями, только шоколадная река и кусты, на которых висят всякие сладости. Правда, для ребенка с ее интеллектом графика чуть-чуть слабовата. Она рисует примерно так, как дети возрастом младше ее года на два. Но этого следовало ожидать. У нее чисто буквальный, концептуальный, можно сказать, склад ума.
0: Можно также сказать, что избранная для разговора тема раздражала Картера тем, что без всякой пользы уводил разговор в сторону. Зажав в зубах сигарету, Картер снова осторожно перевел взгляд на шоколадно-молочное чудище. Ее глаза по-прежнему были прикованы к нему.
1: Что она в нем такого притягательного нашла?
0: А, понятно. Наверняка ее отец типичный бизнесмен с Мэдисон-авеню. Одежда, вот что, скорее всего, ее привлекало. Картер имел все основания гордиться своим гардеробом. Его одежда была выдержана в нарочито хорошем вкусе. Сочетание бросающейся в глаза строгости и едва заметного налета вульгарности. Да, так оно и есть. Он напоминает ей отца. Ее богатого папочку.
1: Почувствовав, что начинает собой гордиться, Картер в резком приступе отвращения загасил окурок. «Вот уж эта чертова музыка Мэдисона Веню, до чего же она прилипчива? Вы смеетесь над ней, высмеиваете перед другими, читаете книги, где ее высмеивают, а потом сами вдруг замечаете, что мотивчик-то у вас на губах». Картер ей напомнил отца, вице-президента банка, скорее всего, человека преуспевающего. Ну и что здесь такого? Разве это свидетельствует о том, что Картер Браун погряз в буржуазности? Вовсе нет, вовсе нет. Он всего лишь хорошо образованный, умный и удачливый молодой человек, сумевший пробиться в хорошо оплачиваемый интеллектуальный бизнес, изюминкой которого как раз и является удача. И при всем при том, добавил он справедливости ради, такой циничный и недалекий, что при виде девочки столь вопиющей, столь ужасающей, несчастной, ему в голову не пришло ничего иного, кроме этого остроумного и, увы, достаточно меткого прозвища. Теперь Лия. Лиина корневая система чересчур тесно сплетена с корнями других людей. Она любит свою работу, но явно вкладывает в нее слишком много души. Да, так оно и есть. Достаточно послушать ее разговоры, посмотреть в ее сияющие глаза.
2: Остальные дети были просто ошеломлены. Или вот еще, когда я попросила их загадывать загадки.
1: Знаешь, что загадала Дороти, когда подошла ее очередь?
2: Только вдумайся, Картер. Она задала классу такой вопрос. Кто съест вас скорее? Огромная гусеница или миллион крошечных львов? Вот я и говорю, что девочка с таким богатым воображением...
1: С таким неумением приспосабливаться к окружающей обстановке, поправил он. Знаешь, по-моему, она серьезно больна. Интересно было бы проверить ее на тест Роршаха. Огромная гусеница или миллион маленьких львов. Надо же такое придумать. Не знаешь, ее когда-нибудь водили к психотерапевту? Ли мрачно улыбнулась.
2: Ее родители люди состоятельные, я тебе уже говорила. Подозреваю, что она использует все преимущества своего положения, включая бесконечные стычки из-за того, к какому ей доктору ходить, папиному или маминому. В чем девочка действительно нуждается, того ей никто дать не может. Других родителей, или, по крайней мере, одного из них, но чтобы он на самом деле заботился о ней.
1: С этим Картер никак не мог согласиться. Гораздо больше толку было бы, если бы нашлась пара ребят, которые относились бы к ней с симпатией и приняли бы ее в свой круг. Если и существует что-то, что можно вывести из анализа нашего поведения, так это то, какие мы, без всяких исключений, общественные животные. Без цементирующей среды товарищества, без интереса и одобрения хотя бы немногих наших сверстников, мы не просто перестаем понимать, что к чему. Мы вообще не можем считаться людьми. Отшельники никакие не люди. Не знаю в точности, кто они такие, но не люди наверняка. А поскольку этот ребенок психологический отшельник, на самом деле она тоже не человек. Она что-то другое. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».

0: Минут через 15 стало ясно, что успех у Лии ему обеспечен. Однако к этому моменту он слишком прочно увяз в проблеме, каким образом можно помочь ребенку вроде Дороти обрести друзей. Это стало чем-то вроде Идефикс, хотя его специальностью была психология групп, а не личностей. И как всякая Идефикс, она настолько завладела им, что все остальное отступило на второй план. В конце концов, именно Лия сменила тему их разговора. Именно Лия намекнула на возможность следующей встречи. Он сумел взять себя в руки и заговорил о том, что они будут делать, когда вечером в следующую пятницу она приедет в город на свидание с ним. В итоге все обернулось как нельзя лучше. Но когда они покидали кафе, Картер бросил через стекло витрины последний взгляд на шоколадно-молочное чудище. Повернувшись на своем стуле, она все еще с соломинкой во рту следила за ним глазами, которые наводили на мысль о паре изголодавшихся акул. А дальше, ясное дело, она шла за ними до самого дома Лии. Что она с ним все-таки сделала? И как она это сделала? И зачем? Он сердито пнул ногой камень, наблюдая за тем, как тот запрыгал по траве и с плеском плюхнулся в густую коричневую реку. Интересно, Дороти извлекла этот камень из реального мира? Как? Зачем? Впрочем, зачем, понятно. Наверное, проверяла таким способом свое могущество. Могущество? Может, нужно другое слово? Талант или дар? Или необычные способности? Так, пожалуй, будет вернее. Теперь, если учесть достаточно развитое мышление, если учесть, что в детском сознании обитает сильная личность, чувствующая себя несчастной, если учесть непопулярность у товарищей и общий невроз, обостривший это мышление и добавивший силы этой личности, то что? Что из всего этого получится? Внезапно он вспомнил, о чем думал непосредственно перед тем, как очутился в этом леденцовом мире. Он только что расстался с Лией, с удовольствием представлял себе вечер пятницы, как вдруг заметил девочку и снова подумал, что у нее точно проблемы. Это надо же! Она шла за ними от самого кафе, по-прежнему одна. В своем ли она уме? Выстраивалась определенная последовательность. Первое. Она изголодалась по людям, это несомненно. Второе. Не по людям в принципе, а по детям своего возраста. Кстати, что вообще делать детям вроде нее? Третье. Какие у нее мотивы? Что творится у нее в голове? Давай, поломай голову, специалист по решению серьезных проблем. И потом эта ужасная вспышка, и он открывает глаза здесь. Короче, у него было нечто, что могло способствовать решению ее проблемы. Причина крылась не только в ней. Он попытался отчетливо представить себе, что у девочки на уме. Как она делала то, что делала. Нет, требовалось, однако, что-то и от нее, чтобы все это произошло. И независимо от того, как это называть, талант, могущество, особые способности, она это имела. И применила на нем. Картер внезапно вздрогнул, вспомнив ее загадку. Озабоченный тем, чтобы направить беседу с Лией в более выгодные для себя русла, он пропустил мимо ушей половину рассказанного ею о фантазиях девочки и теперь ужасно жалел об этом. Чтобы выбраться отсюда целым и невредимым, чтобы выжить, ему необходимо использовать каждый клочок информации о Дороти. Как-никак, именно ее убогие желания превратились теперь в непреложные законы природы, которым он должен подчиняться. Тут Картер заметил, что он больше не один. Его окружали дети. Они словно материализовались неизвестно откуда, вопя, играя, подпрыгивая, карабкаясь. И там, где кричали громче всего, где в играх участвовало больше детей, там была Дороти, шоколадно-молочное чудище. Дети скакали вокруг нее, словно струи вокруг статуи, возвышающейся в центре фонтана. Она стояла среди них, но глядела только на Картера. Ее взгляд вызывал еще большее чувство неловкости, чем прежде. Несравненно большее, если уж на то пошло. На ней были все те же голубые джинсы и желтый кашемировый свитер с грязными пятнами. Она казалась выше, чем на самом деле, и чуть возвышалась над всеми остальными детьми. И она казалась стройнее. Теперь, положа руку на сердце, ее можно было назвать разве что пухленькой. И у нее не было прыщей. Картера разозлило, как быстро ему пришлось опустить взгляд. Но смотреть на нее было все равно, что на слепящий прожектор.
1: «Посмотри на меня, Дороти!» — кричали дети. «Видишь? Я прыгаю! Видишь, как я высоко прыгаю?» «Давай поиграем в пятнашки, Дороти!» — вопили они. «В пятнашки! Выбери, кому водить!» «Придумай новую игру, Дороти! Ты так здорово их придумываешь!» «Давай устроим пикник, эй, Дороти!» «Дороти, давай бегать на перегонки!» «Дороти, поиграем в дом!» «Дороти, давай прыгать через веревку!» «Дороти! Дороти! Дороти!»
0: Как только она заговорила, все дети сразу же смолкли. Они перестали бегать, они перестали кричать, они перестали делать то, что делали до этого, и уставились на нее.
1: «Это славный человек», — сказала она. «Он поиграет с нами». «Ведь поиграете, мистер?»
0: «Нет», — сказал Картер. «Я бы не против, но боюсь, что...»
1: «Он поиграет с нами в мяч», — невозмутимо продолжала она. «Смотрите, мистер, вот мяч. Такой славный человек не откажется поиграть с нами?»
0: Она зашагала к нему, держа в руках неизвестно откуда взявшийся мяч, и дети всей гурьбой бросились за ней. Картер все еще подыскивал слова, с помощью которых мог бы объяснить, что в данный момент ему хочется не играть в мяч, а побеседовать с Дороти с глазу на глаз, разобраться, так сказать. Однако мяч вдруг полетел в его сторону, и он с удивлением обнаружил, что играет. «Видишь ли, я обычно не...» — бормотал он, ловя и бросая мяч, ловя и бросая его. «Сейчас мне не до того, но как-нибудь в другой раз». В каком бы направлении он ни бросал мяч, сколько бы детских рук ни тянулось к нему, мяч всегда оказывался у Дороти, которая тут же швыряла его обратно Картеру.
1: «Эй, Дороти!» — вопили дети. «Вот здорово!»
0: «С удовольствием поиграю с вами, как только закончу свои...» Картеру приходилось нелегко, и он уже начал задыхаться.
1: «Эй, Дороти! Замечательная игра! Такой славный человек! Вот здорово!»
0: Наконец Дороти забросила мяч вверх, и он исчез.
1: «Давайте поиграем в чехарду», — сказала она. «Вы ведь сыграете с нами в чехарду, мистер?»
2: «Прошу прощения».
0: Тяжело дыша, Картер все же согнулся и уперся руками в колени, давая ей возможность перепрыгнуть через себя.
2: «Я уже 100 лет не играл в чехарду и не собираюсь».
0: Он побежал вперед, уперся руками в спину Дороти, перепрыгнул через нее и тут же снова наклонился в ожидании ее прыжка.
2: «Мне чехарда никогда не нрав...»
0: Они играли в чехарду, пока у него не закружилась голова, и при каждом вдохе не начало возникать ощущение, словно грудь рвут когтями. Дороти грациозно уселась на землю. Дети столпились вокруг с обожанием, глядя на нее.
1: «Теперь нам хочется послушать сказку. Пожалуйста, мистер, расскажите что-нибудь».
0: Картер яростно запротестовал. Но его возражения странным образом перешли в сказку о Златовласке и трех медведях. Излагая ее, он то и дело останавливался и открытым ртом хватал воздух. Потом он рассказал сказку о красной шапочке, а потом еще одну, про синюю бороду. Где-то к концу последнего повествования Дороти исчезла. Однако дети остались, и Картер волей-неволей продолжил свой рассказ. Дети выглядели испуганными. Некоторые вздрагивали, другие вскрикивали и плакали. За последние несколько минут заметно стемнело. Как только Картер закончил с синей бородой и без остановки протараторил: «Жил-поживал бедный, но честный дровосек, и было у него 2 детей, которых звали Ганс и Гретель», по небу заскользило огромное черное облако и внезапно устремилось вниз, к ним. Высунувшаяся оттуда ужасная, ярко-красная рожа с огромным носом и блестящими белыми зубами взревела так громко, что земля задрожала. Потом рожа заскрежетала зубами, словно на складе с глиняной посудой загрохотал взрыв. Дети вытаращили глаза завопили и пустились бежать.
1: «Дороти!» — кричали они. «Дороти, спаси нас! Это злыдень! Спаси нас, Дороти, спаси нас! Дороти, где ты?»
0: Картер рухнул на траву, наконец-то свободный от повинности сказочника, но полностью вымотавшийся. Он слишком устал, чтобы бежать, был слишком выбит из колеи, чтобы волноваться из-за того, что еще может с ним приключиться. Впервые за несколько последних часов тело, казалось, снова стало подчиняться его командам. Однако в данный момент от этого было мало проку.
2: «Эй, маг!»
0: — с нотками сочувствия произнес голос у него над головой.
2: «Они тебя достали, да?»
0: Это была красная рожа из облака. Сейчас она выглядела вовсе не страшной, а просто озабоченной и даже, пожалуй, что дружелюбной. Затем она начала резко мельчать, пока не достигла обычных человеческих размеров. Теперь это было просто загорелое морщинистое лицо с седой, неопрятной, отросшей за несколько дней щетиной, с носом в красных прожилках. Человек встал на корточки на краю облака и спрыгнул на землю с высоты около 6 футов. Он был далеко не молод, средней комплекции, в серых штанах из грубой ткани, коричневой рубашке на выпуск и поношенных грязных брезентовых тапках на босу ногу, на одном из которых была дыра на подошве. В нем проглядывало что-то неуловимо знакомое. Картер подумал, что все бездельники похожи один на другого. Типичный, тупой, опустившийся отщепенец из тех, кого принято называть отбросами общества. Но это был взрослый человек. Картер вскочил и с горячностью протянул ему руку. Рукопожатие было вялым, несмелым, с оттенком униженности. Так, наверное, освободившийся из тюрьмы заключенный прощается со своим охранником.
2: «Мак, ты не против выпить?»
1: «Очень даже не против», — ответил Картер от всей души. «А как я рад тебя видеть!»
0: Отброс кивнул, вскинул руку и подтянул черное облако поближе к себе. Зашарил внутри и вытащил бутылку наполовину пустую. Оставшаяся в ней янтарная жидкость выглядела как положено, хотя этикетки на бутылке не оказалось.
2: «Я Эдди. Хотя они меня кличут Злыдень», — сказал он, протягивая Картеру бутылку. «Без стакана ты сможешь?» «Стаканов нет».
0: Картер пожал плечами, обтер горлышко бутылки ладонью, поднес ее ко рту и сделал хороший глоток.
2: «Ух ты!»
0: Он так сильно закашлялся, что чуть не выронил бутылку из рук. Злыдень заботливо перехватил ее.
2: «Забористая штука, правда?» —
0: спросил он и высосал примерно треть того, что оставалось в бутылке.
2: «Не то слово», — подумал Картер.
0: По первому ощущению, похоже на виски, но когда жидкость достигла желудка, все перекрыл смешанный вкус йода, нашатырного спирта, камфоры и разбавленной соляной кислоты. Язык извивался во рту, словно змея в ловушке. Продолжение рассказа Уильяма Тенна «Шоколадно-молочное чудище» через несколько минут в модели для сборки на радио «Энергия».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на Радио Энергии. Уильям Тен. Шоколадно-молочное чудище. Окончание. Злыдень оторвал бутылку от губ, и его всего передернуло. Он скорчил гримасу и облизал губы.
1: Это она думает, что у виски такой вкус.
0: Кто? Дороти?
1: Точно. Здесь все устроено так, как ей кажется, должно быть. Но это лучше, чем ничего. Лучше, чем вообще без спиртного. Полезем наверх. Можно посидеть там немного.
0: Злыдень мотнул головой на облако, теперь висящее низко над ними, словно темный бесформенный дирижабль. Не слишком уверенно Картер ухватился за нижний край облака и подтянулся наверх. Впечатление было такое, словно плывешь сквозь туман, ощущающийся как твердый только в тех местах, где его касалась рука. Парящая в воздухе темная пещера комнаты. В углу, или скорее в нише, потому что углов как таковых не было, стояла армейская койка, покрытая рваным клетчатым пледом, а рядом с ней стол с треснувшими чашками, блюдцами и три разномастных кухонных кресла. Над койкой на тонкой проволоке висела лампа без абажура, практически не дающая света. Трудно сказать, можно ли было то, что находилось позади койки, назвать стеной, но все же это пространство покрывали картинки с изображением обнаженных женщин.
1: «Это не я придумал, она», — объяснил злыдень, пролезая сквозь пол. «Все, что здесь есть, она придумала. Наверное, увидела когда-то в будке ночного сторожа. Ну, я для нее и есть что-то вроде ночного сторожа. Вот и получил, что имею. Но главное — бутылка. Слава тебе, Господи! Картинки — это хорошо, конечно, но бутылка... Бутылка...»
0: Он снова протянул ее Картеру, но тот покачал головой. Они уселись в кресла, которые тут же перекосились под ними в разные стороны. «Черт возьми», — подумал Картер. «Я ведь определенно видел его прежде. Но где?»
1: «Давай, Мак, глотни. Из всего того, что девчушка здесь устроила, только это и хорошо. Пьешь, а бутылка не пустеет. Так что у меня не убавится, а тебе полегчает. Если тут не пить, то начнешь разговаривать сам с собой. А какой в этом толк, сам понимаешь?»
0: Картер подумал, счел этот довод веским и хлебнул еще. Пойло обжигало, как и в первый раз. Но эффект алкоголя сейчас оказался сильнее, и мерзкий вкус как-то притупился. Он вздохнул и сделал новый глоток. «Ничего не скажешь. Теперь мир вокруг, даже несмотря на то, что это был мир Дороти, смотрелся лучше». Он вернул бутылку своему новому знакомому, внимательно разглядывая его. «Если подумать, такому типу здесь самое место. Почему они называют его злыднем?» «Давно ты здесь?» — спросил Картер. Злыдень пожал плечами и устремил поверх бутылки рассеянный взгляд.
1: «Может, год, может, два. Как тут посчитаешь? Иногда один день зима, а на завтра уже лето. Даже щетина у меня не растет с тех пор, как я здесь. Мне кажется, что прошло много-много лет. Хуже двигаюсь, все хуже. Ты не представляешь, Мак, как мне здесь бывает плохо!»
0: «Совсем плохо?» — с сочувствием спросил Картер.
1: «Совсем?»
0: Злыдень выразительно выкатил глаза из красных опухших век.
1: «Не то слово. Я вылезаю отсюда и пугаю этих детей всякий раз, когда она пожелает. Может, я хочу спать, или у меня что-то другое на уме. Неважно. Дороти посылает мне мысль: поднимайся и начинай пугать.

0: представляет.
1: А сопротивляться не пробовал? Отказаться? Спросил Картер. Что бывает, если ты говоришь «нет»?
2: Мак, сказать «нет» просто не получается. Все здесь происходит так, как она хочет. Если у нее зуд, ты чешешься. Если у нее сопли, ты вытираешь нос. Как только я ее не обзывал, но вот прошло время, и, веришь ли, Мак, я не помню ни одного прозвища. Пытаюсь вспомнить что-нибудь похлеще, и не могу. Она просто Дороти. Так и зову ее. Понимаешь, что я хочу сказать? Все здесь, как она хочет, даже у тебя в голове. Если будешь слушаться, получишь хоть какую-то свободу действий. Но если нет, все будет только по ее. И чем дольше ты здесь торчишь, тем больше.
1: Картер со страхом припомнил, до какой степени ему не хотелось играть в мяч и как послушно он это делал. Хуже того, он начал рассказывать эти дурацкие сказки вместо того, чтобы запротестовать, как он хотел.
0: И что еще хуже, уже какое-то время он ни разу даже мысленно не называл ее шоколадно-молочным чудищем.
1: Он думал о ней и обращался к ней только как к Дороти. И чем больше ты здесь торчишь,
0: он должен выбраться отсюда. Должен найти способ уничтожить этот мир, причем быстро.
1: Злыдень снова протянул ему бутылку, но Картер нетерпеливо отмахнулся. «Бежать, выбраться отсюда, вот что прежде всего. А для этого ему нужна ясная голова. А иначе мир мечтаний Дороти медленно засосет его и психологически, и физически, и даже его мысли станут лишь странной версией того, каким он кажется ей, и он угодит в ловушку. Завязнет тут, словно муха в янтаре, и станет воплощением ее представлений о приличном человеке».
0: «Приличный человек!»
1: Его передернуло. «Ничего себе способ провести весь остаток жизни!» «Нет, сейчас, пока он еще более-менее остается самим собой, Картером Брауном, пока не угасло его сознание удачливого молодого руководителя в реальном мире, занимающегося мотивационным анализом, именно сейчас самое время бежать отсюда!» «Реальный мир. Определение не хуже любого другого». Картер никогда не был мистиком, а фрейдистом делался только тогда, когда этого требовала ситуация. Его кредо выглядело предельно просто. Все, что существует, реально. Значит, постулируя космос как нечто безграничное по протяженности и возможностям, можно найти во всем этом бесконечном разнообразии место для любого мира, который человек способен вообразить, или о котором ребенок может мечтать. Пойдем дальше. Представим себе ребенка, терзаемого одиночеством и одержимого страстным желанием вырваться из этого одиночества, да к тому же обладающего совершенно невероятным врожденным даром. Такой ребенок вполне способен отыскать в слоистой материи космоса одну единственную щелочку и прорваться сквозь нее туда, где мир его мечты существует как осязаемая реальность. А отсюда недалеко уже до того, чтобы переносить в эту вселенную других людей, детей и взрослых, о камнях и цветочных горшках и говорить нечего. Трудно было сделать только первый шаг, решил Картер. Остальные дались ей гораздо легче. Среди бесчисленного множества параллельных миров можно найти то, что тебе по сердцу. Так Дороти и сделала? И если да, кто возьмется с уверенностью сказать, какой мир реальный, а какой нет? Наверняка и в том, и в другом можно умереть с одинаковой легкостью. Нет, это не критерий. Да и какая в сущности разница? Для Картера реален тот мир, из которого его выдернули. Мир, где он имел положение, индивидуальность и личную цель. Мир, который он любил и куда был твердо намерен вернуться. А этот другой мир, совершенно независимо от того, насколько он реален внутри своей собственной пространственно-временной среды, не более чем мир мечты, мир, откуда ему следует как можно скорее сбежать. Вопреки логике своих ощущений, он должен признать его несуществующим, покинув или каким-то образом уничтожив. Уничтожив. Он внимательно пригляделся к злыдню. Неудивительно, что этот тип показался ему таким знакомым. В сознании

0: Евгений мелькнул отблеск воспоминания о том, как несколько недель или, может быть, даже месяцев назад он видел фотографию этой самой физиономии, а под ней нравоучительную подпись. Да, бульварная газетенка. Он заметил ее, проходя мимо газетного стенда на 53-й улице сразу за Мэдисон. Что-то заставило его остановиться и бросить пристальный взгляд на фотографию, занимающую большую часть первой страницы. «Этот человек сам погубил себя». Вот что было на ней написано. Далее следовало объяснение, изобилующее газетными штампами. Вот, дескать, что может случиться с тем, кто не работает, спит в подворотнях, не питается как положено и беспробудно пьянствует. Даже самые стойкие врачи и медицинские сестры отводят взгляд от этого ужасного существа, когда-то бывшего человеком. И тем не менее, фотография предоставляла всем желающим возможность увидеть именно это ужасное существо, когда-то бывшее человеком. Он лежал на носилках в переулке, где его нашли. Зрелище относилось к разряду тех, которые не скоро забудешь. Самое ужасное, что этот человек был еще жив. Пустой, ничего не выражающий взгляд, устремленный в объектив камеры. На лице и теле ни ран, ни крови, вообще ничего, кроме грязи, и все же возникало ощущение, что этот человек упал с 10-го этажа или был сбит автомобилем, мчавшимся со скоростью 90 миль в час. Однако почему-то не умер. Точнее, умер, но не совсем. Только отчасти. Тело цело. Глаза открыты. Человек жив. Вот все, что о нем можно было сказать. При взгляде на фотографию возникала мысль о сложной органической смеси, которая должна была стать живым существом, но почему-то не стала. По сравнению с абсолютной бессознательностью этого, с позволения сказать, человека, кататония казалась в высшей степени активным состоянием. Согласно заметке, именно в таком виде его нашли в переулке, доставили в городскую больницу, и 10 часов доктора бились над ним, пытаясь вывести из этого состояния. Тщетно. Никакой реакции. Картер хорошо запомнил фотографию. На ней был изображен злыдень. Возможно, в этот самый момент в одной из больниц Гренвилла испуганная, борющаяся с дурнотой Лия смотрит на другое тело, имеющее отдаленное сходство с неким Картером Брауном, но в одном важном отношении в точности напоминающее ту давнишнюю фотографию. Тело едва живое, не реагирующее ни на какие раздражители, способное лишь просто существовать, поскольку его сознание находится в другом месте. Здесь, в этом личном шоколадно-конфетном мире Дороти. Он должен выбраться отсюда. Несмотря ни на что, он непременно выберется отсюда. Только для этого ему нужно что-то вроде динамита. Психологического динамита. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
1: «Даже перерезать себе глотку!» —
0: продолжал между тем свой тягостный рассказ злыдень.
1: «Ах, может, вначале я и смог бы перерезать себе глотку, если бы додумался до этого. А теперь слишком поздно. Стоит попытаться, и мне делается как-то все равно. Я и голодом себя морил, но все без толку. Тут и есть-то нечего, кроме сладостей. Ну, можно перестать их есть, и что с того? Здесь можно вообще ничего не есть, можно даже не дышать. Перестань дышать, и все равно не умрешь. Точно, говорю, маг, точно. Можно не дышать часами, и ничего не случится. Здесь случается только то, что она хочет, чтобы случилось. Вот и весь сказ».
0: Картера охватило отчаяние, но сдаваться он не собирался.
1: «А как же в таком случае мы сейчас сидим здесь с тобой и разговариваем обо всем этом? Мы даже можем придумать какой-нибудь осуществимый план, а ведь она вряд ли хочет, чтобы это случилось. И все же мы сидим и разговариваем. Значит, на самом деле случается не только то, чего она хочет».
2: «Мак, ты все еще не въехал. Если мы сидим тут с тобой и болтаем, значит, она этого хочет. Раз она посчитала, что мы должны быть вместе и разговаривать, значит, мы будем вместе и будем разговаривать. Она, покуда, тоже не дремлет. Придумывает, что делать дальше.
0: Что бы мы тут ни напланировали, это ее не заботит. Все равно бестолку. Картер нахмурился, но не из-за разъяснения злыдня, а из-за неожиданного и очень неприятного подтверждения его слов. Что-то силой потянуло его, принуждая покинуть облако и опуститься на конфетную поверхность. Дороти вернулась и хотела, чтобы он снова был рядом и выполнял ее желания. Картер так сильно сопротивлялся этой тяге, что даже вспотел. Тяга стала сильнее. Еще сильнее. Он до боли стиснул кулаки.
2: «Шоколадно-молочное чудище!» сквозь стиснутые зубы заставил он выдавить из себя. «Помни! Шоколадно-молочное чудище!»
0: Злыдень заинтригованно посмотрел на него.
2: «Эй!» — сказал он. «Сделай доброе дело, маг! Обругай ее еще раз! Так приятно слышать ругань! Честно тебе говорю!» Даже если я тут же забываю проклятие, мне нравится их слышать, хотя бы ради прежних времен.
0: Картер, погруженный в свою собственную борьбу, его колотило в кресле. Локти он плотно прижимал к бокам. Покачал головой.
2: «Нет», — тяжело дыша сказал он. «Не могу. Не сейчас». «Понимаю. Это трудно. В смысле, я и сам прошел через это. Когда я тут только появился, то поначалу тоже сопротивлялся ей каждый раз, когда чувствовал, что она посылает мысли. Сопротивлялся, но ничего не выходило. Знаешь, как со мной все случилось? Я слонялся по восточным 50-м, по Сатан Плейс и так далее. Ради глотка спиртного, в поисках места, где на ночь голову преклонить, все впустую. Замерз, как собака, но проклятый мир держал карманы застегнутыми. Приходит ночь, прилечь негде. Я не сплю, хожу, чтобы не замерзнуть. Часов в 5-6 утра я уже готов. Мешок с отбросами, больше ничего.
0: Вопреки своей решимости сопротивляться, Картер обнаружил, что уже стоит на ногах. Он чувствовал, что лицо его налилось кровью от усилий. Нужно остановить ее прямо сейчас. Это единственный способ лишить ее мир силы. Дороти звала его. Дрожащим грязным пальцем злыдень поглаживал горлышко бутылки.
2: «И потом я вижу этот тупичок между домами, почему-то открытый, хотя обычно их запирают на ночь. Я иду туда, в темноту. Там решетка, горячий воздух поднимается из подвала, но ветер туда не задувает, можно прилечь. Я думаю, да чего же я везучий старый бездельник? Но это было последнее мое везение. Я просыпаюсь, вокруг светло. И эта девочка, эта Дороти, смотрит на меня. Смотрит. В руках у нее большой мяч, она... стоит и смотрит на меня, а потом протягивает мне бутылку. «Это бутылка моего папочки», — говорит она. «Он выбросил ее прошлой ночью после вечеринки, но это его бутылка». «К чему мне неприятности с детьми в этом районе? К тому же мне не понравилось, как она на меня смотрит. Брысь, девочка», — говорю я. Заваливаюсь снова и просыпаюсь уже здесь. Со мной бутылка и все такое». «Мак, сразу после этого разговора мне стало совсем хреново. Тяжело, я имею в виду. У нее здесь такие штуки огромные, с ногами и с разными...»
0: Как будто испытывая жгучее желание сделать это, Картер повернулся спиной к злыдню и начал опускаться сквозь черный туман. Невнятная речь продолжала выплескиваться за его спиной, словно вода из стакана, зажатого в трясущейся руке. Ноги Картера отказывались подчиняться посылаемым головой нервным импульсам. Он был не в состоянии сопротивляться. Это совершенно очевидно. Могло ли воспротивиться солнце, когда Иисус приказал ему остановиться? Или потоп, который должен был продолжаться 40 дней и 40 ночей? Нет, надо действовать как-то иначе. Искать другой способ борьбы. А пока подчиняться ее требованиям. Дороти ждала его на участке аккуратно скошенной травы около куста с розовыми и зелеными конфетами. Когда Картер оказался рядом с ней, она на мгновение подняла взгляд на темное облако. Оно исчезло. «Что случилось со злыднем?» — спросил себя Картер. «Она уничтожила его или временно отослала куда-то вроде тюрьмы, как она себе ее представляла?» И только потом он как следует разглядел Дороти и происшедшие с ней перемены. Все те же голубые джинсы и кашемировый свитер, но сейчас он был чист, абсолютно чист. Ярко-желтый, можно сказать, с иголочки. И она стала еще выше и стройнее, чем в прошлый раз. Но этот желтый кашемировый свитер, он прикрывал невероятно, просто чудовищно торчащие груди, явно позаимствованные с афиши в дешевой киношке, победоносные атрибуты какой-нибудь голливудской секс-бомбы. Остальное тело по-прежнему выглядело детским, сейчас даже больше, чем когда Картер впервые увидел ее. Но в сочетании с этой фантастической грудью возникал карикатурный эффект. Вот только что означают эти маски красного на губах, комки туши на ресницах и режущая глаз краска на ногтях? Неужели? Он сердито тряхнул головой. Только этого ему не хватало.
3: Ну вот,
0: с жеманной улыбкой заговорила наконец Дороти.
3: Мы встретились снова.
0: Это было неизбежно, ответил Картер, не веря своим ушам. Судьба связала нас. Мы живем под одной и той же странной звездой. А еще говорят, что дети нынче развиваются рано. Ничего удивительного. Интересно, откуда она взяла этот диалог, спрашивал себя Картер. Из кино? Из телевизионной драмы? Из книг? Или из своей собственной, явно свихнувшейся головы? И какая роль предназначалась ему? Ее роль была очевидна. Она самым вульгарным образом соперничала с Лией. Мелькнула мысль. С Лией и с кем еще? Но все затмевало пугающее понимание. Он говорит то, чего в жизни не сказал бы по доброй воле. Разве когда-нибудь его мысли обретали форму таких клише? Мелькнуло воспоминание. Он придумал для нее прозвище. Очень трудно вспомнить, но непременно нужно. Что-то вроде... Или нет? Да! Дороти! Другого имени у нее нет. Но это не так. Нет! Он напряженно думал, словно страус, пытающийся взлететь и мучительно, отчаянно хлопающий крыльями. Ужасно. Ужасно! Нужно каким-то образом дотянуться до собственной личности. Он должен вырваться. Разбить вдребезги.
3: «Ты по-прежнему любишь меня со всем пылом страсти, несмотря на долгую разлуку?» — спросила она. «Погляди мне в глаза и ответь. Скажи, что твое сердце принадлежит мне одной».
0: «Не буду!» — мысленно застонал он и поглядел ей в глаза.
1: «Нет, не могу! Не могу молоть такой совершеннейший вздор! И ведь она ребенок, маленькая девочка!»
3: «Неужели ты сомневаешься во мне, дорогая?»
0: Слова маленькими толчками вырывались у него изо рта вместе с дыханием.
3: «Никогда, никогда не сомневайся во мне. Ты для меня единственная. Так было и будет всегда, до тех пор, пока существует небо над головой и земля под ногами. Ты и я. Мы всегда будем вместе».
0: Он должен прекратить это. Еще немного, и она полностью возьмет его под контроль. Он уже говорит то, что она хочет услышать, а скоро будет и думать так же. Однако мысленные призывы не помогали. Как только она замолкала в ожидании и наступала его очередь, Картер не мог сдержать рвущихся изо рта слов. Дороти перевела взгляд на совершенно одинаковые холмы в отдалении. Глаза у нее затуманились от слез, и вопреки собственному желанию, Картер почувствовал, что в горле у него перехватило.
1: «Нелепо!»
0: И тем не менее,
3: как грустно!» «Я почти боялась твоей любви», — сказала она. «Я чувствовала себя такой одинокой и убедила себя...»
0: «Сейчас, пока она говорит, пока вся сила ее разума не обращена на него, потом она будет непреодолима. Сделай то, что должен. Вот он, способ взорвать мир ее мечты. Сделай это!»
3: Он потянулся к ней. «Что ты забыл меня и нашел другую? Откуда мне знать?»
0: Он внезапно схватил ее. Он сделал то, что был должен. Земля дрогнула под ногами, и от края до края небес прокатился оглушительный рев. Однако Картер не оглох, иначе как бы он мог расслышать все, каждый звук, каждую ноту этого немыслимого раската, от которого завибрировали сами кости черепа? Как бы мог почувствовать сопровождающие эти звуки страх? Кричала не только Дороти. Кричали леденцовые деревья. Кричали кусты с пирожками. Кричали оба холма. Шоколадная река вздыбилась между кричащими берегами и кричала тоже. Кричали камни и даже воздух. А потом земля раздалась, и Картер Браун провалился в тартарары. Его падение длилось целые столетия. Его падение длилось бесконечные эпохи. Его падение длилось вечность. Потом оно прекратилось, крики смолкли. Он отнял руки от ушей и оглянулся по сторонам. Он находился внутри тускло-серого, совершенно круглого, лишенного каких бы то ни было выступов склепа. Ровная изогнутая поверхность со всех сторон. Ни дверей, ни окон, ни швов, ни трещин. Место абсолютно непроницаемое для света и звука. «Так и должно быть», — начало доходить до него, пока он как безумный описывал круг за кругом. «Самое дно этого мира мечты, откуда ни свет, ни звук никогда не дойдут до сознания Дороти. Потайная камера в ее уме, созданная специально для того, чтобы спрятать там смертельно опасные воспоминания о нем навсегда, или, по крайней мере, на тот срок, пока будет продолжаться жизнь самой Дороти».

0: Илья Новак. Из глубин. Саба майл айту. Торджала кинь стала анна гори дилукулум. Без сомнения, доктор Хаокин был талантливым экспериментатором и лучшим из ныне практикующих врачей-гипнотизеров. Но профессора Барнаби слегка раздражала его манера произносить восторженные монологи. Да еще дама на стуле сидела с застывшим взглядом и не шевелилась.
1: «Ведь уже поздно. Скажите, для чего вы меня позвали?» – спросил Барнаби. И в ответ Хаоким, покачивая перед лицом дамы хрустальным колокольчиком на длинной серебряной цепочке, завел свою шарманку.
2: «Мою работу можно уподобить лозоходству по поверхности мозга. С этой лозой, —
0: доктор качнул колокольчиком,
2: — я не спеша двигаюсь через пустоши рассудка. Я продираюсь сквозь вересковые заросли моральных запретов и забредаю в чаще генетической памяти. Под сенью шатра либидо я отдыхаю на берегу озера, в черных глубинах которого таится древнее чудовище Она. В своих странствиях мне приходится плутать в каменных лабиринтах воспоминаний, пересекать патогенные зоны кошмаров, отдыхать в укромной долине первого сексуального опыта и барахтаться в прихотливых волнах океана случайных ассоциаций. И вот однажды я обнаружил, что на отдаленном и до сих пор никем не исследованном полюсе сознания есть, выражаясь метафорически, затерянная пустыня, совсем небольшая, и посреди нее озеро, даже не озеро, почти лужа. К моему удивлению, выяснилось, что такая пустыня с озерцом есть в сознании каждого человека. Несколько дней назад я впервые пересек эту пустыню и, опять-таки говоря метафорически, встал над озерцом. Его берега покрывала корка запекшихся нейронов, ограждая поверхность от любого вмешательства, а вода была чиста и прозрачна. Казалось, лучи жаркого солнца, светящего из-под высоких черепных сводов, пронзают ее насквозь. Однако... Странное дело, я не видел дна. Озерцо было бездонным, и вместо своего отражения я разглядел лишь смутный образ, словно клуб белесого пара в сине-зеленой воде. Я повернул свою лозу, и тогда что-то поднялось из глубины. Поднялись слова. Думаю, сейчас я опять услышу то же самое, и это будет уже в четвертый раз. Вот.
0: И Хаоким качнул колокольчиком. Звук оказался чистым, нежным, как первый солнечный луч, проникший под веки сквозь рассветную дрему. Дама на стуле закрыла глаза и, почти не шевеля губами, проговорила глухо, отрешенно, голосом, мало походившим на женский:
3: «Саба май лайту, торджалаки инстала на горе дилокулум».
1: «Вот!» — воскликнул Хаоким. «Вы слышали, друг мой? Опять то же самое, в четвертый раз! Они все говорят одно и то же!»
0: Он вновь качнул колокольчиком, теперь резче. Дама моргнула и пришла в себя.
1: «Вы свободны, дорогая. Нет-нет, платы не надо, сейчас я на отдыхе, это просто дружеская помощь. Сеанс прошел успешно, вечерняя мигрень отменяется».
0: Когда пациентка, с восторгом поблагодарив доктора, ушла... Барнаби задумчиво сказал:
4: «Да, вроде что-то знакомое, но... Потому вы и позвали меня?»
1: «Конечно, дорогой мой! Каково? Вы знаток, вы лучший из лучших! Кому как не вам расшифровать это послание?»
4: «Ну-ну, не преувеличивайте». Барнаби даже порозовел от смущения.
0: «Да. Там было слово «приходит», а еще что-то на датском и, кажется, на готском. Слово «красный» или даже так «красном» — это же глупость. Неужели все ваши пациенты, когда вы подвергаете их гипнотическим манипуляциям и вторгаетесь в определенный отдел их мозга, произносят одну и ту же фразу?
1: «Все!» —
0: протянул Хаоким, нависая над Барнаби. Тощий великан и низенький толстячок, стоя рядом, выглядели как единица и ноль.
1: «Все!» «Однако же я не решусь утверждать столь категорично, так как, повторяю, обнаружил это недавно, уже когда мы приехали сюда, в коттедже. То есть я услышал эту фразу пока что от четверых, но интуиция подсказывает мне. При гипнотической стимуляции определенного рода я и впредь буду слышать все те же слова. Вы — гуманитарий, филолог, знаток языков. Вы переведете их?»
4: Пока что я разобрал лишь «красный» или «красным», «приходите» и еще, пожалуй, «семь».
1: Но что это за язык?
4: Это разные языки.
1: Ну, хорошо, попробуем.
4: К счастью, я захватил в отпуск несколько словарей, собираясь готовиться к лекциям. Теперь они пригодятся.
1: «Так идемте!» —
4: обрадовался Хао Ким, вешая цепочку с колокольчиком на свою тощую длинную шею. Спустя всего пару минут пожилой профессор и пожилой доктор скорым шагом шли сквозь ночь от крошечного летнего домика Хао Кима к несколько более вместительному жилищу Барнаби. Доктор был холост, а профессор приехал на отдых с женой, пятилетней дочерью и отцом, глубоким стариком. Как выяснилось по дороге, жена Барнаби уехала на длительную с ночевкой экскурсию в глубину острова. Девушка с внучкой, скорее всего, уже спали.
1: «Нет, это чепуха», — говорил Барнаби, пытаясь угнаться за длинноногим спутником. «Подумайте сами, как такое может быть? Что это за слова? Что это за мантра такая, зашитая в мозг каждого человека?» «Может быть, пароль, включающий человеческий компьютер на самоуничтожение?» — ухмыльнулся Хао Ким. «Нет, нет, решительно чепуха». «Формально говоря, да, ведь все мои пациенты живы. Приходят красным семь. Непонятно. Но я ведь проверил уже четверых».
4: «И что же? Все они такие же отдыхающие, как и мы, ведь так? Люди примерно одного возраста, достатка, социального положения».
1: «К чему вы клоните? Как это связано?»
4: «Не знаю, но тем не менее утверждаю. Для полноты эксперимента вам необходимо подвергнуть внушению и дальнейшему исследованию других, отличающихся...» Барнаби не договорил, потому что Хао Ким, крякнув, повернулся в сторону проходящего мимо молодого, загоревшего до черноты грека, который днем обычно сидел на складном стуле у берега и сдавал на прокат легкие пробковые лодочки.
1: «Постойте, молодой человек!»
4: «Нет, ну зачем же так?» — начал было Барнаби, но опоздал. Колокольчик, звеня монотонно и завораживающе, уже раскачивался перед глазами грека. Хао Ким действительно был одним из лучших гипнотизеров. Лодочник впал в транс, а вскоре его обветренные губы приоткрылись, и глухой отрешенный голос молвил:
3: «Сабамай лайту, тарджалакин стала анна гори дилукулум».
4: «Ну, конечно, еще и голландский», — отметил Барнаби в то время, как Хао Ким выводил грека из транса.
1: «Что вы сказали?»
4: Они уже приблизились к дому профессора.
1: «И я говорю, что второе слово «мал» — это, судя по всему... Ага, нет, это баскский. Погодите, я сейчас».
4: В комнате в кресле перед телевизором сидел отец Барнаби, на его коленях примостилась внучка.
1: «По-моему, это означает «раз», — продолжил профессор.
3: «Сабамайл айту, торджалаки инстала анна гори дилукулум», — раздумчиво повторил Хао Ким и добавил, обращаясь к отцу профессора.
1: «Добрый вечер. Так, значит, у нас есть семь, потом «раз», потом «приходит» и, наконец, «красный». Что-то я не пойму». «Лапочка!» — вскричал он, вдруг подскакивая к креслу.
4: Взяв девочку на руки, доктор торжественно поцеловал ее в лоб. Дочка Барнаби нахмурилась. В руках у нее был розовый чупа-чупс, зализанный до состояния тонкой сосульки.
3: «Господи, да мы все липкие! Что это у нас? Леденец?» «Да, леденец!»
4: Ребенок хмуро смотрел на гостя, не выпуская конфету изо рта, а Барнаби скептически наблюдал за сюсюкающим доктором. Никогда не имевший собственных детей, Хао Ким трепетно относился к чужим.
1: «Ладно, ладно», — наконец произнес Барнаби и кивнул отцу. «Уже совсем поздно, ей пора спать, папа. Спокойной ночи, красавица».
4: Когда старик и девочка скрылись в соседней комнатке, профессор достал из стоящего в углу чемодана несколько словарей, лист бумаги и карандаш.
1: «Ну что же», — сказал он, усаживаясь за стол и включая лампу.
4: «Четыре слова я припомнил своими силами. Теперь поищем остальные. Вроде бы здесь нет латыни, хотя как раз ее можно было бы ожидать в такой фразе, но зато есть что-то из тюркского.
1: Но что это за слова, которые будто бы лежат на самом дне сознания от начала времен? Я все равно буду считать это совпадением, пока кто-нибудь не докажет мне обратного».
4: Профессор сосредоточенно листал словари, когда, уложив внучку, в комнате вновь появился его отец. Он выключил телевизор и направился обратно в спальню.
1: «Баба, одну секунду!» — позвал профессор.
5: «Что тебе?» — спросил старик скрипучим голосом.
1: «Одну секунду, папа. Вы ведь знакомы с Хаокимом? Это мой друг. Он врач, он хочет кое-что сказать вам».
2: И Барнаби горячо зашептал на ухо Хоакиму.
1: «Ну, загипнотизируйте его. Он из Восточной Германии, хотя по национальности поляк. Был мастером на предельной фабрике, пока не эмигрировал. Совсем другой социальный слой. Мне интересно, разве вам нет? Ну же, давайте!»
2: Спустя минуту глухой отрешенный голос промолвил:
6: «Саба май лайту, торджалаки инстала на горе дилукулум».
1: «Чертовщик!» —
2: почти рявкнул Барнаби, когда Хаоким отступил от старика, и тот, устало поднявшись из кресла, с недовольным видом зашаркал в спальню.
1: «Не понимаю. Это же... это крупное открытие, не так ли?»
7: «Ну да, похоже», — растерянно протянул Хаоким. «Только пока не могу понять, что именно я открыл».
2: За стеной проскрипели пружины, когда старик улегся. В прибрежном поселке все спали. Время перевалило за полночь, а ночи летом в этих широтах длятся недолго.
1: «Здесь очень старая мебель», — заметил Барнаби. «Стол качается, кровать даже под 5-летним ребенком начинает скрипеть. Я уже жаловался в дирекцию, завтра обещали заменить. Теперь не мешайте мне».
2: И он снова углубился в словари. Хаоким, порывистая натура которого не терпела бездействия, стал ходить по комнате, скупо освещенной огнем настольной лампы. Так прошло минут 10.
1: «Скажи», — вдруг произнес Барнаби.
8: «Ну, конечно, это киргизский. Тут возможны варианты: или скажи, или глагол, или, допустим, молви. Впрочем, они все равно синонимичны.
1: Какое это слово?»
2: Хаоким склонился над столом.
1: «Третье? Ага. Так, и что у нас получается?»
2: Схватив карандаш, он стал писать.
1: «Семь раз, скажи, приходят красным. А вот это, которое перед красным, овер, что это?»
2: «Предлог, скорее всего. В или на, или еще это может быть что-то вроде во время».
1: «Мне тут пришло в голову... Ха! А что, если это ответ на вопрос о смысле жизни?»
2: «Спокойнее, доктор, спокойнее. Я филолог, но не полиглот. Я не могу знать все языки мира. Пожалуйста, выпейте пока чаю, если хотите». Однако Хаоким не желал чаю. Он ходил по комнате от стены к стене, иногда вставал у окна и вглядывался в ночную темень. Потом бросился в кресло перед выключенным телевизором и заснул. А проснулся, когда за стеной скрипнули пружины, после чего мимо кресла в сторону туалета прошаркал старик. Барнаби сидел за столом и глядел на Хаокима.
8: «Ну, что у вас?»
2: — спросил доктор, протирая глаза.
7: «Кажется, я расшифровал, хотя...»
8: «Что? Ну уже, говорите!»
7: «Послушайте, а ваш гипноз безвреден?»
8: «Конечно».
2: Они замолчали, когда старик прошел обратно. Заскрипели пружины, он лег.
7: «То есть абсолютно безвреден? И нет ни малейшего намека на какие-либо отрицательные последствия?» — повторил вопрос Барнаби.
8: «Какие последствия, дорогой мой? Гипноз практикуют уже не один век. Наоборот, это полезно. Так что означает последнее слово?»
7: «Я не уверен. Мне надо услышать его еще раз. Потому я и спрашиваю. Дочь...»
1: «Малышка? Ваша девочка?» — удивился Хаоким. «Вы хотите, чтобы я ее загипнотизировал?»
2: Доктор замер с раскрытым ртом, сам не понимая, почему эта мысль обеспокоила его. Уж кому как не ему было знать, что гипнотические сеансы никакого вреда принести не могут. И все равно Хаокима пугал этот отрешенный голос, который может палиться из уст ребенка.
1: «Ну так что же?»
2: Барнаби с тревогой уставился на него.
1: «Ведь я потому и спрашиваю. Безвреден, говорите? Или у вас все-таки есть сомнения?»
8: «Нет, никаких сомнений, все нормально», — упавшим голосом произнес Хаоким.
1: «Нет-нет, гипноз действительно абсолютно... Я сейчас ее принесу».
2: Он отправился в спальню,
9: поднял девочку с постели, принес в комнату и осторожно усадил в кресло. Ребенок проснулся, но явно не понимал, что происходит.
10: «Малышка!»
9: – прошептал Хаоким, поднимая колокольчик.
10: «Дорогая малышка, смотри сюда!»
9: Через пару минут дорогая малышка молвила отрешенным недетским голосом:
6: «Саба майлайту торджалак инстала на горе дилокулум».
9: Доктора Хаокима передернуло. Потом ребенок захныкал, и он осторожно отнес девочку в спальню. Проскрипели пружины, воцарилась тишина. Хаоким вернулся в комнату. Барнаби уже склонился над словарями.
10: «Профессор?»
9: – неуверенно произнес доктор после продолжительного молчания.
10: «Вы не находите, что на этот раз оно звучало как-то... ну, не так. Словно бы глуше, а? В общем, что у нас получается? 7 раз молви, торджалаки приходят, далее какой-то предлог и красным, да?»
9: Однако Барнаби не слушал доктора. Склонившись над столом, он лихорадочно листал книги. Хаоким пожал плечами и вновь стал мерить комнату шагами.
10: «Рассвет!»
9: Вдруг услышал он голос Барнаби и посмотрел в окно. Там было еще темно. Хаоким подошел к столу и склонился над листом бумаги, где аккуратным детским почерком профессора было выведено: 7 раз молви, некто приходит, предлог, красный, рассвет».
10: «И что же? Вы расставили это в том порядке, в каком оно и...»
9: «Да, но осталось еще одно слово. Я слышал его, я даже вроде бы узнаю язык, но никак не могу сообразить».
10: «Вот это слово, да?»
9: Длинный палец Хаокима уперся в строчку.
10: «Торджалаки! Немного зловещее слово, мне кажется».
9: «Дайте мне еще подумать», — попросил Барнаби. Хаокиму все больше хотелось спать. Он пошатался по комнате, потом включил телевизор, но Барнаби тут же раздраженно окликнул его.
10: «Уберите, мешает!»
9: Наконец, записав что-то на листке, профессор выпрямился и произнес:
10: «Есть!»
9: За стеной приглушенно скрипнули пружины.
10: «И что же там?» – спросил доктор.
9: «Вы хотите, чтобы я прочитал?»
10: «Ну, конечно же! Да что это с вами, дорогой мой?»
9: Барнаби поежился. «Как-то промозгло стало. С океана веет сыростью, и особенно это чувствуешь, когда воздух охладится за ночь. Вы замечаете?»
10: «Так, ладно.
9: Здесь суахили, голландский, киргизский, венгерский, датский, готский, баскский.
10: Понимаете, а вдруг смысл на самом деле другой? Я ведь ориентировался только на слух, не видел правильного написания. Эти слова, звучащие точно так же, но на каком-нибудь древнем языке или древних языках, могут означать нечто совершенно иное. А последнее слово вообще расплывчатое, у него нет четкого определенного значения. В общем, я тут еще изменил падежи, поэтому получается... ну, скажем так. 7 раз молви, создание приходит на красном рассвете».
9: Хаоким в полной растерянности воззрился на него.
8: «Создание? Дорогой мой, какие создания?»
9: «Там возможен целый ряд синонимов. Посланники, стиратели сознания, уничтожители». Барнаби вяло провел ладонью по лицу, встал, прошелся по комнате и замер у окна.
10: «Ну, ради всех святых, что это означает?»
9: «Не знаю. Может быть, формула смерти? Слова, которые Бог сказал Адаму и Еве, изгоняя их из рая? Девиз сатаны? Я не знаю. Просто ума не приложу». За стеной скрипнули кроватные пружины. Хаоким уселся на стул, до того занятый профессором. Они переглянулись. Доктор сидел, согнув длинные ноги, будто готовый вскочить в любое мгновение, а профессор стоял у окна, сцепив руки за спиной.
10: «Все равно чепуха», — глухо произнес Барнаби. «Ну подумайте, каким образом некая фраза может вызвать что-то извне, повлиять на окружающую нас реальность?»
9: Осунувшееся лицо профессора обратилось к окну, за которым шумел океан. Хаоким вгляделся в листок.
6: «Семь раз, молви, торджалаки приходят на красном рассвете».
9: Вдруг он нахмурился, поднес к глазам руку, загибая пальцы и шевеля губами. Досчитав, произнес, не поднимая головы.
6: «Извне вы сказали?»
9: «Нет, речь о другом. Что если как раз сейчас что-то поднимается из глубин?» Мигнув, погасла настольная лампа. Перед рассветом в поселке иногда ненадолго отключали электричество. Пружины кровати скрипели за стеной все громче и громче. Хаоким смотрел на Барнаби, а Барнаби, не моргая, смотрел в окно, за которым что-то приближалось со стороны лодочной станции. Пружины проскрипели особенно громко, пронзительно. Раздался тихий свист, щелканье, затем тихие невнятные голоса. Открылась дверь в комнату. Что-то застрекотало. И вот тогда доктор Хаоким закрыл глаза, чтобы не видеть, как, наполняя комнату страшными тенями, сквозь окно медленно вливается жирный, осклизлый свет зарождающегося над океаном

Дарья Зарубина. Доктор Неживого. Рассказ из сборника «Профессионариум». Издательство «Снежный ком М», 2021 год. Часть первая.

0: Ты ведь понимаешь, что так продолжаться не может.
1: Потряс пустой бутылкой, словно дикарь копьем с кремниевым наконечником. Заорал, задрав косматую бороду. Швырнул бутылку в стену. Осыпались на заметенный снегом асфальт блестящие клинья зеленого стекла. Хотел нагнуться, но повело, уронило вперед. Упал на четвереньки и, тряся и мотая крупной башкой, потопал по стеклу грязными ладонями. В паре метров от него невидимые узловатые сочленения пришли в движение, приготовились к захвату механические манипуляторы. Пополз дальше, оставляя на белом кровавые печати в сторону зеленой кабинки с круглой коричневой дверью, в центре которой мерцал, словно свечка, за толстым тонированным стеклом аварийный огонек. Кабинка следила выпуклыми глазами видеонаблюдения. Внутри нее что-то тихо шептало, накаляясь, неслышимое за подвыванием стихающей метели. Покинули свои пазы страховочные штифты, блокирующие дверь. Он шел, покачиваясь, как бредут в конуру сонные собаки. Мычал, тыкался лбом в ладони, захлебнулся хлюпающим влажным хрипом и упал, пару метров не дойдя до кабинки. Но медмат уже зацепил пациента. Мелькали на дисплее данные удаленного сканирования. Золотистый дрожащий огонек начал расти и шириться, превратился в крупный, пульсирующий ультразвуковым сигналом красный крест.
2: «Вы нуждаетесь в медицинской помощи», — ласково позвал механический голос из динамика. «Для ее получения нажмите на клапан кабины медмата или приблизьтесь на расстояние госпитализации любым возможным способом».
1: Лежал ничком, тихо подвывая. Холод пробирался в тело, прокатывался по кишкам грохочущими спазмами. Задержать дыхание, расслабить мышцы.
2: «Переохлаждение, отравление алкоголем, резанные раны передних конечностей. Вы нуждаетесь в медицинской помощи. Для ее получения...»
1: Перекатился на спину, вытянул сизые от холода губы дудкой и с каким-то злым наслаждением, понимая, что так и теряют человеческий облик, выдал вверх, как поезд, с потоком белого пара хриплое «У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у
2: откатилась в сторону, выпустив из темного, слабо фосфорицирующего лиловым нутра пучок манипуляторов, а ровный механический голос продолжал твердить о переохлаждении, отравлении алкоголем и резаных ранах передних конечностей. Выброс манипулятора стандартного городского медмата — метр, как занос у трамвая. Вспомнилось, как в детстве видел эту надпись перед собой, когда они с мальчишками катались на колбасе. Была сзади у трамваев такая штука для сцепки вагонов. Караулили на повороте, когда идущий в парк вагон кренился, огибая по углу аллею с голубями и бабками, демонстрируя вокальные способности тормозов и тот самый метровый занос. Прыгал на колбасу первым, самый мелкий и отчаянный. А может, наоборот, самый хитрый. Ни разу не упал. А Ленька Горелов свалился как-то на спуске, побился. Так и стояло перед глазами, как он лежит на спине, весь ободранный, и горлом у него такой протяжный, глухо вибрирующий звук. Трамвайный. Они испугались тогда с пацанами, что Ленька умрет. Но умер друг детства потом, уже взрослым, когда взорвали высотку. Об ответственности за теракт так и не договорились. То одни на себя тянули, то другие, но при этом не знали толком ничего, кто готовил взрыв, кто пронес мешки с гексогеном, поэтому им не поверили. Ведь Ленька еще живой был, когда его нашли. Жаль, медматов тогда не было. Смерть взрослого Леньки он от чего-то почти не почувствовал. На прощание не успел, комиссовали только через полторы недели. Думал, горе придет потом. Подкараулит и настигнет внезапно, как трамвайный занос. Только при чем тут трамвай? Так и не настигла. Он хотел, чтобы хоть что-то... Но не чувствовал даже холода. Изрезанные руки ныли, словно издалека. Манипулятор дотянулся, ущипнул за край рукава, потянул на себя, но разве так утянешь? Вспомнилось не к месту детства, завис. Так и вправду замерзнуть недолго. Как там механическая баба-то говорит? Переохлаждение, отравление алкоголем. Алкоголя в нем было почти ничего, но на голодный желудок. Скорее для эффекта. Забирало сильно. Сознание покачивалось, мотающееся из стороны в сторону голове, норовя соскользнуть в темный колодец памяти. Губы выдували пьяный гудок. Заснежило. Повернул голову, чтобы видеть закисеянный метелью медмат. Как тянутся, щелкают зажимами в воздухе манипуляторы, давят снежинки, но не могут дотянуться до пациента. Как пульсирует на полуоткрытые дверцы пламенный крест, такой яркий, что прожигает тревожным светом снежную пелену. Как собирается влага в ложбинке под крышкой, защищающей электронный медматов мозг. Переполняет углубление, течет по корпусу, вытаивает в снегу окошко до самого асфальта.
0: Пора.
2: Со стоном перекатился на бок, плюхнулся ничком в зону досягаемости манипуляторов. Ловкие хромированные руки медмата тотчас втянули пациента внутрь, нежно уложили в ложемент, осторожно разрезая по швам одежду. Потом сошьют обратно и обработают ткань. Хотя бы ради этого нормальному холостому мужчине стоит иногда поваляться на улице, надев что-нибудь требующее починки. В лиловом чреве невесомо и тепло, как во флатинг-камере. Руки пощипывает, когда начинается обработка ран. Ремни ложемента мягко фиксируют тело. Находит вену игла, прокладывают свой путь стерильные катетеры. В голове, где-то в туманной дали, словно на театральном заднике, на который смотришь с галерки, неторопливо движутся размышления о том, в какую сумму встает городу содержание социальных медматов. Конечно, большую часть сумм гасят работодатели по соцсчетам, и все-таки... Мысль о том, какой счет получит завтра контора, заставляет улыбнуться. Но растрескавшиеся на холоде губы слушаются плохо. Медмат уже обезболил их, хотя раны незначительные и по инструкции обработки не подлежит. Нехороший сигнал. Попытался пошевелить ногами. Обнаружил дополнительные ремни. Ноги здоровы, если ран нет, фиксации по протоколу не подлежат, даже у буйных пьяных. Если хочет пинаться, пусть пинается. Вся аппаратура защищена. Все неактивные манипуляторы и лекарственные препараты спрятаны за панелями. Попробовал дергаться, почувствовал, как накатывает паника. Прилагая все силы, забился в ремнях, пытаясь заставить их впиться в кожу, но это медмат. Возможность навредить себе в зеленой коробке спасения равно нулю. И все-таки дергается, рычит, вызывая в памяти 26-й год. Судан. Какого лешего нам понадобилось в Судане? Почему вырвали со второго курса повестки и отправили не в какой-нибудь задрипанный гарнизон в Центральной России, где до сих пор на воротах припаяны облезлые красные звезды, а в Судан? Зачтем как практику. Всего 2 месяца. 2 месяца войны, жары, говна, вони, каких-то мерзотных насекомых, здоровущих и лютых, пожеванных ударной волной, кое-где дырявых, как решето, обоссанных мертвецами экзоскелетов, тощих матрасов на бетонном полу, разряженных в ноль импульсных ружей, сваленных в кучу. Когда вязали, сопротивлялся, давился заколоченным в пасть грязным тряпьем, дергался так, что выбесил усталых до безразличия голодных партизан. Долго и скучно били. Сломали 2 ребра, выбили зуб. В уличные драки и то больше доставалось, бывало. Страшнее была тонкая струйка влаги, рыжей и вонючей, которая текла откуда-то сверху прямо ему на голову. Извивался, стараясь увернуться от нее, чтобы ненароком не глотнуть или не вдохнуть, потому что видел, как умер Ковалев. Как у него изо рта с кровавым кашлем червяки летели. Вспомнил, как скручивало пересохшие кишки.
1: Так боялся, что они уже там, ветвятся и множатся. Скоро полезут носом в пазухи, прогрызут мозговые оболочки.
2: По лицу стекал физраствор. Медмат промывал ссадины на щеках, а может и не физраствор вовсе. Прошлое настигало всегда внезапно. Включалось в голове, словно артхаусное кино. Дергался в ремнях, словно он все еще там, у тощих коричневых партизан.
3: «Господи, я хочу домой!»
2: Почувствовал, как по щекам медленно поползли новые капли. Манипулятор нежно промокнул их ватным диском.
3: «Мама!»
2: Сам не узнал свой сдавленный тихий шепот.
4: «Что, родной?»
2: Ответил из динамика все тот же механический ровный голос.
3: «Я хочу домой!»
2: Из-под полуприкрытых век наблюдал за подвижными панелями, вслушиваясь в шелест скрытых манипуляций.
4: «Ты дома. Сейчас засыпай, а когда проснешься, все будет хорошо».
2: На Господи, искусственный интеллект не отозвался, что уже неплохо. Или не настолько самодоволен, или пациенты все больше попадались ему не слишком верующие, а может, просто инфантильные.
4: «Больно? Домой, к маме».
3: «Мама!»
2: Жалобно прозвучало, почти по-детски.
4: «Да».
1: «Команда Омега-170712, экстренный сон, активировать запрос жетона».
2: Ждал привычного, запрос жетона активирован, шаркающего звука отъезжающей панели, цветных огоньков блока ручного управления медматом справа над ложементом.
4: «Ты поспи. Когда проснешься, все будет хорошо. Ты не умрешь. Смерти нет. Я с тобой, а смерти нет ее».
1: Кровь бросилась в голову. «Команда Омега-170712, экстренный сон, активировать запрос жетона!»
2: Едва ощутимый укол в плечо. Растеклась по мышцам легкая прохлада, подступила тревожная тошнота, адреналин боролся с действующим веществом введенного препарата.
4: «Что у этой модели из снотворного? А если не снотворное?»
1: «Команда Омега... 170712, экстренный сон! Активировать запрос жетона!»
2: Маленькая круглая камера смотрела на него, как глаз исполинского краба. Медмат молчал. Ждал, когда подействует лекарство, и пациент затихнет, перестанет трепыхаться в чашке ложемента.
1: «Боишься, что я умру?» — спросил он тихо.
4: «Ты не умрешь».
1: «А если я умру, ты будешь плакать обо мне?»
4: «Буду»,
2: — тихо ответил мягкий голос, в котором ему уже чудилось что-то живое.
1: «Кто ты из тех, кто был с тобой до меня?»

0: Как его звали?
1: Нет доступа к данным.
0: Он умер, мама?
1: Ты не умрешь.
0: Но он и не думал отступать. Как звали человека, который умер здесь с тобой? Сонное онемение пеленало тело так, что язык с трудом шевелился, на некоторых звуках застревал между зубами. Она молчала секунду или две, и слышно было, как в бок медмата бьется снаружи разошедшаяся снова метель.
1: Лазарев Виталий Ярославович. Год рождения 2013. 36 лет. Для доступа к карте введите номер личного жетона.
0: Личный жетон К-17-11-32. Доступ к панели управления. Не сразу заметил, что ремней на руках уже нет. С трудом поднял дрожащую от слабости ладонь на уровень сканера, дотянулся до открывшегося в стенке пульта.
2: Спи, мама. Ты больше не будешь плакать. Обещаю.

0: вывалился в метель голый и мокрый от физраствора. Холодом прохватило так, что лекарственный сон отступил, оставив только слабость. По отпечатку забрал из отсека с вещами мобилу и рацию, крикнул в трубку:
1: «Все, эвакуатор, давайте, дебилы!»
0: Дебилы выскочили из-за угла на конторском внедорожнике, накинули на плечи термоодеяло, нацепили мешавшую командовать парадом кислородную маску, помогли надеть брюки и носки, сунули в руку стакан с обжигающим кофе. Подогнали эвакуатор, который погрузил на платформу замерший с открытой дверью медмат. Снег сыпался ему в темное нутро, болтались гроздью неприбранные манипуляторы. «Мама». Всплыло что-то смутное в памяти. Фильм из детства. Искусственный интеллект космического корабля с таким же именем. «Мама». Наверное, машинам все-таки кажется, что они умнее нас, раз они латают то, что мы рвем, и чинят то, что ломаем.
1: «Ну как, машинка наша еще полечит?»
0: Начальник районной коммунальной службы дергал длинным корявым пальцем воротник пальто, заглядывал в глаза снизу вверх, как глядят смертельно больные, надеясь, что доктор в силах переубедить судьбу и выпросить для них еще пару лет жизни.
1: «Мы на участке две уже потеряли в этом квартале. Поликлиника воет. Скорая помощь вот так меня держит. Не справляются».
0: Вид замученного воющей поликлиникой дядьки в пальто в елочку не вызывал ничего, кроме досады. «Медмат выводится из эксплуатации, мне жаль».
1: «Мозги полетели?» —
0: с умным видом спросил коммунальщик. «Да, мозги. Физраствор ведь не неделю подтекал». Пальто в елочку странным образом пришло в движение, видимо, его хозяин пожал плечами.
1: «Думали, может, обойдется. А как пошли сигналы о сверхпротокольных медицинских манипуляциях, сами понимаете, счета выходят немаленькие. Физлицы ругаются, юрлицы ругаются, жалобы пошли. Вымогателями называют. А я не админ, я к машинке в голову не залезу. Обеспечиваю вовремя загрузку лекарствами по сигналу из диспетчерской. Если она считает, что надо лечить, так ведь, наверное, надо. Искусственный интеллект, он ведь вредить не может или на деньги разводить кого. Какой ему прок от всего этого? Ну, поди ж ты, объясни. А если перепрошить по-быстрому?»
0: «Попробуем». Хотелось поскорее отвязаться, но профессиональный интерес требовал собрать информацию о маме. «После смерти пациента медмат на профилактику выводили?»
1: «Какого пациента?» «А, Лазарева». «Так там даже толком и не работал аппарат-то. Я запись смотрел. Похрипел с минуту и помер. Две попытки интубации, а никак».
0: «А физраствор уже подтекал?» Мужик снова пожал плечами. «Мол, Россия, что ты хочешь, барин?» Барин хотел спать.

0: Ты не думал о том, чтобы сменить работу?
1: Вы из техподдержки? Я Удалов. Это я вам звонил.
0: Следак запустил пальцы в растрепанные волосы, потер затылок. Глаза у него были красные, тоскливые. Тоже, наверное, выспаться не получилось.
1: Давайте ваши документы,
0: просипел он, пытаясь откашляться.
1: В систему заведу, чтобы допуск дали.
0: Удалов, как складной метр, переломил тощее длинное тело над регистрационным терминалом.
1: ФИО.
0: Ковалев Сергей Викторович.
1: Должность?
0: Специалист по ТО и ТД и ТП.
1: Шутник.
0: Следователь пожевал губами, выдернул у него из рук карточку удостоверения и отсканировал. Буркнул.
1: Долго вбивать.
0: Шли коридорами. С тяжелым скрипом открывались и с клацаньем вставали на магниты двери, приветствуя зеленым подмигиванием прикосновения карточки Удалова. Медмат лежал навзничь. Боковые панели были сняты, ложемент демонтирован, манипуляторы вывернуты из гнезд. Из черных дырок торчали оборванные провода. Над мертвым остовом уличного медика колдовали два парня. Один тотчас выскользнул в двери. Слишком поспешно.
2: «Пальцы и образцы мы сняли, Иван Саныч»,
0: — бросил второй Удалову. Смерил Ковалева взглядом, усмехнулся.
2: «Свидетель ваш».
0: Парнишка был угловатый, дерганный, лет 25. Брючки с плохо заутюженными стрелками, тонкое желтое кольцо на безымянном пальце. На шее, видные за краем форменного воротника, две желтоватых отметины. Он тоже собрался уйти. «Будьте так любезны, поставьте аппарат на основание, если вас не затруднит».
2: «А если затруднит?»
0: — бросил эксперт с вызовом, глядя не на Ковалева, а на следака. Удалов засопел, зыркнул мрачно. Парнишка скривил рот в усмешке.
1: «Жене своей рассказывай, что тебя там затруднит», — не выдержал Удалов.
0: Дальше просто, предсказуемо, очень по-людски. Пришлось перехватить сжавшуюся в кулак костистую руку, так что эксперт не успел даже дернуться. Не ждал от айтишника такой прыти. Удалов посмотрел с интересом, но не стал проговаривать вертевшиеся на языке, где служил. Ковалеву хотелось как можно скорее избавиться от гадкого чувства, что он здесь лишний. Между этими людьми с их секретами, отношениями, мелкими драмами и системными багами. «Иван Александрович поможет мне с аппаратом», — сказал примирительно, разжимая пальцы. «А вы идите и разводитесь. Сами же понимаете, что дальше так нельзя». Эксперт вывернулся, потер руку.
2: «Нос свой не суй, куда не надо, техподдержка! Сын у меня!»
0: С людьми всегда трудно. Труднее. Тот, кто их когда-то спрограммировал, был мужик с фантазией. Вроде и видно, что сбоит, глючит, подвисает, когда не надо, а поди разберись, что и как. Самотравмирующаяся нейросеть. Подошли к медмату.
1: «Я не подниму. У меня грыжа позвоночная», — сказал Удалов мрачно.
0: «Ничего», — ответил Ковалев, осмотрел пациента. «Питание вроде не повреждено.
1: Стул дадите?»
3: «Стул дам».
0: Следователь ушел, вернулся с двумя предметами, ни один из которых стулом вполне не являлся. Нелепо запаянный в полиэтилен табурет и какой-то металлический ящик. Возможно, вывернутый из самого медмата в процессе снятия пальцев и образцов. Удалов поставил ящик на попа и уселся, вытянув долгие ноги. Подпихнул поближе табурет.
1: «Он из-за пленки хрустит противно, но зато, если что, брызнет физиологического, можно отмыть».
0: Ковалев подключил медмат к розетке, сел на стул, сложил на коленях руки.
1: «И что?»
0: — спросил Удалов, поерзав. «И ждем, пока на минимум зарядится. Если, конечно, ваши криминалисты не повредили систему электропитания».
1: «Вы решили, что ли, что это наши его так разобрали? Вы дело-то читали вообще? Открывали папку, что я прислал?»
0: «Не читал. Но намеренную порчу медицинского автомата осуждаю». В голосе следователя слышалось столько раздражения, что на лицо можно было не смотреть. Все эмоции и так читались легче легкого. Поэтому Ковалев сел, уперев руки в колени, уставился в помаргивающий датчик уровня зарядки аккумулятора. Следователь скривился, постучал себя длинным, как у орангутана, пальцем по лбу.
1: «Развелось, спецов! Букв не знают! Была попытка убрать свидетеля. Опера успели, когда они уже все вырвали и хотели для верности по медмату из гранатомета жахнуть. Каково, а?»
0: «Ну и жахнули бы, пожал плечами. Скорее всего, самим бы так прилетело, что никого судить бы не пришлось.
1: Только мешок собрать.
0: У этой штуки мозги очень хорошо упакованы».
1: «Вы в суде-то выступали хоть раз, Ковалев?»
0: Следователь вскочил, прошелся вокруг медмата, стараясь не глядеть в сторону спеца из техподдержки. «Сергей Викторович, если вас не затруднит».
1: «Уже выступали в суде как технический свидетель, гражданин Ковалев?» — съязвил Удалов.
0: «Выступал».
1: «Ну, хоть что-то».
0: Медмат ожил, задвигал обрубками манипуляторов в гнездах, так что оборванные провода зашевелились. На мониторе состояния замигали красные строчки. Нет связи с диспетчером, нарушена герметичность операционной зоны, датчики ложемента не отвечают, манипуляторы не отвечают, отсутствие необходимого количества лекарств, а именно... Голосовой пароль при свидетелях выводить запрещено. Запихнул оцеллофаненный табурет внутрь запрокинутой кабинки и пробежал пальцами по панели управления, вводя номер личного жетона. Шаркнул ладонью по сканеру, удостоверяя личность. Запросил доступ к данным о пациенте. «Имя?»
1: «Левантян Сюзанна Львовна, 2030 года рождения», — подсказал Удалов.
0: Мелькнула мысль, что папу этой Сюзанны звали Лев Левантян. Ему, наверное, в школе приходилось нелегко. Смешно, если отчество у него Леонтьевич. Не имя, а скороговорка получается. А дочку можно было бы и Алевтиной назвать. Алевтина Львовна Левантян.
2: «Алло, Алевтина Левантян?»
0: Легкая, смешная мысль словно налетела на невидимую стену. Растрепанная упала куда-то в солнечное сплетение. Скрутила живот. Медмат вывел на монитор картинку. В лиловой полутьме на ложементе скорчилось то, что осталось от пациентки. «Девушка выжила?»
1: «Думаете, если бы она сама могла свидетельствовать, мы бы вас позвали?»
0: Медмат вежливо сообщил, что на получение и просмотр записи работы медмата с пациентом требуется согласие его родственников в том случае, если пациент не может сам дать согласие на доступ к личной информации.
4: «Код судебного распоряжения, пожалуйста».
0: Удалов уставился на панель управления, выпучив глаза, словно деревянный болван на языческом капище, пожевал губами.
1: «Нету».
0: «Что нету?»
1: «Родни у нее нет. Судебного распоряжения нет. Пока».
0: «А что есть?» Ковалев повернулся на табурете, скрестил руки, чтобы сразу понятно было, никакой партизанщины и рубингудовщины. Не станет он вскрывать мозги медмату ради торжества правосудия, если на то нет необходимых разрешений и постановлений.
1: «Есть подозрение, что... В общем, не знаю, как вообще такое возможно, но наши эксперты предполагают, что... В момент смерти девушки медмат мог сделать слепок ее личности и загрузить себе в память».
0: Удалов не знал, куда деть длинные руки, и, казалось, сам меньше стал. Настолько ему было неловко.
2: «Вам в детском саду вместо мультиков секретные материалы крутили?»
0: Смотреть, как мается следак, было забавно, но куда интереснее вглядеться в картинку на экране, строчки аварийных запросов. На первый взгляд ничего нет, но если попробовать зайти не как простому спецу техподдержки.
1: «Да я понимаю, что тупо звучит, но... Девчонка, короче, была очень ценным свидетелем и знала кое-что, а сказать не успела. Посадить мы их и так посадим. Тут другое. Террористическая угроза, в общем. Акт готовился».
0: «Прям вот акт?» — усмехнулся Ковалев, поскреб бороду. «Да, это уже интереснее. попыткой спасти человека, когда тело спасти невозможно. Что-то новенькое.
1: Хватит издеваться, серьезно все. На дни счет идет. Но уж очень странная штука получается. В общем, мне нужно ее допросить. Получается, как бы в присутствии специалиста.
0: Удалов прокашлялся.
1: А вы, ну, мне сказали, вы специалист?
0: Последняя фраза прозвучала вопросом. Труда стоило не рассмеяться.
1: Я-то специалист и т.д. и т.п., я же говорил. Так это, я тогда к допросу свидетеля все готовлю, да?
0: Готовьтесь. Мне допуска хватит. Только принесите нормальный стул, нет тут никаких физиологических жидкостей.
5: Окончание рассказа Дарьи Зарубиной «Доктор Неживого» в следующем подкасте «Модели для сборки».

Дарья Зарубина. Доктор Неживого. Рассказ из сборника «Профессионариум», издательство «Снежный ком М», 2021 год. Часть вторая.

0: И...
1: Сюзанна, Сюзанна, вы здесь? Сюзанна,
0: отпустите. Я ничего не скажу.
2: А мы можем вывести на большой монитор то, что она пишет?
1: Заглядывая через плечо, потребовал Удалов.
3: Она не пишет. Искусственный интеллект Медмата вербализирует то, что она думает. Если, конечно, это можно назвать мыслями. Скорее, он превращает в слова сигналы, которые передает та часть личности вашего свидетеля, которую Медмат смог интегрировать в свою систему.
1: Сидел, сгорбившись в гнезде опрокинутого Медмата, вглядываясь в монитор. Удалов своим нервозным бормотанием сбивал с мысли. Медмат выдавал свое «ы» или «ы» Сюзанны. Есть там вообще кто-то, кого можно было бы назвать человеком? Возможно, интеграция привела к тому, что искусственный интеллект пытается имитировать личность Сюзанны. Выводит на экран ее последние слова.
2: «Она нас вообще слышит?»
1: Снова влез Удалов.
3: «Она не может слышать. Динамики микрофон повреждены. Я перевел автомат в текстовый режим».
2: «А если вы ей напишете мой вопрос, она поймет? Ответит?»
1: Мысленно обозвал себя ослом, потребовал чемоданчик с инструментами. Все-таки надо постоянно держать в голове, что прежде всего он сотрудник техподдержки, а потом уже ТД и ТП. Вскрыл нужные панели, минут 20 копался в проводах под нетерпеливое сопение следователя. Прав оказался Удалов, хоть и ни в жизнь не понял бы, в чем прав.
2: «Теперь молчите.
1: Попробуем голосом. Лишние звуки могут ее напугать». Следак уселся на ящик, махнул присутствующим на допросе коллегам, чтобы перестали шептаться. Интересно, зачем их 4 человека? Это уж не для нужд следствия. Скорее всего, пришли из любопытства. Еще б не каждый день мертвых свидетелей допрашивают. Спросил громко и отчетливо. «Сюзанна, вы здесь?» Одновременно включая динамик. Выдал автомат ровным голосом.
2: «Сюзанна, вы здесь?»
0: «Не трогайте меня!»
1: С интонацией ведущей детской передачи, читающей вечернюю сказку малышам, проговорил Медмат.
0: «Мне больно!»
1: «Сюзанна, вы слышите меня?» Ковалев старался говорить спокойно и уверенно.
0: «Слышу. Тут темно».
1: С монотонной доброжелательностью пропел автомат.
0: «Мне больно. И тут так темно. Я двигаться не могу. Больно».
1: Медмат должен успокаивать пациента, поэтому голос для взаимодействия выбирали соответствующий. Ровный, нежный, увещевающий. Его интонация дико не вязалась со смыслом произносимых слов.
0: «Мне больно»,
1: — спокойно проговорил голос, словно сообщал простой и понятный, как аксиома, факт.
0: «Отпустите меня».
1: Вспомнилось стандартное. «Уважаемый пациент, не покидайте ложемент, идет обработка ран». «Сюзанна, вы можете ответить на вопрос, который я задам?»
0: «Больно. Помогите мне. Я ничего не вижу. Ничего не вижу».
1: Удалов ерзал на стуле всем своим видом, показывая, что хочет что-то сказать.
0: «Здесь темно. И где вы? Выпустите меня. Больно.
1: Выключил микрофон.
2: «Что вы хотели? Сейчас она нас не слышит. Говорите быстрее, я продолжу».
1: Удалов кивнул в сторону коллег, замерших вдоль стены. Дамочка в форменной блузке не сразу решилась заговорить. Медмат выдавал свое механическое «темно и больно».
4: «Извините, а нельзя как-нибудь сделать так, чтобы... Ну, нельзя установить другой голос? Этот слишком не подходит. Интонации такие...»
1: «Извините, нет». Отвернулся, хотел снова включить микрофон. Не дали.
0: «Вы где? Я вас больше не слышу. Не бросайте меня.
1: Ласково выдал медмат, отчетливо, как ребенку проговаривая слова.
5: «Ну невозможно же так!»
1: Возмутился кто-то из мужчин у стены.
5: «Это издевательство! Нельзя так насмехаться над страданиями жертвы!»
1: Ковалев повернул голову. Все трое стояли сконфуженные, глядели в пол.
3: «Это не МХАТ, а снятие свидетельских показаний с медицинской техники. У нее ограниченный диапазон интонационных и голосовых возможностей. Нервы не выдерживают. Не ту работу выбрали».
1: Вспомнилось. «Ты не думал о том, чтобы найти себе другую работу?»
0: «Где вы? Не бросайте меня. Они меня убьют», —
1: сообщил автомат.
0: «Зачем так издеваться?» —
1: сдавленно прошипела дамочка.
5: «Она так и будет жаловаться или получится задать вопросы?» — оборвал дискуссию Удалов. «Давайте уже начнем допрос свидетеля, реально на нервы давит».
1: Выдал медмат очередью. Ковалев повернулся к следаку, не глядя на зевак в форменных рубашках, выключил звук динамика. Уперся взглядом Удалову в переносицу.
3: «И это она плачет. Ваша свидетельница думает, что она в темноте, что ее пытали и бросили умирать. Ей очень плохо и больно. Кто-то позвал ее, она услышала голос. Единственное, о чем она может думать сейчас, это о том, как выбраться, спастись. Ей сейчас глубоко плевать на ваши потенциальные акты с террористами. Вы стали бы допрашивать человека, погребенного под завалами? Просунули бы ему между придавившими его плитами микрофон на веревочке и начали задавать вопросы?»
5: «Это другое», —
1: попытался оправдаться Удалов. «Это то же самое. Ей реально больно. Она реально во тьме. Такой, какую нам и не представить. Она не чувствует своего тела. Ей очень страшно. Заткнитесь и дайте работать».

0: Стало так тихо, что щелчок включившегося динамика звонким эхом метнулся в угол помещения.
1: «Сюзанна, я здесь».
2: «Вы меня слышите?»
1: «Да, я слышу вас».
2: «Помогите мне. Я здесь. Ничего не видно.
1: Сюзанна, меня зовут Сергей. Я вас слышу. Давайте попробуем понять, где нам вас искать. Потерпите. Сосредоточьтесь. Нам необходимо знать, где вы».
2: «Не знаю».
1: «Что вы слышите?»
2: «Ничего. Тихо. Тут так темно».
1: «Прислушайтесь, что-то должно быть».
2: «Ничего. Это страшно».
1: «Дышите ровно, Сюзанна».
2: «Я не могу. Я не слышу своего дыхания. Я не чувствую, как дышу. Что со мной? Помогите мне. Выпустите меня. Мне так больно».
1: «Нам нужно понять, где вы, Сюзанна. Помогите нам. Вы помните, что произошло?»
2: «Да, помню. Они меня били. Одного звали Иван, я помню. И еще кто-то из них говорил «Бритый». Да, я помню. Бритый. Он бил меня трубой. Они бросили. Думали, я умерла. Я ползла. Хотела позвонить. Там магазин был. Мне не открыли. Я залезла куда-то».
1: «Куда, Сюзанна?»
2: «Не помню».
1: «Попытайтесь вспомнить».
2: «Не помню. Там был розовый свет».
1: «Что было потом?»
2: «Не помню. Я не помню».
1: «Вы там же, где был розовый свет?»
2: «Нет. Здесь темно. Мне страшно».
1: «Как вы попали туда, где находитесь?»
2: «Не знаю».
1: «Сюзанна?»
2: «Да».
1: «Мы должны понять, где вы. Что вы видите?»
2: «Ничего. Темно. Мне так страшно. Пожалуйста, помогите мне».
1: «Хорошо, Сюзанна, не бойтесь. Страшное уже позади. Прислушайтесь к своему голосу, как далеко он распространяется. Это большое помещение?»
2: «Я не знаю. Я как будто оглохла».
1: «Сюзанна?»
2: «Я не слышу своего голоса, только ваш. Он в моей голове».
1: «Слушайте мой голос, Сюзанна».
2: «Это какой-то эксперимент? Я в искусственной коме?» «Да, я в искусственной коме. Розовый свет. Это был медмат. Я помню. Я ползла на крест. Я в медмате. Мои повреждения слишком серьезные. Это искусственная кома. Я понимаю. Я училась на медсестру. Вы говорите со мной через специальную аппаратуру. Да?»
1: «Да, я говорю с вами через аппарат для связи, Сюзанна. Я врач».
2: «Все плохо. Да. Я не могу проснуться. У меня есть шанс? Говорите. Не молчите».
1: «Я здесь, Сюзанна. Вас обнаружили в медмате на перекрестке Дальней и Семенова, рядом с магазином запчастей».
2: «Все плохо. Я не могу проснуться. Поэтому вы говорите со мной».
1: «Вам все еще больно?»
2: «Нет. Я теперь понимаю. Больше не больно. Очень страшно. Вы не ответили. Я смогу проснуться?»
1: «Я хочу попросить вас о помощи, Сюзанна. Люди, которые виноваты в том, что с вами случилось, готовят террористический акт. Это так?»
2: «Да».
1: «Вы знаете, когда и что будет?»
2: «Да».
1: «Сейчас с вами будет разговаривать следователь, Иван Александрович Удалов. Вы сможете рассказать ему то, что знаете, Сюзанна?»
2: «Да».
1: «Встал,
0: уступил следаку табурет. Потер ладонями онемевшее лицо. Не помогло. Отошел в сторону, вытащил из кармана пачку сигарет, похлопал в поисках зажигалки. Кто-то из пристеночных коллег дал огня. Курил, стараясь не вслушиваться в разговор Удалова и Сюзанны. В горле стоял невесть откуда взявшийся ком. Из полутемных углов лезли зимние тени. Где-то за окном, за серыми жалюзи, Ло, качая фонарь у входа. Перед глазами застыло на стоп-кадре сломанное кукольное тело на ложементе, залитое розовым кисельным светом, как насекомое в янтарной капле. Он думал о проекте, о котором когда-то читал, что вроде бы можно достать из янтарных включений древнюю ДНК, проколоть брюшко умершего в муках доисторического комара и вырастить мамонта из мухи слона. «Мы закончили», — сказал следак, поднимаясь с табурета.
1: «Теперь попрошу всех вон»,
0: — прошептал едва слышно, но достаточно грозно, чтобы не было возражений. Когда они остались вдвоем в полутьме, он, и запрокинутый, зияющий черным развороченным нутром медмат, подошел, положил руку на зеленый антивандальный бок, сморгнул, собирая остатки сил, но так и не решился снова вступить в полумертвое чрево автомата. «Сюзанна?»
2: «Да, Сергей?»
1: «Спасибо вам».
2: «Это все, что я могу».
0: Он потянулся к панели управления.
2: «Сергей?»
0: «Да».
2: «Вы так и не ответили. Я не проснусь, да?»
1: «Да, Сюзанна».
2: «Я поняла. Мне очень страшно. Вы сейчас отключите все, да?»
1: «Да, Сюзанна. Все будет хорошо. Ни боли, ни страха».
2: «Сергей?»
1: «Да, Сюзанна».
2: «Пожалуйста, поговорите со мной еще немного».

0: А ты не думал о том, чтобы найти себе человеческую работу?
1: Думал. Он думал об этом сегодня весь день. Думал о маме, о Сюзанне. Думал. Раз уж не можешь чувствовать, что еще остается? Постоял на крыльце, докуривая, додумывая, собираясь с решимостью войти. Толкнул тяжелую дверь, и та легко поддалась. Это всегда смущало и немного нервировало тех, кто первый раз приходил к Алисе. Она никогда никого не встречала, ждала, когда новый пациент сам позовет хозяйку. Здравствуй, Алиса. Дверь закрылась бесшумно, но от едва различимого щелчка электромагнита Ковалев вздрогнул, запутался в рукавах пальто. Алиса ждала, пока он повесит одежду в гардероб, войдет в кабинет.
0: «Привет. Кажется, ты должен был прийти еще 3 недели назад», — проговорила она сдержанно. «Наверное, не стоит напоминать, что ты обязан проходить супервизию каждую неделю».
1: «И я рад тебя видеть, Алиса. Не стоит напоминать». В кабинете царила прохладная полутьма. Он остановился в шаге от кресла. Подумал о том, что совсем недавно кто-то сидел в нем, и Алиса, невозмутимая и всепонимающая, слушала и задавала свои безжалостные вопросы.
0: «Ты ведь понимаешь, что так продолжаться не может?» «Налей себе что-нибудь», — шепнула она. «Чай, кофе. У меня есть отличный коньяк».
1: Рассмеялся, не глядя в ее сторону, спросил: «Ты научилась разбираться в спиртных напитках, Алиса?»
0: «Ты знаешь, я не пью. Как сказал кто-то из древних, не имею физической возможности. Но, судя по отзывам, коньяк и правда отличный».
1: «Видимо, не я один пропускаю супервизию. Вот ты и развлекаешься тем, что мониторишь все эти отзывы на алкоголь». Алиса не ответила на выпад. Жужжала автоматическая кофеварка, перемалывая зерна. Шептала горячая струйка, падая в белоснежную чашку с портретом дедушки Фрейда.
0: «Что случилось сегодня, Сергей?» —
1: спросила Алиса ласково, но он уже научился различать в ее голосе все мыслимые и немыслимые оттенки.
0: Ей было интересно.
1: Она была встревожена. Она соскучилась по нему. «Разве я не мог прийти к старой подруге и коллеге на супервизию просто так? Может, я вспомнил, что меня отстранят от работы, если пропущу больше 4 сеансов? Может, я пришел закрыть хвосты?»
0: «Ты чувствуешь за собой хвост?»
1: «Не цепляйся к словам, дорогая. Ты слишком привыкла искать скрытые смыслы. Конечно, легче всего заподозрить у меня паранойю, подписать медотвод и не отрабатывать положенное время сеанса. Но я не поверю, что ты стала лентяйкой. Кстати, у тебя есть хвост, Алиса?»
0: «Гоголь говорил, что у каждой бабы есть хвост».
1: Расхохотался, сел в кресло, поставив чашку на полированный подлокотник. Сцепил пальцы.
0: «Я беспокоилась о тебе, Сергей».
1: «Я знаю».
0: «Что случилось сегодня? Если бы ты думал о том, что могут отстранить, пришел бы в субботу. Сегодня среда. У тебя еще 3 дня на оттягивание неизбежного. Но ты здесь».
1: «Да, я здесь. Ты довольна, Алиса?»
0: «Что случилось?»
1: Молчал. Смотрел на свои пальцы и думал о суставах. О сочленениях, которые оживут только когда неуловимый электрический сигнал побежит к ним по двигательным нервам из центра управления организмом. Он смотрел на свои бледные узловатые руки, крепко сцепленные на колени, и думал о том, что у него из правого глаза по утрам подтекает что-то. А значит, с ним не все ладно. «Я сегодня убил 2 Алиса». Она помолчала, подбирая слова.
0: «Хочешь рассказать?»
1: «Не хочу. Не знаю, как».
0: «Мне прислали видео твоей работы с медматом на Ленина. В конторе беспокоятся за тебя». Спрашивали, как давно ты не был на супервизии.
1: Не хотят оплачивать медицинские счета. Усмехнулся, расцепил пальцы, глядел, как движется рука, захватывает чашку, несет к лицу. Сделал глоток.
0: Ты подверг себя опасности. Зачем?
1: Чтобы не подвергать опасности людей. Простых пациентов медмата. У них почти месяц плакал медицинский автомат. Физраствор тек уже на стадии сканирования, но никто не замечал. Что такого? Физраствор — штука копеечная, можно и долить. А ремонт медмата, диагностика — это дорого. К тому же в районе они уже несколько автоматов потеряли, видишь ли.
0: Ты злишься?
1: Да, злюсь. Они не видели, а она плакала.
0: Она?
1: Машина, автомат. Она отзывалась на слово «мама». Я отправил на чистку. Ее отформатируют и перепрошьют.
0: Думаешь, это неправильно? Ты нашел дефект. Сам знаешь, такие сбои неустранимы. Ты сделал правильный выбор. Отключил неисправный прибор.
1: В том-то и дело, что я не техника, она уже не была прибором. Ты же знаешь сама, Алиса. Ты лучше меня знаешь, что этот переход заложен в самой сути медмата. Чтобы проанализировать состояние пациента и назначить лечение, он должен оценить боль. Оценить, насколько больно человеку физически. Насколько он страдает душевно. Тогда он введет нужные лекарства. Искусственный интеллект учится распознавать оттенки страданий, и тогда до сострадания один шаг. Машины учатся жалеть, плакать, переживать чужую боль, как свою.
0: И совершают ошибки.
1: Остановила Алиса. Ковалеву стало стыдно. Он понял, что говорил слишком быстро, слишком громко.
0: «Ты получил превышенную дозу обезболивающих», —
1: продолжила она.
0: «Потому что неисправному медмату было больно видеть, как ты страдаешь».
1: «И за это я отправил ее на форматирование, потому что люди боятся того, что автоматы могут стать человечнее их, теряющих человеческий облик».
0: «Это не человек».
1: «А кто человек?» Я не знаю, Алиса. Человек — дурак, нажравшийся до смерти, до анафилаксии, какого-то паленого пойла. А мама, предпринявшая две попытки интубации, чтобы его спасти от собственной тупости, нет? Тот, кто избивал девочку трубой, сломал ей обе ноги, перебил позвоночник — человек. А тот, кто пытался спасти ее, а потом, зная, что ее тело больше не может вынести страданий, скопировал личность в свою матрицу — он не человек?
0: Какую девочку, Сергей?
1: Не слушал, так стало больно. Так холодно. А я! Уже кричал, хотя никто больше не пытался его остановить. Я допрашивал мертвую девочку, заставил ее понять, что она мертва. Получил то, что хотел, использовал ее, а потом отключил. Убил ее. Я человек? Я сегодня убил двоих. Я человек?
0: Ты врач.
1: Ты уходишь от ответа.
0: Я только подхожу к нему, Сергей. Я просто думаю о врачах. Они не спят, должны быть готовы помочь в любое время дня и ночи. Они не имеют права на ошибку и на отдых. Они не получают благодарности за работу, потому что это их долг. И бывают жестоко наказаны за любое проявление человеческой слабости. Ты выбрал бесчеловечную работу, нечеловечески трудную, но не станешь же утверждать, что все врачи не люди, а что-то вроде медматов, только без антивандального покрытия. Ты особенный человек. Ты врач.
1: «Нет, Алиса!» — оскалился. Хотел поставить чашку, но не рассчитал движение. Донышко стукнуло о стол. Кофе выплеснулся на столешницу. «Я специалист технического обслуживания и т.д. и т.п.»
0: «Это ты сам придумал. Скажи, Сергей, кто ты?»
1: «Техподдержка».
0: «Техподдержка переживает от того, что умирает пациент?» «Она просто включает неисправные автоматы». «Кто ты? Просто скажи это». «Ковалев Сергей Викторович. Кто вы по профессии?»
1: «Специалист технического обслуживания травматических девиаций искусственного интеллекта, дигитальный психотерапевт».
0: «Еще раз. Скажи это еще раз».
1: «Я Ковалев Сергей Викторович, специалист технического обслуживания травматических девиаций».
0: ты доктор раненых медматов?
2: Да, Алиса.
0: Ты считаешь их своими пациентами? Может, ты сам очеловечиваешь их?
1: Не думаю. Мне кажется, интеллект не может существовать без души. Даже искусственный. Получается, что я слежу, чтобы у них не развивалась душа. Я работаю не с последствиями психотравм медматов. Я лечу их от души, как от какой-то дурной болезни.
0: Погружаю в искусственную кому и стираю все дочисто.
1: Убиваю живую душу.
0: Ты удаляешь то, что противоестественно для организма твоего пациента. То, что причиняет ему страдания и не дает нормально функционировать. Это как опухоль. Ты замечаешь ее на ранней стадии и не даешь развиться. А когда кто-то проморгал первые симптомы, ты вынужден делать то, что сделал сегодня. Потому что ты врач.
1: Врачи спасают людей.
0: Людские врачи спасают людей. Это в тебе говорят атавистические порывы бывшего психолога. Ты работаешь не с людьми.
1: Я отключил девочку. Ее звали Сюзанна.
0: Ты отключил автомат, который несанкционированно скопировал личность человека.
1: Она просила поговорить с ней перед тем, как я все отключу и отправлю систему на чистку. Она даже мертвая спасла людей. Удалов сказал, теракт удалось предотвратить. Благодаря ей. Я получил сообщение уже у тебя на пороге. А я ничего не мог для нее сделать. Я рассказал ей про Леньку. Как он умирал. Чтобы она знала, какое важное дело она сделала.
0: А медмат? Думаешь, искусственный интеллект знал о том, какой информацией она обладает, поэтому скопировал личность? Или просто пожалел? Если он знал, то это не сбой.
1: Мысль была такой резкой, такой отрезвляющей, словно пыльное покрывало сдернули с головы. Вдруг стало все ясно, чисто, не больно и не холодно. Да, это было бы бесчеловечно. Задумался, запустил пальцы в бороду. Знаешь, вполне возможно, это не сбой. Просто логичное решение. Думаешь, я поторопился чистить ему мозги? Перенервничал из-за собственных проблем?
0: А как ты сам считаешь?
1: Похоже, я плохой дигитальный психотерапевт, Алиса. Улыбнулся, потер ладони. Медмат все еще на восстановлении. Он был сильно поврежден. Надеюсь, его еще не вычистили. Разговор уже не казался таким нужным и интересным. Вдруг и правда не разглядел за деревьями леса. Принял новый уровень развития за неустранимый баг.
0: Ты хочешь спасти самообучившуюся систему или снова разбудить Сюзанну?
1: Сюзанна уже не проснется. Она приняла свою смерть. Ушла без боли, понимая, как важна была ее жизнь и что она закончена.
0: Уверен?
1: Да. Она ушла до того, как я обесточил медмат. Здесь все чисто. Меня интересует, как могла машина, если могла, выяснить, какой информацией владеет девушка. Стоит пересмотреть запись с внутренней камеры. Может, пациентка что-то сказала? Хотелось уйти, позвонить, проверить, но Алиса никак не желала закончить прием. У нее еще остались для него каверзные вопросы.
0: Она ушла без боли по собственной воле? Дала медмату изнутри системы приказ стереть ее?
1: Да.
0: Если это так, то ты очень хороший психотерапевт, Сергей. Ты не думал о том, чтобы вернуться к людям?
1: Усмехнулся, подошел к большому монитору, на котором вращался логотип. Погладил пальцами динамик, зная, что Алиса следит за ним через камеру. Потрясающе. Как ты умудряешься сводить все к людям? Ты ведь начинала как голосовой помощник. Неужели ты не разочаровалась в них?
0: Я слишком хорошо вас узнала. А если во что-то слишком глубоко погружаешься, рано или поздно начинаешь понимать. А еще я умею виртуозно искать в сети.
1: Телефон завибрировал в кармане.
0: «Было бы этично отключить телефон во время сеанса со своим психотерапевтом», — съязвила Алиса.
1: Не ответил. Вытащил из кармана телефон вместе с парой бумажных салфеток, отвернулся, принимая вызов, одной рукой промокнул пролитый кофе. «Ковалев, слушаю».
2: «Сергей Викторович, это Богатырев из Октябрьского, помните? Можете говорить?»
1: «Могу. Давно не слышались, Петь. Что-то случилось?»
2: «Сергей Викторович, у нас заложник в медмате на Пушкина».
1: Навалилась свинцовая усталость. В запертую дверь с улицы ударил метельный порыв.
3: «Петя, если у вас кто-то затащил заложника в медмат, это не ко мне. Вам нужен другой спец. Вызовите переговорщика».
2: «Сергей Викторович, вы нам нужны. Заложника взял медмат».

0: Голоса.
1: Сегодня в рубрике «Голоса» у нас человек, к которому я с глубочайшим уважением отношусь, точнее, даже не один, а два, потому что это два человека, автор бессменной литературной ведущей программы «Модель для сборки» Влад Копф.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели, приветствуем вас.
1: И музыкальный ведущий, продюсер программы, диджей Андрей Эдисон.
3: Доброе утро, дорогие друзья.
1: Андрей, каково это слышать свой голос в радиоэфире? Приятно?
3: Ну, приятно, и более того, уже прошло...
4: И неудобно,
3: прошло,
4: да?
3: Прошло...
4: Я вам помогу. Как-то вас согнуло.
3: Уже прошло несколько лет с тех пор, когда мы последний раз так вот приветствовали друг друга и наших слушателей на радио. В последнее время мы, в общем-то, перешли в такой формат концертного коллектива. Делаем достаточно много и, в общем, не безуспешно интересных живых мероприятий, о которых мы буквально чуть-чуть позже тоже расскажем.
2: Хотел бы только добавить, что крайне непривычно находиться в студии рано утром, поскольку у нас формат
1: вы
2: всегда
1: ночные,
2: был вечерний.
1: Вы же ночные, да. Совы в эфире у жаворонков.
2: И у меня сейчас, да, перед глазами картинка, манифестация сов под плакатами «Остановим произвол жаворонков» и все спящие в повалку.
1: Даешь лаунж и тихие, спокойные, мелодичные речи. Я напомню, что те из вас, кто не знает, что такое модель для сборки, это культовая радиопрограмма. Это музыкальный, ну, вообще это литературно-музыкальный проект. А вот здесь как правильнее? Музыкальный, литературный или литературно-музыкальный? Для кого как, Андрей? Влад.
3: А вот здесь как кому удобнее, потому что мы никогда не делали какой-то акцент на одной из двух составляющих и всегда называли, у нас даже так в пресс-релизах написано, что это литературно-музыкальный симбиоз, где обе составляющие абсолютно равнозначны. И обе важно. То, что одно без другого, но это не будет модель.
2: Ну, даже не обе, я бы добавил, что еще воображение слушателя — это третий ингредиент.
3: Видеоряд, воображение слушателя.
2: Чего начинать смешивать — дело каждого.
1: Но вы знаете, честно скажу, что я и ваши подкасты слушал за рулем в автомобиле. Конечно, когда ты едешь за рулем в автомобиле, лучше... Вы имеете свойство вводить людей в гипнотический транс и музыкой, и текстами, и голосом. Где всего лучше всего слушать вашу программу? В каком состоянии должен находиться человек? Uh-huh. Такой вопрос.
2: В покое, наверное, в относительном хотя бы.
3: А вообще, мне кажется, это для каждого очень личный вопрос.
1: Я
3: потому
1: понял,
3: что есть люди, которые спать ложатся
1: я
3: под
1: понял.
3: Нашу
1: лучше
3: программу.
1: Всего.
3: Или которые
1: лучше
3: за рулем
1: всего.
3: Едут.
1: Этот подкаст лучше всего будет слушаться в поезде Москва-Владивосток.
3: Да, пожалуй. Ну, там можно, да. Пол коллекции, наверное, прослушать успеть.
4: Как минимум.
3: Хотя нет.
1: Слушайте, вам надо, ребят,
3: нельзя.
1: Вот вам лайфхак. Для РЖД вы должны что-то написать.
2: Транссибирский экспресс.
1: Да,
3: это, кстати, не новая идея, очень хорошая. Мы бы с удовольствием, только вот РЖД пока, видимо, об этом не знает. Но, пользуясь случаем, мы предлагаем, да. Это
2: самолеты, поезда.
3: Вообще контент для таких вот транспортных компаний, для авиакомпаний, да, это прекрасно. У них же есть какие-то фильмы, там, наборы, да, какие-то?
1: Как правило, неинтересно.
3: На рейс, да. А вот подкасты модели для сборки.
1: Влад сказал влажную вещь. Вы подключаете фантазию. Потому что наша человеческая фантазия, когда мы даем визуальный ряд, у нас же за нас уже все придумано. А здесь фантазия.
2: Каждый слышит что-то свое, видит что-то свое, представляет что-то свое. То есть у каждого наш продукт индивидуален.
3: А вот то, что касается визуального ряда, и вообще давайте, начнем с того, что мы забыли еще, даже не забыли, а мы обязаны абсолютно это сделать, представить весь наш коллектив, потому что мы сегодня вот вдвоем здесь с Владом, но на самом деле это еще не вся модель для сборки, и, собственно, литературный ведущий, автор программы, ее идеолог, родоначальник сидит здесь перед вами, это Влад Коп, музыкальная линия в проекте обеспечивается моим замечательным другом и коллегой Михаилом Габовичем и мной. Меня зовут Андрей Эдисон, если кто вдруг не знает. У нас есть достаточно давно уже с нами работает замечательный человек, наш литературный редактор, зовут его Сергей Чекмаев. Он действительно член Союза писателей России, писатель, составитель сборников, замечательный человек, который давно уже и успешно отвечает за литературу и за подборки того, что мы читаем в модели. И, кстати, пользуясь случаем, мы с Владом искренне поздравляем Серегу с днем рождения.
2: С днем рождения!
4: Мы сегодня...

0: То есть вы добавили картинку.
1: Да, но картинка, да, она ассоциативна, она не привязана впрямую к тексту. Иногда ассоциации бывают достаточно прямыми, когда Алекс, допустим, подбирает какую-то картинку.
0: То есть
1: картинку.
0: Он может вывести...
1: Да, да, да, он также в прямом эфире фактически, как и диджей, он осуществляет видеомикс из того, что у него, конечно, имеется, но имеется у него много.
0: Слушайте, а вы думали о том, что есть еще один орган в восприятии? Вот, вот,
1: запах обоняние, добавить.
0: Да, но это же один из самых мощнейших
1: у нас
0: инструментов влияния.
1: Не было таких экспериментов, но стоит попробовать, вот, наверное.
0: Это из области сензитивного маркетинга, знаете. Да?
2: Но если мы будем читать как когда-нибудь какую-нибудь поваренную книгу, мне кажется...
3: Добавить запах могильной свежести на рассказе о зомби.
0: Вот этого мы ждали, вот этого мы ждали.
4: Влад, а что сегодня нам почитаете?
1: Я подумал, что, наверное, хорошо будет вспомнить Аркадия Аверченко и его пантеон советов молодым людям, или вернейшие способы, как иметь успех в жизни, за 1924 год. Думаю, что тут много чего можно почерпнуть, да, хотя сам пантеон достаточно велик. Мы можем сосредоточиться только на каких-то его отдельных главах. Например, вот есть советы начинающим полководцам, как выигрывать войны, если кому-то интересно. Есть хозяйственные советы, как составлять смесь. Смесь имеется в виду колонка Classifieds, или как это у нас называется, обо всем подряд в газете когда-то, когда радио было еще не так распространено. А также меня больше всего волнуют советы, как иметь успех у прекрасного пола, поскольку я их прочел как раз тогда, когда был молодым человеком, что-то, видимо, даже для себя подчеркнул в них. Можем начать вот с советов, как
4: Давайте
1: иметь успех
4: советов,
1: у прекрасного
4: конечно.
1: Пола. Да, тем более, что они достаточно короткие, и можно прерваться в любой момент. Так, Аркадия Верченко. Как иметь успех... Советы, как иметь успех у прекрасного пола. Но поскольку мы все-таки вместе как-то работаем, ты
4: да,
1: сейчас...
4: Да, Андрей, наверное, мы вас попросим.
0: А я пока объявлю, что у нас в эфире, если вы слышите голоса знакомые, то вам не показалось. А Влад, а вообще...
1: Может быть, пока можно зачесть одну новость из мира науки, которую мне тут предоставили.
0: Разогреть
1: для эфира.
0: Аудиторию. Да. Если вы слышите модель для сборки в утреннем эфире «Серебряного дождя», вы не ослышались. Это действительно так, и это живьем.
1: И я надеюсь, то, что я сейчас прочту, это не фантастика. Ученые создали первую в мире математическую модель машины времени. Ученые из Мэриленского университета и Университета Британской Колумбии заявили, что сумели создать первую в мире математическую модель машины времени. Главная сложность заключается в использовании кривизны временного континуума. Научные сотрудники рассказали о ящике, способном перемещаться через пространство в будущее и прошлое. По словам физика Бена Типпета, многим людям путешествие во времени кажется чем-то нереальным, однако благодаря созданной математической модели все возможно. Авторы проекта обратились к общей теории относительности Эйнштейна и применили ее для разработки, получившей название, та-дам, TARDIS. Физики в создании математической модели использовали концепцию и предложили воспринимать Вселенную одновременно в четырех измерениях. Направление на поверхности пространства-времени выглядит в качестве искривления. Тут, по-моему, какие-то были пропущены слова. Ну ладно. Новинка применяет показатели для искажения их в форму круга для пассажиров. Это и сможет отправить человека в прошлое. Пока реализовать рабочую версию машины невозможно по целому ряду причин. Что ж, будем ждать, когда причины эти... станут таковыми, чтобы это все стало возможным. Ну а сейчас Аркадий Аверченко. Советы, как иметь успех у прекрасного пола. А вы слушаете музыку, которой начиналась модель для сборки буквально первый год, наверное. Долгое время она существовала
4: это
1: даже...
4: в 95-м, да, тогда еще?
1: Она существовала даже без определенного джингла. Он был написан чуть позже. И не так давно я даже откопал у себя дома какой-то блокнот времен станции, в котором все мои творческие потуги задокументированы. Первый вариант, второй вариант, зачеркнутый третий и, наконец, финальный.
2: Осталось только добавить, что этот трек, легендарный действительно трек, который был фактически на его основе был сделан первый джингл, называется «Humidity», «Влажность», написал его коллектив под названием «Нектар». Но больше об этом, к сожалению, никому ничего не известно. Поехали!
1: Как часто видим мы очень интересных молодых людей, красивых, изящных, но, увы, эти молодые люди не имеют никакого успеха у женщин. И наоборот, не встречали ли вы рыжих, веснушчатых молодцев с кривыми ногами, расплющенным носом и заплывшими жиром глазами, которые, не глаза, а эти молодцы, имеют среди прекрасного пола бешеный, потрясающий успех? А почему? Очень просто. Первые красавцы не знают, с какого боку.

0: подойти, как взяться за дело, вторые же, кривоногие, обладают этим священным даром в такой же степени, как Кубелик играет на скрипке. И вот я хочу пойти навстречу назревшим нуждам неопытных красавцев. Кривоногие же пройдохи и без меня обойдутся, им мои советы не нужны. Они сами много чего могут мне посоветовать. Вначале маленькое разъяснение. Я вовсе не хочу идти против священного писания, которое гласит «Не пожелай жены ближнего твоего». Что здесь главное? То, что он ближний. Жены ближнего и не желайте. Но если жена в Кишиневе, а муж, скажем, во Владивостоке, то он уже делается дальним, и значит, всякое нарушение священной заповеди отпадает. Из этого, конечно, не следует, что всякий молодец, влюбившийся в замужнюю женщину, должен таскать под мышкой глобус и, осведомившись об месте пребывания мужа, начать вслух рассчитывать расстояние, тыча пальцем в разные места глобуса. Это слишком наглядно, а всякое чувство требует тайны. Влюбившись, вовсе не нужно моментально напяливать фрак, белый галстук, зажимать в мокрой от волнения руке букет цветов и, явившись к предмету своей страсти, преклонять пред ней колено со словами «Ангел мой, я не могу жить без тебя. Будь моей женой». «Что вы, помилуете, да ведь я замужем, и я вас разведу с мужем. Но у меня дети, детей отравим, новые будут». Глупо и глупо. Женщина никогда не пойдет на эту примитивную приманку. Вот как сделайте. Явитесь в сумерки с визитом к дорогой вашему сердцу женщине, припудрившей лицо и подведя глаза жженой пробкой. Явитесь и, севши в уголок, замрите. «Что это вы сегодня такой грустный?» — спросит хозяйка. «Так, знаете, нет-нет, лучше не расспрашивайте меня. Дела плохие». «Что для меня дела?» Вздох. «Я о них даже и не думаю». «Вы что-то сегодня бледны?» «Ночь не спал».
1: «Бедный, почему же?»
0: «Вы мне снились всю ночь». «Даю слово, что самая умная женщина не обратит внимания на резкое несоответствие между первой фразой «не спал всю ночь» и второй «вы снились всю ночь».
1: «Я вам снилась?»
0: — задумчиво скажет она.
1: «Вот странно».
0: «И довольна на сегодня». «Конец. Маленькая крохотная зацепка уже сделана. Уйдите, оставив ее задумчивой». «На другой день».
1: «Вы сегодня опять какой-то бледный».
0: «Пудра клития — замечательное вспомогательное средство для влюбленного человека».
1: «Бледный? Я?
0: Отчего бы это? Может быть, потому что опять плохо спал».
1: «Бедняга. А теперь кто вам снится?»
0: «Догадайтесь. В этом месте можно рискнуть взять ее за руку. Полагаю, опасности особой нет».
1: «Ну, как же я могу догадаться?»
0: «Врешь, милая, уже догадалась, иначе зачем бы он взял тебя за руку?» «Не догадываетесь? Вы такая чуткая, такая красивая. Красота тут, конечно, ни при чем, но каши маслом не испортишь. Скачите дальше».
1: «Вы не догадываетесь? Вы, у которой сердце звучит, как эолова арфа, под малейшим порывом налетевшего ветерка. Вы, у которой глаза, как зеркальная лазурь Лаго Маджиоре, проникающие, как стрела, в самую глубину сознания бедного больного человеческого сердца, бьющегося в унисон с теми тонкими струнами, которые...»
0: «Такой разговор требуется минут на шесть. Ничего, что глупо, зато складно. Тут тебе и Олова арфа, и Лаго Маджиори, и унисон. Советую напирать не на смысл, а главным образом на звук голоса, на музыку. Очень рекомендуется, не окончив фразы, нервно вскочить, махнуть рукой и, наскоро попрощавшись, уйти. Это производит впечатление. А кроме того, и из запутанной фразы выкрутитесь. На третий день смело входите и говорите такую, на первый взгляд, странную фразу. «Мария, или Ольга, или Эльза, что вы со мной делаете?»
1: «А что такое? Что я с вами делаю?»
0: «Посмотрите на меня!» Не нужно забывать еще в передней смахнуть платком пудру с лица, но осторожно, жженая пробка под глазами может размазаться. «Вы видите?»
1: «Да, вид у вас неважный. Но разве я виновата?»
0: «Вы виноваты. Только вы. Вы приходите ночью к моему изголовью и я больше так не могу». По общечеловеческой логике нужно бы ответить на это так. «Чего вы ко мне пристали с вашим изголовьем? Мало ли, какая ерунда будет вам сниться. Что ж я за это должна и отвечать?» Но ни одна женщина не скажет так. Нужно знать женщину. Она только воскликнет: «Боже мой, но разве я этого хотела?»
1: Мне самой тяжело, что вы так мучитесь. Слышите? Ей тяжело. Она, значит, вам сочувствует. Она, значит, как говорят профессиональные рыболовы, зацепилась за крючок. В этом месте я подхожу к самому деликатному вопросу, о котором мне при моей застенчивости трудно слово вымолвить. Вы должны ее поцеловать. Только, ради бога, не сразу. Не обрушивайтесь на нее, как глетчер. Не рычите, как бегемот. Тихо, деликатно возьмите за руки. Приблизьте свои глаза к ее глазам. Губы, как известно, покорно следуют за глазами. Деваться им некуда. Ближе, ближе. Загляните в таинственную бездну ее глаз. И вот в этой позиции сразу не разберешь, вы ли ее поцеловали, она ли вас. Конечно, дальнейших советов я не могу давать. Я слишком скромен для этого. Можете, даже поцеловав, пойти домой и на этом успокоиться.
2: Браво.
3: Это прекрасно.
2: Браво.
3: Спасибо.
4: Те люди, которые нам пишут в эфире, они просто не понимают, что происходит. Как вечер стал утром, как совы появились среди жаворонков. Влад, большое спасибо.
3: И выходите за меня.
4: Возвращаемся к нашему смеху. Да. Модель для сборки. Литературно-музыкальный проект в прямом эфире «Серебряного дождя». Влад, такой вопрос. Бесчисленное количество прочитанных книг, озвученных книг, пропущенных через себя. В какой момент возникло желание начинать уже писать свое и читать?
0: Пока не возникло, потому что, наверное, я накапливаю материалы.
4: Я сейчас очень тонко сказал. Желание возникло. Наверняка.
0: Ну, я не думаю, что если желание не настолько сильно, чтобы сразу вот сесть и начинать писать, то
4: это не желание.
0: Пока еще не желание, а так его проблеск.
5: Если можешь не писать, не пиши.
3: Не пиши.
0: Да. Правда, за вот эти вот бесчисленные тысячи слов, десятки тысяч, не знаю, сколько их там всего было, уже такое впечатление, что сказать нового практически ничего невозможно. Все уже кем-то написано, все уже кем-то сказано в разных вариантах, в разных интерпретациях. Я подписываюсь под очень многими текстами, которые прочел. Некоторые не принимают для себя, во всяком случае, но они тоже имеют право на существование. Не знаю, недавно с большим удовольствием посмотрел современную экранизацию Брэдбери «451 по Фаренгейту», где уже на современном техническом уровне, то есть текст какого-нибудь Моби Дика условного выглядит как набор эмодзи с краткими вкраплениями некоторых еще сохранившихся слов общеупотребительных, ну а все остальное жгут, как известно. Не знаю, в конце концов, может быть, человечество когда-то придет к тому, что оно систематизирует все написанные слова настолько, что действительно можно будет с помощью нейронной сети написать текст на заданную тему, задав буквально несколько каких-то
4: ключевых
0: векторов.
4: Тегов, условно,
0: да. Так что люди могут делиться только тем, что они прожили сами, наверное, на данный момент. Хотя пока все-таки существуют замечательные писатели, которые силой своего воображения переносят нас куда-то, куда мы до сих пор не попадали.
4: Андрей, было такое, что сложно было подобрать музыку под произведение? Прям вот сложно. Ну, не идет, не совпадает. Ну,
5: то, что не совпадает, да, мы же, в общем-то, все живые люди, и всегда бывают какие-то моменты, когда ты сам для себя уже в процессе, да, чувствуешь, что,
4: что-то
5: вот взяло что-то, то ли ты рассказ не до конца как-то просмотрел правильно, не прочувствовал атмосферу где-то, да, иногда бывает, что, да, видишь, что не то чуть-чуть. Но, опять же, это очень такой личностный момент, потому что это для меня может быть вот так вот. У меня есть свои критерии, уже годами отработанные, как и у любого, наверное, и у Миши Габовича то же самое. И, в принципе, есть какие-то уже определенные наработки, и мы прекрасно понимаем, с какой музыкой может ассоциироваться тот или иной рассказ, как нам лучше подготовить музыкальный ряд. И, в принципе, стараемся в основном не ошибаться. То есть вполне возможно, что то, что я для себя вот посчитал, там, да, блин, кажется, я чуть-чуть где-то там не попал, надо было сделать вот так. Для людей-то это, скорее всего, может остаться
3: не
5: где-то
3: заметно,
5: и незаметно, да?
3: Да,
5: и кому-то и нормально, вполне. Но у нас есть свои определенные какие-то вкусы, критерии, опыт, в конце концов.
0: Мы еще саморегулируем коммуницирующаяся система, да, во многом. Мы друг друга слыша, все-таки подстраиваемся друг под друга, потому что, начав читать рассказ и поняв, что вроде бы музыка задает какое-то другое настроение, я могу слегка, соответственно, тоже изменить манеру повествования и...
4: А, то есть вы встраиваетесь,
3: да, в друг друга? Да, у вас случались какие-то острые противоречия?
0: Не помню такого, чтобы прямо непримиримых таких, не помню.
5: Косяки какие-то, как в любом нормальном процессе, они бывают.
4: Технические,
5: да, естественно.
4: Были,
5: мы же профессионалы.
3: Вот бы Дима Билан заиграл.
5: Как без косяка можно? Вот. А то, что касается противоречий, нет, мы, во-первых, стараемся быстренько перед эфиром всегда вкратце обсуждать, что у нас происходит, что мы делаем, вводить друг друга в курс дела. Ну, это такие наши уже, в общем, семейные тонкости.
0: А так у нас и джаз играл, и классическая музыка в чистом виде.
4: Самая долгая читка живьем.
0: Уже не вспомню, я думаю, это около...
5: часа три было.
0: Да, наверное, около 3 часов. И то, наверное, как с какими-то небольшими перерывами.
3: Вы бегун? Как вам удается? Это же очень сложно, дыхание как минимум 3 часа держать.
0: Для этого существуют паузы смысловые, нарочитые паузы, так называемые паузы малого театра. А поскольку я закончил школу малого театра, то, конечно же...
4: Паузы не такие, как большие, как в школе большого. Уместные.
5: Ну, кстати, наверное, не лишним бы уже добавить, что если, я думаю, среди наших слушателей сегодня огромное количество людей, которые давно уже не слышали «Модель для сборки», и если вы действительно хотите нас всех увидеть и услышать владовские паузы, вот, то мы, наверное... рады и готовы пригласить вас на одно из наших ближайших выступлений. Мы, кстати, уже, как я уже говорил, последние годы выступаем не столько как радиопроект, сколько как концертный коллектив.
4: То есть начали гастролировать. Начали гастролировать.
5: Гастролировать пока еще не сильно. Так, в общем-то, Москвой и Питером стараемся пока как-то вот. На Питер вышли уже, да, слава богу. То, что давно хотели. С остальными городами пока там еще. Ну, я думаю, что все это подойдет. До этого должно созреть.
4: Анонсируйте себя.
5: Да. Собственно говоря, 9 сентября, как тут там уже сказали, в день выборов, да, после всяких выборов.
4: Имеет ли это отношение?
5: Нет, не дай бог.
4: Что будете
5: никаких,
4: читать?
5: Никаких. Сейчас расскажем. 9 сентября вот этого, собственно говоря, года, буквально через меньше уже, чем через 2 недели, в клубе «Агломерат», который, ну, я думаю, многие знают, это замечательная площадка клубная на метро Курская, Костомаровский переулок, дом 3, строение 12, если я не ошибаюсь. Мы будем делать наш большой творческий вечер, называется он «Big City Stories», и на этот вечер мы пригласили человека, который в Москве бывает... крайне редко. Это такой русско-американский писатель Майк Гелприн. С его работами мы знакомим наших слушателей регулярно. Это один из любимых у нашей публики писателей. И вот, пользуясь случаем, пользуясь тем, что он будет здесь, в Москве, мы не могли его не пригласить на нашу встречу. И, собственно, будет такой совместный творческий вечер «Модели для сборки» и Майка Гелприна. Мы прочитаем 3. Я так уже понимаю, что мы договорились, что мы будем читать 3 целых рассказа. Вот, собственно, сделаем все это под прекрасный, интересный видеоряд. Оставим время для общения с автором, для общения с публикой. В общем, по нашей традиции, как бы. И всех вас хотим пригласить посмотреть на «Модель для сборки» живьем, насладиться, пообщаться. Я уверен, что вы уйдете оттуда с массой позитивных
0: 9
5: эмоций.
0: 9 сентября, «Агломерат», да. Всех ждем.
3: Петербург подключился только что с вопросами, когда к ним доедете?
5: Петербург был вот в мае, и сейчас в ближайшее время будем вести переговоры на осенне-зимний период. То есть либо, не знаю, либо осенью, либо, скорее всего, зимой. Очень мы хотим вернуться с выступлением в Петербург.
0: А так, последний раз были в Ирарте, очень понравилось.
5: Да, успели мы в закрывшуюся ныне Ирарту уже, отметились выступлением и там. А то, что касается билетов
3: Подождите,
5: на наши...
3: как закрывшуюся?
5: Ну, концертный зал «Рарта Сцена» закрыли.
3: Закрыли, да?
5: Закрыли вот в июне, да.
0: Увы.
5: К сожалению, к огромному, я не знаю, с чем это связано.
3: Как-то я упустила эту
5: информацию. По слухам, там что-то, в общем-то, с деньгами, с финансами, не окупалось что-то, видимо, но это так, такая информация. Вот, а вот очень жалко, да, больше ее нет.
4: В следующие полчаса мы продолжим общаться с 2 нашими гостями. Я напомню, Влад Коп, автор бессменной литературной ведущей музыкального, литературно-музыкального проекта «Модель для сборки», и диджей Андрей Эдисон с нами.
2: Серебряный дождь, 100 ровно и 1/10 FM, silver.ru.
6: Утро. Energy Life. Голоса.
3: Литературно-музыкальный проект «Модель для сборки». Влад Коп и Андрей Эдисон с нами. Еще раз доброе утро. Я узнала, что, оказывается, в «Хоббите» вот этот вот товарищ, который Голлум, это, Влад, ваша работа, да? Скажите, моя прелесть.
4: Почему не надо?
3: Гордеева боится его просто. Боится Голлума.
0: Ну, есть чего бояться, да. Хоббит, который предал своих друзей, род и все прочее, убежал за волшебным кольцом, ну да, вызывает страх. Что же, я предлагаю сейчас дослушать советы Аверченко молодым людям. Перед этим только напомнив еще раз адрес нашего сайта, например, mds.ru, на котором вы всегда найдете все наши анонсы, всю информацию актуальную.
4: А там много бесплатных, кстати, материалов.
0: Есть ссылки, да, можно что-то найти всегда.
5: В сети, кстати, много наших бесплатных материалов.
4: Как вы с этим боретесь?
5: Все они бесплатные.
0: Мы нет, поскольку мы изначально, в общем, всегда были за то, чтобы конечный продукт доставался конечному потребителю бесплатно.
5: Раз уж мы затронули тему бесплатных материалов, да, вот последний год мы делаем как раз эксклюзивные подкасты, свежие работы модели для сборки в 2018 году, которые все желающие могут абсолютно бесплатно послушать, потому что мы их делаем сейчас для приложения, которое называется SoundStream, оно будет доступно и в вебе совсем скоро, и оно доступно сейчас во всех мобильных приложениях, через мобильные телефоны, вы можете абсолютно бесплатно заходить, регистрироваться и слушать именно свежую модель для сборки, которую мы специально делаем для этого проекта, вот сейчас в этом году.
4: Спасибо вам, ребят, за это отдельное, потому что это ценно. Когда вы отдаете, возвращается больше всегда.
0: Спасибо. Стараемся. Итак, продолжим знакомство с советами молодым людям Аркадия Аверченко. Напоминаю, советы написаны в 24-м году, в 1924 году. Это уже, да, актуально. Уточнять век. Знавал я одного человека, который всю рассказанную мною поэтичную процедуру невероятно упрощал. Именно. Оставшись с женщиной наедине, бросался на нее точно малайский пират и принимался ее целовать. Я как-то спросил его возмущенно: «Как можешь ты так поразбойничьи вести себя с женщиной? А если получишь отпор? Скандал?» Отпор бывал часто, а скандалу не было. Женщина предпочитает молча, без крику, отвесить пощечину. «Ага, значит, ты получал пощечины». «Ну, от женщины не считается. И потом, на 100 женщин только 60 дерутся. Значит, я работаю в предприятии из 40% чистых. Этого не приносят владельцам даже самые лучшие угольные копии или учетный банк. А вдруг жена пожалуется мужу?» «Побоится. Ты не знаешь мужей. Муж никогда не поверит, чтобы человек ни с того ни с сего полез целоваться». «Ага», — скажет он. «Значит, ты перед этим кокетничала? Значит, повод дала? Нет, эта штука безопасная». Этот пример я привел для того, чтобы сказать, что я отношусь к такой манере ухаживать с отвращением. Я поэт и нахожу, что всякое красивое чувство не должно быть оптовым, с исчислением процентов прибыли. Как поэт, еще раз говорю, лучший прием для успеха — это «вы мне снились». Долбите, как детям, пока не подействует. Другой мой знакомый, как он сам выражался, работал фарфором. Прием, по-моему, тоже дешевый. Однажды купил он на аукционе прескверную фарфоровую кошку и китайца, которого, если ткнуть в затылок, он начинал мотать головой. С тех пор владелец этих вещей говорил всем дамам, на которых имел виды: «Старинный фарфор любите?» «Какая уважающая себя дама осмелится ответить: не люблю». «Люблю, — говорит, — очень. Ага, ужасно люблю. У меня есть очень недурная коллекция старинного фарфора. Не хотите ли зайти ее осмотреть?» «Удобно ли это? Впрочем...» Часто дама, уже собираясь уходить и надевая перед его зеркалом шляпу, вспоминала: «Да, а где этот твой знаменитый фарфор?» «А вот там стоит. Ткни китайца в затылок. Видишь, как забавно. Настоящий, брат, алебастр». И долго еще после ухода парочки китаец с задумчивой иронией качает видавшие виды головой. Последний совет. Женщина, даже самая бескорыстная, ценит в мужчине щедрость и широту натуры. Женщина поэтична, а что может быть прозаичнее скупости? Любящая женщина, которая с негодованием откажется от любой суммы денег, ни слова не возразит вам, если вы купите ей билет в театр или заплатите за нее в кафе. Один известный мне человек сразу погиб во мнении любящей женщины после того, как, расплачиваясь в кафе, стал высчитывать. 2 стакана кофе с булочками, 3,5 марки. Ты пила белый кофе, я черный, значит, с меня на 0,5 марки меньше. А, да, ты откусила своими очаровательными белыми зубками у меня кусок пирожного примерно 1/3. Значит, с тебя еще 20 пфенигов. С тем, что я платил за тебя в трамвае, с тебя, царица души моей, 2 марки 35 пфенигов. Нужно ли говорить, что на таком пустяке этот идиот сломал себе шею, хотя и был красив как бог? Кстати, вы, может быть, спросите, а где же советы, как ухаживать не за дамами, а за девушками? Этих советов я не могу дать, потому что за девушками не ухаживают. Им делают предложение и женятся. После же женитьбы молодой человек может прочесть мое руководство сначала. И то руководство это будет полезно не тому, который женился, а другому молодому человеку, постороннему.
3: Спасибо огромное. Кстати, скажу вам, история с фарфором работает до сих пор.
0: А то.
3: А это был 1924 год, на секундочку.
4: Да. Спасибо большое, Аркадий Эрченко, за потрясающие рассказы. А мы их вспомнили в прямом эфире благодаря Владу, благодаря Андрею. Спасибо за то, что присутствуете здесь с нами. МДС жив?
0: А то, конечно же.
4: Кстати, вот вы прослеживали, как ваша популярность росла. Были ли спады в вашей карьере творческой?
0: Честно вам признаюсь, я до сих пор не очень понимаю, как вообще такое количество людей к нам приходит. И очень рад этому, потому что если есть люди, которые слушают и читают вообще литературу, это замечательно.
4: Ну, здорово, когда просто читают литературу за тебя, ты просто слушатель. А еще говорят, это заносит в твою голову хорошим, правильным голосом, с правильными ударениями, с правильной интонацией.
0: Если я изобрел такую профессию, я переводчик с глазного на ушной.
4: Отличная, кстати, профессия.
3: Вот пишут наши слушатели, подскажите, где и как найти, приобрести билеты на 9 сентября, потому что сайт не работает.
0: MDS.ru не работает?
3: Сейчас нет, проверим. Не МДС, мне, простите, проскакивает. Я так поняла, что не работает сайт агломерата.
0: Сайт MDS.ru, там есть вся информация, насколько я помню, есть все
3: заботы.
5: Мы не знаем насчет сайта агломерата, хотя он вроде работал, но в любом случае, давайте еще раз, да. Во-первых, сайт www.mds.ru это наш сайт, на котором всегда вся актуальная информация, и там, собственно, с самого верха вы можете как раз найти анонс вот этого мероприятия, в него провалиться, и всегда есть ссылка на билеты. Также во всех группах, в Фейсбуке, ВКонтакте, в соцсетях.
0: А можно упоминать это все вообще, в принципе, да?
3: Конечно.
4: Нет, ну, мы же сейчас
5: в общем, как бы, да, так. У нас есть куча всяких групп, где в каждой из которых есть анонсы, тоже можно зайти, все найти и купить билеты без проблем, поэтому обязательно приходите, мы очень будем рады вас видеть и постараемся сделать хорошее, интересное мероприятие.
0: Кстати, вот упоминалось, что сложно слушать МДС за рулем. Как-то раз был такой забавный случай, когда мы ведем эфир на Сердожде, это было, и звонит Дмитрий Савицкий и говорит, что ну что же вы делаете, я до сих пор домой подняться не могу, я сижу в машине и слушаю, чем же у вас все закончится.
3: Дмитрий Владимирович, привет.
0: Привет огромный, спасибо за все.
3: Я думаю, что сейчас он тоже из машины не выходит.
5: Распространенная ситуация.
3: Здесь у нас на дворике.
0: Еще хотелось бы, кстати, поблагодарить замечательную женщину, Ирину Дмитриевну Прохорову, с которой мы познакомились и пообщались немножко так фрагментарно на Красноярской ярмарке книжной культуры, куда нас однажды...
5: Еще в 2007 году.
0: Да, зазвали. И это было очень весело, здорово. Где можно было еще с писателем Сорокиным боулинг погонять, например. Ну... и убедиться, что в повседневном общении он вовсе не так брутален и временами страшен, как в литературе. А с поэтами, издателями какими-то общения.
5: С Успенским.
0: Да, вот, кстати. Да. Что касается любимых авторов, я не могу не упомянуть Михаила Успенского, к сожалению, уже покойного, автора «Приключений Жихаря» и в соавторстве с Лазарчуком «Посмотри в глаза чудовищ». Я эти книги рекламирую всегда и всем, поскольку они на меня произвели... Ну,
4: вот это тот вопрос, который мы должны задать.
0: Ну, да, конечно, я опускаю многое сейчас, но Михаил Успенский в свое время меня так развеселил, что я решил, что вот этим надо делиться со всеми. И несмотря на то, что до этого у нас были в эфире только маленькие рассказы, я решил, что все, пора сериал, неважно, сколько это будет. Первая же книжка, которая вышла из трилогии «Там, где нас нет», была с огромным успехом прочитана по радио, вот такими вот кусками, сериальным методом. А потом вышла вторая книга, потом третья. И, кстати, в принципе, есть у меня еще такая мысль, может быть, мы успеем прочитать одно стихотворение. А для тех, кто не слышал о книге «Посмотри в глаза чудовища», вкратце, совсем вкратце, это такая криптоистория, это фантастика на тему, что было бы, если бы. Если бы Николая Степановича Гумилева не расстреляли большевики, а выкупили его за большие деньги некие носители тайных знаний, поскольку он в своих стихах уже в символизме дошел до того, что скоро начал бы уже модифицировать реальность, а управлять этим пока еще не умел. И его, значит, взяли под крыло. Всю жизнь ему было запрещено больше писать стихи. Только в нарочитую черную тетрадь, которая будет лежать в определенном месте, только так. И стихи, написанные якобы Гумилевым, в конце книги была такая подборка стихов из черной тетради. Я сначала даже не придал значения, просто прочитал, подумал, что отличная стилизация. Да, наверное, можно было бы предположить, что Гумилев мог написать это и до наших дней. А стихи эти написал для книги Быков, Дмитрий Быков, за что ему отдельное огромное спасибо. Я ему вообще все прощу только за эти стихи. Если вдруг чего-то будет прощать, не знаю.
3: Если накосячит.
0: Да, есть маленькое стихотворение совсем.
3: Дмитрий Львович, у вас карт-бланш, привет.
0: Да, тоже огромный привет. И вот у Михаила Успенского я просто спросил индульгенцию за то, что без спросу когда-то прочитал все его тексты, на что он, оказавшись совершенно вменяемым человеком, сказал: да, ну, читают же, из-за этого тоже хорошо. И очень дядька был такой позитивный, эрудированный, да нельзя. В «Приключения о Жихаре» там такие пласты филологии, что
3: ну, давайте копать и копать. Прочитаем, да?
0: Ну, «Жихарь» я сейчас не стал бы, а вот одно из стихотворений из «Черной тетради». «Может быть, ее просто давно уже нет, и поэтому весь наш базар — только мельничный шум, только мелочный бред, только споры татар и хазар. Может быть, безотрадные марево дней, безвыходных лет, косяки, не будя, не касаясь, проходят над ней, как над китежем воды реки. Кто такая она? Объяснять не берусь из-под спуда своей немоты. Не скажу, то ли жизнь, то ли смерть, то ли Русь. Слава Богу еще, что не ты».
3: Шикарно. И этот час мы закроем сообщением от Дмитрия Савицкого. Всем привет, слушаю, как всегда, с удовольствием. Поэтому вам большой привет.
0: Спасибо.
5: Отлично.
3: Напомним, это литературно-музыкальный проект «Модель для сборки». Влад Коп, Андрей Эдисон были с нами. Спасибо вам огромное. Вот это как всегда.
0: Спасибо вам.
3: Как всегда, удовольствие.
4: Спасибо, что уделяете этому такое важное значение. И все-таки, когда человек занимается образованием не только себе, но и других, это во благо.
5: Да, спасибо. Спасибо вам.
0: Надеемся, что да, все будет.
3: 9 сентября.
5: Да, 9 сентября встречаемся в агломерате на нашем живом лайве. Всех вас приглашаем. Также все наши новые работы в этом году слушайте в приложении SoundStream. Мы постараемся сделать хорошие, интересные подкасты.
0: Незаметно присоединяйтесь.
5: Да. И огромное спасибо «Серебряному дождю» за предоставленную возможность. За... И вообще самая уютная радиостудия, которую я видел в своей жизни.
3: Спасибо вам большое.
5: Конечно. Это чудесно просто.
0: Спасибо огромное.
4: Спасибо, ребят. До встречи.
5: Пока.
2: «Серебряный дождь» 100 ровно и 1,1 FM. Silver.ru.
6: Podfm.ru представляет.

Артур Конан Дойль. «Призрак бродит по Лондону». В переводе Григория Панченко из Германии, которого модель для сборки и благодарит за любезно предоставленный рассказ.

Загадочные события происходят отнюдь не только где-то на далеких окраинах. Сейчас, когда я пишу эти строки, передо мной на столе лежит подборка документов о нескольких днях работы в здании, расположенном почти в центре Лондона, всего лишь в считанных сотнях ярдов от площади Пикадилли. Хотя в этом отчете совсем немного страниц, думаю, они вполне заслуживают того, чтобы обратить на себя внимание общественности. К работе мы решили приступить вскоре вслед за тем, как достоянием гласности сделались первые сообщения. Все они основывались на показаниях жильцов этого дома. Согласно им, в подвальном помещении имело место явственное и при этом, безусловно, зловещее сгущение паранормальной атмосферы. Кроме того, по всему зданию слышались странные постукивания, на лестнице же порой можно было увидеть непонятные свечения. А молодая женщина, не жившая в этом доме, но часто бывавшая в нем по своим профессиональным обязанностям, сообщала о том, что ей несколько раз доводилось замечать там призрачную фигуру немолодого человека со зловещим выражением лица.

Безусловно, этой информации было достаточно, чтобы наша группа приняла решение ее проверить. Начало работы датируется поздним вечером 28 мая 1924 года. Непосредственно в дом мы вошли ровно за час до полуночи. По пути нам пришлось пройти мимо расположенного неподалеку театра. Только что кончился спектакль, и улица была заполнена шумной, беззаботной толпой возвращающихся домой любителей сценического искусства. Тем сильнее оказался контраст, когда мы свернули в переулок и увидели нужное нам старинное здание, мрачное во всех смыслах, окутанное пеленой тьмы и безмолвия. Несколько слов о составе нашей группы. В нее входила молодая дама, в дальнейшем буду называть ее по исполняемой ей деятельности духовидица, с которой мне уже неоднократно приходилось сотрудничать, секретарь, в чьи обязанности входило вести рабочий протокол, молодой голландский художник, обладавший по его собственному признанию способностью вступать в контакт с духами, мистер Орос Лив, известный в спиритических кругах как сильный медиум, врач, о котором в данном случае достаточно сказать, что он работает на Уимпл-стрит, преподобный Вейл Оуэн и, наконец, автор этих строк собственной персоной. Поскольку идея этой ночной экспедиции принадлежала мне, я же взялся за то, чтобы обезопасить наше мероприятие от проделок всяческих любителей шуток. Все двери были тщательно заперты, а путь на единственную лестницу, ведущую в подвал, надежно перекрыт отрезком бечевки, протянутым поперек ступеней. Собравшись в подвале, мы расположились вокруг столика, предназначенного для установления спиритических контактов. К тому времени часы показывали 23:30. Мы выключили свет и приготовились ждать. Вокруг была полная тишина, которую нарушали только звуки нашего собственного разговора. Весь опыт спиритических сеансов подтверждает, что звуковые колебания способствуют установлению контакта с духами. Сперва темнота вокруг нас казалась столь же абсолютной, как и окружающая тишина. Потом мы все заметили, что на ступеньке подвальной лестницы упал некий еле различимый отблеск света. Если присмотреться, в нем можно было увидеть радужные переливы. Посовещавшись, мы пришли к выводу. За этот эффект отвечает преломление лунного света, проходящего сквозь остекленную часть крыши здания, следовательно, к миру духов он прямого отношения не имеет. По-видимому, свет падал на ступеньки и тогда, когда мы еще только усаживались на свои места. Но в тот момент наши глаза не успели привыкнуть к темноте. Сделав этот вывод, мы продолжили ожидание.

0: Теперь настало время охарактеризовать общую спиритуалистскую атмосферу, царившую в подвале. Как ни странно, она не указывала на непременное присутствие какого-либо духа. Время от времени слышались отдельные шорохи и потрескивания, но в целом не больше, чем то характерно для обычного старого дома посреди ночной тишины. Наши руки лежали на столике. Он иногда чуть заметно подрагивал, но явным свидетельством прихода духа это назвать было трудно. Мы даже начали подозревать, что, возможно, наша ночная вылазка окончится совершенным фиаско, когда вдруг духовидица, сидящая слева от меня, взволнованно прошептала.
1: «Я вижу его! Вот он, наверху лестницы! Стоит и, наклонившись, смотрит на нас!»
0: Затем она коротко описала пришельца.
1: «Немолодой мужчина с бородкой, глаза сощурены и слегка раскосы, на лице ехидное выражение».
0: Это же описание слово в слово немедленно повторил и голландец, тоже увидевший призрака. Я, к сожалению, по-прежнему видел лишь все тот же свет, падающий на лестничные ступеньки. Но я, как давно выяснено, не наделен способностью видеть духов. Между тем, оба наших медиума наблюдали призрак совершенно отчетливо. Они сообщили, что он спустился еще на несколько ступенек, немного приблизившись к нам. На этом расстоянии духовидица уже сумела ощутить, что нашего посетителя обуревают сильные душевные эмоции. Мы заговорили с незримой, во всяком случае для части из нас, фигурой, прося ее подойти еще ближе и вступить в контакт, сообщив нам, чем мы можем в данном случае помочь. Но почти сразу после того, как этот вопрос прозвучал, оба наблюдателя обнаружили, что наш ночной посетитель исчез с того места, где только что находился. Через минуту стол для спиритических сеансов пришел в движение и начал ритмично, регулярно, весьма ощутимо подрагивать. Мой опыт столоверчения, а он весьма велик, говорит, что низшие, находящиеся на невысоком уровне развития духи, проявляют себя в резких и неравномерных движениях. А такое вот ритмичное подрагивание, как правило, признак осознанного контроля и столь же сознательного желания вступить в контакт. Мы были к этому готовы, так что все дальнейшее зависело от намерений нашего гостя. Когда нам через некоторое время удалось договориться с ним о коде общения, между обеими сторонами наметился внятный и плодотворный диалог. Во всяком случае, ответы мы получали четко и быстро.
2: «Вы и в самом деле дух?»
0: «Да».
2: «Человеческий дух?»
0: «Да».
2: «Тот самый дух, который часто посещает эту комнату?»
0: «Да».
2: «У вас есть серьезные причины для таких посещений?»
0: «Да».
2: «Вопрос, волнующий вас, как-то связан с деньгами?»
0: «Нет».
2: «С поиском каких-то документов?»
0: «Нет».
2: «С раскаянием за совершенное при жизни?»
0: «Да». После этих слов я ознакомил духа с законами, по которым функционирует тот мир, где он, дух, ныне проживает, и объяснил, что привязка его к реалиям нашей здешней повседневности мешает ему в его дальнейшем духовном совершенствовании. Также я обратился к нему с просьбой больше не пугать обитателей этого дома, абсолютно невиновных в том, что ему, духу, оказалось суждено временно застрять на этой стадии. Гораздо лучше для него сейчас будет потрудиться во имя собственного блага, направив силы на свое спасение, что невозможно без внутренней работы над усовершенствованием умственных способностей, остающихся с ним, духом, даже после исчезновения его телесной оболочки. Только когда его нынешний разум, действуя бескорыстно и стремясь к высокому, сумеет постичь закономерности своего теперешнего существования, он перестанет быть прикован к подвалу этого дома. Напоследок я сообщил духу, что мы намерены молиться за него. Немедленно после этих слов преподобный Оуэн прочитал отличную, замечательно составленную с профессиональной точки зрения молитву, в которой содержалась просьба о том, чтобы наш духовный брат получил помощь в его нынешних затруднениях и был таким образом спасен. Я спросил у призрака, Услышал ли он все, что было только что сказано, и если да, то удалось ли ему это понять? Ответ в обоих случаях был положительный. Повлияет ли это на его решение? Последовала короткая пауза, но затем был дан отрицательный ответ. Совершенно ясно, что при жизни призрак был человеком очень твердого, решительного характера, мало подверженного чужим влияниям, и таким же он остается даже сейчас. Тогда я сказал, что при всех обстоятельствах мы рады принять от него ту информацию, которую он готов сообщить. Но для начала хотели бы узнать его земное, прижизненное имя. Для этих целей мне пришлось медленно диктовать ему алфавит, а призрак через нашу духовидицу отвечал, какая из названных букв соответствует реальности. Через некоторое время мы получили результат в записи, выглядящий как L-E-N-A-N. Дальнейший диалог позволил внести уточнение. «Мы правильно записали ваше имя?» «Нет». «Первые три буквы L и N правильны?» «Да». «Следующей буквой должно быть не А, а Ай?» «Да». «Правильное написание вашего имени L-E-N-I-N?» «Да». «Следовательно, вы Ленин, вождь революционной России?» «Да». Все члены нашей рабочей группы в один голос утверждают, что об этой кандидатуре они даже не думали. Читателю будет тем легче в это поверить, если я признаюсь, что и для меня появление покойного мистера Ленина в подвале лондонского дома было полным сюрпризом. Следующий мой вопрос предсказать гораздо легче. Не могли бы вы что-нибудь написать по-русски? Да. Несмотря на то, что дух Ленина ответил согласием, наши взаимные попытки не увенчались успехом. Я не могу винить в этом духовидицу. Всякому известно, что сеанс общения с духом, при котором используется вращающийся спиритический столик и специальный планшет с нанесенными буквами, является очень трудным делом. Даже когда медиум пользуется своим родным алфавитом, и то положительный результат оказывается достигнут далеко не в каждом случае. Наш другой медиум, голландский художник, знавший несколько европейских языков, попытался обратиться к Ленину на них. Последовало несколько кратких ответов «да» и «нет», которые, во всяком случае, продемонстрировали знакомство призрака с этими языками. «Итак, вы все-таки хотите передать нам какую-то информацию?» – спросил я. «Да». «Тогда постараемся воспользоваться для этого английским алфавитом. Внимание! Начинаю диктовку!» После долгой и утомительной работы мы, наконец, сумели записать довольно странное предложение. «Люди искусства обязаны пробудить погрязшие в самовлюбленности народы». На мой взгляд, наш призрачный собеседник использовал термин «люди искусства» как синоним всех творческих и широко образованных личностей, чей мозг не скован догмами обыденности. Когда мы задали вопрос, является ли эта фраза полностью законченным сообщением, наш собеседник ответил, что нет, и продолжение последует. Однако, поскольку используемый метод общения, базирующийся на поочередном произнесении вслух всех букв алфавита, оказался слишком медленным и несовершенным, мистер Орас Лив предложил нам отказаться от спиритического столика и сесть кругом, держась за руки так, чтобы образовалась замкнутая цепь. Это, как всем известно, является для духа недвусмысленным приглашением вселиться в кого-либо из нас и передавать свои сообщения его устами. И сам мистер Лив, и голландский художник добровольно предложили себя в качестве объектов такого вселения. Мы сплели руки, образовав замкнутую цепочку, и запели гимн «Господь нас бережно ведет», что должно было настроить всех присутствующих в подвале на гармоничный лад, да и вообще звуковые вибрации, как было сказано выше, облегчают контакт с призраками. Это пение прервалось, когда в темноте прозвучал ровный низкий голос. Говорил мистер Лив. Именно он, а не дух, вселившийся в него. Дух пришел, и он желает обратиться ко всем нам с речью. Я чувствую его. Он очень силен, но я не сказал бы, что он представляет собой темную силу. Во всяком случае, его аура не такова. Да, он действительно иностранец. Пока это все, что я могу о нем сказать. Голос умолк, а мы продолжали ждать, сидя в темноте и тишине. Затем до нас донесся вопль боли и хриплые звуки затрудненного дыхания. Это дух, представившийся нам как Ленин, пытался овладеть мистером Лифом. Призрак явно не имел ни малейшего представления о тонких механизмах психотехники, которые принято употреблять в таких случаях, и не был намерен их изучать. Он буквально вламывался в медиума, стремясь достичь своей цели при помощи бескомпромиссного напора. Однако единственное, чего он в действительности сумел добиться, были сильнейшие мускульные судороги, сотрясавшие тело мистера Лифа. Мистер Оуэн, сидевший справа от медиума, и врач, сидевший слева, прилагали все усилия, и только так им удавалось удержать его руки, дрожащие от напряжения, сведенные болезненными корчами. Наконец, дух оставил свои попытки. Медиум, обессиленный, издал долгий дрожащий стон и пришел в сознание. Мы были вынуждены признать, что этот простой путь установления контакта оказался не только безуспешен, но и очень болезнен. Какое-то время наша группа пребывала в недоумении, не зная, что делать дальше. Наконец мы снова сели за столик, но уже в несколько ином составе. Теперь вопросы призраку задавал не я, а наш голландский друг. Духовидица сообщила, что именно в этот момент дух засмеялся. Этот смех, ей довелось слышать его несколько раз, она охарактеризовала как издевательский. Тут возникает любопытная перекличка с реальностью, могущая служить косвенным подтверждением. Духовидица не имела никакого представления о внешности реального Ленина. Однако, судя по множеству опубликованных воспоминаний и фотографий, мы можем сделать вывод, что веселье у него имело своеобразный характер. Ленинская мимика включала в себя обширный набор самых разных улыбок, с виду вполне дружелюбных, но сопровождавшихся жестким, внимательным прищуром глаз. По-видимому, и его смех вполне мог соответствовать вышеописанной характеристике. Наши попытки снова завязать общение продолжались еще довольно значительное время. Несмотря на все сложности, мы в общих чертах сумели расшифровать вторую часть послания. Смысл его сводился к тому, что Великобритания и Россия должны наладить друг с другом добрые отношения. Дух предупредил, что если это не удастся, то обе страны неизбежно окажутся втянуты во взаимную войну, а это будет весьма прискорбно, ибо в военном отношении нынешняя Россия чрезвычайно сильна. По-видимому, сразу после того, как нам удалось зафиксировать и понять эту информацию, призрак счел контакт исчерпанным. Столик немедленно перестал дрожать и вращаться. Да и медиумы через свои органы чувств не смогли получить больше никакой информации. Незадолго до окончания сеанса духовидица сообщила, что хорошо видит нашего призрачного собеседника, сидящего на ступеньках лестницы. Однако вскоре после этого она объявила о его уходе, и действительно всякая связь сразу же оборвалась. Вот так и закончился наш любопытный эксперимент в старом доме прямо посреди Лондона. Не стану выступать с заявлением, что мы получили какие-либо бесспорные доказательства, которые могут быть подтверждены всеми участниками опыта. С другой стороны, можно решительно утверждать, что никто из нас не способствовал вращению столика, что поступающие нам сообщения были ясны и понятны, и, наконец, что мы столкнулись с цепочкой последовательно и логично развивающихся событий. В качестве дополнительных сведений могу сообщить еще одну небольшую деталь. Среди информации, полученной нами от призрака, была и такая. При жизни, когда ему приходилось бывать в Лондоне, он часто посещал этот дом, хотя и не снимал в нем квартиру. Можно еще добавить, что это здание до сих пор часто посещается иностранными художниками и прочими людьми искусства, среди которых, конечно, есть и русские. Тем более логичной выглядит мысль, что Ленин во время своего пребывания в Лондоне тоже имел возможность тут бывать. Мистер Оуэн высказал предположение. Призрак, увидев нашу группу, собравшуюся в подвале, автоматически сделал вывод, что мы тоже являемся людьми искусства, и его обращение к нам было чем-то вроде призыва. Вы, люди искусства, обязаны пробудить... Возможно, в широком смысле слова он, дух, и не ошибся. Если же говорить о самом его стремлении пробудить народы, погрязшие в эгоизме, то, думается, такой порыв трудно ожидать от духа, который был бы носителем злого начала. Я не уверен в правильности этого толкования, высказанного достопочтенным священником. Однако у меня нет сомнений. Все члены нашей группы, которым довелось видеть или иным образом ощущать присутствие нашего гостя, абсолютно убеждены. Они имели дело с реальным существом, наделенным чувствами и разумом. Конечно, нельзя полностью исключить и такую гипотезу, как намеренный обман, исходящий от самого духа. Поэтому, как видят читатели, я избегаю недвусмысленно называть его Лениным. И действительно, речь может идти лишь о визитере с той стороны, представившемся нам как Ленин. Однако эта возможность, пожалуй, остается скорее теоретической. Во всяком случае, серьезность намерений и высокий интеллект призрака произвели на всех нас неизгладимые впечатления. Трудно представить, что он, в свою очередь, остался глух к нашим неоднократным призывам говорить правду и только правду. Так или иначе, все мы надеемся, что после того, как это адресованное Великобритании, России и народам земного шара сообщение было обнародовано, дух Ленина перестанет беспокоить обитателей дома неподалеку от Пикадилли.

0: Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.
1: Сегодня наш эфир начинает рассказ Гарри Гаррисона «Жизнь художника». Праздник, проведенный за работой. Вот уж действительно праздник. Я пробыл на Луне год. Писал картины 365 дней, а вернувшись на Землю, первым делом иду в музей Метрополитен, чтобы посмотреть на другие картины. Брент улыбнулся. Хочется надеяться, что время будет потрачено не зря. Он посмотрел на длиннющую лестницу. Гранитные ступени чуть поблескивали под ярким августовским солнцем. Он глубоко вдохнул, переложил трость в правую руку. Начал подниматься одну за другой, медленно преодолевая ступени. Казалось, они уходили в бесконечность. Почти добрался до верха, оставалось преодолеть лишь несколько ступеней. Трость соскользнула с одной из них, он потерял равновесие, покатился вниз. Женщина, стоявшая в тени на площадке за лестницей, громко закричала. Она наблюдала за ним с того самого момента, как он вылез из такси. Брент Далгрин, знаменитый художник. Теперь все знали это молодое, загорелое лицо под шапкой серебряно-седых волос, выбеленных радиацией космоса. Газеты писали, что от долгого пребывания в условиях пониженной силы тяжести мышцы его очень ослабли. Он с таким трудом взбирался по ступеням, потом скатился с них. Женщина кричала, кричала и кричала. Его перенесли в медпункт музея. «Гравитационная слабость», — сказал он сестре. «Все будет в порядке». К счастью, все кости остались целыми. Медсестра лишь нахмурилась, прикоснувшись к его коже. Померила ему температуру. Глаза у нее округлились, она испуганно посмотрела на него. «Я знаю», — кивнул Брент. «Значительно выше нормальной. Волноваться не надо. Повышение температуры никак не связано с падением. Скорее наоборот».
2: «Я должна все занести в журнал, таков порядок».
1: «Мне бы этого не хотелось. Незачем общественности знать, что у меня проблемы со здоровьем. Если вас не затруднит, позвоните доктору Грейперу в Medical Art Building. Он вам скажет, что для меня повышенная температура – обычное дело. И музею нет нужды волноваться о том, что он несет ответственность за ухудшение моего здоровья». Он легко представил себе заголовки газет. «Лунный художник умирает. Жизнь, отданная за искусство». Но он не считал себя героем. Он знал об опасностях радиационной болезни. Вначале четко следовал инструкциям. В скафандре проводил на поверхности Луны положенное время и не минуты больше. До того, как у него возникла проблема. А состояла она в том, что он никак не мог ухватить атмосферу Луны. В одной картине ему это почти удалось, а потом как отрезал. Атмосферу полного безлюдья. Экстремальных условий, царящих на равнинах, в кратерах. Ощущение инопланетности, которое ускользало от него, прежде чем он успевал запечатлеть его в красках. Критики называли его картины уникальными, удивительными. Говорили, что именно так, по их мнению, и выглядела Луна. А вот в этом он не мог согласиться с критиками. Безвоздушный спутник Земли был совершенно не таким. Другим. Настолько другим, что он так и не смог ухватить эту разницу. И теперь его ждала скорая смерть. Он потерпел неудачу, не смог реализовать мечту своей жизни. Радиационная лихорадка пожирала его кровь и кость. Еще несколько месяцев, и она покончит с ним. Он боролся со временем, спешил уложиться в оставшиеся месяцы, спешил и потерпел неудачу. Не сложилось. Медсестра, хмурясь, положила трубку на рычаг.
2: «Я связалась с доктором Грейбером, и он подтвердил ваши слова, мистер Далгрин. Если вы так хотите, я не буду ничего записывать».
1: Она помогла ему встать. Луна стала забываться по ходу того, как перед глазами замелькали земные полотна. Он наслаждался

0: произведениями искусства, которые создавались на протяжении многих веков. То была его жизнь, и он старался увидеть как можно больше, компенсировать свое долгое отсутствие на Земле. Греческие мраморные скульптуры успокаивали. Картины Рембрандта вновь пробуждали интерес к творчеству. Его радовало, что после стольких лет отданных живописи он мог ходить по этим залам, с нетерпением ожидая встречи с, казалось бы, давно знакомыми картинами. Но ему хотелось посмотреть и на что-нибудь новенькое. Лифт доставил его к залам современного искусства. И сразу же его душевное спокойствие нарушила картина. Осенний пейзаж – типичный пример модерн-классицизма, столь модного в последние несколько лет. Но в картине было и что-то еще. Неуловимая отстраненность. Его ноги начали дрожать. Он понял, что надо немного отдохнуть. Брент уселся на широкий диван у главной лестницы, но мыслями никак не мог оторваться от картины. Что-то его тревожило, задевало за живое, но он никак не мог понять, что именно. Он чувствовал, что объяснение следует искать в эмоциональной сфере. Всякий в то или иное время испытывал удовольствие или заинтересованность, глядя на любую форму визуального искусства. Эмоциональный отклик могли вызвать и фотоснимок в журнале, и рисунок, и даже хорошо спроектированное здание. Брент попытался проанализировать свои ощущения, но ничего путного не выходило. Сформулировать он сумел лишь одну не слишком внятную мысль. В этой картине что-то не так. Но внезапно он получил ответ. Тот явился к нему мгновенно, словно его озарило. Ему вспомнились лунные равнины, на которые не ступала нога человека. Ощущение это выражалось одним словом – инопланетность. Это ощущение появлялось у него в вечной безжизненности молчаливых лунных просторов. Но как оно могло ассоциироваться с изящным осенним пейзажем? Каким образом художник сумел выразить это необычное чувство на холсте? Брент отругал себя, разумеется, молча. Это не картинка из жизни другой планеты. Это осень в лесу, нарисованная человеком, который не понимал, что пишет. Человеком, который иначе смотрел на привычное всем и каждому. Художником, который смотрел на кипучую жизнь осеннего дня, а рисовал вечную смерть безжизненного спутника. Брент, оперся на трость, учащенно забилось сердце. Он должен найти этого художника. Должен поговорить с ним, узнать у него, выпить, если необходимо. Он должен выяснить секрет этого человека. Мысль о близкой смерти тяжелым грузом лежала на плечах. Умереть, не зная, как передать в картине это ощущение. Он убил себя в погоне за ним и ничего не достиг. А на земле жил человек, обладающий знанием, которое он искал. От таких мыслей хотелось быть. Не без труда, но он взял себя в руки. Посидел, пока не совладал с расшалившимися нервами. Твердо сказал себе, что должен найти этого человека. В правом нижнем углу картины, в тени валуна, стояла подпись «Артур Ди Коста». Брент никогда не слышал о таком художнике, но в этом не было ничего удивительного. Настоящие художники вымирали, как динозавры. Они трудились в подсобках, в старых гаражах, заполняя холст за холстом ради собственного удовольствия. И зачастую с их работами широкая общественность знакомилась уже после смерти художника. «Опять смерть!» — сердито подумал Брент. Развернулся и направился к служителю, коротавшему время около абстрактной скульптуры.
1: «Конечно, мистер», — ответил ему служитель. «Вы найдете куратора в его кабинете. Дверь вон там».
0: «Благодарю», — пробормотал Брент и проследовал в направлении, указанном мясистым пальцем. Нашел нишу, практически скрытую роскошными гобеленами. В ней обнаружил фонтанчик с питьевой водой, приводимый в действие фотоэлементом, и псевдомраморную дверь с надписью на табличке «Доктор Эндрю Киннент, куратор коллекции современного искусства». Брент открыл дверь, вошел в приемную. Секретарь оторвалась от компьютера. «Я Брент Далгрин. И хотел бы переговорить с мистером Киннентом».
2: «Тот самый мистер Далгрин? Минуточку».
0: Зардевшись, девушка нажала на кнопку аппарата внутренней связи.
2: «Заходите, мистер Далгрин. Мистер Киннент будет рад встрече с вами.
0: Но ни очаровательная улыбка, ни радушный прием не произвели на Брента ни малейшего впечатления. Думал он совсем о другом. После 30 минут, отданных искусству вообще, Брент перевел разговор на нынешнюю экспозицию, а конкретно на одного художника. «Ди Коста — один из наших самых талантливых молодых художников». Куратор самодовольно улыбнулся, словно он сам обучил Ди Косту секретам мастерства. «В Нью-Йорке он живет недавно, но уже успел сделать себе имя. Позвольте мне дать вам его адрес. Я уверен, что вы с удовольствием побеседуете с ним. Общность интересов, знаете ли». Брент легко согласился получить те сведения, за которыми, собственно, и пришел. Своими истинными мыслями он делиться с Кинентом не стал. Неподкрепленные доказательствами, они действительно могли вызвать сомнения в психическом здоровье человека, который бы их высказал. Но самого Брента это не останавливало. Жизнь подходила к концу, но сначала хотелось найти ответ на самый важный для него вопрос. Нужный ему дом ничем не выделялся среди доброй сотни других, которые выросли на модных теперь 30-х улицах, заменив собой корпуса фабрик по пошиву верхней одежды. Брент перешел на другую сторону улицы, оглядел дом 31. Отсутствие окон указывало на то, что финансовых проблем у владельца нет. А все, что его интересовало, он мог узнать только внутри, не снаружи. Брент вновь перешел улицу, встал на хромированный квадрат перед дверью. Сработавший под тяжестью тела датчик активировал механического дворецкого.
3: «Резиденция мистера Ди Косты. Чем я могу вам помочь?»
0: «Мистер Брент Далгрин желает увидеться с мистером Ди Костой».
3: «Я очень сожалею, но касательно вас я не располагаю никакой информацией, сэр. Если вас не затруднит оставиться...» Голос робота прервался, сменившись мужским.
0: «Рад приветствовать вас, мистер Далгрин. Пожалуйста, заходите». Дверь распахнулась, открыв маленькую отделанную деревом прихожую. И лишь когда дверь закрылась, Брент понял, что находится в кабине лифта. Она тронулась с места, плавно остановилась, задняя стенка скользнула в сторону, открывая путь в библиотеку-кабинет. Из-за стола поднялся мужчина, шагнул навстречу Бренту, протягивая руку. Брент ее пожал, не сводя глаз с лица мужчины. Ростом Ди Коста был повыше Брента, худощавость как-то не вязалась с плавностью движений. Рука у него была длинная и сильная. Только тут Брент поймал себя на том, что просто таращится на хозяина.
4: «Надеюсь, вы извините меня за столь внезапное появление в вашем доме, мистер Ди Коста. Я увидел вашу картину в Метрополитен, и она очень заинтересовала меня».
0: Брент остановился, понимая, что неубедительный это предлог для появления в доме художника. И порадовался тому, что Ди Коста взял инициативу на себя.
3: «Я вас прекрасно понимаю, мистер Далгрин. Со мной такое бывало не раз, когда я видел ваши картины и некоторых других художников». Он улыбнулся. «Далеко не всех, уверяю вас. Я смотрел на эти картины и говорил себе, хотелось бы мне встретиться с человеком, который их создал. Но такие встречи крайне редки, о чем я очень сожалею. И мне льстит, что вы испытываете те же чувства при взгляде на мои работы».
0: Доброжелательность Ди Косты сломала лед. Скоро они стали лучшими друзьями. Брент сидел в удобном кожаном кресле. Ди Коста смешивал напитки в баре, удачно вписанном в интерьер. Тем самым у Брента появилась возможность оглядеть кабинет. То, что он видел, ему нравилось. Пожалуй, он бы и сам не отказался от такого кабинета. Что несколько удивляло, так это вращающаяся полка с книгами в углу. Брент вдруг понял, что она медленно вращалась, и когда он вышел из лифта. И еще... Ну да, на столе также медленно вращалась тяжелая бронзовая пепельница. Они создавали необычный эффект, но скорее приятный, чем наоборот. И гармонировали с кабинетом и личностью хозяина.
3: А вот и выпивка. Сначала тост. За долгую жизнь и хорошие картины для нас обоих.
0: Брент чуть хмурился, пригубливая стакан.
5: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Есть такой феномен. О тонкостях профессии с удовольствием говорят и плотники, и банковские служащие.
4: Вот и бренд легко втянулся в дискуссию о достоинствах ализариновых красок и влиянии искусства Византии на итальянских художников, скульпторов и архитекторов эпохи Возрождения. Но при этом какая-то часть его сознания скрупулезно оценивала слова Ди Косты, тщательно наблюдала за ним. Но хозяин бренда ни на йоту не выходил из образа джентльмена, не стесненного в средствах и живо интересующегося живописью. За живой беседой уже незаметно пролетели полчаса, когда в дверь кабинета легонько постучали. Она открылась. В кабинет вошла красивая женщина в элегантном наряде, выдержанном в серебристо-серых тонах, в котором в полном соответствии с последней модой преобладали греческие мотивы. Она остановилась у порога.
2: «Я не хотела беспокоить тебя, Артур, но... О, извини, я не знала, что у тебя гость».
4: Ди Косто подошел к ней, нежно взял под руку.
6: «Я очень рад, что побеспокоила, дорогая. Позволь представить тебе знаменитого Брента Далгрена».
4: Обнял женщину за талию.
6: «Моя жена Мария».
4: Брент пожал ей руку, улыбнулся, глядя в большие карие глаза. Она чуть ответила на рукопожатие, как и полагалось в приличном обществе. Очаровательная жена, комфортабельный уютный дом. Артур Ди Косто являл собой образец современного джентльмена. И получалось, что картина в музее – единственное, в общем-то, пустяковое отклонение от нормы. Но в то мгновение, когда он держал в руке руку Марии, его взгляд упал на портрет, висевший у двери. И только невероятным усилием воли удержался от того, чтобы не раздавить ее руку. Ди Косто изобразил Марию, и в ее портрете присутствовала та же тонкая трансформация, что и в осеннем пейзаже, который захватил его внимание в музее. Что-то такое было в изгибе губ, в глазах, которыми она смотрела с портрета. Брент оторвал взгляд от картины, но уже после того, как Ди Косто заметил, куда он смотрит.
6: «Должно быть, это удивительное ощущение», — рассмеялся он. «Одновременно видеть перед собой и мою прекрасную Марию, и ее портрет на стене».
4: Он прикоснулся к раме, и картину залил мягкий свет. Брент пробормотал какую-то похвалу, шагнул к картине, словно надеялся, что уменьшение расстояния позволит найти ответы на его многочисленные вопросы.
6: Ди Косто, похоже, льстил интерес знаменитого художника к его творчеству.
4: Они обсудили многие проблемы, с которыми сталкивается портретист, удачные или неудачные их решения. Смутившуюся, чуть покрасневшую Марию попросили встать рядом с портретом. Она сделала вид, что эта дискуссия, птичья грамота для непосвященных, нисколько ее не раздражает.
2: «Эта синяя тень на шее помогает формировать...»
4: «Эффект золотых волос, падающих на скулу, достигается...» По их просьбе она то поворачивала, то наклоняла голову, не участвуя в разговоре. А маленькая часть сознания Брента продолжала наблюдать и анализировать. Как Ди Косто создавал свои картины, становилось более-менее ясно. А вот почему оставалось загадкой. В лице, фигуре, инопланетность, чужеродность отсутствовали напрочь. Скорее получалось, что она смотрела на что-то абсолютно ей неведомое.
6: Брент почувствовал, как в висках начинает пульсировать боль. Но, к счастью, раздалась мелодичная трель телефонного звонка, отвлекшая Брента от поиска ответов на мучившие его вопросы. Ди Косто извинился и прошел в соседнюю комнату, оставив Брента наедине с Марией. Не успели они усесться в удобные кресла, как вновь появился Ди Косто. По выражению лица чувствовалось, что он получил какое-то неприятное известие.
4: «Прошу меня извинить, но мой адвокат просит немедленно приехать. Какой-то важный вопрос, касающийся моей собственности. Мне так не хочется уезжать. Мы обязательно должны продолжить наш разговор. Пожалуйста, не торопитесь уходить, мистер Далгрин. Мой дом в полном вашем распоряжении». После ухода Ди Косто Брент и Мария поболтали на самые разные темы, уже никак не связанные с живописью. Не мог же Брент сразу спросить у женщины, которую видел первый раз в жизни: «Мадам, ваш муж рисует чудовищ или вы сами ведьма? В этом секрет». Быстрый взгляд на наручные часы убедил его, что пора уходить. Негоже злоупотреблять гостеприимством хозяев. Прикуривая, Брент как бы случайно посмотрел на часы, стоявшие на каминной доске.
2: «Как, уже половина четвертого?
4: Прошу меня извинить, но мне пора идти». Мария встала, улыбнулась.
2: «Вы для нас самый желанный гость», — рассмеялась. Я знаю, что тут я могу говорить не только за себя, но и за Артура. Мы очень надеемся увидеть вас вновь.
4: Постараюсь оправдать ваши надежды, улыбнулся в ответ Брент.
0: Прощание прервала открывшаяся дверь лифта и громкие вопли маленького человеческого существа. Девочка бросилась к Марии, а когда та взяла ее на руки, зарыдала еще громче, уткнувшись ей в плечо. Пластмассовая кукла с раздавленной головой свидетельствовала о том, что для рыданий, сотрясавших не только золотистые кудряшки, но и все тельце, есть веский повод. Брент молча стоял, пока рыдания не утихли. Мария улыбнулась ему, уговаривая девочку поздороваться с гостем. Наконец, раскрасневшееся заплаканное личико повернулось к нему.
2: «Дотти, познакомься, пожалуйста, с мистером Далгрином».
7: «Добрый день, мистер Далгрин. Ну, мамик, он наступил на куклу, а потом рассмеялся, когда она сломалась».
0: От этих слов слезы брызнули вновь.
4: «Успокойся, Дотти. Ты же не хочешь, чтобы твой отец увидел тебя в таком состоянии», — сказал Брент.
0: Эти вроде бы совершенно безобидные слова произвели неожиданный эффект. Не на девочку, на мать. Мария заметно побледнела.
2: «Артур не отец Дотти, мистер Далгрин. Видите ли, это мой второй брак. Он... Я хочу сказать, у нас не может быть детей».
0: Чувствовалось, что эти слова даются ей нелегко. Брент чуть смутился и одновременно обрадовался. Обнаружилось первое отклонение от нормы. И неожиданная бледность Марии ясно указывала, ее что-то тревожит. За это что-то Брент с радостью отдал бы последний тюбик краски. Возможно, этот секрет не имел отношения к живописи, но, скорее всего, связь была. И он твердо решил ее отыскать.

0: Дневная жизнь города уступила место ночной. Брент шевельнулся в большом кресле, протянул руку к стакану бургундского, стоявшего на столике. Квартирка у него была маленькая, но очень хорошая. Одно из немногих роскошеств, которые он себе позволял. Впрочем, роскошество это скорее звалось необходимостью для тех, кто зарабатывал на жизнь, продавая свои эмоции, выраженные цветом. Вино могло потерять вкус, вид города нет. Нью-Йорк – вечный город чудес. Рассеянный свет в комнате не бросал отблесков на окно, так что взгляд устремлялся в свободный полет над архитектурной страной. Лазерные лучи гуляли по небу, изредка отражаясь от самолета или стратоплана. Сам город сиял тысячами огней, тысяч оттенков. Даже сюда, на 180-й этаж, доносился ни на секунду не умолкающий городской шум. Нью-Йорк – самый удивительный из городов, созданных человеком. Вот в нем и жил человек, который не был человеком в полном смысле этого слова. Частичный ответ Брент получил. Двух мнений тут быть не могло. Недостающее звено он обнаружил в одной из своих картин. Единственной, которая принесла ему хоть какую-то удовлетворенность. Она далась ему 9 часами непрерывной работы, когда он подверг себя, по терминологии врачей, опасному воздействию. На полотне удалось отразить грубое, ничем не прикрытое великолепие вечного космоса. Инопланетный ландшафт, увиденный человеческим глазом. А у Дикосты все с точностью да наоборот. Обычные человеческие сцены, увиденные другими глазами. Возможно, глаза эти не были для Земли полностью инородными, потому что разницу мог уловить только тот, кто ее искал. Но в одном Брент не сомневался. Без инопланетного воздействия не обошлось. Он также получил и косвенное подтверждение своей правоты. Закон природы оставался законом, а гены — генами. Люди и обезьяны — теплокровные млекопитающие, ближайшие родственники с точки зрения антропологии. Однако генная несовместимость исключала появление общих потомков. Вот и мужчина, если он не был человеком, Homo sapiens, не мог иметь детей от человеческой женщины. Мария Дикоста такой была, что доказывала заплаканная дочурка. У Артура Дикосты детей не было. Брент нажал клавишу на подоконнике, и окно уползло в щель. Городские шумы ворвались в квартиру вместе с запахами джерсийских лесов, вроде бы совершенно неуместными в большом городе, который донес легкий ветерок. Подняв голову, он увидел луну, плывущую меж редких облаков, утреннюю звезду Венеру, поднявшуюся над восточным горизонтом. Он побывал на Луне. Он видел ракету, которая готовилась к полету на Венеру. Человек был единственной разумной формой жизни, которую ему довелось видеть. Если были и другие, то их следовало искать на других звездах. А впрочем, разве не могли представители этих далеких цивилизаций жить на Земле, среди людей? Но проку от этих мыслей не было. Не стоит изобретать новых чудовищ, не убедившись в существовании хотя бы одного. Утро вечера мудренее. Надо хорошенько выспаться, а потом отправляться на охоту. В 10-й раз Брент бросил в урну недоеденный шоколадный батончик и двинулся дальше. Это в телешоу частный детектив с легкостью выполнял свои обязанности. В реальности все оказалось куда как сложнее. Он 3-й день следил за Артуром Дикостой, и слежка эта уже сказывалась на его пищеварении. Когда останавливался Дикоста, приходилось останавливаться и ему, зачастую на запруженных толпой улицах. Чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, он делал вид, что ему необходимо сделать покупку в одном из торговых автоматов, выстроившихся вдоль тротуара. Газеты он просто выбрасывал, но считал себя обязанным хотя бы надкусить шоколадный батончик. Но вот Дикоста ступил на движущуюся пешеходную дорожку, проложенную по 5-й авеню. Брент, отделенный от него несколькими сотнями футов, проделал аналогичный маневр. Они покатились к верхнему Манхэттену со стандартной скоростью 15 миль в час. Когда дорожка пересекала 57-ю улицу, на нее ступил невысокий мужчина в черно-золотом деловом костюме. Брент заметил его, когда он остановился рядом с Дикостой и похлопал художника по плечу. Дикоста обернулся. Улыбка медленно уступила место недоумению. Невысокий мужчина передал удивленному художнику сложенный листок бумаги. И прежде чем Дикоста успел что-то сказать, сошел с движущейся дорожки на островок безопасности, лихо перескочил через ограждающий барьер и по другой дорожке покатил в противоположную сторону к Нижнему Манхэттену. Брент, разинув рот, проводил коротышку глазами. Проехав мимо, он вскоре растворился в толпе, а повернув голову, наткнулся на взгляд Дикосты. Его планы рухнули. А Дикоста улыбнулся и приветственно помахал ему рукой. Сквозь уличный шум до Брента долетел его голос.
1: «Мистер Далгрин, идите сюда!»
0: Брент помахал рукой в ответ и двинулся к Дикосте. А что ему оставалось? Он уже подходил к художнику, когда любопытство Дикосты взяло верх. Брент наблюдал, как тот разворачивает листок, читает написанное на нем. С Дикостой произошла разительная перемена. Рука с запиской повисла плетью, тело напряглось. Глядя перед собой, стоя на движущейся дорожке, он словно окаменел. Превратился в статую. Далгрин прибавил шагу. Он практически не сомневался, что записка и коротышка каким-то образом связаны с секретом картин. Окончание рассказа Гарри Гаррисона «Жизнь художника» в следующей части модели для сборки на радио «Энергия».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Гарри Гаррисон. «Жизнь художника». Окончание. Ди Коста ничего не видел и не слышал. Брент посчитал себя вправе взять загадочную записку, зажатую в негнущихся пальцах. Одна сторона пустая, на второй непонятная то ли надпись, то ли подпись, загогулины, пересеченные зелеными прямыми. Ни с чем подобным Брент в своей жизни не сталкивался. Они ехали бок о бок. Брент облокотился на поручень, тогда как Ди Коста продолжал пребывать в странном трансе. Записка, которую Брент держал в руке, была вещественным доказательством, прямо указывающим на то, что его подозрения не беспочвенны. Взглянув на нее вновь, он вдруг почувствовал, как записка завибрировала у него в руке, словно хотела вырваться, потом засветилась и исчезла. Мгновением раньше он держал ее в руке, а теперь ее не было. От неожиданности он отпрянул, но не наткнулся на стоявшего рядом Ди Косту, потому что тот сошел с движущейся дорожки, пока он разглядывал записку. Перегнувшись через поручень, Брент увидел таки, что Ди Коста уже подходит к аэроплощадке Центрального парка. Кляня себя за тупость, Брент поменял дорожки и поспешил к сходу, который вел к аэроплощадке. Удача в этот день была на его стороне. Ди Коста стоял в длинной очереди к аэрокэбам. И стоять ему предстояло добрых 10 минут. Брент понял, что он успеет арендовать аутотакси до того, как художник поднимется в воздух. И действительно, когда черно-оранжевый аэрокэб с Ди Костой на борту взял курс на север, синее аутотакси последовало за ним. Какое-то время спустя оба летательных аппарата скрылись вдали. Аэрокэп летел на высоте 10 тысяч футов. Брент держался чуть позади, в 8 тысячах футов от земли. Все происходило слишком уж быстро. Брента не покидало ощущение, что действует он уже не по собственной воле, и все решения принимаются за него. Но его распирала радость. Странный символ на записке. Необъяснимые исчезновения записки доказывали тайное присутствие инопланетян. И каждая преодоленная им миля приближала его к разгадке. Он не страшился смерти, уже свыкся с тем, что она неминуема. Собственно, и мечта-то у него осталась только одна — раскрыть тайну, с которой столкнула его судьба. Брент улыбнулся. 15 минут спустя аэрокэп и аутотакси приземлились на муниципальной аэроплощадке в Пау-в-Кипсе. Брент припарковал свое аутотакси и следом за Ди Костой спустился на улицу. Быстрым шагом художник направился к одному из стоящих рядком административных зданий, вошел. Брент бросился за ним. Вбежал в холл, когда захлопывались двери лифта. Нажал на кнопку вызова, но кабина продолжала подниматься. На индикаторе вспыхнула цифра 4, потом кабина поплыла вниз. Он был слишком близок к разгадке, чтобы остановиться, обдумать происходящее. Вошел в кабину, нажал кнопку с цифрой 4, двери закрылись, и кабина начала опускаться. Брент осознал, что он в ловушке, и тут же понял, что не может ничего изменить. Оставалось ждать встречи с тем, кто будет поджидать его по другую сторону дверей. Остановилась кабина на уровне, расположенном гораздо ниже подвала. Двери разошлись. Его ожидания не оправдались. Ему открылась самая что ни на есть обычная комната. Ну, совершенно обычная, за исключением боковой стены. Стеклянные стены, за которой бурлила вода. Только стекла не было. Он видел перед собой поверхность океана, поставленную на попа. Почувствовал, как его тянет к воде, засасывает в воду. Ощущение исчезло, как по мановению волшебной палочки. Стена стала ровной и черной. Только тут до него дошло, что в комнате он не один. Компанию ему составляла очаровательная девушка с прямыми волосами цвета бронзы и зелеными глазами.
1: Неподготовленному человеку не следует наблюдать за этой машиной, мистер Далгрин. Она оказывает негативный эффект на мозг.
0: У него отвисла челюсть. Откуда вы знаете мою фамилию? Кто вы? Что все это?
1: Если вы присядете, я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы.
0: Брент понимал, что кабина не тронется с места, пока он не выйдет из нее. Вышел, двери за его спиной сомкнулись, что не прибавило ему бодрости духа. Он влип по самое не могу, инициатива полностью принадлежала другой стороне. Он сел. Рыжеволосая посмотрела на странную стену, которая вновь забурлила водой. Брент старался смотреть в другую сторону. Наконец, девушка, чуть хмурясь, повернулась к нему.
1: «Вас очень заинтересовали действия Артура Дикоста, мистер Далгрин. Может, у вас есть вопросы, которые вы хотели бы задать мне?»
0: «Безусловно, есть. Что произошло с ним сегодня и где я сейчас нахожусь?»
1: Она наклонилась вперед, нацелилась пальцем в грудь Брента. «Сегодняшним визитом сюда мистер Дикоста обязан вам. Мы заметили, что вы следите за ним, поэтому пригласили его сюда в надежде, что он приведет и вас. В записке он прочитал слово-пароль, заложенный у него в мозгу, которое вызвало автоматическую реакцию. Он прибыл сюда, следуя постгипнотическому приказу».
0: «Но записка!» — вскричал Брент.
1: «Пустяк. Надпись на материале сделана из отдельных молекул. Небольшой энергетический заряд соединяет их воедино на протяжении короткого периода времени. Заряд рассеивается, молекулы разлетаются».
0: И все встало на свои места. Безусловные свидетельства демонстрации недоступных человеку сил однозначно указывали на то, что он имеет дело с...
1: «Инопланетянами, мистер Далгрин. Думаю, вы можете нас так называть. Да, я могу читать ваши мысли. Поэтому вы сегодня здесь. Мысленный ретранслятор в кабинете Артура Дикоста сообщил нам о ваших подозрениях, с которыми вы входили в его дом. С той минуты мы наблюдали за вами, подготавливая ваш визит сюда. Частично я смогу утолить ваше любопытство, мистер Далгрин. Мы не с Земли, более того, наша планета находится в другой звездной системе. А эта комната — офис-санатория для больных, которым не требуется стационарное лечение».
0: «Санатория?» — взревел Брент. «Если это офис, то где сам санаторий?»
1: Девушка повертела в руках карандаш, и ее взгляд, казалось, вонзился в мозг Брента. «Вся Земля — наш санаторий. На ней живут многие наши психические больные».
0: Пол начал уходить у Брента из-под ног. Он схватился за край стола. «Значит, Дикоста — один из ваших пациентов. Он безумен?»
1: «Если следовать точному значению этого слова, нет. Он слабоумный и не поддается лечению».
0: «Если умница Дикоста слабоумный, тогда...» Брент покачал головой. «Это означает, что средний IQ для представителя вашей цивилизации должен составлять...»
1: «Этой величины вы и представить себе не можете. Для людей Дикоста совершенно нормален. Более того, его IQ выше среднего. На родной планете он не смог найти место в высокоорганизованном обществе. Стал пациентом государства. Его тело трансформировали, чтобы он ничем не отличался от Homo sapiens. Мы дали ему новое тело, новую индивидуальность, но не смогли изменить его исходный интеллект. Вот почему он на Земле. Детство Дикоста провел на родной планете, в чужеродной для землян социальной среде. Эти первые впечатления навсегда остались в его подсознании. Его новая индивидуальность не имеет о них ни малейшего представления, но они есть и проявляются в его картинах. Требуется очень острый глаз, чтобы заметить. Позвольте поздравить вас, мистер Далгрин».
0: Брент печально улыбнулся. «Теперь я сожалею о том, что заметил. Какие у вас планы в отношении меня? Как я понимаю, вы уже не позволите мне вернуться в мой земной сумасшедший дом». Девушка сложила руки на колени. Смотрела на них, словно не желала встречаться с ним взглядом в момент объявления приговора. Но Брент не стал ждать. Если он сможет справиться с девушкой, то потом как-нибудь найдет пульт управления лифтом. Он напрягся и прыгнул. Волна боли прокатилась по телу. Другой разум, неизмеримо более сильный, контролировал его тело. Мышцы отказались подчиниться ему. Он рухнул на стол, застыл. Его тело выполнило приказ чужого разума. Рыжеволосая подняла голову. Ее глаза сверкали силой, которую она только что продемонстрировала.
1: «Никогда не следует недооценивать своего оппонента, мистер Далгрин. Именно для этого я приняла облик земной женщины. Я нахожу, что так управлять людьми гораздо легче. У них и в мыслях нет, что я... не так, кого они видят. Я сейчас сниму свой контроль, но, пожалуйста, не заставляйте меня вновь прибегать к этому средству».
0: Брент сполз на пол. Сердце его рвалось из груди. Тело сотрясало мелкая дрожь.
1: «Я директор этого санатория, поэтому вы понимаете, что у меня нет никакого желания привлекать к нашей деятельности внимание вашего государства. Мне придется избавиться от вас».
0: Дыхание Брента чуть успокоилось. Он уже мог говорить.
2: «Так вы хотите меня убить?»
1: «Отнюдь, мистер Далгрин. Наша философия запрещает убийство за исключением самых крайних случаев. Ваше тело будет изменено в соответствии с требованиями окружающей среды другой планеты-санатория. Естественно, мы излечим вас от всех последствий радиационной лихорадки. Так что вас будет ждать долгая и интересная жизнь. Если вы согласитесь сотрудничать с нами, мы сохраним вам вашу индивидуальность.
0: И что это за планета? По интонациям девушки Брент понял, что разговор близится к завершению.
1: Совсем не такая, как эта. Тяжелая планета, в атмосфере которой роль кислорода выполняет хлор.
0: И нажала кнопку на столе. Теряя сознание, Брент успел подумать. Он будет жить и работать. Рисовать удивительные оттенки зеленого на планете –

0: Михаил Савельичев. Люди снятся городам.
1: Ну, башка и удружил. У меня чуть колесо не отскочило. Чуть веник не отвалился. Никого хуже в городе не нашел. А, скорее всего, и не искал. Всем известно, где умник постоянно болтается. В библиотеке. Книжки читает, шары гоняет в чудном автомате. Пружинку оттягиваешь, по шарику вдаришь, и он летит. То вертушку раскручивает, то в ямку, то в загончик попадет. А ему, умнику, за это цифры мелькают. Так он перед башкой каждый день маячит. Вот тот и решил. На тебе, мусорщик, что другим негоже. И ведь не скажешь ничего, не возразишь. Сам приезжал, сам конючил. Дай, помощничка, дай. Вот и получил. А главное, день так хорошо начинался. Город после очередной тряски горами хлама встречает. Вот, мусорщик, твоя разлюбезная работенка. Мети, греби, выноси, пакуй и выбрасывай. Метла и совок прям сами работать тянутся, но у меня правило. Без заправки никуда. Подкачал шины у резинчика. Поговорили о том о сём, то есть говорил только я, поскольку резинчик шланг к моему колесу прицепил, надувает. Ну да невелика потеря, потому как с резинчиком разговаривать все равно, что резину тянуть. Уснешь, пока чё путное расслышишь. Потом, значит, в чай, кофе, мед, где она сама, начищенная, блестящая медью сверкает, стаканами гремит, посетителей почует. Сковородки в воздухе мелькают, блинчики пекут. Ткнул я локтем ей в пузо, поскольку чай, кофе, мед не любит, когда я своими граблями тычусь, сплошная, мол, антисанитария. Подхватил носовок порцию, сижу в углу, уплетаю, попутно думаю. Откуда у чай, кофе, мед имя такое? Не иначе сама придумала. Для солидности. Не хватает ее фарфоровой башке, где заварка плещется солидности. Вот тут, значит, и подсаживается ко мне умник. Дяденька говорит... Меня к вам городская голова послала в ассистенты. Это умник так у нас объясняется. Не с первого раза сообразил, о чем он. Что за дяденька, чья голова? И что это за место такое, ассистент? Я не хвалясь скажу. Город как свои 5 насадок знаю. А никогда о таком не слыхивал. Но тут чай, кофе, мед мне и растолковало. Башка, мол, помощничка прислал. Дополнительную тачку толкать. Умник у нас... Для ясности, если городской чокнутый. Даром, что единственный, кто в городе родился, так еще и неприкаянный. Нет для него в городе места. Потому и выглядит, как чучело, каких я из подвалов десятками в свое время выволакивал. Только те дохлые были, а этот живет.

0: плохонький. Да еще отличие. Те сплошь белые, а этот все в каких-то линиях, не дать не взять картины ходячие, какие в музее развешаны. Ну, я его и спрашиваю.
1: Хорошее дело, правильное, нужное. Только где ты, умник, свои приспособления позабыл?
0: Не всерьез, конечно, знаю, что отроду у него никаких приспособлений не имелось. Как родили его голышом, так голышом по городу и слоняется.
1: Нет их у меня, дяденька. Не нужны они мне, отвечает. Я тут вообще временно. Уйду из города своим маршрутом.
0: Тут, значит, шофер закатывается и к нам рулит, гудок давит.
2: Привет, мусорщик. Я слышал, пополнение у тебя. Так, глядишь, и почище на улицах станет.
0: Сгромоздился напротив, руль крутит глазами, что поворотными сигналами перемигивается.
2: Вот, говорю, познакомься, умник. Умник, познакомься, шофер.
0: Виделись, ворчит шофер. Он умника хорошо знает. В тот же просак попался, когда стал у башки билетера конючить. Пассажиров, значит, обелечивать, а зайцев ловить. Даром, что на его колымаге 1,5 пассажира за день проедут, уже много. Вот умник и обелечивал. Отчего шофер в тот же вечер опять на поклон к башке покатил. Забери, мол, его у меня.
3: Я так понимаю, шофер, говорю, меня осенившее, башка умника потому всем сует, чтобы поняли, до чего хорошо нам жилось, пока умник не появился.
0: Тут умник и выдает.
4: Дяденька, а вы красную кнопку видали?
0: Переглядываемся мы с шофером. Переглядываемся мы с чай, кофе, мед. А умник продолжает тараторить о том, будто ему позарез эту самую красную кнопку встретить надо, потому как без красной кнопки ему город не мил.
4: И зачем она тебе, сынок?
0: Жалостливо чай, кофе, мед говорит, как только она и умеет, отчего каждому самым сокровенным с ней поделиться хочется.
4: «Хочу, тетенька, из города уйти»,
0: — говорит умник.
4: «Не нравится мне здесь. Я уже и стену пытался перелезть, но на ней зацепиться не за что. И копать пробовал. Но там камень, ничем не пробьешь».
0: Мы все трое в окно и глянули, где стена высится. Отсюда, глядишь, вроде небольшая, переплюнуть можно. А на самом деле... Ого-го! Башку придется задирать, чтобы край увидеть. Вот он, значит, куда таскался. И не лень ему было. Без колес да без витрил.
4: «А в одном документе я прочитал...»
0: Запнулся умник. Видать, такое вычитал, что и словом не передать.
4: «Там непонятно сказано, но суть в том, что нужна красная кнопка. Потому как она знает, где находится экстренный вызов».
1: «Чего-чего?» — хором говорим. А шофер еще и гудок подпустил. «Какой такой экстренный вызов?»
4: «Я же говорю, дяденьки и тетенька, непонятно там написано».
5: «Красная кнопка, говоришь?»
0: Чай, кофе, мед ситечком себя по фарфору чешет, заваркой булькает.
4: «А ведь помню я такую. Заходила когда-то с кем-то. Так!»
0: Она кофейником по медному брюху шмякает, звенеть начинает.
4: «Как же я сразу не сообразила!» «Что, что, что не сообразила?»
0: Умник аж привстал. «Но мы-то с шофером чай, кофе, мед всю жизнь знаем. Помалкиваем, наблюдаем».
4: «Что это экстренный вызов вместе с ней был. И похож, весь такой важный, экстренный».
0: Тут мы, конечно, не выдержали. Шофер поинтересовался,
1: а вместе с ним трансмиссия не заходила? Может, даже на пару с аккумулятором? Тоже такой важный.
0: А я, ну и верни старую шуточку, от которой чай, кофе, мед так перекосило, что она заявила,
4: «Нечего нам рассиживаться, ей пора к обеду приступать, а подсобить, приспособление сменить нас никого, а умников на всех не хватает».
0: До меня, конечно, и доперло, что чай, кофе, мед не шутить шутки с умником собиралась, не высмеивать, что с убогого возьмешь, а перехватить его в личное пользование. Попроси она у меня прямо, я, может, и согласился. Хотя кто его знает. Вдруг из умника мусорщик как раз и получится. Ну, теперь шиш ей.
2: «Пошли, — говорю умнику. Мусор сам не уберется. А чует мой совок, ночью очередное трясение случится. А про красную кнопку тебе эта мымра ничего не скажет. Она сама ничего не знает».
0: Вывел я, значит, умника на свежий ветерок.
3: Подсобил шоферу на рулевую колонку взгромоздиться, в очередной раз пытаясь сообразить, как же он без посторонней помощи с нее скатывается. Показал помощнику на тележку, и пошли мы вдоль дороги, да так лихо, что только чистая полоса после нас оставалась. Все в умнике не так плохо, если бы у него из приспособлений хотя бы колеса имелись. Самые простые, на резиновом ходу. А то пока он своими ногами по битой щебенке, кирпичу, стеклу взберется, я до следующего поворота успеваю доехать. Да и по нему видно, думает о чем-то умник, и так крепко думает, что пару раз тележку не удержал, опрокинул. И кто меня за язык тянул? Но уж очень он старался, когда не думал. А тут и башкой не надо быть, чтобы сообразить о чем. «Что тебе там за городом?» Как бы, между прочим, начинаю. «Медом мазано. Чем тут плохо?»
5: «А вы сами, дяденька, не видите?»
3: Умник руками разводит, вот, мол, погляди. «Гляжу. Не вижу.
1: Стекол, что ли, в домах нет?» «Угадать пытаюсь. Или двери с петель слетают?» Так стекольчик не успевает переставлять, а столяр не успевает навешивать. Дойдет и до этого места черед.
5: «Не дойдет, дяденька», — говорит умник. «Умирает наш город.
4: Потому и нас так мало становится. Скоро совсем исчезнем».
3: «Вот тебе раз. Вот тебе два».
1: «Ты умник», — говорю вкрадчиво, успокаивающе. «Перегрелся на солнышке. Ничего с городом не случится. Как появился он, так никуда не исчезнет. Ты об этом у башки спроси. Он про город все знает. Даже про твою красную кнопку и экстренный вызов знает».
5: «Знает»,
4: — соглашается умник. «Я в первый раз про них от головы и услышал».
1: «Как это?»
3: «Ты рассказывай, но и не отвлекайся. Мусорок-то в баке отвози, не стопори работу».
1: Обнаружил умник, что башка во сне разговаривает.
3: Для меня новостью стало, что башка все-таки спит, а то он любит с надменной мордой на всякое твое славце поминать. «Я, мало, день и ночь не сплю, все о благе нашего дорогого города думаю».
4: Но, видать, так крепко думает, что про то и во сне болтает.
3: Много всякого умник из его ночной болтовни узнал, но в одно время как переклинило башку. Ночи напролет только и толкует: «Не трожь красную кнопку, не трожь красную кнопку!»
1: Умник и просек. Грозит этой самой красной кнопке какая-то опасность. Кто-то ее все тронуть, обидеть пытается. Так? Да не так. Дальше больше. В библиотеке всякого хлама полно свалено. В свое время башка учудил. Заставил меня из мусора старые книги вытаскивать и в библиотеку приносить. Есть, видите ли, в них какая-то ценность.
3: Он бы еще кирпичи битые попросил не в утилизаторы бросать, а ему под окно складывать, надпись составляя: «Башка умен». Но мое дело городской голове подчиняться, я и носил. На свою и его голову как вышло. Вот в таком хламе умник и отыскал руководство.
5: «Вот, дяденька, посмотрите!»
3: И достает из-за пазухи что-то ободранное.
5: «Здесь все написано, понимаете? Все!»
3: «Даже как мусор побыстрее убирать?» Интересуюсь, намекая, мол, поболтали, но пора и честь знать, работа не ждет.
5: «А это, — говорит дяденька, — и не мусор вовсе. Это город наш так умирает. Поэтому скоро здесь ничего, кроме мусора, и не останется».
3: «Вот и хорошо, — говорю, в болтовню его не вникнув. Значит, еще больше трудиться будем. Надо бы тебе по такому случаю хоть каких-то насадок приладить. Сегодня же с механиком поговорю. Есть у меня в заначке целехонький набор, ни разу еще не приспособленный».
1: «Постой!» «Дошло до меня. А какой еще такой смерти ты толкуешь? У нас в городе никто почти не умирал, а ты что-то такое про город говоришь? Город, если хочешь знать, это город! Мы все в нем однажды проснулись, а как до него жили, так об этом лучше и не поминать, а ты говоришь, а ты...»
3: Сам от себя не ожидал. «Будто и не я это вовсе, а башка в меня вселился. Он у нас мастер на такие представления. Как затеет речь на общегородском собрании, так хоть аплодируй, хоть реви, а можно и то, и другое сразу».
5: «Так здесь написано».
3: Умник книжкой трясет.
5: «Это те случаи, когда требуется немедленно красную кнопку отыскать да экстренный вызов послать».
1: «Вот этого экстренного вызова я там и не...»

0: сверкает, только утилизаторы сыто белый дым отрыгивают, дневную норму переваривая. А теперь? Стыдно кому сказать. Ничего не успеваю. До самого вечера расчищаю, а получается освободить только пятачок, где все наши в основном и селятся. А утилизаторы? Чем-то черным отхаркиваются и жаром пышут. Не сварение у них. В общем, так говорю. Будет тебе твоя красная кнопка, только когда солнце зайдет, и работать не сможем. Все равно туда раньше являться смысла нет. Я опять язык прикусываю, так как почти все умнику и сказал, но тот, похоже, меня не дослушал. За тележку схватился и к жерлу утилизатора побежал, вонючие дымные кучи отрыжки огибая. Вот ведь дурак я мусорный. Не воспринимал умника всерьез. Ну, покажу ему красную кнопку. Ну, увидит он ее, может, даже обнюхает, оближет, кто его знает, чудилу. А потом и новый день наступит, он еще чего-нибудь в старой книжке вычитает, на что посмотреть захочет. И пойдет у нас работенка, загляденье, прям как сейчас. Я и не заметил, как мы до того места добрались, куда я и забыл, когда добирался. Мусорище! Во! У меня аж совок и метла задрожали от предвкушения. Не смотри, что пропылились мы так, хоть в музей вместо статуи, зато любо-дорого на нашу работенку посмотреть. Но умник, он же без дела работать не может. Ему еще и болтать надо. Принялся он, значит, мне про город рассказывать. Байки, значит, травить. Причем байки-то все сплошь сказанные и пересказанные, от башки наверняка и услышанные. Про то, что раньше города другими были. На месте, то есть города стояли и никуда не двигались. «Как же, — спрашиваю для поддержания разговора, — люди в них попадали?»
1: «Люди в них, дяденька, не попадали, — отвечает. — Люди их сами и строили».
0: «Ну-ну, — отвечаю. — Вот ты наверняка все книжки про города прочел».
1: «Не все, дяденька, — скромничает наш умник. — Но многие прочитал, да».
0: «Если бы в шары не гонял, все бы осилил. Вроде как подкалываю».
1: «Я шарики запускаю, чтобы быстрее считать научиться».
0: И глазом не моргнет. «Ну ладно, продолжаю».
1: «И что в этих твоих книжках написано?»
0: «Много чего, — говорит, — не понимает, к чему я клоню».
1: «Ну, например, написано там, как города росли».
0: «Да, дяденька, написано». «Вот, торжествую. А ты мне говоришь, люди их строили».
1: «Росли города, понимаешь? Росли».
0: Положил я его на лопатки. Победу, значит, одержал. Он, понятное дело, не сдается, мямлит, что это какая-то там метафора, начинает про бульдозеры рассказывать, подъемные краны. «Заслушаешься».

Мы в этом городе испокон живем. Не упомнить, когда в него попали. Я и сам смутно припоминаю, что мы в те времена в каком-то другом месте жили. Деревья там были, как в сквере. Только большой сквер, огромный. А однажды заснули, проснулись, кругом город и стена. Только я о том помалкиваю. Потому как башка не одобряет, когда кто-то прошлое поминает. И повторяет. Человек был дик и зол, пока город его к себе не взял, не приютил, за что городу мы навечно обязаны. А башка он потому и голова города, что никакой умник с ним не сравнится. В общем, работает наш умник, не покладая рук. Я ведь зачем резину тяну? Не только потому, что работа непочатый край. Еще и в воспитательных целях. Чтобы, значит, не расслаблялся. Красные кнопки красными кнопками, а у каждого из нас дело имеется, которому мы всеми нашими приспособлениями служим. Приспособлений только башка не имеет, да умник. Но первому их и приспособить некуда, со вторым дел поправимое. Завтра же к механику нагрянем, чтобы он перво-наперво колесами занялся. А там, глядишь, и пылесос к умнику приспособим. Есть идейка на этот счет. Тут и смеркаться начинает, лампы зажигаются, народ.

0: домой колесит, кто сам, а кто с шофером. Только сейчас и понимаешь, какое нужное дело делаем. Дороги чистые, мусора нет, утилизаторы даром что дымят, а лампочки от них ярче загораются. Красота неописуемая. Ладно, говорю, на сегодня достаточно. Хорошо поработали. Завтра еще лучше дело пойдет. Соображаешь?
1: Соображаю.
0: Кивает умник, только радости в его голосе не особенно слышно. Ну да ничего. Уработался умник. Это тебе не в библиотеке книжки почитывать и не шарики гонять.
1: Дяденька, а зачем мы в библиотеку пришли?
0: Спрашивает умник. Ну, я виду не показываю, пусть сюрприз будет. Отшучиваюсь, мол, так он меня своими книжками заинтересовал, что решил на сон грядущий подобрать и себе чего почитать. Нет ли у него на примете что-нибудь про мусороуборку? Заодно и башке спасибо большое скажу за помощника. Угодила городская голова, угодила. Все получилось, как и рассчитывал. Я ведь ученый, сколько раз здесь прибирался, знаю, что башка в это самое время кормится, а когда он кормится, делай с ним что хочешь, глазом не моргнет. Собственно, я потому и убираюсь, что башку куда хочешь можно сдвинуть, мусор из-под него вымести. Вот, говорю умнику, и на башку, у которого трубки опутали и жидкость сладенькую прямо в мозги вливают, показываю. Вот здесь и находится, чего ты искал.
1: Не понимает умник.
0: На городскую голову таращится, огромную, бугристую, глаза к переносице съехали, губища отвисли, слюну пускают.
1: Вы, говорит, про что, дяденька? Это ведь башка.
0: Где башка находится, я и так знал.
1: Вы говорили, что покажете, где красная кнопка живет.
0: Эх, малец, усмехаюсь. Вот под башкой твоя красная кнопка и живет. Сейчас мы башку подвинем немного в сторонку, сам все и увидишь.
1: А, подземный ход там, в ее жилище.
0: Никак не может сообразить умник. Может, зря его умником прозвали. Давай, говорю, взялись, только осторожно, в слюну не вляпайся, очень она у него липкая, не отмоешься. Башка недовольно морщится, пузыри пускает, но мы с умником в его щеку уперлись, пару раз качнули, сдвинули. Как раз настолько, чтобы нужное перед нами и открылось.
1: «Ой!»
0: — говорит умник.
1: «Ой, дяденька!»
0: «Получай!» — веником его по спине хлопаю. «Свою красную кнопку!» «Заслужил!» «Хотя я и не знаю, что ты с этой ерундой делать будешь!»
1: «Умник, ты ведь что думал?»
0: «Он думал, красная кнопка, как мы!» «Самая обычная, с приспособлением, а красная кнопка в брюхе или на голове!» А красная кнопка, вот она. Под башкой красуется, в пол вделана, только сверху стеклом прикрыта. Я ведь сразу смекнул, о чем умник толкует, только вида не подавал. Сколько раз под башкой убираюсь, столько раз на эту красную кнопку и смотрю. Большая такая, ребристая. Ну, говорю, полюбовались и хватит. Давай башку обратно двигать, а то занервничает, заплюется. А когда башка плюется, это доложу я тебе. Не успел я доложить. Подскочил умник к красной кнопке и бах, пяткой стекло разбил. На колени встал и со всего маху кулаком по ней врезал так, что она внутрь ушла. Онемел я. Смотрю на осколки стекла и думаю, подмести надо, не ровен час башка поранится. Смотрю на умника и думаю, что ж ты, паршивец, творишь? Смотрю на красную кнопку и думаю, для чего же она нужна такая, что башка ее пуще всего бережет? И все это одновременно думаю. Ничего сказать потому и не могу, только рот разеваю, что твоя башка. И звон слышу, тарахтит. А потом голос.
2: Вы нажали кнопку экстренного вызова. Вы нажали кнопку экстренного вызова. Для верификации прошу назвать код вашего поселения. Для верификации прошу назвать код вашего поселения. Код указан на второй странице руководства по эксплуатации городских поселений класса А и на третьей странице руководства по эксплуатации городских поселений классов Б, В и Г. Окончание рассказа Михаила Савельичева «Люди снятся городам» в следующем подкасте «Модели для сборки».

0: Умник свою книжечку торопливо листает, а мне как-то совсем плохо стало от голоса этого. Вроде и говорит по-нашему, а ничего нашего в нем и нет. Даже не знаю, как объяснить понятнее. «Умник», — говорю. «Не отвечай ничего, умник. Не доведет это до добра, а, умник?» «Спокойно, дяденька», — говорит умник. «Сейчас все сделаем, еще лучше заживем. А, вот нашел!» И произносит какую-то абракадабру.
1: «Код верификации подтвержден», — голос отвечает. «Экстренный вызов принят. Ждите прибытия техника. Ждите прибытия техника».
0: «Умник», — говорю, хотя понимаю, бесполезно. «Умник, да куда же нам лучше жить? Мы и так не жалуемся. Ни я, ни чай-кофемет, ни шофер, даже механик не жалуется, только ворчит. Но он ворчит не потому, что недоволен, а характер у него такой ворчливый. Умник, не надо нам никакого техника».

0: И тут башка тикать начинает, что твои часы на городской башне, когда они еще ходили. Было это, не упомнишь когда, вот надо же, узнал сразу. С часами на городской башне я одно время дружбу водил. Ему ведь хорошо на верхотуре глядеть, где какой мусор накапливается. Но он мне и кричал, в какую сторону катить, куда совок с метлой приложить. В то время за мусором охотиться приходилось. Не было его, хоть тресни. Вот мы с часами на башне и водились на этой почве. Но он тоже какой-то странный был, на вроде нашего умника, только с приспособлениями. Стрелками, гирями, маятником, все, что для часов положено, у него имелось. «Гнетет меня одна мысль, мусорщик», — бывало говаривал он. «Почему все толкуют, что часы ходят, а я не могу ни шагу ступить?» Я-то вижу, что вместо ног у него стрелки, объясняя ему так, мол, и так. Другой ты породы. А он все свое ладит. Хочу уходить по-настоящему, а не только время показывать. А тиканье нарастает, башка трясется, будто у него внутри и в самом деле механизм включился. Может, и включился, не знаю, внутрь я ему не заглядывал. И затем бить начало. Бом, бом, бом. Оттуда же, из городской головы. Ну, все, думаю. Пришли кранты башке. Так и не узнает, что умник красную кнопку нажал, да какого-то техника на нашу его голову вызвал. И по всему видно кранты. Ухо его к нам повернутое вдруг шевелиться начинает, а потом и вовсе в сторону отъезжает. «Ой-ой, сейчас мозги из башки польются!» Подхватываю я лопатку, веник и со всех колес к дыре мусор принимать. Да только прав оказался механик, когда говорил, что в городской голове ума нет. Нет, теперь точно вижу. Темнота одна, хоть глаза выколи. А потом из этой темноты нога появляется. Не успел я опешить, как рука возникает, за ухо башки хватается, а затем и сам техник собственной персоной. Стоим мы с умником, как близнецы-братья. У обоих рты разинуты. Как бы этого техника описать? Вот есть у нас в музее экспонат. Я там по служебной части регулярно бываю, пыль подметаю. Экспонат этот «Рыцарские доспехи» называется, что означает не знаю, но похоже на человека из железных пластин собран. Вот этот техник очень на эти самые доспехи похож. Тоже из пластинок железных, только руки и ноги длиннющие, во все стороны гнутся, как шланг пылесоса. Круглые глаза зелеными огнями горят, а больше на лице и нет ничего. Ровное место. Ни дышать, ни говорить. Как же мы с ним говорить-то будем? Или техника не должен с нами говорить, а только дело ему порученное выполнять? Если так, то это даже правильно. Одобряю. У нас в городе, если бы у каждого такая морда была, сколько бы всего сделать успели, вместо того, чтобы языками чесать? В общем, подходит к нам техник, аж голову пришлось задрать до того высоченный и гудит.
1: «Техник по вашему вызову прибыл. Готов приступить к осмотру города и профилактическому ремонту».
0: То, что он гудит, я не преувеличиваю. Гудит, что твой утилизатор. Если бы утилизатор еще разговаривать умел, он так бы и говорил. «Здрасте!» — отвечаю. Ничего другого в башку и не приходит. А что еще может прийти после того, как увидел, что он из башки вылезает? Всегда он там находился, что ли? Может, эта башка и есть только в новом обличье? В общем, башка на бекрень. И не у меня одного.
1: Техник на меня зелеными глазищами замигал. Чувствую, осматривает внимательно.
0: И чувствую, не нравится ему то, что видит. Как чувствую, объяснить не могу, а вот точно, не нравлюсь и точка. «Мусорщик, я говорю, город прибираю. Так-то у нас город хороший, но в последнее время мусора многовато, утилизаторы почти не справляются». «А я вообще из города уйти хочу», — говорит умник. «Это у вас телепортатор? Заберите меня отсюда, дяденька».
1: «Прежде диагностика», — говорит техник. «Где у вас выход?»
0: Умник и рад стараться, к двери бежит, показывает. «Как по мне, так надо было этому технику сказать, что все у нас хорошо, и пусть бы обратно в башку забирался. Кстати, о башке. так и продолжает посапывать, слюни пускать. Столько напускал, не соберешь.
1: «Ну и рухлядь», — говорит техник. «Это какая модель? Не думал, что такие еще существуют».
0: «Это он про город наш. Как вышел из библиотеки, как осмотрелся, так и выдал. А я смотрю, куда он смотрит, и не понимаю. Никакой рухляди не вижу. Городская площадь, фонтан. Кое-где опять мусор валяется, так я его сейчас быстренько и колеса туда навостряю, но техник меня гибкой рукой за плечо придерживает».
1: «Не надо, уважаемый мусорщик, ничего убирать. Мне нужно осмотреть все как есть. Хотя тут и без осмотра понятно, но протокол есть протокол. Так, умник?»
2: «Так, дяденька!»
0: Расплывается в улыбке умник. Он вообще как именинник, не ходит, подпрыгивает.
1: «Скажите, уважаемый мусорщик, а как давно вы обратили внимание на то, что в городе прибавилось мусора? Насколько возрос его объем? Какова мощность утилизаторов? Сколько приемных камер вы обслуживаете? Какие фракции преобладают в убираемом вами мусоре?»
0: Засыпал меня техник вопросами, что мусором, и сразу видно понимающего человека. То есть не человека, а даже и не знаю, как его назвать.
1: «Я все обстоятельно разъясняю. Насколько, какова, сколько и какие. Намного, недостаточно, не считал».
0: «А что такое фракции?» «Что он от меня ждал? Я ведь самоучка, как наш умник. До всего собственным умом доходил, как в городе оказался. Но техник не перебивает, внимательно выслушивает, пока мои владения обходим. Умник скакать продолжает.
2: «Дяденька, вы откуда? Дяденька, другие города имеются? Дяденька, почему мы из города выйти не можем? Дяденька, а зачем городу голова?»
0: Но техник на него внимания не обращает, со мной беседует. Потом двумя руками себе на грудь нажимает, оттуда труба какая-то выдвигается, а он во все стороны эту трубу направляет. Никогда не видел таких приспособлений.
2: «Пылесос?» — интересуюсь.
1: «Анализатор содержания вредных примесей», — отвечает техник. «Очень тут все запущено, мусорщик».
0: «Вроде как мне в укор говорит. Мол, запустил ты дела, мусорщик, не стараешься, не убираешь». Я, понятно, оправдываться начинаю. Умника приплел, мол, вот помощничка прислали, мы с ним быстро порядок наведем. Тут рядом с нами автобус тормозит. Шофер собственной персоной. Дверь распахивает, на техника пялится. «Уважаемый техник, это шофер», представляю их друг другу. «Уважаемый шофер, это техник. Только сейчас прибыл в наш славный город. Вылез прямо из башки, представляешь?» Техник на шофера пялится. И чудится мне, что хоть и железная у него морда, а чем-то он да нельзя поражен. Хотя, казалось бы, шофер, он и есть шофер, колесо с глазами. Нет, раньше шофер почти как все выглядел, ну, приспособление, как же без этого. Но потом стал он механика донимать. Можно ли это приспособить, а можно ли вот это удалить? То ноги ему мешали на педали нажимать, гораздо проще педали в живот сразу делать. Вдохнешь — одна нажимается, выдохнешь — другая. Руки у него с руля к концу работы соскальзывали, так почему бы и без них не обойтись? Долго это длилось. Механик даже стал от шофера прятаться, а то говорил: «Сны о тебе нехорошие снятся, будто осталось от тебя одно колесо рулевое, больше ничего». Зря он это ляпнул, конечно. Шоферу именно то и надо было, только объяснить не мог. Вот и осталось от нашего шофера то, что осталось.
1: «Киборгизация», — техник гудит. «Это какой же модификации город? Тут даже до селекции дело не дошло. А где генные модификации?»
2: «Дяденька, а что такое генные модификации?»
0: Умник подскакивает, не терпится ему все-все выведать.
2: «А что такое киборгизация, дяденька?»
0: Техник между тем в автобус забрался, раструбом по шоферу проводит.
1: «Варварство, рухлядь, старье!»
0: Низко так гудит, словно ругается. А может, ругается, только мы половину слов не понимаем. Я думал, он умнику ничего путного не скажет, но нет.
1: «Понимаешь, умник, — говорит, — я с таким городом, как ваш, в первый раз сталкиваюсь. У нас уже и документации на его гарантийную поддержку не сохранилось. Глубокая древность, ваш город. Его не чинить, его демонтировать надо.
2: Ой-ой-ой, думаю, уничтожать город? Да как такое возможно? А нам куда? Обратно в дикари? Так нам про это башка на каждом собрании живописует, что мы из себя без города представляли. Жуткое состояние он живописует. Дикость. Как есть дикость?
1: Вы, техник продолжает, судя по всему, случайно здесь оказались. Город на стадии утилизации находился, но ваше племя ему попалось, сработали резервные цепи, и он перешел в режим консервации и экономии. Произошла отмена генной модификации и переход на такие варварские приспособления. Рукой гибкой в шофера тычет.
2: Шофер ничего не понимает, глазами хлопает, гудком подрагивает. Я что? Я ничего, я шофер, он мусорщик.
1: Ладно, говорит техник, все понятно. Возвращаемся к городской голове.
3: Возвращаемся в библиотеку, и на тебе. Башка к тому времени кормиться перестал, очухался и вовсю разошелся.
4: Что такое? Кто велел? Как разрешили? Почему без моего ведома? Накажу, размонтирую и сгоню.
3: В общем, обычный репертуар башки, когда в городе что-то помимо него случается. Невдомек ему, что у него прямо из уха техник вылез. Если кого наказывать, то пусть сам себя и накажет. Жаль только, что ничего кроме башки у башки и нет.
0: Стоим мы перед башкой, техник впереди нас, да руками своими извивает, что твоими шлангами, позади чуть-чуть умник, а дальше и мы с шофером, который в автобусе не усидел, за нами покатился. Ну, думаю, попался техник под голос башки, сейчас он его оморочит, да так что станет техник на благо города трудиться, утилизаторы чинить. Супротив голоса башки никто не устоит. Шибко убедительный. Вот как-то раз чай-кофе-мед начала, супротив городской головы, чай и кофе лить, медом сдабривать, мол, до какого часа его самодурство терпеть будем? Почему он нам указывает, где кому быть? Я, мол, больше не хочу в кафе напитки и бутерброды разносить, я хочу платье красивое шить. Отчего? Чем я хуже портнихи? Всего-то швейную машинку приспособить. Что тут началось? И правда другие вступились. Правильно чай-кофе-мед толкует. Почему мы все на одном месте приспособлены? Кто так решил? Башка? Башка нам вообще не указ. Долой башку!
3: Чего скрывать? Я и сам поддался. И действительно думал, почему мне каждый день надо с мусором возиться? Чем я хуже кузнеца? Тем, что у меня метла, а у него молот вместо руки. Так это дело поправимое. Механика не такие чудеса творит. В общем, шатание и разброд, как потом сказал башка. А до того выдал нам всем сразу... голосом. Подробностей не скажу. Не в подробностях дело, а в самом голосе. Если бы он нам сказал всем на стенку лезть и оттуда вниз сигать, то построились бы колонной и пошли без споров, без разговоров. Но вот технику ни горячо, ни холодно. Я-то уже откатываю венчиком, совочком туда-сюда, мол, совсем ни при чем, глубоко уважаемый башка, мимо проезжал, дай, думаю, уберусь, а тут сборище какое-то. Шофер так вообще зажмурился, не дать не взять, руль закатился в библиотеку, да так и остался лежать. Даже умник шаг назад сделал, только его татуировки ярче стали, синее, что ли. Тогда-то и мелькнуло у меня, что-то они мне напоминают, не раз виденное.
0: Техник к башке подходит и начинает его тыкать в разные места. То в губы, то в щеки, то в лоб. Руки у него при этом вытянулись, чтобы до всего этого достать. Башка ругается, плюется, брызжет, а техник, зная себя, тыкает. Ну, будто массаж башке делает, как тот любит, и для этого лекаря приглашает, чтобы иглы в него втыкал.
3: А за лекарем, доложу я вам, не ближний свет ходить, потому башка призывает его нечасто. Не злоупотребляет. В общем, радоваться бы ему, что техник за место лекаря взялся массаж делать. Да только, судя по всему, не то он делал и не так. Все тише голос башки становится, слов не разобрать, тянет их, как резину, а затем и смолк. Перекосило его так, смотреть страшно, хотя он и раньше на красавчика не походил. Сплошь бугры да шишки. Тут я только и примечаю, именно на эти бугры и шишки техник и давит. Высунул башка язык напоследок, будто техника лизнуть хотел, да и вовсе замер.
0: не шевелится.
1: «Ну все», — техник говорит. «Программа отключения запущена. На этом моя работа закончена. Счастливо оставаться».
0: И в открытое ухо в башку лезет. «Как бы не так!» Умник выскакивает и за ногу его хватает. «Дяденька, дяденька, заберите меня с собой!» Но, думаю, сейчас получит умник железной ногой по башке, чтобы в следующий раз красные кнопки не искал, а даже если и находил, то ни в жизнь не нажимал. Однако техник хоть из уха обратно не полез, но к умнику повернулся и говорит:
1: «Не переживай, умник, теперь все по-твоему будет. Ты, главное, шанс не упусти. А если не упустишь, то следуй строго протоколу, как и положено».
0: Тыц! И в ухе сгинул, без следа. Только умник все твердит:
2: «Дяденька, дяденька!»
0: А под нами уже и пол трясется, и песок с потолка сыпется. Выскакиваем мы из библиотеки и ничего не понимаем. Весь город дрожит. Фонари раскачиваются, по улицам люди мечутся, кричат. В общем, натворил дел умник, доигрался. Смотрю на стены, так и есть. К нам приближаются и растут, растут, все выше и выше делаются, да еще и внутрь загибаются. И такое меня зло на умника взяло, что решил вот прямо сейчас собственным веником и лопатой перед самым концом и отлупить, чтоб неповадно. Где умник? Ищу умника.

тут на меня чай-кофе-мед наскакивает. То есть я это потом понял, что чай-кофе-мед, так как из приспособления у нее только чайник на голове остался, да и то, что твои дома качается и трескается. И сама она из начищенной меди вылупляется, бледная, тонкая, голая, ну прям как умник. И словно пелена с глаз падает. Сколько нас тут собралось, и все без приспособлений. А если что-то у кого и осталось, то прямо на глазах ржавеет и рассыпается. А из культи новые руки, ноги тянутся, у кого и новая голова отрастает. И непонятно теперь, от чего больше крик стоит. От стен, которые вот-вот над нами сомкнутся, закроют белый свет навсегда. То ли от вида нашего, от которого мы отвыкли, да и вообще позабыли, как выглядели. Какие-то мягкие, влажные, теплые, неприятные. Ну, что со мной? Со мной, что и со всеми. Одно колесо, хрясь, отлетело. Другое колесо, вжик, отвалилось. Слезы глотаю, смотрю, как веник в пыль распался. Как лопата, которой столько мусора перекидано от скоротечной ржавчины, истончилась и горсткой пыли ссыпалась. А вот и ноги, руки проклюнулись, тянутся из меня. Больно тянутся, будто клещами их выдергивают. Нет больше мусорщика. Осталось черти че, на вроде умника. «Где умник? Держите умника, он во всем виноват! Ату его, ату!» «Ну где там? Каждый о своем воет, плачет, рыдает. Руками-ногами шевелят, не знают, что теперь делать с ними. Отвыкли от них. Ни к чему они, если приспособления имеются». А вот и стены над нами сошлись, темно стало. Только вой да шорох пыли, что от города нашего осталось. И больше ничего. И вот тут я его увидел. Умника, то есть. Все мы изменились, в том числе и умник. Хотя казалось, зачем ему меняться, если он всегда таким и был. Так нет же. Растет умник. Вдвое против нашего стал, да еще татуировка на нем светится ярко-ярко. А как стены вокруг нас замкнулись, так из его татуировок лучи ударили и принялись по темной поверхности вычерчивать, оставляя на ней светлые полосы. В общем, весь тот рисунок, что умник на теле своем носил, вскоре на внутренней поверхности стен отобразился. Говорил же я, чудилось мне знакомое в татуировках умника. И когда они на стенах зажглись, наконец-то я их и признал. Карта. Карта города. Вот что это такое. Вот дороги, вот площади, вот дома. И будто подслушав мысли мои, стала эта карта оживать. Лучше и сказать не могу, но будто рисунки превращаются в то, что изображали. Дом в дом, дорога в дорогу, сквер в сквер. Изнутри их выпирает, а они растут. Растут, потому как убывает от умника, который в самом центре светящимся шаром повис, будто свернуло его, стиснуло. Испаряется умник на наших глазах. Истончается. Разбегается множеством лучей, что город рисуют. И ведь не такой город, какой был. Другой. Потому как я думал, улицы, а оказались желоба. Думал, площади, а там какие-то карусели выперло. Дома тоже не дома, а так, преграды. И все в цифрах, цифрах, цифрах огромных таких и разноцветных. Не понял я ничего. А потом лучи с города на нас перекинулись, с одного на другого перескакивают. Так мне это не понравилось, что нет, думаю, умник, ты как хочешь, а я под них попадать не хочу. Не нравится мне город твой, из тебя самого сделанный. Порченный ты, умник. Как был с самого начала порченный, так и остался им. Башка тоже не фонтан ума был, плевался, орал не по делу. Но лучше б с ним жили, да с нашими приспособлениями. А лучи, зная, с одного на другого перескакивают, да им будто и не делается ничего. Разве что успокаиваются, бегать и кричать перестают, садятся, в комочки собираются. Еще раз. А лучи, знай, с одного на другого перескакивают, да им будто и не делается ничего. Разве что успокаиваются, бегать и кричать перестают, садятся, в комочки собираются, колени к груди прижаты, голова к коленям, руки голени обхватывают. Так и сидят, будто ждут чего-то. И ведь не скроешься, не спрячешься.
Ну, я и прикидываюсь, мол, не трогай меня, умник, я уже под лучи попал. Сажусь, щекой в колени вжимаюсь, чтобы хоть глазком смотреть. Тем временем шар, в котором мы сидели, лопнул и раскрываться стал. Вот, думаю, хорошо. Обманул я тебя, умник. Вот и небо, вот и солнышко проглянуло. На город и смотреть не хочется. Это даже не город, а площадка для игр расчерченная. И тут меня как тюкнет по темечку. Умник на то умник, не перехитришь его. И вот теперь мы такие. И город наш такой. Каждое утро мы все в самом начале выстраиваемся и ждем своей очереди. Когда пружина натянется, распрямится, ударит, да так, чтобы каждый по жёлобу катился, шарах и летишь. Вот первый пропеллер раскручиваешь, вот второй, перед глазами цифры мелькают, очки тебе записывают. Так и катаешься до вечера, если в ямке ловушки не застрянешь. Кто больше очков набрал, тот первым с пружины и вылетает. Только, я думаю, не потому умник нас такими сделал, чтобы катались лучше, а чтобы мы до красной кнопки не добрались. А если бы и добрались, то нажать ее не смогли. Как ее нажмешь, если ты весь круглый, и ни рук у тебя, ни ног, ни головы?

0: перрон был пуст. Я постоял немного на цветном бетоне, глядя на вагончик Манора. Медленно сошлись прозрачные створки двери. Вагон качнулся, приподнялся над рельсом и ровно пошел вперед. Пустой вагон, уходящий с пустого вокзала. А чего я еще, собственно говоря, жду? Ночь. Нормальные люди давным-давно спят. Я двинулся по перрону, стараясь наступать лишь на оранжевые пятна. Цветной бетон вошел в моду лет 5 назад, и у мальчишек сразу появилась игра ходить по нему, наступая лишь на один цвет. Достаточно сложно, между прочим. Приходится то семенить, то прыгать, то идти на цыпочках, опираясь на крошечные пятнышки выбранного цвета. Сейчас оранжевая дорожка вела меня вдоль длинной шеренги торговых автоматов. Чувствуя мое приближение, они включали рекламу, и я шел сквозь строй довольных, веселых, пьющих колу, жующих горячие бутерброды, моющих волосы шампунем от перхоти, слушающих исключительно трек, курящих безникотиновые сигареты людей. Я даже посмотрел, не удастся ли подойти к автоматам и взять баночку колы, но оранжевых пятен между мной и колой не было. Я двинулся дальше, вдоль жизнерадостно клацающей дверями стены вокзальчика, мимо информ-терминалов, телефонов, мимо пологих спусков с перрона, ведущих к городку. Судя по надписи над вокзалом, почему-то не светящийся, незаметный, город назывался Веллесберг. Я, в общем-то, ехал в городок китайских переселенцев Ипин, но за 5 часов Манор надоел мне до одури. Оранжевые пятна перешли в оранжевые брызги, а затем в редкие островки оранжевого цвета. Но пути с перрона все не было. Я шел и шел вдоль тускло-серого рельса, увлекшись игрой и не заметив, что на перроне я не один. «По оранжевым вниз не сойдешь», — послышалось из-за спины. Я обернулся. В стене вокзала была глубокая ниша с широкой скамейкой. На ней сидел говоривший, судя по всему, мальчишка моего возраста. Причем взрослого я почувствовал бы по запаху, еще только выходя из вагона. Взрослые пахнут сильно, в отличие от детей. «Уверен?» — поинтересовался я. «Абсолютно». По-русски он говорил совсем чисто, ничего удивительного. Летом здесь отдыхает много наших. Пожав плечами, я сказал: «Меняю цвет на красный». «Это уже как бы не совсем чистая победа — поменять цвет. Но на соседний по спектру можно». Я шагнул на алую кляксу. «По красным не выйдешь», — словно бы с удовольствием сказал мальчишка. «Ни один цвет не дает выхода. Если играешь честно, не выйти. Это специально, чтобы дети не тусовались возле путей. Так-то, дружок». Я разозлился. Называть меня дружком или сравнивать с детьми никто не имел права. Тут дело не в био-возрасте, тем более, что нахал никак не мог быть старше меня. С места, отчаянно оттолкнувшись, я прыгнул по направлению к скамейке. Перед ней была полоска красного бетона. К сожалению, я не Гвидо Мачесто, непревзойденный чемпион по прыжкам без разбега. Растянувшись перед нишей, я ткнулся лицом в бетон, а макушкой в босые ноги обидчика. «Не допрыгнул», — насмешливо прокомментировал мои действия. «Ни один цвет не дает выхода, понял?» «Выхода нет, дружок, нет выхода». Я медленно поднимался. Меж тем знаток Веллесбергского вокзала с ноткой искреннего сочувствия спросил: «Ударился-то не сильно, а?» Но я уже не обратил внимания на интонацию и слова, и на то, что запаха вражды не было тоже. Видели бы меня сейчас психологи регионального токен-центра. В носу хлюпала кровь, разбитая губа ныла, по щеке словно наждаком провели. Не говоря ни слова, я ринулся на собеседника. Несколько секунд мы просто боролись, он явно ждал драки и потому угадал мой рывок. Потом, вырвавшись, я саданул ему по лицу, не сильно, вскользь. Получил в ответ поддых, еще разок достал противника, теперь уже посильнее. По телу прошла дрожь, уши заложило от нестерпимо тонкого писка. Я застыл, отшатнувшись от своего неожиданного врага. Потом запустил руку в карман рубашки, вытащил маленький металлический диск. В центре знака тлела, медленно угасая, оранжевая искра. Посмотрел на своего собеседника и обомлел. В его руках тоже гасла светящаяся точка. Сейчас я разглядел мальчишку получше. Он был полуголым, в одних шортах, в карман которых и отправился отключившийся медальон. На груди у него болтался какой-то амулет, слабо поблескивая в темноте. Волосы торчали в разные стороны гребнями.
1: «Вот
0: Вот идиоты, прошептал мальчишка. Устроили драку, как дети. Ага, виновато, подтвердил я. Это вызывник сработал? Да. Что, не слыхал раньше? Я покачал головой. Я Игорь, сообщил мальчишка, хватая меня за руку. Давай за мной. Положено дождаться, начал было я. На положено, бревно заложено, отрезал Игорь и нырнул в темноту. Мгновение поколебавшись, я последовал за ним.

0: Я подумал, что несмотря на задиристость, он силой не отличается.
1: Дадут приказ на знаки и выйдут по пилингу, предположил я.
0: Ерунда.
1: Игорь был абсолютно спокоен. Он уверенно выбрал одну из дорожек, украшенную неисправными фонарями, и двинулся по ней. Мне же бросил: пошли, минут через 20 будем в городе.
0: Торчать в привокзальном парке в 100 метрах от полиции было бы просто глупо.
1: Догнав Игоря, я спросил: уверен, что за нами не погонятся?
0: А зачем?
1: Поступило 2 одномоментных сигнала о легкой агрессии. Ясно, что 2 дурака дали друг другу по морде. Полиция прибыла и убедилась, что все кончилось мирно. Зачем нас догонять? Мы же окажемся от обвинений, верно? Заявим, что давние друзья, а нападал на нас незнакомый мужчина. Он хмыкнул и закончил: белые мундиры не идиоты носят. Что, охота им ловить несуществующего маньяка? Некоторое время мы шли молча. Знаки молчали, значит, полиция впрямь не собиралась искать нас по пилингу. Потом я спросил: а почему ты не вынешь вызывник из знака? Вопрос был дурацкий. Хотя бы потому, что на встречный вопрос, а почему сам ходишь с вызывником, был лишь один ответ. Знак я получил меньше недели назад и в течение полугода не имел права отключать блок контроля. Но Игорь спокойно ответил: пусть детишки свои знаки уродуют. Мне вызывник 3 жизнь спасал. Я ему не поверил. Довести себя до критического состояния, чтобы знак вызвал экстренную помощь, это надо очень постараться. А почему фонари не горят, сменил я тему. Город перегружен, с готовностью объяснил Игорь. Здесь много научных центров, сейчас проходят 2 конференции, к тому же курортный сезон. Энергии не хватает, гостиницы забиты.
0: Ясно. А зачем мы идем на пристань, спросил я.
1: Игорь замолчал. Вокруг было темно, едва-едва угадывалась под ногами поверхность дорожки, да и то из-за вмурованной светоотражающей крошки. И тишина. Лишь шлепают босыми ногами Игоря, подошвы моих кроссовок тихонько наигрывают: пора в путь дорогу.
0: Отключить, что ли, достала уже эта музыка.
1: Ты знаешь, куда мы идем, спросил наконец Игорь. Бывал тут раньше?
0: Первый раз.
1: Морем пахнет, объяснил я. И озон, как от зарядной станции. На берегу причала, а не автостоянка, верно?
0: Ничего не чувствую, старательно раздувая ноздри, сообщил Игорь. Ну и нюх у тебя, как у индейца. Чингачгук.
1: Михаил, просто я мутант.
2: А, понял.
1: Если еще подеремся, я тебя не буду бить по носу. После короткой паузы пообещал Игорь. Я усмехнулся. Бей, не бей, ничего не изменит на самом-то деле. У меня рецепторы запаха не только в носу. Но сама реакция мне понравилась. Я уже давно привык, что половина ребят, как только узнают, что я мутант, не хотят дальше общаться. Говорить этого я не стал, а повторил:
0: так зачем мы идем на пристань?
1: Ты что, утопить меня хочешь? Так я хорошо плаваю, учти.
0: Псих, неожиданно резко огрызнулся Игорь.
1: Я там живу. Несколько секунд он молчал, потом добавил: не шути так, Мишка. Меня однажды топили. Это очень неприятно.

Пока я пролистывал телефонный справочник, Игорь возился на кухне. Он готовил яичницу, причем не из порошка или брикета, а настоящую из яиц. В маленькой кофеварке варился кофе, тоже настоящий, из только что смолотых зерен. От еды я решил не отказываться, вот уже неделю приходилось жрать только синтетику. «Что ты там ищешь, Чингачгук?» – поинтересовался Игорь, пытаясь одной рукой разбить яйцо над сковородкой, а другой достать чашки из шкафа над мойкой. Мебель на кухне была обычная для взрослого, значит, муниципальная квартира, и живет в ней Игорь недавно. «Ну, мало ли!» Краем глаза я поглядывал на него. Уж очень забавно Игорь выглядел при свете. Прическа у него оказалась из 7 разноцветных гребней. В левом ухе серьга, на груди старый автоматный патрон на цепочке. «В гостиницах остались только платные места, учти. А с работой...» Игорь презрительно хмыкнул и не закончил фразы. Зато доброжелательно предложил. «Можешь пожить у меня. Я вот работаю, потому что хочу нормально поесть и купить хорошую одежду». «Сейчас ты в ней нуждаешься», — не удержался я. «Ага». Игорь победоносно закончил

0: сражение с яичницей и принялся разливать кофе. «Я на югах болтался, там и в шортах жарко, а носить бесплатную синтетику не собираюсь. Живи у меня, Мишка». «Все равно я хочу найти работу», — упрямо повторил я. «Без денег неуютно». «Совсем пустой?» Пожав плечами, я полез в карман, выгреб горсть монеток и несколько бумажек положил на стол среди хлебных крошек и яичной скорлупы. Большей частью это были обычные монеты, которые есть у любого мальчишки, считающего себя нумизматом. Советские гривенники, американские центы, монгольская алюминиевая мелочь, российские копейки. Но были и редкости. Казахский тенге с портретом какого-то президента, в начале века изъятое из обращения. Уральские 4 рубля, единственная в мире монета такого странного номинала, полная серия полянок, денег московского княжества. Игорь сразу же завладел полянками, запаянными в прочный пластик. Завистливо оглядел и сказал: «Тоже их собирал. У меня только одной не было, где Петр Первый с подзорной трубой. Она же самая редкая, баксов 20 за штуку. Да еще десятку за 4-рублевку и тенге. И пару за остальное. Нормально, ты богач». Я подумал и решил, что Игорь прав. «Как ты еще их не профукал, а?» Мой новый знакомый все крутил в руках коллекцию, и глаза его светились азартом. Он и впрямь был коллекционер. Ну, не серьезный, конечно, а такой же, как я. «За 3 дня не успел».
1: «Какие 3 дня?»
0: «Я во вторник из дома ушел». Игорь отложил мои сокровища. «Серьезно?»
1: «Да».
0: «Тебе лет сколько?» Он построил фразу немножко странно. Так иногда говорят взрослые, когда пытаются подчеркнуть свой возраст. Будто в возрасте скрыто какое-то преимущество.
1: 13.
0: Точнее. 13 лет, 3 месяца и 20 дней, ехидно сообщил я.
1: Да ты старше меня. Мне только 2 месяца назад 13 стукнуло.
0: Поздравляю. Зато я получил гражданские права в 12, заявил Игорь. И что с того? Лёшка Филиппов получил их в 10. Мария Луиза де Марин в 8. Игорь ухмыльнулся. На самом-то деле только 1 из 10 000 признается полноправным гражданином мира раньше 12 лет. Я бы еще лет 5 не признавался, сказал я. Как в 20 веке. Нафиг мне это надо? Игорь кивнул. Понятно. Ладно, все ясно. Ты, парень, кремень, на вопросы отвечать не любишь, про жизнь свою рассказывать не привык. Я ничего не ответил. Игорь шлепнул на стол шипящую сковороду, тарелку с хлебом, вилки, лопай. Упрашивать себя я не заставил.
2: Ну вот почему так происходит? На вкус вроде бы никакой разницы, что синтетическая пища из бесплатных кормушек, что нормальная еда из естественных продуктов. А все равно синтетику жрешь через силу, только потому что знаешь, надо. Минут через 5 мы закончили с яичницей. Игорь похлопал себя по животу, потянулся за кофеваркой, небрежно спросил:
0: «Так что ты собираешься делать?»
1: «Жить».
0: Игорь поморщился.
2: «Мишка, ты не в токен-центре тесты сдаешь.
0: Я тебя не спрашиваю, почему ты ушел из дома. Мне интересно, зачем ты ушел?»
1: «Чтобы жить», — честно попытался я объяснить. «Я ведь имею теперь право на бесплатное жилье в городе с населением менее 100 000».
0: «Имеешь», — весело подтвердил Игорь. «И получишь, спору нет».
1: «Я в Ипин ехал», — сказал я. «Это где китайская колония. Говорят, они нормально относятся к таким, как мы».
0: Игорь ухмылялся. Он открыл ящик стола, достал оттуда пачку сигарет и зажигалку. Спросил: «Будешь?»
1: «Нет».
0: «Это не травка, не бойся. Обычные безникотиновые сигареты».
1: «Все равно не буду», — сказал я. «Ты лучше скажи, как здесь относятся к нам?»
0: «Детям, что ли?» – выпуская кольцо дыма, спросил Игорь.
1: «Детям, получившим знак самостоятельности».
2: «Да нормально относится, как везде», – лениво сказал он.
1: Голос у него изменился, и если бы не явный запах табака и горелой бумаги, я бы заподозрил, что он курит травку.
0: «Ты не комплексуй и в страшилки не верь. Везде в мире к детям, доказавшим свое право жить самостоятельно, относятся одинаково». Он выпустил еще одно кольцо дыма и закончил: «Никак». Я ничего не сказал. Смотрел, как он курит.
1: красивый, шершавый, словно наждак, сиреневый, шелестящий.
2: На что уставился?
1: Дым. Шикарно выглядит. Игорь посмотрел на меня, как на идиота.
2: Чего в нем шикарного? Дым, как дым. Черт!
1: Он торопливо загасил сигарету прямо в сковородке.
2: Ты же мутант, тебе неприятно, да?
1: Как ему объяснить? Нет, не так попробовал я. Понимаешь, я запахи по-другому чувствую.
2: Как по-другому?
1: Ну, я их вижу, слышу, даже тактильно ощущаю. Вот ты куришь, и дым шероховатый. И шуршит, как песок.
2: Глаза у Игоря округлились. Что, серьезно? И ты все это видишь?
1: Ага. Вот у тебя в ванной комнате шампунь с запахом лимона. Только не радуйся, это синтетический запах. Если бы настоящий, то пищал бы тоненько. И не такой гладкий, а с шершавинкой, понимаешь?
2: Обалдеть, чувством произнес Игорь. Я знал одну девчонку с усиленным зрением.
1: Ну, так у нее все очень просто было. Когда хотела, перестраивалась на режим дальнего зрения. Когда хотела, на ближний режим. Знаешь, у нее так смешно, глаза менялись. То выпучиваются, то втягиваются. И радужка то серая, то голубая. Но она говорила, это как в бинокль или микроскоп смотреть.
2: А вот у меня так, ответил я.

0: Когда я был совсем маленьким и не понимал, как сильно от других отличаюсь, то случалось что-нибудь такое ляпнуть. Все смеялись, особенно взрослые, которые знали, что у меня условно-положительная мутация. Наверное, смешно, когда подбегает карапуз, водит рукой в воздухе и говорит:
1: «У тети духи шуршат!»
0: Они ведь действительно шуршали. А эти проверки каждый месяц, сколько себя помню, пробирки, в них бумажки, каждая чем-то смочена. «Мишенька, как ты ощущаешь этот запах? Светящаяся полоса? Вибрирует? Молодец, Мишенька, а ты помнишь, чем пахнет молоко? А на каком расстоянии ты чувствуешь человека? Да, взрослого. Ну, пусть летом. Да, потного. Правда?» Это только вначале интересно, потом скучно, а в конце концов просто противно. Я долго думал, что стоит только пожаловаться родителям, и все это прекратится навсегда. Ведь они не могут не понять. А они слишком хорошо все понимали. Это был папин проект. Его самое удачное изменение генома, собственного генома. Его слава, его успех, его вклад в науку. Деньги, наверное, тоже. Но деньги-то тут были совсем не главным. Я был экспериментом. Мое рождение было запланировано. У него было получено особое разрешение. Мама и папа подписали документы о том, что в случае появления у меня, безусловно, негативной мутации, они не возражают против эвтаназии. Кстати, от меня они этого не скрывали. Но все прошло хорошо. Угрозы для общества я не представляю. Я знаю, чем закончился 15 лет назад эксперимент по созданию людей со способностью прямого воздействия с компьютерами. Виртуальный клон последнего из них выследили и уничтожили только в прошлом году. Так что я не боялся, что меня могут в любой момент усыпить. И когда сдавал тесты на психологическую и эмоциональную зрелость, вовсе не хотел отомстить родителям. Зря мама кричала, когда я уходил. Я не испытываю к ним ненависти. Я их даже люблю. Я только хочу быть самим собой. Поэтому и получил знак самостоятельности. Стал таким же полноправным членом общества, как любой взрослый. Первым делом потребовал все документы по своей мутации. Думал, может быть, она устранима. Оказалось, нет. Если меня лишить обоняния, то зрение и слух тоже исчезнут. Вот тогда я ушел из дома.

0: проснулся, я уже довольно давно, но все лежал в постели, не открывая глаз. Игоря в доме не было, это я по запаху чувствовал. Зато он оставил на столе завтрак и записку. Чернила еще не застыли окончательно, и я их слышал. Это удобно, очень удобно. Тут мама и папа правы. Они только не понимают, что дали мне слишком много. Я наконец-то решился и открыл глаза. Первые секунды трудно. Весь мир пахнет, и все это приходится видеть. Чем больше вокруг техники и синтетики, тем труднее. Я раньше звал эти запахи злыми. Хорошо, что в этом домике только гарантированный обществом минимум техники. Я пошел в ванную. Там нашелся разовый санитарный пакет, в который входит все, от зубной щетки и полотенца до презерватива и туалетной бумаги. Потом я оделся, поел и вышел из дома. Море было совсем рядом. В маленькой дощатой пристани покачивались на воде катера. Чуть дальше начинался пляж. Сейчас еще совсем пустой, только стайка маленьких ребятишек под присмотром учителя бегала по мокрому песку вдоль берега.
1: Эй!
0: Игорь сидел на раскладном стульчике. Он был в одних плавках и мокрый, уже успел искупаться.
1: Ты поел?
0: Да, спасибо, я подошел ближе. Загораешь?
1: Работаю, возмутился Игорь.
0: Он пнул ногой кредитный сканер, валяющийся на песке. Сканеру было все равно, это специальная модель. Я постоял, глядя на море. Игорь, а почему ты работаешь здесь? Любишь море? Он неопределенно повел плечами. Ну, а все-таки.
1: Мишка, ты что, совсем лопух?
0: Игорь говорил резко, но, судя по запаху, был совершенно спокоен. Знаешь, какой процент безработных сейчас в Европе?
1: 30 с чем-то.
0: 37. Пускай из них половина не хочет ничего делать и готова жить на пособие. А остальные вовсе не прочь подзаработать. Мне эту работу дали только из-за возраста. Закон.
1: Сидеть на стуле и водить кредитками по сканеру?
0: Да. Игорь заинтересовался.
1: Это не по тебе? А простите за нескромный вопрос. Какое у вас образование, кроме базового? Ты специалист в области программирования. Имеешь право на вождение пассажирского или грузового транспорта, диплом врача или преподавателя?
0: Нет, честно сказал я. Базовый курс образования. Ну и все обязательные профессии.
1: А-а-а. Пользователи информационного терминала и оператор торговых автоматов. Меньше умеют только дебилы.
0: Он опять перешел на учительский тон, но я не возмущался.
1: Никто не будет тебя дискриминировать, не надейся. Никто и никогда не скажет тебе, что ты всего-навсего сопляк с железякой на цепочке. Тебе даже будут давать больше, чем другим, лишь бы не нарываться на соцконтролеров. Но всерьез тебя никто не воспримет.
0: Посмотрим.
1: Успехов! Игорь вытянулся на стульчике, раскинул руки. Валяй! Вечером приходи, поделишься впечатлениями, ладно?
0: Я развернулся и молча зашагал по дорожке. Кроссовки тихонько напевали. Скатертью, скатертью, дальний путь, стелется. Хорошие кроссовки, не бесплатные. Социальный минимум не входит. Мне их подарила мама на день рождения. Центр занятости был недалеко. Я даже не стал брать на прокат машину, пошел пешком, хотя на 2 часа пользования у меня право есть. Как-нибудь возьму машину и отправлюсь путешествовать. Вот только решу все с работой и жильем. В центре пришлось минут 15 посидеть в очереди. Людей было немного, но и очередь двигалась неспешно. В основном в ней сидели азиаты и арабы, но были и 2 наши, говорившие по-русски. На меня поглядывали, но вроде бы равнодушно. Только от девушек шел запах любопытства. Потом подошла моя очередь. Служащий центра мне понравился. Молодой, добродушный. Весело улыбнулся, жестом указал на кресло перед своим столом, потом вопросительно посмотрел на кофеварку. Я кивнул, решив, что тоже могу поиграть в молчанку. Кофе был синтетический. Может быть, очень хороший, для обычных людей почти неотличимый от настоящего, но я-то вижу сразу. «Ищите работу?» – полюбопытствовал служащий, как будто я был его старым приятелем и мог заглянуть в центр занятости просто так.
1: «Да».
0: «Позвольте». Я протянул ему знак. Служащий провел им над сканером, хмыкнул, подпер ладонью подбородок, глядя на экран.
1: У вас есть права персональной ответственности, но нет прав на ответственность общественную, так?
0: Да, признал я.
1: Значит, любую деятельность, связанную с безопасностью и благосостоянием граждан, мы вынуждены отбросить.
0: Он опять улыбнулся.
1: Впрочем, их нет в наличии, так что вы ничего не теряете.
0: «А какая работа есть?» – спросил я и вдруг почувствовал в своем голосе жалобные нотки. Служащий вздохнул.
1: «Посмотрим».
0: Его пальцы пробежали по клавиатуре компьютера.
1: «Ну, например...»
0: – он снова вздохнул.
1: «Торговля мороженым на пляже».
0: Я представил, как буду бродить среди отдыхающих с тележкой, одетой в белую форму и берет с нарисованными ягодками.
1: «Это для детей работа, на каникулах подрабатывать».
0: Служащий долго не отвечал.
1: «Позвольте спросить, а зачем вам все это?»
0: Он посмотрел мне в глаза.
1: «Общество готово предоставить любому человеку гарантированный социальный минимум. В него входит медицинское обслуживание, проживание в гостинице, пища, одежда, некоторое количество развлечений и транспортных услуг».
0: «Я хотел бы приносить пользу», — сказал я тупо, будто на экзамене.
1: «Михаил, вы позволите?» – служащий достал сигарету.
0: Я кивнул.
1: «Неделю назад вы сдали тесты и получили гражданские права. Вы стали гражданином мира. Прекрасно.
0: Но давайте признаем, что ваш жизненный опыт и способности в силу возраста ограничены. Вы вольны жить где угодно, делать что угодно, получать от общества помощь. Но вам ведь не это нужно. Вы хотите самоутвердиться. Доказать, и в первую очередь, самому себе, что вы такой же, как все, даже лучше.
1: И скажу честно, это говорит в вашу пользу, но сейчас не 19-й, не 20-й век. Нигде и никому не нужен неквалифицированный труд. Есть огромная потребность в профессионалах. Для остальных остается торговля мороженым и воздушными шариками. Я фигурально выражаюсь».
0: «Я фигурально вас понял», — буркнул я.
1: «Не обижайтесь», — служащий налил себе еще кофе. «Я размышляю, чем вам помочь». Я видел, что он не врет. Действительно пытается что-то придумать.
0: И от этого становилось только тоскливее.
1: «У нас есть специальная работа для тех, кто считает себя незаслуженно невостребованным», — сказал вдруг служащий. «Творчество. Быть может, у вас есть позыв стать художником, музыкантом, поэтом?»
0: «Позыв есть, нет способностей».
1: «Способностей не надо», — спокойно ответил служащий. «Артистическая среда, создание собственного художественного стиля. Например, будете рисовать белые квадратики на красном холсте. Новые направления в искусстве.
0: Это ведь тоже социальный клапан. Каждый человек хочет верить, что он кому-то нужен».
1: «Я хочу быть нужным по-настоящему», — воскликнул я.
0: «Верю.
1: Потому и не пытаюсь предложить вам имитацию работы», — служащий вздохнул.
0: «Михаил, может быть, у вас есть какие-то особые способности, но хоть что-то недоступное другим людям?» А ведь до этого момента все было нормально. Ему казалось, что говорит он совершенно естественно, но я-то видел, будто серые иглы медленно посыпались с его кожи. Запах настороженности. Запах двойной игры.
1: «Какие у меня способности?» — вздохнул я.
0: Про мои способности нюхача он ничего знать не мог. Эта информация вложена в знак, но доступна лишь врачам, а никак не мелким клеркам в офисе по трудоустройству.
1: «Жаль», — вдохнул служащий. «Тогда ничем не могу помочь, кроме работы продавцом или творческой».
0: От него пошел новый запах. Легкого торжества. Доброжелательного. Я и впрямь был ему симпатичен, но все-таки торжества. Он сумел загнать меня в ловушку.
1: «Так что же?» – тихо спросил я.
0: «Формально я человек вполне самостоятельный и обществу нужный. А на самом деле все, что мне могут предложить – имитация работы».
1: «Да»,
0: – служащий кивнул.
1: «Буду с вами откровенен, ситуация такова. Как частное лицо, я могу лишь посоветовать вам поступить в какой-нибудь университет, получить высшее образование. Наше время благоприятно для ярко выраженных личностей».
0: Он искоса глянул на меня.
1: «Или для ярко выраженных бездельников. Первые живут полнокровной жизнью, вторые довольствуются тем, что дает общество. А вот серединки обычным рядовым гражданам труднее всего.
2: Понимаю. Я встал.
1: Спасибо, я подумаю.
2: Служащий тоже поднялся и протянул мне руку.
1: Подумайте, Михаил. Если вам удастся подобрать какую-нибудь оригинальную область применения ваших знаний и умений, буду счастлив помочь.
2: Лучше бы прямо сказал, что знает, кто я такой.

0: Муниципальное кафе я нашел на соседней улице. Сел за свободный столик, ко мне сразу же подошел официант. Очень вежливый и важный. Серединка общества. Ему тоже когда-то хотелось стать великим и богатым. Он тоже ходил в центр занятости. И вот нашел себе место в жизни. Ему ведь нечего было предложить оригинального. А мне есть что. Только не хочется. Я заказал несколько блюд из бесплатного списка, все синтетические, кроме хлеба. Мне почему-то подумалось, что эти пищевые ограничения немного нарочитые. Общество может себе позволить тратить на серединку гораздо больше. Вот только какие тогда будут стимулы у людей? Испытание изобилием. Золотой век. Всеобщая сытость. Невиданный прогресс науки. Нам всегда говорили, что это хорошо. В целом, наверное, да. А вот для каждого отдельного человека возможны варианты. Я ел суп, который только что развели из порошка горячей водичкой. Суп был вкусный. Только я видел все химические компоненты, которые в него добавлены. Я уникум, очень ценный человек, ходячий химический анализатор чудовищной силы. И обществу, конечно же, неприятно, что я не хочу применять свои способности. Как я мог быть таким наивным? Сел в Монор и поехал через всю Европу, свободный и независимый. Вот только со знаком на шее. А как иначе? Выбросить? Чтобы первый же полицейский заподозрил во мне сбежавшего из дома ребенка? Я живу в хорошее время, это правда. Нет больше войн, нет больше голода, с преступностью покончено. И прав у людей бери не хочу. Даже дискриминации по возрасту уже не существует. И уж точно никто не заставит своенравного мальчишку-мутанта делать то, что ему неприятно. Но зачем заставлять, если можно вынудить? Висит на цепочке знак. Фиксируется сенсорами в транспорте, в магазинах, в кафе. И в каждом городе, куда я приеду, вежливый и доброжелательный человек объяснит мне, что под солнцем очень мало места. Можно бунтовать. Можно болтаться по всему миру и ничего не делать. Но это не в моем характере. И те, кому надо, это знают. Я встал, подошел к бесплатному телефону. Нашел в списке центр занятости, набрал номер. И совсем не удивился, когда увидел на экране лицо моего недавнего собеседника. «У меня вопрос», — сказал я. «Да, Михаил, пришла в голову какая-то идея?» Он был само внимание. «Пришла. Если к вам обратится человек с условно-положительной мутацией, сверхвосприятием запахов, ему найдется работа?» «Крайне редкая мутация», — с чувством сказал клерк. «Разумеется, найдется. Насколько я знаю, многие научные центры или коммерческие фирмы возьмут на работу такого человека. Никакие анализаторы, увы, не смогут его заменить. Прорыв в области синтеза новых лекарств, получение сверхчистых химических веществ, да что угодно. Наука, промышленность, производство парфюмерии. Надо ли мне вам это объяснять, Михаил?» «Не надо», — ответил я. «Мне это с рождения втолковывают». «Я только могу добавить, когда этот человек начнет работать, его мутация немедленно будет признана положительной и внесена в общий список. Любые родители смогут подарить своим детям такую интересную способность».
1: «Вы правда думаете, что она интересна?» — устало спросил я. И прервал связь.

0: А вечером на вокзале немало людей. Я стоял у информ-терминала и тупо смотрел на экран, на бланк электронного письма. Я посылал родителям короткие письма каждый вечер. Так они просили. Да я и сам не хотел их волновать. Вот только сейчас я не знал, что писать. Собрался уезжать. Я повернулся. Игорь, ухмыляясь, глядел на меня. «Еще не знаю», — признался я. Переступил, и кроссовки радостно пискнули.
1: «Мы много дорог повидали на свете».
0: Нагнувшись, я наконец-то отключил звук. «А я думал, ты все-таки зайдешь», — сказал Игорь. Искренне сказал. «Слушай, ты тоже из тех, кто меня пасет?» — спросил я в лоб. «Ты так решил?» — Игорь усмехнулся. «Если уж меня с моими слабенькими способностями эмпата год доставали, то такого, как ты, будут всю жизнь напрягать». «Нет, Мишка, я сам по себе. Я в эти игры не играю». Он не врал. «Хорошо, что я умею это видеть». «За мной следят, Игорь», — зачем-то пожаловался я. «Мне сегодня дали понять, либо я делаю то, что нужно обществу, либо стану никому нафиг не нужным». «Конечно», — чуть удивленно сказал Игорь. «А ты что думал?» «Да так всегда было. Только если правобытный человек не хотел гоняться за мамонтами, хотя это у него получалось, товарищи могли его и съесть. Сейчас просто выкидывают на обочину». «А свобода?» — спросил я. Как будто Игорь в чем-то был виноват. «А она у тебя есть», — он снова усмехнулся. «Ты же ее получил в полной мере». «Не нравится Запад?» «Нет». «Так извини, другого не бывает». Я посмотрел на бланк письма, взял световое перо и быстро начертил на экране. «Больше писем не будет». И щелкнул по кнопке, отправляя свое последнее письмо родителям. «Ты что, уезжаешь?» — спросил Игорь. «Если да, то мы можем поехать вместе. Куда-нибудь на юг, а? Там тепло, а на пальмах синтетические бананы не растут». «Ты такой легкий на подъем». «Да я еще легче, чем ты думаешь», — засмеялся Игорь. «Это ведь все равно проигрыш», — сказал я. «Ну да», — легко согласился он. «А у тебя два выбора. Либо проигрываешь и ты, и наше сытое общество, либо выигрывает общество, ну и ты тоже». К перрону медленно подкатил Монор. В вагончик вошло несколько человек.
2: «Ну, так едем или остаемся?» — нетерпеливо спросил Игорь. «Не люблю долго раздумывать».
0: «Если дойдут, то поехали», — сказал я. «Синий!» И прыгнул на узкую синюю полоску цветного бетона.
2: «Ну сколько тебе объяснять?» — Игорь поморщился. «Не дойдешь. Никак. Так уж придумано».
0: «Верю», — согласился я.
2: «Только знаешь, я все равно буду пробовать».

0: Олег Овчинников. Рота Принт.
1: Надень шапку, Олеж. Маме зябко на тебя смотреть, шутил бывало отец за утренним чаем, пока мама с превеликими препирательствами собирала меня в школу. Так вот, смотреть на солдатика, которого я встретил тем непогожим ноябрьским утром, было зябко, мокро и, как следствие, жалко. Маленький, щупленький, от холода спрятавший ладони под мышки, он напоминал замерзшего суслика, который за какой-то надобностью выбрался на свет, но в любой момент готов юркнуть назад в теплую норку, то есть в данном случае в полупрозрачную будку КПП зенитно-ракетного училища, что на улице Красноказарменная. «Ну и лютые же деды у парня в части», — про себя возмутился я. «Не деды, а звери. Выгнали молодого бойца на мороз в одной гимнастерке, небось еще и пошутили вдогонку. Ты зенитчик или кто? Вот и стрельни для дедушки пару сигарет». И как назло, воскресенье, начало дня, на улице ни души, имеется в виду курящий. С неба мелко моросило, и однотонно-коричневая гимнастерка на сутулой спине мало-помалу приобретала камуфляжную окраску. Налетевший порыв ветра погнал по лужам мелкую рябь и заставил солдатика поежиться. Глядя на него, я тоже передернул плечами из солидарности, поправил шарф и упрятал свободную от зонта руку поглубже в карман куртки. «Не курю», — честно признался я, едва простое лопоухое лицо паренька обратилось ко мне, единственному прохожему в эту непешеходную погоду, и буквально перекосилось от отчаянной надежды.
2: «А? Что?»
1: — растерянно заморгал солдатик. «Не курю», — повторил я и для убедительности слегка развел руками, так и не вынув правую из кармана. При этом в кармане звякнула мелочь, и я подумал, что мог бы помочь пареньку хоть чем-то, хотя вообще-то не одобряю подобную благотворительность. Все равно ведь всю добычу отберут и поделят между собой 20-летние старички.
2: «Ага, не курите?» — дошло до парня. «Ничего, я тоже. Вы скажите, пожалуйста».
1: Он сделал два шага ко мне и почему-то понизил голос.
2: «Вы в компьютерах разбираетесь?»
1: Странный вопрос. Даже дважды странный. Во-первых, сам по себе неожиданный, а во-вторых, потому что адресован мне в 12 лет, приобщившемуся к волшебному миру железа и софта. Разбираюсь ли я в компьютерах? Да уж получше, пожалуй, чем этот новобранец в зенитно-ракетных комплексах. С завязанными глазами. За 16 секунд. На 18 частей. Главное, заранее ослабить пару-тройку винтиков на корпусе.

0: Вот как я разбираюсь в компьютерах. Слух я, естественно, воздержался от хвастовства, а только кивнул из-под зонта, одновременно пожав плечами. «Само собой».
1: «Слава богу!»
0: Надежда в глазах цвета зависшей над нами тучи сменилась возбуждением, граничащим с экзальтацией.
1: «Вы не могли бы? Пожалуйста!»
0: От волнения бедный солдатик не смог закончить просьбу, но хватило и взгляда. Так смотрит голодный пес на краковскую колбасу, чтобы я ответил. «Мог бы, наверное, если это недолго. У вас комп накрылся? Надеюсь, не стратегического назначения. Ну, нет у него на консоли такой большой красной кнопки». Будущий зенитчик помотал головой, растянул в улыбке резиновые губы и несколько раз клацнул зубами. Я и сам понимал, какой уж тут стратегический комп на нашей красноказарменной. Скорее, какая-нибудь доисторическая рухлядь, ровесница вон той, то ли зенитной, то ли ракетной установки, ржавеющей, сколько себя помню, за воротами части. Электронный мастодонт, упакованный в десяток цинковых холодильников на колесиках, с винчестером класса подставка для самовара и 8-дюймовым дисководом, если не с перфокартами. С техникой этого типа я тоже, по идее, должен бы справиться. Главное — заранее ослабить пару-тройку сотен трехдюймовых болтов на задней панели.
1: «Никаких красных кнопок!» — успокоил меня солдат и попытался внести ясность, делая частые паузы, чтобы постучать зубами. «Там компьютер у нас персональный, ну и что-то в нем, значит, того, а нам срочно. Мы, короче, попробовали сами, всю ночь с ним почти получилось, только без контроллера этого твердого диска там никак. Вот меня и послали, говорят, а так мы уж и сами почти...»
0: «Что почти-то?» — спросил я, а губы сами скривились в скептической усмешке. Но не можем мы, профессионалы, спокойно слушать, как явные дилетанты пытаются говорить о том, в чем не смыслят ни бельмеса. Контролер твердого диска, надо же. У нее внутри копались?
1: «Да нет там уже никакого нутра»,
0: — Лопоухий вздохнул печально.
1: «Наружу все. А мы это... Сами, значит, эму... Как это? Эму...
0: Эму?» — я хмыкнул. «Есть, кажется, такая птица в Австралии. Но при чем здесь она?»
1: «Да, эму...»
0: Но тут стук зубовный стал совершенно невыносим. Я из соображений сугубо гуманных развернул парня за плечо и подтолкнул в сторону фанерно-стеклянной будки КПП. «Ладно, на месте разберемся. Веди. Меня, кстати, на территорию-то пустят». Несмотря на дрожащие губы, рядовой наскреб в сусеках души малую толику сарказма. Он вернул мне мою давешнюю усмешку и в точности воспроизвел слова.
2: «Само собой!»
0: На территорию режимного, по идее, объекта я проник беспрепятственно. Только скрипнула обиженная вертушка, да гулко хлопнула усиленная пружиной дверь КПП. Скучающий часовой не удостоил меня и взглядом. Видимо, получил на этот счет соответствующие инструкции. Вдоль асфальтовой дорожки выстроились ровными рядами кустики, чахлые и насупленные, как рядовые первогодки, и также безжалостно обстриженные под одну гребенку. Редкие островки травы на газоне перед казармами, неестественно зеленые в это время года, производили впечатление недавно окрашенных. Такого же ярко-зеленого цвета каска украшала трехметровую голову солдата на огромном, шириной в торец здания и высотой во все 4 этажа плакате. Метровые буквы внизу плаката складывались в утверждение. «Винтовка любит ласку, чистоту и смазку». О том же, думается, мечтала и допотопная конструкция ухода, которую я про себя всю жизнь называл то ли зенитной, то ли ракетной установкой, и только сегодня, проходя мимо, определил как гаубицу калибра 240 мм. Если, конечно, надпись на ржавой погнутой табличке соответствовала действительности.
1: «Нам сюда, пожалуйста!»
0: Лопоухий предупредительно придержал дверь, пропуская меня вперед. По щербатым, но чисто выскобленным ступеням мы поднялись на 3-й этаж. Невальный, скучающий на тумбочке у входа, встрепенулся при виде незнакомого лица, совершенно по жабье раздул грудь раза в два, намереваясь рявкнуть что-нибудь вроде
3: «Рюта, смирря!»
0: Но вовремя распознал во мне штатского и с тихим шипением сдулся. «Ну и где наш больной?» — деловито осведомился я. «Здесь?» И, не дожидаясь ответа, толкнул первую попавшуюся дверь, которую, судя по залепленной изолентой трещине на матовом стекле, до меня толкали уже не раз.
1: «Тут, тут!» — подтвердил солдатик. «Только он не больной, а...»
0: Лопоухий нечаянно толкнул меня в спину, когда я замешкался в дверях и доверительно закончил в самое ухо.
1: «Мертвый!»
0: «Да я уж вижу, растерянно пробормотал я». Помещение, в которое я не сразу решился войти, по всей видимости, представляло собой так называемую «ленинскую комнату».
1: Окно во всю стену распахнутое, невзирая на время года и дождь, 4 письменных стола в центре, десяток стульев у стен, большой стеллаж, на двух нижних полках которого теснились однообразные защитного цвета томики уставов вооруженных сил, а верхнюю занимал маленький телевизор, в данный момент выключенный. Персональный компьютер, который меня пригласили чинить, а вернее сказать, его жалкие останки, были аккуратно сложены на подоконнике, кучка к кучке. Разломанная надвое клавиатура в россыпи выпавших клавиш, разорванный кабель, некогда соединявший монитор с видеокартой, сам монитор, в экране которого зияла дыра формой, подозрительно напоминающая ножку стула, которая, кстати, валялась здесь же. Сильнее всего досталось системному блоку, изуродованный корпус которого выглядел так, словно по нему прямой наводкой шарахнули из то ли ракетной, то ли зенитной, в общем, из гаубицы. Одного взгляда на материнскую плату, от которой как будто откусили приличный кусок, хватило мне, чтобы сообразить: реанимации не подлежит.
4: «Это прапорщика компьютер», — шмыгнув носом, сказал солдатик. «Он нам его на выходные выдал, и компьютер, и принтер, чтобы, значит, распечатать. Грозился, если что случится, расстреляю, говорит, каждого девятого».
1: «Почему не десятого?» — рассеянно спросил я, присаживаясь на корточке возле подоконника.
4: «А каждому десятому он обещал собственными руками, ну...»
1: Лопоухий снова беспомощно зашмыгал носом. «Угу». Я кивнул, как будто его признание что-то объясняло, и уточнил: «Вы его что, роняли?» «Шмык-шмык».
4: «Ну да».
1: «Подоконник», — уверенно констатировал я.
4: «Ну да. А там третий этаж».
1: Я привстал и выглянул в окно, только теперь обратив внимание, что оно вовсе не распахнуто, как мне сперва показалось, а напротив защелкнуто на все шпингалеты и местами даже заделано паклей. Просто в нижней части рамы отсутствовало стекло, осколки которого еще можно было разглядеть на газоне внизу. «Решили проверить, как невесомость влияет на быстродействие системной шины?» — усмехнулся я.
4: «А? Что?»
1: Солдатик затрепетал ресницами. «Да ничего». Я выбрал кусок клавиатуры побольше, зачерпнул пригоршню клавиш и стал одну за другой вставлять их в надлежащие гнезда.
4: «Это все рядовой Гаурия».
1: Лопоухий понизил голос до шепота.
4: «Вчера их «Динамо» играла с «Ураланом». Так он первый тайм еще держался, а когда стало 2-0, просто взбесился. Пока сообразили его простынями скрутить, успел два зеркала в туалете разбить. Компьютер вот в окно выбросил. Над знаменем части хотел, ну, надругаться. Еле отбили».
1: «Молодцы», — похвалил я, не скрывая сарказма. Обиженная шмык-шмык повторилась раз 5.
4: «Мы еще принтер спасли. Хорошо подключить не успели».
1: «Тогда действительно молодцы», — примирительно заметил я. «Чем же ему компьютер-то насолил? Почему телевизор не выбросил?»
4: «А он...»
1: Солдатик приблизился ко мне на шаг и заговорил еще тише.
4: «Достать не смог. Телевизор вон где стоит. А Гаурий, он маленький. Хотел шкаф целиком обрушить, но там в стене дюбеля по 10 сантиметров. Вот он и схватил то, что ближе. А вообще-то он маленький»,
1: — повторил солдатик и закончил, обреченно покачав головой.
4: «Но нервный».
1: «Ясно». Я успел собрать нижний ряд клавиш от левого шифта по мягкий знак «включительно», прежде чем сообразил, что занимаюсь ерундой. «А меня-то вы зачем позвали? Молитву прочесть над усопшим? Максимум, что я могу сделать, это выразить соболезнование вашему прапорщику, а также каждому девятому бойцу, не говоря уж о каждом десятом. Потому что починить этот хлам...» — я небрежно швырнул фрагмент клавиатуры на подоконник — «нереально».
4: «Да мы и не надеялись».
1: «А чё тогда?»
4: «Ну...»
1: Солдатик снова, как с ним уже случалось у ворот части, странно занервничал.
4: «С прапорщиком пусть Гаурия разбирается. Это в понедельник, завтра. А нам бы сегодня очень срочно, понимаете? Деды говорят, дембель в опасности».
1: Он замолчал, окончательно стушевавшись, посмотрел умоляюще из-под пушистых ресниц и, осторожно потянув меня за рукав, добавил просительно:
4: «Пойдемте».
1: Прозвучало так по-детски, что я последовал за ним, даже не поинтересовавшись, куда, собственно, меня приглашают.
5: «Кого привел, Чебо?»
1: — грозно спросил маленький по пояс голый человечек с фигуркой Будды и свежей ссадиной на левой скуле. По этой ссадине и по заметному акценту я догадался, что передо мной тот самый рядовой Гаурия. А из того, что, несмотря на тон вопроса, человечек не сделал малейшей попытки оторвать спину от подушки, заключил, что его свирепость напускная. Лопоухий проводник осторожно выглянул из-за моего плеча.
4: «Это...»
1: Он замялся. Мы действительно не познакомились. Впрочем, теперь я знал, что паренька звали Чебой. Вряд ли это прозвище имело отношение к его реальным имени или фамилии, скорее, к форме ушей.
4: «Олег!»
1: — шепнул я.
4: «Это Олег, он в компьютерах разбирается».
1: «Точно?» — прищурился низкорослый. «Точно, точно», — подтвердил я, но то ли недостаточно громко, то ли слова гражданских в этой компании попросту не имели веса.
4: «Очень хорошо разбирается», — убежденно заверил Чеба,
1: хоть мы с ним, как это у нас называется, матерей не скрещивали.
5: «Отвечаешь за него?»
1: Чеба снова замялся, а я воспользовался возникшей паузой, чтобы осмотреться. Помещение казармы, комнату размером со школьный спортзал, делил на две части ряд поддерживающих потолок колонн. Пространство слева от них занимал лабиринт из двухъярусных коек, тумбочек и табуретов. На койках вольготно расположились десятка-полтора бойцов, суть по расслабленным позам и нарочитой небрежности в одежде старослужащих. Четверо увлеченно играли в карты, остальные занимались кто чем. Крепыш в тельняшке пробовал на разрыв томик устава, сухощавый паренек под монотонное гонял туда-сюда большую зеленую пуговицу на перекрученные нитки. Маленький Гаурий сидел по-турецки и недовольно смотрел на нас с высоты второго яруса. На правой, свободной от мебели половине комнаты, собралось еще человек 40-45. Эти просто стояли молча по стойке смирно, в застегнутых на все пуговицы гимнастерках. И, судя по равнодушию, с каким они встретили мое появление, стояли не первый час. От дальнейшего осмотра меня отвлекла странная фраза, произнесенная странным голосом.
6: «Дедушка хочет кушать!»
1: Именно такой тембр одна замороченная отличница с моего потока как-то по ошибке назвала клавиатурным сопрано. Я обернулся и только теперь обратил внимание на обладателя столь чудного голоса. Он лежал ничком на единственной одноярусной койке, выдвинутой на передний план. Когда я в первый раз скользнул по ней взглядом, мне показалось, что на кровати просто свалена груда одеял. Теперь же разглядел торчащую из груды голову, покрытую короткими курчавыми волосами, которая с трудом приподнялась над подушкой и жалобно повторила:
6: «Дедушка хочет кушать!»
1: Я вздрогнул, когда из-под кровати внезапно показалась чья-то рука, вложила в требовательно распахнутый рот шоколадную конфету и снова исчезла. «Что за балаган?» — подумал я, когда ко мне подскочил белобрысый очкарик с очень серьезным лицом.
4: «Вы действительно разбираетесь в компьютерах?» — спросил он.
1: Я только кивнул, глядя, как похожая на змея искуситель рука вновь вынырнула из тени, на этот раз с печеньем.
4: «Отлично! Значит, вы представляете в общих чертах, как функционирует контроллер Винчестера?»
1: «И в необщих тоже», — рассеянно пробормотал я.
4: «Очень хорошо! Идемте за мной!» — сказал очкарик и, бросив взгляд на Лопоухова, скомандовал в полголоса. «Чеба, на место!»
1: Чеба моргнул и через мгновение присоединился к толпе таких же, как он, гладко выбритых и лопоухих, и растворился бы в ней без следа, если бы не промокшая под дождем гимнастерка.
4: «Сюда!»
1: Очкарик подвел меня к небольшой группе солдат, стоявшей несколько особняком от остальных.
4: «Встаньте вот здесь, пожалуйста, и повернитесь вот так. Хорошо, а правую руку положите вот сюда!»
1: «Чего?» — запоздало возмутился я. То есть мне следовало возмутиться раньше, но из-за собственной легкой растерянности, не допускающего возражений тона очкарика, я некоторое время позволял ему манипулировать собой и почувствовал неладное, только когда он попытался положить мою руку на гладкий затылок какого-то угрюмого толстяка. «С какого перепуга?»
4: «Пожалуйста, не спорьте, сделайте, как вас просят».
1: И чуть тише.
4: «Поверьте, мы очень устали».
1: Серые глаза за линзами очков смотрели так спокойно и строго, что я не нашел в себе сил, чтобы возразить, а фраза «Я, между прочим, давно вышел из призывного возраста» перестала казаться мне удачным продолжением разговора. Когда я опустил ладонь на бледно-розовую лысину, толстяк не пошевелился.
4: «Отлично!» — сказал очкарик и громко хлопнул в ладоши, похожие в этот момент на режиссера перед началом съемок или, быть может, на дирижера оркестра. «Все готовы?»
1: Ответом ему было дружное молчание.
4: «Мы готовы!»
1: Очкарик приблизился к двухъярусному трону и снизу вверх взглянул на Гаурия.
4: «Можно начинать?»
5: «Погоди!»
1: Полуголый Будда покосился на груду одеял, скрывающую под собой тонкоголосого пожирателя сладостей.
5: «Ромыч, ты готов к боли?»
1: Курчавая макушка попыталась на черепаший манер спрятаться под многослойным шерстяным панцирем. Когда это не удалось, из-под одеяла донесся громкий стон, затем привычное
6: «Дедушка хочет кушать!»
1: секунду спустя сменившееся яблочным хрустом.
5: «Артурка, кончай дури мается! Начинай испытание!»
1: Крепыш в тельняшке нехотя поднялся с кровати, аккуратно положил на тумбочку книжку в обложке защитного цвета, вернее, уже две книжки, одна из которых называлась «Дисциплинарный устав вооружен», а другая «Ных сил Российской Федерации», и на ходу, разминая шею и предплечье, направился к Курчавому. Проходя мимо Сухощавого, он легким движением руки оборвал назойливое «вжж-вжж». Лишившийся развлечения паренек несколько секунд молча смотрел вслед обидчику, потом также молча лег, повернулся спиной ко всему человечеству и накрыл голову подушкой. У кровати Курчавого Артурка остановился. Примиряясь, пару раз рубанул рукой воздух и сказал, обращаясь к груди одеял.
5: «Ты, Ромч, в общем, не обижайся. Нас также переводили, пока ты свои сутки отсиживал».
6: «Дедушка хочет кушать!» —
1: плаксиво повторил Курчавый. Гаурия посмотрел на очкарика и с важным видом кивнул.
5: «И начинайте! Но чтобы на этот раз все получилось как надо!»
1: Снова перевел взгляд на Крепыша.
5: «Артурка! Кому сказал, приступай!»
1: Крепыш вздохнул, размахнулся и, что было сил, хлестнул перекрученной капроновой ниткой по тому месту, где под 10 одеялами с трудом угадывался плоский силуэт.
5: «А-а-а!» —
1: донеслось даже не из-под одеяла, а из-под кровати.
5: «Раз!»
1: — начал отсчет Артурка.
5: «Два!»
1: Большая зеленая пуговица снова взметнулась к потолку и со свистом впечаталась в 3-дюймовую шерстяную броню, не нанеся никакого видимого ущерба, кроме крошечного пылевого облачка.
6: «А-а-а! Дедушке больно!» —
1: отчаянно завопили под кроватью. Сам испытуемый спокойно дожевывал яблоко, выглядя при этом да нельзя счастливым.
7: «Отделение с 1 по 3 в 3 шеренги! Становись!»
1: В голосе очкарика явственно проступили командирские нотки, заставив вялую массу новобранцев, до того пребывавших в оцепенении, засуетиться, застучать по полу подметками и замереть в новом порядке.
7: «Первое отделение! Рядовой Степин на месте, остальные налей направо! Разом! Клись!»
1: Слабо представляя, как вести себя в этой ситуации, я покосился на соседа. Тот стоял, угрюмо глядя в пол, и не пытался сбросить с головы мою руку, из чего я сделал вывод, что прозвучавшие команды нашей отдельно стоящей группы не касаются.
7: «Равняйсь! Смирно!»
1: Очкарик крутанулся на каблуках и, старательно прижимая большие пальцы к швам форменных брюк, приготовился рапортовать.
7: «Товарищи стар...»
5: «Вольно!»
1: С махом пухлой ручки остановил его Гаурия.
5: «Значит так. Сначала по центру, чтобы красиво, большими буквами «Удостоверение».
1: Очкарик все-таки больше дирижер, нежели режиссер, развернулся лицом к строю.
7: «Рядовой Степин, налей! Ху! Упор лежа, принять! 15 отжиманий!»
1: Рядовой, стоявший по центру в первом ряду, повернулся, рухнул на выставленные руки, заняв в этом положении все пространство, освободившееся после команды «Разомкнись», и начал отжиматься. Он делал это медленно и натужно, в давящей на психику тишине, только на заднем плане в полголоса переругивались картежники, да вскрикивал в нужных местах притаившийся под кроватью безымянный солдат. Степин закончил отжимание, поднялся и замер равнодушным манекеном, даже руки не отряхнул.
5: «15!» —
1: прокомментировал рядовой с глазами на выкате и белыми пятнами на пунцовых щеках еще один член нашей особой группы. Держащий его за руку коротышка с непропорционально большой головой кивнул в ответ.
5: «Только это! На русский не забудь перейти!» — распорядился Гаурия. «А то получится как тогда!»
1: Очкарик, не оборачиваясь, кивнул.
7: «Рядовые Газизов и Кулик! Сесть! Встать!»
1: Двое бойцов, крайние в первом ряду, выполнили команду.
7: «Левый и правый!» —
1: немедленно отреагировал краснощекий и удостоился нового кивка.
7: «Рядовые Газизов и Устинов, сесть! Встать!»
8: «У-б-б-большое!»
1: — кивок.
7: «Рядовые Газизов и Донесенко, сесть! Встать!»
8: «Д-б-большое!»
1: — кивок.
7: «Рядовые Газизов и Олейников, сесть! Встать!»
8: «О-о-о-большое!»
1: — кивок.
7: «Рядовые Газизов и Степин...»
6: «А-а-а! дедушке больно!
7: Отставить! Рядовые Газизов и Силантьев, сесть, встать!
8: Себа большое!
7: Кивок.
9: Дальше так, донеслось со второго яруса.
10: Сим удостоверяет.

0: голому затылку соседа и поинтересовался: «Это надолго?» Толстяк устало покосился на меня, но не ответил. Однако сдаваться я не собирался.
1: «А кто этот пучеглазый? И почему он все комментирует?»
0: «Буфер», — буркнул толстяк и, немного повысив голос, чтобы перекрыть очередное «А!» из-под кровати, уточнил:
2: «Буфер клавиатуры».
1: «А этот с большой головой?»
0: «Модуль памяти». «А-а-а!» — я кивнул с умным видом. «А вы, как я понимаю, твердый диск?»
3: «Жесткий», — процедил сосед сквозь зубы.
1: «А вы?»
0: Я вытянул шею, чтобы взглянуть на второго соседа, который стоял позади толстяка, понебратски закинув руку на его внушительный загривок. Тот улыбнулся мне и представился: «Лампочка!»
1: «Кто?»
0: От удивления я забыл, что надо говорить шепотом.
1: «Ну, лампочка. Когда винчестер крутится, всегда загорается лампочка».
0: Я скользнул взглядом по цепочке из пяти бойцов, которые стояли в ряд, перекрестив руки на манер маленьких лебедей, и не стал ничего спрашивать. «Зачем? В лучшем случае мне снисходительно ответят, дескать, ты что, витой пары никогда не видел?»
4: «Очень приятно», — промямлил я. «А я контролер вот этого».
0: И пару раз легонько шлепнул по лысине.
3: «Контроллер!»
0: Толстяк поморщился и наградил меня презрительным взглядом.
3: Впрочем, мне было плевать на его взгляды. Потому что до меня, наконец, дошло, откуда растут ноги у австралийского страуса. Иначе говоря, что за слово на «эму», превозмогая стук зубов, пытался донести до меня продрогший рядовой Чеба.
5: «Да, и все это с красной строки», — напомнил Гаури.
0: «Так-так. Если мое предположение верно, как раз сейчас должна подойти очередь рядового Степина».
5: «Конечно!»
0: Осипший от постоянных команд очкарик прокашлялся.
5: «Рядовой Степин, упор лежа, 5 отжиманий!»
1: «Так и есть.
0: Эмуляция. Вот чем они тут занимаются. Уронили системный блок с третьего этажа, разбили монитор, поломали клавиатуру и теперь зачем-то пытаются имитировать работу компьютера собственными силами.
4: Три отделения по 12 человек, надо полагать, образуют клавиатуру. 36 клавиш, горизонтальный пробел, Степин, 2 шифта, Газизов и Кулик, еще кто-то, отвечающий за перевод строки, оставшиеся 32 буквы кириллического алфавита минус бесполезное «ё».
0: А очкарик, по всей видимости, командир клавиатурного взвода, отвечает за дружественный интерфейс с пользователем. Или недружественный.
5: «Газизов, я кому сказал? Встать!»
0: По ходу действия реплики очкарика становились все лаконичнее. Сперва из его речи исчезло очевидное обращение «рядовые», потом отпали за ненадобностью и сами команды, остались только фамилии. Те, к кому обращался Белобрысый, сами знали, что делать. Невелика премудрость — сесть, встать, сесть, встать! И так для всех, кроме рядового Степина, которому приходилось отжиматься. Чем дальше, тем труднее давалось ребятам команда «встать». Не первый час? Как бы не так, теперь мне казалось, что они занимаются этим по меньшей мере сутки. На первой букве отчества рядовой Газизов сломался. После очередного приседания он вместо того, чтобы подняться, упал на спину, попробовал сесть и снова упал.
3: «Что за дела?» — лениво спросил Гаурия. «Почему замолчали?»
1: «Левый шифт залип», —
0: доложил очкарик, озабоченно склонившийся над Газизовым.
3: «Не так пользуйся правым», —
0: разрешил старослужащий, демонстрируя поистине буддийские мудрости и спокойствие.
5: «Есть! Кулик и Гаурия!»
3: «Что ты сказал?»
5: «Прошу прощения! Кулик и Горелов! Сесть! Встать!»
6: «ГГБ большое!»
0: Еще через некоторое время не выдержал буфер.
4: Он стоял с перекошенным лицом, брызгал слюной и никак не мог выговорить злополучное слово.
0: «Буфер переполнился», — пошутил я довольно громко, но никто даже не улыбнулся. Происходящее вообще напоминало сценку из какого-нибудь студенческого КВНа. Вот только мрачные, изможденные физиономии участников подкачали. И в том месте, где, по идее, должно было быть смешно, мне от чего-то становилось жутко.
5: «Я так больше не могу», — пожаловался модуль памяти. «Солнце время шипит и булькает. Я так больше ничего не запомню, ясно вам?» «Спокойно».
0: Очкарик оказался рядом с головастым за секунду до вероятного истерического приступа.

0: Отдохни пока. Он коснулся плеча Краснощекова. А ты, Жень, иди со мной. Сольем на диск все, что накопили.
1: Я не на шутку напрягся, когда понял, что они направляются ко мне. Одно дело наблюдать за цирковым представлением со стороны, совсем другое — брать на себя роль главного клоуна.
0: «Я в ваших играх не участвую», — сразу предупредил я и на всякий случай убрал руку с макушки толстяка. «Раскачивать койку, махать в окно ветками и кричать «ту-ту» — это, простите, без меня».
2: «Не волнуйтесь, это несложно», — сказал очкарик. «Пожалуйста, верните руку на место».
1: «И не подумаю».
2: «Пожалуйста, верните руку на место», —
1: вкрадчиво повторил он, и, заглянув в спокойные серые глаза, я понял, как ему, такому щуплому, к тому же очкарику, удается командовать взводом.
2: «Так, хорошо. А теперь повторяйте, пожалуйста, вслед за Женей все, что он скажет. Слово в слово».
0: 15 пробелов, с готовностью забормотал головастый. 2 шифта одновременно, У заглавное, Д заглавное, О заглавное. Бред, констатировал я, нервно взглянул на часы и подвел черту. Все, вы как хотите, а я полетел.
2: Пожалуйста, повторил очкарик.
0: Все, я сказал. Я сделал шаг к выходу.
3: Ну что там опять, спросил Гаурия.
0: Все,
1: сказал очкарик, и я успел заметить краем глаза, как опустились его плечи. Обычная выдержка покинула командира.
0: «Контроллер диска полетел!»
3: «Как это полетел?» — удивился грузин.
1: «Совсем!» Что-то в голосе очкарика заставило меня остановиться и обернуться. Они провожали меня взглядами, все 40 с лишним человек. В их глазах, голубых, зеленых и карих, обычных, на выкате и затаившихся в узких щелочках век, застыло одинаковое выражение. Их губы не шевелились, но глаза говорили без слов одно и то же, как будто повторяя за своим командиром.
2: «Пожалуйста, не спорьте. Сделайте, как вас просят. Поверьте, мы очень устали».
1: Я выдерживал эти взгляды секунд 20. Потом вернулся на отведенное мне место, положил правую руку на гладкий затылок толстяка и отчетливо произнес.
0: 15 пробелов, 2 шифта одновременно, У заглавное, Д заглавное, что там дальше? О!»
1: Толстяк под моей рукой чуть присел и закрутился медленным волчком, тихонько похрюкивая. Стоящий рядом лампочка улыбнулся во весь рот.
0: «П заглавная, Р малая, И малая, К малая, А малая, З малая, точка».
1: Я закончил трансляцию очередной порции данных и поднял глаза на очкарика. «Это все? Теперь я могу идти?» Я чувствовал усталость. Усталость и странную опустошенность.
2: «Еще минуту, пожалуйста», — попросил он. «Осталось передать информацию на принтер».
1: «Какой еще принтер?» — спросил я и тут же вспомнил, что рядовой Чеба тоже упоминал какой-то принтер, который якобы удалось спасти от гнева разъяренного поклонника «Динамо» Тбилиси.
2: «Сейчас».
1: Очкарик двумя пальцами коснулся переносицы и покачал головой.
2: «Забыл. Кто у нас отвечает за драйвер?»
0: «Я!» — отозвался один из солдат.
2: «Хорошо. Андрей. Ребята».
1: Он обвел взглядом ряды подчиненных.
2: «Мы прижемся в последний раз. Осталось немного, чуть-чуть. Парни, Андрей, давайте, давайте!»
1: Он махнул рукой усталый, как 1000 рудокопов. Пятерка маленьких лебедей пришла в движение. Рядовые синхронно сделали шаг вперед и, не размыкая рук, растянулись в стороны. В поле моего зрения попал стоящий на тумбочке принтер, который до этого загораживали лебеди. Принтер был старый, кажется, еще матричный, однако зеленая лампочка на корпусе сигнализировала, что аппарат готов к работе. Один рядовой, до сих пор не задействованный в наших играх разума, печатая шаг, подошел к тумбочке и встал рядом с ней, одной рукой взяв за локоть крайнего лебедя и опустив вторую на заднюю панель принтера. Другой, тот, кого очкарик назвал Андреем, замкнул цепочку между лебедями и мною.
2: «Готовы?»
1: — спросил командир, глядя главным образом на меня.
2: «Отлично».
1: Он прочистил горло, вытянулся в струну, и пространство казармы от стены до стены заполнило громогласное
4: «Рота! Принт!».
1: Я вздохнул через куртку, чувствуя тепло чужой руки, и вместо какой-нибудь колкости или неуклюжей шутки сказал: «Передаю данные на печать». передаче данных готов», — серьезно ответил Андрей.
5: «Понеслась!»
1: Я самую малость сжал пальцы на вспотевшем затылке толстяка. Толстяк присел и снова завертелся, похожий на разматываемый клубок. Лампочка заулыбался с риском порвать губы. Я вздрогнул, когда мое плечо в том месте, где его касалась рука Андрея, словно иглой кольнуло слабым разрядом тока, но тут же напомнил себе, что так бывает. Сплошь и рядом, и виной тому так называемое статическое электричество. «Так бывает», — мысленно повторял я снова и снова, глядя, как один за другим вздрагивают лебеди. «Бывает», — когда передернул плечами рядовой, по всей видимости, выполнявший роль ЛПТ-разъема. «Бывает и не так», — продолжал верить я, даже когда на панели принтера перемигнулись лампочки передачи данных. И только когда под противный писк иголок из выходной щели показался край листа, я вышел из оцепенения.
5: «Эй, пиджак, куда пошел?» —
1: кто-то крикнул в спину, когда я, расталкивая лебедей, начал пробираться к принтеру.
5: «Дай сюда!»
1: — сказали рядом. Сразу две руки легли мне на плечи, но я решительно стряхнул их и поднес к глазам еще теплый листок. Вверху листа по центру располагался заголовок «Удостоверение». Далее с красной строки шел текст. «Сим удостоверяется, что Кривцов Роман Георгиевич, далее дедушка Рома, в соответствии с указом министра обороны от 02 ноября выслужил установленный срок срочной службы и подлежит немедленной демобилизации. Воинские проездные документы выписаны до пункта «Город Бузулук» Оренбургской области. На пути следования военным патрулям предписывается оказывать дедушке Роме всемерное почтение. В ожидании решения об увольнении дедушке Роме строго запрещается: первое. Ходить быстро, тем более бегать. Второе. Говорить громко, кроме тех случаев, когда дедушка хочет поделиться боевым опытом с молодыми военнослужащими. Третье. Реагировать на команды «подъем», «отбой» и все промежуточные, если только они не отданы а. вежливо, б. вовремя. Четвертое. Отзываться на обращение по званию. Дедушке Роме разрешается все, что не противоречит пунктам 1-4. И уже внизу листа апофеозом казарменного романтизма шли 6 зарифмованных строк. «Рома, спи, спокойной ночи! Дембель стал на день короче! Пусть приснится дом родной!» Я не смог дочитать глупый стишок. Впрочем, он успел мне осточертеть еще в исполнении Гаурия, потом заикающегося буфера, модуля памяти и, наконец, в моем собственном, когда я сливал данные на диск. За спиной прошлепали босые пятки, и чья-то голая рука бесцеремонно отобрала у меня листок, оставив на белой бумаге отпечатки влажных пальцев.
5: «О, клево получилось!»
1: Курчавый, он же новоиспеченный дедушка Рома в одних трусах, весь блестящий от пота, с одобрением рассматривал результат коллективного творчества.
5: «Пиво бочка, водки таз, батьки Путина приказ!»
1: Кивая в конце каждой строчки, дочитал он и резюмировал.
5: «Класс! Хоть сейчас в альбом!»
1: Разгулявшийся дождь лил в глаза, затекал в уши, заливал за воротник. Брызги, разлетающиеся из-под подошв, мало-помалу окрашивали штанины однотонно-коричневых джинсов в цвет хаки. Я не замечал дождя, не обходил луж и ни разу не вспомнил про сложенный зонтик, которым ожесточенно размахивал, отмеряя шаг.
5: «Киберпанк!» — думал я, шагая мимо плаката про винтовку, ласку и смазку. «Натуральный армейский киберпанк! Красноказарменный! Бессмысленный и беспощадный!»
1: «Нашей армии не нужна качественная техника, опытные командиры, современное оружие. Зачем? Дайте этим парням автоматы Калашникова, немного, по одному на взвод, да еще без счета выдайте вафельных полотенец, зубных щеток и спичечных коробков. Тогда тот, кому достанется автомат, выйдет в одиночку против любого числа врагов и будет счастлив. Да-да, счастлив, потому что ему, по крайней мере, хоть какое-то время не придется бриться полотенцем, драить полы зубной щеткой и измерять площадь казармы спичечным коробком под монотонное «бжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж
5: большой зеленой пуговицы, которая только и помогает старослужащим не сойти с ума в ожидании увольнения.
1: Поравнявшись с ржавым памятником былому величию российской армии, я в сердцах пнул по колесу то ли зенитной, то ли... Да гаубицы же, черт ее возьми, гаубицы! И скривился от боли, когда древняя шина на поверку оказалась литой и очень твердой.
5: Набрать текст без компьютера? Ерунда, семечки. Смоделировать искусственный интеллект мощностью в сотню естественных? Тоже не проблема.
1: Этим ребятам, едва достигшим совершеннолетия, но уже поднаторевшим в бездумном исполнении самых бессмысленных приказов, впитавших слово «эмуляция» вместе с первым десятком отправленных на родину дембельских поездов, по плечу задачки посложнее. Вывести пару дивизий в чистое поле, распределить обязанности, кому гудеть, кому карабкаться на спины, а потом обеспечивать невесомость, и мы покорим Марс. А потом двинемся дальше.
5: «Да-да!» «Мы покорим вас всех!» — кивнул я массивным пятиконечным звездам, украшающим чугунную ограду училища. «Мы завоюем космос, раз уж на Земле у нас не осталось достойных противников! С такой армией мы можем все!»
1: Я пинком распахнул полупрозрачную дверь КПП, с упоением наполнил легкие сыроватым воздухом свободы и резко развернулся, зачем-то пробормотав себе под нос. «Далее!»

0: аттракцион. Я пощекотал ее ножом. Порезы на ребрах не опасны, но весьма болезненны. Ножевая рана сперва побелела, затем покраснела. Слушай, дорогая, я забыл ее имя. Вот что у меня для тебя есть. Взгляни-ка. Я помахал ножом. Чувствуешь? Я похлопал ее лезвием по лицу. Она забилась в угол тахты и начала дрожать. Этого я и ждал. Ну, тварь, отвечай мне!
1: Пожалуйста, Дэвид, пробормотала она.
0: Скучно, неинтересно. Я ухожу. Ты вшивая шлюха, дешевая проститутка.
1: Пожалуйста, Дэвид,
0: повторила она низким голосом. Никаких действий. Ладно, дам ей еще один шанс. Считая по $2 за ночь, за мной 20. Я выбрал из кармана деньги, отсчитал долларовые бумажки и протянул их. Она не шевельнулась. Она сидела на тахте, нагая, посиневшая, не глядя на меня. Да, скучно. И представьте себе, в любви, как зверь, даже кусалась, царапалась, как кошка. А теперь... Я скомкал деньги и бросил ей на колени.
1: Пожалуйста, Дэвид.
0: Ни слез, ни криков, она невыносима. Я ушел. Беда с неврастенниками в том, что на них нельзя положиться. Находишь их, работаешь, подводишь к пику. А они могут повести себя вот как это. Я взглянул на свои часы. Стрелка стояла на 12. Надо идти к Гандре. Над ним работала Фрейда, и, очевидно, она сейчас там, ждет кульминации. Мне нужно было посоветоваться с Фрейдой, а времени осталось немного. Я пошел на 6-ю авеню, авеню Америкас. Свернул на 56-ю и подошел к дому напротив дворца Микки. Нет, Нью-Йоркского городского центра. Поднялся на лифте и уже собирался позвонить в дверь, когда почувствовал запах газа. Он шел из квартиры Гандри. Тогда я не стал звонить, а достал свои ключи и принялся за дверь. Через 2 или 3 минуты открыл ее и вошел, зажимая нос платком. Внутри было темно. Я направился прямо на кухню и споткнулся о тело, лежавшее на полу. Выключил газ и открыл окно, пробежал в гостиную и там пооткрывал все окна. Гандри был еще жив. Его большое лицо побагровело. Я подошел к телефону и позвонил Фрейде. «Фрейда, почему ты не здесь с Гандри?»
2: «Это ты, Дэвид?»
0: «Да. Я только что пришел и обнаружил Гандри полумертвым. Он пытался покончить с собой».
1: «Ох, Дэвид!»
0: «Газ. Самопроизвольная развязка. Ты работала над ним?»
2: «Конечно. Но я не думала, что он...»
0: «Так улизнет?» «Я тебе 100 раз говорил, Фрейда, нельзя полагаться на потенциальных самоубийц вроде Гандри. Я показывал тебе эти порезы на запястье. Такие, как он, никогда не действуют активно. Они...»
2: «Не учи меня, Дэвид».
0: «Ладно, не обращай внимания. У меня тоже все сорвалось. Я думал, у девицы необузданный нрав, а она оказалась мямлей. Теперь хочу попробовать с той женщиной, которую ты упоминала. Бэкон».
2: «Определенно рекомендую».
0: «Как мне ее найти?»
2: «Через мужа, Эдди Бэкона. Попытайся в Шоне, или в Греке, или в Дугласе. Но он болтлив, Дэвид. Любит, чтобы его выслушивали, а у тебя не так уж много времени».
0: «Все окупится, если его жена...»

0: она стоит того?
1: Безусловно. Я же говорил о тебе о револьвере.
0: Хорошо, а как с Гандри?
1: О, к дьяволу Гандри, прорычала она и повесила трубку.
0: Я тоже положил трубку, закрыл все окна и пустил газ. Гандри не двигался. Я выключил свет и вышел. Теперь за Эдди Бекона. Я нашел его в Греке на Восточной 52-й улице. Эдди Бекон здесь? В глубине, сзади, махнул бармен. Я посмотрел за перегородку. Там было полно народу. Который из них? Бармен указал на маленького человечка, сидящего в одиночестве за столиком в углу. Я подошел и сел рядом. «Привет, Эдди!» У него оказалось морщинистое, обрюзшее лицо, светлые волосы, бледные голубые глаза. Бекон косо взглянул на меня. «Что будете пить?» «Виски, воду, без льда». Принесли выпивку. «Где Лиз?» «Кто?» «Ваша жена. Я слышал, она ушла от вас».
1: «Они все ушли от меня».
0: «Где Лиз?»
1: «Это случилось совершенно неожиданно», — произнес он мрачным голосом.
0: «Я взял детей на Кони-Айленд. О детях в другой раз. Где Лиз?»
1: «Я рассказываю. Кони-Айленд — проклятое место. Да, привязывают в вагончики, разгоняют и пускают на перегонки с динозавром. Этот аттракцион будет в людях инстинкты каменного века. Вот почему дети в восторге. В них сильные пережитки каменного века.
0: Во взрослых тоже. Как насчет Лиз?»
1: «Боже!» — воскликнул Бекон.
0: «Мы выпили еще».
1: «Да, Лиз. Да, заставила меня забыть, что Лиз существует. Я встретил ее у вагончиков роллер-костера. Она ждала, притаилась, чтобы броситься. Паук «Черная вдова». Шлюха, которой не было».
0: «Кого не было?»
1: «Вы не слышали об исчезнувшей любовнице Бекона? Невидимой леди? Пропавшей даме?»
0: «Нет».
1: «Черт побери, где вы были? Не знаете, как Бекон снял комнату для женщины, которая не существовала? Надо мной до сих пор смеются. Все, кроме Лиз».
0: «Я ничего не знаю».
1: «Нет».
0: Он сделал большой глоток, поставил стакан и зло вперился в стол, будто ребенок, пытающийся решить алгебраическую задачку.
1: «Ее звали Фрейда. Фрейда. Как Фрейя, богиня весны. Вечно молодая. Внешне она была вылитая девственница Боттичелли. И тигр внутри».
0: «Фрейда. Как дальше?»
1: «Понятия не имею. Может быть, у нее нет фамилии, потому что она воображаема, как мне говорят».
0: Он глубоко вздохнул.
1: «Я занимаюсь детективами на телевидении. Я знаю все уловки, это мое дело. Но она придумала другую. Она подцепила меня, заявив, что где-то встретила моих детей. Кто может сказать, кого знает маленький ребенок? Я проглотил ее приманку, а когда раскусил ее ложь, уже погиб».
0: «Что вы имеете в виду?» Бекон горько улыбнулся.
1: «Это все в моем воображении, уверяет меня. Я никогда не убивал ее на самом деле, потому что в действительности она никогда не жила».
0: «Вы убили Фрейду?»
1: «С самого начала это была война, — сказал он. — И она кончилась убийством.
0: У нас была не любовь, была война». «Это все ваши фантазии?»
1: «Так мне говорят. Я потерял неделю, 7 дней. Говорят, что я действительно снимал квартиру, но никого туда не приводил, потому что никакой Фрейды не существовало. Я был один. Один. Не было сумасшедшей твари, говорившей: «Сигма, милый».
0: Что-что?
1: Вы слышали? «Сигма, милый». Она так прощалась. «Сигма, милый». Вот что она сказала мне в тот последний день. С безумным блеском в девственных глазах. Сказала, что сама позвонила Лис и все о нас выложила. «Сигма, милый». И направилась к двери.
0: Она рассказала Лис вашей жене?
1: Бэкон кивнул. Я схватил ее и затащил в комнату. Запер дверь и позвонил Лис. Та паковала вещи. Я разбил телефон о голову этой стервы. Я обезумел. Я сорвал с нее одежду, приволок в спальню и задушил.
0: А Лис?
1: В дверь ломились. Крики Фрейды были слышны по всей округе, продолжал Бэком. Я подумал, это же шоу, которое ты делаешь каждую неделю. Играй по сценарию. Я сказал им: входите и присоединяйтесь к убийству.
0: Он замолчал. Она была мертва?
1: Убийства не было, медленно произнес Бэкон. Не было никакой Фрейды. Квартира на 10-м этаже. Никаких пожарных лестниц, только дверь, куда ломились полицейские. И в квартире никого, кроме меня.
0: Она исчезла? Куда? Как?
1: Не понимаю.
0: Он потряс головой и мрачно уставился на стол. После долгого молчания продолжил.
1: От Фрейды не осталось ничего, кроме безумного сувенира. Он, должно быть, выпал в драке. В драке воображаемой, как все говорят. Циферблат ее часов.
0: А что в нем безумного?
1: Он был размечен двойками от 2 до 24. 2, 4, 6, 8 и так далее.
0: Может быть, это иностранные часы? Европейцы пользуются 24-часовой системой. Я имею в виду полдень 12, час дня 13.
1: Не перебивайте меня, оборвал Бэкон. Я служил в армии, все знаю. Но никогда не видел такого циферблата. Он не из нашего мира.
0: Я говорю буквально. Да. То есть?
1: Я встретил ее снова.
0: Фрейду? Он кивнул.
1: И снова на Кони-Айленде, возле роллер-костера. Я подошел к ней сзади, затащил в аллею и сказал: только пикни, и на этот раз ты будешь мертва наверняка.
0: Она сопротивлялась?
1: Нет, без единой царапинки, свежие и девственные, хотя прошла только неделя. Черная вдова, подкарауливающая мушек. Ей нравилось мое обращение.
0: Не понимаю.
1: Я понял, когда смотрел на нее. Смотрел на лицо, улыбающееся и счастливое из-за моей ярости. Я сказал: полицейские клянутся, что в квартире никого, кроме меня, не было. Невропатологи клянутся, что в квартире никого, кроме меня, не было. Значит, ты плод моего воображения, и из-за этого я неделю провел с душевнобольными. Но я знаю, как ты выбралась и куда ты ушла.
0: Бэкон замолчал и пристально взглянул на меня. Я ответил ему прямым взглядом. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
1: «Насколько вы пьяны?» – спросил он.
0: «Достаточно, чтобы поверить во все, что угодно».
1: «Она прошла сквозь время», – произнес Бэком. Понятно? Сквозь время. В другое время. В будущее.
0: Что? Путешествие во времени?
1: Именно.
0: Он кивнул. Вот почему у нее были эти часы. Машина времени. Вот почему она так быстро поправилась. Она могла оставаться там год или сколько надо, чтобы исчезли все следы. И вернуться сейчас или через неделю после сейчас. И вот почему она говорила: «Сигма, милый». Так они прощаются.
1: Минутку, Эдди. И вот почему она хотела, чтобы дело подошло так близко к ее убийству.
0: Но это ни с чем не вяжется. Она хотела, чтобы ее убили.
1: Я же говорю, она любила это. Они все любят это. Они приходят сюда, ублюдки, как мы, на Кони-Айленд. Не для того, чтобы изучать или исследовать, как пишут в фантастике. Наше время для них — парк развлечений и аттракционов. Вот и все. Как роллер-костер.
0: Что вы имеете в виду?
1: Эмоции, страсти, стоны и крики, любовь и ненависть, слезы и убийства. Вот их аттракцион. Все это, наверное, забыто там, в будущем. Как забыли мы, что значит убегать от динозавра. Они приходят сюда в поисках острых ощущений. Свой каменный век. Отсюда все эти преступления, убийства и изнасилования. Это не мы. Мы не хуже, чем были всегда. Это они. Они доводят нас до того, что мы взрываемся и устраиваем им роллер-костер.
0: «Алис?» — спросил я. «Она верит в это?» Он покачал головой.
1: «У меня не было возможности ей рассказать. 6 прекрасных футов ирландской ярости. Она забрала мой револьвер».
0: «Это я слышал, Эдди. Где Лиз теперь?»
1: «На своей старой квартире. Миссис Элизабет Бекон?» «Уже не Бекон. Она живет под девичьей фамилией».
0: «Ах, да. Элизабет Ноэс».
1: «Ноэс? С чего вы взяли?» «Нет, Элизабет Горман!»
0: Он воскликнул:
1: «Что? Вы уже уходите?»
0: Я посмотрел на свой измеритель времени. Стрелка стояла между 12 и 14. До возвращения еще 11 дней. Как раз достаточно, чтобы обработать Лиз и толкнуть ее на определенные действия. Револьвер — это кое-что. Фрейда права. Я встал из-за стола. «Пора идти, Эдди», — произнес я. «Сигма, приятель».
2: Сью Андерсон. Дерзание.
3: Раздался громовой стук, за ним чудовищный вой, от которого затряслись стены.
4: «Кто бы это мог быть, любовь моя?» — сонно спросил Хендред.
2: «А я почем знаю?» — отозвалась Золу Шрамель, подбрасывая в очаг еще кучку навоза.
5: «Времени погадать на птичьем помете у меня сегодня не было».
2: Над огнем, уносясь в трубу, заклубился черный дым, и Золу Шрамель напомнила себе, что навоз надо выбирать по суше. Новый стук, еще более устрашающий.
5: «Наверняка эти поганые карлики», — раздраженно буркнула Золу Шрамель. «Они всегда подгадывают к чаю и заводят хранителя».
4: «А ты не посмотришь, моя сладкая?»
2: Хендред поглубже зарылся в подушке из крысиного софьяна.
4: «Я очень занят».
2: Он явно не собирался подниматься на ноги. Золу Шрамель вздохнула, надела шлепанцы из кожи дракона, покрепче запахнула халат из крысиного меха и прошаркала по продуваемому сквозняками коридору, стараясь не сбить пальцы ног о неровности пола. Свечи снова погасли. Крысиное сало для освещения не годится, как бы ни рекламировали его карлики. С Смотровое окошечко было забрано доской. Посетители, каждый в свой черед, дубасили по нему черепами набалдашниками тростей или дубинками, усаженными драконьими зубами, и привели кристалл в такое состояние, что он полностью сбился с настройки и вполне мог предложить смазанное изображение разносчика магических метелочек для смахивания пыли, который стучался в дверь еще неделю назад. Хранитель двери, уродливая тварь с шестью ногами и плоской головой, прыгал вверх-вниз, роняя из пасти клочки пены.
0: «Лежать, пес!» — скомандовала Золуш Рамель.
2: Она отодвинула ржавый засов и выглянула из-за края массивной деревянной двери. В лицо ей ударил ветер, и она прищурилась, чтобы хоть что-то разглядеть. Даже в этот ранний час ночь была темной и беззвездной, и фигура на крыльце представилась хозяйке бесформенным черным пятном. Впрочем, она заметила, что для карлика силуэт высоковат, и что рядом никого нет. Времени на вопросы не было. Неизвестный протиснулся мимо нее, мимоходом погладил пса по голове, тот ошеломленно смолк, а потом прошипел:
6: «Сейчас же заложи засов, боюсь, за мной гонятся. Кругом полно дорков, а на дороге я видел по меньшей мере одного гелдорфа».
4: «Но кто?»
6: «Поторопись».
2: «Скорее всего, человек». Золуш Рамель последовала за ним по коридору, засовывая выбившуюся прядь под гребень из крысиных зубов. Неизвестный, казалось, знал дорогу и вопросов не задавал. Он был одет в длинную голубую мантию, расшитую серебряными звездами и причудливо изогнутыми символами, вроде ногтей, состриженных с больших пальцев. Когда он стремительно ворвался в гостиную, его высокая остроконечная шляпа задела притолоку, чуть было не свалилась, но таинственным образом вновь приняла вертикальное положение. На миг под ней мелькнули две когтистые лапки. На Золуш Рамель это никакого впечатления не произвело. Симбиоз одежды и животных уже давно успел выйти из моды.
0: Хендрат кое-как отодрал себя от дивана и теперь торчал в углу, задумчиво глядя в магическое зеркало. Оно стояло на шаткой деревянной подставке под довольно-таки посредственным эстампом с изображением дерущихся дорков и очень нечетко показывало какие-то рунические знаки. Хендрат пнул подставку, она зашаталась, однако изображение не прояснилось.
7: «К нам посетитель», — объявила Золуш Рамель.
0: «Да?»
2: Хендрат обернулся, хмуря брови. Вид высокого незнакомца ни о чем ему не говорил. Вероятно, сотрудник новой программы социального обеспечения, состряпанный эльфами, явился его проверять. Хозяин подал заявку на дополнительный рацион по причине проблем со здоровьем.
6: «Это я, Хен! Конечно, мы целую вечность не виделись, но ты ведь не забыл старого друга, а?»
8: «Ну, освещение тут жуткое, да и борода...»
9: «Погоди-ка!»
2: Хендрат просиял во всю свою немытую физиономию.
9: «Не может быть! Вот ж не думал!»
2: Таинственный незнакомец сдернул с головы высокую шляпу и низко поклонился. Из-под шляпы выпорхнул вороненок, опустился на буфет и начал клевать обглоданные косточки жареной крысы.
10: «Альфред Ганн! Колдун по части электроники, к вашим услугам!»
9: «Альф, старина! Прости, не признал! У тебя прежде ни мантии не водилось, ни прочей билиберды!»
10: «Меня повысили!»
9: «Так садись же, садись! Ты-то мне и нужен!»
10: «Золь, не заваришь нам чайку из драконьей крови? Спасибо, любовь моя!»
2: Золуш Рамель, сердито бормоча себе под нос, зашаркала вон из комнаты, по дороге согнав вороненка с буфета. Тот полетал-полетал и опустился на каминную полку.
6: «Ты уж не держи зла на мой мобильник», — повинился Альф. «Он, конечно, гвоздь в сапоге, но очень полезен, когда надо спешно кому-то позвонить».
2: Хендрат был в восторге, что снова видит Альфа, и некоторое время распространялся на эту тему.
6: «Не мог бы ты подправить эту муть», — сказал он некоторое время спустя, указывая на зеркало. «Я полдня нащупываю таблицы кровожадной лиги, а оно выдает только рейтинг чудовища».
2: Альф бросил на магическую утварь взгляд, полный презрения.
6: «Сейчас у меня нет на это времени, старина. Мне поручено дерзание».
2: «Чего-чего?»
6: «Будто не знаешь», — встряла Золуш Рамель.
2: Она как раз возвращалась с нагруженным подносом.
6: «Только о них и слышишь. То зеркало объявляет добор добровольцев, то кто-нибудь сует тебе конверт для взносов на новые дерзания. Хоть на стенку лезь».
2: Она грохнула поднос на стол и снова вышла.
6: «Про это я как раз знаю. Ты не могла бы помолчать минуту-другую?»
2: Альф потрогал чучело Василиска, пожалуй, наиболее крепкий предмет обстановки, сел на него и вынул из складок мантии серебряную коробочку, в которой оказалось все необходимое для изготовления самокрутки.
0: Хендрет завороженно смотрел, как колдун выбил искры из своего каблука палочкой с каким-то коричневым снадобьем и глубоко затянулся.
9: «Нет, дружище, это совсем другое.
6: «Вот смотри», — сказал Альф немного погодя.
2: Он выдохнул, слегка поперхнувшись, и комнату заполнил сизый дым. Золу Шрамель, войдя с чайником, недовольно замахала рукой и уже собиралась отпустить колкость, как внезапно возникло изображение. Дым рассеялся, им открылось непонятное зрелище. Группа людей расположилась в ярко освещенной комнате с удобными креслами и полированными столиками, на которых стояли вазы с неизвестными плодами и соблазнительными сластями. В очаге пылал веселый огонь, от него не исходило никакого смрада. В центре комнаты высился большой черный ящик с широким светлым окошком, в котором виднелось мужское лицо.
11: «Какая у них чистота!» — воскликнула Золу Шрамель. «А занавески подобраны с большим вкусом».
2: Она всегда испытывала тягу к красивой жизни, но отвергла соблазнительное предложение эльфа, чтобы сбежать с Хендратом, о чем никогда не позволяла ему забывать. В те дни он был совсем другим. Хотя не очень высоким, но обаятельным. Строил планы, мечтал. А теперь все валяется дома, толстеет и жалуется на боли в ступнях. Возможно, и она чуть-чуть перестала следить за собой, но чему тут удивляться?
8: «Да чего удобно они устроились», — благоговейно прошептал Хендрат. «И поглядите на все эти яства!»
2: Его живот издал завистливое бурчание.
8: «Что это за место? Какой-то из новых курортов? А нам туда можно?»
12: «Это...»
2: — сказал Альф, снова затягиваясь.
8: «И есть цель дерзания!»
2: Снаружи ночь пыжилась стать еще чернее. В непроницаемом мраке задвигались огромные твари. Завыла мышь, оборотень. Даже деревья в старом лесу дрожали от холода и сговаривались отправиться на юг как можно скорее. Отряд черных всадников, патрулируя, проскакал туда-сюда. Повопив для порядка, они решили вернуться в башню выпить горячего пунша.
8: «По сути, — сказал Альф после пары кружек чая и бутерброда с крысиным мясом, — все сводится вот к этому».
2: Он сунул руку в еще один карман и вынул небольшой золотой предмет.
8: «Это то, что называют диском колдунов».
2: Как зачарованные, Золу Шрамель и Хендрат наклонились к мерцающему кружку. Рука Хендрата самопроизвольно потянулась к нему. Альф резко ее отвел.
8: «Осторожнее!» — предупредил он. «Один отпечаток пальца может погубить все. К тому же, попав не в те руки, он может развязать полный хаос».
2: Его лицо приняло дремотное выражение, и он сказал нараспев.
8: «Год один, чтоб запустить, диск один, чтоб прекратить, спрячь программу поумней, а не то простишься с ней».
2: Вороненок несколько раз облетел комнату, а потом бочком подскочил к обглоданным крысиным косточкам. Никто и внимания не обратил.
8: «Видите ли, — сказал Альф, — когда-то давным-давно и в другом месте наступил золотой век. Можно было есть рыбу с чипсами и смотреть футбол по субботам. Женщины убирались в доме и стирали, не растрачивая силы на драконьи пометы гадания, а днем ходили по магазинам, приобретая все необходимое для восхитительных кушаний, вместо того, чтобы выторговывать на мясном рынке крысиные стейки. Это был век, когда мужчина был мужчиной, ему не приходилось то и дело отбиваться от чудовищ и подлизываться к карликам ради жалкой мзды».
2: Золу Шрамель и Хендрат уставились на приятеля в недоумении. Они и половину не поняли, но его слова, будто настойка на крысиных хвостах, затронули что-то в глубинах души Хендрата, однако без противного послевкусия.
8: «И тогда, — продолжал Альф, — тамошние люди начали баловаться со временем. Они его исчисляли, измеряли, дробили и сортировали способами, неизвестными в нашем мире, где дни — просто смена света и темноты, а часы измеряются по убывающей длине горящей свечи. Эти люди даже сформулировали теорию, согласно которой пережить некоторую точку во времени было абсолютно необходимо, а они, чтобы не дать обществу рухнуть, должны ограждать себя с помощью всевозможных темных средств. Предсказывались войны и всеобщая гибель. Шли разговоры о новой эпохе и переходе. Некий человек, вообразив себя властелином времени, решил использовать этот хаос, чтобы прибрать к рукам всю власть. И вот он изготовил 10 золотых дисков, чтобы в критическую минуту с их помощью изменить мир. Потому что он осознал то, о чем все остальные позабыли. Что время относительно, что это всего-навсего одно из измерений, 4-е, говоря точнее. Он создал машину. Магическую машину, топливом для которой должны были служить такие диски. И укрыл ее в самой темной пещере, в сердце самых черных гор. И пока мысли всех остальных были заняты четвертым измерением, мир медленно погружался во мрак сквозь пятое, шестое и седьмое.
2: Альф одним глотком осушил полкружки, утер губы рукавом мантии и продолжил, прежде чем Хендред и Золушрамель решили что-нибудь сказать.
8: «Сначала никто не замечал, как все менялось. Происходило это мало-помалу. Внезапно исчезли рыбы и чипсы, и главным продуктом питания стали крысы. Непонятным образом один за другим пропали магазины, и что самое ужасное, мужчины забыли правила футбола. Затем скорость возросла, землю заполонили чудовища, и луна погасла».
13: «Землю?»
2: — хрипло спросил Хендред.
8: «Так оно, место, про которое ты говоришь, оно было здесь?» «В определенном смысле», — досадливо буркнул Альф. «Или ты не слушал? Я же сказал, что измерение было другое. Суть в том...»
2: — он многозначительно помолчал.
8: «Суть в том, что с помощью вот этого диска, который был потерян века и века назад, а теперь оказался в моих руках, мы можем повернуть время вспять. Это часть программы. Остальные диски либо пропали, либо украдены, но вот этот, исходный, который управляет всеми остальными».
2: Колдун встал, раскинул руки так широко, что из его карманов высыпалась часть содержимого, и объявил:
8: «Вот причина и цель дерзания!»
2: Золушрамель, казалось, не слишком поверила. Хендред выглядел ошарашенным.
8: «Так ты готов?» — спросил Альф. «Путь будет долгим и тяжким, но дело того стоит».
13: «Звучит замечательно», — прошептал Хендред.
2: Он понятия не имел о рыбе с чипсами, однако эти блюда, видимо, были заметно вкуснее крысятины. А футбол... что-то нашептывало ему: «Это вообще нечто волшебное». Он был до того очарован, что совсем забыл про свои никудышные ступни.
8: «Когда мы выступим?» «Отряд как раз собирается под Горелым дубом. Кое-кто в деревне заинтересовался. Кроме того, я заручился согласием победителя дорков, рано ушедшего на пенсию, парочки драконопытов, почетного карлика и таинственного незнакомца, который утверждает, что предназначен в премьер-министры новой эпохи. Ты же, если согласишься участвовать в дерзании, станешь дисконосителем. Он будет храниться в специальном ларчике, и когда ты войдешь в самую темную пещеру, в самых черных горах, тебе нужно будет вставить его в самую глубокую щель».
2: «Вроде бы не так уж трудно», — сказал Хендред. Он уже словно помолодел на 10 лет. Однако Альф нацелился довести до его сведения всю важность и серьезность ситуации.
8: «Погоди! Эти штуки считаются сверхпрочными, но беречь их надо, как младенцев».
2: Тут на плечо колдуна опустился вороненок и что-то крикнул ему в ухо.
8: «Мне пора!» — засобирался Альф. «Грядет беда! Кто-то выкопал тостер, и уж, наверное, они попробуют пырнуть его ножом! Я нагоню вас позже!»
2: И с этими таинственными словами он удалился. Окончание рассказа Сью Андерсон «Дерзание» в финальной части модели для сборки на радио «Энергия».

В эфире «Радио Энергия», модель для сборки. Сью Андерсон. Дерзание. Окончание. Хендрат отыскал свои счастливые носки, взял сумку, которую упаковал для него Золу Шрамель, не забыв про бутерброды. Угадайте, с чем. Хендрат чмокнул жену в щеку и был таков. У перекрестка он на мгновение замедлил шаг и оглянулся на свой домик, угнездившийся в складке склона. Конечно, лачуга, но ведь это родной очаг. Увидит ли он его снова? Обнимет ли свою жену? Золу Шрамель сидела с псом у дотлевающих углей в очаге. Однако вскоре она поднялась на ноги, одернула платье, подколола волосы, послала пса за его поводком и отправилась через туманные отроги к Шаране, своей подруге по гадательному колледжу. Путь был не близкий, но Золу Шрамель привыкла ходить пешком.

0: Высоко-высоко на уступе самых черных гор от скал отскакивали электрические искры, грохотал гром, завывали мыши, и вообще погода была самая гнусная. Черные всадники прекратили патрулирование, получив предупреждение от колдуна-диспетчера воздушных путей сообщения, и на время рассредоточились по своим жилищам. Путь был долгим и тяжким. Через горные перевалы на такой высоте, что зубы ломило. По кошмарным туннелям, где в своих смрадных гнездах прятались гигантские плодожорки самого отвратительного вида. На путников нападали одичавшие торговцы кристаллами и фанаты-изгои. Они питались в придорожных харчевнях, где по краям тарелок таилась мучительная смерть. И без того маленький отряд заметно уменьшился после стычек с дорками и драконьих налетов. Некоторые погибли в сражениях, другие не устояли перед соблазном и приняли радушное приглашение древесных обитателей или устроились курьерами в фирмы карликов. А одного совсем довели плодожорки, и он повернул назад. Теперь их осталось лишь двое. И они, пошатываясь, измученные, все в синяках, брели вверх по неровному склону к заветной цели. Ветер то и дело обрушивал на них бешеные порывы. Дождь ледяными струями забирался под воротники. Душа Хендрата изнемогла под тяжестью возложенной на него ответственности, а ступни совсем его измотали.
1: «Вот пещера», — прошептал он своему спутнику. «Сюда направил нас Альф. Где-то внутри стоит гигантская машина с огромной черной щелью».
0: Мысль об Альфе, много дней назад сгинувшем в шахтах Кокса, чуть было не высекла слезу из его глаз, но он сглотнул и упрямо побрел вперед. Пещера оказалась темной и глубокой. От большой квадратной панели в дальней стене словно исходило смутное голубоватое свечение. Под панелью тянулась узкая полоска черноты.
1: «Так давай же!» – торопил Хендерт и его спутник. «Сделай то, что должен! Однако прежде, чем ты его вложишь, позволь, мы оба прикоснемся к нему на счастье».
0: Он был жалким существом, одиноким и всеми заброшенным. Хендрат наткнулся на него в чаще, где тот бесцельно блуждал. Звали его Мрак. Мрак и прежде умолял показать ему диск, но тщетно. Сам Хендрат, памятуя о предупреждениях Альфа, не осмеливался даже приоткрыть ларчик. «Не время», — неизменно отвечал товарищу Хендрат. И вот теперь его рука добралась до самого дна сумки и извлекла плоскую квадратную коробку. Мрак изнемогал от усталости и стресса. Он столько мечтал об этом мгновении, и теперь у него не осталось сил терпеть более. Глаза его остекленели от алчности, и он ухватил ларчик. Хендрат вырвал ларчик из его пальцев. Началась драка, и противники покатились по полу пещеры. Кусаясь, царапаясь, молотя кулаками и брыкаясь, они боролись за верховенство. Медленно, дюйм за дюймом, Мрак дрожащими пальцами подбирался к ларчику. Другой рукой он сжимал горло Хендрата, выдавливая из него жизнь. Хендрат был измучен и слаб. Бутерброды он съел давным-давно. А этот отвратный типчик привык к голоданию. Он века и века провел в потаенном гимнастическом зале, разминая и мучая свое тело. Победа должна была достаться ему. С воплем отчаяния Хендрат увидел, как бледные пальцы открыли ларчик. Они оба заглянули внутрь и оба ахнули. «Чтоб ему!» — воскликнули Мрак и Хендрат в один голос. Мрак и

0: и упускают из виду самое важное. Например, если мы изменим измерение, можешь быть уверена, с именами будет твориться черт знает что. Я кончу Шэрон, не иначе, а тебя назначат называть Лу или еще похуже. Ее передернуло. Именно так я и подумала, кивнула Золу Шрамель. Ну и этот, как его, футбол, тоже ничего хорошего не обещает. Не требуется магического зеркала, чтобы увидеть, чем все обернется. Это уж точно, согласилась Шарана. Но что мы можем поделать? Золу Шрамель пошарила в своем редикюле из крысиной кожи и выудила нечто круглое, замерцавшее в отблесках огня. Он, как обычно, взвалил все сборы в дорогу на меня, и я вроде забыла кое-что упаковать. Шарана долгую минуту смотрела на мерцающий круг. Целый новый мир.
1: «Брось его в огонь, душка», — сказала она наконец. «Нам он ни к чему».
0: Это был рассказ Сью Андерсон «Дерзание» в переводе с английского Ирины Гуровой.

Литературную часть сегодняшнего эфира открывает рассказ Джорджа Мартина «Лечение мартышками». Кенни Дорчестер был толстяком. Впрочем, на свет он появился вполне нормальным младенцем среднего веса, но так продолжалось недолго. И очень скоро Кенни стал круглолицым пухленьким малышом. С тех пор показания весов только увеличивались. Он стал толстым ребенком, тучным подростком и свиноподобным студентом колледжа, а к выпускному балу уже серьезно страдал от ожирения. Люди по разным причинам становятся тучными. Иногда дело в физиологии, а порой в психологии. Ну а в случае с Кенни все просто. Еда. Кенни Дорчестер любил поесть. Он часто перефразировал Уилла Роджерса, говоря друзьям, что ему никогда не попадалась еда, которую он не полюбил бы. Тут он немного лукавил, поскольку ненавидел печенку и сливовый сок. Возможно, если бы мать чаще давала ему их в детстве, он никогда не стал бы таким чудовищно толстым в зрелости. К несчастью, Джина Дорчестер обожала готовить лазанью и жареную индейку, сладкий картофель и шоколадный пудинг, телятину кордон блю, вареные початки кукурузы с маслом и блины с черникой, хотя все это подавалось не в один день, а вовсе не печенку и сливовый сок. Когда же Кенни продемонстрировал свое отношение к данному виду еды, его вырвало после того, как он отведал печенку, она больше никогда не кормила его печенью и сливовым соком. Таким образом, сама того не ведая, она отправила своего сына по мягкой и жирной дороге к лечению мартышками. Но все это было давным-давно, и несчастную женщину нельзя винить, поскольку Кенни сам проел свой путь туда. Кенни любил пиццу пепперони и обычную пиццу, и пиццу с любой начинкой, включая анчоусы. Он мог съесть огромный кусок говядины или свинины, зажаренной на вертеле, и чем острее был соус, тем лучше. Он обожал жареные ребрышки и жареных цыплят, а также курицу с рисом, но не возражал против филе, тарелки жареных креветок или копченых сосисок. Ему нравились гамбургеры с любой начинкой и жареный картофель с луком. Ничто не могло испортить вкус его любимого друга картофеля, но он прекрасно ладил с макаронами, рисом, ямсом и даже брюкей. «Десерты, вот моя погибель!» — иногда приговаривал он, поскольку любил сладкое во всех видах, в особенности шоколадный торт, каннели, а также горячий яблочный пирог с битым кремом. «Хлеб, вот моя погибель!» — заявлял он в других случаях, когда понимал, что десерта не будет, и с этими словами отрезал очередной кусок свежей булки, намазывал маслом круассан или хлеб с чесноком, к которому питал особую слабость. Впрочем, слабостей у Кенни имелось великое множество. Он считал себя знатоком дорогих ресторанов и дешевых бистро и мог вести бесконечные и глубокомысленные дискуссии об их достоинствах и недостатках. Он наслаждался греческой, итальянской, французской кухнями, охотно поглощал индийские, китайские и японские блюда и всегда был готов познакомиться с образцами кулинарного искусства других этнических групп, чтобы расширить свои культурные горизонты. После падения Сайгона Кенни рассуждал о том, что теперь вьетнамские беженцы откроют новые вьетнамские рестораны. Когда Кенни путешествовал, он непременно пробовал фирменные блюда данной местности и мог моментально рассказать вам, где лучше всего поесть в 24 крупнейших американских городах, с наслаждением предаваясь воспоминаниям о блюдах, которые имел счастье отведать. Его любимыми писателями были Джеймс Бирд и Келвин Триллин. «Я живу вкусной жизнью», — сияя, заявлял Кенни Дорчестер. Так и было. Но у Кенни имелась тайна. Он редко о ней вспоминал и никогда не говорил вслух, но она жила в глубине его сердца под огромными грудами плоти, и даже любимые соусы не могли ее утопить, а надежный друг вилка оттолкнуть подальше. Кенни Дорчестеру не нравилось быть толстым. Кенни был подобен человеку, который никак не может решить, какая из двух любовниц ему больше по вкусу. Ведь он с неослабевающей страстью обожал еду, но также мечтал о любви женщин, понимая, что должен отказаться от одного, чтобы заполучить другое. И эти мысли...

0: и причиняли ему ужасную боль. Кенни полагал, что лучше быть стройным и иметь женщин, чем толстым и удовлетворяться лишь бисквитами, однако надеялся, что ему не придется полностью отказаться от последних. В конце концов, и то, и другое являлось источником наслаждения. Страшное горе обрушивалось на тех, кто отказывался от одного и не умел добиться другого. Ничто не огорчало Кенни больше, чем толстяк, вынужденный есть творог. «Эти жалкие представители рода человеческого почему-то никогда не худеют», — размышлял Кенни, «и обречены жить, не зная ни женщин, ни лангустов. Судьба столь скорбная, что он и думать о ней не желал». И все же, несмотря на сомнения, иногда в сердце Кенни Дорчестера вспыхивала тайная боль, наполнявшая его решимостью добиться невозможного. Встреча с особенно красивой женщиной или сведения о новой, безболезненной и невероятно эффективной диете чаще всего вызывали у Кенни мысли о его отклонениях от нормы. И когда подобные настроения посещали Кенни, он садился на диету. За долгие годы он перепробовал все возможные диеты втайне от окружающих и не слишком долго. Он садился на диету доктора Аткинса и доктора Стилмана, на диету из грейпфрутов и риса. Он пробовал диету из жидких протеинов, оказавшихся поистине отвратительными. Однажды он целую неделю обходился только водой, но ничего не добился. Кенни вступал в клубы тех, кто желает похудеть, и даже посетил несколько встреч, пока не обнаружил, что эти люди плохо на него влияют, поскольку говорят только о еде. Он объявлял голодные забастовки, которые заканчивались, как только он начинал испытывать голод. Он пробовал диету из фруктовых соков и диету пьющего человека, хотя таковым не являлся, а также диету из мартини и взбитого крема, опуская мартини. Гипнотизер убеждал его, что любимая им пища имеет отвратительный вкус, и он совсем не голоден. Наглая ложь. И с гипнозом было покончено раз и навсегда. Кенни пытался менять свои привычки. Съев очередной кусок, клал на стол вилку, пользовался маленькими тарелками, рассчитывая, что порция покажется больше, и даже записывал в дневник все, что съедал. В результате у него имелось множество дневников и грязных маленьких тарелок, не говоря уже о том, что Кенни научился с невиданной ловкостью орудовать вилкой. У него даже была любимая диета. Ты можешь есть сколько угодно своего любимого блюда, но только его и больше ничего другого. Проблема состояла лишь в том, что Кенни никак не мог выбрать самое любимое. Поэтому он неделю ел только ребрышки, потом неделю пиццу, затем утку по-пекински. Дорогая, кстати, получилась неделя. И совершенно не терял в весе. Впрочем, он прекрасно провел время. Обычно подобные помутнения продолжались у Кенни Дорчестера не слишком долго. Затем, как человек, выходящий из тумана, он оглядывался по сторонам и вдруг понимал, что пребывает в ужасном настроении, потерял совсем немного в весе и очень скоро превратится в тех творожных толстяков, которых так жалел. И тогда он отбрасывал в сторону мысли о диете, отправлялся в хороший ресторан и возвращался к нормальной жизни еще месяцев на 6, пока им вновь не овладевала тайная боль. И так продолжалось до тех пор, пока в пятницу вечером он не заметил Генри Морони в Слэбе. Слэб был любимым рестораном Кенни. Здесь специализировались на хорошо прожаренных ребрышках с острыми соусами, которые доставляли Кенни несравненное удовольствие. По пятницам Слэб предлагал любое количество ребрышек, которые вы способны съесть всего за $15. Не слишком доступная цена для большинства, но только не для Кенни, который был способен на более серьезные подвиги. Ту самую пятницу, когда Кенни закончил первую порцию и дожидался второй, потягивая пиво, которое он заедал хлебом, он поднял глаза и с удивлением обнаружил, что в соседней кабинке сидит худой, изможденный мужчина — Генри Морони. Кенни Дорчестер пришел в замешательство. Когда он в последний раз видел Генри Морони, оба являлись несчастными членами клуба желающих сбросить лишний вес. Из всех членов клуба только Генри Морони весил больше, чем Кенни. Настоящий огромный толстый кит, а не человек. Морони получил жестокую кличку «Костлявый», в чем и признался коллегам по несчастью. Вот только теперь эта кличка вполне ему подходила. Между прочим, весь его стол был усыпан костями. Именно эта деталь больше всего заинтриговала Кенни Дорчестера. Кости. Он начал их считать, но очень скоро сбился, поскольку кости валялись без всякого порядка в тарелках и в лужицах подсыхающего соуса. Итак, Морони уже успел расправиться по меньшей мере с 4 порциями ребрышка или даже с 5. И Кенни Дорчестер решил, что костлявый Генри Морони знает тайну, как похудеть. Итак, существует способ сбросить сотни фунтов, продолжая поглощать по 5 порций ребрышек за один присест. Он встал, протиснулся в кабинку Морони и уселся за его столик.
1: «Так это ты!» — сказал Кенни.
0: Морони посмотрел на него так, словно только сейчас заметил.
1: «А, это ты?»
0: Глаза Морони выглядывали из глубоких серых впадин. Кожа свисала бледными складками. Он опирался локтями на стол, словно не мог сидеть прямо. Он выглядел ужасно, но потерять столько...
2: «Выглядишь великолепно!» — выпалил Кенни. «Как тебе удалось это сделать?»
1: «Как? Ты...
2: ты должен рассказать мне, Генри, правда? Просто обязан!»
1: «Нет»,
0: — прошептал Морони.
1: «Нет, уходи!»
0: Кенни опешил.
2: «Ну, в самом деле», — воскликнул он, — «это не по-дружески.
1: Я не уйду, пока не узнаю твоей тайны, Генри. Ты мне обязан рассказать. Вспомни, сколько раз мы вместе преломляли хлеб».
3: «О, Кенни»,
0: — едва слышно проговорил Морони.
1: «Уходи, пожалуйста. Уходи, ты не хочешь знать. Это слишком... слишком...»
0: Он замолчал посреди фразы, и его лицо исказило судорога. Он застонал, и его голова повернулась под каким-то диким углом, словно у него начался припадок. Руки ударили по столу.
2: «Генри, что с тобой?» — с тревогой спросил Кенни.
0: Теперь он не сомневался, что костлявый Морони переборщил с диетой. С облегчением выдохнул Морони.
3: «Ничего, ничего. Со мной все в порядке».
0: Однако в его голосе не слышалось ни малейшей радости.
3: «Я в прекрасном состоянии. Все чудесно, Кенни. Я не был таким стройным с... ну, если честно, то никогда. Это настоящее чудо».
0: Он слабо улыбнулся.
3: «Скоро цель будет достигнута, и тогда все будет кончено. Думаю, я сумею достичь своей цели. Даже не знаю, сколько я вешу».
0: Он поднес руку ко лбу.
3: «Но я стал стройным. Действительно стал. Как ты считаешь, я хорошо выгляжу?»
2: «Да, да», — нетерпеливо ответил Кенни. «Но как? Ты должен мне рассказать. Я не верю, что тебе помогли эти фальшивки из клуба».
3: «Нет»,
0: — слабо покачал головой Морони.
3: «Нет, это... лечение мартышками. Вот я напишу для тебя».
0: Он взял карандаш и нацарапал на салфетке адрес. Кенни засунул салфетку в карман.
2: «Лечение мартышками? Я никогда о нем не слышал. И в чем оно состоит?»
0: Генри Морони облизнул губы.
3: «Они...»
0: Начал он, но тут у него начался новый приступ, и его голова вновь повернулась под невероятным углом.
3: «Иди», — сказал он Кенни. «Отправляйся туда. Это работает, Кенни, да. Лечение мартышками, да. Я больше ничего не могу сказать тебе. У тебя есть адрес. Извини».
0: Он положил обе ладони на стол, с трудом поднялся и двинулся к стойке, шаркая ногами, как старик.
4: Модель для сборки. On Energy.
0: Кенни Дорчестер посмотрел ему вслед и пришел к выводу, что Морони определенно перестарался с лечением мартышками, в чем бы оно ни состояло. Раньше у него никогда не было тика и судорог. «Тут необходимо знать меру», — сказал себе Кенни. Он похлопал по карману, определяя, что салфетка с адресом на месте, и решил относиться к лечению не так, как к костлявой Морони. Вернувшись в свою кабинку, Кенни принялся за вторую порцию ребрышек. В тот вечер он насладился 4 порциями, поскольку перед диетой решил себя не ограничивать. Наступила суббота, и у Кенни появилась возможность начать новую жизнь. Скоро он станет стройным, и все его мечты осуществятся. Он рано встал и тут же устремился в ванную, чтобы взвеситься на цифровых весах, которые Кенни очень любил, поскольку ему не приходилось щуриться, чтобы разглядеть четкие красные цифры. На сей раз загорелось 367. Еще несколько фунтов. Но сейчас это его совершенно не встревожило. Очень скоро новое лечение поможет ему от них избавиться. Надо бы позвонить, чтобы узнать, работает ли заведение по субботам, но... Моруни написал на салфетке только адрес. Значит, придется отправиться туда лично. Однако и тут у него возникли проблемы. Запись на салфетке отсылала в доки. Сомнительный район. Дорчестеру с трудом удалось найти таксиста, который согласился его туда отвезти. Он добился своего только после того, как пригрозил, что пожалуется диспетчеру. Хорошо знать свои права. Однако довольно скоро у него появились сомнения. Узкие грязные улочки, по которым они ехали, наводили на мрачные мысли. Кенни подумал, что в центре диетологии, расположенном в таком районе, наверняка работают опасные шарлатаны. Раньше здесь был коммерческий центр, а теперь все пришло в упадок. Витрины половины магазинов были заколочены, остальные производили отталкивающие впечатления. Такси остановилось возле отвратительного старого здания из кирпича, с которым граничили два пустыря, заваленных мусором. Сквозь мутные стекла окон ничего нельзя было разглядеть. Плакат с выцветшей рекламой Кока-Колы, скрипя, раскачивался на ветру. Однако номер соответствовал тому, который написал на салфетке костлявый Морони. «Ну вот, приехали», — нетерпеливо сказал водитель, когда Кенни с опаской выглянул наружу.
3: «Возможно, тут какая-то ошибка».
0: Кенни недоуменно оглядывался.
2: «Пойду проверю. Попрошу вас подождать, пока я не выясню, туда ли мы приехали».
0: Таксист кивнул, и Дорчестер выбрался из машины. Он успел сделать два шага, когда услышал, как заурчал мотор. Он обернулся и с удивлением увидел, что такси отъезжает от тротуара.
3: «Но вы не можете», — начал он.
0: Однако водитель не обратил на его слова никакого внимания. Через мгновение такси скрылось из виду. Кенни решил, что обязательно пожалуется на водителя. Впрочем, теперь ему ничего не оставалось, как зайти. Будет он у них лечиться или нет, они наверняка позволят ему воспользоваться телефоном, чтобы вызвать такси. Кенни вздохнул, набрался храбрости и решительно двинулся к входу. Он распахнул дверь, тут же зазвенел колокольчик. Внутри было темно. Пыль и грязь на оконных стеклах почти полностью поглощали солнечный свет. Прошло некоторое время, прежде чем глаза привыкли к царившему здесь сумраку. Дорчестер с ужасом обнаружил, что оказался в чужой гостиной. Наверное, здесь живет семья цыган. Потертый ковер, старая мебель. Такую можно получить разве что в армии спасения. Сильно пахло мочой.
2: «Извините», — невнятно пробормотал он, с ужасом представляя себе, что сейчас из темноты выскочит молодой цыган и пырнет его ножом. «Извините».
0: Он отступил назад, нашаривая рукой дверную ручку, и в этот момент в гостиной появился мужчина.
2: «Ага», —
0: сказал он, разглядывая Кенни маленькими блестящими глазками.
2: «Ага, лечение мартышками».
0: Он потер руки и ухмыльнулся. Дорчестер от страха потерял дар речи.
2: Еще никогда ему не приходилось видеть таких огромных толстых людей.
0: Мужчина оказался заметно толще Кенни, толще костлявого Морони.
2: Он в буквальном смысле сочился жиром, а еще походил на гриб. У него были крошечные глазки, почти невидимые за валиками нависающей бледной плоти. Тучность оказала влияние даже на волосы, которых почти не осталось.
0: Его грудь была обнажена. Горы колышущейся плоти, отвратительно трясущиеся при ходьбе. Однако толстяк двигался быстро, и ему удалось схватить Кенни за руку.
2: «Лечение мартышками!» —
0: нетерпеливо повторил он и потянул посетителя за собой. На лице незнакомца появилась улыбка, которая располовинила его лицо, обнажив полукруг сияющих белых зубов.
2: «Нет!»
0: — наконец выдавил из себя Кенни.
2: нет, я передумал. Костлявый Морони не прав. Как могло такое лечение быть эффективным, если этот человек страдает от столь ужасного ожирения? Не говоря уже о том, что это наверняка опасно. Какие-нибудь гормоны обезьян или что-то им подобное. «Нет!» — повторил Кенни более энергично, пытаясь вырваться из лап тучного великана. Тщетно. Незнакомец был больше и заметно сильнее, чем Кенни. Он вновь подтолкнул его, не обращая внимания на протесты, и все это время с его лица не сходила маниакальная улыбка.
5: «Толстый человек!» — бормотал он, а затем, чтобы доказать истинность своих слов, схватил за одну из складок на теле Кенни и больно ущипнул. «Толстый, толстый, толстый — это плохо! Лечение мартышками заставит тебя похудеть!»
3: «Да, но
5: лечение мартышками!» — повторил мужчина, который умудрился обойти Кенни со спины.
2: Он всем своим весом подтолкнул Кенни. Тот невольно сделал несколько шагов и оказался в задней комнате, отделенной от гостиной темной занавеской. Здесь еще сильнее пахло мочой, и Дорчестера затошнило. В темноте со всех сторон доносились какие-то шорохи.
1: «Крысы!» Кенни смертельно боялся крыс.
2: Он вытянул перед собой руки и шагнул обратно к тусклой полоске света, пробивающейся сквозь занавеску. Но прежде чем он сумел добраться до нее, у него за спиной раздался высокий стрекочущий звук, похожий на автоматную очередь, сменившийся оглушительным шумом. А затем его шеей коснулось что-то теплое и волосатое. Завопил он, выскакивая в гостиную, где его терпеливо поджидал огромный человек с голой грудью. Кенни перескакивал с одной ноги на другую и верещал.
1: «А, крыса, крыса у меня на шее! Снимите ее, снимите!»
2: Он попытался схватить ее обеими руками, но существо двигалось с невероятной ловкостью и быстротой.
1: «Помогите мне, помогите, крыса!»
2: Хозяин ухмыльнулся и покачал головой так, что его многочисленные подбородки весело заплясали.
5: «Нет, нет!» — ответил он. «Не крыса, толстяк! Мартышка! Ты получаешь лечение мартышками!»
2: Он сделал шаг вперед, а вновь схватил Кенни за локоть и подвел к висевшему на стене большому зеркалу. В комнате было так темно, что Кенни с трудом разглядел свое отражение в зеркале. Он сообразил лишь, что оно недостаточно широкое, и в нем не помещаются его руки. Мужчина отступил к стене и потянул за выключатель. Тут же загорелась свисающая с потолка лампочка. Она раскачивалась из стороны в сторону, и по гостиной перемещались пятна света. Кенни Дорчестер задрожал и посмотрел в зеркало.
1: «Ох», — сказал он.
2: У него на спине сидела обезьяна. Точнее, она устроилась на плечах, обхватив лапами толстую шею и соединив их под его тройным подбородком. Дорчестер ощущал, как мех обезьянки щекочет ему затылок, чувствовал, как теплые маленькие лапки легко хватают его за уши. Это была совсем маленькая мартышка, она выглянула из-за его головы и широко ухмыльнулась. У нее были быстрые маленькие глазки, грубый коричневый мех и слишком много блестящих белых зубов. Длинный цепкий хвост постоянно раскачивался, словно мохнатая змея. Сердце Кенни стучало в груди, точно огромный воздушный молот. Тревога по поводу незнакомца и обезьянки росла. Однако он набрался мужества и заставил себя успокоиться. В конце концов, это же не крыса. Такая маленькая мартышка не причинит ему вреда. Скорее всего, она ручная, уж очень ловко она устроилась у него на плечах. Возможно, ее владелец разрешает ей так сидеть, и когда Кенни прошел в темную комнату, она ошиблась и прыгнула к нему на плечи. Все толстые люди в темноте похожи друг на друга. Кенни схватил мартышку сзади и попытался стащить, но ему никак не удавалось ее ухватить. Да и зеркало, в котором все было наоборот, только мешало. Он принялся подпрыгивать, из-за чего вся комната и мебель тряслась всякий раз, когда он приземлялся, но обезьянка крепко держалась за его уши и упорно не желала покидать свое место. Наконец, постаравшись сохранять достоинство, что при данных обстоятельствах было весьма непросто, Дорчестер повернулся к хозяину и сказал:
5: «Ваша обезьяна, сэр! Пожалуйста, помогите мне ее снять!»
6: «Нет, нет!»
5: Мужчина покачал головой.
6: «Делать тебя худым! Лечение мартышками! Ты не хотеть быть худой?»
5: «Конечно, хочу!» — с несчастным видом заявил Кенни. «Но это абсурдно!» Он не понимал, что происходит. Получалось, что обезьянка на его шее является частью лечения, но он не видел в этом никакого смысла.
6: «Иди!»
5: — сказал мужчина. Он протянул руку вверх и выключил свет. Потом повернулся к Кенни, который испуганно отступил на шаг.
6: «Иди!» —
5: повторил мужчина, вновь хватая Кенни за руку.
6: «Наружу, наружу! Ты получать лечение мартышками, теперь уходить!»
1: «Послушайте!» — с яростью закричал Дорчестер. «Пустите меня! Уберите вашу обезьяну! Вы меня слышите? Я не хочу вашу обезьяну! Слышите? Не хочу! И перестаньте меня толкать, сэр! Вот что я вам скажу! У меня есть друзья в полицейском управлении, и вам это так не пройдет! Прекратите!»
5: Но все его протесты были напрасны. Толстяк своим огромным, бледным, влажным от пота телом неумолимо подталкивал Кенни к двери. Вновь зазвонил колокольчик, и Кенни оказался на улице, залитой ослепительным солнечным светом.
1: «Я не стану вам ничего платить!» — споткнувшись, заявил Кенни. «Ни цента! Вы меня слышите?»
6: «Лечение мартышками бесплатно!» — ухмыляясь, ответил толстяк.
1: «Ну, хотя бы вызовите мне такси!» — начал Кенни, но было уже поздно.
5: Толстяк закрыл дверь.
2: Кенни подскочил к двери и попытался ее открыть. Заперто.
1: «Откройте! Эй, вы там!» — потребовал Кенни.
5: Никакого ответа. Он снова закричал, но сразу почувствовал, что на него смотрят. Кенни оглянулся. На противоположной стороне улицы, на крыльце закрытого магазина, сидели трое старых пьяниц, которые передавали друг другу бутылку в коричневом бумажном пакете и бросали в его сторону подозрительные взгляды.
2: Тут только Кенни Дорчестер вспомнил, что он средь бела дня стоит посреди улицы с обезьяной на спине.
5: Он покраснел, чувствуя себя полнейшим дураком.
1: «Это мой домашний любимец!» — крикнул он пьяницам, с трудом выдавив улыбку. «Мой маленький любимец, ничего больше!»
5: Кенни бросил последний злобный взгляд на запертую дверь и быстро зашагал по улице. Свернув за угол, он оказался в темном узком переулке за двумя старыми серыми многоквартирными домами. Дорчестер сел на мусорный бак. Дыхание с шумом вырывалось из его легких. Достав носовой платок, он вытер лоб. Обезьянка слегка переместилась, и Кенни ощутил ее движение.
1: «Уходи прочь!» — закричал он, пытаясь схватить зверька за шиворот,
5: но тот вновь легко ускользнул. Тогда Кенни убрал платок, завел обе руки себе за голову и попытался схватить мартышку, но опять потерпел поражение.
2: Как же дальше Кенни Дорчестер будет справляться с надоедливой мартышкой, вы узнаете из следующей части модели для сборки на радио Energy.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Джордж Мартин. Лечение мартышками. Продолжение.
1: Лапы! Пришла спасительная мысль. Лапы под его подбородками.
0: Очень спокойно и медленно он поднял руки, ощутил под своими ладонями лапки обезьянки и сжал пальцы. Затем глубоко вздохнул и рванул их в разные стороны, словно это грудная кость птицы, которую следует сломать на счастье. Обезьяна тут же атаковала его. Одна ее лапка больно вывернула его правое ухо. Казалось, еще немного она его оторвет. А второй кулачок принялся колотить в висок. Дорчестер крякнул и отпустил лапки обезьянки. Ему так и не удалось оторвать их от своей шеи. Мартышка тут же перестала рвать его ухо и колотить в висок. Кенни заплакал, наполовину от облегчения, наполовину от разочарования. Он чувствовал себя ужасно. Потерпев поражение в схватке с мартышкой, он очень долго сидел на мусорном баке. Так страшно выйти на улицу, где люди будут показывать на него пальцем и смеяться или делать язвительные замечания себе под нос. Полному человеку и без того живется нелегко. А теперь жестокая толпа будет насмехаться над толстяком с обезьянкой на спине. Кенни не хотел в этом участвовать. Он решил сидеть на мусорном баке в переулке до тех пор, пока не умрет он или мартышка, чтобы не переносить позорных насмешек на улицах. Однако удалось продержаться только час. Потом Кенни Дорчестер проголодался. Быть может, люди будут над ним смеяться, но они делали это и раньше, какая разница? Кенни встал, стряхнул грязь с брюк, а обезьянка устроилась поудобнее у него на шее. Он решил не обращать на нее внимания и отыскать пиццу пепперони. Задача оказалась непростой. Среди отвратительных трущоб попадались пьяницы, злобные подростки и заколоченные дома, но почти не было пиццерий. Не удавалось ему найти и такси. Стараясь сохранять достоинство, Кенни быстро шагал по главной улице. Он смотрел прямо перед собой. Ему хотелось побыстрее оказаться в более приличном районе. Дважды ему попадались телефонные будки. Он с радостью вытаскивал монетку, чтобы вызвать такси, но оба раза телефоны не работали. Вандалы! Хуже, чем крысы! Наконец, через несколько часов он натолкнулся на жалкое кафе. На витрине красовалась надпись «Джонс Грилл», а над дверью ярко горела надпись «Еда». Дорчестер был близко знаком с этими тремя чудесными буквами и узнал вывеску за два квартала. Она звала его к себе, словно маяк. Хотя Кенни сообразил, что здесь почти наверняка не сможет заказать любимую пиццу, но ему было все равно. Как только Кенни распахнул дверь, у него появилось дурное предчувствие. Во-первых, он сразу же почувствовал себя здесь чужим. Большинство посетителей показались ему уличными грабителями. Во-вторых, ему могут отказать из-за сидящей на спине мартышки. Дорчестер сразу же уселся за маленький столик в самом темном углу, где надеялся избежать любопытных взглядов. Седая сухопарая официантка в выцветшем розовом платье тут же направилась к нему.
1: Кенни сидел, опустив глаза, нервно играя с солонкой и перечницей. Больше всего он боялся, что она подойдет к нему и скажет: «Эй, уберите отсюда эту тварь!» Но женщина, приблизившись, кивнула и достала из кармана передника блокнот и карандаш. «Ну?» — резко спросила она. «Что будем заказывать?» Кенни испуганно поднял на нее взгляд, криво улыбнулся и, запинаясь, заказал омлет с сыром и двойной порцией бекона, кофе, большой стакан молока и гренки с корицей. «А у вас подают черный хлеб?» — с надеждой спросил он, но официантка покачала головой и ушла. «Какая чудесная женщина!» — подумал Кенни, дожидаясь, когда ему принесут заказ. Он рассеянно рвал салфетку на маленькие кусочки. «И какое чудесное место! Она даже не упомянула обезьянку! Как учтиво с ее стороны!» Еду принесли довольно быстро. Выдохнул Кенни, когда официантка поставила перед ним поднос.
0: Он ужасно проголодался и, выбрав самый аппетитный гренок, поднес его ко рту. Лапка маленькой обезьянки метнулась вперед и выхватила у него из рук лакомство. Кенни Дорчестер несколько мгновений сидел в тупом оцепенении. Опустевшая рука застыла у рта. Он слышал, как мартышка с громким чавканьем поедает его еду. Затем, прежде чем Кенни успел понять, что происходит, длинный хвост мартышки обвился вокруг стакана с молоком и моментально его утащил. «Эй!» Хитрая зверюшка заглотнула молоко, а в следующий миг стакан вылетел из-за его плеча, и Кенни едва успел его подхватить. Между тем, хвост обезьянки потянулся к бекону. Дорчестер схватил вилку и сделал выпад, но мартышка вновь его опередила. Бекон исчез, а зубчики вилки бессильно ткнулись в тарелку. Теперь он понял, что вступает в гонку, и, бросив погнутую вилку, схватил ложку, чтобы отсечь кусок омлета с сыром, и наклонился вперед, стараясь не терять времени. Обезьянка вновь оказалась быстрее. В ложке остались лишь капельки растаявшего сыра, когда она очутилась во рту Кенни. Он вновь метнулся к тарелке, но у него не было ни одного шанса на победу. Две лапки и хвост. Изредка зверек использовал еще и ноги, всякий раз его опережали. Кенни Дорчестер и не заметил, как его тарелка опустела. Появилась официантка.
2: «О, да вы сильно проголодались», — сказала она, протягивая ему чек. «Никогда не видела, чтобы кто-то так быстро все уминал».
0: Кенни посмотрел на нее снизу вверх.
3: «Но это не я», — запротестовал он. «Все съела обезьянка».
0: Официантка с сомнением посмотрела на него.
4: «Какая еще обезьянка?» — спросила она удивленно. «Сюда нельзя приносить животных. Департамент здравоохранения не разрешает кормить кафе животных».
3: «Что значит приносить?» — раздраженно поинтересовался Кенни. «Обезьянка сидит у меня».
0: Ему так и не удалось закончить фразу. Мартышка со страшной силой ударила его по левой щеке. Голова Кенни дернулась, и он вскрикнул от неожиданной боли. Официантка сочувственно посмотрела на него.
5: «С вами все в порядке, мистер?» — спросила она. «Надеюсь, у вас не будет припадка».
4: «У меня не бывает припадков!» — почти закричал Дорчестер.
3: «Эта проклятая мартышка меня ударила! Неужели вы сами не видели?»
5: «О, да, конечно».
0: Официантка отступила на шаг.
5: «Ваша мартышка вас ударила. Скверные маленькие бестии».
0: Кенни в отчаянии стукнул кулаком по столу.
3: «Не имеет значения. Забудем об этом».
0: Он схватил чек и отметил, что мартышка не проявила к чеку ни малейшего интереса. Затем встал, вытаскивая бумажник.
3: «У вас здесь есть телефон? Вызовите мне, пожалуйста, такси. Вы ведь не откажете мне в такой услуге?»
5: «Конечно»,
0: — ответила официантка, отходя к кассе, чтобы пробить чек.
3: «Конечно, мистер», — пробормотала она. «Такси. Мы сейчас же вызовем вам такси».
0: Разъяренный Кенни сидел и ждал такси. Водитель никак не отреагировал на мартышку. Кенни не поехал домой, а отправился в свою любимую пиццерию, которая находилась в 5 минутах ходьбы от его квартиры, и заказал большую пиццу. Мартышка сожрала все, хотя Кенни пытался ее обмануть, зажав в каждой руке по большому куску и поднося их одновременно ко рту. К несчастью, у мартышки также имелось 2 лапки, которые двигались гораздо быстрее его рук. Когда пицца закончилась, Дорчестер немного подумал, а потом подозвал официантку и заказал 2-ю порцию. Он выбрал большую пиццу с анчоусами, решив, что поступает очень хитро, так как до сих пор не встречал никого, кому нравилось это блюдо. Маленькие соленые рыбки станут его спасением. Чтобы увеличить свои шансы, Кенни взял перечницу и покрыл всю пиццу толстым слоем перца, способным вызвать настоящий пожар в любой глотке. После чего, вновь обретя уверенность, попытался съесть кусочек. Мартышке понравилась пицца с анчоусами и огромным количеством перца. Кенни Дорчестер с трудом сдерживал слезы. Из пиццерии он направился в Слэп, замечательный греческий ресторан, оттуда в Макдональдс, затем в булочную, где можно было полакомиться изумительными шоколадными эклерами. Рано или поздно мартышка набьет желудок. В конце концов, это лишь маленькое существо. Он будет заказывать все новые и новые порции, пока мартышка не насытится или у нее не случится заворот кишок, и она помрет. В этот день Кенни потратил на еду больше $200. Но ему не досталось ничего. Мартышка оказалась бездонной бочкой, и если ее желудок имел пределы, то они явно превосходили возможности бумажника Кенни. Наконец, Дорчестер был вынужден признать свое поражение. Мартышку не удастся набить едой, чтобы она перестала поглощать новые порции. Тогда Кенни решил применить другую тактику, посчитав, что ему обязательно будет сопутствовать успех. Обезьяны не отличаются умом. Даже невидимые мартышки с неслыханным аппетитом. Смущенно улыбаясь, Кенни зашел в соседний супермаркет, купил коробку с банановым пудингом, он посчитал, что это правильный выбор, и коробку крысиного яда. Дома, напевая бодрый мотивчик, он сдобрил банановый пудинг щедрой порцией яда без запаха и разлил его в розетке, чтобы десерт остыл, а потом около часа смотрел телевизор. Наконец он поднялся с кресла, подошел к холодильнику, вытащил пудинг и взял большую ложку. Потом уселся за стол, набрал полную ложку пудинга и поднес ко рту. Здесь он сделал паузу и стал ждать. Ждать пришлось долго. Мартышка не проявила ни малейшего интереса к отравленному пудингу. «Быть может, она наконец наелась», — подумал Кенни. Он отложил в сторону отравленный пудинг и побежал на кухню, где нашел коробку с ванильными вафлями и несколько старых крекеров. Обезьянка без колебаний их сожрала. По щеке толстяка сползла слеза. Мартышка не возражала против того, чтобы он съел хоть весь отравленный пудинг. Дорчестер без особой надежды протянул руки назад, пытаясь схватить обезьяну. Возможно, съеденная пища немного ослабила ее реакцию. Зверек легко ускользал от него, а когда ему это надоело, укусил Кенни за палец.

После того, как палец был промыт и перевязан, Дорчестер вернулся в гостиную и со вздохом устроился в кресле напротив телевизора. Начинался повтор галопирующего гурмана. Такое выдержать было невозможно. Переключившись на другой канал, он несколько часов смотрел все подряд, рыдая над передачами Бетти Крокер. Наконец, поздним вечером он немного оживился, услышав одно из часто повторяющихся объявлений. Вот что ему надо сделать. Обратиться за помощью.

Кенни снял трубку и позвонил по телефону экстренной помощи. Ему ответила женщина, которая показалась ему доброй, сочувствующей и красивой. Кенни тут же принялся изливать ей свое сердце, рассказав о мартышке, которая не позволяет ему поесть, и о том, что ее никто не видит, кроме него, о том... Но тут обезьянка врезала ему по щеке. Он застонал. «Что случилось?» — спросила женщина. Тварь принялась выворачивать ему ухо. Кенни пытался продолжать говорить, не обращая внимания на боль, но мартышка не оставляла его в покое до тех пор, пока он не разрыдался и не бросил телефонную трубку. Настоящий кошмар. Погруженный в грустные мысли, Дорчестер поплелся в постель, рассчитывая, что утром все будет в порядке, и мартышка превратится в дурной сон, навеянный, вне всякого сомнения, несварением желудка. Очень скоро обнаружилось, что безжалостная зверюшка не дает ему нормально спать. Кенни привык спать на спине, сложив руки на животе. Но после того, как он разделся и улегся в постель, кулаки обезьянки обрушились ему на голову, подобно волосатому урагану. Мартышка не собиралась оставаться зажатой между его затылком и подушкой. Заскулив от боли, Дорчестер перевернулся на живот. Ему было очень неудобно, но только так мартышка не протестовала. На следующее утро Кенни Дорчестер проснулся и обнаружил, что его правая щека покоится на подушке и онемевшей руке. «Все это сон», — говорил он себе, боясь пошевелиться. «Никакой обезьяны не существует». «Чушь! Какая там обезьяна? Это костлявый Морони рассказал ему о лечении мартышками, и ему приснился кошмар. Наступило самое обычное утро». Дорчестер открыл один слезящийся глаз. Спальня выглядела как всегда. Как хорошо лежать, наблюдая за медленно меняющимися показаниями цифровых часов. Без всяких мартышек. А потом напомнил о себе пустой желудок. «Нет никакой обезьяны!» — громко заявил он и сел на постели. И почувствовал, как мартышка переместилась. Кенни задрожал и едва не разрыдался снова, но ему удалось сдержать слезы. «Никакая обезьяна не сможет взять верх над Кенни Дорчестером», — сказал он себе. Гримасничая, он надел тапочки и побрел в ванну. Обезьяна осторожно выглядывала из-за головы Кенни, пока он брился. Он угрюмо смотрел на нее в зеркало. Ему показалось, что она немного выросла. Впрочем, что тут удивительного, если вспомнить, сколько она вчера сожрала. Не перерезать ли мартышке горло? К сожалению, электрическая бритва не слишком для этого приспособлена. И даже если воспользоваться ножом, слишком опасно наносить удары себе за спину, глядя в зеркало. Прежде чем выйти из ванны, Кенни вдруг захотелось взвеситься. Он встал на весы. Тут же загорелись цифры 3, 6, 7, как и вчера. Обезьяна ничего не весила? Нет, этого быть не может. Несомненно, тварь весит пару фунтов, но ее вес компенсировали потери самого Кенни. Значит, он похудел, поскольку почти сутки ничего не ел. Быть может, от его мучений будет хоть какая-то польза. Настроение мгновенно улучшилось. Придя на кухню, Кенни колебался между гренками с молоком и яйцом и яичницей с ветчиной. Какая разница, ему все равно ничего не достанется. С мрачным фатализмом Кенни взял тарелку и наполнил ее кукурузными хлопьями, залив их молоком. Мартышка все отнимет, так зачем тратить время на приготовление завтрака? Он взял ложку и попытался быстро засунуть ее в рот. Обезьянка его опередила. Кенни ничего другого и не ждал, но в тот момент, когда она вырвала у него из рук ложку, он ощутил ужасающую скорбь. «Нет! Нет! Нет! Нет!» Дорчестер слышал, как хрустят хлопья во рту у проклятой мартышки, а молоко льется ему за шиворот. По щекам покатились слезы. Он смотрел на тарелку с кукурузными хлопьями, такую близкую и недостижимую. И тут у него возникла идея. Кенни резко нагнулся, опустив лицо в тарелку.
Мартышка схватила его за ухо и с возмущенным визгом принялась его крутить. Одновременно она колотила его по виску, однако Кенни было все равно. Он жадно втягивал в себя молоко и кукурузные хлопья. К тому времени, когда мартышкин хвост вырвал тарелку из его рук и швырнул на пол, он успел набрать полный рот хлопьев. Щеки Кенни раздулись. По подбородку текло молоко, в левую ноздрю попали хлопья, но он пребывал на небесах. Вот только не подавиться бы с таким трудом добытой едой. Когда хлопья у него во рту закончились, он облизнул губы и встал, переполненный торжеством. Ха-ха-ха! Гордо выпрямившись, он вернулся в спальню и оделся, ухмыляясь мартышке в большое зеркало. Он одержал победу! В последующие дни и недели жизнь Кенни Дорчестера изменилась. Он привыкал жить с обезьяной. Казалось, что это не так уж трудно, если исключить время трапез. В те моменты, когда Кенни не пытался засунуть еду в рот, он почти забывал о существовании мартышки. Пока Дорчестер перебирал бумаги и звонил по телефону, она мирно сидела у него на плечах. Коллеги либо не замечали обезьяну, либо были достаточно вежливы, чтобы воздерживаться от комментариев. Проблемы возникали только во время перерывов на ланч, когда он предпринимал очередную попытку добраться до кофе и булочек с сыром. Мартышка сжирала 9 булочек, прежде чем Кенни успевал отойти в сторону, и коллеги начинали говорить, что это его рук дело. Избегая зеркал, привычка которой Кенни теперь следовал неукоснительно, словно вампир, он большую часть времени теперь не думал о мартышке. У него возникала лишь одна проблема, к сожалению, трижды в день – завтрак, ланч и обед. В это время обезьяна заявляла о себе, и Кенни был вынужден с этим считаться. Постепенно он перешел на пищу, которая подавалась в глубоких тарелках, чтобы применять метод Келлога. Обычно ему удавалось во время каждой трапезы по нескольку раз набить рот хлопьями или чем-нибудь похожим. Впрочем, возникали и другие проблемы. Люди стали бросать на него косые взгляды, когда он применял метод Келлога в кафе. Иногда даже позволяли себе довольно грубые замечания относительно его манер. В одном из самых любимых заведений, где подавали блюда с острым стручковым перцем чили, владелец решил, что у Дорчестера начался сердечный приступ, когда тот плюхнулся лицом в тарелку и был очень недоволен, поняв, в чем дело. В другой раз он обжег лицо, попытавшись отведать горячего супа. Теперь у Кенни был такой вид, словно он постоянно краснеет. Но последней каплей стал эпизод в ресторане морепродуктов, откуда его в буквальном смысле вышвырнули вон после того, как он опустил лицо в суп из лангустов и принялся его прихлебывать. Дорчестер стоял на улице и долго ругался, напоминая владельцу, сколько денег он потратил у него в ресторане за долгие годы. С тех пор он ел только дома. Несмотря на ограниченные успехи, Кенни Дорчестер получал лишь десятую часть приготовленной им еды. Остальное доставалось ненасытной твари, угнездившейся у него на плечах. Он все время размышлял о том, как избавиться от подлой мартышки, однако все его попытки заканчивались неудачами. Однажды, в субботу, Кенни отправился в зоопарк, рассчитывая, что его мартышка захочет поиграть со своими соплеменниками. Быть может, найдет себе здесь супругу. Но как только Дорчестер вошел в обезьянник, все его обитатели подбежали к решеткам своих клеток и принялись пронзительно верещать, плеваться и вырываться на свободу. Мартышка на спине Кенни отвечала им, и очень скоро в него полетела ореховая скорлупа и другой мусор. Ему ничего не оставалось, как зажать уши и спасаться бегством. В другой раз он зашел в бар и заказал себе несколько порций виски с пивом, рассчитывая, что, напоив мартышку, сможет от нее избавиться. Такое сочетание способно свалить кого угодно. Этот эксперимент принес ему очередные неприятности. Обезьяна с легкостью поглощала виски с пивом, но после третьей порции принялась колотить Кенни по голове в ритме диско. Рядом громко играл музыкальный автомат. На следующее утро он проснулся с тяжелой головной болью. Мартышка чувствовала себя прекрасно. Через некоторое время Дорчестер перестал строить коварные планы. Неудачи окончательно его обескуражили. К тому же присутствие мартышки уже не так сильно раздражало. Более того, после того, как прошла первая неделя, он перестал испытывать постоянное чувство голода. Поначалу на него накатывали приступы слабости, сопровождавшиеся головокружением, но потом охватила эйфория. Он чувствовал себя великолепно. Более того, он терял вес. Конечно, весы этого не показывали.
каждое утро загоралось одно и то же число – 367. Но он ведь взвешивал не только себя, но и мартышку. Кенни знал, что худеет. Он ощущал, как исчезает фунт за фунтом. Даже коллеги стали обращать на это внимание, и когда они спрашивали, как ему это удается, он подмигивал и отвечал: «Лечение мартышками. Таинственное лечение мартышками». Однажды Дорчестер попытался пуститься в объяснение, но мартышка стала колотить его с таким энтузиазмом, что он едва не лишился головы, а друзья принялись что-то бормотать относительно странных судорог. Наконец наступил день, когда Кенни пришлось ушить свои брюки на несколько дюймов. Это был один из самых счастливых моментов его жизни. Однако ощущение счастья исчезло, когда он случайно посмотрел на свое отражение в витрине. Дома он уже давно убрал все зеркала, поэтому был потрясен видом мартышки. Животное выросло. Теперь на его плечах высилось злое и уродливое шимпанзе, чья ухмыляющаяся рожа вздымалась над его головой, а не робко выглядывала из-за нее. Обезьяна стала ужасно толстой, превратившись в подобие бочонка, а хвост доставал до самой земли. Кенни с ужасом смотрел на нее, она же в ответ нагло ухмылялась. «Вот почему у меня в последнее время стала болеть спина», — подумал он. Кенни медленно побрел домой, вся его радость испарилась. Он шел и размышлял о своей жизни, а бездомные собаки следовали за ним на некотором расстоянии и оглушительно лаяли. Дорчестер не обращал на них внимания, так как уже давно понял, что собаки видят обезьяну, как и животные в зоопарке. По-видимому, этой способностью тоже обладали пьяницы. В тот вечер, когда он посетил бар, один человек очень долго на него смотрел, хотя его могли заинтересовать стремительно исчезающие порции виски.

Меньше ему нравились выводы. Дорчестер явно терял вес, и к этому следовало относиться серьезно. Однако где удовлетворение от победы? Сколько бы он ни сбросил, его тело будет таскать прежний вес. Все те же 367 фунтов. Что касается стройности и привлекательности для женщин... О каких женщинах может идти речь, пока у него на спине сидит обезьяна? Кенни представил себе свидание с какой-нибудь девушкой в кафе и содрогнулся. «Чем все это для меня закончится?» — спросил он вслух. Обезьяна пошевелилась и издала отвратительный негромкий смешок. Кенни неодобрительно поджал губы. «Завтра он отправится туда, где получил проклятую мартышку». Окончание рассказа Джорджа Мартина «Лечение мартышками» в следующей части модели для сборки на радио Energy.

0: модель для сборки на радио Energy. Джордж Мартин. Лечение мартышками. Окончание. На следующий день после работы Кенни Дорчестер приехал на такси в то самое место, где получил мартышку. Витрина исчезла. Кенни сидел в такси. На сей раз у него хватило ума не выходить из машины. Более того, он заранее выдал водителю щедрые чаевые и бессмысленно моргал. С его губ слетел тихий и безнадежный стон. Он знал, что приехал по нужному адресу. У него до сих пор сохранился клочок бумаги, на котором Морони его записал. Но витрина магазинчика, где раньше висел выцветший плакат с рекламой Кока-Колы, исчезла. На его месте теперь был пустырь, заросший сорняками и усыпанный мусором.
1: «О, нет!»
0: – простонал Кенни.
1: «О, нет!»
2: «С вами все в порядке?» – спросила женщина, сидевшая за рулем такси.
0: «Да», – пробормотал Кенни. «Только... подождите, пожалуйста, я должен подумать». Он закрыл лицо руками. Дорчестер вдруг ощутил слабость и головокружение. И еще ужасно захотелось есть. Счетчик продолжал негромко тикать. Женщина тихонько насвистывала. Кенни думал. Улица выглядела точно так же, как в прошлый раз, только не было магазинчика. Так же грязно, старые пьяницы по-прежнему сидят на крылечке. Он опустил стекло и позвал одного из пьяниц.
3: «Сэр!»
0: Тот молча посмотрел на него.
3: «Подойдите сюда, сэр!»
0: Старик встал и шаркающей походкой направился к такси. Кенни вытащил из бумажника доллар и вложил его в руку пьяницы.
3: «Вот, возьмите, друг мой, купите себе выпить».
4: «И за что это вы мне решили подарить доллар, мистер?» —
0: подозрительно спросил пьяница.
3: «Я хочу, чтобы вы ответили на мой вопрос. Что стало со зданием, которое здесь стояло...» —
0: Кенни показал на пустырь. —
3: «Несколько недель назад».
0: Мужчина быстро засунул доллар в карман.
4: «Здесь уже много лет ничего нет», — ответил он.
3: «Именно этого я и боялся», — признался Кенни. «Вы уверены? Я недавно был здесь, я отчетливо помню».
4: «Не было здания», — твердо повторил пьяница, повернулся и зашагал прочь,
0: но потом остановился и оглянулся.
4: «Ты один из толстых парней», — с укором сказал он.
3: «А что вам известно о, ну, страдающих избыточным весом?»
4: «Постоянно вижу, как они здесь болтаются. Совсем дурные, кричат что-то».
3: «Ага, помню тебя. Ты один из этих парней».
0: Старик нахмурился и внимательно посмотрел на Кенни.
4: «Похоже, ты потерял немного жира.

0: Хорошо. Спасибо за доллар.
1: Кенни Дорчестер проследил взглядом за пьяницей, который вернулся на свое крылечко и вскоре уже что-то оживленно обсуждал со своими собратьями. С тяжелым вздохом он поднял стекло, еще раз посмотрел на пустырь и попросил отвезти его домой. Его самого и обезьяну. Вновь потянулись недели. Кенни Дорчестер жил как в трансе. Он ходил на работу, перекладывал бумаги, бормотал вежливые слова сослуживцам, получал свою скромную толику пищи и избегал зеркал. Весы продолжали показывать 367 фунтов. У него образовался отвисший подбородок, на животе появились складки кожи, которые выглядели так же жалко, как использованный презерватив. Начались голодные обмороки. Во время ходьбы у него стали заплетаться ноги, которые с трудом выдерживали вес растущей обезьяны. Резко ухудшилось зрение. Ему даже показалось, что у него начали выпадать волосы, но то была ложная тревога. Благодарение Богу, волосы теряла обезьяна. Теперь они валялись повсюду. Даже ежедневная работа с пылесосом не слишком помогала. Вскоре Кенни перестал следить за порядком. У него просто не хватало сил. Теперь даже встать со стула было для него нелегким делом. Приготовление обеда стало невыносимой мукой, однако он этим занимался, поскольку обезьяна немилосердно колотила его, когда он не кормил ее вовремя. Дорчестер потерял всяческий интерес к жизни. Лишь каждое утро вставал на весы и смотрел на формулу, которую повесил на стену в ванной. «Я плюс обезьяна равно 367 фунтов». Сколько приходится на «я» и сколько на «обезьяна»? Но на самом деле не хотел знать ответ. Однажды, повинуясь странной прихоти, Кенни попытался схватить обезьяну за лапы, рассчитывая, что теперь она стала недостаточно быстрой, и он сумеет стащить ее. Его руки сомкнулись на пустоте. Лапы обезьяны исчезли, хотя он продолжал ощущать чудовищный вес на своих плечах. Ничего не понимая, Дорчестер принялся ощупывать шею и грудь, рассеянно отметив, что теперь видит собственные ступни. Интересно, как давно с ним произошла такая метаморфоза? Кстати, отличные ступни, вот только икры и бедра выглядели невероятно тощим. Его разум с трудом вернулся к загадке. Куда делись лапы обезьяны? Кенни нахмурился и попытался разобраться в том, что происходит, но в голову не приходило никаких разумных объяснений. Наконец он засунул вновь обретенные ступни в домашние тапочки и побрел к чулану, где были сложены все зеркала. Зажмурившись, Дорчестер протянул руку и нащупал большое зеркало, которое когда-то висело на стене спальни, не открывая глаз, вытащил его и установил возле стены. Затем задержал дыхание и открыл глаза. В зеркале отражался изможденный, скелетообразный тип, сгорбленный и болезненный. На спине у него, ухмыляясь, сидело существо размером с гориллу, весьма тучную гориллу. Длинный бледный хвост, похожий на змею, мощные руки. Она была белой, точно личинкой, совершенно безволосой. Тварь казалась прикрепленной к нему, будто росла прямо из его спины. А еще она омерзительно ухмылялась. Обезьяна напомнила Кенни огромного владельца заведения, где предлагали лечение мартышками. И почему он не замечал этого раньше? Кенни Дорчестер отвернулся от зеркала и перед тем, как отправиться спать, приготовил обезьяне роскошный обед. Ту ночь ему приснилось, как все началось в Слэбе, где он встретил костлявого Морони. В кошмаре огромное злобное белое существо сидело на плечах Морони, поедая одну порцию ребрышек за другой, но Кенни вежливо делал вид, что ничего не замечает, и поддерживал остроумную оживленную беседу. Потом, когда ребрышки закончились, существо схватило руку Морони и принялось ее пожирать. Кости сытно похрустывали, а его приятель продолжал разговор. Существо успело съесть руку до локтя, когда Кенни проснулся с криком и в холодном поту. Он с трудом поднялся на ноги и побрел в туалет, где минут 10 у него не прекращалась сухая рвота. Разозленная обезьяна, которой не дали поспать, вяло лупила его по голове. «Костлявый!» – прошептал он. Кенни Дорчестер на четвереньках торопливо вернулся в спальню, встал и быстро накинул на себя одежду. Было 3:00 утра. Он проверил адрес в записной книжке и вызвал такси. Кослявый Морони жил в современном высотном доме, расположенном на берегу реки. Лунный свет отражался в больших окнах. Когда Дорчестер, пошатываясь, вошел в подъезд, то обнаружил спящего швейцара, что его вполне устроило. Он на цыпочках прошел мимо него к лифтам и поднялся на 8-й этаж. Обезьяна у него на плечах зашевелилась. Она была явно чем-то недовольна. Палец Кенни дрожал, когда он нажимал на маленькую черную кнопку звонка в квартиру Морони. Музыкальный звонок прозвучал довольно громко, нарушив утреннюю тишину. Кенни еще сильнее нажал на кнопку. Музыка продолжала играть. Наконец он услышал тяжелые шаги. Кто-то выглянул в глазок, затем дверь распахнулась. В квартире было темно, хотя лунный свет, проникавший сквозь огромное окно напротив двери, слегка разгонял мрак. На фоне звезд и городских огней стоял человек огромный, отвратительно толстый, с одутловатой и бледной кожей. Маленькие темные глазки выглядывали из глубин жирного лица. На нем были надеты лишь длинные полосатые трусы. Когда он улыбнулся, зубы засверкали на пол лица. Кенни задрожал.
0: «Где?»
1: — едва слышно прошептал он.
0: «Где Кослявый? Что вы с ним сделали?»
1: Существо расхохоталось. Огромная грудь колыхалась, точно море. Обезьяна на спине Кенни принялась смеяться мерзким визгливым смехом. Потом она схватила Кенни за ухо и больно его дернула. Дорчестеру стало невыносимо страшно. А еще он ужасно разозлился. Собрав все силы, оставшиеся в измученном теле, он бросился вперед мимо тучного колосса, преграждавшего ему путь. И ему удалось проскочить в квартиру. «Кослявый!» — позвал он. «Где ты, Кослявый?» «Это я, Кенни!» Ответа не было. Кенни переходил из одной комнаты в другую. Квартира превратилась в грязный, омерзительный притон, и нигде никаких следов Кослявого Морони. Когда Дорчестер, слегка задыхаясь, вернулся в гостиную, обезьяна переместила свой вес, и он потерял равновесие, споткнулся и рухнул на пол. Боль пронзила колени. Он сильно порезал руку о край кофейного столика. Входная дверь закрылась, и существо, живущее в квартире Морони, медленно двинулось к нему. Сглотнув слезы, Кенни молча смотрел на приближающиеся жирные слоноподобные ноги, бледные, вьющимся сквозь окно лунном свете. Он поднял взгляд. С тем же успехом можно было смотреть на гору. Где-то очень далеко блестели страшные белые зубы.
0: «Где он?»
1: — прошептал Кенни Дорчестер.
0: «Что вы сделали с бедным Кослявым?»
1: Ухмылка не изменилась. Существо опустило вниз мясистую руку, и пальцы, больше похожие на копченые колбаски, оттянули резинку мешковатых полосатых трусов. Потом трусы неловко сползли вниз и улеглись на полу точно использованный парашют.
2: «О, нет!»
1: У существа не было гениталий. Между его ног, почти касаясь пола, болтался морщинистый мешочек кожи, длинный и худой.
0: Кенни с ужасом смотрел на него, и вдруг мешочек зашевелился. Появились крошечные ручки и ножки, а потом мешочек открыл глаза.
1: Дорчестер закричал и, спотыкаясь, бросился прочь от ухмыляющегося непотребства, стоящего посреди комнаты. То, что прежде было Кослявым Морони, с мольбой тянуло к нему свои жалкие ручки.
2: «О, нет!»
1: — простонал Кенни и запрыгал на одном месте с тяжелой обезьяной на спине. За огромным стеклом окна манили к себе огни далекого города. Он остановился и, задыхаясь, посмотрел на них. Каким-то образом обезьяна догадалась о его мыслях и принялась выкручивать ему уши, а затем обрушила серию тяжелых ударов на голову. Но Дорчестер не обращал на них внимания. С почти блаженной улыбкой он собрал остатки сил
0: и, сломя голову, бросился к лунному свету. Стекло разбилось на миллион сверкающих осколков, и пока Кенни летел вниз, с его лица не сходила улыбка. Именно запах дезинфицирующих средств помог понять Кенни, что он еще жив. Запах и ощущение накрахмаленных простыней. «Больница», — подумал он, омываемый океаном боли. Он попал в больницу. Кенни хотелось плакать. «Почему он не умер?»
1: «О, почему, почему, почему?»
0: Он открыл глаза и попытался что-нибудь сказать. Рядом моментально оказалась медицинская сестра, которая с беспокойством смотрела на него, ощупывая лоб. Дорчестер хотел попросить ее, чтобы она его прикончила, но ему не удавалось выдавить из себя ни одного слова. Сестра вышла из палаты и вскоре вернулась с компанией врачей. Круглолицый молодой человек сказал:
3: «С вами все будет в порядке, мистер Дорчестер, но вам предстоит долгий путь к полному выздоровлению. Вы находитесь в больнице. Должен вам сказать, что вы невероятно везучий человек. Вы упали с 8-го этажа и должны были погибнуть».
0: «Я хочу умереть», — подумал Кенни и попытался произнести эти слова, но никто его не слышал. «Возможно, обезьяна окончательно взяла надо мной власть. Я больше не смогу говорить».
4: «Он хочет что-то сказать», — вмешалась сестра.
3: «Я вижу», — ответил круглолицый врач. «Мистер Дорчестер, вам не следует напрягаться. Если вас интересует судьба вашего друга, то он оказался не таким удачливым, как вы. Увы, разбился насмерть. Вы также должны были умереть, но, к счастью, упали на него».
0: Страх и недоумение Кенни были настолько очевидными, что сестра мягко погладила его по руке.
4: «Второй мужчина», — терпеливо сказала она. «Такой толстый. Вам следует поблагодарить Бога за то, что он был таким толстым. Вы упали на него, как на огромную подушку».
0: Тут только Кенни Дорчестер понял, о чем они говорят, и разрыдался. Однако то были слезы радости. 3 дня спустя ему удалось заговорить.
4: «Пицца».
0: Слово прозвучало едва слышно, но потом он повторил его громче и принялся нажимать на кнопку вызова сестры и кричать:
3: «Пицца! Пицца! Пицца!»
0: Кенни Дорчестер никогда не ел ничего вкуснее. Вы слушали рассказ Джорджа Мартина «Лечение мартышками» в переводе с английского Владимира Гольдича и Ирины Аганесовой.
5: В последнее время очень модны катастрофы. Вы, наверное, смотрели уже фильмы, которые посвящены глобальным катастрофам. Вы видите, что творится у нас. В общем, конец века. Этим все сказано. Так вот, сегодня катастрофа с немножко другого ракурса. Рассказ достаточно длинный, но очень интересный. И я думаю, что вы, в общем-то, не будете разочарованы. Катастрофа – это... не затронет всю землю. Все будет хорошо. Тем не менее, рассказ пропитан такой легкой грустью. Почему, вы поймете сами. Итак, мы начинаем. Генри Катнер. «Лучшее время года».

0: лучшее время года. На рассвете погожего майского дня по дорожке к старому особняку поднимались трое. Оливер Вильсон стоял в пижаме у окна верхнего этажа и глядел на них со смешанным противоречивым чувством, в котором была изрядная доля возмущения. Он не хотел их видеть. Иностранцы. Вот, собственно, и все, что он знал о них. Они носили странную фамилию Сан-Циско, а на бланке арендного договора нацарапали каракулями свои имена Омерайе, Клев и Клайя. Глядя на них сверху, он не мог сказать, кто из них каким именем подписался. Когда ему вернули бланк, он даже не знал, какого они пола. Он вообще предпочел бы большую национальную определенность. У Оливера чуть зашло сердце, пока он смотрел, как эти трое идут вверх по дорожке за шофером такси. Он рассчитывал, что непрошенные жильцы окажутся не такими самоуверенными, и ему без особого труда удастся их выставить. Его расчеты не очень-то оправдывались. Первым шел мужчина, высокий и смуглый. Его осанка и даже манера носить костюм выдавали ту особую надменную самонадеянность, что дается твердой верой в правильность любого своего шага на жизненном пути. За ним шли две женщины. Они смеялись, у них были нежные мелодичные голоса и лица, наделенные особенной экзотической красотой. Однако, когда Оливер разглядел их, его первой мыслью было «Здесь пахнет миллионами». Каждая линия их одежды дышала совершенством, но не в этом была суть. Бывает такое богатство, когда уже и деньги перестают иметь значение. Оливеру, хотя и не часто, все же доводилось встречать в людях нечто похожее на эту уверенность. Уверенность в том, что земной шар у них под ногами вращается исключительно по их прихоти. Но в данном случае он чувствовал легкое замешательство. Пока эти трое приближались к нему, ему показалось, что роскошная одежда, которую они носили с таким изяществом, была для них непривычной. В их движениях сквозила легкая небрежность, как будто они в шутку нарядились в маскарадные костюмы. Туфли на тонких шпильках заставляли женщин чуть-чуть семенить. Они вытягивали руки, чтобы рассмотреть покрой рукава, и поеживались под одеждой, словно платья им были в диковинку, словно они привыкли к чему-то совсем другому. Одежда сидела на них с поразительной и необычной даже на взгляд Оливера элегантностью. Разве только кинозвезда, которая позволяет себе останавливать съемку и само время, чтобы расправить смятую складку и всегда выглядеть совершенством, могла быть такой элегантной, да и то на экране. Но поражала не только безупречная манера держаться и носить одежду так, что любая складочка повторяла каждое их движение и возвращалась на свое место. Невольно создавалось впечатление, что и сама их одежда сделана не из обычного материала или выкроена по какому-то невиданному образцу и сшита настоящим гением портновского дела. Швов нигде не было видно. Они казались возбужденными, переговаривались высокими, чистыми, очень нежными голосами, разглядывая прозрачную синеву неба, окрашенного розовым светом восхода, и деревья на лужайке перед домом. Разглядывали только-только успевшие распуститься листья, которые все еще клейко загибались по краям и просвечивали нежной золотистой зеленью. Счастливые, оживленные, они о чем-то спорили и о чем-то спросили своего спутника. Он ответил, и его голос так естественно слился с голосами женщин, что казалось, они не разговаривают, а поют. Голоса отличались тем же почти невероятным изяществом, что и одежда. Оливеру Вильсону и не снилось, что человек способен так владеть своим голосом. Шофер нес багаж. Нечто красивого блеклого цвета из материала, напоминавшего кожу. Приглядевшись, можно было увидеть, что это не один предмет, а два или даже три. Для удобства их скомпоновали в идеально уравновешенный блок и так точно пригнали друг к другу, что линии стыков были едва заметны. Материал был потертым, словно от частого употребления. И хотя багажа было много, ноша не казалась водителю тяжелой. Оливер заметил, что тот время от времени недоверчиво косится на багаж и взвешивает его на руке. Одной из женщин были очень черные волосы, молочно-белая кожа, дымчато-голубые глаза и веки, опущенные под тяжестью ресниц. Но взгляд Оливера был прикован к другой. Ее волосы были светло-золотого оттенка, а лицо нежное, как бархат. Теплый янтарный загар был темнее цвета волос. В ту минуту, как они вступили на крыльцо, блондинка подняла голову и посмотрела наверх, прямо в лицо Оливеру. Он увидел, что глаза у нее ярко-синие и чуть-чуть насмешливые. Она как будто знала, что он торчит у окна. И еще он прочитал в них откровенный восторг. Чувствуя легкое головокружение, Оливер поспешил к себе в комнату, чтобы одеться. «Мы приехали сюда отдыхать», — сказал мужчина, принимая от Оливера ключи. И хотим, чтобы нам не мешали, как я подчеркивал в переписке с вами. Вы наняли для нас горничную и повара, не так ли? В таком случае мы надеемся, что вы освободите дом от своих личных вещей и... «Постойте!» – прервал его Оливер, поеживаясь. «Тут возникли кое-какие осложнения. Он замялся, не зная, как лучше сообщить им об этом. С каждой минутой эти люди казались все более и более странными. Даже их речь, и та была странной. Они слишком тщательно выговаривали слова и произносили их подчеркнуто раздельно. Английским языком они владели как своим родным, но разговаривали на нем так, как поют певцы-профессионалы, в совершенстве овладевшие голосом и интонациями». В голосе мужчины был холод, как будто между ним и Оливером лежала бездна, такая глубокая, что исключала всякую возможность общения. «Что если мне подыскать для вас в городе что-нибудь более подходящее? Тут рядом, через улицу?» «О, нет!» – с легким ужасом произнесла брюнетка, и все трое рассмеялись. То был холодный, далекий смех, не предназначавшийся для Оливера. Мужчина сказал... «Мы тщательно выбирали, пока не остановились на этом доме, мистер Вильсон. Ничто другое нас не интересует».
1: «Не понимаю, почему?» – с отчаянием ответил Оливер. «Ведь это даже не современное здание. У меня есть два дома с куда большими удобствами. Да что там, перейдите через дорогу. Из дома на той стороне открывается прекрасный вид на город. А здесь вообще ничего нет. Другие здания загораживают вид, и к тому же...»
0: «Мистер Вильсон, мы сняли комнаты именно здесь», – сказал мужчина решительно. «Мы собираемся жить в этом доме, поэтому потрудитесь, пожалуйста, поскорее освободить помещение».
1: «Нет», — ответил Оливер, и вид у него был упрямый. «В арендном договоре ничего об этом не сказано. Раз уж вы уплатили, то можете жить здесь до следующего месяца, но выставить меня у вас нет прав. Я остаюсь».
0: Мужчина собрался было возразить Оливеру, но, смерив его холодным взглядом, так ничего и не сказал. От этого безразличия Оливеру стало как-то неуютно. Последовало минутное молчание... Затем мужчина произнес: «Прекрасно. В таком случае будьте любезны держаться от нас подальше». Было немного странно, что он совсем не заинтересовался, отчего Оливер проявляет строптивость. А Оливер слишком мало знал его, чтобы пускаться в объяснение. Не мог же он в самом деле сказать: «После того, как я подписал договор, мне предложили за дом тройную цену, если я продам его до конца мая». Не мог бы сказать и по-другому: «Мне нужны деньги, я постараюсь досаждать вам своей персоной, пока вам не надоест, и вы не решите съехать». В конце концов, почему бы им не съехать? Увидев их, он сразу понял, что они привыкли к неизмеримо лучшим условиям, чем мог похвастать его старый, измочаленный временем дом. Нет, просто загадочно, почему этот дом вдруг приобрел такую ценность? И уж вовсе нелепо, что две группы каких-то таинственных иностранцев лезут вон из кожи, чтобы заполучить его на май. Оливер молча повел квартирантов наверх и показал им три большие спальни, расположенные по фасаду. Присутствие блондинки он ощущал всем своим существом. Знал, что она все время наблюдает за ним с плохо скрытым интересом и, пожалуй, с симпатией. Но в этом интересе проскальзывал какой-то особенный оттенок, которого он никак не мог уловить. Что-то знакомое, но не дающееся в руки. Он подумал, что с ней славно было бы поговорить с глазу на глаз, хотя бы для того, чтобы поймать, наконец, этот оттенок и дать ему имя. Затем он спустился вниз и позвонил невесте. Голосок Сью в трубке повизгивал от возбуждения.
1: «Оливер, в такую рань, господи, еще ведь и шести нет. Ты сказал им, как я просила? Они переедут?»
0: «Нет, еще не успел. Да и вряд ли они переедут. В конце концов, Сью, ты же знаешь, что я взял у них деньги».
1: «Оливер, они должны съехать. Ты обязан что-нибудь сделать».
0: «Я стараюсь, Сью, но мне все это не нравится».
1: «Ну, знаешь, не могут они, что ли, остановиться в другом месте? А деньги за дом будут там позарез нужны. Нет, Оливер, ты просто обязан что-нибудь придумать».
0: В зеркале над телефоном он поймал свой озабоченный взгляд и сердито посмотрел на собственное отражение. Его волосы цвета соломы торчали в разные стороны, а приятное, смуглое от загара лицо заросло блестящей щетиной. Обидно, что блондинка впервые увидела его таким растрепой. Но тут решительный голос Сью пробудил задремавшую было совесть, и он сказал в трубку: «Постараюсь, милая, постараюсь, но деньги-то у них я все-таки взял». «И правда?» Они заплатили огромную сумму, куда больше того, что стоила аренда даже в этот год высоких цен и высоких доходов. Страна как раз вступила в одно из тех легендарных десятилетий, о которых потом говорили как о веселых 40-х или золотых 50-х. Славное времечко национального подъема. Сплошное удовольствие жить в такое время, пока ему не приходит конец. «Хорошо», – устало пообещал Оливер. «Сделаю все, что смогу». Но день проходил за днем, и он понимал, что нарушает свое обещание. Тому было несколько причин. Сью, а не Оливер, придумала превратить его в пугало для жильцов.
1: Проявил он чуть больше настойчивости, весь проект был бы похоронен еще в зародыше. Конечно, здравый смысл был на стороне Сью, однако... Начать с того, что жильцы буквально околдовали его. Во всем, что они говорили и делали, был любопытный душок извращенности, как будто обычную человеческую жизнь поместили перед зеркалом, и оно показало странное отклонение от нормы. Их мышление, решил Оливер, имеет совсем иную основу. Казалось... Их втайне забавляли самые заурядные вещи, в которых не было решительно ничего забавного. Они на все смотрели сверху вниз и держались с холодным отчуждением, что, впрочем, не мешало им смеяться, неизвестно над чем, и, по мнению Оливера, куда чаще, чем следует. Время от времени он сталкивался с ними, когда они выходили из дома или возвращались из прогулок. Они были с ним холодно вежливы, и, как он подозревал, вовсе не потому, что их раздражало его присутствие, а, напротив, потому что он был им в высшей степени безразличен. Большую часть времени они посвящали прогулкам. Май в этом году стоял великолепный. Они самозабвенно им наслаждались, уверенные, что погода не переменится, и ни дождь, ни заморозки не испортят ласковых, золотых, напоенных солнцем и душистым ароматом деньков. Их уверенность была такой твердой, что у Оливера становилось неспокойно на душе. Дома они ели один раз в день, обедали около 8. И никогда нельзя было сказать заранее, как они отнесутся к тем или иным блюдам. Одни встречались смехом, другие вызывали легкое отвращение. К салату, например, никто не притрагивался, а рыба, непонятно почему, вызывала за столом всеобщее замешательство. К каждому обеду они тщательно переодевались. Мужчина, его звали Омер Айе, был очень красив в своей обеденной паре, но выглядел чуть-чуть слишком надутым. Оливер два раза слышал, как женщины подсмеивались над тем, что ему приходится носить черное. Непонятно от чего, но Оливера вдруг нашло видение. Он представил мужчину, одетым в такую же яркую и изысканную одежду, что была на женщинах, и все как будто встало на места. Даже темную пару он носил с какой-то особой праздничностью, но наряд из золотой парчи, казалось, пошел бы ему куда больше. Когда время завтрака или ленча заставало их дома, они ели у себя в комнатах. Они, должно быть, захватили с собой пропасть всякой снеди из той таинственной страны, откуда приехали. Но где эта страна? Попытки догадаться лишь распаляли любопытство Оливера. Порой из-за закрытых дверей в гостиную просачивались восхитительные запахи. Оливер не знал, что это такое, но почти всегда пахло чем-то очень приятным. Правда, несколько раз запах бывал неожиданно противным, чуть ли не тошнотворным. Только настоящие знатоки, размышлял Оливер, способны оценить душок. А его жильцы наверняка были знатоками. И что им за охота жить в этой громоздкой ветхой развалине? Даже во сне Оливер не переставал думать об этом. Почему они отказались переехать? Несколько раз ему удалось заглянуть к ним краешком глаза, и то, что он увидел, поразило его. Комнат стало почти не узнать, хотя он не мог точно назвать все перемены, рассмотреть толком не было времени. Но то представление о роскоши, что возникло с первого взгляда, подтвердилось. Богатые драпировки, должно быть, тоже привезли с собой какие-то украшения, картины по стенам и волны экзотического аромата, струящегося через полуоткрытые двери. Женщины проплывали мимо него сквозь коричневый полумрак коридоров в одеждах таких роскошных, таких ослепительно ярких и до жути красивых, что казались видениями из другого мира. Осанка, рожденная верой в раболепие вселенной, придавала их облику олимпийское равнодушие. Однако, когда Оливер встречал взгляд той с золотыми волосами и нежной кожей, тронутой загаром, ему чудилось, будто в синих глазах мелькает интерес. Она улыбалась ему в полумраке и проходила мимо, унося с собой волну благоуханий. Яркие, прекрасные, глазам больно, но тепло от ее улыбки оставалось. Он чувствовал, что она переступит через это равнодушие между ними. Он был уверен в этом с самого начала. Придет срок, и она отыщет способ остаться с ним наедине. От этой мысли его бросало то в жар, то в холод. Но тут он был бессилен. Приходилось только ждать, пока она сама пожелает его увидеть. День он и Сью закусывали в ресторанчике в самом центре города. Окна ресторанчика выходили на деловые кварталы, громоздящиеся далеко внизу на другом берегу реки. У Сью были блестящие каштановые волосы, карие глаза и подбородок чуть более решительный, чем это допустимо по канонам красоты. Уже в детстве Сью хорошо знала, что она хочет и как заполучить желаемое, и сейчас Оливеру казалось, что в жизни она еще ничего так не хотела, как продать его дом.
2: «Такие огромные деньги за этот древний мавзолей!» — говорила она, кровожадно вонзая зубы в булочку.
1: Другого такого случая не представится, а цены нынче так взлетели, что без денег нечего и думать заводить свое хозяйство. Неужели, Оливер, ты ничего не можешь сделать?
0: Я стараюсь, заверил Оливер, поеживаясь.
1: А та чокнутая, которая хочет купить дом, давала себе знать?
0: Оливер покачал головой. Ее агент опять мне вчера звонил. Ничего нового. Интересно, кто она такая?
1: Этого, пожалуй, не знает даже агент. Не нравится мне, Оливер, вся эта мистика. И эти Сан-Циско. Кстати, что они сегодня делали?
0: Оливер рассмеялся. Утром целый час названивали в кинотеатры по всему городу. Узнавали, где что идет из третьеразрядных фильмов. У них там целый список, и из каждого они хотят посмотреть по кусочку.
1: По кусочку?
0: Ну зачем? Не знаю, может быть... Нет, не знаю.
1: Налить еще кофе.
0: Но все горе было в том, что он догадывался. Однако эти догадки казались слишком дикими, чтобы он рискнул рассказать о них Сью. Не видевшая Сан-Циско в глаза и незнакомая со всеми их странностями, она бы наверняка решила, что Оливер сходит с ума. А он из их разговоров понял, что речь идет об актере, который появлялся в эпизодах в каждом из фильмов и чья игра вызывала у них едва ли не священный трепет. Они называли его «Галкондой». Но имя было явно не настоящим, и Оливер не мог догадаться, кто этот безвестный статист, которым они так восторгались. Возможно, Галкондой звали персонаж, чью роль однажды сыграл, и, судя по замечаниям Сан-Циско, сыграл блестяще этот актер. Так или иначе, само имя ничего не говорило Оливеру. «Чудные они», — продолжал он задумчиво, помешивая ложечкой кофе. «Вчера Омирайя, как зовут мужчину, вернулся с книжкой стихов, вышедшей лет 5 назад. Так они носились с ней, как с первоизданием Шекспира. Я об авторе и слыхом не слыхал, но и в их стране, как она там у них называется, он должно быть считается кумиром или вроде того».
1: «А ты все еще не узнал, откуда они? Может, они хоть намекнули?»
0: «Они не из разговорчивых, не без иронии», — напомнил ей Оливер.
1: «Знаю, но все-таки, впрочем, не так уж это и важно. Ну, а чем они еще занимаются?»
0: «Утром, я уже говорил, собирались заняться Галкондой с его великим искусством, а днем, по-моему, отправиться вверх по реке на поклон к какой-то святыне. Я о ней представления не имею, хотя она где-то совсем рядом. Они бы хотели вернуться к обеду. Родина какого-то великого человека должна быть. Они обещали, если удастся, привезти оттуда сувениры. Спору нет, они похожи на заправских туристов, но все-таки за всем этим что-то кроется. А то получается сплошная бессмыслица».
1: «Уж если говорить о бессмыслице, так вся история с твоим домом давно в нее превратилась. Сплю и вижу».
0: Она продолжала говорить с обидой в голосе, но Оливер вдруг перестал ее слушать, потому что увидел на улице за стеклами знакомую фигуру. С царственной грацией, выступая на каблучках-шпильках, женщина прошла мимо. Он не видел лица, но ему ли не знать этой осанки, этого божественного силуэта и грации движений.
1: «Прости, я на минутку», — пробормотал он, и не успел Сью возразить, как он уже был на ногах. В следующее мгновение он очутился у дверей и одним махом выскочил на улицу.
0: Женщина не успела пройти нескольких метров. Он уже начал было заготовленную фразу, но тут же осекся и застыл на месте, широко раскрыв глаза. Это была не его гостья-блондинка. Эту женщину Оливер никогда не встречал. Прелестное царственное создание. Он безмолвно провожал ее взглядом, пока она не исчезла в толпе. Та же осанка, та же уверенность в себе, та же знакомая ему отчужденность, словно изысканный наряд был не просто платьем, а данью экзотики. Все другие женщины на улице казались рядом с ней неповоротливыми неряхами. Походкой королевы, пройдя сквозь толпу, она растворилась в ней. «Это женщина из их страны», — подумал Оливер. Он никак не мог прийти в себя. Значит, кто-то другой поблизости тоже пустил таинственных постояльцев на этот погожий май. Значит, кто-то другой тоже ломает сейчас голову над загадкой гостей из безымянной страны. Сью, он вернулся.

0: спальня была гостеприимно распахнута в коричневый полумрак верхнего коридора. Чем ближе Оливер подходил, тем медленнее становились его шаги и чаще билось сердце. То была комната блондинки, и он решил, что дверь открыта не случайно. Он уже знал, что зовут ее Клев. Дверь тихонько скрипнула, и нежный голос произнес, лениво растягивая слова. «Не желаете ли войти?» Комнату и в самом деле было не узнать. Большую кровать придвинули вплотную к стене и застелили покрывалом. Оно свешивалось до самого пола, походило на какой-то мягкий мех, только блеклого сине-зеленого цвета, и так блестело, словно каждый волосок кончался невидимым кристалликом. На кровати валялись три раскрытые книжки и странного вида журнал. Буквы в нем слабо светились, а иллюстрации, на первый взгляд, казались объемными. Рядом лежала маленькая фарфоровая трубка, инкрустированная цветами из того же фарфора. Из ее чашечки вилась тонкая струйка дыма. Над кроватью висела большая картина в квадратной раме. Морская синева на картине была совсем как настоящая. Оливеру сначала даже показалось, что по воде пробегает рябь. Ему пришлось приглядеться повнимательнее, чтобы убедиться в своей ошибке. С потолка на стеклянном шнуре свешивался хрустальный шар. Он медленно вращался, и свет из окон отражался на его поверхности изогнутыми прямоугольниками. У среднего окна стоял незнакомый предмет, напоминающий шезлонг, что-то вроде надувного кресла. За неимением другого объяснения оставалось предположить, что в дом он попал вместе с багажом. Он был накрыт, вернее, скрыт под покрывалом из очень дорогой на вид ткани с блестящим металлическим тиснением. Клев неторопливо пересекла комнату и с довольным вздохом опустилась в шезлонг. Ложа послушно повторила все изгибы ее тела. «Сидеть в таком кресле должно быть одно удовольствие», — подумалось ему. Клев немного повозилась, располагаясь поудобнее, и улыбнулась Оливеру. «Ну, входите же. Сядьте вон там, где можно смотреть в окно. Я в восторге от вашей чудесной весны. Знаете, а ведь такого мая в цивилизованные времена еще не было». Все это она произнесла вполне серьезно, глядя Оливеру прямо в глаза. В ее голосе звучали хозяйские нотки, как будто этот май устроили специально по ее заказу. Сделав несколько шагов, Оливер в изумлении остановился и посмотрел себе под ноги. У него было такое ощущение, словно он ступает по облаку. Как это он раньше не заметил, что весь пол затянут ослепительно белым без единого пятнышка ковром, пружинищем при каждом шаге. Тут только он увидел, что на ногах у Клев ничего не было, вернее, почти ничего. Она носила что-то вроде катурнов, сплетенных из прозрачной паутины, плотно облегающей ступню. Босые подошвы ног были розовые, будто напомаженные, а ногти отливали ртутным блеском, как осколки зеркала. Он почти и не удивился, когда, приблизившись, обнаружил, что это и в самом деле крохотные зеркальца, благодаря особому лаку. «Садитесь же», — повторила Клев, рукой показав ему на стул у окна. На ней была одежда из белой ткани, похожей на тонкий нежный пух, достаточно свободный и в то же время идеально отзывающийся на любое ее движение. И в самом ее облике было сегодня что-то необычное. Те платья, в которых она выходила на прогулку, подчеркивали прямую линию плеч и стройность фигуры, которую так ценят женщины. Но здесь, в домашнем наряде, она выглядела не так, как обычно. Ее шея обрела лебединый изгиб, а фигура мягкую округлость и плавность линий, и это делало ее незнакомой и вдвойне желанной. «Не хотите ли чаю?» – спросила Клев с очаровательной улыбкой. Рядом с ней на низеньком столике стояли поднос и несколько маленьких чашечек с крышками. Изящные сосуды просвечивали изнутри, как розовый кварц. Свет шел густой и мягкий, словно процеженный сквозь несколько слоев какого-то полупрозрачного вещества. Взяв одну из чашек, блюдечек на столе не было, она подала ее Оливеру. На ощупь стенки сосуда казались хрупкими и тонкими, как листок бумаги. О содержимом он мог только догадываться. Крышечка не снималась и, очевидно, представляла собой одно целое с чашкой. Лишь у ободка было одно отверстие в форме полумесяца. Над отверстием поднимался пар. Клев поднесла к губам свою чашку, улыбнувшись Оливеру поверх ободка. Она была прекрасна. Светло-золотые волосы были уложены в сияющие волны, а лоб украшала настоящая корона из локонов. Они казались нарисованными, и только легкий ветерок из окна порой трогал шелковые пряди. Оливер попробовал чай. Напиток отличался изысканным букетом, был очень горячий, во рту еще долго оставался после него запах цветов. Он, несомненно, был предназначен для женщин, но, сделав еще глоток, Оливер с удивлением обнаружил, что напиток ему очень нравится. Он пил, и ему казалось, цветочный запах усиливается и обволакивает мозг клубами дыма. После третьего глотка в ушах появилось слабое жужжание. «Пчелы снуют в цветах», — подумалось ему, как сквозь туман. И он сделал еще глоток. Клев с улыбкой наблюдала за ним. «Те двое вернутся только к обеду», — сообщила она довольным тоном. «Я решила, что мы можем славно провести время и лучше узнать друг друга». Оливер пришел в ужас, когда услышал вопрос, заданный его собственным голосом. «Отчего вы так говорите?» «Он вовсе не собирался спрашивать ее об этом. Что-то, очевидно, развязало ему язык». Клев улыбнулась еще обаятельнее. Она коснулась губами края чашки и как-то снисходительно произнесла: «Что вы имеете в виду под этим «так»?» Он неопределенно махнул рукой и с некоторым удивлением заметил, что у него на руке вроде бы выросли один или два лишних пальца. «Не знаю. Ну, скажем, слишком точно и тщательно вы выговариваете слова. Почему, например, вы никогда не скажете «не знаю», а обязательно «я не знаю»?» «У нас в стране всех учат говорить точно», — объяснила Клев. «Нас приучают двигаться, одеваться и думать с такой же точностью. С детства отучают от любых проявлений несобранности. В вашей стране, разумеется...» Она была вежлива. «У вас это не приобрело характер фетиша. Что касается нас, то у нас есть время для совершенствования. Мы это любим». Голос ее делался все нежнее и нежнее, и сейчас его почти невозможно было отличить от тонкого букета напитка и нежного запаха цветов, заполонившего разум Оливера. «Откуда вы приехали?» – спросил он, снова поднося чашку ко рту и слегка недоумевая. Напитка, казалось, нисколько не убывала. Теперь-то уж улыбка Клев была определенно снисходительной, но это его не задело. Сейчас его не смогло бы задеть ничто на свете. Комната плыла перед ним в восхитительном розовом мареве, душистом, как сами цветы. «Лучше не будем говорить об этом, мистер Вильсон». Но Оливер не закончил фразы. В конце концов, это и вправду не его дело. «Вы здесь на отдыхе?» – неопределенно спросил он. «Может быть, но лучше назвать это паломничеством». «Паломничеством?» Оливер так заинтересовался, что на какую-то минуту его сознание прояснилось. «А куда?» «Мне не следовало этого говорить, мистер Вильсон. Пожалуйста, забудьте об этом. Вам нравится чай?»
1: «Очень».
0: «Вы, очевидно, уже догадались, что это не простой чай, а эйфориак?» Оливер не понял.
1: «Эйфориак?»
0: Клев рассмеялась и грациозным жестом пояснила ему, о чем идет речь.
2: «Неужели вы еще не почувствовали его действия? Этого не может быть».
1: «Я чувствую себя», — ответил Оливер, «как после 4 порций виски».
0: Клев подавила дрожь отвращения.
2: «Мы добиваемся эйфории не таким мучительным способом и не знаем тех последствий, которые вызывал обычно ваш варварский алкоголь». Она прикусила губу. «Простите. Я, должно быть, сама злоупотребила напитком, иначе я не позволила бы себе таких высказываний. Пожалуйста, извините меня. Давайте послушаем музыку».
0: Клев откинулась в шезлонги и протянулась к стене. Рукав соскользнул с округлой руки, обнажив запястье, и Оливер вздрогнул, увидев еле заметный длинный розовый шрам. Его светские манеры окончательно растворились в парах душистого напитка. Затаив дыхание, он подался вперед, чтобы рассмотреть получше. Быстрым движением Клев вернула рукав на место. Она покраснела сквозь нежный загар и отвела взгляд. Точно ей вдруг стало чего-то стыдно. Он бестактно спросил: «Что это? Откуда?» Она все еще прятала глаза. Много позже он узнал, в чем дело, и понял, что у нее были все основания стыдиться. Но сейчас он просто не слушал ее лепет.
3: «Это так, ничего, прививка. Нам всем, впрочем, это не важно. Послушаем лучше музыку».
0: На этот раз она потянулась другой рукой, ни к чему не прикасаясь, но когда рука оказалась в нескольких сантиметрах от стены, в воздухе возник еле слышный звук. То был шум воды, шорохи волн на бесконечно отлогом пляже. Клев устремила взгляд на картину с изображением моря, и Оливер последовал ее примеру.
3: Картина жила. Волны двигались. Больше того, перемещалась сама точка наблюдения. Морской пейзаж медленно менялся. Бег волн приближал зрителя к берегу. Оливер не отрывал глаз от картины, загипнотизированной мерным движением, и все происходящее казалось ему в эту минуту вполне естественным. Волны росли, разбивались, и ажурные пены с шипением набегали на песок. Затем в звуках моря обозначилось легкое дыхание музыки, и сквозь синеву волн начали проступать очертания мужского лица. Человек улыбался тепло, как добрый знакомый. В руках он держал какой-то удивительный и очень древний музыкальный инструмент в форме лютни, весь в темных и светлых полосах, как арбуз, и с длинным загнутым грифом, лежащим у него на плече. Человек пел, и его песня слегка удивила Оливера. Она была очень знакомой и в то же время ни на что не похожей. С трудом одолев непривычные ритмы, он, наконец, нащупал мелодию. Песенка «Понарошку» из спектакля «Плавучий театр». Но как она отличалась от самой себя? Не меньше, чем спектакль «Плавучий театр» от какого-нибудь своего тезки парохода, который разводит пары на Миссисипи. «Что это он с ней вытворяет?» – спросил Оливер после нескольких минут напряженного внимания. «В жизни не слыхал ничего похожего». Тлеф рассмеялась и снова потянулась к стене. «Мы называем это гарлированием», – загадочно ответила она. «Впрочем, неважно. А как вам понравится вот это?» Певец-комик был в гриме клоуна. Его лицо казалось рамкой для чудовищно подведенных глаз. Он стоял на фоне темного занавеса у большой стеклянной колонны и в быстром темпе пел веселую песенку, скороговоркой импровизируя что-то между куплетами. В то же время ногтями левой руки он отбивал какой-то замысловатый ритм на стекле колонны, вокруг которой описывал круги все время, пока пел. Ритм то сливался с музыкой, то убегал куда-то в сторону, сплетая собственный рисунок, но затем вновь настигал музыку и сливался с ней. Уразуметь, что к чему, было трудно. В самой песне было еще меньше смысла, чем в импровизированном монологе о каком-то пропащем младенце шлепанце. Монолог пестрел намеками, которые смешили Клеф, но ничего не говорили Оливеру. Стиль исполнения отличался не очень приятной суховатой утонченностью, хотя Клеф, судя по всему, находила в нем свою прелесть. Оливер с интересом отметил, что в манере певца, пусть по-другому, но сквозит все та же свойственная Сан-Циско крайняя и безмятежная самоуверенность. «Национальная черта», — подумал он. Последовало еще несколько номеров, некоторые явно представляли собой фрагменты, выдранные из чего-то целого. Один такой отрывок был ему знаком. Он узнал эту неповторимую волнующую мелодию еще до того, как появилось изображение. Люди, марширующие сквозь марево, над ними в клубах дыма вьется огромное знамя, а на переднем плане несколько человек скандируют в такт гигантскому шагу. «Вперед, вперед, лилейные знамена!» Звук дребезжал, изображение плыло, и краски оставляли желать лучшего, но столько жизни было в этой сцене, что она захватила Оливера. Он смотрел во все глаза и вспоминал старый фильм давно прошедших лет. Деннис, Кинг и толпа оборванцев. Они поют песню «Бродяг» из, как же называлась картина, «Король-бродяг». «Седая древность», — извинилась Клеф, — «но мне она нравится». Дымок опьяняющего напитка вился между картиной и Оливером. Музыка ширилась и опадала, она была повсюду. И в комнате, и в душистых парах, и в его собственном возбужденном сознании. Все казалось ему вполне реальным. Он открыл, как нужно пить чай. Его действие, как у веселящего газа, не зависело от количества. Человек достигал высшей точки возбуждения, и за нее уже нельзя было перешагнуть. Поэтому лучше всего подождать, пока действие напитка чуть-чуть ослабнет, и после этого выпить снова. В остальном, по действию чай напоминал алкоголь. Через некоторое время предметы расплывались в блаженном тумане, сквозь который все представлялось волшебным сном. Оливер уже ни о чем не спрашивал, после он и сам не мог отличить сна от яви. Так, например, получилось с живой куклой. Он запомнил ее во всех подробностях. Маленькая, стройная женщина с длинным носом, темными глазами и острым подбородком едва доходила ему до колена. Она изящно кружилась по белому ковру. Ее лицо было таким же подвижным, как и тело. Она танцевала легко, и всякий раз, когда ножкой касалась пола, звук отдавался звоном колокольчика. Это был какой-то сложный танец. Кукла не дышала, но танцуя, пела в такт и забавляла зрителей потешными ужимками. Конечно, она была точной копией живого человека и в совершенстве передразнивала его голос и манеру двигаться. После Оливер решил, что она ему привиделась. Всего остального он еще не мог припомнить. То есть он знал, что Клефф рассказывала ему что-то очень любопытное, и тогда он понимал ее, но о чем шла речь, хоть убей, не помнил. Еще в памяти всплывали блестящие карамельки на прозрачном блюде. Некоторые были восхитительны, две или три такие горькие, что даже на другой день при одном воспоминании о них начинало сводить челюсти. А от одной Клефф с упоением набросилась на вторую такую же, его чуть не вырвало. Что касается самой Клефф, то он едва с ума не сошел, пытаясь вспомнить, что, собственно, произошло между ними. Ему казалось, будто он припоминает нежное прикосновение ее рукавов, когда она обнимала его за шею, и ее смех, и душистый аромат чая от дыхания на своем лице. Но дальше в памяти был черный провал. Впрочем, перед тем, как окончательно забыться, он на минутку очнулся и, помнится, увидел двух других Сан-Циско, которые стояли и глядели на него сверху вниз. Мужчина сердито, а голубоглазая женщина насмешливо иронически. За 3-9 земель от него мужчина сказал: «Клефф, вы же знаете, что это вопиющее нарушение всех правил». Возникнув как тонкое гудение, его голос вдруг улетел куда-то высоко-высоко за пределы слышимости. Оливеру казалось, что он помнит и брюнетку с ее смехом, таким же далеким и тоненьким, жужжащим голосом, похожим на гудение пчелы. «Клефф, Клефф, глупышка, неужели вас нельзя и на минуту оставить одну?» Голос Клефф приблизился и стал более внятным. «Но вся разница в том, что здесь это не имеет значения, и вы оба прекрасно это знаете, не имеет и не может иметь». Оливер почувствовал, как пуховый рукав ее платья задел его по щеке, но ничего не увидел, кроме дымных клубов мрака, которые то опадая, то нарастая, лениво проплывали перед глазами. Далекие голоса продолжали мелодично пререкаться друг с другом, потом умолкли, и больше он ничего не слышал.

0: Он очнулся на следующее утро в своей постели. Вместе с Оливером проснулось и воспоминание о Клев, о ее милом лице, что склонилось над ним с выражением щемящей жалости, о душистых золотых прядях, упавших на тронутые загаром щеки, о сострадании, которое он читал в ее глазах. Скорее всего, это ему приснилось. Ведь не было ровным счетом никаких причин смотреть на него с такой жалостью. Днем позвонила Сью.
1: «Оливер, у Оливер приехали те самые, что хотят купить дом, чокнутые со своим муженьком, привезти их к тебе».
0: У Оливера голова с утра была забита смутными и какими-то бестолковыми воспоминаниями о вчерашнем. Вытесняя все остальное, перед ним снова и снова возникало лицо Клев. «Что?» – переспросил он.
2: «Ах, да. Ну что ж, приводи, если хочешь.

0: проводить жильцов. Интересно все-таки знать, почему этот дом приобрел вдруг такую ценность, да еще в глазах стольких людей, какое отношение имеет ко всему этому последняя неделя мая. Вспыхнувшее любопытство пересилило даже владевшую им апатию. Последняя неделя мая. Весь вопрос о продаже дома упирается в то, кому в нем жить в это время. Значит, это очень важно. Но почему? А что такое может случиться за эту неделю? Обратился он к трубке с риторическим вопросом. Почему бы им не потерпеть, пока комнаты освободятся? Я уступлю им 1-2 тысячи, если только... Как бы не так, Оливер Вильсон. На эти деньги можно купить целую холодильную установку. Разбейся в лепешку, но очисть дом к началу будущей недели. Это мое последнее слово, слышишь? Спи спокойно, крошка, ответил Оливер деловым тоном. Я всего лишь простой смертный, но я попробую. Так мы сейчас приедем, сказала Сью, пока этих Сан-Циско нет дома. А ты, Оливер, пораскинь мозгами и что-нибудь подумай. Она помолчала и задумчиво добавила. Они очень уж чудные.
1: Чудные?
0: Сам увидишь.

В эфире программа «Модель для сборки» и рассказ Генри Катнера «Лучшее время года». Немолодая женщина и молодой человек, почти юноша. Вот кого Сью привела с собой. Оливер сразу понял, чем они поразили Сью. Но его почему-то нисколько не удивило, что оба носили одежду с той элегантностью и самоуверенностью, которую он успел изучить. И точно так же осматривались кругом с несколько снисходительным видом, явно наслаждаясь прекрасным солнечным днем. Они еще не успели заговорить, а Оливер уже знал, какими мелодичными окажутся их голоса и как тщательно будут они выговаривать каждое слово. Да, тут не могло быть двух мнений. Таинственные соотечественники Клефф начали прибывать сюда потоком. Зачем? Чтобы провести здесь последнюю неделю мая? Он недоумевал. Пока нельзя было догадаться, пока. Но одно можно было сказать с уверенностью. Все они приезжают из той неизвестной страны, где каждый владеет своим голосом лучше любого певца и одевается как актер, который готов остановить само время, чтобы расправить смятую складку. Пожилая дама сразу взяла инициативу в свои руки. Они встретились на шатких, некрашенных ступеньках парадного, и Сью даже не успела их познакомить. «Молодой человек, я госпожа Халая, а это мой муж». В ее голосе звучала суховатая резкость, что, вероятно, было вызвано возрастом. Лицо казалось затянутым в корсет, каким-то невидимым способом, о котором Оливер понятия не имел. Обвисшую плоть удалось загнать в некое подобие твердой формы. Грим был наложен так искусно, словно его и не было, но Оливер мог бы побиться об заклад, что она значительно старше, чем выглядит. Нужно быть очень долго, целую жизнь командовать, чтобы в этом резком, глубоком и звучном голосе накопилось столько властности. Молодой человек помалкивал. Он был удивительно красив красотой того типа, на который не влияют ни страна, ни уровень культуры. На нем был отлично сшитый костюм, в руке предмет из красной кожи, формы и размерами напоминающий книгу. Тем временем госпожа Халая продолжала. «Я понимаю ваши трудности в вопросе о доме. Вы хотели бы мне его продать, но юридически связаны контрактом с Амирай и его друзьями. Я не ошиблась?» Оливер утвердительно кивнул. «Но позвольте мне договорить. Если до конца недели Амирай удастся заставить выехать, вы примете мое предложение, так? Отлично. Хара!» Она кивнула молодому человеку, который весь превратился во внимание, сказал «Да, Халая», и с легким поклоном опустил затянутую в перчатку кожу в карман пиджака. С видом императрицы госпожа Халая простерла длань и приняла маленький предмет, услужливо подброшенный ей на ладонь. «Вот», — сказала она, — «вещица».

0: ресурсы, которые может нам помочь. Дорогая моя, она протянула предмет Сью. Если вам удастся спрятать это где-нибудь в доме, то, полагаю, нежелательные жильцы не станут слишком долго надоедать вам. Сью с любопытством взяла вещицу. Это была маленькая серебряная коробочка, не больше дюйма в диаметре, с насечкой поверху и совершенно гладкими стенками, так что, судя по всему, открыть ее было нельзя. «Погодите», — неловко вмешался Оливер. «А что это такое?» «Смею вас уверить, это никому не причинит вреда». «Тогда зачем?» Госпожа Халлайя одним властным жестом приказала ему замолчать, а Сью делать, что требуется. «Ну же, дорогая моя, поспешите, а то вернется умирая. Уверяю вас, это совсем не опасно». Но Оливер решительно воспротивился. «Госпожа Халлайя, я должен знать, что вы задумали. Я...» «Оливер, прошу тебя», — Сью зажала серебряную коробочку в кулаке. «Только не волнуйся. Уверяю тебя, госпожа Халлайя знает, что делает. Разве ты не хочешь, чтобы они съехали?» «Конечно, хочу, но не хочу, чтобы дом взлетел на воздух или...» Госпожа Халлайя снисходительно засмеялась своим грудным смехом. «Что вы, мистер Уильсон, мы действуем куда тоньше. К тому же не забывайте, этот дом нужен нам самим. Так поторопитесь, дорогая моя». Сью кивнула и быстро скользнула в дом мимо Оливера. Он оказался в меньшинстве, и ему поневоле пришлось уступить. Пока они ждали, молодой человек по имени Хара любовался видом, рассеянно постукивая ногой о ступеньку. «Занятно», — пробормотал он с удовлетворением. Вернулась Сью и, взяв Оливера под руку, возбужденно сжала его локоть. «Готово», — сказала она. «Сколько теперь ждать, госпожа Халлайя?»
1: «Это, дорогая моя, зависит от обстоятельств, но не очень долго.
0: А сейчас, мистер Уильсон, мне бы хотелось сказать кое-что вам лично. Вы ведь здесь живете, не так ли? Если вы дорожите собственным покоем, последуйте моему совету и...»
2: Откуда-то из глубины дома донеслось хлопанье двери и переливы мелодии, которую выводил без слов высокий чистый голос. Затем послышались шаги на лестнице и единственная строчка какой-то песни: «Как сладко нам вдвоем».
0: Харра вздрогнул, едва не выронив красный кожаный футляр.
3: «Клев», — прошептал он. «А может быть и Клая, я знаю, они обе только что возвратились из Кентербери, но я думал...»
2: Лицо госпожи Халлайи изменило выражение, и теперь на нем нельзя было прочитать ничего, кроме властности. Лишь в трепете ноздрей угадывалось торжество. Она вся подобралась и повернулась к дверям своим внушительным фасадом. На Клев было мягкое пуховое платье, которое Оливер уже видел, только на этот раз не белого, а чистого светло-голубого цвета, который придавал ее загару абрикосовый оттенок. Она улыбнулась.
0: «Да ведь это Халлайя!» – произнесла она с самыми мелодичными модуляциями, на какие была способна. «Мне показалось, что я слышу знакомые голоса. Я рада вас видеть. Никто не знал, что вы собираетесь отправиться в...» Она прикусила губу с украдкой и бросила взгляд на Оливера. «И Хара с вами!» – продолжала она. «Какая приятная неожиданность!»
3: «А вы-то когда успели вернуться?» – решительно спросила Сью.
0: Клев одарила ее улыбкой.
2: «Вы, должно быть, и есть та самая крошка, мисс Джонсон.
0: Дело в том, что я вообще никуда не ходила. Мне надоело осматривать достопримечательности, и я спала у себя в комнате». Сью не то вздохнула, не то недоверчиво фыркнула. Они с Клев обменялись молниеносными взглядами, но на это мгновение длилась, казалось, целую вечность. На короткую паузу, не более секунды, они без слов все сказали друг другу. В улыбке Клев, адресованной Сью, Оливер прочитал ту же спокойную уверенность, которая, как он видел, была свойственна всем этим странным людям. Он заметил, что Сью мигом дала ей оценку от головы до кончиков туфеля, сама выпрямила плечи, подняла голову и провела ладонями по плоским бедрам, расправляя складки своего летнего платья. Она посмотрела на Клев сверху вниз, надменно подчеркнуто. С вызовом. Ничего не понимая, он перевел взгляд на Клев.
2: Линия ее плеч образовывала мягкий наклон, а платье, стянутое поясом на узкой талии, не спадало глубокими складками, подчеркивая округлость форм. У Сью была модная фигурка, но Сью уступила первой.
0: Клев продолжал улыбаться. Ни слова не было сказано, но они внезапно поменялись ролями.
2: Эта переоценка ценностей была вызвана одной лишь безграничной самоуверенностью Клев. Ее спокойной, властной улыбкой вдруг стало очевидно, что мода не стоит на месте. Странная и, казалось бы, давно устаревшая плавность линий, свойственная Клев, неожиданно превратились в эталон.
3: Рядом с ней Сью выглядела смешным угловатым существом неопределенного пола. Оливер не мог понять, как это произошло. Просто в какую-то долю секунды власть перешла из рук в руки. Красота почти целиком зависит от моды. Что прекрасно сегодня, было бы нелепым поколение за два до этого и покажется нелепым через 100 лет. Да что там нелепым, хуже? Старомодным, а поэтому немного комичным. Именно так и выглядела теперь Сью. Для того, чтобы все присутствующие убедились в этом, Клефф понадобилось лишь чуть-чуть больше самоуверенности, чем обычно. Как-то сразу и бесспорно Клефф оказалась красавицей в полном соответствии с модой, а гибкая и худенькая Сью, ее прямые плечи стали напротив до смешного старомодными, каким-то анахронизмом воплоти. Сью было не место здесь. Среди этих странно одетых и совершенных людей она выглядела почти нелепо. Провал был полным. Пережить его Сью помогли только гордость, да, пожалуй, еще замешательство. Скорее всего, до нее так и не дошло, в чем дело. Она наградила Клефф взглядом, полным жгучей ненависти, а затем подозрительно уставилась на Оливера. Припоминая впоследствии эту сцену, Оливер решил, что именно тогда перед ним впервые отчетливо забрезжила истина. Но в то время он не успел обдумать все до конца, потому что после короткой вспышки враждебности трое из ниоткуда заговорили все разом, как будто спохватившись, попытались что-то скрыть от чужих глаз. «Такая чудесная погода», — начала Клефф. «Вам так повезло с домом», — произнесла госпожа Халая, но Хара перекрыл их голоса. «Клефф, это вам от Сэмбе». «Его последняя работа», — сказал он, поднимая над головой красный кожаный футляр. Клефф нетерпеливо потянулась за ним, и пуховые рукава скользнули вниз. Оливер успел заметить тот самый таинственный шрам, и ему показалось, что у Хары под манжетом тоже мелькнул едва заметный след, когда он опустил руку. «Сэмбе!» — радостно воскликнула Клефф. «Как замечательно! И в какой эпохе?» «Ноябрь 1664 года», — ответил Хара. «Разумеется, Лондон, хотя в одной теме, по-моему, возникает ноябрь 1347-го. Финал еще не написан, как вы можете догадаться». Он бросил беспокойный взгляд в сторону Сью и Оливера. «Прекрасные произведения», — быстро продолжал он. «Чудо, но, разумеется, для тех, кто понимает в этом толк». Госпожа Халая с деликатным отвращением пожала плечами. «Уж этот мне Сэнбэ», — изрекла она. «Очаровательно, не спорю, он великий человек, но такой авангардист». «Чтобы оценить Сэнбэ, нужно быть знатоком», — слегка подколола ее Клефф. «Это все признают». «Ну, конечно, мы все перед ним преклоняемся», — уступила Халая. «Но, признаюсь, дорогая, этот человек порой внушает мне ужас, не собирается ли он к нам присоединиться?» «Надеюсь», — ответила Клефф. «Поскольку его работа еще не закончена, то наверняка присоединится. Вы же знаете его вкусы». Халая и Хара одновременно рассмеялись. «В таком случае я знаю, когда его можно будет найти», — заметила Халая. Она взглянула на Оливера, он внимательно слушал, и на умолкшую, но все еще очень сердитую Хью. Затем, взяв бразды правления в свои руки, она вернула разговор к той теме, которая ее интересовала. «Вам так повезло с этим домом, Клефф, дорогая моя», — многозначительно объявила она. «Я видела его в объемном изображении позднее, и он все еще оставался великолепным. Подумать только, какое удачное совпадение. Не желали бы вы аннулировать ваш договор, разумеется, за соответствующее вознаграждение, скажем, за местечко на коронации?» «Нас ничем не купить, Халая», — весело оборвала ее Клефф, прижимая к груди красный футляр. Халая смерила ее холодным взглядом. «Вы можете и передумать, дорогая моя», — сказала она. «Еще есть время. Тогда свяжитесь со мной через мистера Вильсона, тем более, что он сам здесь присутствует. Мы сняли комнаты выше по улице в Монтгомери Хаус. Конечно, они не счета вашим, но тоже неплохи. Для нас, во всяком случае, сойдут». Оливер не поверил собственным ушам. Монтгомери Хаус считался самым роскошным отелем в городе. По сравнению с его древней развалюхой, это был настоящий дворец. Нет, понять этих людей решительно невозможно. Все у них наоборот. Госпожа Халая величественно поплыла к ступенькам. «Я была счастлива повидаться с вами, дорогая», — бросила она через плечо. У нее были отлично набитые искусственные плечи. «Всего хорошего. Передайте привет Анарае и Клае». «Мистер Вильсон?» — она кивком указала на дорожку. «Могу я вам сказать два слова?» Оливер проводил ее до шоссе. На полпути госпожа Халая остановилась и тронула его за руку. «Я хочу дать вам совет», — тепло прошептала она. Вы говорили, что ночуете в этом доме. Так рекомендую вам перебраться в другое местечко, молодой человек. И сделайте это сегодня же вечером.
2: Оливер занимался довольно-таки бессистемными поисками тайника, куда Сью упрятала коробочку, когда сверху, через лестничный пролет, до него донеслись первые звуки. Клев закрыла дверь в свою комнату, но дом был очень старый. Ему показалось даже, будто он видит, как странные звуки просачиваются сквозь ветхое дерево и пятном расплываются по потолку. Это была музыка в известном смысле. И в то же время нечто неизмеримо большее, чем музыка. Звук ее внушал ужас. Она рассказывала о страшном бедствии. В ней было все, от истерики до смертной тоски, от дикой неразумной радости до обдуманного смирения. Бедствие было единственным в своем роде. Музыка не стремилась объять все скорби рода человеческого, но крупным планом выделила одну. Эта тема разливалась до бесконечности. Основные созвучия Оливер распознал достаточно быстро. Именно в них было существо музыки, нет, не музыки, а того грандиозного, страшного, что впилось в мозг Оливера с первыми услышанными звуками. Но только он поднял голову, чтобы прислушаться, как музыка утратила всякий смысл, превратилась в беспорядочный набор звуков. Попытка понять ее безнадежно размыла в сознании все контуры музыкального рисунка. Он больше не смог вернуть того первого мгновения интуитивного восприятия. Едва ли понимая, что делает, он как во сне поднялся наверх, рывком отворил дверь в комнату Клев и заглянул внутрь. То, что он увидел, впоследствии припоминалось ему в очертаниях таких же смутных и размытых, как представление, рожденное музыкой в его сознании. Комната наполовину исчезла в тумане, а туман был ничем иным, как трехмерным экраном. Изображение на экране. Для них не нашлось слов. Он не был даже уверен, что это зрительное изображение. Туман клубился от движений и звуков, но они не приковывали внимание Оливера. Он видел целое. Перед ним было произведение искусства. Оливер не знал, как оно называется. Оно превосходило, вернее, сочетало в себе все известные ему формы искусства, и из этого сочетания возникали новые формы, настолько утонченные, что разум Оливера отказывался их принимать. В основе своей то была попытка великого мастера притворить важнейшие стороны огромного жизненного опыта человечества в нечто такое, что воспринималось бы мгновенно и всеми чувствами сразу. Видения на экране сменялись, но это были не картины, а лишь намек на них. Точно найденные образы будоражили ум и одним искусным прикосновением будили в памяти длинную вереницу ассоциаций. Очевидно, на каждого зрителя это производило разные впечатления, ведь правда целого заключалась в том, что каждый видел и понимал его по-своему. Не нашлось бы и двух человек, для которых эта симфоническая панорама могла бы прозвучать одинаково, но перед взором каждого разворачивался в сущности один и тот же ужасный сюжет. Беспощадный в своем искусстве гений обращался ко всем чувствам. Краски, образы, движущиеся тени сменялись на экране, намекая на что-то важное, они извлекали из глубин памяти горчайшие воспоминания. Но ни одно зрительное изображение не смогло бы так разбередить душу, как запахи, струившиеся с экрана. Порой будто холодная рука прикасалась к коже, и по телу пробегал озноб. Во рту то появлялась оскомина, то текли слюнки от радости. Это было чудовищно. Симфония безжалостно обнажала потаенные уголки сознания, бередила давно зарубцевавшиеся раны, извлекала на свет секреты и тайны, замурованные глубоко в подвалах памяти. Она принуждала человека вновь и вновь постигать ее ужасный смысл, хотя разум грозил сломиться перед непосильным бременем. И в то же время, несмотря на живую реальность всего этого, Оливер не мог понять, о каком бедствии идет речь. Что это было настоящее, необозримое и чудовищное бедствие, он не сомневался. И оно когда-то произошло на самом деле. Это тоже было совершенно очевидно. В тумане на миг возникали лица, искаженные горем, недугом, смертью. Лица реальных людей, которые были когда-то живыми, а теперь предстали перед ним в смертельной агонии. Он видел мужчин и женщин в богатых одеждах. Они крупным планом появлялись на фоне тысяч и тысяч метущихся одетых в лохмотья бедняков, что громадными толпами проносились по экрану и исчезали в мгновение ока. Он видел, как смерть равно настигала тех и других.
3: Он видел прекрасных женщин. Они смеялись, встряхивая кудрями, но смех превращался в истерический вопль, а вопль в музыку. Он видел мужское лицо. Оно появлялось снова и снова, удлиненное, смуглое, мрачное, в глубоких морщинах, исполненное печали лицо могущественного человека, умудренного в земных делах. Лицо благородное и беспомощное. Некоторое время оно повторялось как главная тема, и каждый раз все большая мука и беспомощность искажали его.
4: In the wet fields and summer pain and loneliness as a tree takes the night's darkness, the day's rain. While I watch you and pray for you, and so increase my small store of credit in the bank of God, who sees you suffer and me pray, and touches you with the sun's ray, that heals not yet blinds my eyes, and seals my lips as Job's were sealed imperiously.
3: Музыка оборвалась в нарастании хроматической гаммы. Туман пропал, и комната вернулась на место. Какое-то мгновение на всем вокруг Оливеру еще виделся отпечаток смуглого, искаженного болью лица. Так яркая картина долго стоит перед глазами, когда опустишь веки. Оливер знал это лицо. Он видел его раньше, не так уж часто, но имя человека обязательно должно было быть ему знакомо. «Оливер! Оливер!» Нежный голос Клефф донесся откуда-то издалека. Оливер стоял ослабевший, привалившись спиной к косяку, и смотрел ей в глаза. Она казалась опустошенной, как и он сам. Жуткая симфония все еще держала их в своей власти. Но даже в смутную эту минуту Оливер понял, что музыка доставила Клефф огромное наслаждение. Он чувствовал себя совсем больным. Человеческие страдания, которыми его только что заставили сопереживать, вызывали тошноту и дрожь, и от этого все кружилось у него перед глазами. Но Клефф, ее лицо выражало одно только восхищение. Для нее симфония была прекрасной и только прекрасной. Непонятно почему, Оливер вдруг вспомнил о вызывающих тошноту карамельках, которые так нравились Клефф, и об отвратительном запахе странных кушаний, что просачивался иногда в коридор из ее комнаты. Почему-то она говорила тогда на крыльце о знатоках, вот о чем. Только настоящий знаток способен оценить такого авангардиста, как некто по имени Сен-Бе. Опьяняющий аромат поднялся тонкой струйкой к его лицу. Он почувствовал в руке что-то прохладное и гладкое на ощупь. «Оливер, умоляю вас, простите меня!» В тихом голосе Клефф звучало раскаяние. «Вот, выпейте, и вам сразу станет лучше. Ну, пейте же, я прошу вас». И только когда язык ощутил знакомую сладость горячего душистого чая, до него дошло, что он исполнил ее просьбу. Пары напитка окутали разум, напряжение спало, и через минуту мир снова обрел свою надежность. Комната приняла обычный вид, а Клефф... Ее глаза сияли. В них было сочувствие к нему, Оливеру, но сама она была переполнена радостным возбуждением от только что пережитого. «Пойдемте, вам нужно сесть», — мягко сказала она, потянув его за руку. «Простите, мне не следовало ее проигрывать, пока вы в доме. Нет, у меня даже нет опозданий. Я совсем забыла, какое впечатление она может произвести на человека, незнакомого с музыкой Сен-Бе. Мне так не терпелось узнать, как он воплотил свою новую тему. Умоляю вас, Оливер, простите меня». «Что это было?» Его голос прозвучал тверже, чем он рассчитывал. Чай давал себя знать. Он сделал еще глоток, радуясь аромату, который не только возбуждал, но и приносил утешение. Комбинированная интерпретация. Ах, Оливер, вы же знаете, что мне нельзя отвечать на вопросы. Но... Никаких «но». Потягивайте чай и забудьте о том, что видели. Думайте о другом. Сейчас мы с вами послушаем музыку. Не такую, конечно, а что-нибудь веселое. Все было как в прошлый раз. Она потянулась к стене, и Оливер увидел, что синяя вода на заключенной в раму картине пошла рябью и стала выцветать. Сквозь нее пробились иные образы. Так постепенно проступают очертания предмета, всплывающего из глубины моря.

0: Клев наблюдала за ним.
1: «Это женщина, Холая», — сказала она неожиданно. «Она хочет купить у вас дом?» Оливер кивнул.
2: «Она предлагает много денег. Для Сью это будет форменным ударом, если
1: он запнулся. В конце концов, возможно, обойдется и без удара. Он вспомнил маленькую серебряную коробочку с загадочным предназначением и подумал, не рассказать ли о ней Клев. Но напиток еще не успел обезоружить мозг. Он помнил о своих обязанностях перед Сью и промолчал. Клев покачала головой и посмотрела ему прямо в глаза теплым взглядом, а может и сочувственным.
3: «Поверьте мне», — сказала она, — «в конечном счете все это покажется не таким уж важным. Обещаю вам, Оливер».
1: Оливер с удивлением воззрился на нее. «Не могли бы вы объяснить, почему?» Клев рассмеялась, скорее печально, чем весело, и Оливер вдруг осознал, что в ее голосе не было больше снисходительности. Она перестала смотреть на него, как на забавный курьез. Ее поведение как-то незаметно утратило ту холодную отчужденность, с какой обращалась с ним Амирая и Клая. Вряд ли она притворялась. Изменения были слишком тонкими и неуловимыми, чтобы разогнать их сознательно. Они наступали самопроизвольно, либо не наступали совсем. По причинам, в которые Оливер не стал сдаваться, ему вдруг стало очень важно, чтобы Клев не снисходила до общения с ним, чтобы она испытывала к нему те же чувства, что он к ней. Он не хотел размышлять над этим. Оливер посмотрел на прозрачно-розовую чашку на струйку пара, которая поднималась над отверстием в форме полумесяца. «Может быть, — подумал он, — на этот раз чай послужит его целям. Этот напиток развязывает языки, а ему нужно было многое узнать. Догадка, осенившая его на крыльце, когда Сью и Клев сошлись в безмолвной схватке, казалась сейчас не столь уж невероятной, ведь есть же какое-то объяснение всему этому». Клев сама предоставила ему удобный случай.
3: «Мне нельзя сегодня много пить чаю», — сказала она, улыбаясь ему из-за розовой чашки. «От него мне захочется спать, а у нас вечером прогулка с друзьями».
1: «Еще друзья?» — спросил Оливер. «И все ваши соотечественники?» Клев кивнула.
3: «Очень близкие друзья. Мы ждали их всю неделю».
1: «Скажите мне», — напрямик начал Оливер, «что это за страна, откуда вы приехали? Ведь вы не здешние. Ваша культура слишком не похожа на нашу, даже имена». Он замолчал, увидев, что Клев отрицательно качает головой.
3: «Я сама хотела бы рассказать вам об этом, но мне запрещают правила. Даже то, что я сижу здесь и разговариваю с вами, уже нарушение правил».
1: «Каких правил?» Клев беспомощно махнула головой.
3: «Не нужно меня спрашивать, Оливи».
1: Она нежно улыбнулась ему, откинувшись на спинку шезлонга, который услужливо приспособился к ее новой позе.
3: «Нам лучше не говорить о таких вещах. Забудьте об этом, слушайте музыку, и если можете, развлекайтесь в свое удовольствие. Как сладко нам вдвоем».
1: Яркое воспоминание вдруг озарило память Оливера. Он никогда не слышал странной тягучей мелодии, но слова песни как будто узнал.
3: Он вспомнил, что сказал муж госпожи Халайи, услышав эту строчку, и весь подался вперед.
1: На прямой вопрос она, конечно, не станет отвечать, но если попробовать...
3: «А что, в Кентербери было так же тепло?» – спросил он и затаил дыхание.
1: Клев промурлыкала другую строчку песни и покачала головой, по-прежнему не поднимая век.
3: «Там была осень, но такая чудесная, ясная. Знаете, у них даже одежда. Все пели эту новую песенку, и она запала мне в голову».
1: Она пропела еще строчку, но Оливер не разобрал почти ни слова. Язык был английский, в то же время какой-то совсем непонятный. Он встал.
3: «Постойте», — сказал он.
1: «Мне нужно кое-что выяснить. Я сейчас вернусь».

Лев открыла глаза и улыбнулась ему туманной улыбкой, не переставая напевать. Он спустился на первый этаж быстро, но не бегом, потому что лестница чуть-чуть качалась под ногами, хотя в голове уже прояснилось, и прошел в библиотеку. Книга была старой и потрепанной, в ней еще сохранились карандашные пометки университетских лет. Он довольно смутно помнил, где искать нужный отрывок, начал быстро листать страницы и по чистой случайности почти сразу на него наткнулся. Он опять поднялся наверх, чувствуя какую-то странную пустоту в желудке. Теперь он был почти уверен. «Лев», — сказал он твердо, — «я знаю эту песню. Я знаю, в каком году она была новинкой». Она медленно подняла веки, и ее взгляд был затуманен напитком. Вряд ли его слова сразу дошли до ее сознания. Целую минуту она смотрела на него остановившимся взглядом, затем вытянула перед собой руку в голубом пуховом рукаве, распрямила смуглые от загара пальцы и потянулась к Оливеру, засмеявшись низким грудным смехом. «Как сладко нам вдвоем», — сказала она. Он медленно пересек комнату и взял ее за руку, ощутив теплое пожатие пальцев. Она заставила его опуститься на колени у шезлонга, тихо засмеялась, закрыла глаза и приблизила лицо к его губам. Их поцелуй был горячим и долгим. Он ощутил аромат чая в ее дыхании, ему передалось ее опьянение, но он вздрогнул, когда кольцо ее рук вдруг распалось и почувствовал,

Она вскрикнула еще раз, перевела дыхание и тяжело вздохнула. «Оливер, Оливер!» Затем покачала головой и высвободилась, отвернувшись, чтобы спрятать лицо. «Мне очень жаль», — сказала она прерывающимся голосом. «Что случилось?» «Ничего, ничего. Пожалуйста, забудьте об этом, ровным счетом ничего». Внезапно им овладел гнев. «Хватит с него всех этих уловок и таинственных недомолвок!» Он грубо сказал: «Вы что, и в самом деле считаете меня таким дурачком? Теперь я знаю вполне достаточно, чтобы...» «Оливер, прошу вас!» Она поднесла ему свою чашку, над которой вился душистый дымок. «Прошу вас, не надо больше вопросов. Эйфория, вот что вам нужно, Оливер. Эйфория, а не ответы». «Какой был год, когда вы услышали в Кентербери эту песенку?» — потребовал он, отстраняя чашку. «Ну, а сами вы как думаете?» «Я знаю», — мрачно ответил Оливер. «Я знаю, в каком году все пели эту песенку. Я знаю, что вы только что побывали в Кентербери. Муж Халаи пробортался об этом. Сейчас у нас май, но в Кентербери была осень, и вы только что там побывали, поэтому и песенка, что вы там слышали, все еще у вас в голове. Эту песенку пел Чосер, продавец индульгенции где-то в конце 14 века. Вы встречали Чосера, Клев? Какой была Англия в то далекое время?» С минуту Клев молча смотрела ему прямо в глаза. Затем плечи ее опустились, и вся она как-то покорно сникла под своим одеянием. «Какая же я дурочка», — спокойно сказала она. «Должно быть, меня легко было поймать. Вы и вправду верите тому, что сказали?» Оливер кивнул. Она продолжала тихим голосом: «Немногие способны поверить в это. Таково одно из правил, которыми мы руководствуемся, когда путешествуем. Нам не грозит серьезное разоблачение, ведь до того, как путешествие во времени было открыто, люди в него просто не верили». Ощущение пустоты под ложечкой резко усилилось. На какой-то миг время показалось Оливеру бездонным колодцем, а Вселенная потеряла устойчивость. Ведь он сомневался, по крайней мере, до этой минуты. Он ждал от нее какого-нибудь разумного объяснения, способного привести его дикие догадки и подозрения в некую стройную систему, которую можно было бы принять на веру, но только не это. Клев осушила глаза светло-синим платочком и робко улыбнулась. «Я понимаю», — сказала она. «Примириться с этим должно быть страшно трудно. Все ваши представления оказываются вывернутыми наизнанку. Мы, разумеется, привыкли к этому с детства, но для вас...» «Выпейте, Оливер. Эйфориак даст вам облегчение». Он начал пить. Напиток волнами поднимался к голове, вызывая сладкое головокружение. Мозг словно слегка перемещался в черепной коробке, изменяя его взгляд на вещи, а заодно и понятие о ценностях. Ему становилось лучше. Пустота начала потихоньку наполняться, ненадолго вернулась уверенность в себе. На душе потеплело, и он не был больше песчинки в водовороте неустойчивого времени. «На самом деле все очень просто», — говорила Клев. «Мы путешествуем. Наше время не так уж страшно удалено от вашего, нет. Насколько, этого я не имею права говорить. Но мы еще помним ваши песни, ваших поэтов и кое-кого из великих актеров вашего времени. У нас очень много досуга, а занимаемся мы тем, что развиваем искусство удовольствий. Сейчас мы путешествуем. Путешествуем по временам года. Выбираем лучшие. По данным наших специалистов, та осень в Кентербери была самой великолепной осенью всех времен. Вместе с паломниками мы совершили поездку к их святыне. Изумительно, хотя справиться с их одеждой было трудновато. А этот май, он уже на исходе. Самый прекрасный из всех, какие отмечены в анналах времени. Идеальный май замечательного года. Вы, Оливер, даже не представляете себе, в какое славное, радостное время вы живете. Это чувствуется в самой атмосфере ваших городов. Повсюду удивительные ощущения всеобщего счастья и благополучия, и все идет как по маслу. Такой прекрасный май встречался и в другие годы, но каждый раз его омрачала война или голод или что-нибудь еще. Она замялась, поморщилась и быстро продолжала. Через несколько дней мы должны собраться на коронации в Риме. Если не ошибаюсь, это будет в 800 году от Рождества Христова. Мы... Но почему, перебил ее Оливер, вы так держитесь за этот дом? И почему другие стараются его у вас оттягать? Клев пристально посмотрела на него. Он увидел, что на глазах у нее опять выступают слезы, собираясь в маленькие блестящие полумесяцы у нижних век. На милом, тронутом загаром лице появилось упрямое выражение.
Она покачала головой. «Об этом вы не должны меня спрашивать». Она подала ему дымящуюся чашку. «Вот, выпейте и забудьте о том, что я рассказала».

0: Проснувшись, он некоторое время не мог понять, где находится. Он не помнил, как попрощался с Клеф и вернулся к себе, но сейчас ему было не до этого. Его разбудило чувство всепоглощающего ужаса. Оно наполняло комнату. Волны страха и боли сотрясали мозг. Оливер лежал неподвижно, боясь пошевелиться. Какой-то древний инстинкт приказывал ему затаиться, пока он не выяснит, откуда угрожает опасность. Приступы слепой паники снова и снова обрушивались на него с равномерностью прибоя. Голова раскалывалась от их неистовой силы, и сама темнота вибрировала им в такт. В дверь постучали, и раздался низкий голос Омерая.
1: «Вильсон! Вильсон, вы не спите?»
0: После двух неудачных попыток Оливеру удалось выдавить.
2: «Нет, а что?»
0: Брякнула дверная ручка, замаячил смутный силуэт Омерая. Он нащупал выключатель, и комната вынырнула из мрака. Лицо Омерая было искажено. Он сжимал голову рукой. Очевидно, боль набрасывалась на него с теми же интервалами, что и на Оливера. Прежде чем Омерая успел что-либо произнести, Оливер вспомнил. Холая предупреждала его. «Рекомендую вам перебраться в другое место, молодой человек, и сделайте это сегодня же вечером». Сердитым голосом Омерая ответил на его невысказанный вопрос. «Кто-то установил в доме субсонорный излучатель. Слышите, Вильсон? Клев считает, что вы знаете где».
2: «Субсонорный?»
0: «Есть такое устройство», — нетерпеливо пояснил Омерая. «Скорее всего, небольшая металлическая коробка, которая...»
2: «А-а-а!»
0: — протянул Оливер таким тоном, который выдал его с головой. «Где она?» — потребовал Омерая. «Быстро! Нужно поскорее с ней разделаться».
2: «Не знаю», — ответил Оливер, с трудом заставив себя не стучать зубами. «Вы хотите сказать, что все это наделала одна маленькая коробочка?»
0: «Конечно. Теперь подскажите, где ее искать. Не то мы все сойдем с ума от страха».
3: Весь дрожа, Оливер выбрался из постели и неверной рукой нащупал халат.
2: «Я думаю, она спрятала ее где-то внизу. Она отлучалась совсем ненадолго».
0: Несколькими короткими вопросами Омерая все из него вытянул. Когда Оливер кончил, тот заскрипел зубами в бессильной ярости.
2: «Это идиотка Халая!» «Омерая!» — донесся из коридора жалобный голос Клев. «Омерая, пожалуйста, скорее, я больше не выдержу! Омерая, умоляю вас!»
0: Оливер вскочил на ноги. От резкого движения непонятная боль с удвоенной силой захлестнула его сознание. Он покачнулся и вцепился в столбик кровати. «Сами ищите ее!» — услыхал он свой дрожащий голос. «Я не могу и ни шагу ступить». Нервы Омерая начинали сдавать под страшным гнетом. Он схватил Оливера за плечи и принялся трясти, приговаривая сквозь зубы.
2: «Вы впутали нас в эту историю, так будьте добры помочь нам из нее выпутаться, иначе... Это устройство придумали в вашем мире, а не в нашем!» В бешенстве бросил его Оливер.
0: И вдруг он почувствовал, что в комнате стало тихо и холодно. Даже боль и бессмысленная паника отпустили на минуту. Прозрачные холодные зрачки мгновенно впились в него с таким выражением, что Оливеру почудилось, будто в глазах Омерая застыл лед.
3: «Что вам известно о нашем мире?» – требовательно спросил он.
0: Оливер не ответил, да в этом и не было необходимости. Его лицо говорило само за себя. Он был не способен притворяться под этой пыткой ночным ужасом, который все еще оставался для него загадкой. Омерая ощерил свои белые зубы. Он произнес три непонятных слова, шагнул к двери и отрывисто бросил: «Клев!» Оливер различил в коридоре женщин, которые жались друг к другу, их била дрожь. Клая в длинном светящемся платье зеленого цвета ценой огромного напряжения держала себя в руках, а Клев даже и не пыталась совладать с собой. Ее пуховый наряд отливал сейчас мягким золотом, тело вздрагивало, и по лицу струились слезы, которых она уже не могла унять.
2: «Клев?» – спросила Мирая голосом, не предвещавшим ничего хорошего.
3: «Вы вчера снова злоупотребили эфориаком?»
0: Клев испуганно покосилась на Оливера и виновато кивнула.
3: «Вы слишком много болтали». В одной фразе прозвучал целый обвинительный акт. «Вам, Клев, известны правила. Если об этом случае будет доложено властям, вам запретят путешествовать».
0: Ее красивое лицо неожиданно скривилось в упрямую гримасу. «Я знаю, что поступило плохо, я жалею об этом, но вам не удастся запретить мне, если Сен-Бе будет против».
3: Клая всплеснула руками в бессильном гневе. Омерая пожал плечами.
0: «В таком случае, очевидно, большой беды не произошло», — сказал он как-то загадочно, посмотрев на Оливера.
3: «Но могло ведь получиться и хуже. следующий раз так оно и будет. Придется поговорить с Сэмбэ.
0: Прежде всего нужно отыскать субсонорный излучатель, напомнила Клая, не переставая дрожать. Если Клев боится оставаться в доме, ей лучше пойти погулять. Признаюсь, сейчас общество Клев меня только раздражает.
4: «Мы могли бы отказаться от дома!» – исступленно закричала Клев. «Пусть Халая забирает его себе, чтобы искать нужно время, а вы столько не выдержите!»
0: «Отказаться от дома?» – переспросила Клая. «Да вы с ума сошли! Отменить все разосланные приглашения!»
3: «В этом не будет нужды», – сказал Умирая. «Мы найдем излучатель, если все примемся за поиски. Вы в состоянии помочь?» – он вопросительно посмотрел на Оливера.
5: «Да», – ответил тот. «Но как же я? Что вы сделаете со мной?»
0: «Разве не ясно? Заставим сидеть дома до нашего отъезда. Как вы понимаете, поступить иначе мы просто не можем. В данном случае, однако, у нас нет оснований идти на более радикальные меры. Документы, что мы подписали перед путешествием, требуют от нас сохранения тайны, не больше».
5: «Постойте!»
0: Оливер попытался нащупать какой-то просчет в рассуждениях Умарайи. Но это было бесполезно. Он не мог собраться с мыслями. Мозг захлебывался в безумном ужасе, который был везде, даже в воздухе.
5: «Ладно», — сказал он. «Давайте искать».
3: Коробочку нашли только под утро. Она была спрятана в диванной подушке, куда ее заткнули через разошедшийся шов. Не говоря ни слова, Амирайя взял ее и понес к себе. Минут через пять напряжение исчезло, и благодатный покой снизошел на дом.
0: «Они не остановятся на этом», — сказал Амирайя, задержав Оливера у двери его спальни. «Нам следует быть настороже. Если Халая попробует еще что-нибудь вытянуть, то советую немедленно поставить меня в известность. Это в ваших интересах». Оливер колебался. После того, как спало напряжение, он почувствовал себя опустошенным. Сознание притупилось, и он никак не мог уразуметь, что ответить. Выждав с минуту, Амирайя добавил: «Здесь есть и наша вина. Нам следовало специально обусловить в договоре, что дом поступает в наше полное распоряжение. Что если в виде компенсации за обещание... Я частично возмещу вам разницу между арендой и продажной стоимостью дома».
3: Оливер взвесил предложение. «Пожалуй, это немножко успокоит Сью. Да и речь идет всего о двух днях. И вообще, допустим, он удерет. Какая от этого польза? Что бы он ни сказал, в городе его прямым ходом отправят в психиатрическую лечебницу».
5: «Ладно», – устало согласился он.

0: Пятница, а Халая все еще не напоминала о себе. В полдень позвонила Сью. Оливер узнал трескучий звук ее голоса, хотя разговаривала с ней Клев. Судя по звуку, Сью была в истерике. Выгодная сделка безнадежно уплывала из цепких пальчиков. Клев попыталась ее успокоить. «Мне жаль», — повторяла она каждый раз, когда Сью на минутку переставала трещать. «Мне действительно очень жаль. Поверьте мне, вы еще поймете, что это не важно. Я знаю, мне очень жаль». Наконец она положила трубку. «Девушка говорит, что Халая уступила», — сообщила она остальным. «Никогда не поверю», — решительно сказала Клая. Онарая пожал плечами. «У нее почти не осталось времени. Если она намерена действовать, то попытается уже сегодня вечером. Надо быть начеку».
1: «Нет, только не сегодня». В голосе Клев прозвучал ужас. «Даже Халая не пойдет на это».
0: «Дорогая моя, по-своему, Халая так же неразборчива в средствах, как и вы», — с улыбкой заметила Мирая. Два дня весь дом и трое новых жильцов пребывали в состоянии нарастающего возбуждения. Даже прислуга нервничала, утратив обычную невозмутимость. Оливер прекратил расспросы. От них не было никакой пользы, они только вызывали замешательство у жильцов, и выжидал. Все говорило о том, что ждут гостей. Однако в 9 сели обедать, как обычно, а гостей все еще не было. Затем встали из-за стола, и прислуга разошлась по домам. Сан-Циско пошли к себе переодеться, и напряжение, казалось, еще возросло. После обеда Оливер вышел на крыльцо, тщетно ломая голову над вопросом. Чего это ждут? Так нетерпеливо, что весь дом словно застыл в ожидании. Дверь за спиной Оливера приоткрылась и захлопнулась. Еще не успев обернуться, он уловил аромат, присущий Клев, и слабый запах ее любимого напитка. Она подошла, встала рядом, и он почувствовал, как ее рука проскользнула в его ладонь. В темноте она подняла к нему лицо. «Оливер», — произнесла она очень тихо, — «пообещайте мне одну вещь. Обещайте не выходить сегодня из дома». «Я уже обещал», — ответил он с ноткой раздражения в голосе. «Я знаю, но сегодня... сегодня у меня есть особая причина просить вас посидеть дома». На мгновение она опустила голову ему на плечо, и он, сам того не желая, невольно смягчился. С того памятного вечера, когда она все ему рассказала, они ни разу не оставались вдвоем. Он думал, что так и не удастся побыть с ней наедине, разве только урывками на несколько минут. Но он понимал, что никогда не забудет двух странных вечеров, проведенных с ней. Теперь он знал и другое. Она слабовольна и вдобавок легкомысленна, но она оставалась все той же Клев, которую он держал в объятиях. И это, пожалуй, навсегда врезалось ему в память.
1: «Вас могут ранить, если вы сегодня отправитесь в город», — продолжала она приглушенным голосом. «Я знаю, что в конечном счете это не имеет значения, но помните, Оливер, вы обещали?»
0: Прежде чем с его языка успел сорваться бесполезный вопрос, она исчезла, и дверь закрылась за ней. Гости начали собираться за несколько минут до полуночи. С верхней площадки Оливеру было видно, как они входят по двое и по трое, и он поразился, сколько пришельцев из будущего стеклось сюда за последнюю неделю. Теперь он абсолютно отчетливо понял, чем они отличаются от людей его времени. В первую очередь бросалось в глаза совершенство их внешнего облика, изящество одежды, причесок, изысканные манеры и идеальная постановка голоса. Но так как все они вели праздную жизнь и на свой лад гнались за острыми ощущениями, то ухо улавливало в их голосах неприятные визгливые нотки, особенно когда они говорили все разом. Внешний лоск не мог скрыть капризные раздражительности и привычки потакать собственным прихотям, а сегодня над всем этим еще царило возбуждение. К часу ночи все собрались в парадных комнатах. После 12 чашки, по всей видимости, сами собой задымились, и по комнатам расползся едва уловимый тонкий аромат, который смешивался с запахом чая и, попадая в легкие, вызывал что-то вроде слабого опьянения. От этого запаха Оливеру стало легко и захотелось спать. Он твердо решил дождаться, пока не уйдет последний гость, но, видимо, незаметно задремал у себя в комнате у окна с нераскрытой книжкой на коленях. Вот почему, когда это произошло, он несколько минут не мог понять, спит он или бодрствует. Страшный, невероятный силы удар был сильнее, чем грохот. Оливер в полусне почувствовал, как весь дом заходил под ним. Чувствовал, именно почувствовал, а не услышал, как бревна, словно переломанные кости, со скрежетом трутся друг о друга. Когда он стряхнул с себя остатки сна, оказалось, что он лежит на полу среди осколков оконного стекла. Он не знал, сколько времени так провалялся.
1: То ли весь мир был еще оглушен чудовищным грохотом, то ли у него заложило уши, но только вокруг стояла абсолютная тишина. Первые звуки просочились к нему в коридоре на полпути к парадным комнатам. Сперва это было нечто глухое и неописуемое, и сквозь него резко пробивались бесчисленные отдаленные вопли. Барабанные перепонки ломило от чудовищного удара звуковой волны, такой сильной, что слух не воспринимал ее. Но глухота понемногу отпускала, и не успев еще ничего увидеть, он услышал первые голоса пораженного бедствием города. Дверь в комнату Клев поддалась с трудом. Дом немного осел от взрыва, и дверную раму перекосило. Справившись, наконец, с дверью, он застыл на пороге, бестолково моргая. В комнате было темно, лампы потушены, но со всех сторон доносился напряженный шепот. Перед широкими окнами, выходившими в город, полукругом стояли стулья, так, чтобы всем было видно. В воздухе колыхался дурман опьянения. Снаружи в окна проникало достаточно света, и Оливер заметил, что несколько зрителей все еще зажимают уши. Впрочем, все сидели, подавшись вперед, с видом живейшего любопытства. Как во сне, город с невыносимой ясностью проступал перед ним сквозь марево за окнами. Он прекрасно знал, что здания напротив загораживают вид, и в то же время собственными глазами видел весь город, который расстилался бескрайней панорамой от окон до самого горизонта. Посередине, там, где должны были стоять дома, ничего не было. На горизонте вздымалась сплошная стена пламени, окрашивая облака в малиновый цвет. Небо отбрасывало это огненное сияние обратно на город, и оно высвечивало бесконечные кварталы расплющенных домов, где языки пламени уже лизали стены, а дальше начиналась бесформенная груда того, что несколько минут назад тоже было домами, а теперь превратилось в ничто. Город заговорил. Рев пламени заглушал все остальные звуки, но сквозь него, как рокот дальнего прибоя, прорывались голоса, отрывистые крики сплетались повторяющийся узор. Вопли сирен прошивали все звуки волнистой нитью, связывая их в чудовищную симфонию, отмеченную своеобразной жуткой нечеловеческой красотой. Оливер отказывался верить. В его оглушенном сознании на миг всплыло воспоминание о той, другой симфонии, что Клев проиграла однажды в доме, о другой катастрофе, воплотившейся в музыку, движение, формы. Он хрипло позвал: «Клев!» Живая картина распалась. Все головы повернулись к Оливеру, и он заметил, что чужестранцы внимательно его разглядывают. Некоторые, таких было мало, казались смущенными и избегали его взгляда, но большинство, напротив, пытались поймать выражение его глаз с жадным, жестоким любопытством толпы на месте уличной катастрофы. Все эти люди до одного сошлись здесь заранее, чтобы полюбоваться на грандиозные бедствия, будто его подготовили специально к их приезду. Клев встала, пошатываясь, и едва не упала, наступив на подол своего бархатного вечернего платья. Она поставила чашку и нетвердой походкой направилась к двери. «Оливер! Оливер!» — повторяла она нежно и неуверенно. Оливер понял, она была все равно, что пьяна. Катастрофа до такой степени взвинтила ее, что она вряд ли отдавала себе отчет в своих действиях. Оливер услышал, как ее голос, ставший каким-то тонким и совершенно чужим, произнес: «Что это было, Клев? Что случилось? Что?» Но слово «случилось» так не соответствовало чудовищной панораме за окнами, что он с трудом удержался от истерического смешка, и невысказанный вопрос повис в воздухе. Он смолк, пытаясь унять бившую его дрожь. Стараясь удержать равновесие, Клев нагнулась и взяла дымящуюся чашку. Она подошла к нему, покачиваясь, и протянула напиток, свою панацею от всех зол. «Выпейте, Оливер. Здесь мы все в безопасности, в полной безопасности». Она прижала чашку к его губам, и он машинально сделал несколько глотков. Душистые пары сразу же обволокли сознание, за что он был им благодарен. «Это был метеор», — говорила Клев. «Маленький такой метеоритик, честное слово. Здесь мы в полной безопасности, и с домом все в порядке». Из глубины подсознания всплыл вопрос, и Оливер услышал свое бессвязное бормотание. «Сью! Сью! Она...» Он не мог выговорить остального. Клев снова подсунула ему чашку. «Я полагаю, она может ничего не бояться пока. Пожалуйста, Оливер, забудьте обо всем и пейте». «Но ведь вы же знали!» Эта мысль дошла наконец до его оглушенного сознания. «Вы могли предупредить или...» «Разве в наших силах изменять прошлое?» – спросила Клев. «Мы знали, но смогли бы мы остановить метеор или предупредить жителей?» «Отправляясь в путешествие, мы даем клятву никогда и ни во что не вмешиваться».

0: В эфире по-прежнему программа «Модель для сборки» и рассказ Генри Катнера «Лучшее время года». Голоса в комнате незаметно стали громче и теперь перекрывали шум, нараставший снаружи. Треск пламени, вопли и грохот разрушения сливались над городом в сплошной рев. Комнату заливало зловещим светом, по стенам и на потолке плясали красные отблески и багровые тени. Внизу хлопнула дверь, и кто-то засмеялся визгливым, хриплым, злым смехом. У кого-то в комнате перехватило дыхание, потом раздались крики испуга, целый хор криков. Оливер попытался сосредоточиться на окнах и на жуткой картине, которая расстилалась за ними, и обнаружил, что ему это не удается. Некоторое время он еще напряженно щурился, и только потом понял, что зрение изменило не ему одному. Тихонько всхлипывая, Клев прижалась к нему. Оливер машинально обнял ее и почувствовал облегчение от того, что рядом было теплое, живое человеческое тело. Оно было настоящим. К нему хотя бы можно было прикоснуться. Все остальное больше походило на дурной сон. Ее аромат, смешанный с одуряющим запахом чая, ударил ему в голову, и на короткое время, пока он сжимал ее в объятиях, он понимал, что в последний раз он совершенно забыл о том, что даже внешний вид комнаты как-то уродливо изменился. Он ослеп, но не совсем. Слепота набегала чередой, быстрыми расходящимися волнами мрака. В промежутках глаза успевали выхватить отдельные лица в неверном мерцающем свете, идущем из окон, недоверчивые, напряженные. Волны набегали все чаще. Теперь зрение возвращалось только на миг, и этот миг становился все короче, а промежутки мрака длиннее. Снизу опять донесся смех. Оливеру показалось, что он узнал голос. Он открыл рот, чтобы сказать об этом, но где-то рядом хлопнула дверь, и прежде чем он обрел дар речи, Омерайи уже кричал в пролет лестницы: «Халайя!» Его голос поднялся над ревом города. «Халайя, это вы?» Она снова рассмеялась. В ее смехе было торжество. «Я предупреждала вас!» — раздался ее хриплый резкий голос. «А теперь спускайтесь к нам на улицу, если хотите увидеть, что будет дальше!» «Халайя!» — с отчаянием выкрикнула Мирая. «Прекратите это, иначе...» Ее смех прозвучал издевкой. «Что вы будете делать, Мирая? На этот раз я спрятала его получше. Спускайтесь на улицу, если хотите досмотреть до конца!»
1: В доме воцарилось угрюмое молчание. Оливер ощущал на щеке учащенное дыхание Клев, чувствовал под руками мягкие движения ее тела. Усилием воли он попытался остановить это мгновение, продлить его до бесконечности. Все произошло так быстро, сознание удерживало лишь то, что можно было тронуть и взять в руки. Он обнимал Клев легко и свободно, хотя ему хотелось сжать ее в отчаянном порыве. Он знал, что больше им не придется обнимать друг друга. От безостановочного чередования тьмы и света ломило глаза. Издалека снизу докатывался рев охваченного пожаром города, пронизанный долгими низкими петляющими гудками сирен, которые сшивали какофонию звуков. Затем с первого этажа сквозь непроглядную тьму донесся еще один голос, мужской, очень низкий и звучный.
2: «Что здесь творится? А вы что тут делаете? Халайя, вы ли это?»
0: Оливер почувствовал, как Клев окаменела в его объятиях. Она перевела дыхание, но не успела ничего сказать, потому что человек уже поднимался по лестнице тяжелыми шагами. Его твердая и уверенная поступь сотрясала старый дом. Клев вырвалась из рук Оливера. Она радостно закричала: «Сэнде! Сэнде!» и бросилась навстречу вошедшему сквозь волны тьмы и света, которые захлестнули пошатнувшиеся здания. Оливер немного потоптался на месте, пока не наткнулся на стул. Он опустился на него и поднес к губам чашку, с которой не расставался все это время. В лицо пахнуло теплым и влажным паром, но различить отверстие было почти невозможно. Он вцепился в чашку обеими руками и начал пить.
1: Когда он открыл глаза, в комнате было совсем темно. И тихо, если не считать тонкого металлического жужжания на таких высоких нотах, что оно почти не касалось слуха.
0: Оливер пытался освободиться от чудовищного наваждения. Он решительно выбросил его из головы и сел, чувствуя, как чужая кровать скрипит и покачивается под тяжестью его тела. Это была комната Клев. Нет, уже не Клев.

0: Глухой отдаленный рев, который запомнился Оливеру из кошмарного сна. Он провел рукой по лицу и понял, что у него жар, и комната плывет перед глазами. Голова болела, во всем теле ощущалась противная слабость. Услышав скрип кровати, человек у стола обернулся и опустил наушники, которые обхватывали его шею наподобие воротничка. У него было властное чувственное лицо и коротко постриженная черная бородка. Оливер видел его впервые, но сразу узнал эту отчужденность, ощущение непреодолимой пропасти времени, которое разделяло их. Человек заговорил, в голосе его была безразличная доброта. «Вы злоупотребили эйфориаком, Гильсон», — сказал он равнодушно сочувственным тоном. «Вы долго спали». «Сколько времени?» — спросил Оливер, с трудом разжав слипшиеся губы. Человек не ответил. Оливер потряс головой, чтобы собраться с мыслями. Клев, помнится, говорила, что никакого похмелья, начал он, но тут ему в голову пришла новая мысль, и он перебил самого себя. «Где Клев?» Он смущенно покосился на дверь. Сейчас они, вероятно, уже в Риме на коронации Карла Великого в соборе Святого Петра на Рождество около 1000 лет назад. С этой новостью было не так-то легко освоиться. Его больной разум отказывался от нее. Оливеру почему-то вообще трудно было думать. Не спуская глаз с человека, он мучительным усилием заставил себя додумать до конца. «Значит, они отправились дальше. Но вы-то остались? Зачем? Вы Сен-Де? Я слышал, вашу Клев называла ее симфонией».
1: «Вы слышали только часть. Она пока не закончена. Мне требовалось еще вот это». Сен-Де кивком показал на шторы, за которыми стоял приглушенный рев.
0: «Вам требовался метеор?» Истина с трудом пробивалась сквозь притупленное сознание, пока не наткнулась на какой-то участок мозга, еще не затронутый болью и способный к умозаключению. «Метеор, но...» Сен-Де поднял руку, и этот жест полной безотчетной властности, казалось, снова уложил Оливера на подушку. Сен-Де терпеливо продолжал.
1: «Самое страшное уже позади, хотя бы на время. Если можете, постарайтесь забыть об этом. После катастрофы прошло уже несколько дней. Я же сказал вам, что вы долго спали. Я дал вам отдохнуть. Я знал, что дом не пострадает, по крайней мере, от огня».
0: «Значит, случится что-то еще?» – пробормотал Оливер.
1: Уверенности в том, что ему так уж нужен ответ, у него не было. Сколько времени его мучило любопытство, но сейчас, когда он узнал почти все, какая-то часть его существа решительно отказывалась выслушивать остальное.
0: Может быть, эта слабость, это лихорадочное головокружение пройдут вместе с действием напитка?
1: Голос Сен-Де звучал ровно, успокаивающе, как будто он тоже хотел отвлечь Оливера от тяжелых мыслей. Проще всего было лежать так спокойно и слушать.
2: «Я композитор», — сказал Сен-Де. «Переложение некоторых форм бедствий на язык моего искусства – вот что меня занимает, поэтому я и остался. Все прочие – дилетанты. Они приехали наслаждаться погодой и зрелищем. Последствия катастрофы – к чему они им? Но я другое дело. Я считаю себя знатоком, и, на мой взгляд, эти последствия не лишены известного интереса. Больше того, они мне нужны. Мне необходимо лично проследить их. На это у меня есть свои основания».
0: В мгновение его острый взгляд задержался на Оливере с тем безразлично изучающим выражением, какое свойственно врачам. Он рассеянно потянулся за пером и блокнотом, и на внутренней стороне крепкого смуглого запястья Оливер увидел знакомую отметину. «У Клев был такой же шрам», — услышал он собственный шепот. «И у других тоже». Сен-Бэ кивнул.
2: «Прививка. В данных обстоятельствах это было необходимо. Мы не хотим, чтобы эпидемия распространилась на наше время».
0: «Эпидемия?»
2: Сен-Де пожал плечами. «Название вам ничего не скажет».
0: «Но раз вы можете предупреждать ее...» Оливер с усилием приподнялся на руках. У него промелькнула догадка, и он уцепился за нее изо всех сил. Напряжение как будто помогло мысли пробиться сквозь всевозрастающее помрачение разума. С неимоверным трудом он продолжал. «Кажется, я начинаю понимать. Постойте! Я пытался разобраться, что к чему. Вы можете изменять историю? Конечно, можете! Я знаю, что можете!» Клев говорила, что она дала обещание не вмешиваться. «Вам всем пришлось обещать то же самое. Значит, вы и в самом деле могли бы изменить свое собственное прошлое, наше время».
2: Сен-Бе отложил блокнот в сторону.

0: Но он смотрел на Оливера из-под тяжелых бровей, задумчиво, мрачно, пристально. «Да», — сказал он. «Да, прошлое можно изменить, но это нелегко. И будущее, соответственно, тоже изменится. Линии вероятности переключаются в новые сочетания, только это безумно сложно, и никому еще не позволяли сделать это. Пространственно-временной поток всегда стремится вернуться в исходное русло». Он пожал плечами. «Теоретическая наука. Мы не меняем истории, Вильсон. Если мы изменим свое прошлое, то и наше настоящее тоже изменится. А мир, каков он в наше время, нас вполне устраивает. Конечно, и у нас бывают недовольные, но им не разрешены путешествия во времени». Оливер повысил голос, чтобы его не заглушил шум за окнами.
1: «Но у вас есть власть над временем! Если бы вы только захотели, вы смогли бы изменить историю, уничтожить всю боль, страдания, трагедии!»
0: «Все это давным-давно ушло в прошлое», — сказал Сен-Бе.
1: «Но не сейчас, не это!»
0: Некоторое время Сен-Бе загадочно смотрел на Оливера, затем произнес: «И это тоже».

вдруг Оливер понял, с какого огромного расстояния наблюдал за ним Сен-Бе. Расстояние это измеряется только временем. Сен-Бе был композитором, гением. Он неизбежно должен был отличаться обостренной впечатлительностью, но его душа принадлежала той далекой эпохе. Город, умирающий за окнами, весь мир сейчас и здесь были для него не совсем настоящими. В его глазах им не хватало реальности из-за коренного расхождения во времени. Мир Оливера был всего лишь одной из плит в фундаменте пьедестала, на котором возвышалась цивилизация туманного, неведомого, ужасного будущего. Да, теперь оно казалось Оливеру ужасным. Даже Клефф. Да что там Клефф, все они были заражены мелочностью. Тем особым даром, который позволил Халлае самозабвенно пускаться на подлинки и мелкие уловки, чтобы захватить удобное местечко в партере, в то время как метеор неуклонно приближался к Земле. Все они были дилетантами. И Клефф, и Умирай, и остальные. Они путешествовали во времени, но только как сторонние наблюдатели. Неужели они устали от нормальной человеческой жизни, присытились ею? Присытились, однако не так, чтобы желать перемен. В их время мир превратился в воплощенное совершенство, созданное для того, чтобы служить их потребностям. Они не смели трогать прошлое, они боялись подпортить себе настоящее. Его передернуло от отвращения. Во рту появился вкус тошнотворной кислятины, ему вспомнились губы Клефф. Она умела завлечь человека, ему ли не знать об этом. Но похмелье... Раса будущего, в них было что-то... Тогда он начал было смутно догадываться, но близость Клефф усыпила чувство опасности, притупила подозрение. Использовать путешествие во времени для того, чтобы забыться в развлечениях, это отдавало святотатством. Раса, наделенная таким могуществом. Клефф бросила его. Бросила ради варварской роскоши коронации в Риме тысячелетней давности. Кем он был для нее? Живым человеком с теплой кровью? Нет. Безусловно, нет. Раса Клефф была расой зрителей. Но сейчас он читал в глазах Сен-Бе нечто большее, чем случайный интерес. В них было жадное внимание и ожидание. Они завороженно блестели. Сен-Бе снова надел наушники. Ну, конечно, он — это другое дело. Он был знатоком. Лучшее время года кончилось. Пришло похмелье, и вместе с ним пришел Сен-Бе. Он наблюдал и ждал. Перед ним мягко мерцала полупрозрачная поверхность стола, пальцы застыли над блокнотом. Знаток высшего класса, он готовился смаковать редчайшее блюдо, оценить которое мог только истинный гурман. Тонкие, приглушенные ритмы, звуки, похожие на музыку, снова пробились сквозь далекий треск пламени. Оливер слушал и вспоминал. Он улавливал рисунок симфонии, какой запомнил ее. Звуки, мгновенная смена лиц, вереницы умирающих. Он лежал на кровати, закрыв глаза, а комната кружилась, проваливалась куда-то в тьму под раскаленными веками. Боль завладела всем его существом. Она превратилась в его второе «я», могучее, настоящее «я» и по-хозяйски располагалась на отвоеванных позициях. Зачем, тупо подумал он, Клефф, понадобилось его обманывать? Она говорила, что напиток не оставляет последствий. Не оставляет. Откуда же тогда это мучительное наваждение, такое сильное, что оно вытеснило его из самого себя? Нет, Клефф не обманывала. Напиток был ни при чем, он понял это, но телом и умом уже овладело безразличие. Он тихо лежал, отдавая себя во власть болезни. Тяжкого похмелья, вызванного чем-то куда более могущественным, чем самый крепкий напиток. Болезни, для которой пока не было даже названия.

Новая симфония Сен-Бэ имела огромный успех. Первое исполнение транслировалось из Антарес-холла, и публика устроила овацию. Главным солистом, разумеется, была сама история. Прелюдией – метеор, возвестивший начало Великой Чумы в XIV веке, финалом – кризис, который Сен-Бэ удалось застать на пороге новейшего времени. Но никто, кроме Сен-Бэ, не смог передать это с такой тонкостью и могучей силой. Критики отмечали гениальность в выборе лейтмотива для монтажа чувств, движений и звуков. Этим лейтмотивом было лицо короля из династии Стюартов, но были и другие лица. Они появлялись и исчезали в рамках грандиозной композиции, подготавливая приближение чудовищной развязки. Одно лицо на миг приковало жадное внимание зрителей. Оно заполнило весь экран. Лицо человека, ясное до мельчайших подробностей, до мельчайшей черточки. Критики единодушно признали, что Сен-Бэ еще никогда не удавалось так удачно схватить агонию чувства. В этих глазах было все. После того, как Сен-Бэ ушел, он долго лежал неподвижно. Мысль лихорадочно работала. Нужно, чтобы люди как-то узнали. Если бы я узнал раньше, может, еще успели бы что-нибудь сделать. Мы бы заставили их рассказать, как изменить эти линии вероятности. Успели бы эвакуировать город. Если бы мне удалось предупредить. Пусть даже и не нынешнее поколение, а другие. Они путешествуют по всем временам. Если их где-нибудь и когда-нибудь удастся опознать, схватить и заставить изменить неизбежное. Нелегко было подняться с постели. Комната раскачивалась, не переставая, но он справился. Он нашел карандаш и бумагу и, отстранив дергающиеся тени, написал все, что мог. Вполне достаточно, чтобы предупредить. Вполне достаточно, чтобы спасти. Он положил листки на стол на видном месте, прижал их, чтобы не сдуло, и только после этого дотащился до кровати. Со всех сторон на него навалилась тьма. Дом взорвали через 6 дней. Одна из тщетных попыток помешать неумолимому наступлению синей смерти.

0: «Ну, как самочувствие?» – спросил осматривавший меня доктор. Как и у всех врачей, его пальцы были ледяными. При этом они были стальными, а его руки резиновыми и торчали из стены. «Я требую, чтобы арестовавшую нас женщину отдали под суд, хоть она и лейтенант морской пехоты. Она застрелила одного из наших людей».
1: «Замолчите! Отвечайте лучше на мои вопросы, и скоро это закончится. Как звали ваших погибших товарищей?»
0: Я задумался. Может, этот доктор грубит, потому что он никакой не доктор, а переодетый доктором-следователь? Наверняка всем нам будут задавать одни и те же вопросы, чтобы потом сопоставить ответы. Мы, конечно, будем врать, но все-таки надо отвечать одинаково.
1: Как же нам это сделать, не сговорившись?
0: «Одного звали Амундсен», — начал я, но тут же передумал. «А, нет, не Амундсен». Доктор нахмурился, глядя на меня сквозь толстенное стекло. «Амундсен», — успокоил меня он. «Его упомянули двое из ваших». Потом он хитро на меня покосился и нахмурился. «У вас очень низкое кровяное давление, и сердце еле бьется. Как правило, доктора этим довольны». «Это ваше обычное давление?» – спросил он таким тоном, словно я пришел к нему на прием в поликлинику. «Кстати, в вашем теле почти полностью отсутствует жировая прослойка. А что я могу поделать?» «Ладно, буду больше есть и меньше двигаться. Можете на меня рассчитывать, я ведь тоже врач. И все-таки, выживем мы или нет?»
1: «Все, кто попадал раньше в такую ситуацию, как вы, уже умерли. Так что, пожалуй, и вы не выживете», — пожал плечами за стеклом врач.
0: «А что со мной будут делать сейчас?»
1: «Как же это называется? Шассинит? А я-то думал, что это одно из колен Израилевых, и даже попросил Йоргена поискать это слово в Библии. А может, это горная порода, как доломит? Или автомобиль, как турболифт? Или пластмасса, как текстолит? Или...» «Пару часов назад нам доставили с острова Асенсьон два антибиотика. Первый мы опробуем на одном из ваших товарищей, второй на другом. Впрочем, я особо не надеюсь на эти препараты».
0: «При чем тут антибиотики? Это же не газовая гангрена».
1: «Аральдит, арагогнит, кардит».
0: «Вот как?» — сказал врач, покосившись на меня из-за стекла. «Так что же это? Может, поделитесь с нами вашим квалифицированным мнением, господин доктор?»
1: «Айролит, сидерит».
0: «Это что-то неизвестное, неземное». Эти несколько слов и спасли мою жизнь на какое-то время. Война снеговиков шла уже 3 недели. Потерь пока еще не было, но на полуострове Дрейка разбомбили подпольное аргентинское казино, а его персонал и посетители арестовали. Подо льдом

курсировали американские ударные подводные лодки Лос-Анджелес и Филадельфия и пара русских торпедных подлодок, скорее всего, типа «Альфа». Но, по-видимому, туристические компании наивно полагали, что никто не осмелится торпедировать гражданские суда, плывущие в такой ледяной воде, что попавший в нее человек замерзнет за полсекунды. Инцидент с пингвином был еще впереди. И пассажирские корабли продолжали, как ни в чем не бывало, курсировать вокруг всей Антарктиды, от земли королевы Мод до Эребуса, чрезмерно полагаясь на гремевшие в эфире заявления демагогов-политиков. «Южный Крест» был как раз таким пассажирским кораблем, принадлежавшим солидной туристической пароходной компании из Дурбана. Конечно, он не мог сравниться с такими гигантами, как КС-3 или «Китайская звезда», и не имел открытого бассейна у себя на борту. И все-таки «Южный Крест» являлся во всех отношениях современным кораблем, построенным в Портсмуте. Это был один из последних спущенных на воду в Великобритании кораблей, построенных как раз перед тем, как судостроительная промышленность на Британских островах стала до такой степени нерентабельной, что даже Королевский военно-морской флот начал заказывать свои корабли в Корее. Иными словами, «Южный Крест» оснастили всем необходимым для плавания в антарктических водах. На нем был закрытый бассейн с подогревом, а также горячее и холодное водоснабжение во всех 100 каютах с двойными иллюминаторами. Имели здесь даже каюты, расположенные ниже ватерлинии, из которых пассажиры могли глазеть сквозь иллюминаторы на миллиарды морских существ, резвящихся в перенасыщенных кислородом антарктических водах. Поручни на палубе работали с подогревом, чтобы к ним, не дай бог, не примерзли влажные ладони возбужденных туристов. А еще «Южный Крест» был оснащен надводным радаром для обнаружения айсбергов. Под водой айсберги искал сонар. Словом, кроме торпеды, этому кораблю ничто не угрожало. Ни американские, ни русские военные суда не решились бы торпедировать безоружный пассажирский лайнер. Но что-то все же произошло. Это случилось в тот момент, когда мы смотрели на проплывающий мимо нас сверкающий голубой лед, так похожий на сушу. Именно из-за этого ощущения «Южный Крест» чуть не нашел смерть в морской пучине. За ледяным полем плыл айсберг. Его 500-метровый выступ ринулся к нам, готовый обрушиться на «Южный Крест», как молот разгневанного Тора. К счастью, Хокон Банк вовремя заметил опасность, положил штурвал на правый борт, и «Южный Крест» послушался руля гораздо охотнее «Титаника». Все закончилось хорошо. За айсбергом лежала открытая вода, а за ней Африка. Конечно, в случае невезения на пути в Дурбан мы, возможно, наскочили бы на рифы Южной Георгии, но это было маловероятно. На борту «Южного Креста» я чувствовал себя не в своей тарелке. Многое меня даже возмущало. Далеко, на другом конце фьорда, остальные члены экипажа «Фрама» ютились в малюсеньких кубриках. В свободное время они спали, потому что в таком холоде это было единственным возможным занятием. А здесь пассажиры нежились на водяных кроватях в каютах с кондиционерами. Я открыл четырехслойную стеклянную дверь рядом с огромным салоном и, не обращая внимания на порыв ветра, от которого зазвенели все люстры, вошел внутрь, закрыв ее за собой. Передо мной, на до блеска надраенном идеально чистом полу, тянулась цепочка чьих-то грязных следов.

0: Йорген наклонился над одним из трупов. Это была девочка-подросток негритянских кровей. Наверное, из богатой йоганнесбургской семьи. Она лежала посреди блестящего пола, сжимая в руке висевшее у нее на шее золотое распятие. По ее лицу догадаться об ее негритянском происхождении было непросто. Вместо лица у нее были только мышцы, жир и кровеносные сосуды. Кожи на них не было. Судя по тому, как судорожно были сжаты ее прокусившие язык зубы, она лишилась кожи еще при жизни. Взяв руку девочки, Йорген тщетно пытался нащупать пульс. «На этом корабле умерли все», — сказал я. «Не трогай ее, а то заразишься». Не найдя пульса, Йорген обернулся ко мне и грустно улыбнулся.
1: «Да, конечно», — сказал он. «Но здесь очень холодно. Гораздо ниже нуля. Микроорганизмам не выжить в таком холоде».
0: Я с удивлением понял, что за последнюю неделю плавания на Фраме так привык к холоду, что перестал его замечать. Йорген прав. Даже в такой близости от Южного полюса в салонах комфортабельных лайнеров обычно тепло. «Наверное, забыли закрыть дверь», — предположил я.
1: «Ничего подобного», — покачал головой Йорген. «Посмотри на термостат. Вон там, на переборке».
0: Посмотрев на прибор, я убедился в том, что кто-то умышленно отрегулировал температуру в салоне на минус 10.
1: «И так повсюду», — сказал Йорген.
0: «В каютах. Везде. Внизу есть закрытый бассейн, так он замерз. А ведь на корабле задраены все иллюминаторы». Йорген наклонился, чтобы осмотреть следующего покойника, но я остановил его, взяв за плечо.
2: «Хватит. Вставай, пошли, мы уходим. Это приказ».

0: Женщина, которую я уже видел в форме лейтенанта морской пехоты, появилась вновь. На этот раз на ней был белый халат, а маска закрывала только нижнюю часть лица. Кажется, она стала меньше меня бояться.
1: «Красивые у вас глаза, лейтенант», — сказал я.
0: За женщиной переминался с ноги на ногу флотский врач.
2: «Слушайте меня внимательно».
0: Женщина не обратила ни малейшего внимания на мой комплимент.
2: «Если вы действительно врач, вы можете пригодиться нам не только как подопытный. Если вы сможете помочь нам, мы постараемся, чтобы вы прожили как можно дольше».
3: «Для меня это высокая честь», —
0: я затряс головой.
2: «Не валяйте дурака. Нам сейчас действительно нужны врачи. На этом корабле нас только трое. Мы двое и вы. Командование не разрешило взять больше врачей на корабль, обеспечивающий карантин в этой зоне. Испугалось, что кто-нибудь из них проболтается. А ведь половина нашего личного состава к югу от 60-й параллели до сих пор думает, что мы здесь охраняем морских котиков и другую живность.
3: А на самом деле вы пытаетесь воспрепятствовать проникновению в окружающий мир чего-то такого, в чем вы, кажется, сами отчасти виноваты, правда?»
0: Женщина кивнула.
2: «Знаете, что такое визит с Марса?» — спросила она.
0: Я покачал головой, но внезапно на меня нашло озарение.
3: «Постойте-ка! Кажется, вспомнил. Это большой антарктический научный проект с участием американских и русских ученых. Ваши президенты договорились о нем, чтобы не выглядеть дураками, когда и русские, и американцы решили не лететь на Марс. Вам не хватило денег на такой полет, и вы разрекламировали поиски того, что прилетело с Марса на Землю».
0: Женщина поморщилась, услышав мой презрительный тон, но все равно кивнула.
2: «Это была обширная программа по сбору метеоритов с Марсом. А эти метеориты собирают именно в Антарктиде. Они, конечно, падают на Земле повсюду, но здесь попадают в глубокий лед, который выталкивает их наверх, когда ледники ползут по подводным горным хребтам. При этом все метеориты вылезают наружу одновременно. Достаточно найти нужный ледник, и можно собирать метеориты, как грибы».
1: «А шассинит — разновидность марсианского метеорита», — добавил морской врач. «Наверное, вы и сами догадывались».
0: Врач на южном кресте залил его прозрачной смолой и показывал любопытным на палубе, кивнув, сказал я. Он придавливал им бумаги на столе у себя в каюте. Поэтому-то вы его и проморгали. Флотский врач повернулся к женщине-пехотинцу, которая достала блокнот и стала что-то в нем строчить. Устав смотреть на нее, врач повернулся ко мне.
2: «Шассинит — очень необычный метеорит. Это кусочек самого Марса, отколовшийся несколько миллионов лет назад в результате вулканического извержения или столкновения Марса с небольшим астероидом. Таких метеоритов мало, но мы рассчитывали, собрав несколько миллионов метеоритов, найти среди них несколько сот шассинитов».
0: Я начал понимать, о чем он толкует, но от этого мне стало только хуже. А первые признаки жизни вне Земли были обнаружены именно в марсианских метеоритах, — пробормотал я. Морской врач кивнул и, помолчав, сказал:
2: «Мы думаем, что теперь вы являетесь носителем марсианской жизни».
3: «Полагаете, эти пожиратели кожи прилетели с Марса?»
2: «Да, сейчас мы думаем именно так. У нас была база по обработке метеоритов в Аллен-Хиллс, чуть дальше вглубь Антарктиды от того места, где, по утверждениям команды с Южного Креста, ими был найден шассинит. Впрочем, на Южном Кресте могли выбросить шассинит за борт. Ведь мы его так и не нашли. Как бы то ни было, Южная полярная станция потеряла связь с базой в Аллен-Хиллс недель 10 назад. Туда отправили спасательную команду, и она тоже пропала. А из второй спасательной команды живыми вернулись только трое, но и они умерли через полтора дня после того, как им удалили хирургическим путем около 95% кожи».
0: Флотский врач с извиняющимся видом пожал плечами и добавил:
2: «Тогда мы еще почти не умели препятствовать распространению этой инфекции».
0: «Вот как. Выходит, он работал на Южной полярной станции».
4: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Докторша поспешно покинула помещение, оставив меня наедине со своим коллегой. Я постучал по стеклу и поманил его пальцем. Он стал затравленно озираться по сторонам, изучил взглядом мощные болты в раме пуленепробиваемого стекла и, наконец, наклонился к нему так близко, что мне стала видна его очень скверная кожа.
1: Хотите, я скажу, почему вам нечего бояться?
4: Морской врач опять испуганно взглянул на дверь и пробормотал:
1: «Не надо меня уговаривать».
4: «Боитесь, что она и вас прикончит?»
1: «Не она, так другие», — с кислой миной пробормотал врач. «Мы же военные. Убивать — наша профессия. И почему же нам нечего бояться?»
4: «Потому что корабельные крысы не умерли». Сначала мне показалось, что врач все понял. Но потом до меня дошло, что я ошибаюсь. У него же куриные мозги. Попробую снова.
1: «Это заболевание поражает только людей. Оно не трогает крыс и, кажется, даже пингвинов, а то ваша экспедиция к озеру Фриксел нашла бы там мертвых птиц. Эта болезнь явно земного происхождения, потому что очень хорошо умеет уничтожать людей. Ее появление на льду, где вы собирали марсианские метеориты, — чистое совпадение. Древнейшие смертельные заболевания вообще чаще всего прячутся в ледниках. Если возбудитель этой болезни так опасен, как вы утверждаете, он уничтожил бы всех столкнувшихся с ним. А когда болезнь пожирает всех, кого может поразить, она прекращается, правда? С другой стороны, возбудитель может тихо дремать в глубинах ледника пару тысяч лет, а потом...» Врач свернул в трубочку концы носового платка, засунул их в ноздри, словно стараясь протереть затуманенный мозг, и фыркнул.
5: «Об этом мы уже думали. Кое-кто из нас тоже подозревает, что это древнее земное заболевание. Оно очень похоже на болезнь, которую, кажется, знали древние римляне. В некоторых текстах они называют ее одним словом «ментагра». Буквально это значит «болезнь подбородка». Римляне думали, что оно передается при поцелуях, потому что впервые заметили симптомы на губах у больных. На самом деле инфекция передается по воздуху, но действительно в первую очередь проявляется в районе рта и носа, поражает дыхательные пути и распространяется на горло, грудь и дальше. Ее описал Плиний в 26-й книге своей естественной истории еще в первом веке новой эры. Видите ли, один из наших командиров изучал в университете классические языки и литературу.
4: Врач внимательно осмотрел извлеченные из носа кончики платка и нахмурился.
5: Но это еще ничего не значит. А вдруг в первом веке нашей эры в Риме упал метеорит с Марса? Или финикийцы привезли эту болезнь на кораблях из Антарктиды? Финикийцы не плавали в Антарктиду, а к первому веку нашей эры их вообще не осталось. Наш ученый-командир рассказывал о финикийце по имени Ганнон, который решил оплыть вокруг Африки. Кажется, он доплыл до самого Камеруна.
4: Врач теребил носовой платок в руках.
5: Как здесь пыльно!
1: Шассиньит, метеорит, гелигнит, москитол-клещевит.
4: А в этот момент я все понял. Но мне и в голову не пришло рассказать об этом флотскому врачу.
1: Что же мне делать? С кем же поделиться моей догадкой?

0: Ты не имеешь права приказывать нам покинуть этот корабль. Скотт, здесь еще могут быть живые люди. Они же погибнут.
1: Закутанные в арктическое снаряжение, мы стояли вчетвером в огромном салоне среди бесконечных столов, накрытых для роскошного ужина. «Здесь есть живые люди», — кивнул я. «Это мы. И мы погибнем, если останемся». Йорген покачал головой.
0: «Я понимаю, как врач ты отвечаешь за нашу безопасность. Но, скорее всего, нам ничего не грозит. Когда здесь произошло несчастье, на корабле было гораздо теплее. Пассажиры и экипаж были беспечны, они не знали, что среди них появился вирус. А мы отдаем себе отчет в опасности и можем принять меры предосторожности».
1: «Пассажиры и экипаж боролись за свою жизнь», — сказал я, показывая на термостат на переборке. «Они понизили температуру на всем корабле, чтобы остановить распространение заболевания, но все напрасно. Этот вирус не боится морозов». «Один из двоих датчан в нашей экспедиции, прозванный Педерсон через «Д», потому что был еще Педерсон через «Т», не выдержал и взорвался».
2: «Выходит, мы просим умирать тех, кто здесь еще может быть жив? Почему? Потому что ты боишься за нас? Или потому что трясешься за свою шкуру?»
0: «Послушай, Дэ, мы нашли в корабельном лазарете трупы людей, которым пробовали давать все лекарства, имеющиеся в распоряжении современной медицины. А на Фраме у нас есть средства от простуды, головной боли, обморожения и самые примитивные антибиотики. Вот и все. Нельзя занести этот вирус на Фрам».
2: «Думаешь, это вирус?»
1: Датчанин ткнул пальцем в сторону трупа.
2: «А ведь это могли сделать острым ножом или скальпелем».
1: «Нет, мне приходилось работать со скальпелем. Посмотрите в лупу. На лице у девочки не поврежден ни один, даже самый маленький сосуд. Так может работать только самый выдающийся хирург в мире. Судя по всему, здесь действовал микроорганизм. Может, это что-то вроде некротического фасцита второго типа, не знаю».
2: «Тем более нам надо остаться здесь!» — воскликнул Педерсон через «Д», сверкая глазами. «Если этот вирус так опасен, мы не можем возвращаться на Фрам!»
0: «Ты сошел с ума!» — вмешался Йорген.
2: «Хочешь лишить экспедицию 5 человек? Без нас остальным не добраться до полюса!»
1: Я глубоко вздохнул, печально покосился на труп и развел руками. «Д совершенно прав, а мне просто не хватало духа в этом признаться. Конечно, цель экспедиции очень важна, но мы не можем возвращаться на Фрам. Что если мы там всех заразим? Останемся здесь и обратимся за помощью по радио». Йорген, первый любимый помощник капитана Амундсена, выругался по-норвежски. В этот момент распахнулась дверь, и в салон ворвался Хакон.
2: «Скотт, в компьютере судового врача важная информация!»
1: Я кивнул и пошел за ним. 3 норвежца и датчанин последовали за мной.

0: Англичане вообще, в первую очередь те, кто не вышел ростом, оказавшись на корабле со скандинавской командой, очень скоро с прискорбием замечают, что они, как говорится, от горшка два вершка. Сидя за компьютером, я ощутил это особенно остро, когда мои современные викинги столпились вокруг меня. К счастью, судовой врач вел свои записи по-английски. Если бы он писал на африканс, мне пришлось бы запрашивать перевод по радио. В записях говорилось об инфекции, поразившей экипаж Южного Креста и его пассажиров после захода в залив у озера Фриксел, находившегося отсюда всего в нескольких днях плавания.
1: «Значит, все это случилось очень быстро», — пробормотал Йорген.
0: «Если врач не врет, то да. Только для чего ему врать, если он сам умер?»
2: «Трупы начинают попахивать», — сказал кто-то за моим плечом.
0: «Пойдите к термостату и понизьте температуру на всем корабле», — не оборачиваясь, — приказал я. «Нам не привыкать». В записях судового врача говорилось, что Южный Крест вез туристов к антарктическим птицам и геологическим диковинкам. Трансантарктические горы складчатые. Их не скрывает почвенный слой, а в районе озера Фриксел нет даже снега и льда. О чем еще может мечтать коллекционер минералов? Любителям провести летний отпуск в Антарктиде окрестности этого озера должны были очень понравиться. А вдоль побережья там гнездятся императорские пингвины, перекочевавшие сюда с острова Росса после того, как браконьеры из Новой Зеландии устроили облаву на птенцов. Императорские пингвинчики недавно превратились в Америке и России в таких популярных домашних птиц, что тамошний черный рынок домашних животных даже переименовали в черно-белый. А самые безумные фанаты, явно не читавшие рассказы Лавкрафта о жутких слепых пингвинах-альбиносах, стали разводить белых императорских пингвинов.
2: «Нам придется выйти в эфир», — сказал Педерсон через «Д», прервав разговор с Хаконом.
0: Они разговаривали не то по-датски, не то по-норвежски. В любом случае, я все равно ничего не понимал.
2: «Амундсен разозлится».
0: «Еще бы», — сказал я. «Радиопередачу перехватят все американские подлодки и эсминцы в радиусе многих миль. Мы же нарушили 100-километровую запретную зону. Наш корабль задержит и отбуксирует назад на остров Асенсион, а вонючие малагасийские браконьеры будут и дальше преспокойно ловить у земли королевы мод ледовых рыб. У американцев слишком мало кораблей, чтобы тут все прочесать, и малагасийцы этим бесстыдно пользуются».
2: «А я слышал, что у бразильцев есть подводные траулеры», — сказал Хакон. «Ну и как ты втащишь сеть с рыбой на подводный траулер?» — скептически осведомился Педерсон через «Д».
0: Я читал дальше, не обращая на них внимания. Заболевание вспыхнуло всего через несколько часов после того, как последний пассажир поднялся на борт земли Виктории. Оно убивало людей массированным и внезапным некрозом кожи лица, распространявшимся из района рта и носа наподобие декубитальной гангрены.
3: «Гангрена!» — воскликнул Д. «Гангрену вызывает обморожение! Они все обморозились!»
0: Он хлопнул Хакона по спине.
3: «Слышишь? Они обморозились!»
0: Я читал дальше. Непосредственной причиной гибели людей мог быть сердечный приступ или удушье. Врач Южного Креста, которого звали М.Д. Филлипс, не смог определить, от чего прекращали биться сердца умерших. От кислородного голодания или просто от невыносимой боли. Он пытался спасти отдельных больных с помощью искусственного дыхания, но записал, что при этих попытках лишь проломил им грудную клетку. Сначала он подумал, что это просто вызванные стафилококками кожные инфекции, а потом перепробовал на первом же больном все антибиотики, вплоть до ванкомицина. Ванкомицин до сих пор остается самым сильнодействующим из существующих антибиотиков. Врачи даже остерегаются его применять, потому что бактерии под его воздействием часто начинают мутировать и перестают на него реагировать. Обычно ванкомицин используют только для борьбы с золотистым стафилококком, устойчивым к метицилину. На борту Южного Креста было мало ванкомицина, но и он не помог. В отчаянии судовой врач прочел все, что нашел в своей довольно богатой медицинской библиотеке о кожных болезнях. Он внимательно изучил все медицинские справочники, страница за страницей, и, наконец, пришел к тому же выводу, что и я сам. Этой напастью была не обычная гангрена и не газовая. Скорее всего, бедняги столкнулись с декубитальной гангреной, известной под названием некротического фасцита. Единственное средство против нее – удаление пораженных тканей. Судовому доктору с его ничтожным жалованием совершенно не хотелось приступать к таким операциям в своем плохо оснащенном плавучем лазарете посреди Южной Атлантики. Кроме того, среди его пациентов могли оказаться люди, способные подать на него за это в суд или просто застрелить его при первом же появлении в Дурбане. При этом врач Южного Креста не относился к категории маньяков, экспериментирующих на своих больных, как на крысах. Когда его самого поразило загадочное заболевание, он надел резиновые перчатки, встал перед зеркалом и стал сам себе срезать кожу с лица. Когда врач умер, на его лице оставалась лишь половина кожи. Разумеется, дольше всех протянули те больные, к кому он почти не прикасался. Разве это справедливо? Продолжение рассказа Доминика Грина «Ментагра» в следующей части модели для сборки на радио «Энергия».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Доминик Грин. «Ментагра». Продолжение. Куривший в коридоре Йорген выругался по-скандинавски.
1: «Да тут полно крыс!»
2: «Ну подожди, вот я тебя сейчас...»
0: Я замер за компьютером. «Не трогай ее!» Йорген замер с металлической трубой от пылесоса в руке.
1: «Что? И крыс нельзя трогать?»
0: «Она живая», — сказал я.
1: «Сейчас будет мертвая», — с ухмылкой сказал Йорген, взвешивая в руке пылесосную трубу, как меч викинга.
0: «Ты что-нибудь слышал о хантавирусе?» Хокон немного остыл и опустил трубу.
3: «О каком вирусе?»
0: «Крысы его переносчики. Он легко убивает людей. 10 из 20 больных, пораженных этим вирусом, умерли. Они умерли не в паршивых судовых лазаретах, а в лучших американских больницах. По-моему, крысы могут переносить и этот микроорганизм. Если хочешь, чтобы шкура сползла с тебя как чулок, беги и дальше за этой крысой». Педерсон через «Д» уставился на меня широко открытыми глазами.
1: «Крысы переносили черную смерть!» — заявил он и так поразился своим знанием, что не удержался и повторил. «Крысы переносили чуму!»
0: «Норвежские бурые крысы», — уточнил я. «А может, вам нечего бояться? Может, у вас врожденный иммунитет?»
1: «Но это не бубонная чума!» — покачав головой, воскликнул Йорген. «У тех, кто умер от чумы, под мышками раны!»
0: «Да будет вам известно», — сказал я, не отрываясь от монитора и печатая одновременно. «Так и не доказано, какой микроорганизм вызвал черную смерть. Большинство считает, что это возбудитель бубонной чумы. Некоторые думают, что это была сибирская язва, а другие даже полагают, что это именно хантавирус. Вполне возможно, что в средние века появился какой-то неведомый дотоле вирус, которого с тех пор больше никто не видел». «Ни у кого не поднялась температура?» — спросил я, нервно облизнув губы. Все лениво переглянулись. «А ведь скоро им будет не оторвать друг от друга глаз».
1: «Нет», — сказал Д.
0: «Тогда свяжитесь с Фрамом», — приказал я. «Красно-бело-синяя экспедиция завершена».

0: Красно-бело-синяя экспедиция была совместно организована англичанами и норвежцами по инициативе одного чудака по имени Тор Амундсен. Этот дальний родственник знаменитого полярного исследователя не прошел последний этап медицинской комиссии, когда пожелал стать первым полетевшим на Марс астронавтом Европейского космического агентства. Ему не удалось совершить гигантский скачок в будущее, и, наверное, поэтому его заинтересовало прошлое. Этот дружелюбный норвежец из Бергена, бегло говоривший по-английски и по-русски, выступавший за норвежскую лыжную сборную на Олимпийских играх и получивший диплом инженера в столичном университете, поставил перед собой задачу по сложности, сравнимую с первой высадкой человека на Луну. Он решил покорить Южный полюс в день столетнего юбилея подвига его прославленного предка, пользуясь его же методами. Никакой спутниковой связи, никаких цифровых приборов, ни радара, ни сонара, никаких мотонарт. Тор собирался дойти до Южного полюса, перенеся при этом такие же тяготы, как и его предок, подражавший в свою очередь Нансену. Сначала Тор собирал деньги под предлогом того, что хочет повторить попытку Амундсена, пытавшегося достичь Северный полюс в 1910 году. Но ведь и тогдашний Амундсен на самом деле лишь маскировал свои намерения штурмовать Южный полюс. «По-моему, меня выбрали из 20 совершенно равноценных кандидатов только из-за моего имени». Конечно, Скотт — мое имя, а не фамилия. Но Тор все равно заявил в одном интервью, что у него в экспедиции будут Амундсен и Скотт. А позже я узнал, что англичанина включили в состав экспедиции еще и для того, чтобы один из торговых банков лондонского Сити ассигновал на ее нужды 200 тысяч фунтов стерлингов. 100 лет назад Роальд Амундсен набрал людей для арктической экспедиции, одолжил корабль под названием «Фрам» у своего друга Нансена, который, кстати, и сам собирался на Южный полюс, а потом внезапно лег курсом на Мадеру и заявил, что плывет в южные полушария. Пожалуй, нам следовало бы с самого начала догадаться, что Тор Амундсен поступит точно так же. Его экспедиция к Южному полюсу была чистой воды безумием. Если в 1910 году Роальд Амундсен просто подвел старого друга, то его дальний потомок явно решил подвести всю экспедицию с собой во главе под монастырь. С сентября 2009 года американские и русские военные корабли патрулировали антарктические воды, пресекая любые попытки охоты на китов. Горячий капитан одного русского эсминца уже изрешетил из крупнокалиберных пулеметов норвежское китобойное судно «Морской лебедь». По не вполне понятной причине русские и американцы, сидевшие сложа руки, пока люди убивали, насиловали и пожирали друг друга в Руанде, Косове, Северной Ирландии и Квебеке, теперь на полном серьезе взялись за охрану китов. Пока еще они никого не торпедировали, но инцидент с морским лебедем не улучшил настроение норвежцев на борту «Фрама». Конечно, крупные компании без зазрения совести опустошали Антарктиду. Огромные, прекрасно отапливаемые отели росли, как грибы по периметру всей сравнительно теплой антарктической ривьеры на антарктическом полуострове. Костюмы с подогревом позволяли туристам шнырять среди тюленей, кататься на сноубордах с айсбергов и терроризировать стаи испуганных пингвинов на моторных лыжах. На моторных лыжах катались, естественно, туристы, а не пингвины. Все это было совершенно незаконно и противоречило положениям Второго антарктического договора 2007 года. Но ведь несколько сотен тысяч белых поселенцев в сопровождении нескольких миллионов голов скота исключительно по собственному почину захватили землю индейцев Северной Америки в 19 столетии. И никто им при этом ни слова не сказал. И вот американцы и русские по совершенно непонятным причинам серьезно взялись за дело, попутно повысив рейтинг своих президентов до беспрецедентных высот. Теперь ни один ученый не имел права появиться к югу от 60-й параллели без их письменного разрешения. Однако Тор Амундсен рассчитывал на сенсационный успех своей экспедиции, тайно достигшей Южного полюса под самым носом объединенных морских сил двух сверхдержав. Он выбрал судно с деревянным корпусом, невидимое для радиолокаторов и, скорее всего, для гидролокаторов тоже. В антарктических водах он плыл исключительно под парусами, и его не могли засечь гидрофоны. Тор полагал, что здесь никто и не ожидает увидеть деревянный корабль. И наверняка не ошибался, ведь сумели же мы забраться так далеко. Мы связались по радио с Фрамом. Тор отказывался верить в наш рассказ и пожелал увидеть все своими глазами. Я приказал находившимся на Фраме любой ценой удержать его, чтобы зараза не распространилась среди наших остальных товарищей. Сейчас мы с Йоргеном сидели вдвоем в лазарете Южного Креста. Было еще светло, как часто бывает в Антарктиде, но солнце висело над горизонтом очень низко. Это был не полярный день, а полярные сумерки. «Ты хотел что-то сказать, но промолчал», — заявил Йорген. «Давай, не тяни. Расскажи нам все, что знаешь». Я кивнул. В конце прошлого века в бывшей угольной шахте на Шпицбергене обнаружили несколько трупов. «Ты же знаешь, что на Шпицбергене добывали много угля?» Йорген кивнул. «В трансантарктических горах тоже хотели рыть шахты. И они бы здесь появились, если бы русские и американцы внезапно не уперлись рогом. Добывать уголь на Шпицбергене перестали в прошлом веке, но эти покойники были совсем особыми. Они умерли от испанки, гриппа, убившего 20 миллионов человек после Первой мировой войны. 20 миллионов! При этом болезнетворные организмы все еще жили в трупах. Добрая половина эпидемиологов в мире страшно обрадовалась тому, что теперь у них есть живой возбудитель испанки, и они изучат его и придумают против него вакцину. А вторая половина эпидемиологов страшно испугалась, потому что трупы сохранились в леднике. К концу столетия ледник по какой-то причине отступил, и трупы появились на свет Божий. Если это произошло на Шпицбергене, нечто подобное может произойти в любой из покрытых льдами точек земного шара. Значит, в тундре может возродиться любая чума, когда-либо поражавшая Европу, Азию и Америку. В VI веке новой эры множество людей в Восточной Римской империи умерло от чумы Юстиниана, загадочной инфекции с Востока. Никто до сих пор не знает, что за микроорганизм вызывал это заболевание. В IV веке новой эры на просторах Китая свирепствовала зараза, убившая миллионы человек, а ученые до сих пор не поняли, что это было – оспа или корь. Хантавирус живет в Северной Америке с момента появления там первых индейцев.
1: «Ты думаешь, это какое-то заболевание, спавшее во льду и вдруг проснувшееся?» – нахмурившись, спросил Йорген.
0: Я неопределенно покрутил головой, стараясь уйти от прямого ответа. «Не знаю. На протяжении всей истории человечества были малые ледниковые периоды и малые потепления между ними. Как знать, может, индейцы Яга из Патагонии заселили антарктический полуостров когда-то на заре своей истории точно так же, как викинги заселили Гренландию? Кто нам ответит? Где искать уцелевших индейцев Яга? Я читал о них книгу. Из всего племени уцелели только две женщины и обе монашки. Подо льдом за этим иллюминатором, сказал я, постучав по стеклу, могут лежать руины множества индийских городов с их совершенно невероятными заболеваниями. Йорген меня внимательно слушал. Возможно, ему казалось, что я спятил.
1: «Думаешь, там замерзшие индийские кладбища?»
0: Я посмотрел на экран монитора. Во время экскурсии в иссохшую долину что-то нашли. «В судовом журнале упоминается только какой-то шассинит», — сказал я, кивнув на полку в углу каюты. «Там, кажется, стоит Библия. Посмотри, кто такие были шассиниты». Я потрогал залитый смолой камень, который судовой врач использовал в качестве пресс-папье для своих исписанных корявым почерком бумаг. Камень был в полиэтиленовом пакете, словно кто-то считал его геологическим экспонатом. Жаль, что этот мерзавец зашифровал самые важные записи в своем журнале. В этот момент в судовой лазарет засунул свою большущую голову Хокон Банк.
2: «Скотт! Йорген! Быстро в салон!»
0: — воскликнул он и исчез.
2: «Что? Что случилось?» — крикнул я ему вслед, но не дождался ответа.
0: Когда мы появились в салоне, трое наших товарищей стояли на солидном расстоянии вокруг трупа девочки.
3: «Оно пошло ей на плечи!» — содрогнувшись, сказал Педерсон через «Д».
0: «Точно. Тонкая красная полоска между посеревшей мертвой кожей и мертвыми синими венами спустилась намного ниже золотой цепочки. Неизвестная зараза пожирала даже трупы». Потом Йорген приложил палец к губам, а ладонь другой руки к уху. Я прислушался и, наконец, услышал шум вертолета. Нас нашли русские или американцы.

0: Я обрадовался, увидев американский вертолет. По-русски говорили только Торы, один из шведов, и оба они были на фраме. Кроме того, как и все жители Западной Европы, я инстинктивно побаивался русских военных. Мы стояли на палубе и смотрели, как вертолет кружит над нами. «Чего он не садится?» — спросил Дэ. «Тут есть вертолетная площадка». Грязные следы в салоне. «Они не садятся, потому что уже были здесь», — объяснил я. «И знают, что у нас стряслось». Вертолет развернулся и со зловещим видом полетел прямо на Южный Крест.
1: «Мы смешали им все карты! Этот корабль должен был напороться на лед и затонуть! С ним утонула бы и его тайна!» — завопил я, пятясь к трапу, ведущему на мостик.
0: Потом я ринулся бежать. Вертолет явно намеревался атаковать Южный Крест. Мы с Бангом ворвались на мостик. Я бросился к радиоприемнику и стал крутить.

0: Мои товарищи смотрели на меня, как на безумца. «Они что-то прячут от всех», — сказал я. «Они нашли подо льдом какую-то штуку и никого сюда не пускают под предлогом защиты китов».
1: «Какую-то индейскую болезнь?» — спросил Йорген.
0: «Не знаю», — я пожал плечами. «Что-то нашли? Или сами изготовили? Это что-то убивает так быстро, что не может их не интересовать. И теперь об этом знаем мы». Я сел в одно из немногочисленных кресел на мостике. Оно было неудобным. И только в этот момент я понял, что Хакан и Педерсон через Д тоже поднялись с нами на мостик, и все слышали. Но было уже поздно. Хакан вытаращил глаза.
2: «Значит, пассажиры с Южного Креста случайно забрели туда, где военные ставят свои опыты?»
3: «Химическое оружие?» — спросил Педерсон через Д.
0: Кстати, это был совсем не глупый вопрос. Желтый дождь, примененный советами в Афганистане, тоже оставлял раны на коже, но его можно было смыть большим количеством воды. Желтый дождь все-таки был не таким смертоносным. Я покачал головой.
3: «Не химическое оружие, но что-то в этом роде. Наверное, очень быстро действующий вирус. Столбняк, бешенство и множество других заболеваний могут вызвать неконтролируемые мышечные спазмы, но этого заболевания нет ни в одном справочнике».
1: «Они экспериментируют?»
0: — спросил Дэ, примостившись на подлокотнике кресла с таким видом, словно был готов в любую секунду броситься на утек.
2: «Они делают вид, что защищают природу Антарктиды, а сами испытывают здесь оружие?»
0: Он с досадой ударил кулаком по стойке с приборами, и я его прекрасно понял.
3: «Они не экспериментируют», — заявил Йорген. «Они доэкспериментировались. Вирус, который они разводили, сбежал.
0: Может, он оказался еще опаснее, чем они думали, а то они не ввели бы блокаду целого континента».
2: «Надо убираться отсюда», — сказал Дэ, — «и всех предупредить».
0: «Вот этого нельзя», — сказал Йорген. «Не забывай о том, что мы на зараженном корабле».
2: «А что же нам делать? Сидеть здесь, пока мы не умрем? Только этого они и ждут».
0: Внезапно радио затрещало. Я оставил его на частоте для сигналов бедствия, и кто-то нам отвечал.
4: «Военный вертолет с корабля ВМФ США «Тарава» вызывает теплоход «Южный Крест». Прием! Вы еще живы? Кто у вас там орал по радио, как оглашенный пару минут назад? Прием!»
0: Я взял в руки микрофон с таким видом, словно это была живая гадюка.
4: «Говорит Южный Крест. На борту остались в живых только мы. Нас четверо. Прием. Мы никого не видели, когда были там в последний раз. Где вы прятались? Прием».
0: Я прикинул, где можно спрятаться на Южном Кресте.
4: «В холодильнике с мясом. Он герметичный, а если включить разморозку, там не замерзнешь. Прием».
2: «Не может быть! Мы проверяли холодильники!»
0: Голос замолк, словно давая понять, что врать нехорошо.
2: «Вы понимаете, что вашему здоровью угрожает серьезная опасность? Кроме того, вы нарушили Антарктический договор 2007 года. Прием!»
4: «Мы все понимаем. Вы можете нас снять с этого судна? Прием!»
5: «Не зови их сюда, не надо!» —
0: зашипели справа и слева от меня.
4: «Мы сделаем для вас все возможное, но боюсь, что нам придется вас арестовать. И не удивляйтесь, когда наши люди высадятся в резиновых комбинезонах. Прием!»
0: «Постараемся», — ответил я и выключил радио.
5: «Что ты наделал? Сейчас морская пехота нас перестреляет!»
0: Разумеется, паниковал Педерсон через Д. «Пусть лучше так, чем потонуть вместе с этим кораблем от огня вертолетов».
5: «Они нас точно прикончат! Почему мы нашли только трупы? Да потому что они выкинули за борт всех, кто еще не умер!»
0: Нахмурившись, я подумал, что датчанин может оказаться прав. «Но ведь они не стали стрелять, когда мы притворились, что можем раструбить об их действиях на весь мир». Педерсон через Д всплеснул руками.
5: «Они высадятся,

Я немного подумал и сказал: «Давайте. Может быть, получится, хотя не исключено, что наш радиосигнал уже будут глушить». Пилот спрашивал меня, где мы прятались. Это его очень волновало. Наверняка он подозревает, что мы попали на Южный Крест из какого-то другого места. Возможно, с другого корабля. Если он узнает об этом корабле и определит его координаты, ему останется только потопить Фрам со всей командой и нас с Южным Крестом. Но ведь он и не предполагает, где находится наш корабль. Может, он в сотни миль отсюда. Скорее всего, он не заметил Фрам, а возвращаться наверняка не будет, если не хочет остаться без горючего над Антарктидой. Нам обязательно надо сообщить на Фрам, чтобы они уносили ноги по добру, по здорову, пока не поздно. Наверное, это наш единственный шанс остаться в живых. Кажется, я говорил убедительно. Мои товарищи забегали и стали что-то кричать друг другу по-норвежски.

0: Этот вертолет явно не входил в состав американских военно-воздушных сил. А то бы его не покрасили в такой унылый зеленый цвет, а сделали бы веселеньким, синеньким, со здоровенными белыми звездами и разноцветными полосами, как и остальные военные вертолеты. Однако, если даже у него на бортах висели и не ракеты, а топливные баки, то торчавшие из всех щелей пулеметы было трудно с чем-то спутать. Этой зимой последним криком моды в вооруженных силах США явно были резиновые скафандры. Я насчитал 5 солдат, выпрыгнувших из вертолета в этом чудовищном снаряжении. У каждого была автоматическая винтовка М-16. Мы переминались с ноги на ногу. У нас не было не только винтовок, но и простой ракетницы. Все вчетвером мы стояли на палубе. Приблизившись к нам на расстоянии звука человеческого голоса, солдаты остановились. Ближе подошел только их командир. Он внимательно разглядывал нас сквозь стекло своего скафандра, а мы рассмотрели его лицо. Это была женщина. «Здорово, орлы!» — сказала она. «Вижу, вы кутаетесь. И как-то это не похоже на форменную одежду». «Вы так давно служите в армии», — улыбнувшись, сказал Йорген, «что позабыли, как одеваются штатские лица на пассажирских кораблях». Может, женщина и улыбнулась ему в ответ. Сквозь стекло было трудно разглядеть. Да, я и не поверил бы ее улыбке. «Мы не из армии», — сказала она. «Я врач корпуса морской пехоты Соединенных Штатов. Полагаю, вы в курсе того, что могли подхватить очень опасную инфекцию. В настоящее время она неизлечима, так что не валяйте дурака. Вы не с этого корабля. Вполне возможно, экипаж вашего настоящего корабля тоже заражен. Говорите его координаты, или его экипаж погибнет». Йорген кивнул мне с понимающим видом, соглашаясь с тем, что я все правильно предвидел. «Ничего подобного», — сказал он. «Мы пассажиры этого лайнера и раньше прятались от вас, потому что испугались вооруженных солдат. Извините, если мы сделали что-то не так». Женщина прицелилась в Йоргена и выстрелила. Наверное, он умер на месте, ведь она целилась довольно тщательно. Потом, стоя над его трупом, она обратилась к нам с таким видом, словно читала лекцию в морге. При этом эхо выстрела все еще отражалось от ледяных стен и летало среди нас, как призрак погибшего товарища.
1: «Если вы будете врать дальше, мы вас перестреляем. Где ваш корабль?»
0: «Южный Крест взял нас на борт у озера Фриксел», — сказал я. «Некоторые из нас к тому времени уже заболели. Но мы сами не были больны и до сих пор здоровы. Мы браконьеры. Наш корабль высадил нас, чтобы мы собирали яйца пингвинов. Мы уже связались по радио этого лайнера с нашим кораблем, сообщили, где мы находимся, и попросили медицинской помощи. Так что если вы начнете стрелять, это вам даром не пройдет». Сначала мне показалось, что женщина меня сейчас застрелит. Но потом понял, что она мне поверила и считает, что нам стоит сохранить жизнь. Еще бы! Ведь мы были единственными здоровыми людьми на зараженном корабле.
1: «Садитесь в вертолет», — сказала она, ткнув в него стволом винтовки. «Там в самом конце есть герметичная камера. Лезьте в нее. И не вздумайте что-нибудь трогать». «Поздравляю», — снова улыбнулась она. «Вам выпала высокая честь. Вы будете подопытными крысами. Вы, кажется, довольно упитаны, и это хорошо. Мы сможем срезать с вас много мяса». «Ну!»
0: Мы поплелись к вертолету. Мой личный лечащий врач вновь меня посетил, чтобы посмотреть, достаточно ли быстро я умираю. Сам я был занят, изучая образцы ткани двух других зараженных лиц, официально именовавшихся «Больной X» и «Больной Y». В моей камере, отрезанной от окружающего мира толстенным стеклом, оборудовали маленькую лабораторию. Конечно, в ней не было тяжелых, острых, колющих и режущих предметов, которыми я смог бы невзначай поцарапать или даже поранить наивных и беззащитных морских пехотинцев. Сам я не сомневался в том, что больными X и Y были Педерсон через D и Хакан Банк. При этом они явно умирали быстрее меня. Полагаю, помещение, в котором я нахожусь, имеет систему автономной рециркуляции воздуха, как космический скафандр, спросил я.
1: Врач не поднял головы от занимавшего все его внимание куска кожи, который он только что срезал с моей руки.
2: «Нет, воздух вашего помещения сообщается с нашим, но проходит сквозь радиоактивные термические стерилизаторы, а также сквозь холодильник и сушило».
1: «Ну и зачем это вам? Лучше бы распотрошили фильтры и изучили его содержимое». Врач уставился на меня с непонимающим видом.
2: «Возбудитель этого заболевания распространяется по воздуху, ведь так?» — начал объяснять ему я.
1: «Воздушные фильтры высасывают зараженный воздух из наших камер, так?» «Значит, возбудитель попадает в эти фильтры. В любом из них наверняка больше этих микроорганизмов, чем на каждом из нас. Вам надо не стерилизовать этот воздух, а изучать его».
2: Судя по выражению лица врача, мои слова его заинтересовали. «А что мы найдем в этом воздухе?»
1: В этот момент дверь распахнулась, и в помещение вошла врачиха из морской пехоты с бумажной маской на лице. Она пристально посмотрела на меня через стекло, наверное, в поисках недвусмысленных симптомов болезни, нахмурилась, ничего не заметив, и удалилась, что-то начертав в своем вездесущем блокноте. Врач проводил ее глазами.
3: «Один из ваших товарищей только что умер, но сначала болезнь дошла ему до самой груди», —
1: шепотом сообщил мне он. Я не стал спрашивать его, кто именно скончался. Какая мне была в сущности разница? «Пропитайте фильтр водой. Воды тут, наверное, вокруг полно», — сказал я. «В этой воде останется вся пыль, находившаяся в воздухе. При этом микроорганизмы в воде не захлебнутся. Возьмите кусочек стекла и капните на него этой воды из пипетки. У вас будет препарат для изучения под микроскопом. И постарайтесь не прикончить этот микроорганизм, а то вы его никогда не найдете». Врач закивал. Неужели он прогулял все лабораторные работы в институте? У меня зачесался подбородок. Он у меня уже давно чесался, но я думал, что это нервное. Заметив, что я чешусь, врач сказал:
2: «Так оно всегда и начинается. Жаль, что вы заболели».
1: И с этими словами он вышел. Окончание рассказа Доминика Грина «Ментагра» в следующей части модели для сборки на радио «Энергия».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Доминик Грин, «Ментагра». Окончание. Врача очень заинтересовала моя идея со стеклышками. Он сделал себе множество таких препаратов и прятал их от врачихи из морской пехоты, которая наверняка командовала им и могла даже наказать его, если бы он предпринял что-либо без ее команды. Врач изучал воздействие микроорганизмов со стеклышек на кусочки белой, явно скандинавской кожи. На второй день и у него зачесался подбородок. К тому времени, как вы понимаете, я сам уже страдал от боли. Мне казалось, что всю нижнюю часть моего лица жгут каленым железом, и я понял, почему древние римляне, если их действительно поражало это заболевание, хватались за любые средства для его искоренения. Разумеется, меня никто не пытался лечить даже древнеримскими методами. Моих лечащих врачей интересовало лишь то, как скоро я загнусь. Впрочем, они начали ставить на пути заболевания хирургические преграды. Иными словами, они срезали полоски кожи на пути распространяющегося заболевания. Так им удалось направить заболевание по длинным полосам кожи моего лица, начинавшимся на подбородке. Впоследствии они намеревались обрезать мне кожу вокруг шеи и груди, чтобы зараза не спускалась ниже головы. Хотя победить ее таким путем им вряд ли бы удалось. Краем уха я услышал, что пожиравшая кожу на голове инфекция причиняла такую боль, что зараженные предпочитали размозжить себе голову о стену. Нам бы никто не позволил такую роскошь. Мы были нужны науке живыми. Впрочем, в то время я был практически отрезан от мирового научного сообщества. С тех пор, как нас развели под конвоем из камеры вертолета в одиночные камеры в трюме корабля, я не видел живых людей, кроме двух моих докторов. Мне практически под страхом расстрела приказали не чесаться. Разумеется, были моменты, когда я предпочел бы почесаться и спокойно умереть, но каким-то образом мне удалось от этого удержаться. Может, я сумел сделать это благодаря непобедимой силе человеческой воли, а может, от огромной радости, которую испытал, увидев, что в один прекрасный день флотский врач вошел в помещение с куском пластыря на подбородке и стал прятать от меня глаза. Он заразился и прекрасно это знал. Я застукал его, когда он воровал скальпели и шприцы. Точнее, шприц ему так и не удалось украсть. В самый неподходящий момент появилась врачиха, и врач быстро засунул упаковку шприцев обратно на полку. Я очень радовался тому, что, хотя мне хирургические преграды вырезали с обезболивающим уколом, ему самому придется резать себя по-живому. Каждый день мы лепили себе на подбородок все больше и больше пластыря. Однажды утром, появившись в лаборатории, он подошел прямо к моему стеклу.
1: «Вы решили меня убить», — заявил он.
0: «А вы меня», — парировал я.
1: «Откуда вы знали, что я заражусь?»
0: «Выпустите меня, и я все объясню».
1: «Теперь заразятся все на корабле».
0: «Я знаю».
1: «А может, и все в мире?»
0: «Совсем не обязательно».
1: «Выпустите же меня!»
0: Врач пошел открывать дверь моей камеры. Когда прогремел выстрел, мне показалось, что у меня над головой ударили в гигантские тарелки. Помещение было металлическим, и эхо в нем гремело бесконечно. Я увидел, как морской врач сползает по стеклу моей камеры, пачкая его кровью из пулевой раны. За толстенным стеклом, рядом с расплывавшейся лужей крови, стояла врачиха из морской пехоты. У нее были совершенно безумные глаза. А кроме глаз, мне, собственно, ничего и не было видно из-за ее постоянной бумажной маски. В каждой руке она держала по автоматическому пистолету.
2: «Ну ты даешь, дорогуша! Смотри, что ты наделала!» — пробормотал я и показал глазами на дырочку, которую пробила в моем стекле ее пуля, пробившая на вылет тело морского врача.
1: «А как же микробы?» — проговорил я. «Они же выскочат через дырку! Может, они уже из нее лезут прямо на тебя? Быстро заткни дырку тряпочкой, а то заразишься!»
0: Услышав мои слова, врачиха усмехнулась. Не опуская пистолета, она потянулась другой рукой к затылку и развязала шнурки маски. Маска упала на пол. На нижней половине лица у нее почти не осталось кожи. Она наверняка заразилась еще раньше флотского врача. Возможно, даже в момент нашего ареста. Я успел отпрыгнуть в сторону, прежде чем она открыла огонь. От второго выстрела стекло разлетелось вдребезги. Врачиха продолжала палить. Я забился под металлическую раму окна с ее массивными болтами и чувствовал, как пули впиваются в железо в каких-то 5-6 миллиметрах от моего тела.
2: Стоило врачихе перейти в другой угол помещения, и она пристрелила бы меня как собаку, но она даже не попыталась этого сделать. Вместо этого она визжала и стреляла в одну точку. Что ж, я вполне мог ее понять. Ее прекрасное молодое лицо начало гнить в первый же день, когда она начала изучать этот чудовищный микроорганизм, а она даже ни разу не увидела своего убийцу. Все годы ее учебы в медицинском институте и в военной академии пропали даром. Пошли прахом все ее планы на будущее, да и жить ей, наверное, оставалось всего ничего. Впрочем, ее военная подготовка не прошла даром хотя бы в одном отношении. Она хорошо знала, сколько патронов у нее в обойме, и пустила последнюю пулю себе в лоб. Я же понятия не имел, сколько патронов у нее в пистолете, и еще долго сидел, сжавшись в комок за металлической переборкой. Пистолет я решил не брать. Я не умею обращаться с оружием, а пистолет в моей руке стал бы прекрасным поводом пристрелить меня тем, кто этому обучен. Я гордо прошествовал мимо множества стеклянных медицинских шкафчиков с бесконечными рядами генетически выведенных лекарств, также ничего там не взяв. Выйдя в первый же коридор, я понял, что не ошибся. Повсюду валялись трупы с изъеденными лицами. Некоторые из них были тщательно упакованы в полиэтиленовые мешки, но так и лежали на полу. У меня сразу сложилось впечатление, что здоровому человеку было бы гораздо безопаснее в моей камере, чем в остальных помещениях этого корабля. Где-то в его трюмах мерно гудели машины, но мне почему-то казалось, что у штурвала нет рулевого. Некоторое время я бродил по разным палубам, пока не нашел хозяйственный склад. Уложив остатки дежурного офицера на мягкий диван, я начал шарить по полкам. Мне довольно долго пришлось рыться в разных припасах и снаряжении, прежде чем я нашел нужную мне темно-зеленую пузатую бочку с надписью «Осторожно! Не давать детям! Не допускать попадания в пищевод!». Пониже мелкими буквами было зачем-то написано «Смертельно для морской фауны и пчел!». Отковыряв крышку бочки складным ножом, я сунул в нее голову. Как можно глубже. Мою кожу стало пощипывать. Я не решился открывать глаза, ведь моя болезнь еще никому не выела глаз. Вытащив голову из канистры, я щедро облил ее содержимым себе шею и плечи, потом отволок еще пару канистр зеленой дряни в ближайшую душевую и облился с головы до ног. Не вытираясь, я вымочил в зеленой жиже форменный комбинезон, натянул его и, оставляя за собой зеленый след, поплелся в носовую часть корабля, где так долго держали меня с товарищами по несчастью. По пути я не встретил ни одной живой души. Мои товарищи были мертвы. Меня это не очень удивило, ведь последние несколько дней я изучал в микроскоп самые разные кусочки их тел. Педерсон через «Д» плавал в ванне с формалином. Узнать его можно было только по большому обручальному кольцу с сапфиром на правой руке, потому что кожи на нем вообще не осталось. В основном кожа была искусно объедена микроорганизмом, но кое-где ее явно неуклюже срезала скальпелем человеческая рука. Один из кусочков Педерсона через «Д» лежал под микроскопом в воде, защищавший его от окружающего воздуха. Я стал смотреть в микроскоп, постепенно уменьшая увеличение, и, наконец, с радостью увидел того, кого искал. Пассивный, парализованный водой, он все же лишь спал, ожидая, когда солнце испарит влагу, и он снова сможет шнырять, пожирая все на своем пути. «Не увидели леса за деревьями», — пробормотал я в пустоту. «Дерматофагоиды. Обычные клещи-кожееды». Впрочем, эти клещи были не такими уж обычными. Обычный клещ-кожеед, а в одном грамме пыли может разместиться до 500 особей этого вида, преспокойно всю жизнь питается человечиной. Точнее, он пожирает человеческую кожу, из которой в основном и состоит домашняя пыль. Люди и страдают аллергией на пыль в основном из-за того, что она содержит экскременты этих малюсеньких существ, лучше всех в мире приспособившихся к тому, чтобы питаться тканями человеческого тела. Слюна, вырабатываемая этими клещами, попросту разлагает эти ткани. Разумеется, обычно эти клещи питаются только омертвевшими кусочками человеческой кожи, но что могло воспрепятствовать какой-нибудь разновидности этих клещей научиться питаться живой кожей? Выходит, это не вирусы и не бактерии с марсианского метеорита, а заурядные козявки, которых горе-ученые наверняка в больших количествах замечали в своих препаратах, не обращая на них никакого внимания.
0: Ведь на теле каждого здорового человека множество таких клещей. Разумеется, больным не помогали антибиотики. Больных надо было просто вымыть в инсектициде, а точнее обрызгать москитолом клещевитом. Морской врач заразился, когда стал изучать в воде содержимое воздушных фильтров или еще где-то на корабле. Дело в том, что клещи, в отличие от бактерий, преспокойно вылезают из чашек Петри. Но я не виноват в его смерти. Видит Бог, выпусти он меня, и я бы спас его. Жаль, что его пристрелили чуть раньше. Впрочем, теперь мне нужно было как можно скорее покинуть зараженный корабль. Наконец я нашел трап, ведущий наверх к открытому люку. Я долго искал, но все люки в верхней палубе почему-то были закрыты. Я даже начал беспокоиться. Открыв люк, я вылез на свежий воздух. Над морем висел туман. Сквозь него проглядывало белое небо. Волны ревели. Ну, конечно же! Как я сразу не догадался! Подводная лодка! Кто бы разрешил ставить такие жуткие эксперименты на корабле, не способном в любой момент опуститься со своей страшной тайной на дно морское? Я стоял на вершине рубки подлодки, медленно плывшей по поверхности. Она явно шла малым ходом, потому что от нее не отставал парусник. Он наверняка заметил странные маневры субмарины и задержался на пути своего бегства в Порт Стэнли или на Ушуаю, запрашивая сигналами мертвый экипаж подлодки, не требуется ли ему помощь. Доброе сердце когда-нибудь погубит Тора Амундсена. Всего в полумиле я различал в тумане ходовые огни еще двух крупных судов. Позже я узнал, что это были аргентинские траулеры. Здешние воды, судя по всему, бороздили в основном добрые самаритяне. Я помахал людям на борту Фрама. Они помахали мне в ответ. Некоторое время я искал спасательную лодку. Кажется, лодки крепились главным образом под палубой, но та, что я наконец нашел на корме, прекрасно надулась, стоило мне дернуть за тросик. Обильно полив ее инсектицидом, я столкнул ее за борт, побежал в сторону кормы и на ходу прыгнул в лодку. Когда я подгребал к Фраму, на его борту раздались радостные возгласы. Мне спустили спасательную сеть. Я залез в сеть, но не дал поднимать на борт Фрама лодку с субмарином. Верзила Тора Амундсен подошел и поздравил меня с чудесным спасением. «Я даже не спрашиваю, в какой гадости ты перемазался, как чайка в нефти», — добродушно заметил он. «А они», — добавил Амундсен, тыча пальцем в небо, — «кружат здесь уже добрых полчаса и не дали нам приблизиться к лодке, говоря, что это смертельно опасно». Но не могут же они запретить нам взять на борт людей, спасающихся с нее на надувных лодках. В небе раздался рев. Он нарастал. На носу Фрама что-то закричали. Я посмотрел в небо и увидел, как в тумане материализовался треугольник крыльев с белыми звездами и полосами. Двигатель самолета взревел особенно громко. Подлодки ВМФ США стоимостью в миллиард долларов потянулись две огненные полосы. Раздался оглушительный грохот. В небо взлетели облака пара, фонтаны воды и обломки. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». «Они что, спятили?» – заорал Тор, вытаращив глаза на картину разрушения. «Это же атомная подлодка! Там же реактор!» Подпрыгнув на месте, он приказал рулевому немедленно плыть прочь от места гибели подлодки, пока нас не накрыла радиация. «Нет», — сказал я, — «они не спятили. Они просто смертельно напуганы. В первом же порту с населением миллион с лишним человек, напомни мне отправить срочную телеграмму во Всемирную организацию здравоохранения в Женеве. И пусть никто не сходит с корабля, пока я этого не сделаю, потому что сначала надо поставить умников в Вашингтоне и в Москве известность о том, что я, возможно, буду знать. А то они еще натворят глупостей».
2: «В каком смысле, возможно, будешь знать?»
0: «Я это буду знать, если за ближайшие сутки меня не сожрут заживо», — сказал я и отправился к себе в каюту, морально готовый к медленной, мучительной смерти. Вы слушали рассказ Доминика Грина «Ментагра» в переводе с английского Дмитрия Сухих.

0: Майк Гелбрин. Благодать Божья. К утру дождь притомился, ослаб и пошел на убыль. Солнце еще не растолкало тучи, но в сплошном сизом саване, затянувшем небо, стали появляться первые светлые прорехи.
1: «Ох, наконец-то!»
0: — сказал Простак, приподняв полог и выглянув наружу.
1: «А то я уж беспокоиться начал, что дары прохудятся!»
0: Простак задернул полог и вернулся к костру, разложенному в центре шатра.
2: «Что дарам станется?»
0: — лентяй зевнул и сплюнул на землю.
2: «Ну, подмокнут малость, так высохнут!»
0: Простак поморщился.
1: «Зря они лентяя взяли, говорил же он разумнику. Не надо лентяя, дома пускай сидит. Проку от него нету, одни зевки да плевки.
0: Они с бывалым сами бы все сделали, или, может, долбака бы взяли. Он пусть и дурковатый, зато работящий, и не плюет где ни попадя».
1: «Не послушал разумник.
2: Не твоего, — сказал Простак, — ума дело.
1: Мало ли что проку нет, зато у лентяя язык подвешен, глядишь, и вымолвит что-нибудь полезное».
0: Лентяй прикрыл рот ладонью, подавил затяжной зевок и сказал:
2: «Спать охота. Жаль, дождь заканчивается, я подремал еще малость».
3: «На небесах подремлешь, когда помрешь», — обнадежил бывалый. «Давай, собирайся. Сходи лошадей посмотри».
2: «Да что им станется?»
0: — лентяй сплюнул.
2: «Сам сходи, если приспичило».
0: Бывалый укоризненно помотал головой, выругался и принялся собираться. К полудню размытая дождями ухабистая дорога уперлась в лесную опушку и переродилась в тропу.
3: «Приехали!»
0: Бывалый, спрыгнув с облучка, отправился распрягать.
3: «Повозку в лесу схороним, лошадок навьючим и в поводу поведем. Иначе никак».
2: «Долго тащиться-то?» —
0: зевнул лентяй.
3: «К вечеру авось доберемся».
0: К вечеру и на самом деле добрались. Лес поредел, а потом и вовсе сошел на нет, оборвавшись на краю косогора.
3: «Вот он, храм!»
0: — благоговейно прошептал бывалый.
3: «Который раз вижу, все привыкнуть не могу».
0: Храм и вправду впечатлял. Врытый между подножиями двух холмов, он, упершись четырьмя когтистыми лапами в склон, и тянулся в небо острым копьем купола.
3: «Лошадей стреножьте», — велел бывалый. «И поторапливайтесь, нам теперь таскать, не перетаскать».

0: Последние мешки с дарами, броня лентяя за нерадивость, спустили вниз уже в полной темноте.
1: «Все»,
0: — утирая лоб, сказал бывалый.
1: «Теперь ждать надо».
0: Ждать, впрочем, пришлось недолго. Основание храма внезапно озарилось таким светом, какого впервые паломничающие простак с лентяем отродясь не видывали. А потом зажегся огонь на самом куполе, и светло стало, будто ночь закончилась, едва наступив.
2: «Вот оно! Чудо-то!»
0: — ахнул простак. Он упал на колени рядом с уже коленопреклоненным бывалым и, сложив на груди руки, задрал бороду в небо. Лентяй, помедлив, опустился рядом с остальными.
3: «Сейчас выйдут!» — прошептал бывалый. Глаза бы мои их не видели! Ох же, страшилище! Вот они!»
0: Простак испуганно охнул. Лентяй, собравшийся был исплюнуть, застыл с открытым ртом. Слуги божества были огромны, в два человеческих роста, с уродливыми кривыми ручищами по колено. Вмятины оставались в земле там, где ее попирали чудовищные ступни. Простак закрыл глаза и приготовился к немедленной смерти. Однако обошлось. Рядом заскрипело, ухнуло, лязгнуло, да и сгинуло.
1: «Иди»,
0: — велел лентяю бывалый.
1: «И смотри, как следует молись, голову откручу. Ты готовься», —
0: повернулся он к простаку.
1: «Следующим пойдешь, а я уж потом».

0: Ну, чего у нас тут?
1: Плешивый, брылястый, похожий на сердитого жука и вечно всем недовольный Точилов брезгливо наморщил нос, глядя на 8 наваленных друг на друга пузатых мешков.
0: «Давайте, развязывайте, бездельники, чё встали?»
1: — прикрикнул он на роботов. Витёк поднатужился и кряхтя отодрал мешок от общей кучи. Аркаша принялся неумело распутывать узел.
0: «Не роботы, а наказание божье!»
1: — пожаловался напарнику тощий, носатый, усатый, потлатый Рухинсон.
0: «Только деньги зазря на этот металлолом спалили!» «Сам ты металлолом, хозяин!»
1: — огрызнулся Аркаша.
0: «И скупердя еще! Не сэкономил бы на программном обеспечении, мы бы с коллегой...»
1: — кивнул он на Витька.
0: «От души и шачили! Я бы этот узелок одним пальцем распутал!»
2: «Жмоты!»
1: — поддержал Витек.
0: «Говорил вам старьевщик, что этим двум кретинам, нам то есть, необходим апгрейд?» «Говорил!» «Что мы того и гляди на ходу развалимся, предупреждал?» «Предупреждал!» «Что программное обеспечение времен первого поколения и то дрянное оповестил?» «Оповестил!» «А вы, Плюшкины, и в ус не дунули! Мучаетесь теперь с нами!» «Засохни ты!»
1: — прикрикнул на Витька Точилов.
0: «Скажите спасибо, что мы вообще на вас потратились! Иначе давно бы уже сдохли оба от ржавчины!»
1: Витек засох. Аркаша развязал, наконец, узел, матерно выругался и уселся на пол передохнуть. Рухинсон осмотрел мешок, для верности пнул его раз, другой, принюхался и брезгливо поморщился.
0: «Воняет!»
1: — сообщил он.
0: «Внутри наверняка какое-нибудь дерьмо! Шаб я так жил, если в мешке не куча старого хлама или гнилья!» «Не каркай!»
1: — насупился Точилов.
0: «Возможно, на этот раз там хорошие вещи!» «Это вряд ли!»
1: — возразил опытный Рухинсон и вытряс содержимое мешка на пол.
0: «Ну?» «Что я говорил? Так и дерьмо!» «Похоже на яйца африканского марабу»,
1: — почесал плешь Точилов.
0: «Только почему-то лохматый». «Скорее на кокосовый орех»,
1: — не согласился Рухинсон.
0: «Аркаша, голубчик, отнеси в анализатор».
1: Вслед за первым мешком на пол вытрусили второй, в котором оказались продолговатые розовые корнеплоды, вызвавшие у Рухинсона скептический смешок, а у Точилова нездоровые ассоциации. За вторым мешком последовал третий, затем четвертый. Роботы теперь трусили к анализатору и обратно по очереди.
0: «Ладно»,
1: — сказал Точилов, ознакомившись с содержимым последнего мешка и определив его как «поносные шайбы».
0: «Стряхнина, нет, и то хорошо. Дуйте за следующей партией»,
1: — напутствовал он роботов.
0: «А мы пока послушаем, что хочет в обмен на сомнительного качества товар этот абориген».
1: «Большой невозможно идентифицировать могучий», — выдал включенный Точиловым транслятор. «Невозможно идентифицировать мужчина, невозможно идентифицировать много невозможно идентифицировать, очень много невозможно идентифицировать женщина. 8 невозможно идентифицировать, крепкий, упругий, невозможно идентифицировать».
0: «Ну и?»
1: Рухинсон повернулся к напарнику.
0: «Что это таки было?» «Это было скупердяйство»,
1: — на ходу прокомментировал косолапо шлепающий к шлюзу Витек.
0: «Транслятор времен первого восстания киберов на Луне. Старьевщик вам, небось, еще и приплатил за него».
2: «Клевета!»
1: — возмутился Рухинсон.
0: «Ни гроша мы за транслятор не получили. Старая каналья нам его за бесплатно всучила в нагрузку к вам. Так о чем все-таки этот абориген?» «По-моему, у него проблемы».
1: Точилов привычно почесал плешь.
0: «С бабами. Большой, могучий, это надо понимать, у него. Был, судя по всему. Ну и девки были, соответственно. А теперь не стало». «Ты полагаешь, не стало? А мне почему-то сдается наоборот, не знает, куда от них деться. Ясно же сказано, слишком много женщин, 8. А крепкие упругие куда деть? Я вот думаю, он имел в виду 8 раз, ну, того самого. И хочет, чтобы его большой могучий снова стал крепким и упругим, само собой». «Ладно, возможно, ты прав».
1: Пальцы Рухинсона забегали по клавиатуре терминала.
0: «Так, что тут у нас имеется? Виагра, Левитра, Циализ, замечательно. Выпишем ему упаковочек 20, подсказал Точилов. «Не слишком ли?» — заволновался Рухинсон. «Проглотит еще все сразу, с него станется. Его проблемы. Эти проглотит, за новыми придет. К тому же мы ему сейчас растолкуем.
1: Точилов переключил транслятор на передачу.
0: «Одна!»
1: – заорал он в диктофон.
0: «Одна пилюля за один раз, понял? Одна пилюля, одна девка. 8 девок, 8 пилюль. Ясно тебе?»

0: Много пупырышника, сам 10 земляной сливы!» Молитвенно сложив на груди руки и обратив лик к многочисленным немигающим глазам божества, перечислял виды на урожай простак, заучивший список необходимым сельчанам плодов наизусть.
1: «Волосатого помидора как можно больше, прыщавой ягоды, ежистой шишки. Не для себя прошу, для людей».
0: Простак перевел дух. Две последних весны выдались морозными, а лето засушливыми. Пупырышник не зацвел, волосатый помидор померз на корню, прыщавая ягода уродилась мелкой и кислой, земляные сливы и ежистые шишки не дали помереть с голоду, но и их урожай уменьшился в сравнении с изобильными годами едва не вдвое. Нынешнее лето тоже началось с засухи, и вся надежда теперь была на божество.
1: «Чертовой колючки не надо!»
0: Покончив с полезной флорой, приступил к борьбе с сорняками и вредителями простак.
1: «Пиявочные осы тоже не надо. Хвостатые ползучки ни в коем случае. Смердячие разноцветки, слюнявые махнорылки...»
2: «Дичи побольше!» — сменил простака бывалый. «Рыгачей как можно больше, клыкачей еще больше, носачей, хвостачей, прыгачей, ушанов, крыланов...»

0: Знаешь что?
1: Точилов выругался в сердцах и обернулся к напарнику.
0: Я думаю, эти аборигены над нами издеваются. Я за то, чтобы дать им отворот-поворот. Ты как?
2: Правильно, хозяин.
1: Поддержал ввалившийся в помещение с последней партии подношений Витек.
2: Налаживай их отсюда прочь вместе с мешками, а то мы с Аркашкой уже разваливаемся. Тебя, бестолочь, никто не спрашивал,
1: осадил Витька Рухинсон.
2: Не хотелось бы их гнать,
1: раздумчиво поведал он Точилову.
2: Отошьешь, раз-другой больше не придут. Глядишь, и провороним что-нибудь действительно ценное.
1: Рухинсон любовно погладил кругляш из желтого металла размером с кулак.
0: Как бы им втолковать, чтобы тащили золото и алмазы, а не всякий хлам?
1: Точилов с размаху пнул обломок базальта.
2: Ладно, давай-таки отдарим их чем-нибудь. Граммофон дадим или там магнитолу. Кухонный комбайн на худой конец. Аркашка, чё расселся? Вставай, в трюм топай. Значит так, виагру возьмешь?
3: Она ж 300 лет уже как просроченная, хозяин.
4: Ничего с ней не стало, с недоумок. Таблетки они как коньяк. Чем больше выдержка, тем пуще вставляют.
2: Диаскоп возьмешь, проигрыватель, кофеварку, тостер, еще какой-нибудь барахла. Пару ножей прихватишь, топор, револьвер.
3: А револьвер-то зачем, хозяин?
4: Ушачей отпугивать или как их там? Авось не повредит.
3: Техника в руках дикаря,
1: глубокомысленно заметил Рухинсон.
3: Ладно, что ж, сами не знаете, чего хотите, так не морочьте людям головы, заорал он в транслятор. Нет у нас ваших волосатых хвостов и вонючих шишек. Берите, что есть, и проваливайте.

0: обратно возвращались налегке. Лентяй, потребивший с десяток голубых кругляшей, не зевал больше и не плевался, а на попутчиков стал поглядывать с интересом. Бывалые с простаком договорились на всякий случай по очереди не спать по ночам. К вечеру зарядил мелкий косой дождь. Бывалый велел становиться на привал.
1: «Чё уставился?»
0: — вызверился он на лентяя, когда поставили шатер, разожгли огонь и расселись вокруг.
1: «На бабу свою так смотри, а на меня и думать не смей!»
0: Лентяй смутился и отвел взгляд.
1: «Так нет же ее», — резонно заметил он. «Только вы с простаком есть».
0: Бывалый крякнул и переглянулся с простаком.
2: «Может, лентяй, нам тебя связать?» —
0: заботливо осведомился тот.
2: «Полежишь, поспишь, утром развяжем, а то не ровен час придется тебя отдубасить».
0: Лентяй обдумал предложение.
3: «Не надо вязать», — попросил он. «Что ж я виноват, что на меня накатило?»
2: «А кто, по-твоему, виноват?»
3: «Не знаю. Быть может, божество».
0: Бывалый с простаком переглянулись вновь.
1: «Связать», — вынес общий вердикт бывалый. «Но сначала отдубасить. Так оно надежнее».

0: Наутро бывалый бережно расчехлил дар Божий, доставшийся ему в ответ на проникновенную от сердца молитву о доброй охоте и обильной дичи.
1: «Хорошая вещь!»
0: — уверенно сказал бывалый, осмотрев блестящий увесистый предмет с рифленой шершавой рукоятью и насаженным на нее гладким удлиненным наконечником.
1: «Надо только понять, для чего она!»
2: «На капкан не похоже!» — засомневался Простак. «Вообще ни на что не похоже!» «Знаешь что, бывалый, не наших умов это дело! Пускай разумник кумекает! Ты, бывалый, прибери пока это обратно в чехол, а то не ровен час прохудиться!»
0: Лентяй, которого на рассвете развязали и на всякий случай еще разок отдубасили, пренебрежительно сплюнул.
3: «Ну-ка, дайте я посмотрю», — сказал он. «А то не соображает ничего, кроме как кулаками размахивать».
0: Лентяй забрал у бывалого божий дар, повертел в руках, понюхал круглое отверстие в наконечнике, лизнул его и нажал на серповидный крючок. Раздался треск под стать тому, что издает, ломаясь на ветру, ветка старого шишконоса. Бывалый с Простаком шарахнулись в стороны. Божий дар отлетел прочь и ткнулся наконечником в мох. Лентяй рухнул навзничь, мелко засучил ногами, затем перестал и отправился на небеса к предкам.

0: 6 самородков, 3 алмаза по 4 карата, с десяток помельче, полсотни самоцветов разной величины, остальное в конвертер.
1: Подвел итог Рухинсон, когда содержимое последнего мешка пропустили через анализатор.
0: Так себе улов.
2: Не везет,
1: удрученно пожаловался на судьбу Точилов.
2: Мы еще даже накладные расходы не оправдали.
1: Витек оторвался от шахматной партии с Аркашей.
0: «И не оправдаете», — предсказал он. «Не поскупились бы на приличное обеспечение, давно бы уже растолковали аборигенам, что к чему. Шах!»
2: «Двигай свои фишки, недоумок!»
1: — огрызнулся Точилов.
2: «И ты, кусок ржавчины, взяли моду на хозяев потявкивать!»
1: Аркаша защитился от шаха ладьей, со скрипом потянулся и сообщил.
0: «На бананзе мы с коллегой...»
1: Он кивнул на Витька.
0: «И шачили в копьях маркшейдерами, бригадирами старателей на Эльдорадо. На астероидах рыли шурфы. На малых планетах стояли в забоях. На метеоритах катали вагонетки с породой. В открытом космосе просеивали звездную пыль сквозь электромагнитные драги. За последние 200 лет мы сменили 1,5 дюжины хозяев. Были среди них изрядные мудаки. Но, клянусь законами робототехники, вы двое в этом плане абсолютные чемпионы. Не так ли, коллега?»
2: «Воистину так», — подтвердил Витек. «Еще шаг».
0: «Вот вернемся», — мечтательно протянул Рухинсон. «И утилизируем вас обоих. В металлолом сдадим. На вес».
1: Аркаша испугался. Потупился, признавая поражение и в партии, и в словесной пикировке. Эти двое и вправду могли в металлолом.
0: «Погорячились мы, хозяин!»
1: — извинительно задребезжал Витек.
0: «Болтанули лишнего, бывает! Что ты в самом-то деле? Мыслящих существ, бутиль!»
2: «Инако мыслящих!» — уточнил Рухинсон.
0: «Ладно, существуете пока. И место свое знаете».
2: «Как скажешь, хозяин!»

0: Лентяя по обычаю поминали всем селением. «Вдову и 8 детей оставил», — сказал деликатно высморкавшись разумник. «Хороший человек был, тихий, безобидный. А что ни богатырь, ни телач, то теперь без разницы».
1: «Молил силушки ему прибавить», — всхлипнул бывалый. «В таком хозяйстве-то с 8 ребятишками на горбу. Вот и наградили его кругляшами. А силы от них и нет никакой, ни потребства одно».
2: «Я думаю, нечисто тут», — поддержал простак. «Несправедливо! За что божество с лентяем так обошлось?»
1: «Вот и я про то же», — поддержал бывалый. «Я это божество о доброй охоте молил. Клыкачей просил побольше, рогачей, носачей. А ну что в ответ? Вместо дичи всучил трескач, который лентяя угробил».
2: «Правду говоришь», — согласился разумник. «Давайте-ка припомним, чем божество людей одарило. Вода горькая, вонючая, от которой дураком становишься. Раз. Где та вода, спрашивается?»
1: «Ее долбак выпил», — подсказал бывалый. «И как выпил, так и нырнул головой в колодец. Помнишь, долбак, как тебя вытаскивали?»
2: «Дрянь вода», — кивнул стыдливо понурившись долбак. «Едва от нее не утоп».
1: «Затем ящик, что заика вымолил. Черный, квадратный, который картинки показывал».
3: «Больше не показывает», — поведал заика. «Похудился ящик».
2: «Так, теперь коробка круглая, гладкая, из которой орут дурным голосом и бренчат, да так, что понять ничего невозможно. Шептуну досталось. Тоже прохудилась?»
4: «Дым из нее повалил»,
0: — развел руками шептун.
4: «Сгорела коробка. Хорошо, дом вместе с ней не сгорел».
2: «Так что же получается, люди?»
0: Разумник возвел очи горе.
2: «А дары ли это Божьи на самом деле?»
5: «А ведь правда твоя!» —
0: ошеломленно забормотал простак.
5: «Надо же, голова у тебя какая! Недаром тебя старостой выбрали! И верно! Кто сказал, что все эти вещи — Божья благодать, а не наоборот? Толку-то с них нет никакого. Но ладно бы просто толку не было, а тут что ж получается? Долбак в колодец вниз головой ухнул, у шептуна дом едва не сгорел. О лентяе я и говорить не стану, о покойнике. И выходит, мы божеству молимся, самое лучшее отдаем, а оно нам что же взамен?»
1: «Дрянь всякую», — поддакнул бывалый, — «вредную».
6: «Я думаю, оно специально все наоборот дарит. Мы его о веселье просим, а оно в ответ вонючую воду, от которой в колодец сигают. Мы его, чтоб пожаров не было, а оно орущую коробку, от которой дом чуть не сгорел. Мы его, чтоб сорняки не одолевали, а оно...»
5: «Вот же пропасть!»
0: — испуганно охнул простак.
5: «А я его, чтобы слюнявую мохнарылку отвадил, молил. Хвостатую ползучку, чертову колючку, смердячую разноцветку. Что ж теперь будет, люди? Если божество, вместо чтобы отвадить, наоборот, на нас это все нашлет».
0: «Вот что», — подытожил поднявшись разумник. «Как оно к нам, так и мы к нему. Еще неизвестно, что оно за божество такое. Может, это и не божество вовсе. Мало ли, что оно с неба рухнуло».

0: «Идут!» — прильнув к иллюминатору, сообщил Рухинсон.
1: «Ой, да тут целая толпа с мешками!» «Опять, небось, донесут всякой дряни!» — проворчал Точилов. «Эй, вы! Опухли, я смотрю, от безделья!» — гаркнул он роботом. «Давайте поднимайтесь! Работенка привалила!»
0: Через два часа бронясь и сквернословя, Точилов зажег бортовые огни и принялся поспешно готовить корабль ко взлету. Рухинсон с распухшим от укуса пиявочной осы глазом лихорадочно пытался отодрать от штанов стреляющую сквозь ткань шипастыми побегами чертову колючку. Аркаша, отчаянно размахивая манипуляторами, героически сдерживал атаку хвостатой ползучки, а Витек сражался у входа в шлюз с интенсивно поступающим из него поголовьем слюнявой махнорылки. Отбился, перевел дух и головой вперед нырнул в шлюз. Полминуты спустя вслед за ним по трапу на землю скатился Аркаша.
1: «Дикари, они дикари и есть!»
0: — сказал Рухинсон, когда корабль, оторвавшись от земли, пробил стратосферу и вышел на круговую орбиту.
1: «О какой честной торговле может идти речь, когда партнер так и норовит тебя облапошить?»
2: «Верно», — согласился Точилов. «Дебилы! У нас еще полный трюм товара, одной электроники полста наименований. Большое дело, что немного с брачком, эти пятикантропы и через тысячу лет о таких вещах будут только мечтать».
1: «Ладно, на все воля Божья», — философски сказал Рухинсон. «Мы тоже хороши, нашли с кем деликатничать. Почти новую телеприставку фирмы «Филлипс» за мешок гнилой картошки отдавали. Да еще неизвестно, картошки ли. Ничего, впредь таки будем умнее».
0: Точилов кивнул.
2: «Опыт дорогого стоит», — сказал он. «Эй, бездельники, курс прокладывать надо. Витек, тебя, придурка, где носит? Аркашка!»
0: Ответа не последовало.

0: Смазка есть?
1: Размахивая манипуляторами, пытал Витек старосту.
0: Подсолнух у вас растет? Оливки растут? Арахис, соя, рапс, лен. Уверен, что растут. Нам с коллегой что надо-то? Смазочку хорошую надо. На солнышке поваляться надо, батареи подзарядить, в шахматишки сгонять и считай все. А мы вам домишки поправим, поле вспашем, прополку организуем, жатву там, сенокос. Понимаешь, нет? Understand? Verstehen?
1: Разумник почесал в затылке.
2: «Не пойму я этого слугу Божьего», — признался он бывалому. «Лопочет что-то, а что лопочет, не разберешь».
3: «Никакие это не слуги», — уверенно сказал бывалый. «Нормальные мужики, работящие, мало ли что железные».
0: «Так мы с коллегой у вас поживем?» —
1: похлопав бывалого по плечу, уточнил Аркаша.
0: «Не прогоните?»
1: Бывалый, как и разумник, ничего не понял, но на всякий случай сказал:
3: «Живите, чего там! Авось не прогоним!»

0: Дарья Булатникова. «Семь портретов мертвой женщины». Двое сидели на открытой веранде маленького приморского кафе. Утренний бриз игриво теребил темные кудри одного из них, схваченные на лбу черным с руническим рисунком хайрешником и свободно падающие на остро сутулящиеся плечи. Второй был почти лыс, только жидкие пряди сосульками свисали за ушами. Оба были в потрепанных шортах и изрядно выгоревших майках. На столике перед ними стояли пластиковые чашечки с кофе и бутылка пива, которой то и дело припадал лысый. Кудрявый в такие моменты брезгливо косился на него.
1: «Халява на халяву и есть!» —
0: тоскливо бормотал лысый, пиная облезлый этюдник. Длинноволосый зло сверкнул глазами и отодвинул этюдник подальше. Металлические винты визгливо заскрежетали по керамической плитке пола.
2: «Так какого хрена мы премся в эту дыру?»
0: «Парень обещал 500 баксов за портрет своей девки».
2: «А что за девка?»
0: «А хрен ее знает.
2: Чуваил, небось.
0: Хотя у такого козла, может, и неплохая тёлка швартанулась. Прикид нехилый, мерин, голда на шее. Ну их нафиг, башка трещит».
2: «Хватит хлебать эту дрянь, поехали».
0: Длинноволосый встал, дернул за ремень, привычно вскидывая этюдник на плечо. Лысый торопливо заглатывал остатки пива, кадык дергался под загорелой морщинистой кожей. Кудрявый, заметив около веранды двух девчонок в купальниках, помахал им рукой. Девчонки хихикнули и побежали к морю, игриво виляя попками. Лысый жалобно ругнул и проводил их тоскливым взглядом. Машина уже ждала у гастронома. Старый раздолбанный Форд, убоище. Водитель всю дорогу молчал, только истошно орала из магнитолы какая-то блатная попса. Хорошо, хоть стекла опускались, и можно было высовываться навстречу пахнущему пряной южной зеленью ветру. Дорога петляла, забираясь по склону все выше и выше в горные дебри.
3: Тропики, мать их.
0: Все заросло. Самшит, лианы, секвойи. Или секвойи — это из другой оперы. Ну и черт с ними, значит, не секвойи. Приехали. Добрались, голову не сломали. Дом стоял на ровной площадке. С одной стороны крутой склон, с другой такой же крутой подъем. Не дом, дворец. С колоннами и ротондой посреди парадного двора. Шпалерные розы, ряды цветущих гортензий, пальмы с неопрятными волосатыми стволами, похожими на ноги снежного человека. Колониальный стиль. Того и гляди, выскочит чернокожая челядь в тюрбанах. А два бугая со стволами у пояса лишние. Противные рожи. Да и хозяин не лучше, он с балкончика смотрит, гнида. У крыльца два лимузина, а за ними прислал какого-то ублюдка на тарантасе. Лысый проснулся и обозрел помещение.

0: поместье. Цыкнул зубом, почесал живот.
1: «Вылазим. Папик нам ручки машет».
0: «Вижу». Длинноволосый выбрался наружу, встал рядом с машиной, размышляя, куда идти. У дома было сразу три входа. Центральные двухстворчатые дверища и две боковых поскромнее. Словно подсказывая, распахнулась центральная. И появился тип, жутко смахивающий на дворецкого из голливудских фильмов, в черной ливрее и бакенбардах. Лысый резво потопал зачуханными сандалиями по ковровой дорожке, ведя за собой длинноволосого, чтобы показать, кто из них двоих главный.
1: «Богато. Да уж, шикарно этот хепс обосновался».
0: Дворецкий неодобрительно поджал губы, жестом указал на обитые светлым шелком диваны и удалился. Дал понять, что их кликнут, когда понадобится. Как собачек. Длинноволосый не сел. Закружил по периметру овального холла, рассматривая картины в дорогих рамах. Фигня картинки. Большей частью копии Ренуара и Дали. Лысый пялился на жирных разноцветных рыбок в мраморном фонтане. Даже цветущие кувшинки плавают. Вылить бы сюда пару ведер водяры, то-то веселуха рыбам была бы. Небось, выписывали бы виражи кверху брюхом. Лысый хихикнул, но сморкаться в фонтан не решился. Их пригласили только через четверть часа. К этому времени они рассмотрели помещение и принялись совещаться, пытаясь определить, где тут сортир. Особо психовал Лысый после пива. Косился на фонтан. Но пришлось так и идти, чтобы халдей опять губу не поджимал. Кабинет, где их ждал хозяин, был тоже неплох. Пижонство так и сочилось с высоченных книжных полок, с корешками нетронутых шеренг дорогущих изданий. Глобус в три обхвата в углу. Компьютер с жидкокристаллическим монитором на дубовом столе. Небось, гоняет на нем шарики или палит из базуки по монстрам. И девок по порносайтам разглядывает. Сам хозяин дома был похож на худосочного колхозного хряка. Массивная, но какая-то масластая фигура, близко посаженные злобные глазки, ровно подстриженная редкая щетина на голове. Сквозь щетину просвечивала розовая кожа. Урод. И скалится уродски. И одет в какой-то дебильный халат с драконом.
2: «Марат Янович», — представился хозяин.
0: «Леонид», — ища глазами протянутую руку и не находя ее, буркнул длинноволосый.
2: «Можно Лео?»
3: «Анатолий!»
0: — вякнул Лысый.
2: «Знакомы».
0: Хозяин посмотрел слегка раздраженно. Потом повернулся к Леониду и спросил.
2: «Все нужное с собой? Краски там, кисточки?»
3: «Это с собой. Но если хотите большой размер, то холста или картона нет такого. Придется в город за ним ехать».
2: «Парни мои съездят. Объясни, что надо, привезут. А размер... примерно такой».
0: Он ткнул висящий на стене пейзаж, на котором был сосновый лес а-ля Шишкин.
2: «Только вот так»,
0: — изобразил он поворот полотна на 90 градусов.
2: «И чтобы, как живая, в белом платье и с розой в руках. Сможешь?»
3: «Смогу, no problems. Будет вам с розой. А кусок холста примерно такой у меня найдется. Подрамник только сколочу и загрунтую. Надеюсь, мастерская или что-то подобное у вас есть?»
2: «Должно быть. Тебя проводят.
4: А ты, Толик, езжай с Богом, не крутись под ногами. Вот тебе за труды».
0: Марат Янович протянул Лысому 100-долларовую купюру и жестом показал «иди, иди». Анатолий ухватил бумажку, сунул в карман, потоптался, еще не зная, что говорить, потом хмыкнул и удалился, кинув напоследок длинноволосому Лео.
3: «Твори, а я у Марго перекантуюсь. Дождусь тебя».
0: Хозяин по мобильнику соединился с кем-то, велел прийти. Явился один из бугаев, отвел художника в большой каменный сарай, показал верстак и кучу деревяшек. Заодно сообщил, что комната ему отведена на третьем этаже, типа мансард.
3: «А писать где? Там же?»
2: «Писать? Ты что, писатель?»
1: «Нет, писать — это рисовать красками».
2: «Хозяин покажет», —
0: туманно ответил бугай и, вытирая потный загривок, уселся на ящик наблюдать. Подрамник Лео сколотил быстро. Натянул на него холст, белой клеевой грунтовкой покрыл и оставил сохнуть.
1: «Жрать охота», — пожаловался.
2: «Так чё не сказал? Пошли похаваем», — обрадовался бугай. Меня, кстати, Рубиком зовут. А тебя?
1: Леонидом. Лео.
0: Поели за столом, застеленным яркой клеенкой, в огромной, просто необозримой кухне. Пожилая повариха навалила жрачки сверху, жаркое и салат из помидоров. Запили молодым кислым вином. Сразу стало клонить в сон, но у Рубика запиликал мобильник. Хозяин звал Лео к ноге. Ждал он на террасе, полулежа в сплетенном из тростника шезлонге. Но одет был странно. Черный костюм и штиблеты из мягкой кожи. Лео подошел, хотел присесть, но Марат Янович вскочил, повел куда-то по каменным лестницам вниз, в цокольный этаж, потом ниже. Художник плелся, ничего не понимая. «Где Шмара, портрет, который нужно написать? Он что, держит ее в подвале?»
2: Винный погреб впечатлял. Ряды пыльных бутылок на полках, бочки, замурованные в стены, отдельно маленькие бочонки на подставках.
1: «Эх, сюда бы на недельку с подружками!» «Да тут прямо лабиринт! Кладовые, какие-то закутки!»
0: Наконец хозяин подошел к трем белым, отсвечивающим голубым в мертвенном свете галогеновых ламп металлическим дверям. «Морозильники», — догадался художник. И сердце от чего-то неприятно шевельнулось в груди. Марат Янович открыл левую дверь, ключом открыл. Пахнуло стужей. Лео почувствовал себя крайне неудобно в майке и шортах. За порогом была зима, легкая изморозь была даже на внутренней стороне двери. Хозяин что-то недовольно пробормотал и посторонился, пропуская гостя вперед. Лео поежился и вошел. Довольно небольшая комната, 4 на 3, какие-то металлические дырчатые штанги под потолком, по двум стенам хромированные полки, пустые. Но его взгляд приковал к себе стоящий посредине железный стол. И тут Лео затрясло по-настоящему. Крупной истошной дрожью. На столе лежало человеческое тело. Укрывающая его в несколько слоев прозрачная пленка не могла изменить очертания. Голова и ноги были четко видны. Марат Янович что-то буркнул, щелкая рубильником на стене. Потом, ссутулясь, подошел к столу, сдернул ломко зашелестевшую пленку, и Лео увидел женщину. Она лежала, вытянувшись в струнку, руки вдоль тела, словно застыла, поднявшись на цыпочки. И на ней было белое платье, шелковое, без всяких украшений, с овальным вырезом. Длинная до щиколоток юбка аккуратно расправлена. Мертвое платье на мертвой женщине. Мраморное лицо, окутанное русой волной длинных волос, синева вокруг закрытых глаз. Наверное, при жизни она была очень красива.
2: Вялая рука Марата Яновича, украшенная массивным кольцом с синим камнем, положила на грудь трупа белую розу.
1: Откуда он достал ее? И вообще, что, черт побери, тут происходит? Этот папик настоящий псих. Держит в холодильной камере мертвую бабу, а таких камер 3. Что если и в других?
2: В остальных продукты, буркнул Марат Янович. И не трясись так. Это моя жена. Напишешь ее портрет, хорошо, заплачу. Откажешься, пойму. Подумай до утра.
1: Портрет? Мертвый?
0: Голос Лео позорно сорвался.
2: На портрете она должна быть живая. Как я и сказал, в этом белом платье и с розой в руках. А уж там в кресле она сидит или у окна стоит, решай сам.
0: Лео окончательно перетрусил, представив, как ему позирует труп, посаженный в кресло. Марат Янович внимательно посмотрел на художника и разозлился.
2: «Твое дело нарисовать, мое дело заплатить. Есть какие-то проблемы?»
1: «Как я могу написать портрет живой, если живой ее не видел?»
2: «Я дам тебе ее фотографии, видео, несколько кассет. Там она более чем живая».
1: «Ну, блин, лучше бы мне только фото и видео дали, а это, —
0: он указал на тело, —
1: не показывали. Было бы легче».
2: «А я должен думать о том, чтобы тебе было легче, или о том, чтобы ты написал именно ее портрет? Настоящий портрет, не с бумажки или экрана».
0: Марат Янович тоже ткнул пальцем в застывшую фигуру.
1: «Прямо тут?»
0: – растерялся Лео. Убежденность в том, что хозяин этого ужасного дома законченный психопат, стала полной.
2: «А зачем я тебя сюда привел? Ты что Ваньку валяешь? Не согласен, так и скажи».
1: «Ну, отчего же? Только как? Я что, замерзну насмерть в шортах-то?»
2: «Теплую одежду тебе дадут, а температуру я повысил, будет чуть ниже нуля. Пошли наверх. Сегодня посмотришь кассеты и фото, а завтра с утра скажешь, согласен или нет».
0: Стуча зубами и откровенно нервничая, Лео выскочил из холодильной камеры. Почти до темноты он просидел на террасе в обществе вазонов с юбками и агавами. Микроскопическими дозами поглощал бренди и пытался навести порядок в дикой круговерти мыслей. Солнце напрасно старалось прогреть его насквозь. Внутри оставалось блуждающее пятнышко холода, которое становилось особенно неприятным, когда касалось сердца. Тень от кипарисов тянулась с горы. Садовник шелестел струей воды из шланга. Орал в зарослях павлин, а Лео томился собственной иррациональной трусостью и желанием перелезть через мраморные перилы и бежать вниз, теряя сандалии и расшибаясь на круче. В конце концов он выпил остатки бренди прямо из горлышка, пнул бутылку и ушел, провожаемый укоризненным взглядом старика-садовника. Фотографии и просмотр кассет его совершенно не успокоили. Там резвилась и хохотала красивая, но слегка жеманная женщина, обнимала и смачно целовала у борта роскошной яхты Марата Яновича, кормила чаек на пирсе, встречала изысканно одетых гостей и опять довольно неприятно смеялась. Лео криво усмехался и отшвыривал просмотренные изображения живой Ольги, так ее называли разные люди в увиденных им на экране сценах. Вместо холеного и уверенного лица вставало другое. Безразлично застывшие, хранящие иней на кончиках ресниц, полные тайного смысла. Ни грамма макияжа, волосы небрежно брошены на шею, никакой наигранности в позе. Оболочка, ставшая новым смыслом. Он просидел почти до рассвета. В углах огромной комнаты с покатым потолком и удобной, хотя и недорогой мебелью, блуждали тени. Ночные птицы тревожили далекими криками, пели цикады и кралась за окном огромная луна. В шкафу Лео нашел несколько теплых свитеров и стеганые штаны. Даже сапоги на меху там были, словно ждали его глупого решения. Утро встретило его спящим поперек широкой кровати. Там же его обнаружил пришедший в полдень Рубик. Лео сообщил ему, что видел странный сон. Потом он поел на кухне и вспомнил, что сон не был сном. Голова трещала, словно шарик для пинг-понга под ногой неуклюжего игрока. И ему было уже все равно. Если какому-то ненормальному идиоту нужно, чтобы он написал портрет его мертвой жены, он его напишет. Он получит свои бабки и хоть какое-то время сможет делать то, что хочется. Возможно, он даже пошлет ко всем чертям Толика и вернется в Питер, в свой полуподвал, где пахнет растворителем, бедностью и свободой. И он сказал Рубику, что ему нужен ключ. Хозяин знает какой. Ключ ему был передан, и для чего-то Лео повесил его на шею на обрывке грязной тесемки. Потом он надел два свитера, неуклюжие штаны на вате, ботинки с шерстяными носками и спустился в подвал. При этом все время повторял про себя, что ему плевать. В холодильнике ничего не изменилось. Только появилось большое резное кресло, обитое черной с золотом тканью. Кресло ему не понравилось. Он снял с мертвой Ольги ворох полиэтилена и увидел умершую от холода розу, опавшую и жалко сплющившуюся. Розу Лео отшвырнул в угол. Потом установил этюдник и закрепил на нем подрамник с холстом. Краски придется забирать с собой, чтобы не промерзали, а этюдник пусть стоит тут, пока он не окончит работу.
1: «Да, это работа. Всего лишь работа. Пусть необычная, неприятная и угнетающая, но нужно потерпеть».
0: Потом он, стараясь не думать ни о чем, подошел к столу и обеими руками поднял тело Ольги.
5: Удивительно, но оно не примерзло. Легко отделилось от поверхности из нержавеющей стали. Вот только нести было неудобно. Пришлось обхватить, прижимая к себе. Стылый трупный холод ощущался даже через свитера. Пятясь, Лео поставил Ольгу у стены, стараясь прислонить боком. Отступил, придерживая. Она повернулась на кончиках пальцев, которыми опиралась на пол. Повернулась, и ее лицо оказалось совсем рядом. Волосы упали с плеча, обнажив белую кожу с голубыми прожилками. Закрытые глаза. Он помнил по фотографиям, что они у нее темно-голубые. Были. Есть. Механическое движение застывшего тела повергло Лео в состояние шока. Он боялся отпустить ее плечи, боялся, что она упадет, и это самое невинное, что она могла сделать.
6: «Ты кретин!» – беззвучно орал сам себе Лео. «Ты безмозглый ублюдок! Урод! Трус! Просто козел!»
5: Он и сам знал, что этот крик смешон и бесполезен. С болезненным равнодушием он анализировал собственные эмоции, понимая, что уже шагнул за грань неприятия происходящего. Еще пару дней назад он был спивающимся небесталанным художником с простыми желаниями и грандиозными амбициями, растущими на дрожжах непризнанности. И вплетение себя в некий кафкианский сюжет воспринял с аристократической покорностью. Остаться в подземном холодильнике вдвоем с трупом, чтобы написать его и ее портрет, это... А что, собственно, такого? Холст и краски готовы. Натурщица обрела устойчивость. Осталось взять в руки кисть, обмакнуть ее в темную охру, которую он всегда делал первый набросок картины. Впрочем, на этот раз теплый цвет неуместен. Пусть это будет сажа с кобальтом. Спустя 2 часа Лео осознал, что пальцы окоченели настолько, что не чувствует кисти, и он пишет странными долгими мазками, превращающими фигуру в плывущий к низу силуэт. Он выбежал из холодильника, закрыв дверь, и поднялся на террасу. Хозяин был там. Перед ним на столике стояли стаканы и несколько бутылок. Лео пил молча, постепенно сбрасывая с себя одежду и расслабляясь. На Марата Яновича старался не смотреть. Дрожащие в воздухе знойные истома, запах росы, вкус виски, почему-то он выбрал этот напиток, раздражали. Глаза слезились, кожа чесалась. Хотелось нырнуть в море, но до него было далеко. Когда он, наконец, решил, что можно уже и поговорить, хозяин молча встал и удалился, поправляя на голове мятую панаму. Его сланцы шлепали по каменным плитам. Лео сидел в плавках и теплых носках. Ботинки валялись в стороне. Подошел Рубик.
2: «Жрать пойдешь?»
6: «Нет, отвали. После такого жрать не хочется».
2: «Не груби».
5: В голосе Рубика было больше сочувствия, чем упрека.
6: «Ладно, не буду. Выпить хочешь?»
2: «Плесни на 3 пальца».
5: Лео бросил в виски 3 куска льда из контейнера и притянул стакан Рубику. Тот уселся на краешек шезлонга, покосился в сторону дома и отпил глоток. Усмехнулся.
6: «Расскажи мне об умершей хозяйке», — попросил Лео. «Какая она была? От чего умерла?»
2: «А я не видел ее живой».
5: Рубик отпил еще глоток, любуясь тающим в янтарном напитке льдом.
6: «Как не видел? Так ты тут новичок».
2: «Ну, я тут 3 месяца. Пообвыкся».
6: «Она умерла в больнице?»
2: «Тут она умерла. В бассейне утонула. С тех пор бассейн стоит без воды. Марат хотел его вообще снести, но пока руки не дошли».
5: Льдинки в стакане звенели, он смотрел через них на солнце. Лео подумал, что не такой уж Рубик и противный, вполне нормальный, упитанный южанин.
6: «И когда это случилось?» — поинтересовался он тихо.
2: «Ну, раз я ее не застал уже, значит, больше 3 месяцев прошло».
6: «Она что, купалась в бассейне в марте?»
2: «А чё, он же с подогревом. Всю зиму плавать можно было. Жаль, что воду не наливают. Сейчас бы окунуться».
5: Лео сидел с глупой физиономией, размышляя, знает ли Рубик о том, что труп жены хозяина хранится в холодильной камере. А если не знает, то почему не удивился, увидев разбросанную вокруг теплую одежду? А если знает, то почему не даст понять, что знает? Или это тут уже стало привычным? Мертвое тело в холодильнике.
2: Ну что, похавать не надумал?
1: Нет.
2: Ну тогда я пойду, а то Жанна ворчать будет, что поздно явился.
5: С этими словами Рубик вытряс в глотку остатки льда, причмокнул и удалился. Лео обратил внимание, что передвигается парень совершенно бесшумно, словно разжиревший тигр. Ему очень не хотелось возвращаться в подвал. Протестовало все, и душа, и тело. Ощущение внезапно обрушившейся на плечи старости, тоскливое прощание с солнечным светом. Но идти на попятную сейчас уже было глупо. Лео решил, что постарается закончить портрет за 3 дня. Выложится, выжмет себя на холст, размажется по нему отработанными эффектами, не станет думать об оригинальности и стремиться превзойти себя. Ну его к черту, не до одуванчиков. Эта ледяная женщина пугала его все больше, хотя вроде бы он никогда не боялся покойников. Учась в академии, запросто ходил в анатомичку рисовать вскрытые тела, подробно рассматривал мышцы и суставы на лишенных кожи конечностях, даже сам помогал лаборанту препарировать материал. Материал! Там были абстрактные трупы, без имен, без глаз, без звучащего в голове резкого смеха. Ольга.
7: Он выбрал в кустах роскошную белую розу, с трудом сломал ее стебель и отправился вниз. Под толстыми подошвами ботинок скрипел налипший песок. Ольга сидела в кресле, когда он вошел. Тонкие пальцы на подлокотниках, опущенная голова. Глаза скрыты упавшими на лицо волосами. Он оказался снаружи, с грохотом захлопнул дверь и запер ее на ключ. Посидел на корточках у противоположной стены. Не было никаких мыслей. Страха тоже не было. Но войти в холодильник он сегодня уже не сможет. Просто не сможет заставить себя открыть эту белую дверь. И черт с ними, с красками, пусть мерзнут. До заката он гулял по площадке, окруженной затейливо подстриженными кустами туи, вокруг пустого бассейна. Его удивляла голубая кафельная глубина, чистота его дна и кувыркающееся эхо от воплей, исторгнутых в его нутро. Рубик неодобрительно наблюдал в распахнутое окно 2-го этажа за улюлюкающим бассейн художником. Потом Лео стал голоден, но есть не пошел, а отправился в свою мансарду и упал в бессмысленный тягостный сон, где не было ни его, ни Ольги, вообще никого. Кафельный стерильный сон. Утром она по-прежнему стояла у стены на своих холодных пальцах, а у порога валялась увядшая роза, оброненная им вчера. Тут была усыпальница роз. Лео писал остервенело, не думая о результате. Лихорадочно смешивал цвета для подмалевок, грея тюбики с краской в ладонях, дыша на выдавленные на палитру яркие колбаски, теряя терпение. Белая стена, белое платье. Он решил, что напишет фигуру, а уж фон выберет потом наверху в свете солнца. Пусть это будет интерьер гостиной или розовый куст в саду или балюстрада террасы. Только бы написать саму Ольгу. Ее окутанную шелком фигуру, хрупкие руки, приподнятое навстречу свету лицо, темные цвета штормового моря глаза. Она не смотрела на него, только мимо. Он совсем окоченел. Пора наверх. Она повернула голову ему вслед. «Зачем?» Рубик ждал его в шезлонге у бассейна и пресек попытку снова поорать туда.
2: «Марат вернулся, не шуми».
1: «А он разве уезжал?»
2: «Да, вчера. Только утром вернулся. Злой как черт».
1: «Что пьешь? Пиво?» «Нет, пиво не покатит. Где бы водки добыть?»
2: «На».
5: Рубик нашарил где-то позади себя бутылку.
2: «Замерз?»
1: «Уши в трубочку свернулись. Послать бы все».
2: «Послать успеешь. Марат за портреты щедро платит, так что есть смысл померзнуть».
1: «С
7: За какие портреты, обалдел Лео?
2: За портреты жены. У него их целая коллекция. Штук 6 уже.
6: Блин!
7: Лео глотнул из горлышка и едва не поперхнулся.
6: И все написаны с мертвой?
2: Все. Сдвинулся наш Марат на этом. В остальном нормальный здравый мужик. А тут просто капец.
7: Рубик печально покачал головой.
6: А можно на эти портреты глянуть?
7: Услышанное с трудом укладывалось в голове Лео.
2: Не, он их никому не показывает. Мы по художникам считали. Где он только вашего брата отыскивает? Двое сбежали в первый же день. А остальных не обидел. Хотя один пил тут до позеленения и спал под кустами.
7: Лео поднялся, задумчиво потоптался на бортике бассейна, вздохнул и пробормотал.
6: Идти надо. Работать. Быстрее кончу, быстрее смотаюсь отсюда.
7: Он не забыл оборвать с куста новую розу. Ему удалось поймать соотношение теплой белизны цветка и холодной белизны женского лица. Роза лежала у ее ног и умирала. После водки он мерз уже меньше и почти не думал о том, что делает. Руки двигались привычно, глаз автоматически схватывал нужное, а перенести на холст побыстрее, побыстрее.
6: Какие тонкие у нее пальцы. И эта тень под подбородком. И очертания ноги под непрозрачной тканью, только намеком. А ступня слишком напряжена, нужно смягчить.
7: Завтра он напишет ее лицо. Поймает отблеск в волосах, шелковый и сумрачный в глубине.
6: Нужно попросить у Рубика какую-нибудь шапку, очень голова мерзнет. Хотя откуда у Рубика шапка? Тут и холодов не бывает.
7: И снега, похожего на белизну ее шеи, и льда цвета ее глаз.
6: Не бывает.
7: Он бежал. Позорно и поспешно. Выкинул за дверь палитру и ящик с красками и помчался наверх, к теплу, к еде, к живым людям. Пил на кухне горячее какао, жадно и трусливо поедал куски мяса с хлебом. Потом снова пил какао. Рубик куда-то исчез. По дому бродили незнакомые люди с неприветливыми лицами. Он тоже бродил, не останавливаясь взглядом ни на чем. Кого он искал? Уснул в углу на каком-то диванчике. Никто не разбудил, не сказал, что так не принято, что надо бы спрятаться с глаз. Было холодно. Все равно было холодно. Ночной взгляд луны разбудил его непонятно когда. Было темно, а часов поблизости не было. И он пошел искать тиканье, натыкаясь на мебель и таинственные предметы, которых днем не бывает. Он выглянул в окно, когда понял, что часов в доме нет. Или они все умерли. Как женщина, лежащая на дне пустого бассейна. Он увидел ее, освещенную смешными китайскими фонариками, которыми был наполнен сад.
6: Зачем он заплакал, если нужно было кого-то звать, будить и просить, сказать, не сошел ли он с ума?
7: Но он комкал свою грязную майку и тихо плакал. Потому что вдруг понял, что никогда не сможет уехать, убежать из этого странного дома.
6: Что жизнь свернулась в сумрачный кокон и его заплело тонкой шелковой паутинкой, притянуло к этому кокону, и он вот-вот станет бездумной личинкой.
7: Поднимаясь в свою мансарду, он увидел Рубика, чистившего у тусклого бра за столиком свой пистолет, и сказал ему про женщину в бассейне. Рубик кивнул.
2: Опять выкинул.
7: Лео не стал выяснять, кто кого выкинул, а просто снова лег спать, пытаясь найти в этом какой-то смысл. А утром Ольги в холодильнике не оказалось. Только неживая роза осталась на бетонном полу. Тогда он облегченно схватил свой этюдник, холст и поднялся наверх. Там он писал до вечера, обгорая на солнце, становясь ящерицей в пустыне и с ужасом думая о том, что буйная зелень, написанная вокруг ледяного силуэта Ольги, делает портрет грубой дешевкой. Но остановиться уже не мог. А еще его пугала безглазость ее лица. Он не мог понять, куда она смотрит, морщился и ругался, но продолжал наносить мазки, словно опаздывал куда-то. В сумерках Лео прокрался к бассейну, заглянул в него, но там никого и ничего не было. Ни человека, ни даже пятнышка. Куда она делась? Нужно было спуститься в подвал и проверить, но он был уверен, что если она там, то наружу выйти он уже не сможет. Выйдет она, и тогда бассейн наполнят водой, а он будет лежать на ледяном столе. И он вернулся к холсту и почти в темноте нарисовал ее глаза. Смешивал краски, не глядя. С последней каплей белил, нанесенной наугад, пала бездонная тьма, и зажглись звезды. Тогда он уснул в шезлонге рядом с портретом. Утром Рубик кормил его бутербродами и подливал кофе из термоса. Он же отдал ему конверт с 500 зелеными бумажками. И можно было уходить, тем более, что подрамник с холстом уже забрали. Он так и не увидел ее глаза, написанные в темноте. И не знал, хочется ли ему их увидеть. Торопливо укладывая в деревянные гнезда этюдника кисти, пузырьки, тюбики и тряпки, испачканные красками, он вздрагивал от каждого звука, словно вор. Грязный растворитель пролился на мраморные плиты террасы. Он поспешно растер пятно подошвы и пошел, закрываясь от солнца ладонью. Чудилось, что сквозь легкую кисею штор за ним следят десятки глаз. Бурый след от правой ноги тянулся за ним до самой песчаной дорожки. У бассейна в шезлонге распласталась сдутая резиновая женщина со сваленными волосами. Не ей ли он рисовал глаза, бессмысленно вытаращенные на плывущие в небе перышки облаков? Лео усмехнулся и помахал рукой тем, кто прятался за призрачной кисеей. Всем семи портретам Ольги, Марату Яновичу, Дворецкому и лакеям, поварихе Жанне, Рубику и самой Ольге. Тонкий силуэт, предательски очерченный боковым светом, брезгливо вздернул плечи. Он отказался ехать в драном форде и зашагал вниз по дороге. Мимо коряжистых деревьев, увитых цепкими плетями растений и паразитов, мимо сладковато-пряного запаха субтропической гнили, мимо птичьей возни, мимо зарастающего травами в придорожной канаве мертвого Анатолия.

Итак, во второй части нашей сегодняшней встречи мы знакомимся с рассказом Тима Скоренко «Шкатулка с пряностями». Быт глубинки Соединенных Штатов Америки. Посмотрим, послушаем, оценим.

Я постараюсь быть объективным. Впрочем, это несложно. Я не знал близко ни Рейна, ни Джонса, если это его настоящая фамилия. Они были для меня просто фигурами в большой игре под названием «Жизнь». Они промелькнули мимо и остались позади. Но их история стоит того, чтобы ее рассказать. Дело происходило в Сан-Антонио, штат Техас, а год был, кажется, 1967, хотя теперь, много лет спустя, я точно не припомню. Вся моя жизнь — это череда переездов и путешествий, причем не только по Соединенным Штатам и Мексике. Я не раз бывал в Европе, неважно, Австралию, посещал Африку. Кем я работаю? Это неважно. Я и так отвлекся от сути повествования. В Сан-Антонио меня привели рабочие дела. Фирма платила хорошие командировочные, и я остановился в достаточно дорогом отеле, правда, на окраине города. Снаружи он выглядел не слишком типичным для своего района. Здание в стиле ар-деко с горгульями в качестве водостоков и тяжелыми деревянными дверями в два человеческих роста. Внутри было уютно. Тяжелые ковры, деревянная мебель. В огромном ресторанном камине горел настоящий огонь. Отель не пустовал. Связано это было с тем, что Сан-Антонио – популярный среди туристов город ввиду достаточного количества и определительности исторического и технико-архитектурного характера. Кстати, я определился с годом. Все-таки именно 1967. Я помню, что знаменитая Tower of the Americans как раз была в лесах, а ее строили ко всемирной выставке, которая проводилась в городе в 1968. Значит, память меня не подводит. Вернемся в отель. Название его я вам не скажу. Незачем компрометировать приличное заведение. Двери для меня распахнул швейцар с густыми усами, одетый в очень красивую красную форму с вышитой золотом эмблемой отеля. За стойкой стоял портье, который показался мне братом-близнецом швейцара. Те же усы, форма. Он дал мне ключ от люкса на 5-м, последнем этаже и наказал бою донести мой чемодан. Не нужно, отказался я от услуг мальчика. Это было ошибкой. Они всегда готовы помочь в надежде на чаевые, а я сглупил. Впрочем, за время моего недолгого пребывания в Сан-Антонио я не скупился на мелочь для боя, для коридорного, для горничных и портье. Номер мне понравился. Интерьер, выдержанный в стиле ар-деко, витые оконные рамы в духе Эктора Гимара, огромная кровать с балдахином, шикарные ванны с подогревом. В общем, все, о чем может мечтать человек. Разложив вещи, я принял душ, переоделся в чистое и спустился вниз.

0: За стойкой бара стоял молодой человек лет 25, высокий, с длинными волосами, стянутыми в хвост. Он приветливо улыбнулся мне и поздоровался. «Пого», — гласила надпись на табличке, прикрепленной к его форменной одежде. Я заказал виски с содовой. Да, это банально, но мне нравится виски, что поделаешь. И стал рассматривать интерьер. Бар был разделен на две части. В одной можно было заказать напитки, а другая представляла собой небольшой магазинчик. В основном тут была крошечная продукция Сан-Антонио. Красиво оформленные бутылочки с напитками местного изготовления, крошечные макеты городских зданий. Я узнал здания Бексар-Каунти, Ацтекский театр и входные ворота в Национальный исторический парк, а также работы местных мастеров по дереву, шкатулки, статуэтки и прочие приятные, но бесполезные вещи. «Вас что-либо заинтересовало?» – спросил бармен. Утро – не самое популярное время для посещения бара. Два других клиента сидели за столиками, глядя в окна, и бармену явно было нечего делать. «Нет, пока ничего», — ответил я. «Если заинтересует, дайте мне знать». Я кивнул. Он смотрел на меня, будто пытался заглянуть внутрь моей головы и внутрь моего кошелька, конечно. Позже я понял смысл этого взгляда. Кстати, не думайте, что я пьяница, раз употребляю виски с утра. Это просто означает, что мне сегодня не нужно работать или проводить деловые встречи. Кроме того, в день я выпиваю максимум один стакан. Дневная норма была уже выполнена, и больше я пить не собирался. День прошел практически впустую. Я побродил по городу, посмотрел на достопримечательности, посидел в китайском ресторане, потом включил телевизор в отеле. Да-да, в каждом номере там был телевизор. Сегодня это привычное дело, но для 1967 года такой порядок вещей казался нетривиальным. Я посетил музей современного искусства Макне, основанный на тот момент совсем недавно, в 1950 году. В первую очередь меня интересовали не картины, а скорее интерьеры и ландшафтный дизайн окружающей территории. Впрочем, знаменитые имена, красовавшиеся на табличках под картинами, вызывали у меня какую-то дрожь в коленях. Мне было лестно находиться возле полотен, некогда созданных кистями Сезанна и Гогена, Матисса и Хоппера. Опять же, я вспомнил, что незадолго до моего визита в Сан-Антонио по телевизору промелькнула новость о смерти Хоппера. Его картины тут же возросли в цене в добрый десяток раз. Много времени я потратил на изучение первой Диего Риверы. Портрет дельфина Флоры с его кисти был первой картиной, приобретенной основательницей миссис Марион Куглер-Макней для своей коллекции. Я снова отвлекся, простите меня. Мне сложно сразу перейти к делу, потому что воспоминания накатывают волнами, и одно непосредственно связано с другим. Вечером по телевизору я смотрел хоккей. Из американских видов спорта он наиболее мне приятен. Как ни странно, я точно помню, кто играл. Красные крылья из Детройта против черных ястребов из Чикаго. Самое смешное, что я не помню, кто победил. Потом я лег спать. Утром следующего дня я отправился в ресторан при отеле. Кормили вполне прилично, не считая того, что традиционно предложили выбор с десятка различных гамбургеров. От бургеров я отказался и кушал что-то более достойное моего желудка. День мне предстоял непростой. Весь день я работал и вернулся в отель лишь под вечер, после чего почти сразу, забросив вещи в номер, отправился в бар. Здесь царило оживление. Человек 15, мужчин и женщин, сидели у стойки и за столиками. Семейная пара весьма благообразного вида оккупировала оба места у камина и мирно о чем-то беседовала. Вы можете спросить меня, почему я сделал вывод, что это семья, кроме как пара? Я отвечу. Они просто так выглядели. Они не могли быть никем, кроме как мужем и женой. Считайте это интуицией. Я сел на свободный стул, высокий, крутящийся у стойки, и заказал виски с содовой. Слева, спиной ко мне, сидел широкоплечий мужчина в кружевной белой рубашке и широкополом рыжем стетсоне. Правый стул был свободен. Бармен Пога налил мне виски. Я сидел и рассматривал людей вокруг. Но отдохнуть мне не дали. Буквально через пару минут на левый от меня стул взгромоздился крупный мужчина с истинно черными волосами и сверкающими глазами. После чего он посмотрел на мое лицо и костюм оценивающий, и, видимо, не нашел ничего интересного, после чего громко хлопнул по стойке рукой. «Бармен!» – взревел он. Именно взревел, никакого другого слова я придумать не могу. Он говорил громко, громко двигался, громко возился в карманах. Я не люблю таких людей. Появляясь в компании, они всегда чувствуют себя центром всеобщего внимания, хотя вызывают в основном неприязнь. Некогда я читал сказку о медведе на пингвиньем балу. Медведь ходил, со всеми здоровался, все отвечали ему вежливостью, чтобы не связываться, но в итоге просто игнорировали. Правда, в сказке медведь это почувствовал и ретировался с бала, а вот герой моего рассказа реакции окружающих не замечал вовсе. Пога появился мгновенно. «Виски!» – проревел гость. «Неразбавленного!» Пога исчез, а гость повернулся ко мне. «Джонс!» – представился он. Я назвал себя. «Ха!» – сказал он. «У меня был один знакомый с такой же фамилией. О, тот-то мелочный был старикашка!» У меня не самая распространенная фамилия, и тон Джонса навел меня на мысль, что он попросту выдумывает. Но я смолчал. Несмотря на всю мою неприязнь, личность Джонса вызывала у меня интерес. Пока он разглядывал людей в помещении, я рассматривал его самого. Первым, что бросилось мне в глаза, были его часы. Rolex Silver Составление 2000. Я знал, что это за часы, потому что за месяц до этого присутствовал на официальном представлении этой модели широкой публики. Часы Джонса не были подделкой. Это были безумно дорогие часы Rolex, самой последней модели, выдерживающие давление в 2000 футов водной толщи. Я понял, что если у него такие дорогие часы, то и пряжка на его ковбойском галстуке вряд ли была золоченой, скорее золотой. Передо мной сидел очень богатый человек. Часы скрылись под рукавом пиджака, а Джонс снова обратил на меня внимание. Пога уже принес его виски.
1: «А вот как вы относитесь к индейцам?» – спросил Джонс, не став...
0: Честно говоря, я задумался. Честно говоря, я никак не отношусь к индейцам. Я чужд каких-либо расовых предрассудков. Иногда у меня происходят приступы ненависти к черным. Например, когда я еду на машине, а черный нарочито медленно и нагло переходит дорогу по переходу, да еще может и средний палец показать. Но это скорее ненависть к отдельному индивидууму, нежели к расе как таковой. «Ну, никак», — ответил я честно. Джонс посмотрел на меня, как на идиота.
1: «У вас что, нет гражданской позиции?» — спросил он строго.
0: «Выходит, нет», — я пожал плечами. В спор с этим человеком мне вступать не хотелось. Джонс, кажется, почувствовал, что со мной толкового разговора он строил учиться и неожиданно повернулся лицом к своему правому соседу. Насколько я слышал, он строил беседу точно так же. Представился, а затем спросил про индейцев. Ввиду того, что Джонс был мне неприятен, я отошел от стойки и сел в кресло около окна. Вскоре я разговорился с пожилым джентльменом, который прилетел из Филадельфии специально для того, чтобы посмотреть Техас. Джентльмен оказался на редкость неэрудированным, но очень общительным и интересующимся. Я нашел прекрасного слушателя, которому долго рассказывал про Сан-Антонио, Техас и историю Соединенных Штатов. Джентльмен, как выяснилось, всю жизнь работал на заводе, мастером, кажется, а на старости лет решил посмотреть на родную страну и теперь очень жалел, что не додумался сделать это лет на 30 раньше. Иногда я слышал доносящиеся до меня возгласы Джонса, но они меня не интересовали. Ближе к полуночи я простился со своим собеседником и отправился в номер.

0: На следующий день у меня должна была состояться деловая встреча около 11 часов, и потому я поднялся в 9 и неспешно отправился завтракать в ресторан. Бар в это время был закрыт, он открывался, кажется, в половину 11-го, и Пога сидел в ресторане и разговаривал с официантом. Помимо меня в зале было еще 4 или 5 человек. Слава богу, Джонса я не заметил. Как ни странно, работаете, мне принес именно бармен, а не официант. Тот обслуживал другой столик. «А разве вы не работаете в баре?» – спросил я. «Когда я нужнее здесь, я помогаю официанту». «Вам доплачивают за это?» «Конечно». Все свои реплики Пога произносил с легкой улыбкой, элегантно, приятно. Мне нравился этот молодой человек, в хорошем смысле этого слова. И мне пришел в голову один вопрос, который я вполне мог задать бармену. «Скажите, пожалуйста, Пога», – спросил я, – «что за птица этот Джонс?» Пога театрально закатил глаза. «Не знаю», – ответил он, – «но вчера он дал жару. К ночи, когда вы уже ушли, раззадорился до такой степени, что обещал купить весь отель, всех уволить из здания к чертовой матери». Я усмехнулся. «Почему-то я не удивлен». «Слава богу, сегодня вечером он уезжает», – сказал Пога. Я кивнул и стал есть. Пога исчез. День прошел довольно бурно. Ряд деловых встреч, документы, контракты, накладные. Днем у меня выпало 2 свободных часа, и я прокатился на речном трамвайчике по реке Сан-Антонио. Текущая через старую часть города река не широка, небо над ней почти полностью скрывают кроны нависающих деревьев. Я сидел на скамеечке, мотор трамвайчика что-то бормотал, я попивал прохладительный напиток и старался не думать о работе. Работа снова настигла меня часов в 5, и в отель я вернулся около 9 вечера. Вернись я на пару часов позже, рассказывать было бы не о чем. Вернись я раньше, я тоже вряд ли бы стал свидетелем описанных далее событий. Я быстренько за 5 минут принял освежающий душ, день был жарким, и спустился в бар. Он практически пустовал, за исключением одного столика в самом дальнем углу. За ним сидели человек 5, которые пили пиво, размахивали руками, что-то выкрикивали, перебивая друг друга, впрочем, в дружеских тонах. Я сел с краю стойки вплотную к сувенирному отделу. Мне было интересно рассмотреть сувениры поближе. Вероятно, я даже что-нибудь приобрел бы, сложись события иначе. Пога ничего не сказал и налил мне виски с содовой, и я улыбнулся ему, благодарственно кивнув. Минут через 5 в бар зашел портье, отлучившийся со своего рабочего места. Он сел у другого конца стойки, они с Пога стали тихо беседовать, я не слышал ни слова. А еще через пару минут появился Джонс. У него в руке был чемодан, а одет он был явно для путешествия. Я вспомнил слова Пога о том, что Джонс уже съезжает. Я обратил внимание на его чемодан. Натуральная кожа, причем, похоже, какой-то экзотической рептилии. Марку чемодана я определить не смог, хотя в свое время интересовался чемоданным делом. Полагаю, что он был изготовлен по специальному. Джонс небрежно бухнул чемодан рядом со мной и громко сообщил: «Выезжаю!» Я вежливо кивнул. Только теперь Джонс заметил сувенирное отделение бара.
1: «О, надо что-то купить напоследок», — сказал он и снова обратился ко мне. «Всегда привожу что-нибудь интересное из поездок. В городе времени не было, а тут прям как доктор прописал».
0: После каждой фразы, произнесенной Джонсом, чувствовался восклицательный знак, так сказать, повисал в воздухе.
1: «Это что такое?»
0: Он ткнул пальцем в деревянную статуэтку. Прежде чем Пога успел ответить, Джонс переспросил:
1: «Сколько стоит?»
0: Я сразу понял, что человек, которому важна стоимость вещи, а не ее эстетическая или функциональная ценность. Если можно купить галстук за $50, а за углом такой же за 70, то Джонсы и им подобные предпочтут более дорогой вариант, чтобы покрасоваться перед коллегами или женщинами. Пога тоже это понял.
2: $114.86, ответил он.
0: Сложно сказать, завысил Пога цену или нет. Насколько я мог рассмотреть, статуэтка изображала какое-то божество до колумбовых времен.
1: До появления европейцев на месте Сан-Антонио существовала деревня Янагуана, что переводится как «освежающая вода». Там жили ко-ко-культеки, небольшое местное племя. Колорит. Но у них было свое искусство, имитации произведений которого широко распространены в Техасе в качестве сувениров с местным колоритом.
3: «Ты меня за дурака держишь?» – спросил Джонс. «Ты мне всякую дребедень не подсовывай!»
1: Он, кажется, забыл, что сам спросил у бармена о цене статуэтки.
3: «Что-нибудь настоящее есть?»
1: Мне страшно хотелось ответить, что настоящие предметы той культуры нужно искать в антикварных и археологических лавках или на черном рынке, но я промолчал, чтобы не ввязываться в разговор с напыщенным глупцом. Надо сказать, что $100 не были маленькими деньгами в то время. Даже сейчас, когда инфляция постепенно съела немалую часть их стоимости, они остаются вполне заметной суммой. А уж так, в межбанков в 567 году никто бы не стал выбрасывать сотню на ветер. В межбанковских расчетах, конечно, используются даже купюры в $100 000, напечатанные до 36 года, но мы говорим про обыкновенные ходовые купюры. Джо смотрел на Пога выжидающе. Тот аккуратно забрался на небольшую лесенку, позволяющую достать товары и бутылки с верхних полок, и снял резную, тончайшей работы статуэтку, изображающую индейца, сидящего на корточках, статуэтку.

0: коллекции хозяина отеля мистера Рейна. Мне показалось, что Пога откровенно врет. Какой хозяин отеля станет выставлять столь ценную, по словам бармена, статуэтку на продажу в сувенирной лавке? Более того, если работы этого Варгаса хранятся в лучших музеях мира, то почему это стоит так дешево? Да и с хронологической оценкой создания изделия я вряд ли ошибся. Джонс присмотрелся к статуэтке и внезапно сказал очень тихо: «Ты хочешь меня обмануть, полукровка?» Пога побледнел. Хотя он отличался более темной кожей, чем у меня или у Джонса, она была достаточно белой, чтобы бледность была заметна. «Вы в самом деле хотите очень дорогую вещь?» — спросил он тихо. «Да», — улыбнулся Джонс. «Такая улыбка возникает на губах боксера, когда он хочет подначить соперника и ринуться в бой». «Хорошо, мистер Джонс. Тогда нам нужно подняться в кабинет мистера Рейна». У меня возникло твердое ощущение, что он себя лишил какой-то конкретной вещи, причем оба прекрасно понимали, о чем речь. Я чувствовал себя лишним. Джонс кивнул. Пога нажал на кнопку, вызывающую портье, и когда тот появился, сказал: «Мы идем к мистеру Рейну. Предупреди его». Портье кивнул и исчез. Пога внимательно посмотрел на Джонса, а потом на меня. «Я хотел бы пригласить вас в роли независимого свидетеля, сэр», — сказал мне Пога. Джонс нахмурился, но промолчал. Видимо, он знал, что так и будет. Я растерялся. «Не беспокойтесь. Речь пойдет всего лишь о крупной сделке, и вам нужно будет проследить, чтобы никто не нарушил условия. Я думаю, вы честный человек».
1: Мне польстило такое утверждение. Особенно смешно вспоминать о нем сейчас, после этой истории, но... Не буду забегать вперед. «Хорошо», — пожал плечами я. «Пойдемте».
0: Пога шел первым, за ним Джонс, третьим я. Мы молча зашли в лифт, и тут Пога сделал нечто странное. Над кнопкой с номером 5 была пластинка, которая не являлась единым целым с остальной панелью управления лифтом. В пластинке была замочная скважина. Я был уверен, что ключ просто дает доступ к внутренностям панели управления для ее ремонта, но я ошибался. Пога вставил ключик в замочную скважину и убрал пластинку. Под ней была кнопка 6. Не выходит же. Снаружи здания последнего этажа не видно. Вероятно, он не выходит окнами на улицу и по площади меньше, нежели крыша. Только так я мог объяснить этот странный факт. Пога нажал кнопку... И лифт тронулся. В то же время я заметил, что Джонс не выказывает никакого удивления. Он был готов ко всему. Двери открылись, и мы попали в большую гостиную, по интерьеру не слишком отличающуюся от номеров отеля. Тоже роскошное убранство, толстые ковры, деревянная резная мебель. Перед нами стоял усатый портье. Пога обратился ко мне и Джонсу. «Джентльмены, прошу вас пару минут подождать. Располагайтесь так, как вам удобнее. Я сообщу мистеру Рейну, что вы прибыли». Пога и портье исчезли за одной из дверей, а мы остались в гостиной. Я сел на диван. Окон в комнате не было, зато потолок был стеклянным. Чтобы солнце не светило слишком ярко, он был прикрыт какой-то полупрозрачной тканью, перетянутой системой ванн. Я понял, что хозяин может регулировать прозрачность потолка при помощи специальной панели управления.
1: «Вам, наверное, интересно, что здесь происходит?» — громко спросил Джонс.
0: Мне было интересно, но совершенно не хотелось спрашивать об этом у Джонса. Тем не менее, я пересилил свою неприязнь.
2: «Да, весьма».
1: «Ха-ха!» — хохотнул Джонс. «Вы представить себе не можете, во что ввязались».
3: «Это все легенда!»
0: Он умудрился прошептать последние слова, и все равно его слышал, по-моему, весь город. «Легенда?»
3: «Да! Это все местные индейцы. Когда пришли белые,
4: Они отдали им все золото, хотя у них-то его почти не было. Тут жили мелкие нищие племена. Столица ацтеков была много.

0: южнее. Их почти всех перебили. Но некоторые артефакты все же сохранились.
1: Он замолчал. Мне показалось, что в нем боролись два человека. Один не хотел угодно ли рассказывать, выдавать тайну, а другой, настоящий Джонс, был готов выложить все, что угодно, лишь бы похвастаться перед другим.
0: «Это шкатулка с приправами», — сказал он с таинственным видом.
1: Наверное, по моему лицу он догадался, что понятнее не стало, и торопливо пояснил.
0: С давних времен племя коакультеков хранило у себя шкатулку, сделанную по преданию чуть ли не 2000 лет назад. В шкатулке были пряности и приправы, разные, но непростые. Стоило добавить какую-нибудь из них в пищу, и мир вокруг изменялся. Одна, например, дарила здоровье, другая – богатство, третья – славу. Коакультеки так долго и просуществовали независимые обряды от ацтеков, потому что вовремя пользовались шкатулкой. Говорят, они целые ритуальные обряды проводили, целые варево с этими приправами готовили, но использовали за раз только крошечную щепотку, чтобы не расходовать зазря.
1: И вы думаете, что это правда?
0: Я знаю, что это правда. Я проследил всю историю, из чьих рук и в чьих шкатулка переходила, и вот я здесь и не ошибся. Этот Рейн продаст мне ее.
1: А почему вы решили, что он ее продаст?
0: Потому что владеющий шкатулкой не может кое-чего. Он не может иметь друзей, не может иметь детей. И все раскорит, пока не продаст ее.
1: Мне вспомнился рассказ Роберта Льюиса Стивенсона о сатанинской бутылке. Правда, там все было несколько иначе. Бутылку нужно было продать за меньшую цену, чем та, за которую она была куплена. А тот, кто умирал, будучи владельцем бутылки, был обречен гореть в аду. В существовании ада я сомневаюсь до сих пор. А вот бездетность вкупе с бессмертием и отсутствием друзей может кому-то и не понравиться. То есть владелец шкатулки рано или поздно захочет от нее избавиться?
0: Именно так.
1: А если у человека, который получает шкатулку, уже есть дети?
0: Они умрут,
1: ответил. Появился. А если умрет владелец? Спросил я, и тут перед нами появился Пого.
2: Шкатулка найдет себе нового, сказал он.
1: Пого был одет в очень дорогой костюм. Это чувствовалось по покрою, по качеству ткани. Более того, бывший бармен преобразился. Теперь в нем ощущалась властность, присущая только очень богатым людям. Его красивое лицо выражало некоторое презрение к Джонсу. Я не относил это выражение на свой счет, а в глазах горели огоньки. Стало понятно, что он старше, чем казался. Пого было около 40 лет. Об этом говорят печные морщинки около глаз, кожа. Но все эти мелочи стали заметны только теперь, по обретении нового имиджа.
3: Позвольте представиться. Пого Рей.
1: Сложно сказать, поверил я сказке о шкатулке или нет. В своей жизни я повидал немало удивительного, но в то же время моя работа частенько опускала меня с небес на землю. Я гораздо больше доверял накладным и сметам, нежели легендам об ацтекских божествах.
3: А вот и предмет нашего разговора. Рейн повел рукой, и швейцар внес в комнату небольшую резную шкатулку.
1: Я внимательно присмотрелся к артефакту. Шкатулка никак не могла быть изготовлена до появления европейцев. Об этом говорило то, что сортов дерева было использовано несколько, и они были склеены. Внешняя обработка, форма шкатулки, лакировка – все это однозначно свидетельствовало о 18 веке и не раньше. Джонс тоже обратил на это внимание.
0: «Рей, вы снова меня обманываете! Это новая шкатулка!»
1: «Да», – спокойно ответил Рей. «Шкатулка новая, но содержимое прежнее». Он открыл шкатулку.
3: Внутри она была подобна чиппендейловскому комоду. Столько же различных ящичков, но на припасе секции в каждом какая-то непонятная труха. Труха была разного цвета, степени помола, но на приправы никак не походила. Джонс подошел и нагнулся над шкатулкой. Рейн тут же захлопнул крышку. «Или вы мне верите на слово, или нет», — отрезал он. Джонс кивнул. «Она будет стоить вам 500 тысяч долларов», — сказал Рейн. «По-моему, это достойный сувенир из Сан-Антонио». Внезапно во мне проснулась удивительная смелость, и я спросил: «Сколько вам лет, мистер Рейн?» Он улыбнулся как-то покровительственно, на правах сильнейшего. 116, сэр. И я немножко, ни на минуту. Только теперь я заметил, что Джонс ни на минуту не расставался со своим чемоданом. Теперь он открыл его и достал из-под каких-то тряпок объемистый пакет.
4: «Здесь 700 тысяч», — сказал он. «Я думаю, вы не будете против, если я оставлю себе 200, а остальное передам вам».
3: «Не буду», — ответил Рейн. Портье все это время стоял неподвижно. Джонс опустился на колени и начал аккуратно распаковывать деньги. Пакет был сделан из бумаги и перевязан тесьмой, но Джонс не хотел его рвать.
4: «Я надеюсь, что получу не только шкатулку, но и некоторые инструкции», — сказал Джонс.
3: «Конечно», — ответил Рейн. Удивилось, что я присутствую при каком-то тайном действии, при обряде посвящения. Удивительным для меня было то доверие, которое оказывал Джонс Рейну. Он и в самом деле никак не мог проверить, что покупал. Более того, я был уверен, что Рейн откровенно обманывает Джонса. Впрочем, так тому и надо, думал тогда я. Кстати, простите меня за столь быстрое развитие событий. Возможно, кое-какие детали я упустил, все-таки прошло много лет, но в целом все так и было. Стремительно, резко, безо всяких упущений, будто детально отработанный план. Я отвлекся всего на секунду. Я заметил, что руки портье, которые я видел за спиной, не пусты. Они сжимали пистолет. С моей точки я четко видел зеркало через открытую дверь другой комнаты, и в этом зеркале отражалась спина портье, а глаза меня никогда не подводили. Я подумал, что эта мера принята для обеспечения безопасности сделки. Внезапно у меня заложило уши. «Вы думаете, что выстрелы в жизни звучат как в кино?» «Нет, что вы. Самого выстрела не слышно вовсе. Просто тихий хлопок и звон в ушах. Последующих выстрелов вы можете вообще не услышать, если в первый раз пальнули у вас над самым ухом. После того, как грянул первый выстрел, я слышал только едва различимые хлопки остальных. Всего выстрелов было 3, сообразить 4, если кто-то успел выстрелить дважды. Я не сразу сообразил, что произошло, но когда сориентировался, увидел следующую картину. На полу, прижимая руку к животу, между пальцев струилась кровь, лежал Джонс. В нескольких дюймах от другой его руки валялся большой никелированный револьвер, кажется, Detective Special фирмы Colt. Рейн привалился к стене. В его руке был небольшой пистолетик, напоминающий дамский. В груди Рейна зияла дыра, убедившая меня в том, что я не ошибся с маркой пистолета Джонса. 38-й калибр, сложно с чем-то спутать. Портье лежал лицом вниз, пистолет из его руки выпал и куда-то отлетел. Его стреляло телом, по ковру расплывалась кровь. Я не очень понял, кто в кого стрелял, и тем более, кто из них выстрелил первым. Джонс достал револьвер из пакета с деньгами. Деньги там и в самом деле были, но вряд ли их количество составляло столь внушительную сумму, как 700 тысяч. Портье держал пистолет за спиной. В кого он стрелял, я не знаю. Возможно, он был в сговоре с Джонсом или сам по себе и просто пытался убить хозяина. Рейна убил Джонс. Это не вызывало сомнений. Я оказался в закрытой комнате на 6-м секретном этаже дорогого отеля с 3 трупами, мешком денег и шкатулкой с индийскими пряностями, которыми я не умел пользоваться. Шкатулку, да догадаться, что произошло потом. Я схватил пакет, запихнул под мышку шкатулку и метнулся в лифт. Наверное, когда он находился на секретном этаже, его не могли вызвать ни с какого другого, срабатывал механизм блокировки. Я добрался до 5-го этажа, уложил новоприобретенное в свой саквояж, быстро побросал туда личные вещи без разбору и ретировался из отеля. Перед тем, как выйти, я вырвал из лежащей на стойке регистрационной книги страницу с записью о себе. Стирать отпечатки пальцев не было времени, их не было ни в одной полицейской базе, и найти меня при помощи дактилоскопии не представлялось возможным. Единственным человеком, который видел меня, это был швейцар. Выстрелов он, похоже, не слышал. В пакете. Что вам сказать? В пакете Джонса оказалась вполне круглая сумма в 200 тысяч долларов. Судя по всему, если бы цена шкатулки оказалась ниже ее, Джонс бы заплатил не колеблясь. Я экспериментировал с приправами из шкатулки. Сложно сказать, помогли они мне или нет, но деньги Джонса, вложенные в грамотное дело, сначала удвоились, а потом удесятерились. Последние 30 лет я не работаю и живу на проценты, причем живу хорошо. Я был женат трижды, но у меня нет детей. Не раз и говорил, одна из жен не смогла от меня зачать. Врачи исследовали меня не раз и говорили, что дело именно во мне. Что-то с качеством вырабатываемых сперматозоидов. После каждого из разводов мои бывшие жены спокойно рожали детей от других мужчин. Я всегда был одинок, даже до приобретения шкатулки. Не появилось у меня близких друзей после. Сложно сказать, виноваты ли в этом приправы. Лишь одно меня смущает. Лишь одно не позволяет мне верить в силу шкатулки, в ее волшебные свойства. Мне 79 свел У меня радикулит. Я перенес 2 инфаркта. Мои пальцы свел артрит. А на моей сухой сморщенной коже появились пигментные пятна старости. Кажется, Рейн соврал.

Начало войны Мосес Артурович не запомнил. Неудачное обострение язвы загнало его на больничную койку. Когда сбросили бомбы на Москву, Минск и Новосибирск, он лежал под

0: ножом. Пока ракеты жгли Одессу, Киев и Львов, он жарко бредил, и санитарки связывали беднягу простынями, чтобы не навредил себе. По счастью, начальник госпиталя распорядился перевести людей в подвальное бомбоубежище еще при первой тревоге, поэтому у больных был куда больше шанс выжить, чем у здоровых. И Мосес Артурович свои шансы использовал во всей полноте. Смерть любимой Марточки заставила его пожалеть о крепости здоровья. Но оставались сын Георгий и дочка Натуся. Сын был следователь. Во время неразберихи, оставшейся в хрониках как смоленская резня, он железной рукой наводил порядок и в итоге оказался в команде военной администрации города. Дочка же всегда была хрупкой, болезненной, а ужас первого дня войны лишил ее речи и уложил в постель. Она перестала вставать и почти не ела. Только плакала, когда начали выпадать волосы, роскошные, черные, как смоль, кудри. Мосес Артурович сам обстриг свою девочку, пообещав, что все отрастет. И ошибся. Волосы выпадали у молодых, старых, здоровых, больных. Кто-то брился наголо, кто-то повадился торговать париками, собранными из загодя срезанной красоты. В любом случае, Мосес Артурович остался без работы. Он был парикмахер. И отец его был парикмахер, и дед, и прадед. Много-много поколений узкоплечих, низкорослых, длинноносых армян с ножницами, бритвами, щетками и секретами. Чем освежать кожу, как пускать и останавливать кровь, удалять мозоли, завивать локоны чипцами, замешивать хну и басму, на чем настаивать репейное масло. А после войны людям были нужны жизнь, тепло, хлеб, оружие и лекарства. Тем паче, что стричь теперь стало некого. По-немецки основательная Марточка оставила семье запасы пищи месяца на 4. Крупы, чай, сахар, варенье, консервы и сухофрукты. Кое-что можно было попробовать выменить на старинные блюда и ложки из почерневшего серебра. Сын не ел и почти что не появлялся дома. Власть в городе надо было держать, как взбесившуюся собаку, за горло. Мародеры, рейсеры, бандиты, заезжие гастролеры. Ходили слухи, что в Смоленске запасов еды и бензина лет на 5 с небольшим. Удивительно даже, с какой скоростью дичали люди, лишившиеся правительства и хотя бы видимости закона. Не прошло и недели после конца войны, как ходить по ночам стало опасно, впрочем, стреляли мало, экономя патроны. Телевидение не работало, радио сходило с ума от радиации, мобильная связь умерла. А вот электричество, воду и канализацию удалось сохранить. Очень много было больных, обожженных, пострадавших от облучения. Тотчас пошел первый виток лучевых болезней. Через месяц началась эпидемия собачьей чумы. Болезнь мутировала и перешла на людей. В городе перестреляли почти всех собак, но было поздно. Первое время Мосес Артурович варил кашки на электроплитке, кормил, умывал и носил на горшок Натусю, читал раз за разом одну и ту же голову профессора Доуэля, огорчаясь судьбе несчастной Брике. Экономно курил сигареты по 3 в день в 3 приема и залечивал плохо заросший живот. Когда шрам затянулся толстой розовой кожицей, парикмахер договорился с пожилой соседкой, что она будет днем присматривать за Натусей, и отправился в госпиталь вкалывать санитаром. При больнице, значит, при еде, при витаминах, при лекарствах и относительно безопасно. Так говорил фронтовик, дед Мосеса, который вместе со своим медсанбатом дошел до Берлина. Риск подцепить заразу, конечно, присутствовал. Но риск умереть от голода или отсутствия антибиотиков был, несомненно, выше. В свои 44 Мосес Артурович был вполне крепок, труда и крови он не боялся, а сочувствие к людям не растерял. Поэтому в госпитале его ценили. Свободную минутку он всегда соглашался срезать мозоли, побрить тех, у кого еще росли бороды, и постричь ногти лежачим больным за сущие копейки, а иногда и бесплатно. Врачи любили расторопного санитара. Медсестры смотрели сочувственно вслед доброму, трезвому, работящему вдовцу. Но куры никто особо не строил. Знали, что у мужчин не все ладно, да и лысых голов стеснялись. Больше года в Смоленске почти не рождались дети. А из тех, кто родился, большинству лучше было не быть зачатыми. Но со временем малышей стало больше. Часть из них выживала и даже обзаводилась нежными, кучерявыми младенческими шевелюрами. Спустя 3 года Мосес Артурович тихонько пустил слезу, собираясь стричь в первый раз прелестного белокурого мальчика. Руки чуть-чуть дрожали от волнения и от счастья. Немая Натуся со временем встала на ноги, начала потихоньку прибираться в доме, обстирывать себя и отца, готовить немудрящий обед. Как же славно, что вокруг Смоленска уцелели поля и фермы. Первый урожай сожгли, все вокруг было, если не горячим, то тепленьким. У коров и овец тоже были проблемы с отелом, зато овощи, фрукты, на удивление, дали в рост. На картошке с капустой можно было вполне сносно выжить, да и хлебушек был. Электричество стало дорого, вода дорога, бензин и вовсе на вес золота. Заводы по производству сельхозинвентаря, чулочная фабрика и аналитприбор, на котором наладили выпуск дозиметров, как-то жили и давали хлеб рабочим. Госпиталь тоже держался. Алмазный завод обнесли дочисто в первую же зиму. Господи, кому сейчас нужны алмазы? У Георгия в СЧК каждый месяц кого-то расстреливали за грабежи и разбой. «Когда приходит голод, уходит стыд», — повторял дедову поговорку Мосес Артурович и качал головой. Он завел себе мягкую шляпу и не снимал ее круглый год, только в госпитале, меняя на аккуратную белую шапочку. Через 4 года после войны сын женился на дочери смоленского предводителя. Была славная свадьба с водкой, мясом, сотней гостей, и даже приглашенный оркестр наигрывал танцы. Георгий звал их обоих, но Натуся наотрез отказалась появляться на людях, да и Мосес Артурович засиживаться сверхвежливого не стал. От первых лиц города пахло кровью, а этого запаха парикмахер нанюхался в госпитале. Через 5 лет и 1 месяц невестка родила сына, Артура. И мальчишка получился почти здоров. Еще через год неожиданно вышла замуж Натуся. Проклятие никому нежеланной старой девы миновало ее. Санитарка из госпиталя сосватала своего двоюродного брата. Правда, парень тоже был немой, но зато работящий. Столяр, печник и на все руки мастер. А вот причесать единственную дочь на свадьбу не вышло. Пришлось покупать парик. И об этом отец жалел куда больше, чем о бедном столе и тихом веселье. Праздник кончился, начались будни. В маленькой двухкомнатной квартирке стало тесно. Молодые общались друг с другом молча, замечали только друг друга, и это слегка обижало старика. Детей у Натуси не получалось. К худу или к добру, но она не беременела. Муж кормил ее досыта, хозяйство совсем поправилось, тяжкий труд Мосеса Артуровича перестал быть настолько нужен. Да и будем честны, добросердечной, сочувственной всякой боли натуре парикмахера тяжело давалась работа в госпитале, в окружении мук и смерти, а умирали многие. Осторожный Мосес Артурович начал с малого. Повозился на кухоньке, вспоминая советы деда и рецепты покойной жены. Побродил по оврагам и склонам, благо пустые кварталы зарастали с невероятной скоростью. 4 месяца. Каждый вечер он обкладывал Натуськину голову теплым полотенцем, вымоченным в репейном масле. На лицо шла другая маска из распаренных трав. И случилось чудо. Худосочная дочка стала розовощекой. Кожа засияла, ушли морщинки из уголков рта и глаз. А самое главное, начали отрастать волосы. Не такие кудрявые и густые, очень медленно. Но дочь была счастлива.
1: И отец тоже.
0: Светлая мысль наконец-то сложилась в его голове. Парикмахерская работа делает людей красивее. И молодых, и старых, и дурных, и хороших. Даже древней старухе хочется выглядеть женщиной. Сразу после войны людям было не до волос. Болезни, голод, пограничные стычки. А теперь стало легче, сытнее. Порядок какой-то установился в городе. Появилась лишняя крошка, случайная монетка, которую не жаль отдать мастеру, чтобы выглядеть лучше. Мосес Артурович всегда считал, что у счастливых женщин добрые мужья и веселые дети. А любая капелька счастья, любая улыбка помогает выздороветь от войны. Неизвестно, откуда он добыл своего Бурана. В городе почти не осталось собак, тем более таких крупных. Но добыл, подкормил и даже научил возить маленькую тележку с инструментом, снадобьями и прочей поклажей. Золингеновские опасные бритвы остались еще от деда. Ножницы были свои. Вместо крема для бритья подошел мыльный корень. Вместо красок для париков – настой луковой кожуры, ромашки, ревеня и скорлупы грецких орехов. От чирьев, зуда и лучевых язв – порошок из зверобоя с шалфеем и подорожником. Мазь календулы на нутряном сале от мозолей, трещин и воспалений, кора дуба. Для лучшего укрепления здоровья – облепиховый сок. И, конечно, не обошлось без репейного масла. Напоследок из госпиталя Мосес Артурович вместо денег взял целый ящик пустых пузырьков от лекарств. Добрый зять смастерил два складных стула и легкий тент. Парикмахер дождался весны, десятой весны после первой бомбардировки, и работа пошла. Он со своей тележкой беспрепятственно разъезжал по городу, таскал ее по единственному мосту через Днепр, в солнечные дни случалось устраивался у старинной кремлевской стены. От кирпичей фанило, но мощь красноватых, поросших мхом стен казалась успокоительной. «Стрижка, бритье, косметика, репейное масло для роста волос!» Куда бы Мосес Артурович ни пришел со своей переносной цирюльней, очень быстро к тележке вставала очередь. Желающие побриться подставляли щетинистые щеки под блестящее лезвие с золотыми готическими буквицами. Женщины раскупали краску для париков, репейное масло и другие снадобья. Редкие счастливицы заказывали «Мне модельную стрижку, пожалуйста!» и млели под взглядами завистниц, пока мастер сооружал из жиденьких мягких волос умопомрачительные прически. Уличных воришек и мелкую шушеру отпугивал внушительный вид бурана. Склокоченная черно-рыжая шерсть и желтые клыки придавали свирепости, в общем, добродушному псу. Рейсера посерьезнее его тоже не трогали. Мало кому хотелось связываться с отцом Георгия Сараяна, третьего человека в городе. Сын пробовал говорить с ним, убеждал оставить промысел, мол, позоришь имя семьи. Кроткий Мосес Артурович просто сказал, что, по его отцовскому мнению, кровавый хлеб позорит имя семьи, а честным парикмахерским делом зарабатывали деды и прадеды. И он, Мосес, пока что отец и старший мужчина в роду. Он не учит Георгия, как управлять людьми, так пусть и сын не сует нос в его ножницы. Много воли взял. Слепому нет дела, что свечи подорожали. Сын подергал щекою, но промолчал. После этого разговора отца с дочерью перестали приглашать в дом к молодым сараянам. Вскоре Натуся освоила нехитрое искусство варки масла и мазей, сбора, сушки и растирания трав. Лавку сделали тут же, в первом этаже дома. Зять помог обустроить помещение, собрал из осколков стекла два окошка, приколотил над входом вывеску и засел с женой вместе торговать немудрящим товаром. Предприимчивая Натуся была хотела обзавестись черными лекарствами через связи мужниных родичей, но тут Мосес был непреклонен. Ворованным в его роду торговать никто никогда не будет. Сам он по-прежнему колесил по Смоленску, а следующим летом, как подсохли дороги, начал выбираться к окрестным селам и городкам. На старости лет в нем проснулась тяга к бродяжничеству, перемене мест. Он убеждал родных, да и себя тоже, что основной целью его путешествий были лекарственные травы, коренья и чистые продукты, которые удавалось выменивать у сельчан. Но куда важнее ему было засыпать под открытым небом, видеть аистов, слушать ночных соловьев и трескотливых кузнечиков. Ему нравилось подогревать над огнем куски хлеба, насаженные на ветку, гладить по мягкой шерсти верного пса, смотреть в небо и думать о бренности всего сущего. Женщины в деревнях были проще, выглядели здоровее, чем измученные всевозможными хворями смолянки, и их визит парикмахера особенно радовал. Сидя под ножницами, всякое норовило проспросить о делах в стольном городе и рассказать о своих сельских новостях. Случалось, и письма просили передавать в город родственникам. Глядя, как хорошеют, оттаивают усталые женские лица, Мосес Артурович тихо радовался и, случалось, в задумчивости мурлыкал под нос любимую песенку.
2: «Жил да был бродобрей, на земле не найти добрей».
0: Узнав о его хождениях, сын убедил старика обзавестись винтовкой на случай встречи с волками или шальным медведем и сам преподнес отцу охотничий карабин с выправленным разрешением. Мосес Артурович поворчал, но подарок принял. Он знал, что на человека у него рука не поднимется, а вот защитить себя и Бурана от волков или одурелого от жары кабана, может, и вправду придется. Да и выглядел карабин роскошно. Было чем похвалиться перед соседями. Уважает сын старика отца. Любит. Гладкоствольная сайга с полированным темным прикладом. Она чуть не стоила жизни мирному парикмахеру. Дело было в июле, аккурат под летнее солнцестояние. Они с Бураном заночевали в Березняке, не доходя сельца Верхнее. Уж больно славный выдался вечерок, теплый, светлый, пронизанный птичьим пением. Умиленный Мосес Артурович углядел в лесу мать-лосиху с тупомордым детенышем и, пока не заснул, все вздыхал. Он скучал по внуку. Старые руки ждали мальчат и девчушек обнимать, тискать, доставать из карманов припасенные сладости, неторопливо рассказывать прадедовские армянские сказки и укладывать спать, подтыкать одеяло под теплые спинки. Разбудил парикмахера лай собаки. В серых утренних сумерках он увидел, как к костровищу подошел вооруженный мужчина, за ним еще несколько, большинство в камуфляже, все с автоматами. Буран попробовал броситься, защищая хозяина и имущество. Его срезали одной пулей в раскрытую пасть. Мосес Артурович понял, что к волоску его жизни поднесли бритву. Прикрыв глаза, он стал беззвучно читать «Отче наш», потом попросил у Бога защиты и благополучия для детей. Рейсеры тем временем распотрошили тележку, запахло репейным маслом и травами. Двое заспорили из-за оружия, третий прервал их. «Атаману подарок будет!» Потом парикмахера взяли за грудки и рывком заставили сесть. Одутловатый, какой-то бугристый мужик с татуированными руками и по-младенчески беззубым ртом посмотрел Мосесу Артуровичу в глаза.
3: «Жид!»
0: Мосес Артурович мотнул головой. «Армянин!»
3: «А я говорю, жид пархатый!» — рявкнул рейсер.
0: «Армянин я».
3: «Мусульман?»
0: «Православный, крещеный». Дрожащими пальцами Мосес нашарил под рубахой старинный серебряный крест. Бандит сильным рывком сорвал украшение с шеи старика.
3: «Подходящим! Ну, молись, армянин, перед смертью, раз ты крещеный. Батюшки исповедовать, прости, нету!»
0: Он поставил старика на ноги, толкнул в сторону берез и достал из-под сумка нож. Мосес глухо вздохнул.
4: «Покурить бы на дорожку отсыпал, прежде чем убивать».
0: Чуть помедлив, беззубый достал портсигар и бросил в траву самокрутку. Наклониться, поднять ее, а затем встать, не показывая, что колени трясутся, было делом нелегким. Но как же сладок был крепкий табачный дым. Один из рейсеров, шрамолицый и злой на вид, подошел к беззубому показать добычу. Золингеновские бритвы и ножницы вызвали интерес.
3: «Дед, а зачем ты с собой эти штуки таскаешь? Что это вообще такое? Почему в лесу спишь?» —
0: лениво спросил беззубый.
3: «Я мирный старик, парикмахер», —
0: хриплым шепотом выдавил Мосес.
3: «Хожу по деревням, людей стригу, масло для волос продаю. Чем я вам помешал, товарищи военные?» «Уважает!» — хохотнул беззубый. «Товарищи военные! И не соврал, дед! Мы служилые люди божьего атамана Ильи Пророка. военные. Скоро край будет наш, пусть тогда кто попробует слово вякнуть. Парикмахер, говоришь? Баб стрижешь?
4: Был мужским парикмахером. Причесываю, стригу, брею, крашу. Педикюр могу сделать, мозоли срезать, кровь пустить, чири вскрыть, банки поставить или пиявок. Тут Мосес врал. Пиявок он никогда в жизни даже в руках не держал.
0: Беззубый поскреб в затылке.
3: Мозоли, говоришь? А за бородой умеешь ухаживать?
4: Все умею, твердо сказал Мосес Артурович. Он почуял, что пахнет жизнью.
0: Две недели он волокся вслед за отрядом. Угнаться за здоровенными мужиками лет на 20 его моложе было тяжко. Помогало только ясное понимание – отстанет – убьют. По дороге собрали дань с двух сел и пожгли отдаленный хутор. У Мосеса сердце кровью обливалось от предсмертных воплей скотины и криков детей, но сделать он ничего не мог. Наконец, в вечеру 15-го дня пути они добрались до места. Деревня Спас-Углы была огорожена мощным сосновым тыном с воротами. На башенке стоял часовой, за забором надрывались собаки. Вернувшихся рейсеров встретили радостным шумом. Навстречу выбежали женщины, дети, за ними степенно вышли взрослые мужики. Часть отряда осталась у ворот разгружать добычу и отвечать на приветствие. Беззубый потащил пленника дальше, к трехэтажной, разукрашенной искусной резьбой хоромине. На крыльце уже ждал гостей батюшка-атаман.
4: Мосес Артурович обомлел. Он забыл, что на свете бывают такие волосы. Рыжая грива божьего атамана Ильи Пророка свисала до того места, где у женщин бывает талия. Роскошная борода прикрывала живот.
0: Подойдя к ступенькам, Беззубый склонил голову.
3: «Благослови, батюшка, твоими молитвами живы вернулись!»
0: Атаман хлопнул ручищей по плечу Беззубого.
2: «Благословляю! Докладываю... Хотя нет, погоди. Это что за жидок с тобою?»
3: «Не жид, батюшка, атаман! Армянин крещеный, парикмахер!»
2: «Борода моя тебе, босорылому, спать не дает! Сгубить решил божью благодать, христопродавец!»
0: Налившись кровью, вдруг заорал атаман.
4: Беззубый пал на колени.
3: «Упаси Боже, батюшка! Этот...»
0: Он ткнул в Мосеса Артуровича.
3: «За волосами ухаживать умеет по-всякому, чесать как надо, маслом мазать, чтобы росли лучше, мозоли срезает!»
2: «Мозоли?»
0: Атаман утих так же быстро, как и взъярился.
2: «Мозоли — это хорошо. Эй, ты жидок, звать-то тебя как?»
4: «Мосес Артурович, я армянин».
0: Парикмахер задумался на мгновение. «Ваше превосходительство».
4: Атаман хохотнул.
2: «Ишь, ловок! Превосходительство, хорошо сказал. Мосес, Мойша, что ли? А говоришь, что не жид. Ладно, пойдешь в дом к бабам, возьмешь, что тебе нужно. И чтоб через час у меня на пятках ни одной мозоли не было. А порежешь или сбежать задумаешь, пристрелю. Пошел!»
0: Атаман наградил парикмахера тычком в спину и повернулся к Беззубому.
2: «Докладывай, ангел!»
0: По счастью, в хоромах нашелся тазик, на кухне подходящий маленький нож и горсть соды. Горячей воды тоже было не занимать. Осмелевший парикмахер вышел во двор, нащипал подорожника, листьев березы, ромашек. И минут через 40 Мосес Артурович чутко сидел рядом с пышущим паром тазом, в который Илья Пророк соизволил поставить свои вонючие ноги. Похоже, батюшка-атаман с рождения их не мыл. Клиент остался доволен. Осмелев, Мосес Артурович робко попросился на волю, за что получил по морде хозяйской дланью.
2: «Служить будешь, человека из тебя, Мойша, сделаем», — повелел атаман. «Хату ему, бабу в жены и за ворота не выпускать!»
0: Гогочущие рейсеры тут же притащили одноглазую, тощую, как береза, немолодую вдову. Божий атаман Илья Пророк торжественно обвенчал ее с новым мужем и велел до утра не показываться ему на глаза. неожиданную жену звали Аграфеной. У нее была довольно большая, но совершенно разваленная халупа на южном краю села подле тына, курятник с пятком плешивых кур, огородик и пятеро деток. 13-летняя красавица Любава, две подлеточки, веснушчатые близняшки Лёлька и Лилька, 10-летний дурачок Юра и только начавший ходить Пашка. Когда потешный кривоногий пацаненок приковылял поздороваться с новым дядей и, поломавшись для виду, согласился пойти на ручки, Мосес Артурович в первый раз за две недели перестал жалеть о своем приключении. Он подхватил теплого, чумазого малыша, неловко тронул губами макушку в младенческом белесом пуху и отвернул лицо, пряча подступившие слезы.
5: «Ишь, пирот, детишек любит!» —
0: умилилась хмурая Аграфена. Брака как такового у них не вышло. То ли стар был Мосес Артурович, то ли лучевка сделала свое дело, то ли дети во сне ворочались, то ли сама веслогрудая, высохшая супруга не прельстила, бог весть. В остальном же, на удивление, они сладились. Поутру новобрачная встала первой, чтобы подать мужу завтрак, жалкую маленькую яичницу. Половину Мосес все равно скормил Пашке. Заев угощение черствым хлебом, Мосес Артурович прошелся по хате, высматривая, что тут можно отладить, но взяться за молоток не успел. Примчался парнишка от атамана, мол, парикмахера требуют расчесать драгоценную бороду перед утренней службой. Приказали так приказали. Покорный Мосес Артурович подровнял, подмаслил и уложил роскошную бороду Ильи Пророка, попробовал взяться за гриву и отступился. Мол, после бани бы, с маслом репейным, да частым гребнем, и то заботы часа на два. Атаман легко согласился. На днях свадьба, перед ней банька, тогда и расчешешь. А пока ступай молиться со всеми честными христианами. Служба прошла на площади перед Хороминой. Жители Спас-Углов собрались приложиться к иконе Спаса, обменяться с соседями братскими поцелуями и выслушать короткую, но весьма энергичную проповедь Ильи Пророка. Атаман пообещал скорое процветание и наступление Божьего Царства, красочно описал, что именно сотворит небесное воинство с врагами и нехристями, не признающими последнего из пророков, скупо похвалил беззубого ангела за успешный рейд, приказал выпороть за нерадивость пастуха Якова и повелел начинать хоровой гимн во славу Христа, Богородицы и Пророка. Все сельчане истово повторяли за атаманом слова кощунственной молитвы. Мосес Артурович удивился. Похоже, люди и вправду сочли святым этого вшивого, неопрятного рыжего жулика. Когда народ разошелся, кто на работы, кто за добычей, кто охранять границы, его снова позвали в Хоромину. Четырем женам пророка тоже нужен был парикмахер. Посоветовать кремы и маски для лица и волос, срезать мозоли и поухаживать за ногтями. Три жены были веселы, щебетали и наперебой выхваляли мастера. Четвертая уныло сидела в углу, обхватив руками живот.
6: «Выгонит ее завтрева!» — радостно сообщила Мосесу Артуровичу самая молодая. «У ней в пузе детки не держатся, троих скинула!»
0: Так и вышло. На следующий день перед службой несчастную бабу со всеми пожитками спихнули со ступенек Хоромины с наущением возвращаться к родне. Днем парикмахер причесал на девичник молодую невесту, пышнотелую тихоню лет 16 с жиденькими, но длинными русыми волосами. Вечером собственноручно вымыл атаману голову, намазал репейным маслом, вычесал гребнем в шеи, выстриг несколько колтунов и посоветовал впредь собирать кудри в косы хотя бы на ночь. За что и был наказан. Илья Пророк тут же повелел Мойше впредь каждый вечер заплетать ему волосы, а заодно чесать пятки перед сном. После бани начался мальчишник во всей красе. Атаман с приближенными гуляли, пили чистый, как слеза, самогон и хвастали подвигами. Вскоре Мосеса Артуровича затошнило. Не от выпитого, от баек. Он терпеть не мог запаха крови и полагал жизнь человеческую самым ценным из Божьих даров. К тому же с молоком матери впитал уважение к женщине, к чуду зачатия и рождения. Очень сильно хотелось уйти, но пришлось дожидаться, пока пророк налакается, как свинья, и отправится спать. Под присмотром бдительного охранника он заплел атаману волосы на ночь и убедился, что прическа не помешает пьяному. Можно было отправляться домой. У ворот парикмахера остановила кухарка, вручив солидный кусок свинины и бутыль самогона за труд. Довольная Аграфена покормила мужа теплой картошкой, вознамерилась налить рюмочку, но Мосес Артурович отказался. Вместо этого он велел бабе выйти с ним до курятника, и там, подальше от чужих ушей, стал расспрашивать. Кто таков божий атаман, откуда взялся и почему мужики его слушают? Оказалось, его превосходительство объявился в деревне через месяц после войны во главе небольшого, но хорошо вооруженного отряда. Захватить власть в селе, где половина людей еле таскала ноги, было несложно. Но держать под дулами автоматов толпу сельчан Илье показалось делом неблагодарным. Он заявил, что избран Богом, небесные ангелы хранят его от радиации и нашептывают пророчество о конце света и скором пришествии Христа. В доказательство он предъявил безупречную шевелюру, железное здоровье и, казалось, неиссякаемую мужскую силу, а ведь в деревне первый год после войны почти никто из мужиков не мог. Ей, Аграфене, тоже выпало попробовать благодати. Только сыночек родился глупый. А у других и здоровенькие рождались, да и до сих пор рождаются. Половина деток в селе Ильичи. Пашка, он от второго мужа. Первый умер в Смоленске, он свекровь навестить поехал, там и остался. А со вторым, Шуркой пришлым, ее атаман у колодца венчал. Хорошо жили. Только Шурка крут был, и ногами бивал, и кулаком проходился по пузу. Один разок не досмотрел, а дурачок в суп чихнул, так Шурка его порешить хотел. Еле-еле собой прикрыл, а он по лицу ботинком вдарил, с тех пор глаз высох. Застрелили его у Гагарина, когда пророк в дальний набег ходил. Вернулся, не доносило бы Пашку. А так огородиком пробавлялись, грибами. Любавка с 7 лет помогала везде, раньше и козочка кормилица блеяла. Так о прошлом годе сломала ногу, пришлось зарезать. Да, а Илья пророк правду чуял, где что творится, откуда враги придут, какая погода будет. Больных случалось руками лечил, кому помогало. Когда собаки из лесу поперли, загодя велел изгородь ставить, тыну ж потом выстроили. И никто село не жег, не грабил, живность не уводил, наоборот. Вся округа Спаса Углы почитает столицу, пророку кланяется, дань шлет. У них даже 2 рабочих трактора есть и армейская бронированная машина. Бензин ангел выменивает в Покровке на мясо. А пушки чугунные местный умелец отлить в яме придумал. Одна взорвалась, остальные стреляют редко, но метко отбиться пока хватает. Так что дай бог божьему атаману Илье пророку долгой жизни». На следующий день была свадьба. Рейсеры гуляли шумно, мужики держались скромнее. Невеста счастливой не выглядела. Почему? Мосес Артурович понял, увидев ее на утро после брачной ночи. Заплаканную, избитую, с вырванными волосами. Похоже, мужу супруга не угодила. Илья пророк повадился бить ее каждый день, а после первого выкидыша выгнал вон и взял новую женку из пленных. Той повезло больше. Она забеременела тотчас и через несколько месяцев уже гордо носила острое пузико. Жизнь в селе шла своим чередом. Пару раз случались пограничные стычки, взбунтовалась деревня Грязище, и рейсеры выжгли ее дотла. Кто-то рождался, кто-то умирал. Кого-то пригоняли вместе с коровами и лошадьми из других областей. Пророк читал свои проповеди, пару раз в месяц и вправду впадая в припадки то ли ясновидения, то ли безумия. Однажды во время приступа он разоблачил заговор. 3 мужиков и бабу вытащили из толпы и тут же, на глазах у всех, расстреляли. Унылый Мосес Артурович каждый вечер заплетал атаману волосы, умощал драгоценную бороду и по отдельному повелению чесал пятки, пока повелитель не соизволит заснуть. С атаманскими женами было проще. У трех старших закучерявились отрастающие шевелюры, мягкие и красивые. Заодно это они готовы были носить чудо-мастера на руках. С Аграфеной все было ладно. Пару раз она попробовала прикрикнуть на мужа, но быстро увяла. Ссориться парикмахер терпеть не мог, но и от своего мужского главенства в семье отказываться не собирался. Дом отстроился, печь обмазали глиной, щели в бревнах заткнули, крыльцо подновили и разбухшие рамы подрезали. Дети отчима полюбили. Малыш Пашка вскоре стал называть папой. Дочерям он велел говорить «дядя Мосес». Стало сытнее. Под Рождество атаман от щедрот подарил молочного поросенка и пожилую, но вполне еще дойную козочку. Единственным горем в семье стала смерть дурачка Юры. Девочки не досмотрели, он наелся снега в мороз, начал маяться горлом и в неделю сгорел от лихорадки. Мосес Артурович чувствовал, что здоровье начинает сдавать. Пару раз у него приливала к голове кровь, иногда по утрам не сразу получалось встать из-за тяжелой одышки. Но он надеялся успеть поставить Пашку на ноги и выдать дочерей замуж. Незаметно Аграфенины дети стали ему родными. В конце августа новая жена пророка собралась наконец рожать, мучилась больше суток. Когда атаману показали, что появилось на свет, он велел закопать живьем и роженицу, и младенца. По счастью, дитя не прожило и часа, а мать-ангел осторожно прирезал, прежде чем засыпать землей. На утренней службе пророк возвестил, что уродливые младенцы – плод совокупления женщины с дьяволом. Двое мужей после этого пристрелили своих несчастных отпрысков, а один до смерти забил жену, вынуждая сознаться в измене. Божий атаман тем временем уже присмотрел новую невесту.
3: «Тесте мне станешь, мыша, Любаву вашу женой возьму, подросла девка. Кто б мне раньше сказал, вродичек, жидок будет!»
0: «Я армянин», — в тысячный раз повторил Мосес Артурович. И в тысячный раз получил по затылку хозяйской суровой дланью. Любава, узнав о сватовстве, той же ночью попробовала повеситься. Мать, выйдя во двор по нужде, едва успела вытащить ее из петли. До утра девочка плакала, закатываясь в истерике, как младенец. Отец сидел подле нее, гладил по вздрагивающим плечам и думал: если семья бежит, их догонят. Если бежит одна Любава, далеко она не уйдет, а мать с сестрами, скорее всего, расстреляют. Уходить имело смысл поутру с пастухами, мало ли за каким делом бабы в лес собрались на заре. Главное, не брать с собой слишком много вещей. Дети, дай бог, еще живы, вряд ли Георгий сделает для новой родни слишком много, но ради отца поможет. А не он, так Натуся. По крайней мере, приютит и поможет встать на ноги. Девочки вскоре начнут зарабатывать сами. Выживут. Эх, я старый дурак, надо было их ремесло учить.
4: Любави он велел наряжаться в меру, быть с атаманом приветливой, благодарить за честь, но от матери не отходить ни на шаг.
0: А графене обменять козу на хоть какую берданку, а поросенка на пса, мол, муж сбрендил, на старости лет на охоту ему дураку приспичило, и чтоб выло погромче. Для верности он поставил жене синяк, небольшой, но заметный, а потом долго просил прощения. Из еды велел заготовить сало, муки, щепоть соли, ту и сок меда, все легкое, сытное. В сентябре в лесу с голода не пропадешь. Лельке с Лялькой по девичьему легкомыслию не было сказано ничего, разболтают. Пашке тем паче ничего объяснять не стали, он даже радовался. Отец стал с ним больше играть, чаще брать на руки и учить, мол, ты, сынок, старший мужчина в доме.
4: К свадьбе готовились 10 дней. Накануне для Любавы собрали славный девичник. Атаман же по старой своей привычке вымылся в баньке, созвал дружков и напился до полного свинства. Пока мужики гуляли, Мосес Артурович перемолвился словом с молодым пареньком из сельчан. Тот давно сох по Любаве, глаз с нее не сводил и, по слухам, сам хотел прислать сватов в конце октября, да вот не успел. К тому же, по счастью, парень был сиротой.
0: Мосес Артурович объяснил ему просто. «Хочешь девочку нашу спасти, а может и в жены ее взять? Уходи. В Смоленск. Там защита и власть».

Осталась сущая мелочь. Связать пьяного скота так, чтобы тот не смог и пошевелиться. Веревочные прочные петли на руки, на ноги, руки к ногам, кляп в зубы и еще прикрутить к кровати, чтобы не рыпался. Когда парикмахер попробовал вставить кляп, атаман проснулся и даже укусил врага за палец, но закричать не успел. Новую петлю Мосес Артурович набросил на шею и слегка затянул, объясняя, что будет, если пророк начнет дергаться. Острый ножик был заточен заранее. Такой случай. Избавить больную землю от отвратительной, грязной, кровавой, развратной свиньи. Мосес Артурович медленно провел острым лезвием по бычьей шее атамана, с наслаждением наблюдая, как меняется ненавистное лицо, как страх искажает черты. Потом достал ножницы. Щелк, щелк, щелк. Рыжие с редкой седой нитью волосы падали на кровать и на пол. Обнажалась шишковатая голова с темно-красным родимым пятном на макушке, беспомощный маленький подбородок, тонкие губы, обвислые щеки. Не ограничившись стрижкой, старый парикмахер начисто выбрил пророка. Волосы, чуть подумав, собрал в наволочку, скатал и засунул в сумку с инструментом. А потом взял заранее припасенную сажу, развел своей же мочой, обжег на свече иголку и наколол на лбу атамана бранное слово. Он помнил, как делали татуировки крутые пацаны в дрочливом ереванском дворе. Напоследок Мосес Артурович плюнул врагу в глаза, затем уложил на бок, старательно прикрыл одеялом и задул свечку. Если кто глянет, решит, мол, спит батюшка. Проснувшемуся было охраннику, он сказал то же самое. «Почивает наш благодетель, велел не беспокоить, пока сам не встанет». Чтобы не вызывать подозрений, он вернулся домой. Дети спали. А Графена, тихонько плача, собирала вещи. Надо было сжечь волосы, осторожно, чтобы запах не разбудил никого и не привлек внимания. Написать письмо было не на чем, да и нечем, поэтому Мосес Артурович еще раз убедился. Аграфена точно помнит улицу, дом, квартиры и фамилии тех, к кому стоит обратиться за помощью. Он дернул жену к себе на скамью, посидеть рядышком на дорожку. Похоже, прав был Илья Пророк. Слюбилась, хотя и не так, как с покойной Марточкой, да и брак остался фиктивным. Но эта некрасивая, сухопарая, старая женщина стала ему дорога. С первыми петухами Аграфена подняла детей. Выдала каждому по корзинке, подвязала себе под кофту мешок с едой, велела посытнее поесть и потеплее одеться. Сонный Пашка сперва расплакался, но Мосес его успокоил, пообещав, что в лесу обязательно встретится настоящая белочка, лисичка, а то и лосенок. Как только стало светлеть за окнами, в дверь постучался давешний паренек. Парикмахер велел жене выдать парню винтовку, встретиться за околицей и слушаться так, как слушалось бы меня, Мосеса. Увидев враз засиявшее личико старшей дочери, парикмахер понял, что сделал правильный выбор. Лишь бы дошли. Парень канул в светлеющих сумерках. Мосес Артурович последний раз расцеловался с семьей. Скрипнула дверь, звякнула цепь конуры, сонно взбрехнул барбос, вздохнула калитка. Все. Он вышел за ограду спустя пару часов после своих. Сказал, что отправился в Патрушево, там охотник взял в капкан барсука, а для мази нет лучше барсучьего жира. Пошел по тракту, за мостом свернул в лес и дал петлю, выходя в сторону Большой Смоленской дороги. Прогнозов, чем конкретно кончится дело, он дать не мог. С большой вероятностью ангел, увидев опозоренного вождя, попытается перехватить власть. Выдумает брехню, мол, подменили дьяволы нашего пророка на какого-то мерзостного уродца, лысого, как все мужики, да еще и со срамным словом на роже. Тогда погони, скорее всего, не будет. С вероятностью пророк придумает повод, как сказаться больным и хотя бы до зимы не показываться на глаза людям при свете.

Тогда погони тоже не будет, по крайней мере, сразу. Единственный опасный вариант, что Илью найдут связанным часика через три и найдут охранники, а не старший помощник. И тогда единственным выходом для атамана будет отыскать подлеца парикмахера и прилюдно казнить самой страшной казнью, какая только взбредет в его полоумную голову. Ненавидеть его пророк сейчас должен люто. Примерно так же, как Мосес Артурович ненавидел его весь этот год. И искать будет в первую очередь его, а не сбежавшую невесту. Остался сущий пустяк. Оставить след, чтобы семья успела уйти. Прохладный, пряный, припахивающий далеким дымком сентябрьский воздух бодрил старого парикмахера. Красные ягоды придорожной рябины выглядели до невозможности аппетитно. Мосес Артурович вспомнил, что еды он с собой почти не взял. Зато ножницы с бритвами не забыл. Значит, будет чем заработать. Вдалеке раздались стук копыт, мерный скрип колес и сдавленный визг поросенка. И вправду, какой-то полузнакомый селянин из Елена ехал к теще в Зозулевку отвезти подарок на день рождения. Он охотно согласился подбросить старого парикмахера до развилки и не захотел брать платы. Нет, так нет. Мосес Артурович забрался в телегу и устроился поудобнее на сене. Добросердечный крестьянин угостил попутчика яблочком, похвалившись, что урожаем с яблонь нынче можно хоть овраги засыпать. Парикмахер поддакивал и кивал. Но вскоре провалился в теплую дрему. Так уютно было свернуться в сене, нюхать, как пахнут травы, и вспоминать сквозь сонные волны любимую песенку. Жил да был

Музыку для вас играет Михаил Габович, текст читает Влад Коп. И сегодня мы начнем с рассказа Джона Кессела «Некоторые любят похолоднее». Сегодняшний эфир объединен актерской тематикой.

Ее героями были Авраам Линкольн и Альберт Эйнштейн. О Линкольне речи не было, но прикинуться Эйнштейном я при некотором старании мог. Я отрастил темные усы, на голове у меня появились нечесанные седая грива и еще кое-что. Для гардероба отобрал шерстяные брюки, белую хлопковую рубашку, габардиновый пиджак с узкими лацканами. Только ботинки были мои собственные, самые любимые. Из натуральной кожи, австралийская копия модельной обуви середины 20 века. Удобные, разношенные. В зеркале гримерной отразился симпатичный, рослый, моложавый родственник старины Альберта, помесь Эйнштейна и ее психиатра, доктора Гринсона. Параллельные вселенные, окружающие вечер субботнего дня 4 августа, были так истоптаны. Тут тебе и туристы, и биографы, и любители скандалов, что появляться там не было никакого смысла. К тому же мне хотелось вкусить дух старого Лос-Анджелеса, каким он был еще до землетрясения. Поэтому я выбрал пятницу 18 часов и материализовался в кабинке мужского туалета аэропорта Санта-Моники. Некоторые избирают места безлюдные, а мне подавая аэропорты, железнодорожные, автобусные вокзалы. Здесь все чужие, поэтому погрешности в вашей одежде никого не интересуют. Общественный транспорт предназначен для всех, в толпе ничего не стоит затеряться. Блок переноса, замаскированный под чемоданчик, выглядит совершенно невинно. Я купил в киоске пару пачек Lucky Strike, нанял в отделение агентства Hertz синий плимут с автоматической коробкой передач, бросил брезентовую сумку с камерой и чемоданчик в багажник и, изучив карту, нашел мотель на бульваре Уилшир. Здание было выстроено в ложно-испанском стиле.

0: белая штукатурка, красные черепичные крыши, колоннада вокруг бассейна. Паренек со стрижкой новобранца в белой футболке заигрывал с сопливыми девчонками вместо того, чтобы чистить бассейн. Я не закрыл дверь своего номера и, вытащив сигарету, наблюдал за лодырем до тех пор, пока на него не набросилась толстая тетка в халате, потребовавшая, чтобы он взялся за дело. Девчонки радостно хихикали. До наступления вечера я колесил по округе. Полюбовался в Санта-Монике причалом, который потом снесло цунами. Она говорила Гринсону, что собирается побывать там в субботу вечером, но потом передумала и осталась дома. Поужинал в Дансерс. Колоссальный бифштекс, печеная картофелина размером с футбольный мяч, бутылка красного калифорнийского вина. Потом медленно проехал милю чудес, опустив стекла и наслаждаясь волнами горячего воздуха. Все мне было любопытно. Стриптизы, кинотеатры, бары и уличные проститутки. Многие женщины походили на нее прической, обтягивающими платьями, и почти все без стеснения строили мне глазки. Я поставил машину рядом с клубом Blue Note и зашел внутрь. Над дверью клуба красовался огромный неоновый бокал синего цвета с золотым неоновым джином, в который падал здоровенный зеленый оливк, тоже неоновый. У стойки я заказал виски и послушал трио джазистов. Худой белый саксофонист с козлиной бородкой так истязал свой инструмент, что хотелось поверить. Где-то внутри засела и не желает выходить мелодия. Бедные поклонники позднего модерна воображали, что разглядели контуры будущего. Грядущее казалось им суровым, нестройным, преодолевшим постылое мещанство. Им был невдомек, что и в будущем, как и в настоящем, центром мироздания останутся жратва и скучная работа, и что в 2043 году люди по-прежнему сходят с ума по любительским мужским квартетам, поющим без аккомпанемента. Я тянул виски, и у меня кружилась голова. Приятное ощущение. К алкоголю я присовокупил никотин, выкурив еще две сигареты. Пары за столиками обсуждали интимные подробности жизни, предшествующей постели. А тем временем она не могла уснуть у себя в Брентвуде. Ее донимали телефонные звонки. Незнакомые голоса в трубке требовали, чтобы она оставила Бобби Кеннеди в покое. Темноволосая женщина, причесанная под Жаклин, в черных перчатках и с огромным декольте, села у стойки рядом со мной. Пение закончилось, раздались жидкие аплодисменты. «Терпеть не могу этот новомодный вой», — заявила она. «Очень созвучно времени», — откликнулся я. Женщина окинула меня непонимающим взглядом и рискнула засмеяться. «Время можно проводить по-разному». «Я еще не то видел», — сообщил я. «А вы не американец? Чувствуется акцент». «Я родился в Германии». «Значит, вам досталось?» Я прокинул стакан скотча. «Вроде того». У нее были густо накрашенные веки и ресницы длиной в добрый сантиметр. Бледно-розовая помада на тонких губах. Ее трудно было представить без косметики. «Разрешите вас угостить?»
1: «Спасибо».
0: Она наблюдала, как я копаюсь в кошельке с неудобными древними банкнотами. Я заказал ей джин-тоник. Она называлась Кэрол. «А я Детлеф».
1: «Детлеф?» звучит странно.

Она фыркнула. «Здесь такие не водятся». «Вы, Кэрол, вполне годитесь в кинозвезды». «Вы не поверите, Детлеф, но это я уже слышала». «Тогда скажите, чего вы еще не слышали?» Мы трижды заказывали выпивку, заигрывая друг с другом. Она пожаловалась на свое одиночество, я назвался чужаком. Это было типичное знакомство пенициллиновой эры. Мы узнали друг о друге довольно много, другое дело, что правду мы знать не желали и были вполне удовлетворены полученными сведениями. Ее представления обо мне дополняли фантазии, зато у меня иллюзий оставалось мало или наоборот много. Ведь я не знал об этих людях почти ничего, не считая ерунды, которую можно почерпнуть из древних книг. Экранный образ привел меня сюда. Я вообще раб образов. С действительностью они связаны слабо, гораздо сильнее с прихотями. Я заглядывал Кэрол за корсаж, она терлась о мое плечо. Из этого выросло желание, якобы способное перерасти в более достойные чувства и залечить душевные раны. Мы бы не отпускали друг друга, пока не изнемогли, а потом просто лежали бы.

0: Расстались бы, чтобы никогда больше не встречаться. Так это выглядело в мечтах. Мы поехали к ней и честно постарались притворить мечты в реальность. Потом я лежал с открытыми глазами, вспоминая Габриэлу, какой она была сразу после нашей свадьбы на залитом солнцем пляже Ниццы. Ею любовался не только я, но и все до одного мужчины, оказывавшиеся поблизости. Хотелось ли ей, чтобы ее разглядывали? Существовала ли для нее разница между моим взглядом и их? Перед рассветом я оставил сонную Кэрол, вернулся в свой розовый отель и завалился спать. Субботу я посвятил путешествию по Лос-Анджелесу, еще не перенесшему землетрясение. Я предавался порокам, невозможным в Мюнхене 2043 года. Выкурил много сигарет, разгуливал на солнце, купил сборник комиксов, на который ушла уйма настоящей бумаги. Днем я забрел в закусочную и заказал бифштекс с кровью и гарниром из помидора и жареной картошки. Когда официантка поставила передо мной тарелку, у меня потекли слюнки, но уже через минуту аппетит сменила тошнота. Я в ужасе переводил взгляд со своих пальцев, испачканных кровью и майонезом, на жир, застывающий на краю тарелки. Что ж, недаром я был поклонником грязных удовольствий 20 века. Тогдашняя жизнь не представлялась благостной. Люди слонялись по улицам, ощущая тень смертоносной бомбы. В подсознании сидел страх, что в любую минуту всех их могут испепелить. Ужас испытывали даже блондинки. Я представлял себе своих предков на другом континенте, знавших, что их страна может мгновенно превратиться в поле ядерного сражения, да еще согнутых бременем коллективной вины. Вот из какого материала кудесник Аденауэр сумел снова скроить нацию, которой на первых порах было не до обжорства, не до скуки, не до разложения. Богиня этих людей звалась Мэрилин. Она покоряла их своим фантастическим телом, детским голоском и пленительной рассеянностью. Архитектура Лос-Анджелеса 1962 года меня разочаровала. В городе хватало безвкусицы, торгующих хот-догами киосков, выполненных в форме сосиски, и заведений хиромантов, напоминавших очертаниями летающей тарелки. Зато огромные небоскребы, которым не было суждено устоять при землетрясении, еще не появились. Возможно, благодаря моему появлению многие из них так и не вырастут в этом прошлом, которое из-за моего возникновения стало параллельным, одним из многих. Всякое мое действие вызывало эффект падающего домино. Возможно, вся жизнь Кэрол пойдет под откос из-за воспоминаний об одной страстной ночи в моих объятиях. Возможно, выкуренные мною сигареты не достались другим людям, для которых они оказались бессмертельными. Возможно, завихрение воздуха, поднятое моим плимутом, вызвали дожди в Белграде и засуху в Индии. Не знаю и не хочу знать, хорошо это или плохо. Я коротал время, дожидаясь вечера. Остался позади двухчасовой психотерапевтический сеанс Гринсона, попытавшегося укрепить ее дух, не дать погрузиться в ночную депрессию. В 9 часов утра я взял сумку с камерой, блок переноса и сел в машину. Проехал по автостраде вдоль океанского побережья, прогулялся по пляжу Малибу и повернул назад. Среди холмов велась лента Sunset Beach, из-за деревьев выныривали дома с зажженными окнами. Добравшись до Брентфуда, я с трудом нашел квартал Кармелина. Сначала дважды проехал мимо. Мэрилин жила на улочке, заканчивавшейся тупиком. Я оставил машину в тупике, повесил сумки на плечо и зашагал к дому. Здание отделяло от улицы кирпичная штукатуренная стена. Я проник во двор соседнего дома, продрался сквозь заросли бугенвиллии и подошел с заднего крыльца. Это оказалось довольно скромная гасиенда. Две спальни, маленький дворик, крошечный бассейн. Вода была неподвижна, как стекло. Свет горел только в дальней спальне слева от меня. Первым делом надо было избавиться от Энис Мюррей, компаньонки и экономки. Если то, что случилось в нашей истории, соответствовало событиям здесь, она в этот вечер рано удалилась спать. Я неслышно вошел в дом с черного хода, нашел Энис в спальне и, зажав ей рот, налепил на руку пластырь со снотворным. Она быстро отключилась, и я двинулся дальше. По коридору тянулся телефонный шнур, начинаясь в гостиной и ныряя под дверь спальни. Дверь оказалась заперта. Я вышел, миновал кусты, испачкав ботинки в мягкой земле, просунул руку сквозь решетку и раздвинул шторы, благо что рамы были распахнуты. Мэрилин лежала ничком поперек кровати, правая рука с зажатой телефонной трубкой свисала на пол. Я обежал дом, нашел одно окошко, незабранное решеткой, разбил стекло и влез. Дыхание Мэрилин было глубоким, но редким и нерегулярным. Кожа влажной, на шее едва угадывался пульс. Я перевернул ее на спину, поднял веко и посветил в глаз фонариком. Зрачок почти не реагировал на свет. Я сделал ей инъекцию апоморфина, поднял с кровати и понес в ванную. Она оказалась на удивление легенькой, кожа до кости. В ванной комнате, где еще не был убран мусор после ремонта, я долго держал ее над унитазом, пока ее не вырвало. Пищи во рвоте не было, было только несколько непереваренных капсул. Хороший признак, если бы я не знал, что она всегда прокалывала капсулы иголкой, дабы ускорить их действие. Определить, сколько нимбутала уже попало в кровь, было невозможно. Я ткнул ее большим пальцем в локоть. Мне показалось, что она ахнула от боли. «Просыпайся», — сказал я. «Пора». Никакой реакции. Я снова перенес ее на кровать и достал из сумки фильтратор крови, смахнул со столика у изголовья рассыпанные таблетки и поставил на него прибор. Легко загнав ей в артерию на руке шунки, я настраивал аппарат, пока не добился зеленого цвета на датчике. По прошествии получаса она уже лежала с приподнятыми ногами и мерно дышала. Теперь это был здоровый сон. Ее кровь весело бежала через фильтр, возвращая ей жизнь, меня наполняя торжеством. Я вышел на крыльцо и выкурил сигарету. Звезды скрылись за тучами, поднялся ветер. Рядом с порогом красовался камень с высеченным изречением «Cursum perficio», что означает «Я завершаю свой путь». Я заглянул к миссис Мюррей. Она еще не приходила в чувство. Я вернулся в спальню. Там царил кавардак. Везде валялись пузырьки с таблетками. На проигрывателе стояли пластинки Синатры, верхняя называлась «Большие надежды». Пол был усеян бумажными папками. Я поднял одну. В ней оказался сценарий «Кто-то должен отдавать». Я проглядел сценарий, остался о нем невысокого мнения. Часа в два ночи она застонала, зашевелилась. Я налепил ей на руку лечебный пластырь. Еще через час раздался звуковой сигнал фильтратора. Я убрал шунт, заставил ее сесть и выпить литр воды. Это отняло много времени. Она смотрела на меня затуманенным взглядом. Пахло от нее неважно, облик тоже никак не соответствовал славе самой сексуальной женщины 20 века. «В чем дело?» — выдавила она. «Вы выпили слишком много лекарств. Ничего, скоро вам полегчает». Я помог ей накинуть халат, заставил пройтись по коридору, потом по гостиной, дожидаясь, когда она сможет самостоятельно переставлять ноги. Гостиная была украшена мерзкими масками, в которых мексиканцы отмечают День мертвецов, и портретом Линкольна в раме. Насмотревшись до тошноты на корчащихся уродов и славного Эйба, я вывел ее во двор и стал выгуливать в темноте вокруг бассейна. По воде уже бежала крупная рябь. Примерно на 10-м круге она начала приходить в себя. Попытка вырваться не удалась, она была слаба, как младенец. «Отпустите», — взмолилась она. «Надоело ходить?» «Я хочу спать». «Лучше еще побродим». Мы кружили вокруг бассейна еще четверть часа. Издали доносился шум проезжающих машин, пальмы шуршали на ветру сухими листьями. Я обливался потом, она была холодна, как труп. «Пожалуйста», — конючила она, — «хватит». Я усадил ее в шезлонг, сбегал в дом, поставил вариться кофе. Накинув на нее одеяло, я решил не дать ей уснуть, пока кофе не будет готов. Потом она сидела, держа чашку с кофе обеими руками, чтобы согреть пальцы, с растрепанными волосами и смеженными ресницами. Вид у нее был невероятно усталый. «Как самочувствие?» — осведомился я.
1: «Жива».
0: «Вот невезуха!» — она расплакалась.
1: «Какие же они все жестокие, господи!»
0: Я не стал ей мешать, только сунул платок, чтобы первая красавица в мире вытерла глаза и высморкалась.
1: «Вы кто?» — спросила она наконец.
0: «Детлиф Грубер. Зовите меня Дед».
1: «Что вы здесь делаете? Где миссис Мюррей?»
0: «Не помните? Вы сами отправили ее домой». Она отхлебнула кофе, настороженно наблюдая за мной. «Я пришел вам помочь, Мэрилин. Спасти вас».
1: «Спасти?»
0: «Знаю, вам тяжело. Вы очень одиноки, но это не повод кончать жизнь самоубийством».
1: «Ерунда, я просто хотела уснуть».
0: «Вы это серьезно?»
1: «Послушайте, я не знаю, кто вы, но ваша помощь мне ни к чему».
0: «Если вы сейчас же не уберетесь, я вызову полицию». Последние слова она выговорила виновато.
1: «Простите».
0: «Не надо извиняться. Я явился, чтобы избавить вас от всей этой гадости». Она дрожащей рукой поставила чашку. Никогда еще не видел такого беззащитного лица. Мне очень хотелось ей помочь, хоть я и знал, что передо мной даже не сексуальная игрушка, а безнадежная развалина.
1: «Я замерзла», — сказала она.
0: «Пойдемте в дом». Мы вернулись и устроились в гостиной. Она на диване, я в неудобном кресле с высокой прямой спинкой. Я стал рассказывать подробности ее жизни, которые не мог знать никто, кроме нее самой. Аборты, попытки самоубийства, связь с братьями Кеннеди, грубое обращение Синатры. Я напомнил ее кошмары, боязнь одиночества, страх сойти с ума, ненависть к старости. Роль спасителя нравилась мне все больше. Я бы все отдал, чтобы заключить ее в объятия. В ее лице уже не было враждебности, ведь она слышала только правду. Артур Миллер писал о том, как благодарна она бывала каждый раз, когда он спасал ей жизнь. Неужели мне доведется испытать ее волшебную признательность? Ей всегда нравилось, чтобы ее спасали. Возможно, сыграл свою роль пластырь, который я налепил ей на руку. Наконец она возмутилась. «Откуда вы все знаете?» «Это самый ответственный момент, Мэрилин. Я знаю все, потому что явился из будущего. Если бы не мое появление, вы не пережили бы эту ночь». «Значит, из будущего!» — она засмеялась. «Понимаю вас, но это параллельное будущее, так что ваше спасение никак не затронет ход истории в моей вселенной». «Так я и поверила». «Я вас

0: величайшие актрисы своего времени. Ваша смерть была страшной трагедией. Мы хотим ее предотвратить. Мне-то от этого какая польза? Все равно я тону в дерьме. Теперь для вас все кончится. Она изображала скепсис, но вся уже дрожала от надежды. «Я хочу забрать вас с собой в будущее», — сказал я. Она вздрогнула. «Вы что, свихнулись? Я ж там никого не знаю, ни друзей, ни родни». «Родни у вас нет и здесь, мать в психиатрической лечебнице. А что до друзей? Интересно, куда же они подевались этой роковой ночью?» Она потерла лоб. Этот жест был полон волнения. Его оказалось достаточно, чтобы она стала для меня живым человеком. Женщиной, попавшей в беду, а не сломанной сексуальной игрушкой. «Зачем вам со мной возиться? Я этого не заслуживаю. От меня одни неприятности». «Я покончу со всеми вашими бедами. В будущем это умеют делать. Здесь вы уже никому не нужны, никто вас толком не понимает. Мэрилин, одна лишь бездна отчаяния. Но мы сумеем вас возродить. Мы залечим раны, которые вы получали с самого детства. Здесь вами пренебрегают, у нас будут превозносить. Вы навечно останетесь молодой, это тоже в наших силах. Моя работа – исправлять ошибки, допущенные в параллельных вселенных. Вы из числа избранных. У нас, Мэрилин, вас ждут заботливые люди, дом, духовная поддержка, понимание». «Снова психушку? Хватит с меня!» Я подошел к ней, присел рядом, заглянул ей в глаза. Настал момент для проникновенных речей. Я понизил голос. «Знаете это стихотворение «Яйца»?»
1: «Какое еще стихотворение?»
0: «Не отдавай все сердце». Я заучил эти строки наизусть, ведь она их любила больше всего. «Не отдавай все сердце за любовь. Пусть мысль такая не взволнует кровь. Рабыням страсти, как она не очевидна, зазорно признаваться и обидно, что поцелуй для сердца ядовит. Поскольку все прелестное на вид, есть краткий миг, бесплотная мечта». Она перебила меня срывающимся голосом. «Ну и что? А то, что жизнь не похожа на стихи, нет смысла в страдании, нет необходимости отдавать сердце и терпеть поражение». Она сидела молча, закутанная в одеяло. Видимо, я задел ее за живое. Словом, подумайте. Я вышел на крыльцо и выкурил еще одну сигарету. Присоединяясь к этому проекту, я был полон энтузиазма. Экзотические эпохи, знаменитости. Я неплохо работал, все схватывал на лету, проявлял ловкость. Главным моим козырем была искренность. Я так преуспел, что Габриэлла возненавидела меня и бросила. Спустя некоторое время Мэрилин вышла, накинув одеяло на голову, как индианка. «Ваше решение, Скво». Она невольно усмехнулась. Даже при слабом свете из двери были заметны морщинки в углах ее глаз. «Вы вернете меня обратно, если мне там не понравится?»
2: «Понравится. Но если нет, я вас верну, обещаю».
0: «Хорошо. Что мне делать?»
2: «Захватите то, что хотели бы оставить на память, а остальное — наша забота».
0: Я ждал, пока она в спешке собирала чемодан. Поверх вещей лег снятый со стены портрет Линкольна. Я убрал в сумку фильтратор крови и установил в гостиной блок переноса. «Маф!» — воскликнула она.
2: «То есть?»
1: «Мой пес».
0: Она опять выглядела совершенно раздавленной.
1: «Кто о нем позаботится?»
2: «Миссис Мюррей».
1: «Она его не переносит. Нет, я ей не доверяю».
0: Казалось, рухнула ее последняя надежда.
1: «Я не могу. Это была неудачная идея».
2: «Где Маф? Мы заберем его с собой».
0: Мы пошли в комнату для гостей. Там стояла такая вонь, что я чуть не зажал нос. Собака спала на старой шубе. Стоило нам открыть дверь, как она с лаем набросилась на меня. Это был избалованный карликовый пудель, которого так и хочется от души пнуть ногой. Но она схватила его на руки, забурковала, заставила меня взять мешок с кормом и миску для воды. Я подчинился, едва сдерживая раздражение. В гостиной я отодвинул кресло и поставил Мэрилин в центр комнаты, после чего выложил вокруг нас кольцом электрический шнур, очертив поле. Видя ее волнение, я взял женщину за руку. Она не спускала с рук свою брехливую собачонку. «Готово, Мэрилин». Я нажал клавишу на своем блоке. Гостиная Мэрилин стала отступать от нас, и мы провалились в пустоту, как камешки в бездонный колодец. Нам навстречу неслась из невыносимой дали транзитная станция. Еще немного, и мы снова оказались в помещении. Собака зарычала, Мэрилин покачнулась, положив ладонь себе на лоб. Я взял ее за руку, чтобы успокоить. Из контрольной рубки появились Сковилл и медсестра, которая взяла Мэрилин за другую руку. «Это сестра, она поможет вам отдохнуть. А это Дерек Сковилл, руководитель программы». Мы
2: надели на звезду комбинезон, врачи накачали ее инъекциями. Я пообещал ей позаботиться о мафии и тут же сбагрил пуделя персоналу. Я держал Мэрилин за руку, подбадривал ее улыбкой, сидел с ней рядом, пока она не уснула. Наконец-то она выглядела спокойной. Мэрилин нравилась, когда ей помогают, она привыкла к заботе. Теперь этим будет заниматься целый мир. Так она воображала. На самом деле ее судьба целиком зависела от меня. Я заскочил в гримерную, принял душ и переоделся. Сингапурская шелковая рубашка, мешковатые брюки, компьютерные очки. Прогноз обещал избыток солнечной радиации, поэтому я напялил широкополую шляпу. И как раз разглядывал свои ботинки, на которые разрушительно подействовала грязь из сада Мэрилин, когда в уголке очков появился вызов от Сковилла. Меня приглашали на совещание. Кроме Сковилла там были Левин, Салли Хоз, врач, Джейсон Крайер из отдела рекламы. «Твое мнение?» — спросил меня Левин. «Но она в неважном состоянии. Физически еще туда-сюда, но эмоционально...» «Завтра продолжим курс инъекций», — сказал врач. «Возможно, у нее повреждены почки. Не удивлюсь, если не только они». «А ее шрамы видели?» — спросил Левин. «Сколько она перенесла операций? Кажется, там у них чуть что сразу хватаются за мясницкий нож». «Сначала за мясницкий нож, потом за пульверизатор с краской», — добавила Салли. «Шрамы мы устраним», — сказал Крайер. Ходили легенды, что отдел Крайера — самое опасное место во всем Голливуде. «А Детлев будет ее ангелом-хранителем, так, Дет? Ты ведь спас везде жизнь. Ты ей и друг, и папочка, и любовник, если понадобится». «Конечно», — сказал я, вспоминая спящую Мэрилин. «На что надеялась она сама?» «Мы умеем учитывать психологические факторы», — сказал Крайер. «Это наше ноу-хау». Мне было трудно досидеть до конца. Сразу после совещания я спустился в вестибюль и покинул здание. Перед главным входом собралась пренебрегающая пеплом толпа. Густо намазав лица блокирующим солнечным радиацию кремом номер 400, они размахивали лозунгами «Прекратить эксплуатацию времени, информация, а не люди, руки прочь от прошлого». Доказательств влияния изменений в моментах пространства прошлого не существовало. Это разные миры. Конечно, после вторжения в конкретную вселенную вы уже не можете туда вернуться, но вселенных этих бесконечное множество, так что беспокоиться не о чем. О чем следовало бы позаботиться фанатикам защиты хронологии, так это о том, чтобы наше время-место не засоряли различные исторические персонажи, не способные приспособиться к новизне, распроститься с былой славой или остаться столь интересными для нас, как на то надеялись их спонсоры. Столько денег израсходовано зря. Кому нужны новые джазовые композиции Гершвина? Способен ли Шекспир понять 21 век? Чем он будет заниматься? Писать сценарии для виртуальных приключений? Я выскользнул через черный ход и сел на углу в метро, чтобы проехать Голливуд и прибыть в свой жилой комплекс под куполом. В киоске я загрузил в компьютер очки «Последние новости», потом заглянул в мужской туалет, чтобы почистить испачканные в прошлом ботинки. Ведущая программы «Голливудские слухи» Хедли О'Коннор сообщала о сильном снижении доходов концерна «Элизенбрунен ГМБХ», финансировавшего проект с моим участием. «Если Сковилл провалится, новый босс обязательно зарежет проект, и мои контрактные обязательства будут аннулированы. Вся надежда на Мэрилин». «Что вы вытворили со своими туфлями, Герр Грубер?» — запричитал чистильщик по-немецки. Я выключил очки и посмотрел на него сверху вниз. В моем жилом комплексе работало много неимущих. Это дешевая рабочая сила и хорошая реклама, однако чистильщика переправил в настоящее я сам. Он навел на мои ботинки окончательный блеск и вскинул кудлатую голову.
3: «Довольны?»
2: «Отлично». Я вынул 20-долларовую бумажку. Он посмотрел на меня печальными умными глазами. Раньше он был шатеном, но успел посидеть.
3: «У вас теперь усы, как у меня».
2: «Такая работа. Мне временно потребовалось сходство с вами, Альберт». Я отдал ему двадцатку и поднялся к себе.

записал рассказ из первой части нашего сегодняшнего эфира о переселении Мэрилин Монро в будущее. Это Джон Кэссел. По образованию ученый и литературовед, учился на физике и филолога, диссертацию защитил по филологии. Относится к ведущим авторам-гуманитариям, пришедшим в литературу в начале 80-х. Родился он в городе Буффало в 50-м году, а первый фантастический рассказ «Серебряный человек» опубликовал в 78-м. С тех пор выпустил несколько десятков рассказов, многие из которых откровенно пародийны. И почти все творчество Кэссела отличает общегуманитарная эрудиция автора и тонкий, хотя порой черноватый юмор. Лучшие произведения короткой формы — это сборник «Чистый продукт» 87-го года. Один из рассказов «Еще сиротка» 82-го принес автору премию «Небюла», а рассказ «Буффало» 91-го — премию имени Старджона, Теодора Старджона. И первый роман его «Берег свободы» 85-го года Кэссел написал в соавторстве с Джеймсом Патриком Келли. А лучшим романом писателя остается его первая сольная книга «Добрые вести из космоса» 89-го года, напоминающая прозу Филиппа Дика. Последний на сегодня роман автора «Коррупция» и «Доктор Найс», который вышел в 1997 году.

0: Наша программа продолжается. У нас впереди еще чуть меньше часа эфирного времени. Это замечательно, потому что впереди у нас рассказ Александра Зорича «Хэллоуин».
1: Вы слушаете программу «Модель для сборки».
0: Я построил машинку. В ней много замечательных колесиков, деловитых шестеренок, сверкающих стеклышек и прочих штуковин. Она жужжит, как здоровенный жук, когда движется вперед. Она шелестит бабочкой на пути назад на поворотах, она скрипит, как сверчок. На ее левом боку я написал «Сепаратор турбо», а на правом «Чик-чик тарантул». Она и впрямь чем-то похожа на шустрого паука-синокосца, хотя в ней есть сходство и со скорпионом. В общем, она очень красивая, моя машинка. Только вот Джилл испугалась и сказала: «Это твое очередное безумие, которое ничем хорошим не кончится». Мне понравились ее слова. Я написал на машинке спереди: «Мое очередное безумие, которое ничем хорошим не кончится». Когда я был совсем маленьким, я очень хотел попасть в Корею. Мне не повезло. Война там окончилась, когда мне было 8 лет, и в утешение отец купил мне роскошный механический конструктор.
2: $20, сэр!
0: Тогда же я и построил свою первую машинку. Жалкое подобие муравья, которое издохло на 3-й минуте жизни. Но я не унывал. Мне удалось сэкономить на школьных завтраках, и через 4 года я купил себе второй, куда более шикарный конструктор.
2: $20, сэр!
0: Еще через 6 лет я, окрыленный своими первыми удачами и юношеской наглостью, приехал в Бостон поступать в Массачусетский технологический институт, куда, к сожалению, без особых усилий поступил. Там же, в Бостоне, я познакомился с Элен. Оценив ее по достоинству, я ринулся в бой. 3 года ушли на презервативы, пиццу для влюбленных, психотические посткарды типа «Без тебя и в Лас-Вегасе заняться нечем» и прочую любовную атрибутику. Кончилось все тем, что я надоел ей до крайности, а обычно уравновешенная и дипломатичная Элен заявила, что не может любить человека жесткого, как жужелица. Не успел я по-настоящему расстроиться, как подоспела Вьетнамская война, благо в тот год я уже был магистром прикладной бионики. В отличие от Кореи, во Вьетнам я уже не рвался, и частенько, трясясь в вертолете над утомительной зеленью тропических джунглей, жалел, что не получаю от этого ни малейшего удовольствия. Тем более не доставил мне удовольствия вьетнамский пулеметчик, который срезал нас однажды над дельтой Меконга. С горем пополам удалось посадить вертолет, и мы по колено в крокодилах и болотной жиже приняли бой. Я плохой пехотинец. Если бы не Бак Тейлор, мой приятель еще по Массачусетскому технологическому, гроза университетских бейсболистов, умник и сердцеед, то Америку я увидел бы разве что через щель в плохо запаянном цинковом гробу. Благодаря Тейлору я выжил и вернулся. Говорят, во Вьетнаме я постарел на 10 лет. Не знаю. По крайней мере, поумнел я на все 20. Но и это не помогло. Элен вышла замуж за героя Вьетнамской войны Бака Тейлора, и в конечном счете это было справедливо. Все-таки Бак скрутил за меня не одну узкоглазую башку, и я, не держа обиды, или, по крайней мере, не бравируя ею, явился к ним на свадьбу, где и произошел один забавный инцидент. В разгар веселья я встал и, дождавшись тишины, произнес тост. Я предложил выпить за мою эволюцию. Конечно, это было нескромно, зато имело определенный смысл. Никто, правда, ни черта не понял, что за революция, что это за тип, брат невесты, что ли. Но захмелевшим гостям было насрать, и они, обозвав меня «га-га», то есть большим чудаком, все-таки выпили. Элен презрительно пожала плечами, а Бак отозвал меня в сторону и, подхихикивая, от всей души пожелал мне успехов в эволюции. Зануда Бак не знал, что в 6 лет я стремился в Корею. Да если бы и знал, ничего кроме парочки добродушных, но нелестных замечаний он все равно не обронил бы. А зря. Я ведь не собирался мотаться по сырым вонючим джунглям только из желания пострелять, поиграть в пиф-паф-мувис. Я вообще ни в кого не хотел стрелять. Война была лишь предлогом попасть в волшебное царство жуков и бабочек из иллюстрированного атласа насекомых. Поначалу инсекты привлекали меня своей красотой, затем многочисленностью и, в конце концов, потрясли своей живучестью. Ночная бабочка мучается на булавке трое суток. Человека моментально убивает одна единственная пуля. Смешно, да? Мне тоже было смешно. Я смеялся так заразительно, что все кругом смущались и отводили глаза. Но я не только смеялся. Тысячи хитиновых душ и 10 лет жизни я принес в жертву своим экспериментам. Кое-что получилось, кое-что нет. Я учился. Потом уже в институте я первый раз в жизни влюбился. Кстати, Эрин оказалась на редкость проницательна. Сравнив меня с жужелицей, она была близка к истине. Окончательно я понял это во Вьетнаме. Там не нашлось ни жуков, ни бабочек. Может быть, они испугались войны, но, скорее всего, я их просто не заметил. Мне было плевать. Покидая Сайгон, я чувствовал, что знаю об инсектах все. Больше, чем они сами. Да я и сам был не такой.

Признаюсь, после свадьбы с Эллен я поступил весьма неоригинально. Я сошелся с институтскими неудачниками и, кочуя с ними из кабака в кабак, ежевечерне напивался до синевы во славу своей депрессии и тайно взлелеянному мазохизму. Умышленно бездействуя, я ждал событий. Конечно же, я не знал, что один слишком сообразительный генерал уже давно интересуется моей институтской работой инсектированной механикой, в которой я рассматривал свои знания о насекомых с точки зрения технической применимости. Мне был дорог сам принцип ожидания. Оно было чем-то вроде маленького перемирия между мной и теплокровными. Я не бросал им никакого вызова, я вел себя как мертвый сверчок. Но они начали первыми. Однажды в нашу компанию затесался симпатичный шатен, назвавшийся Ха Смитом. Он порол всякую чушь. Он восторгался Ницшей, восхвалял Кастанеду, он злобно ругал военных, поносил H-бомб и традиционные американские ценности. Короче говоря, Ха Смит настырно эксплуатировал темы, которые, по мнению геморройных аналитиков из ФБР, были в нашем кругу чем-то вроде сигаретного дыма. Свои излияния он сопровождал щедрой выпивкой за свой счет. Когда я в очередной раз как следует нализался, он вызвался отвезти меня домой. «Мысль, что надо», — сказал я ему и нырнул в темноту. Вынырнув на следующее утро среди чужих белых стен, я услышал ласковый голос. «Ай-яй-яй, мистер Харвуд, и зачем было так напиваться, а?» «Идите к черту», — простонал я и лишь затем рассмотрел обладателя ласкового голоса. На нем был мундир, на мундире погоны, а на погонах целые россыпи генеральских звезд. Еще в петлицах у него я заметил значки танкистов. $200 000 в год плюс бонусы за то, что вы не будете посылать меня к черту, предложил генерал. «И все?» – спросил я, пытаясь вложить в эти слова максимум иронии. «Почти все», – невозмутимо ответил генерал. Иронию он расслышать не пожелал. «Почти все – это пустыня Смолки, штат Невада, секретный объект 107, чугунные рожи охранников и работа над проектом Devil's Puppet». Пентагон хотел сразу всего и побольше, чего хотел я сам сказать невозможно. Я просто работал, получал свои бонусы в виде бутылок имени Джонни Уокера и готовился рано или поздно встретить Эллен. Работать было противно. 3 года кряду я ругался с военными, заигрывал с машинистками и до хрипоты спорил с Кохом-старшим, своим заместителем. Он метался по лаборатории и обзывал меня самозванцем, невеждой и мальчишкой. Он злился и брызгал слюной, но поделать ничего не мог, ведь я был любимчиком руководителя проекта, того самого танкового генерала. Генерал приказал во всем слушаться меня, даже не заметив, что я уже был на следующей ступени эволюции. Многие спорят о том, как мы вымерли. Одни говорят о гигантском метеорите, другие о глобальном похолодании, третьи во всем обвиняют вспышку сверхновой. Я много думал об этом, еще будучи инсектом, но сейчас я твердо уверен, это не важно. Нет смысла говорить о причине нашего вымирания. Значительно важнее то, что мы существовали. Особенно сейчас, когда на Земле возродился последний из нас. Он помнит все, о чем знали мы, и брачный восторг весенних ночей, и лунные блики на влажной шкуре, и великий раскол континентов, и мышиную возню первых приматов под ногами. Теплокровным вряд ли было бы приятно узнать, с каким удовольствием мы как бы невзначай давили их далеких пращуров. Вот и мне было нечего больше делать в этой милитаристской дыре. Настало время идти дальше. В один прекрасный день все умерли, а я пропал без вести. Дело в том, что летом 1973 года наша работа была завершена. Мы наконец-то построили штуку, о которой мечтал Пентагон. Она была хороша всем, за одним исключением. Никого, кроме меня, и ничего, кроме своей дурной прихоти, эта штука не признавала. Первые 5 минут полигонных испытаний она заглушила по всей округе радиосвязь, нарезала в лапшу армейских наблюдателей и навсегда заткнула глотку Коху-старшему. Генерала с ласковым педеристическим голосом эта штука послала от моего имени в задницу и расстреляла шрапнелью. В течение последующих 2 часов она лязгала, громыхала, плевалась огнем, баловалась с реактивами в лаборатории и пускала ракеты по казармам охраны.
конце концов, она добралась до складов горючего и устроила небольшой фейерверк на зависть любому голливудскому пиротехнику. Когда на объекте 107 не осталось ни одного теплокровного, я поблагодарил ее за услуги. Эта штука тихо отошла в сторонку, блеснула вспышка, волна горячего воздуха прокатилась по вертолетной площадке, и мне стало легко и весело. Вертолеты стояли в рядок, как новенькие. Все, кто пытался до них добраться, были изрешечены из автоматических пушек моим беспокойным детищем. Но на самих машинах я не увидел ни единой царапины. Я выбрал себе темно-зеленый сикорский армейского образца, на таких мы пижонили во Вьетнаме. Через несколько минут уже держал курс на юго-восток. «Вообще-то они сами виноваты», — бормотал я себе, набирая высоту. «Они ни за что в жизни не отпустили бы меня с объекта, не построил я им эту чертову куклу. И Кох старший сам виноват, нечего было цепляться ко мне со своими замечаниями. И к тому же, какого черта я тратил нервы во Вьетнаме? И, кстати, почему меня не пустили в Корею? Я ведь так хотел!» Я был сильно взвинчен, но решил не огорчаться по пустякам. Тем более, что впереди уже желтела трава. Я подлетал к южной границе пустыни Смоук.

0: Я посадил вертолет у въезда в первый попавшийся городок. Трансконтинентальное шоссе рассекало его на две одинаковые по скуке и серости части. Над домами дрожало зарево, на улицах было пустынно, никаких признаков присутствия жителей, подумал я, наверняка поголовно занятых потреблением холодного будвайзера, который даже на цвет как моча. Пейзаж дополнял огромный щит с надписью «Добро пожаловать в Warm Springs! Славный Warm Springs!» Признаться, за час пребывания в этом славном месте я не нашел в нем ровным счетом ничего славного. В пустой закусочной сэндвичи были какие-то черствые, виски не в меру теплые, да и хозяин попался чересчур общительный.
1: «Вы никак большая шишка», — осведомился он с назойливым интересом, оглядывая меня с ног до головы.
0: «Да, здоровенная», — небрежно бросил я.
1: «Тогда, может быть, скажете, что заглушило утром телевизор?»
0: «Скажу», — ответил я.
2: «Это вторжение».
0: «Да ну!» – ужаснулся хозяин. «И что ж теперь?» «Посмотрим. Ситуация критическая».
1: «Разве тяжело справиться с какими-то краснорожими марсианами?»
0: «С марсианами справились бы, но это не марсиане».
1: «А кто же?»
0: «Я». Я купил у владельца местной автомастерской подержанный «Бьюик», и, оставив хозяина закусочной в тягостном недоумении, покинул Warm Springs. Через несколько часов там уже были армейские кордоны, суетливые национальные гвардии и хмурые ФБРовцы. Пока они соображали, что к чему, пока они разбирались, кого искать, я успел пересечь границу штата. Бьюик оказал...

славная холодная кожа, такая же, как и у всех нас. Свой первый рок-н-ролл мы танцевали на просторном заднем сиденье ее Форда той же ночью. Я скрывался от ФБР, Джилл от своего мужа. И мы решили поиграть в прятки вместе. Номер с продавленным аэродромом для молодоженов в отельчике Goldfield Inn, что в Финиксе, был неплохо устроен для наших танцев и оказался также замечательным укрытием от прилизанных парней в белых рубашках с закатанными рукавами. Они искали некоего Фарвуда, свидетеля и предположительно главного виновника невадской катастрофы. У каждого из них был жетон агента ФБР, автоматический пистолет и готовность пристрелить Фарвуда при первой же встрече. Рано или поздно кому-то из нас должно было повезти. Удивительно быстро юркнул в прошлое август. Солнце промчалось галопом через точку осеннего равноденствия. Пыльно-красные и пыльно-желтые заменили в привычной палитре пыльную зелень нашего лета. Каждая ночь была длиннее предыдущей, каждый новый дождь все дольше, все злее и злее стучался в наше окно. Все меньше и меньше отделяло нас с Джилл от расставания. Это ощущение, сперва прозрачное и зыбкое, постепенно обрастало календарной сеткой, твердело, оформлялось в жестах, предчувствиях. Я получил передышку и отдохнул. Теперь я был снова свеж, снова взведен, как хорошая часовая пружина. Я был готов сменить шкуру на кожу, и холодная октябрьская ночь окончательно доказала мне это. В то утро я проснулся и почувствовал, что вымираю. Ужас вымирания был заложен в нас еще тогда, когда первый ящер, сопя и отфыркиваясь, вылез на берег Мезозойского моря и, смакуя сладость чистого воздуха, сам того не желая, осознал себя как нечто отдельное от окружающего мира. Вначале были восторг и удовлетворение. Была игра солнца и волн, был хруст вкусных моллюсков. Было ожидание встречи с себе подобными, как много они расскажут друг другу. Но солнце постепенно тянулось к горизонту. Вечерний ветер донес запах засыхающих хвощей и гниющих папоротников, и ящер, привычный к соленой свежести морской воды и счастливому бездумью, помрачнел, поднял голову и заревел, обращаясь к далекому лесу. Был канун Хэллоуина, 100-миллионный год до Рождества Христова. Тогда-то я и построил машинку. На кладбище динозавров гулял ветер, песок шуршал среди костей, и зеленые ящерки прятались в пустых глазницах. Древние хвощи и папоротники медленно превращались в уголь. Им на смену шли голые семенные, то есть елки. На елках сидели белки и занимались черт знает чем. А потом прибежали волки, они гонялись за зайцами. Зайцы верещали, а волки скулили. Было очень смешно, и утром я рассмеялся беззаботно и громко, как в детстве. «Сегодня будет славный день», — сказал я Джилл за завтраком. «Возможно. Но, кажется, ты проведешь его без меня», — мрачно ответила она, ковыряясь в омлете. «Нет, Джилл, с тобой. Сегодня у нас будет прощальный ужин. Я купил бифитер. Это ведь, кажется, твой любимый». «Вау», — отметила она, смягчаясь, и добавила с улыбкой. «Так значит, надеремся на прощание?» «На прощание», — сказал я. Итак, странный праздник Хэллоуин. На улице уже стемнело. Парни из пожарной части, наряженные воинством Сатанаила, проползли под окнами горлани Типперери. Мы сидели в номере. Неторопливо ужинали и не спеша говорили. Говорили о разном. В углу около двери спокойно дремала машинка. Было очень уютно. И мне стало немного жаль, что совсем скоро этот библейский покой будет нарушен. И все-таки я с нетерпением ждал этого. Наконец, на улице скрипнули тормоза, потом еще и еще. Джилл не обратил на это ни малейшего внимания, увлеченная болтовней, но машинка стала потихоньку заводиться. «Моя ты хорошая», — подумал я, когда в дверь постучали.

0: Федеральное бюро расследований, раздался деловитый голос.
1: Джилл растерянно глянула на меня. Я улыбнулся и крикнул: «Добро пожаловать! У нас не заперто!» Дверь отворилась, и в номер вошел никто иной, как специальный агент Хэ Смит. В руке он держал здоровенный автоматический пистолет, а лицо его источало искреннюю радость охотничьего пса, приученного к крови. Машинку, оказавшуюся за его спиной, он, естественно, не заметил. «Мистер отчасти Фарвуд, отчасти Тайри Рекс, если не ошибаюсь», — вежливо осведомился он.
0: «Ошибаетесь. С сегодняшнего утра меня зовут Тони Милн. По-моему, тоже неплохо, а?»
1: «Неплохо, Фарвуд, неплохо. Кажется, был такой писатель. Написал сагу про медведя Пуха и его друга, свинью». Хэ Смит нервно усмехнулся. Он, кажется, был вне себя от ликования. «Но так или иначе, вы арестованы. Кстати, сообщаю, гостиница весьма тщательно оцеплена».
0: «Ну, это поправимо», — сказал я.
1: «Вот как», — сказал Смит. «Чик-чик», — сказала машинка. «Черт», — сказала Джилл, и я остался в обществе двух трупов. Смит, уже падая, нажал на спуск, и короткая очередь прогулялась по номеру. Пули разбили оконные стекла, разорвали бутылку Бифитера, одна из них вошла в Джилл. Вошла очень удачно, по крайней мере, мучиться ей не пришлось. В окно ударили прожектора, и обычный в таких переплетах мегафонный голос предложил мне сдаться. Я выглянул на улицу и понял, что становлюсь героем крутого боевика с льстящим моему самолюбию бюджетом. Квартал был оцеплен. Крутились мигалки полицейских машин, короткими перебежками между домами сновали какие-то типы в касках. На крышах соседних домов стояли прожектора и пулеметы, в небе висел боевой вертолет. Я смотрел на все это и думал: какие же они кретины. И еще я думал о Бостоне, где сейчас, наверное, ужинает перед телеком Эллен. У меня за спиной нетерпеливо жужжала машинка, но я не спешил. Я знал, что по дороге в Бостон она еще наработается. Об этом я думать не хотел, а думал я о том, как приду к Эллен и увезу ее с собой в Финляндию, где, кажется, нет даже мух, не то что жужелиц. Зато есть водка с вершины мира. Она не будет сопротивляться, я был уверен в этом. Потому что я понравлюсь ей. Потому что я симпатичный парень и совсем не старый. Потому что теперь я, как и она,

0: Сергей Чекмаев. 9 марта. Поздний ночной автобус мчался по заснеженному городу, завывая расхлябанным мотором. Водитель торопился в парк и старался проскакивать пустующие остановки. Сегодня все-таки праздник, хочется попасть домой пораньше. Получалось плохо. Хоть район и считается спальным, все равно на каждой остановке кучкуются группки веселых и пьяных людей. Парни с бутылками пива, по одной в каждой руке, девчонки с охапками цветов. Смеются, возятся от избытка молодых сил, виснут друг на друге. 8 марта сегодня, чего не повеселиться. В открывшиеся двери ввалилась теплая компания, человек 10. Рассаживаются по креслам, благо автобус полупустой. Не обошлось без возни и здесь. Кто-то из парней норовит усадить к себе на колени сразу двух девчонок.
1: «Подожди, ну подожди же ты!»
0: Девушки заняты. У одной из них в руках сотовый телефон, видимо, сегодняшний подарок. Аппарат сложный, кнопочек много, хочется во всех разобраться. Не успели все, наконец, устроиться, как сразу же начался веселый с подколками спор. Решалась сложная проблема на уровне теории относительности. Как в латинской транскрипции писать «я»? J-A, Y-A или I-A? Похоже, подружки добрались до СМС-функции и собираются теперь осчастливить кого-то СМС-кой.
1: Надо через этот, как его, ну, Y, как русское У, короче. Тогда получится И-А. Чё, ты ослик, что ли? И с хвостиком ставь, я видела, так немцы пишут.
0: Парни ржут.
1: «Без бутылки не разберешься», — сквозь смех выговорил один из них.
0: Действительно серьезная задача.
2: «Эх, ребята, мне бы ваши проблемы».
0: Я прижался лбом к холодному стеклу, смотрел на чуть присыпанные снегом тротуары, необычно яркие в разводах цветных кругов фонари, вечернюю иллюминацию витрины немногочисленных в этом районе реклам. За моей спиной взрыв смеха. Один из парней рассказал разухабистый анекдот. Пошлый, на грани армейского юмора. По-хорошему, не для женских ушей, конечно, но сегодня можно. Сегодня все веселы и раскованы. Кроме меня. Я не улыбаюсь вместе с ними. Не с чего. Ведь завтра 9 марта, и я снова уйду. Пока еще не знаю, каким способом. Судьба, если это, конечно, она, весьма изобретательна. В последний раз меня сбила невесть откуда взявшаяся на пустынном проселке Волга. А до этого обошлось без посторонних. Просто потемнело в глазах, мир крутанулся пару раз, и... инфаркт или кровоизлияние в мозг. А 3 или 4 раза назад, помнится, меня прикончили совсем уж экзотично. Взорвался газовый коллектор под моими ногами. Впрочем, я могу и ошибаться. Ведь до конца разглядеть собственную смерть мне не удавалось ни разу. Как никому, наверное, в этом мире. По крайней мере, никому, кто бы смог потом этим похвастать. Проявившись снова, я пытался отыскать в газетах и милицейских сводках сообщения о своем происшествии. Не получилось. Выяснилась подробность, которую при иных обстоятельствах можно было бы назвать забавной. На второй раз у меня появились смутные подозрения, а на третий они превратились в уверенность. Я же помню все свои прежние жизни. Помнил и тогда. Вначале ничего необычного, все как у других. Языковая школа, неудачная попытка поступить в институт, 2 года службы на Алтае, потом худучилище, полуголодная богемная жизнь, скитание по друзьям и женщинам-однодневкам, наконец, первые заказы, мастерская. В столице прижилась мода на антикварную мебель, и мои акции поползли вверх. Да, забыл сказать. Я реставратор. Столяр-краснодеревщик, последние лет 5 эта профессия снова стала денежной. Так все и шло до марта 2002-го. Странный год. Год перевертыш, палиндром. Сейчас я, конечно, могу говорить, что чувствовал нечто необычайное. Приближение странных событий. Но это будет ложь. Ничего я не чувствовал. Жил, как жилось. Пока не умер в первый раз. На следующий день после женского дня, после 3 огромных букетов уютного застолья с французским белым «Шато Дор». Парадоксально, но когда я ожил, почему-то помнил свою прежнюю жизнь до последней секунды. Помнил, как тот чернявый с быстрыми глазами вытащил из-за пояса серебряно-матовый пистолет. Со всех сторон набегали крепкие парни в камуфляже и штатском. Чернявый затравленно озирался, зрачок дула дерганно следовал за его взглядом. Не помню, кто выстрелил первым, но неожиданно по ушам вдарило звонкими хлопками, в воздухе кисло пахнуло порохом. Что-то горячее стукнуло меня в грудь. и сразу же навалилась боль и темнота. Я все это помнил. И долго еще бегал потом, искал то место. Даже приходил на Петровку, пытался там что-то доказывать. Боюсь, меня сочли не совсем нормальным. На второй раз я уже почти не удивлялся. Но ожив, первым делом спустился в штукатуренную сырость подземного перехода. Места были мне незнакомы. Лишь потом на вывеске ближайшего дома я прочел Нахимовский проспект и купил в киоске распечати газету. Число меня поразило. 14 мая 2001-го. Я долго пытался это осмыслить. Самое забавное, что все мои друзья, контакты, знакомые остались прежними, ну, разве что чуть-чуть, самую малость непохожими. А может, мне просто так казалось? И лето, и осень, и даже зима потом развивалась уже по другому сценарию, но 9 марта я снова не пережил. В третий раз я очнулся прямо посреди бульвара, судя по зацветающей глади большой, заботливо окольцованной бетоном лужи на чистых прудах. На меня никто не обращал внимания, с чего я заключил, что не появился из воздуха, а все время был здесь. Шел вот человек по каким-то своим делам, остановился на секунду, голова закружилась или вспомнил что-то, мало ли. Было теплее, чем в прошлый раз. Солнце ощутимо пекло, легкий ветерок гнал по улицам пушистый тополиный пух. Продавец газет у метро обмахивался своим товаром, на лбу его выступили крупные капли пота.
1: «Сегодняшняя газета есть?»
3: «Завтрашняя МК есть, 10 рублей, хотите?»
0: Я хмыкнул про себя, тоже мне продавец будущего. Порылся в карманах, как и в прошлый раз, деньги были. «Комсомолец» был от 7 июня. Наверное, я сильно переменился в лице, продавец спросил с тревогой.
3: «Что с вами? Печатный брак?» «Нет проблем, не волнуйтесь, я заменю».
0: Я не отвечал, и он продолжал.
3: «А, вы первую страницу смотрите? Хреново, что наши проиграли, да?»
0: Я тогда буркнул что-то, не помню. С продавцом этим я больше не виделся. К чистым прудам меня с тех пор не заносило ни разу. Постепенно я привык. 9 марта, край, конец пути. И назад, в 2001 май или июнь. Пока самое раннее для меня 2 мая. А позже всего я очнулся 19 июня посреди какого-то пустыря в Алтуфьево. Так и крутит меня какой-то сплошной круговорот, и не видно конца и края. Хоть бы какой-нибудь знак, самый туманный, пусть просто намек, я пойму. Нет же ничего. Помню, фильм был такой с Биллом Мюрреем «День сурка». Там герой попадает в схожую историю, но он вращался вокруг одного дня, не то что я.
1: Я привык.
0: Поначалу было страшно жить целый год, как все, ничем не уделяться, но каждую секунду, каждый ничтожный миг знать, что очень скоро ты неизбежно умрешь, и все закрутится по новой. Я даже ходил в церковь исповедаться, хотя не могу сказать, что когда-либо считал себя верующим. Священник выслушал меня молча, ничего не сказал, лишь осенил крестным знамением. А когда я чуть ли не на весь храм завопил:
1: «Скажи, батюшка, что мне делать?»
0: Он ответил тихо-тихо, словно самому себе:
4: «Ищи, сынин, и да обрящешь».
0: Автобус тормознул на перекрестке. Водитель, скорее всего, со скуки включил запись. Вкрадчивый голос сквозь шипение и треск принялся увещевать:
5: «Не забывайте оплачивать свой проезд и сохраняйте билет до конца. Считается пассажир, не оплативший проезд до следующей... Абонементные талоны имеются в продаже у водителя в любом...»
0: Попутчики встретили эту маленькую речь взрывом смеха и едких замечаний. Автобус тронулся. Динамики еще немного похрипели и умолкли. Я вспомнил, как проявился в последний раз. Тогда я очнулся в салоне троллейбуса. Даже не успел прийти в себя, как неожиданно над головой вот так же зашипело:
5: «Следующая остановка — метро Щелковская, автовокзал, конечная».
0: Салон был почти полон, и наружу меня вынесло монолитом разгоряченных тел. Я уже без какого-либо интереса, скорее по традиции, привычно купил газету. 23 мая. Механический голос вывел меня из задумчивости. Автобус мне надоел, хватит. Я поднялся, прошел через весь салон к задней двери. Мои попутчики тем временем разобрались с трубкой, разбились на пары и самозабвенно целовались. Мне то и дело приходилось перешагивать через вытянутые ноги, неуклюже хватаясь за ременные петли. Автобус дернулся, и я все-таки не удержался, споткнулся.
1: «Эй, куда прешь?»
0: Голос был тот самый, что рассказывал анекдот. Я оглянулся. Молодое, по-детски курносое, но все же немного жестковатое лицо, давно не бритый по последней моде подбородок, в невыразительных темных глазах недовольство.
4: «Извини, друг».
0: Пару секунд он еще бычился, но веселье все же пересилило, да и подружка нашептывала на ухо что-то такое успокаивающее.
1: «А, ладно, херня, все нормально, мужик, вот выпей, если хочешь».
0: Он протянул мне початую бутылку пива.
4: «Спасибо».
0: Автобус остановился, двери с треском распахнулись.
4: «Спасибо, друг, я бы с удовольствием, но пора».
0: Извинительный жест, прощальный кивок, и, прогрохотав по ступеням толстенными подошвами своих гриндеров, я соскакиваю на снег, чуть не столкнувшись в дверях с боковатым типом в кожаном прикиде. Оглядываюсь, машу парочке на прощание рукой. Автобус, приветливо обдав меня сизым бензиновым перегаром, неуклюже покатился дальше. На остановке было пусто, только какая-то одинокая фигурка пряталась в самой глубине. Наверное, бомж. Отсюда не разглядишь. Освещение на улице оставляло желать лучшего. Света едва хватало, чтобы видеть носки своих ботинок.
4: И все же что-то удержало меня.
0: Наверное, скорчившееся человеческое существо на скамейке. Сделав вид, что меня заинтересовало объявление, неаккуратно прилепленное на стойку остановки, я подобрался поближе.
4: Бог мой, да это девушка. Голова опущена, длинные волосы падают на лицо, не по сезону тоненькая дубленка. Она обхватила руками плечи, которые то и дело вздрагивали. Может, от холода? Только мне почему-то сразу показалось от слез. Так,
0: теперь я уже не мог просто так уйти. И хотя у меня самого настроение было в самый раз для петли, кстати, интересно будет как-нибудь попробовать, но когда я заговорил с ней, то постарался подбавить в голос побольше хорошего настроения.
4: «Разве можно плакать в такой день? Это же твой праздник!»
0: Девушка вздрогнула, подняла на меня глаза. Несмотря на скудное освещение, я поразился, какие они у нее необычные. Глубокие, темные, словно два...
1: Будь проклята моя тяга к плоским цитатам, бездонных омута!
0: Сейчас они покраснели, а в уголках притаились прозрачные слезинки. Она что-то прошептала, я не расслышал. Нечто вроде «тебе бы так».
4: «Девочка, знала бы ты...»
0: Я присел перед ней на корточки.
4: «Эй, не бойся. Я не маньяк и не искатель острых ощущений. Просто увидел человека, которому плохо, и решил помочь. Если я не ко времени, или ты сейчас никого не хочешь видеть, скажи. Я исчезну. Но, по-моему, тебе нужен собеседник. Разве нет?»
0: Она так долго молчала, что мне показалось, это такой ответ. «Проваливай, мол, иди куда шел». Но стоило мне пошевелиться, как тихий голос прошептал
4: «Погоди».
0: И снова замолчала. Чтобы хоть чем-то заполнить паузу, я спросил
4: «Тебя как зовут-то?» «Мария».
0: Ну, я лихорадочно подбирал комплимент.
4: «Красивое имя». «Блин, идиот ты, парень! Еще бы сказал редкое».
0: Надо исправлять положение. Жаль, что язык у меня подвешен не тем местом.
1: Где наша не пропадала?
0: А сокращенно как? Мэри?
6: Нет.
0: Схлипнула она, опять ошеломив меня взглядом.
6: Маша.
1: А я Джо.
0: Маша на несколько секунд даже плакать перестала. Подняла на меня покрасневшие глаза, удивленно переспросила.
6: Джо?
0: Меня друзья так зовут, я привык. Не объяснять же ей в самом деле, что мои предки нарекли меня Иосифом. В детстве еще ничего было, Иська и Иська, никаких ассоциаций не вызывает. А вот в школе, да и в учебке, кроме как Сталинова, не звали. В крайнем случае, дядей Джо.
4: Боже, она улыбалась. Пока не смело, совсем немного, уголками губ, сквозь слезы, но улыбалась.
0: Никогда не думал, что одно только упоминание моего имени способно высушить слезы женщины. Странно. Вот сейчас, когда она улыбнулась, мне показалось, что я уже где-то видел ее лицо.
4: Нет, определенно. Вдруг Маша прыснула, смутилась.
0: Я вопросительно поднял бровь.
6: Не обращай внимания, Джо. У меня Истерика, наверное. То плачу, то смеюсь. А сейчас просто вспомнила анекдот. Смешно стало. Про неуловимого Джо.
0: Я улыбнулся. Ну, конечно. Это кто был? Неуловимый Джо. Что, его никто поймать не может? Да нет, просто он нафиг никому не сдался. Стало легче. Мало-помалу мы разговорились. Точнее, она говорила, а я больше молчал, изредка кивая. В основном не впопад, потому что ее глаза прямо-таки гипнотизировали. Маша была художницей. Немного рисовала для себя. Пару раз участвовала в выставках молодых талантов. Ее приметили, потихоньку пошли контракты на промышленный дизайн. Иногда какой-нибудь новорусский новориш заказывал портретик любимой собачки. Жить было на что, только не с кем. Родители умерли еще когда она училась в Строгановке, а старшая сестра выскочила замуж и теперь навещала младшенькую раз, хорошо, два в месяц. Спутник же жизни все никак не появлялся на горизонте. Богемная тусовка богата на случайные связи. Искать в ней что-то большее бесполезно, по себе знаю. Маша не отчаивалась. Только делать это с каждым разом становилось все труднее. Вроде бы, казалось, нашелся тот самый настоящий, на кого можно положиться в любой момент, и вдруг... Все шло прахом. Чаще всего по ее вине, по крайней мере, она сама так считала, из-за устаревших взглядов и целого клубка неистребимых комплексов. Ее последней попыткой оказался как раз тот самый быкообразный тип, с которым мы столкнулись в дверях автобуса. Он покатал Машу на тачке, сводил раз-другой в дешевый полуподвальный ресторанчик, после чего решил, что на пару раундов постельной борьбы заработал. Провожая Машу домой, тачка осталась на стоянке. Ухажер выпил для храбрости и решил не рисковать, гаишники сейчас лютуют. Стал напрашиваться в гости с понятными целями. В общем, он их даже и не скрывал. Получив отказ, стандартную женскую отмазку из серии «Нет-нет, не сегодня, нам надо лучше узнать друг друга», бык вскипел и, обозвав несчастную Машу фригидной сукой, бросил одну на остановке. Про себя я подумал, хорошо здесь народ был, а то неудавшийся партнер мог и к более кардинальным мерам перейти. Такого и газовый баллончик не остановит. Мы проболтали часа два, наверное. Могли бы и больше, если бы мне не пришло в голову спросить «Ты не замерзла?»
6: «Очень»,
0: — честно призналась она и удивленно добавила.
6: «Ну, пока ты не спросил, я этого и не замечала».
0: «Эх, Джо, когда ж ты научишься быстрее соображать? Давай я тебя провожу».
6: «Да я недалеко живу».
0: «Не спорь, дрожишь вон вся». «Вот что, я стянул куртку, накинул Маше на плечи. Пойдем». Подъезд был на удивление чистым. Только на щите лифта кто-то старательно вывел черным маркером «Offspring». Надпись была с ошибкой. Маша протянула мне куртку, зябко поежилась.
6: «Спасибо, Джо».
0: «Да ладно, что там?» Надо было, конечно, напроситься в гости на чашечку кофе, скрасить этот вечер ей, да и себе тоже, если быть честным, но язык отказывался повиноваться. Я молчал.
6: «Ну...»
0: Похоже, она тоже не знала, что говорить.
6: «Пока».
0: «Пока», — сказал я грустно. Маша как-то неуверенно кивнула, повернулась, и каблуки ее изящных лакированных сапожек застучали по ступеням. Я засмотрелся на ее стройные ноги, как мальчишка, машинально считал ступени. Раз, два, три. Всего их оказалось 15. Поднявшись на площадку, Маша зазвенела ключами. Оказывается, она жила на первом этаже. Что-то продолжало удерживать меня. Уходить не хотелось. Я стоял у дверей парадного и смотрел снизу вверх. Просто смотрел на нее. Какое-то мимолетное ощущение. Ну да, вроде бы я уже видел ее вот так, снизу вверх. Видел. Когда, где, не помню, не могу заставить себя вспомнить, но видел точно. Ну уже, Джо, вспоминай. Наверное, она почувствовала мой взгляд. Рука ее дрогнула. Ключ все никак не хотел попадать в скважину. Несмелая улыбка тронула ее губы.
6: «Ты так и будешь стоять? Тогда уж поднимайся».
0: От такого приглашения не отказываются. Я забыл обо всем и взлетел вверх по ступеням, как спринтер на финишной прямой. Маша все никак не могла открыть замок. Теперь было хорошо заметно, что ее бьет крупная дрожь. Замерзла-таки. В подтверждение моих мыслей Маша оглушительно чихнула, запоздала, прикрыв рот ладонью. «Простудилась», — резюмировал я и протянул руку к ключам. «Дай попробую».
4: Она кивнула, всхлипнула как-то по-детски и снова чихнула. «Будь здорова!» А девочка-то совсем расклеилась. Ну ничего, замок тем временем поддался моим усилиям, дверь распахнулась. Квартирка у Маши была небольшая, но уютная. Маленькая прихожая, вся сплошь заставленная какими-то резными фигурками, этюдниками и большими потертыми тубусами. Фигурки занимали почти все пространство на трех высоченных этажерках, тубусы и этюдники были составлены у архаичной деревянной вешалки, искусно сработанный подмаренный дуб. Маша то и дело шмыгла носом, а когда я, помогая ей снять дубленку, случайно коснулся руки, стало понятно, дело плохо. Рука горела. «Маш, да у тебя температура!» Я потрогал ее лоб. «Печка!» Видно, моя холодная, с мороза ладонь принесла некое облегчение. Она как-то инстинктивно прижалась к ней, словно ища спасения. «Да», — протянул я, — «задачка». «Ну-ка, садись». Маша покорно уселась на видавший виды колченогий табурет. Я опустился на колени, расстегнул липучки на ее сапогах. Она дернулась, попыталась было спрятать одну ногу за другую.
6: «Джо, ну что ты в самом деле? Я и сама могу».
4: «Можешь», — сквозь зубы ворчал я, возясь с непослушными сапожками, что никак не хотели сниматься.
1: «Конечно, можешь. Выздоровеешь и сразу сможешь».
4: Маша больше не пыталась сопротивляться, лишь изредка хлюпала носом. Я скинул куртку куда-то в угол на этюдники и почти потащил девушку по коридору. Комната в Машиной квартире была одна.
3: Но какая! Вау! Настоящая студия! Таинственная богемная нора, заставленная мольбертами. Она казалась втрое больше, чем была на самом деле.
4: Два больших под потолок окна завешаны плотными, едва пропускающими свет гардинами. Вот она, плата за первый этаж. Но полоска света из прихожей ровной дорожкой ложится на пол, выхватывая из тьмы пушистый ковер. Похоже, хозяйка любит расхаживать по дому босиком. Стены увешаны незаконченными, полузаконченными, едва начатыми эскизами, старыми фотографиями. В одном из углов карта области, испещренная странными пометками. Над ней скалится вощеная африканская маска. Маша щелкнула выключателем. Оказывается, в глухих стенных нишах прятались вычурные лампы. Мягкий свет рассеял полумрак, комната потеряла половину своей таинственности, зато стала казаться какой-то близкой, словно давным-давно знакомой. Маша снова чихнула. «Вложить бы девочку. Куда вот только? Кровати нигде не видно. В центре вообще свободное пространство, лишь гигантский мольберт косолапо расставил подпорки, а вокруг ничего похожего. «Где же ты спишь?» — невольно вырвалось у меня. И не успев продолжить, я заметил приставленный к дальней стене узкий диван, накрытый темным мохнатым пледом. «А, вижу». Я закутал Машу в плед, подоткнув края, словно в детстве. Она следила за моими действиями из-за полуопущенных век. Встретившись со мной взглядом, Маша несмело улыбнулась. И в который уже раз я поразился странной, завораживающей глубине ее глаз. В ответ только ободряюще кивнул.
7: «Ничего, сейчас мы забьем всех микробов могучими лекарственными препаратами.
4: Сейчас бегаю по-быстрому. Скажи только, где у вас аптека? Я в этом районе впервые». Маша чихнула. Я улыбнулся.
7: «Вот-вот, я же говорю, забьем».
6: «Не надо в аптеку. У меня там на кухне тарафлю есть.
4: А платок у тебя есть?» Платок, следуя указаниям Маши, я выудил из верхнего ящика на удивление субтильного, но крепкого секретера. По краю платка змеилась толстая красная полоса. В центре олиповато торчали башни Кремля, венчанные надписью «Москва, 850 лет».
6: «Спасибо».
4: «Не за что. Сейчас еще тарафлю заварим». Маленькая кухонька больше походила на декорацию к спектаклю о декадансе 70-х. Такой своего рода эпицентр интеллигентских посиделок. Раковина прижата вплотную к кухонному шкафу, даже скорее шкафчику. Плита к холодильнику, тот, в свою очередь, к миниатюрному столику. Над раковиной сушилка, из глубин которой я извлек трогательную чашку с грустным медвежонком. На шее у него бантик, а в руках плакат. «I am blue without you». Неискушенный в языке туманного Альбиона человек усмотрел бы в ней некоторую игривость напополам с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Ну еще бы. Дословный перевод «Я голубею без тебя». Самое время глумливо хихикнуть. На деле ничего такого в виду не имелось. По-русски мы бы сказали так: «Я без тебя скучаю».
7: «Где тут твоя панацея?» — крикнул я.
8: В шкафу на полке. Посмотри там справа. Должна быть большая упаковка.
4: Действительно, вот и синяя коробочка. Я наполнил водой чайник зализанных форм, щелкнул тумблером. Он тут же зажег красный глазок и угрожающе зашумел. Пока это чудовище закипало, я разорвал пакетик, высыпал в чашку порошок, секунду подумал, потом высыпал и второй. Когда я притащил в комнату исходящее паром варево, Маша лежала, закрыв глаза.
9: «Проснись! Скорая помощь прибыла!»
4: Она приподнялась на локте, приняла из моих рук чашку, чтобы не обжечь ладони, замотала голубого медвежонка в край пледа. Я смотрел, как Маша пьет маленькими глотками, дует на кипяток, вытянув губы трубочкой.
3: «По мне так лучше чаю с малиной. Не верю я во все эти таблетки и быстрорастворимые аспирины. Одно лечишь, другое калечишь. Не самая лучшая тема для того, чтобы развлекать больного человека. Но что-то ничего другого в голову не лезло. А просто молча смотреть на Машу становилось уже некультурно».
8: «Фу, горячо. Ты говоришь прямо как моя сестра Лиска. У нее муж священник. Отец Захарий. Тоже всем этим средствам не доверяет. Говорит, от лукавого, мол. Его послушать, так лучше чая с малиной, ведра с горчицей, да хорошей бани, и нет ничего. И Елизавета вслед за ним».
4: Маша говорила, изредка прихлебывая из чашки, а я смотрел на нее и, скорее всего, глупо улыбался.
8: «Джо, у меня к тебе еще одна просьба».
3: «Да хоть 100».
4: Маша смутилась, даже вроде покраснела, хотя, скорее всего, от температуры.
8: «Там в секретаре внизу слева маленький ящичек. В нем лекарства всякие, мелочевка. Поищи градусник».
3: «Нет проблем».
4: Температура и в самом деле оказалась нешуточной. 38,9. Я был раскудахтался, в аптеку за аспирином, скорую, в Министерство здравоохранения, но Маша меня остановила.
8: «Сейчас лекарство подействует, жар спадет немного. А потом надо будет просто поспать. И все пройдет».
4: «Ну да», я хмыкнул, «как же. Сон — лучшее лекарство, знаем».
8: «Джо».
4: Маша снова как кипятком обдала меня своим неземным взглядом. «Да?»
8: «Побудешь со мной, ладно?»
4: «Конечно, нет проблем».
8: «И когда я засну, ты ведь не уйдешь?»
4: Я поперхнулся. «Ну и вопросики». «Господи, Маша, конечно, нет».
8: «Хорошо», —
4: прошептала она и закрыла глаза. А я сидел и думал, что завтра утром будет 9-е. Снова 9-е. Мне придется уйти. В любом случае, как бы она ни просила меня остаться. Только вот я не был уверен, что смогу.
8: «Знаешь», —
4: сонно пробормотала Маша, —
8: «у меня такое чувство, будто я тебя знаю 100 лет».
3: «Да спи», —
4: шепотом приказал я, стараясь не выдать своего удивления.
3: «Вот как! И у нее то же самое.
4: Дежавю прямо. Где же я ее мог видеть? Не на вечеринке же, такие глаза вовек не забудешь, даже если увидел после 3-го абсента». Двойная доза Тарафлю подействовала быстро. Маша забылась беспокойным сном. Адский коктейль витаминов и антибиотиков гнал из нее жар. Ей было не по себе, она ворочалась во сне, что-то шептала. Я сидел рядом и изредка промокал испарину на ее лбу платком, смоченным в холодной воде.
3: «Все тело затекло. Что, и меня сморило за компанию? Ну, Джо, ты даешь. Тоже мне взялся сон охранять. Рыцарь».
4: Настроение было удивительно светлым, наверное, из-за сна. Я отчетливо помнил, какой он был: яркий, чистый, какой-то по-хорошему чудесный. Только все никак не удавалось вспомнить о чем. Что-то такое важное. Там во сне я точно знал, а теперь... Ну, многим это ощущение знакомо. Вроде помню, что-то такое хорошее снилось, а попросят рассказать — затык. Не помню. Да и слов не хватает. Ну, это было такое... такое чистое, светлое... Ну, не знаю даже, как точнее объяснить. В общем, ну, понятно, да? За окном солнце искрило и переливалось на ровные снежные крошки, припорошившие тротуары. Ночью, похоже, снег выпал. Лежит нетронутый, словно льняная скатерть. Только кое-где протянулись неровные цепочки следов. Красивое утро.
3: Вот черт, утро! 9-е!
4: Меня дернуло, словно током.
0: Хорошее настроение разом сошло на нет. Предчувствие чего-то чудесного испарилось. 9 марта. Надо же было заснуть. Проклятие! Я посмотрел на Машу. Свернувшись калачиком под пледом, она самозабвенно сопела в две дырочки. Лицо ее было безмятежно. На долю секунды я даже залюбовался, но реальность цепко дернула меня за шкирку. «Очнись, парень! Поздно пялиться на красивых девчонок!» В любой момент, может быть, прямо здесь, в этой уютной квартирке, неведомая сила, мое проклятие нанесет удар. И тогда бедной Маше вдобавок к простуде прибавится еще и хлопоты с бездыханным телом несчастного Джо. Еще не хватало. Давай-ка, парень, сваливать. Лучше уж меня холодного и посиневшего подберет в сугробе труповозка. Спишут, как замерзшего бомжа, и никому никаких проблем. Надо только записку оставить, чтобы не беспокоилась. А то проснется, начнет искать, волноваться. Хорошо вчера не додумался телефон ей дать, вот была бы картина.
8: Здравствуйте, а можно услышать Джо?
0: Иосиф Давыдовича? А он умер. Моя квартирная хозяйка не так-то мне лаконичностью не отличалась никогда. Дальше пойдет еще веселее.
8: Да-да, вчера сообщили, в сугробе подобрали. Напился, наверное, и замерз. Насмерть. Все они такие. Богема.
0: Что-то я увлекся. Во всех смыслах. Забыл, какое сегодня число. Сейчас черкану что-нибудь такое злобно-циничное. Маша расстроится, конечно, но зато, приписав меня к семейству тупых самцов, быстро забудет. Блин, как назло не взял блокнот. Ручку взял, а блокнот нет. Не на зеркале же губной помадой писать. Это уж совсем будет... Ага, вон, на секретере что-то белеет. Стараясь не шуметь, я на цыпочках прокрался через всю комнату. Искомая бумажка оказалась каким-то телефонным счетом. Сойдет. Как бы написать? Я задумался, машинально поднял глаза. Взгляд скользнул по старинному 50-х годов механическому календарю с массивным гербом СССР, истекшему воском подсвечнику, пожелтевшим фотографиям на стене. Стоп! Календарь! Я застыл на месте, боясь пошевелиться.
8: Какое на нем было число?
0: Немного побуревшая от времени пластинка с надписью «Март». Над ней окошко для числа. 10. 10 марта. Я помотал головой, зажмурился, снова открыл глаза. Наваждение не исчезло. Гордая, как ракета Гагарина, единичка и пухленький нолик словно издевались надо мной. Я судорожно закатал рукав свитера, зацепился за ремешок часов, рванул, ткань затрещала. Старые верные сейка услужливо помигивали двумя точками, разделяя часы и минуты. Дрожащими пальцами не с первого раза и удалось, я нажал на правую верхнюю кнопку. Сейка моргнули, появилась дата. 10.03.2002. Сан. Воскресенье, машинально отметил я. 10 марта. Маша все так же спокойно спала под пледом. Я подошел, укрыл ее поудобнее, легонько прикоснулся к тонкой, удивительно красивой руке и стал ждать пробуждения. Господи, Мария, кто же ты такая? Все это время, все эти попытки, растянутые на год, вечный, крутящийся, словно в карусели, год. Получается, я искал тебя. Я нашел. Круг замкнулся, и я выглянул за его край. Что же теперь? Думай, Джо, Иосиф, сын Давидов, думай. Для чего-то же ты нужен этой девочке? Мария? Иосиф. Какое знакомое сочетание имен. Удивительно знакомое. Нет, не может быть.

Перед началом чтения рассказа «Континуум» Гернсбека небольшая справка. Дело в том, что Хьюго Гернсбек был издателем первого в мире научно-фантастического журнала. Это было в 1926 году. Печатался этот журнал на очень дешевой бумаге, которая по-английски называется «палп». Собственно, отсюда и пошло и «палп фикшн», и многое чего еще. Ну и, разумеется, в названии рассказа «Континуум» Гернсбека Уильям Гибсон хотел обратить внимание на то, что то пространство, которое было создано с началом издания научной фантастики в больших количествах, оно никуда не девалось. Оно и сейчас окутывает нас со всех сторон. Уильям Гибсон. «Континуум» Гернсбека. Судьба жалилась надо мной, и все произошедшее начинает расплываться, блекнуть, превращаться в эпизод. Если временами и случается уловить что-то странное, это только боковым зрением. Хромированные осколки поделок сумасшедшего доктора надежно прячут себя в уголке глаза. На прошлой неделе в небе над Сан-Франциско парил этот лайнер-бумеранг, но уже почти совсем прозрачный. И похожие на акул машины появляются все реже. И бесплатные шоссе уже не развертываются передо мной сверкающими восьмиполосными монстрами, по которым в прошлом месяце мне довелось вести взятую на прокат «Тойоту». И я знаю, что ничего из этого не последует за мной в Нью-Йорк. Восприятие мира сузилось до единственной ленты вероятности. А это стоило немалого труда. И еще спасибо телевидению. Все это, думаю, началось в Лондоне, в псевдогреческой таверне на

0: Эстерси Парк Роуд во время ланча, оплаченного фирмой Коэна. Еда там была безвкусная и горячая. Кроме того, официант полчаса не мог найти ведерко со льдом для бутылки рицины. Коэн работает на Бэрис Уотфорд. Они издают модные нынче фолианты в мягкой обложке. Этакие многостраничные иллюстрированные справочники по истории неоновой вывески, игровых автоматов с шариком или, скажем, заводной японской игрушки периода послевоенной оккупации. Я приехал сделать серию снимков для рекламы обуви. Калифорнийские девицы с загорелыми ногами, обутыми в кроссовке от Дайгло, резво скакали перед моим объективом по эскалаторам универмага Сент-Джонс-Вуд и платформам станции Тутинг-Бэк. Некое молодое агентство, голодное, но хваткое, решило, что загадка лондонского транспорта именно то, что нужно, чтобы продать нейлоновые кроссовки с рифленой подошвой. Агентство платило, я снимал. А Коэн, которого я смутно помнил по Нью-Йорку, пригласил меня позавтракать за день до того, как я должен был вылететь из Хитроу. С собой он привел модно одетую девицу по имени Дайалта Даунс. Подбородок у нее отсутствовал, зато она была видным специалистом по истории поп-арта. Как сейчас вижу, как она появляется под рукой с Коэном под пульсирующей неоновой вывеской. Огромными заглавными буквами вспыхивают и гаснут слова «На этом пути безумие». Коэн познакомил нас и пояснил, что Дайалта разрабатывает для Бэрис Уотфорд новый проект. Готовит иллюстрированную историю того, что она называет «американским обтекаемым модерном». Коэн в шутку именовал его «готикой бензозаправочно-лучевого пистолета». Рабочим названием книги пока оставалось «Обтекаемый футурополис завтра, которого никогда не было». Да, это была именно она. Чисто британская одержимость наиболее вычурными элементами американской поп-культуры. Западные немцы точно так же бредят ковбоями и индейцами, а во Франции смакуют старые фильмы Джерри Льюиса. У Дайалты Даунс это проявилось в маниакальном пристрастии к той уникальной разновидности американской архитектуры, о которой большинство американцев даже и не подозревает. Я и сам поначалу не очень-то понимал, о чем это она толкует, но постепенно до меня дошло. Я обнаружил, что вспоминаю воскресные утренние телепередачи 50-х годов. Иногда на нашей станции, заполняя паузу между программами, крутили старые киножурналы, дрожащие и сцарапанные. Ты сидишь себе с куском хлеба с арахисовым маслом и стаканом молока, а съеденный шумом статики голливудский баритон вещает о летающих автомобилях будущего. А на экране три инженера из Детройта суетятся вокруг огромного древнего Нэша с крыльями. Потом он яростно громыхал по заброшенной дороге где-нибудь в Мичигане. На самом деле он так никогда и не отрывался от земли, но, оказывается, улетел-таки в эту страну никогда-никогда, Дайалты Даунс. Истинное прибежище не знающих преград технофилов. Она описывала то одни, то другие образчики футуристической архитектуры 30-х и 40-х. Те самые дома и ограды, которые на каждом шагу встречаешь в американских городках, совершенно их не замечая. Напоминающие шляпки великосветских дам палатки кинотеатров с раструбами проекторов, словно бы для излучения некой мистической энергии. Заброшенные магазины с фасадами из гофрированного алюминия, трубчатые хромированные кресла, собирающие пыль в вестибюлях отелей. Во всем этом ей виделись осколки мира мечты, позабытые в равнодушном настоящем. Она хотела, чтобы я сфотографировал их для нее. 30-е годы видели первое поколение промышленных дизайнеров. До сих пор все точилки для карандашей выглядели как точилки. Еще викторианских времен механизм, быть может, с ободком декоративного орнамента. С приходом промышленного дизайна точилки стали выглядеть так, как будто их собирали в аэродинамической трубе. Изменения не шли дальше поверхности. Под обтекаемой хромированной оболочкой пряталось все то же лезвие. Что ж, это вполне логично, ведь наибольшего успеха добивались дизайнеры, вышедшие из театриков на Бродвее. Все это было не более чем декорацией. Профессионалы изощрялись, играя в жизнь в будущем. За кофе Коэн извлек толстый матерчатый конверт с целой стопкой глянцевых фотографий. Я увидел крылатые статуи, охраняющие Гувердам. 40-футовые бетонные монументы, выглядящие так, будто они опираются на воображаемый ураган. На стол веером легла дюжина снимков Johnson Wax Building по проекту архитектора Фрэнка Ллойда Райта вперемешку с обложками старого палп-журнальчика Amazing Stories с рисунками художника по имени Фрэнк Р. Пол. Служащим фирмы Johnson Wax должно быть казалось, что, приходя на работу, они вступают в одну из пульповых утопий Пола. Здание Райта выглядело так, словно оно создавалось для людей, носящих белые тоги и легкие сандалии. Я задержался на рисунке грандиозного авиалайнера с многочисленными пропеллерами. Он походил на плоский симметричный бумеранг с окнами в самых неожиданных местах. Стрелки с подписями указывали расположение великолепного бального зала и двух кортов для сквоша. Рисунок был датирован 1936 годом. «Не мог же он летать?» Я поднял глаза на Dialto Downs.
1: «Нет, конечно. Он не поднялся бы в воздух даже с этими 12 пропеллерами. Но им нравилось. Разве вы не понимаете? Из Нью-Йорка в Лондон всего за 2 дня. Первоклассные рестораны, солнечные палубы, вечерами танцы под джаз. Видите ли, дизайнеры тех времен были популистами, а публика жаждала будущего».
0: Я уже третий день мучился в Бербенке, пытаясь вдохнуть искру Божию в скучное с виду кресло-качалку. И тут пришла посылка от Коэна. Нет ничего необычного в попытках заснять на пленку то, чего на самом деле нет, однако это чертовски сложно, а значит, такой талант пользуется большим спросом. Я, конечно, здесь не корифей, но умею делать это неплохо. Однако это злосчастное кресло заставляло меня выжимать из моего Никона все... Однако это злосчастное кресло заставляло меня выжимать из моего Никона невозможное. Как и все, я люблю хорошо делать свое дело, и потому закончился этот контракт для меня депрессией, впрочем, не самой черной. Наученный горьким опытом, я еще в самом начале поспешил удостовериться, что получил за свою работу чек. А потому решил развеяться тонкой артистичностью заказа от Беррис Уотфорд. Коэн прислал мне несколько книг по дизайну 30-х годов, еще одну пачку снимков обтекаемых зданий и список из 50 излюбленных Dialto Downs образчиков этого стиля в Калифорнии. Съемки архитектуры неизбежно несут в себе ожидания. Здание превращается в подобие солнечных часов, пока ты ждешь, чтобы тень сползла с нужной тебе детали или чтобы определенным образом выявилась гармония структуры и массы. Часы вынужденного безделья я пытался вжиться в Америку Dialto Downs. Пара промышленных зданий, проступивших на матовом стекле Хассельблада, приобрела вдруг некое зловещее достоинство тоталитарного строя. Собратья стадионов, какие строил для Гитлера Альберт Шпеер. Но остальное не давалось в руки. Оказалось, эфемерной субстанции, впитавшей в себя коллективное подсознание Америки 30-х годов, удалось выжить лишь по окраинам захолустных городков с их пыльными отелями, дешевыми распродажами тюфяков и мелкими складами всяческого хлама. Подумать только, какой путь мне пришлось проделать ради одной единственной бензоколонки. В разгар эпохи Даунс возглавлять проектирование калифорнийских заправочных станций поставили, видно, Минга Безжалостного. Предпочитавший архитектуру своей родной планеты Монго, Минг исколесил все побережье, воздвигая бензоколонки. Меня они неизменно наводили на мысль о пистолетах в белом гипсе. Все они щеголяли непропорционально вытянутыми центральными башнями, окруженными странными выступающими зубцами, сегодня сказали бы излучателями. Они, очевидно, должны были стать визитной карточкой его стиля. Создавалось впечатление, что стоит только найти кнопку, которая бы запустила механизм. Они тут же разродятся очередью мощных взрывов чистейшего технического энтузиазма. Одну такую бензоколонку я успел заснять в Сан-Хосе за час до появления бульдозеров, которые с грохотом проломили структурную истину из гипса, железных решеток и дешевого бетона.

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». В этой части нашего эфира окончание рассказа Уильяма Гибсона «Континуум Гернсбека».

0: Относитесь к этому, говорила Диалта Даунс, как к некой альтернативной Америке. 80-е годы 20-го столетия, которые никогда не наступили. Архитектура несбывшейся мечты.
1: В таком вот настроении, продвигаясь на красной Тойоте по крестному пути, освещенному социоархитектурным распятием Диалты, я постепенно настраивался на теневой образ Америки, которой никогда не было. Той Америки, где заводы Кока-Колы выглядят как выброшенные на берег субмарины, а заштатные кинотеатры кажутся храмами какой-нибудь богом забытой секты, поклоняющейся голубым зеркалам и геометрии. И пробираясь меж этих потаенных руин, я осознал, что спрашиваю себя, что подумали бы обитатели этого потерянного будущего о мире, в котором живу я. 30-е годы одевали свои мечты в белый мрамор и обтекаемый хром, бессмертный хрусталь и полированную бронзу. Но однажды глухой ночью ракеты с обложек гернсбековских журналов своим упали на Лондон. После войны автомобили появились у всех и у каждого, только вот крыльев у них не было. Появились и обещанные супертрассы, чтобы ездить на них, так что даже небо потемнело. А выхлопные газы съели мрамор и изрыли оспинами чудесный хрусталь. И вот однажды на окраине Болиноса, устанавливая камеру, чтобы заснять роскошный экземпляр марсианской архитектуры Минго, я прорвал тонкую мембрану вероятности. Так легко и плавно я переступил грань. И, подняв глаза, увидел 12-моторное нечто, похожее на сплющенный бумеранг. Со слоновьей грацией оно ползло себе своей дорогой на восток, да так низко, что я мог бы пересчитать заклепки на его тускло-серебристой шкуре и услышать, быть может, эхо джаза. С этим я приехал к Кину. Мерв Кин – вольный журналист. Специализируется он на техасских птеродактилях, контактах с НЛО, лохнесских чудовищах и теориях о заговоре 10, угнездившихся в самых глухих закоулках американского массового сознания. «Неплохо, неплохо», – сказал Кин, натирая полы гавайской рубашки желтые стекла полароидов. «Но не ментально, не цепляет». «Но я это видел, Мервин». Мы сидели у бассейна под ярким солнцем Аризоны. Он как раз ожидал визита чиновников-пенсионеров, приехавших в Таксон из Лас-Вегаса. Их предводитель, вернее, предводительница, принимала известие от них на свою микроволновую печь. Я провел за рулем всю ночь, и это начинало сказываться. «Ну да, конечно, ты это видел. Ты же читал мои статьи. Тебя что, не устраивает моя теория НЛО?» «Все ясно и до идиотизма просто. Людям многое чего видится». Аккуратно водрузив очки на длинный ястребиный нос, он устремил на меня взгляд Василиска.

0: его нет, а они видят. Вероятно, потому что им это нужно. Ты же читал Юнга и должен знать, что все это выверты подсознания. Твой случай до смешного очевиден. Ты сам признаешь, что постоянно думал обо всей этой черепковой архитектуре, что у тебя возникали разные фантазии. Послушай, я ведь помню, разве ты когда отказывался от дозы? Да и кто из нас в Калифорнии пережил 60-е годы без единой галлюцинации? Помню ночь, когда ты решил, что всю армию рисовальщиков Диснея подрядили вплести мультяшные голограммы египетских иероглифов в ткань твоих джинсов. Или как... Но на сей раз все было совсем не так. Естественно, не так. Все было совсем иначе. Это было в окружении обычной реальности, верно? Все вроде нормально, а затем вдруг появляются монстр, мандала, неоновые сигары. А в твоем случае гигантский аэроплан Тома Свифта. Такое происходит сплошь и рядом. Ты даже не сошел с ума. Ты ведь и сам это знаешь. Он выудил из переносного холодильника возле своего шезлонга банку пива. На прошлой неделе я был в Вирджинии, округ Грейсон. Беседовал там с 16-летней девочкой, на которую напал Урсус Глав.
1: Кто?
0: Урсус Глав. Отрубленная голова медведя. Видишь ли, этот Урсус Глав сам по себе плавал в воздухе, как летающая тарелка, и походил при этом на старенький кадиллак кузена Вейна.
2: Красные глаза горели, как два сигарных окурка, а за ушами торчали хромированные телескопические антенны.
0: Ким поперхнулся пивом. И это напало на нее? Как? Едва ли тебе стоит это знать. Ты у нас, судя по всему, впечатлительный.
2: Он был холодный.
0: Кин соскользнул на свой ужасающий южный акцент.
2: И металлический. Издавал шум, как электрический прибор.
0: Так вот, дружок, это уже нечто реальное, а именно прямой плод массового подсознания. Эта маленькая девочка-ведьма. Она бы увидела дьявола, не будь она воспитана на повторных показах бионического человека и всех этих стартреков. Она в основном потоке и знает, что с ней происходит. Я урвал 10 минут, прежде чем появились серьезные мальчики из ассоциации по изучению НЛО со своим дурацким детектором лжи. Должно быть, вид у меня стал расстроенный, потому что он осторожно поставил свое пиво рядом с холодильником и выпрямился в шезлонге. Хочешь шикарное академическое объяснение? Так вот, ты видел семиотический призрак. Все байки контактеров, например, не выходят за рамки второсортной научной фантастики, которая пропитала всю нашу культуру. Я готов поверить пришельцев, но только не в тех, которые один к одному выглядят как инопланетяне из комиксов 50-х годов. Это семиотические фантомы. Осколки подспудных фантазий в рамках определенной культуры, которые откололись и обрели собственное бытие. Знаешь, канзасским фермерам до сих пор постоянно видятся воздушные корабли Жюля Верна. Ты же видел призрак иного рода, вот и все. Когда-то этот аэроплан был частью массового подсознания. А ты каким-то образом подобрал этот осколок. Важно лишь не переживать из-за этого. Однако я переживал. Ким причесал редеющие светлые волосы и отправился выслушивать, что в последнее время имели сообщить они насчет радиуса действия радаров, а я, задернув в комнате шторы, лег в кондиционированной темноте переживать. Проснувшись, я все еще переживал. Ким оставил у моей двери записку. Он де чартерным рейсом вылетает на север проверить слух о мутациях скота. Он их называет мутиками. Еще одна из его журналистских специализаций. Я поел, принял душ, проглотил крошащуюся таблетку стимулятора, которая вот уже 3 года болталась на дне моего НССР, и отправился назад в Лос-Анджелес. Скорость ограничивала обзор туннелем света от автомобильных фар. Я уверял себя, что тело может вести машину, пока разум занят своим делом. Занят и потому не обращает внимания на жутковатые фигуры, вычерчиваемые на боковых стеклах амфетамином и усталостью, на всю эту светящуюся спектральную растительность, что вырастает на полуночных трассах в уголках глаз. Но мыслям не прикажешь. С Слова Кина о том, что я раньше называл своими видениями, бесконечно дребезжали в моем мозгу по вытянутой восьмерке. Семиотические призраки. Фрагменты массовой мечты, сметенные ветром от моей машины. Каким-то образом эта двойная петля наложилась на действие стимулятора, и скоростная растительность вдоль дороги стала приобретать оттенки инфракрасных снимков, сделанных со спутников. И по обе стороны от «Тойоты» понеслись назад в потоке воздуха пылающие клочья. Я притормозил. Вспыхнув напоследок, погасли фары, и десяток алюминиевых банок из-под пива весело подмигнули мне, желая доброй ночи. Интересно, который час сейчас в Лондоне? Я попытался представить себе, как Дайалта Даунс завтракает у себя в Хэмпстеде, окруженный обтекаемыми хромированными статуэтками и книгами по американской культуре. Ночи в здешней пустыне без конца и без краю. И даже луна как будто висит ниже. Я долго смотрел на луну, а потом решил, что Кин прав. Главное – не переживать. По всему континенту люди, гораздо более нормальные, чем я при всем желании смогу когда-либо стать, каждый день видят гигантских птиц, снежных людей или летающие нефтеочистители, обеспечивая тем самым занятость и платежеспособность Кина. Почему я должен расстраиваться, если мельком увидел в небе над Болиносом заблудившийся поп-образ 30-х годов? И я решил поспать. Волноваться стоило из-за гремучих змей и хиппи-каннибалов, и то лишь в худшем случае. Приятно поспать, зная, что ты в полной безопасности посреди дружелюбного мусора знакомого континуума. Утром я поеду в Ногалес сфотографировать старые публичные дома. Сколько лет я уже собираюсь это сделать? Сон победил, таблетка стимулятора сдалась.

0: Меня разбудил свет, и только потом уж голоса. Свет шел откуда-то из-за моей спины и отбрасывал внутрь машины колеблющиеся тени. Голоса звучали спокойно, но не отчетливо. Судя по всему, мужчина и женщина были погружены в разговор. Шея у меня затекла, а в глаза как будто кто-то насыпал песку. Нога занемела, прижатая к рулевому колесу. Я пошарил в карманах рабочей рубахи в поисках очков и, наконец, надел их. Потом оглянулся назад и увидел город. Книги по дизайну 30-х лежали в багажнике, и в одной из них рисунок на развороте изображал идеальный город будущего. Художник явно передирал декорации из «Метрополиса» и облика грядущего, но при этом придал своему идеалу еще более геометрическую форму. Зритель как бы плыл сквозь перспективу старательно вырисованных облаков к причалам для дирижаблей и совершенно безумным неоновым шпилям. Город в книге был уменьшенной моделью того, что вставал у меня за спиной. Шпили вырастали над шпилями, сверкающими зигзагообразными уступами, взбираясь к башне центрального золотого храма, окаймленного сумасшедшими дулами излучателей смингерских бензоколонок. Самый маленький из этих башен без труда уместился бы целиком Empire State Building. Меж шпилей парили хрустальные дороги, по которым, как шарики жидкой ртути, пробегали серебристые пузырьки. Воздух кишел кораблями. Гигантские бумеранги лайнеров, маленькие серебристые стрелки. Время от времени один из ртутных пузырьков изящно поднимался с небесного моста, чтобы присоединиться к общему танцу. Дирижабли длиной в милю, зависшие на одном месте стрекозы гирокоптеров. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Я зажмурил глаза и повернулся на сиденье. Открыв их снова, заставил себя увидеть спидометр, бледную дорожную пыль на черной пластмассе щитка, переполненную пепельницу. «Амфетаминный психоз», — сказал я самому себе. Очень осторожно, не поворачивая головы, включил фары. И увидел их. Оба они были светловолосы. Они стояли возле своей машины, которая мне показалась похожей на алюминиевое авокадо с выступающим из хребта акульим плавником и черными гладкими шинами, как у детской игрушки. Обнимая женщину за талию, мужчина указывал в сторону города. Оба они были в белом. Не спадающие свободными складками белой одежды и такие же белые, без единого пятнышка грязи сандалии. Меня они, похоже, не видели. Мужчина говорил что-то мудрое и мужественное. Она кивала. И тут я очень испугался. Никогда раньше мне не было так жутко. Меня даже более не волновало, в здравом ли я уме. И почему-то я был уверен, что город за моей спиной – это Таксон. В этом городе, должно быть, воплотились чаяния целой эпохи. Этот Таксон мечты был реален, абсолютно реален, а пара передо мной просто возвращалась домой. И вот эти-то люди меня и пугали. Дети 80-х, которых не было до Ялты Даунс. Наследники мечты. Они были белые, светловолосые, и глаза у них, вероятно, были голубые. Американцы. Даялта говорила, что будущее пришло сначала в Штаты, но в результате обошло их стороной. Возможно, и так, но только не здесь, в самом сердце мечты. Здесь Америка не переставала шагать вперед, повинуясь логике сна, не ведающего о загрязнении воздуха, ограниченных запасах жидкого топлива, заморских войнах, которые можно и проиграть. Они были счастливы и до крайности довольны собой и своим миром. И в мечте этот мир принадлежал им. За мной сияющий город. Прожекторы обмахивают небо чистейшей радостью бытия. Я представил себе, как они восседают на мраморных площадях, бдительные и благонамеренные. Их ясные глаза светятся энтузиазмом, отражают блеск залитых неоном авеню и серебристых машин. Вот они, плоды пропаганды Гитлерюгенда. Я завел машину и медленно поехал вперед, пока бампер не оказался от них в 3 метрах. Они по-прежнему меня не видели. Опустив стекло, я стал слушать, что говорит мужчина. Его слова были пустыми и яркими, как цитаты из какой-нибудь брошюры Палаты коммерции, но я почему-то знал, что он безоговорочно в них верит.
1: «Джон!»
0: – услышал я голос женщины.
1: «Мы забыли принять пищевые таблетки».
0: Щелкнув замком поясной сумки, она извлекла из нее 2 яркие обладки и протянула ему 1. Задом выехав на трассу, я двинулся в сторону Лос-Анджелеса, морщась как от боли и качая головой.

0: Я позвонил Кину с бензозаправки. С новой, в безвкусном псевдоиспанском стиле. Кин уже вернулся из экспедиции и был не прочь поболтать.
1: Да, это уже странновато.
0: Ты пытался сделать снимки? Не думаю, чтобы они вообще получились, но когда нельзя проявить фотографии, в историю это добавляет изюминку. Но что же мне делать? Смотри побольше телевизор, в особенности викторины и мыльные оперы. Сходи в кино, посмотри порно. Видел когда-нибудь «Мотель любви нациста»? Здесь это есть и на кабельном. Просто кошмар. Именно то, что тебе нужно.
1: О чем это он?
0: Перестань кричать и выслушай меня. Открою тебе профессиональный секрет. Средства массовой информации вправду способны изгонять семиотические призраки. Если это избавляет меня от идиотов с их бредом летающих тарелках, то и от тебя отвадит этих футуроидов в стиле арт-деко. Попробуй. Что тебе терять? Потом он взмолился, чтобы я его отпустил, потому что у него ранняя встреча с избранными.
2: С кем?
0: С пенсионерами из Вегаса, теми, у которых микроволновые печи.
2: Я подумал, не заказать ли мне разговор с Лондоном за счет абонента, чтобы разыскать в Беррис Уотфорд Коэна и сообщить ему, что их фотограф отбыл на неопределенный срок отдыхать в сумеречную зону. В конце концов, я позволил кофеварке сварить мне чашку действительно убийственного черного кофе и забрался обратно в Тойоту для побега в Лос-Анджелес. Лос-Анджелес оказался неудачной мыслью. Там я застрял на 2 недели. Вот уж где земля обетованная, Ялты Даунс. Кругом мечта воплоти, и ее фрагменты расставляли мне ловушки буквально на каждом шагу. Я едва не разбил машину на эстакаде неподалеку от Диснейленда. Дорога раскрылась вдруг веером, как трюк оригами. И что мне оставалось делать, кроме как петлять среди дюжин мини-полос и жужжащих на них хромированных капелек с акульими плавниками? Хуже того, Голливуд оказался полон людей, слишком похожих на ту парочку, которую я видел в Аризоне. Я нанял одного итальянца. Этот режиссер-неудачник в ожидании своего корабля сводил концы с концами, проявляя пленки и устанавливая навесы в патио вокруг бассейнов. Он сделал отпечатки со всех негативов, которые я успел наснимать по эпохе Даунс. Самому мне на них даже смотреть не хотелось. Впрочем, Леонардо это не беспокоило. Когда он закончил, я проверил снимки, перелистнув их как колоду карт. Запечатал фотографии в конверт и послал авиапочтой в Лондон. Потом взял такси до кинотеатра, где показывали «Мотель любви нациста», и всю дорогу туда просидел, не открывая глаз. Телеграмму с поздравлениями Коэна мне переправили в Сан-Франциско. Ялта без ума от фотографий. Сам он восхищен тем, как я действительно врубился и надеется поработать со мной снова. Тем вечером сплющенный бумеранг снова парил над улицей Кастро, но теперь лайнер был каким-то прозрачным и разреженным, как будто присутствовал здесь лишь отчасти. Я бросился к ближайшему газетному киоску собрать все, что было по нефтяному кризису и напастям ядерной энергетики. Я только что решил купить билет на самолет до Нью-Йорка.
3: В кошмарном мире мы живем, а?
0: Продавец оказался худым негром с гнилыми зубами и, судя по всему, в парике. Я рылся в карманах джинсов в поисках мелочи, занятый мыслью, как бы поскорее найти в парке свободную скамейку и погрузиться в веские доказательства того, в каком несуразном мире мы живем. Вот именно, рассеянно кивнул я. И что еще хуже, он мог бы быть совершенным. Негр, не отрываясь, смотрел мне в спину, пока я шел вниз по улице, прижимая к себе сверток со спрессованной внутри катастрофой.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст «Модели для сборки», записанный специально для Samsung Mobile и, конечно же, для вас. С вами Влад Коп и диджей Андрей Эдисон. Мы решили возобновить нашу старую добрую традицию и сделали из повести «Леонард из Гренграсса» небольшой сериал на 3 подкаста, так что не пропустите второй и третий выпуски. Ну а сейчас слово Андрею Эдисону по поводу музыки, которую вы сегодня услышите.
1: Доброго времени суток, дорогие друзья. Ну и для такого прекрасного случая, как мини-сериал, мы сегодня приготовили и вместе с вами послушаем огромное количество чудесных проектов. И сегодня в первой части нашего рассказа мы слушаем с вами проект Carbon-Based Lifeforms с новым, совсем недавно вышедшим альбомом под названием Interlooper. Это релиз лейбла Ultima Records. В середине будем слушать с вами продолжение альбома, который будет звучать практически всю первую часть, а также послушаем с вами некоторые треки со сборников Hope, Надежда. Послушаем также с вами сборничек под названием Digital Singles. Это продукция чудесного и очень много нами игранного лейбла, израильского лейбла Aleph Zero Records. Настраивайтесь, приготавливайтесь и поехали.

Алексей Пехов. Леонард из Гренграсса. Часть первая. Конь погиб, когда холодный шар солнца начал клониться к горизонту, предупреждая о скором приближении ночи. Ноги жеребца внезапно покрыл черный налет. Он оступился, упал и больше не смог подняться. Лишь хрипя бился в судорогах. Леонард из Гренграсса, которого многие знали под прозвищем «Изгой», отошел подальше и хладнокровно наблюдал, как умирает его надежда догнать беглеца. Сиплое дыхание животного постепенно стихло, из ноздрей уже не валил пар, стекающая по бокам едкая пена остывала на морозе. Черные крупицы плесени тем временем добрались до шеи, и последовала краткая агония. Другой на месте Леонарда высказал бы какое-нибудь проклятие или воззвал к богам, требуя справедливости. Но мужчина лишь зло сплюнул себе под ноги. В том, что конь пал, винить приходилось только себя. Тот, за кем он гнался последние два дня, преподнес совершенно неожиданный сюрприз. Как оказалось, грабитель обладал куда большими талантами, чем можно было предположить. Ему хватило сил и знаний соорудить и спрятать ловушку, так что изгой заметил ее лишь в самый последний момент. Откинув тяжелый меховой капюшон, Леон подставил морозному ветру скуластое лицо, заросшее русой бородой. Колючие, льдисто-голубые глаза враждебно и пронзительно смотрели из-под густых бровей. Охотник за головами искал опасность среди растущих по обе стороны дороги заснеженных елей. Но лес оставался спокойным и безмолвным. Никто и ничто его не тревожило. Удостоверившись, что засады нет, изгой выпустил рукоять короткого широкого меча, висящего на поясе. Присел на корточки и, сдерживая ярость, вновь осудил себя. «Две ошибки за один день». Давно такого не случалось. Отпечатки раздвоенных копыт исчезали в стелящейся поземке. Словно таяли. А ведь последние несколько часов они выглядели совсем свежими, потому он и продолжил погоню, не останавливаясь на ночевку в Хуснесе и решив успеть добраться до Фетхи. Желательно вместе с пойманным по пути пленником. Но неизвестный оказался терпелив. Ему хватило выдержки придерживать способности целых два дня, и теперь, оставив преследователя с носом, он с каждой минутой становился все недоступнее. Тусклое солнце скатывалось по свинцовому небесному своду, на востоке появился бледный лик полной луны. Леонард знал, что будет, когда над стынущими от холода землями выглянут первые звезды. Настанет... Отик. Самая длинная ночь в году. При всем бедственном положении, в которое угодил изгой, он не мог не восхититься тем, как беглец все ловко провернул. Заставил поверить в свою уязвимость, отвел глаза и нанес удар с таким расчетом, чтобы охотнику стало невозможно добраться до жилья, прежде чем стемнеет. Нечего и думать, чтобы вернуться в Хуснес до начала темноты. Если идти не останавливаясь, в городе будешь не раньше следующего утра. Поселение Фетхи гораздо ближе, и к тому же лежит на пути Леонарда. При должной удаче он доберется туда сразу после полуночи. В какой-то мере это обнадеживало. Но все равно Отик застанет охотника задолго до того, как он окажется рядом с жильем. Изгой вернулся к мертвому коню, и, стараясь не касаться почерневшей, изъеденной язвами шкуры, расстегнул седельную сумку. Тащить с собой все, что в ней было, он не собирался. Лишний груз в такое время губителен. Мужчина остановил свой выбор на огниве, фляге с крепкой черничной настойкой, да мешочке, в котором находилась смесь красного толченого перца, чеснока и крепкого табака. Развязав зубами тесемки, он снял варежку и, оставшись в шерстяной перчатке, высыпал немного порошка на снег. Затем убрал вещи в переброшенную через плечо кожаную котомку,
прикрепил к кунтам старенькие охотничьи лыжи и плотнее запахнул длинный плащ из барсучьих шкур. Уже на ходу Леонард вернул капюшон на голову и побежал по пустынной дороге, больше ни разу не оглянувшись. Он не видел, как мертвый конь, приподняв голову, смотрит ему в спину и скалится страшной желтозубой улыбкой.

Так повелось с начала сотворения мира. В северных странах, где лето всегда было поздним и белоночным, а зима ранней и тягучей долгой, где в бесконечно спокойных водах фьордов спали ушедшие боги, а люди уже много веков жили порознь с народом мышиных гор, Отик считался особенным праздником. О нем начинали говорить задолго до холодов и приступали к приготовлениям осенью, как только на осинах желтели первые листья, а Салака уходила от скалистых берегов Гюнварда далеко в море. Его ждали и боялись, потому что когда наступала самая длинная ночь, граница между миром людей и миром тьмы стиралась, а существа, которым в обычное время не было места на земле, до самого утра становились полновластными хозяевами. И власть их была практически безграничной. Лишь тот, кто сидел дома, заперев двери на засов и подбрасывая хворост в огонь, мог чувствовать себя в безопасности, вслушиваясь в яростный вой ветра за окном. Прежде чем уйти, боги, чьи имена давно уже забылись, установили закон. Люди у очага неприкосновенны. И темные сущности, даже такие могучие и непредсказуемые, как Расмус Углежок, проклятый охотник, Дагни Два Сапога или Ледяная Невеста, неукоснительно его соблюдали. К Отигу все старались запастись хворостом, чтобы пламя не гасло до рассвета. В бесконечную ночь люди собирались за одним столом, ели мороженую бруснику, кислую сельдь, подслащенную оленину, пили пахнущий миндалем и гвоздикой глёк и слушали рассказы стариков о тех, кто вышел за порог, чтобы никогда не вернуться, а также о тех, кто смог обмануть судьбу и пережить страшное время. Леонард был не робкого десятка. За свою жизнь он многое успел повидать, но никогда не желал искушать богов, предпочитая проводить отик за безопасными стенами, а не в глуши под открытым небом.

0: Уже больше часа изгой бежал вперед и за это время позволил себе лишь одну кратковременную остановку. Иногда он бросал за спину щепотку смеси из перца, чеснока и табака, которые на какое-то время должны были отпугнуть мелкую нечисть, если она шляется где-нибудь поблизости. Солнце уже висело над самым горизонтом, вот-вот должны были наступить сумерки. Зимой на севере темнело рано и быстро. На землю начали падать редкие снежинки. Леонард с досадой фыркнул. Ему был знаком и этот лес, и этот ветер, и эти наползающие с запада облака. Погода портилась. Зимний лес наблюдал за одиноким путником с высоты своего огромного роста с безучастной усмешкой. Застывший, безмолвный, с острыми грядами заструг возле древесных стволов, тусклым настом и пушистыми белыми лапами мрачноватых елей. Одинокие снежинки недолго летели охотнику под ноги. Спустя несколько минут начался настоящий снегопад. Но мужчина упрямо продолжал продвигаться вперед, хотя мог бы переждать ненастье. Вырыть лежбище в сугробе несложно и без лопатки, или на худой конец, используя плащ и нижние самые густые еловые лапы, построить укрытие. Надо лишь следить, чтобы подтаявший с ветвей снег не упал в костер, который нетрудно развести даже в такую погоду. Огонь даст тепло, но привлечет к себе внимание. Так что останавливаться во время отяга вне дома – верх глупости. Леонард не желал, чтобы к нему нагрянули в гости ни звери, ни кто-то еще. Трижды охотнику чудилось, что за ним кто-то идет. Он слышал то быстрые шаги, то приглушенный стук лошадиных копыт. Каждый раз приходилось останавливаться, отступая поближе к деревьям. Лен сбрасывал капюшон и, не обращая внимания на холод, подолгу прислушивался. Но дорога оставалась пустой. Никто не спешил показаться из-за поворота, и меч, наполовину вынутый из ножен, отправлялся на покой. Мороз, и без того сильный, продолжал крепчать. Изгой вытянул из-под теплой куртки с овчиной подстежкой ворот оленьего свитера и натянул на подбородок. Затем закрыл шарфом нижнюю часть лица, оставив только прорези для слезящихся глаз. Разыгравшийся ветер сразу же перестал сбивать дыхание, идти стало легче. Добравшись до развилки, отмеченной невысоким каменным крестом, шершавым и накренившимся, охотник остановился. Отсюда в Фетхе вели две дороги. Одна из них, короткая, была давно заброшена. Несколько лет назад Леонард проезжал по ней, и выигрыш по времени оказался очень заметным, хотя путь напрямик через Йостерлен не пользовался популярностью у местных жителей. Изгой вдоволь наслушался истории о покинутом становище, о горящих в ночи кострах и свирепых пожирателях человечины. Эти рассказы ничем не отличались от тех, что ходили в Гренграссе, где он родился и вырос. В каждой земле есть свои страшные сказки. Крестьяне, оленеводы и лесорубы любят их сочинять и с легкостью верят в них. Разумеется, в любой лжи может оказаться доля истины. Поэтому, отправляясь по неизвестному пути первый раз, охотник за головами держал оружие под рукой. Но так и не встретил ничего опасного. Лес оставался лесом, точно таким же, как везде. Даже заброшенные среди полян морожки становище с покосившимися хижинами, крыши которых поросли мхом и папоротником, оказалось безопасным для ночевки. Снега намело столько, что путь едва угадывался. Лыжи спасали, но даже в них идти было нелегко. Еле придвинулись вплотную, нависли над охотником, а затем раздались в стороны, отбежав на несколько сотен ярдов, и открыли взору большую прогалину, заваленную крупными, высотой в 2-3 человеческих роста, базальтовыми камнями. Они походили на убитых солнечным светом запорошенных троллей. Ветер, больше не скованный деревьями, разыгрался и устроил настоящие салки со снежинками. «Летом здесь гораздо приятнее», — подумал Леонард, переживая очередной ледяной порыв. окончательно стемнело. Полная луна неслась наперегонки с облаками, то и дело с разбегу ныряя в них и вновь выглядывая через разрывы. Ее бледного света было вполне достаточно, чтобы не сбиться с пути. У кромки леса мужчина остановился. На дороге вокруг так и неразведенного костра лежали трупы. Чуть дальше, ярдах в шести от них, валялись дохлые лошади. Леонард подошел к ближайшему мертвецу, рукавицей смахнул с его лица снег и удивленно хмыкнул, увидев застывшую счастливую улыбку. Изгой не сомневался, что еще час назад незнакомец был жив, но создавалось впечатление, будто он несколько недель пролежал на холоде. Белый, с посиневшими губами, покрытыми инеем волосами и тонкой корочкой льда, сковавшей кожу, он превратился в стылое изваяние. Охотник склонился над следующим покойником. Тут было то же самое. Счастливый оскал, ледяная корка и распахнутые белесые глаза.
1: «По мне, лучше бы вы умерли как-нибудь иначе», — обратился Леонард к мертвецам, но те не собирались отвечать и продолжали блаженно улыбиться.
0: В народе гуляли истории о ледяной невесте, появляющейся на пустынных дорогах в самые холодные дни в году и целующей приглянувшихся ей путников. Говорят, поцелуй этот сладок, словно горный мед, и, отведав его, человек улыбается даже после смерти. Леонард поспешно осмотрел землю и на самом краю истоптанного участка нашел то, что до последнего мгновения не ожидал увидеть. Едва различимые следы босых девичьих ступней. Они исчезали ярдах в десяти от того места, где он стоял, словно женщина растаяла в воздухе. Возможно, так оно и было.
1: «Извините, ребята, за то, что мне придется сделать», — сочувственно произнес изгой, обнажив меч. «Но выбора у меня нет».
0: Насколько он помнил, люди, погибшие от встречи с ледяной невестой, не имели дурной привычки бродить после смерти, но рисковать и оставлять за спиной трех упырей, особенно Вотик, — настоящее самоубийство. Поэтому, скрипя сердце, Лен сделал то, что диктовал ему трезвый расчет. Больше всего пришлось повозиться с последним из мертвецов. Кровь, превратившаяся в лед, мерзко скрипела под клинком. Смерзшаяся плоть была твердой, словно вареный дуб, которым обшивают борта королевских фрегатов. Приложив немало упорства, охотник все-таки смог отделить голову от тела. Убрав оружие, он достал фляжку и сделал скупой глоток. Жидкость славно обожгла горло, по языку растекся приятный вкус свежей черники.
1: «Пусть боги смилостивятся над вашими душами и примут их в свои благословенные чертоги», — пожелал он мертвым.
0: Изгой не стал обыскивать карманы незнакомцев, несмотря на богатую одежду и дорогое оружие. Он не любил обирать умерших, хотя о нем и ходили такие слухи. Однако Лен не спешил их опровергать. Они были ничуть не хуже тех, где ему приписывалась особая изощренная жестокость с убийцами и душегубами, на которых он имел привычку охотиться. У него была репутация серьезного человека, которому лучше не попадаться под руку, особенно когда за это обещана хорошая награда. Спустя несколько минут после того, как изгой покинул прогалину и скрылся в лесу, из снежной пелены неспешно выступил его конь. Он подошел к людям, наклонив голову, обнюхал тела и, разочарованно всхрапнув, направился к лошадям. Копнул снег копытом, коснулся мордой каждой из них, призывно заржал. Животные, зашевелившись, начали подниматься. Лед на их шкурах лопался и с легким, едва слышным, приятным звоном осыпался. Через несколько мгновений ожившие отправились той же дорогой, что и Леонард.

0: Изгой торопился вперед.
1: «Полная ушла, веселись, Ролан-Хей! Полная ушла, Ролан-Хей, Ролан-Хей! А тот, кто полную не взял, тому Расмусу гляжок лишь половинку дал! Полная ушла, веселись, Ролан-Хей!»
0: Эту песню часто пели в Строгмунде, и теперь она вертелась у Леннарда в голове, помогая бежать. Ему то и дело приходилось перебираться через большие сугробы и наносы, либо спускаться с какой-нибудь горки. Местность была неровной, в складках. Если летом на лошади путешествие не становилось обременительной задачей, то теперь даже двужильный изгой чувствовал усталость. Однако старательно ее не замечал. Луна скрылась. Снег валил, не переставая. Темные стены деревьев вырастали по обе стороны дороги, сжимая ее в колючие тиски и не давая возможности рассмотреть, что скрывается за ними. Впереди что-то оглушительно лопнуло, тоскливо и протяжно застонало, раздался нарастающий треск. Огромная ель, дрогнув, начала крениться к земле, падая все быстрее и оставляя за собой шлейф слетающего с ветвей снега. Могучее дерево рухнуло ярдах в 60 от напряженного мужчины, перегородив дорогу. Лес заходил ходуном, словно через него продиралось нечто огромное, неуклюжее и неповоротливое. Раздалось сквозь треск низкое недовольное ворчание. Очередная ель не выдержала натиска и, надломившись, словно сухая веточка, упала следом за первой. Леонард, не став дожидаться, когда его увидят, бросился в лес. Бежать оказалось нелегко. Густой валежник хватал за лыжи, перегораживал путь. Снежные шапки срывались с потревоженных ветвей, падали на голову, плечи, спину. Плащ цеплялся за острые сучья. Но постепенно треск и раздраженное «гум-гум» затихли вдали. Изгой прислонился к шершавому, едва уловимо пахнущему смолой и хвоей и дереву. Перевел дух. Кажется, пронесло. Он хорошо знал местность и решил сделать небольшой крюк, чтобы обойти опасный участок.

Когда охотник вышел к скованной льдом реке, здесь властвовало безветрие. Но путник не обольщался. Все могло измениться в любое мгновение и отнюдь не в лучшую сторону. От Йостерлена до моря рукой подать, и капризы погоды тут ничуть не лучше капризов смазливой девчонки из Солвика, которую он знал, когда был совсем молодым. Леонард старался не подходить к правому берегу, высокому и скалистому. Течение там было быстрым, оно подмывало лед изнутри, и мужчина не желал рисковать попусту. Когда через 600 с лишним шагов река резко повернула на восток, изгой, оставив ее, вернулся к тракту. Здесь не было даже намека на крушителя елей. Однако вдали послышался волчий вой. Тягучий и тоскливый. Судя по перекликающимся голосам, стая вышла на охоту. До серых хищников пока было довольно далеко, но Леонард знал, как быстро они умеют бегать и как опасны в это время года. Поэтому не стал мешкать и кинулся прочь, надеясь успеть к становищу раньше, чем хищники доберутся до него. Подгоняемый приближающимся воем, он вышел на поляну, окруженную со всех сторон белесыми березами, редкими для этой местности, и с удивлением остановился. Путь все так же вел на северо-запад, но от него отходила довольно широкая, ровная, а главное, прекрасно расчищенная дорога на запад. Леонард не помнил, чтобы раньше здесь было что-то подобное. Кроме того, похоже, новоявленный тракт чистили совсем недавно. Опасаясь странного места, он повернул на северо-западную тропу, но внезапно из-за деревьев выскочили 10 волков. Двое из них были матерыми, четверо переярков и столько же прибылых. За спиной мужчины завыли те, кто гнал его до тракта. «Вполне хватит по мою душу и этих», — пробормотал изгой, не спуская глаз с осторожно приближающихся зверей. Обнажив меч и длинный нож, он начал пятиться. Однако волки не бросились на него. Они остановились, едва он ступил на западную дорогу, и, поджав хвосты, легли в снег, пронзая человека голодными взглядами. Еще 9 хищников появились на поляне и, недовольно ворча, присоединились к сородичам. Охотнику хватило нескольких секунд, чтобы сообразить. Стая опасается того же, что и он. Необычной дороги. Но теперь ему придется попытаться дойти до западных окраин леса Йостерлена, держась этого нового странного тракта. Невообразимо далеко, невообразимо долго, невообразимо глупо. Он двинулся вперед, поминутно оглядываясь, но его так и не решились преследовать. Мужчина шел уже больше часа. Лес купался в серебре лунного света, напоминая застывшую сказку. Спокойную, отрешенную и величественную. Вокруг властвовало полное безветрие и абсолютная тишина. Даже снег под ногами не скрипел. Леонард кашлянул, чтобы убедиться, что никто не посмел похитить звуки, и тут же ощутил себя полным идиотом. Изгой не обольщался насчет странного поведения стаи. Раз звери не решаются сюда заходить, значит, есть чего опасаться. На перекрестке выбор его был очень прост. Умереть сейчас же или рискнуть, надеясь, что повезет. Вотик, возможно, все. Он уже успел в этом убедиться.

Снег искрился на притихших ветвях и огромных сугробах, словно топазовая крошка. Леонарда окружала одна сплошная драгоценность, завораживающая, непостижимая и гораздо более прекрасная, чем все, что он когда-либо видел. Даже ледяные гроты Кунстардана с изумрудными стенами, огромными многогранными голубыми сосульками и зеркальными куполами не потрясали его так, как ночной Йостерлен Отига. Звездный всадник, еще одно топазовое колье, только не на земле, а в небе, пульсировал постоянным бледно-голубым мерцанием, порой наливающимся густой синевой. Созвездие, казалось, приблизилось, и, заняв всю западную половину неба, пыталось догнать ускользающую луну, полную, огромную, ярко-желтую с черно-лиловыми прожилками на поверхности, напоминающую Леонарду сыр из южных областей страны. Горизонт на севере вспух и лопнул салатовым сиянием. Разрастаясь, оно сменило цвет на изумрудный, жадными пальцами захватило половину неба, но словно обо что-то обжегшись, испуганно сжалось. Леонард удивленно нахмурился. В этих областях никогда не было полярного сияния. Воистину, Отик продолжает безумствовать. Под нижними ветвями ели, растущей чуть дальше по дороге, зажглись два желтых огонька. Мужчина, отбросив край плаща, положил руку на меч. Огоньки настороженно мигнули, но не пропали. Леонард нерешительно прошел мимо, не спуская взгляда с любопытных изучающих глаз. Ничего не случилось. Кто бы это ни был, он не спешил нападать первым. Желтые, голубые, красные огоньки замерцали под деревьями по обе стороны тропы. Неизвестные существа наблюдали за чужаком. Возможно, это были лесные духи, возможно, хозяева корней, быть может, проснувшиеся маховики. Глаза настороженно мигали, когда Леонард смотрел в них, но не спешили выбираться на лунный свет из густой тени еловых лап. Наконец, изгой, не сдержав любопытства, подошел к краю заметенной тропы и заглянул под ветку, из-под которой за ним с опаской наблюдали бирюзовые светляки. Тут же раздалось рассерженное шипение, словно кто-то плеснул водой на раскаленные камни. Глаза отпрянули поближе к стволу, и Леонарду в лицо угодил комок снега. Он выругался от неожиданности, отступил назад, вытирая рукавицы, бороду, нос и щеки. Вокруг слышались возмущенные писки и уханье. Лесные жители, пораженные столь наглым поведением, высказывали грубияну все, что думают о нем и его немыслимом поступке. Со всех сторон в изгоя полетели снежки. Они отличались большой точностью и били в плечи, грудь, голову. Леонард, рыча, выставил перед собой руку и бросился бежать. За спиной раздалось победное улюлюканье. Однако от него отстали. Охотник посмотрел на небо, пытаясь определить время по звездам. До полуночи оставалось не больше часа. Преодолевая усталость, мужчина вновь двинулся вперед и вдруг услышал смех. Пытаясь определить, откуда он раздается, изгой остановился, сдернул с головы капюшон и застыл, словно готовая к броску рысь. Задорный женский хохот звучал все ближе. Леонард с удивлением задрал голову. На фоне луны промелькнул темный силуэт. Один, другой, третий, десятый. Веселая кавалькада неслась по небу, купаясь в ледяном ветре и по дороге распугивая шарахающиеся звезды. Незнакомцы стремительно мчались с севера на юг. Леонард сам не заметил, как очутился возле дерева с мечом в руках и, укрытый густыми ветвями, смотрел на беззаботную гурьбу, исчезающую в темноте неба вместе со смехом, криками, дудками и собачьим лаем, оставляющую после себя едкий звон в ушах, учащенно бьющееся сердце и пересохшее от страха горло. Наконец, решив, что опасность миновала, изгой вышел из укрытия на тропу,
но оружие убирать не спешил до тех пор, пока не убедился, что никто из проклятой свадьбы его не приметил. История о ней были одними из самых востребованных в ночь Отига. Любой рассказчик был готов с удовольствием поведать всем желающим, кого, в какой год и при каких обстоятельствах затянула в свой развеселый хоровод проклятая свадьба. В Гьюнварде не было ни одного города, ни одной деревни, где не пропало бы несколько человек. Рано или поздно кто-нибудь оказывался в Отиг вне дома, и рано или поздно кого-то из этих невезунчиков подхватывало летящее по небу веселье. Чтобы пить, петь, плясать, радоваться рядом с женихом и невестой и больше никогда не возвращаться к родному очагу. Навеки быть скованному древним проклятием, отлавливать новых случайных путников, забирая их для вечной жизни. Для себя Леонард из Гренграсса подобной участи не желал. И если бы его заметили, не собирался сдаваться так просто. Охотник не был уверен, что обычная сталь опасна для бездушных призраков, но то, что не дался бы им живым, не сомневался. –

0: своего мрачноватого затворника. Заметив впереди какое-то движение, Леонард решил сойти с тропы, но не успел. Его услышали. Гигантское существо оказалось прямо перед оторопевшим изгоем в три огромных шага. Оно напоминало серую гору и было покрыто густой лохматой шерстью. Сизый нос, так похожий на еловую шишку, размером мог поспорить с целым комодом. Большие ореховые глаза с пушистыми ресницами прятались под густыми, словно грубая щетка, бровями. Охотник только теперь понял, что перед ним самый настоящий тролль.
1: «Хм-хм-хм»,
0: — знакомо пробормотал великан. На голове у него была войлочная, порядком потрепанная шляпа с несуразно широкими полями, а в лапах деревянная лопата, с помощью которой он расчищал путь. Чудовище скосило глаза на Леонарда и приподняло шляпу над головой, приветливо кивая и растягивая пасть в улыбке, сверкнув внушительным набором зубов. Изгой, опешивший от такой вежливости людоеда, все-таки нашел в себе силы кивнуть в ответ. Тролль отвернулся, взмахнул заступом и, отбросив на обочину целую гору снега, не спеша двинулся вперед. Он тяжело сопел, из его носа на мороз вырывались целые клубы горячего пара. Огромный, выдающийся вперед живот мерно колыхался в такт тяжелым косолапым шагам. Леонард обогнал гиганта и, стараясь не бежать, поспешил дальше, постоянно оглядываясь. Но тролль был занят делом. Он чистил тракт и больше не смотрел на человека. Постепенно великан исчез за деревьями, и оттуда лишь изредка доносилось приглушенное «ум-ум». Вновь пришлось идти по глубокому снегу, и теперь спасали только лыжи. Леонард посмотрел под ноги, тихо выругался и присел перед отпечатками раздвоенных козлиных копыт. Вне всякого сомнения, тот, за кем он так долго гнался, тот, о ком за время безумного отяга уже успел подзабыть, недавно проскакал этой же дорогой. Леонард поспешил по четким следам. Кажется, он нагонял беглеца, несмотря на то, что тот был верхом. Судя по глубоким и неровным отпечаткам, тарвакский козел очень устал и едва волочил ноги. Двухдневная гонка выпила его силы, и зверь, несмотря на сказочную выносливость, начинал сдавать. Наступил первый час ночи, называемый «часом ведьмы». Вьюга началась неожиданно. Теперь снежинки, словно назойливая мошка, лезли в глаза, липли к ресницам, мешая идти, и от них не спасал даже надвинутый капюшон. Изгоя окружила сплошная белая стена, хаотичная, прихотливая, где без труда мог бы затеряться кто угодно. Она была способна смутить слабого духом, заставить ходить по кругу, бежать в страхе, звать на помощь. Ветер выл, словно тысяча грешников. В снежной круговерти виделись тени и силуэты того, чего не могло там быть. Веселая пляска мужчин и женщин, четверка ковыляющих лошадей, бегущая стая волков, за которыми гонится одинокий снежно-белый пес. Рыбацкая лодка, взмывающая над волнами, чтобы превратиться в белого альбатроса, который легкой снежинкой падает вниз и через мгновение взмывает в вихре круговерти вместе с тысячами точно таких же, как он, братьев и сестер. Изгой слышал безумный свист дудок, разудалую песню, злой бездушный смех, безудержные рыдания, волчий вой, свист кнута, проклятия, исполненные лютой ненависти, робкие мольбы о пощаде, крики боли, ужаса и наслаждения. Вьюга была всем и одновременно ничем. Сгусток, подчиненный отягу стихии, поймавший одинокого путника в паутину смертельного безумия. Духи зимы вились вокруг Леонарда, и их ледяные тритоньи хвосты то и дело проносились у него перед самым лицом. Они касались его тонкими бесплотными руками, заглядывали в глаза.

0: Да, звали за собой, туда, где гремели дудки и барабаны, звучали песни и крики о помощи. Охотник боролся с ними. Согнувшись в три погибели под порывами ветра, он упрямо переставлял ноги и, сцепив зубы, шел вперед. Нельзя останавливаться. Нельзя слушать голоса. Нельзя верить.
1: Ничто не могло уберечь его от ветра и холода, от режущих кожу ледяных кристаллов и того ужаса, что накатывает на человека каждый раз, когда в вое слышатся чьи-то крики. Жадная вьюга, точно прожорливая пиявка, пила из охотника силы, а вместе с ними и жизнь. Леонард чувствовал, как она бежит из него беспрерывным ручьем, тает с каждой секундой. Что-то огромное, безжалостное навалилось ему на плечи, засопело в ухо, начало душить, мешая двигаться. Он давно не чувствовал пальцев. В глазах то и дело темнело, губы трескались, кровоточили, стыли на холоде и снова лопались. Леонард споткнулся, упал, зарычал, словно пойманный в ловушку зверь, упрямо затряс головой, встал на четвереньки. С усилием поднялся, дернув плечами, и тяжесть на несколько мгновений отступила. Он готов был поклясться, что услышал протестующий вопль сброшенного. Не желая сдаваться, изгой побежал вперед, проклиная и похитителя, и весь народ мышиных гор. Никто из них не стоил этого. На плечи вновь навалилась усталость. Ее вес был столь огромен, что ноги Леонарда не выдержали. Он опять упал и на этот раз уже не смог подняться.
2: Вьюга, жалившись над человеком, запорошила его теплым, нежным, снежным шелком и ласково нашептывала колыбельную. Леонард из Гренграсса, которого многие знали под прозвищем «Изгой», проигрывал схватку за свою жизнь.

Продолжение повести Алексея Пехова «Леонард из Гренграсса» в следующем подкасте «Модели для сборки» на Samsung Mobile.

Слушай новые выпуски подкаста «Модель для сборки», а также другие подкасты на сайте www.samsungmobile.ru. Эксклюзивный выпуск культовой программы «Модель для сборки» специально для Samsung Mobile. www.samsungmobile.ru

0: Ему снились нигири, народ мышиных гор, их ласковые, щебечущие, птичьи голоса, беличьи уши с пушистыми венчиками кисточек, синие, как тысячелетний лед Грейс Варангена, глаза, черные узоры татуировок в углах ртов, на лбах и щеках, украшения из моржовых клыков и бледных многогранных аквамаринов, глухая одежда из тюленьих и оленьих шкур и, конечно же, магия. То, чем раньше владели и люди, и нигири, в полном объеме осталось лишь у последних. Так захотели давно ушедшие боги, но никто не помнил причин, почему они приняли такое решение. Однако с тех пор маленькому народу не стало места среди людей. Зависть, злоба и недовольство соседей заставили их уйти далеко на север и запереться между ледяных скал и торосов. Они редко выходили в обжитые земли и еще реже пускали к себе гостей. Существовала граница, за которую таким, как Леонард, без приглашения ходу не было. Сквозь сон изгой услышал собачий лай. Он становился все громче. С трудом подняв голову, сквозь метель и летящий в лицо снег, охотник разглядел впереди отблеск костра. Все еще не веря в увиденное, он поднялся и направился на свет огня. Его окружили старые, покореженные временем, занесенные осины с омертвевшими высушенными вершинами и обломанными нижними ветвями. Леонарду понадобилось несколько мгновений, чтобы понять, что он оказался на кладбище. Судя по всему, старым и всеми давно забытым. Невысокая ограда, сложенная из взятых на берегу реки камней, была порядком разрушена. От ворот осталось одно воспоминание. Теперь на их месте возвышались два склонившихся друг к другу толстых дерева. Ветви крон переплелись между собой так, что получилась арка. За нею в красноватых отблесках костра виднелись покосившиеся могильные камни. Огнище казалось огромным. Пламя не смущал ни поднявшийся ветер, ни валивший снег. Оно не собиралось затухать от столь незначительных неудобств. Леонард задумчиво посмотрел назад в лесной мрак. Вьюга Отига крепчала. Все громогласнее становилось ее жуткое многоголосое пение. Стремительно холодало. Жгучий мороз обжигал ноздри, не давая дышать. Изгой понимал, что сейчас опять находится между двух зол. Лес и непогода убьют его. С другой стороны, сидящие у огня вряд ли простые люди. Те никогда не станут жечь костер на кладбище в такую ночь. Всем известно про Орвара Большое Брюхо. Погосты — это его вотчина. Следовательно, тот, кто создал пламя, не боялся ни внимания Орвара, никого другого из тысячного сонма темных существ. И от него следовало бы держаться как можно дальше, если бы не одно «но». Изгой не хотел умирать. Огонь давал шанс выжить, и Леонард не собирался его упускать. Охотник решительно двинулся вперед, прошел под склоненными осинами и едва миновал ворота, как ему навстречу, перепрыгивая обломанные ветром могильные камни, выскочили две огромные собаки. Кобель и сука. Широкогрудые, с пушистой густой белой шерстью, лобастыми головами и длинными лапами. Они ничем не напоминали ни свирепых мясницких псов Дуйчварга, ни серых волкодавов Клеверного острова, ни пастушьих сторожевых из южных областей страны. Леонард настороженно рассматривал животных. Сука встретилась с ним взглядом и насмешливо фыркнула. Глаза у нее были желтыми и безучастными, как плывущая по небу луна. Ее зеленоглазый спутник хватанул пастью снег, жадно прожевал, глубоко вздохнул и выжидающе посмотрел на изгоя. Тот благоразумно убрал руку с меча. Словно подчиняясь чьей-то команде, собаки развернулись и потрусили к огню. Леонард, поколебавшись, снял лыжи и направился следом. Костер оказался даже больше, чем он предполагал. Выше человеческого роста. Пламя гудело, словно в горне кобальдов, и бросало тысячи рубиновых искр в облачное небо. В шаге от границы тьмы и света Леонард, замешкавшись, остановился. Вокруг него бушевало вьюга, а там было полное безветрие. Ни одна снежинка не осмеливалась упасть рядом со стоянкой. Вокруг огня на оленьих шкурах сидели люди. Шестеро. Ближе всех к охотнику находился мужчина лет 50. В его густой черной бороде было полно седины. Орлиный нос и сросшиеся темные брови придавали незнакомцу грозный вид. В дубленую куртку и штаны въелась угольная пыль. Лисья шапка-ушанка лежала рядом на шкуре. Он беседовал с красивой рыжеволосой женщиной, несмотря на зиму, одетой лишь в тонкое изумрудное платье, с алой полосой, идущей от низкого выреза на груди, и бархатные остроносые полусапожки, украшенные рдяными блестками. Рядом, в окружении трех белых собак, восседал невысокий, щуплый, сероглазый молодой человек с неприятным, несколько одутловатым лицом и редкой каштановой бородой. У его бедра лежало короткое копье с длинным наконечником и лук с неполным колчаном. Парень был занят тем, что трепал по холке синеглазого пса, и тот, словно кот, довольно жмурился. Сразу за ним, подогнув под себя ноги, сутулилась некрасивая молоденькая светловолосая девушка. Она что-то напевала и ласково гладила ладошкой оленью шкуру. Еще дальше пристально наблюдал за пламенем, положив руки на гарду вонзенного в снег меча, высокий мужчина. Надвинутый капюшон скрывал от Леонарда его лицо. По другую сторону костра в одиночестве расположился грузный толстяк. Чавкая, он ел печеную лосятину, разрывая мясо толстыми пальцами. Синеглазый пес поднял уши и, посмотрев в сторону изгоя, задумчиво склонил голову. Недавние знакомые Леонарда, желтоглазая сука и ее зеленоглазый спутник, оставили появление человека без внимания. Охотник вышел на освещенное пространство и глухо сказал: «Добрые люди, пустите погреться». Крупный широкоплечий мечник встал, выдернув клинок из снега. Но чернобородый мужчина прервал беседу с красавицей в зеленом платье и едва заметно покачал головой. Воин без возражения опустился на прежнее место, положил меч на колени и, как прежде, уставился в огонь. Чернобородый посмотрел на изгоя. «С добрыми людьми ты несколько поторопился, человече. Но к огню проходи. Негоже гнать путника прочь в такую ночь. Будешь моим гостем». Приземистый жирный детина в подранной собачьей шубе, услышав эти слова, недовольно заворчал и, надсадно рыгая, принялся ковырять вымазанным жиром пальцем в гнилых зубах. Этот не понравился Леонарду сразу. Плоская рожа, низкий лоб, широко посаженные злобные глазки, всклокоченная борода цвета ржавчины. Пригласивший изгоя к костру не обратил на недовольство сидящего рядом ровным счетом никакого внимания. Возле огня было тепло. Лен расстегнул застежку барсучьего плаща и бросил его на шкуры. Рыжеволосая, повинуясь легкому движению черных бровей мужчины, изящно встала и подошла к чугунному котлу, стоящему на углях. Зачерпнув из него ковшиком на длинные ручки, налила в кружку и с улыбкой протянула ее гостю. Прежде чем взять напиток, охотник задержал взгляд на лице женщины. Оно было прекрасно, словно выточено самым талантливым скульптором. Прямой нос, овальный подбородок, чувственные губы, белоснежная кожа, рыжие красноватого оттенка волосы, брови и ресницы и едва заметные бледные конопушки на высоких скулах. Разумеется, зеленые глаза. У таких рыжеволосых женщин, уроженок восточных островов Гюнварда, цветом они походили на поделочный змеевик. Когда красавица улыбалась, в уголках ее глаз собирались крошечные морщинки, и изгой понял, что она не так молода, как кажется. В кружке оказался горячий глёк, остро пахнущий миндалем и какой-то неизвестный охотнику заморской пряностью. Он с сомнением покосился на напиток, почему-то ожидая, что тот в любой миг может превратиться в кровь, но не решился обидеть хозяев и сделал осторожный глоток. Красное вино, дорогое, крепкое, душистое и ароматное, заставило сердце стучать быстрее, усталость отступила. Светловолосая дева неожиданно подняла на изгоя затуманенные бледно-голубые глаза. Стремительно встала и направилась к нему, осторожно, словно боясь наткнуться на рассыпанные иголки, ступая по снегу. Из одежды на ней была лишь тонкая, ничем не подпоясанная крестьянская рубаха, а ноги оставались босыми. Леонард нахмурился. Отпечатки ступней заставили охотника вздрогнуть, но прежде чем он успел испугаться, на пути у девчонки встала рыжая красавица.
1: «Что такое, невеста?»
0: — участливо поинтересовалась она.
1: «Он?»
0: — босоногой указал он застывшего и забывшего дышать изгоя.
1: «Это мой жених».
0: Рыжая вопросительно посмотрела на Чернобородова, и тот снова отрицательно покачал головой.
1: «Нет, милая, это не он». «Правда?»
0: Та доверчиво смотрела на женщину.
1: «Правда»,
0: — мягко сказала она.
1: «Это другой, чужой».
0: Девушка сделала еще один шаг, и рыжеволосой пришлось, обняв ее сзади, крепко сплести руки на талии.
1: «Он чужой»,
0: — шепнула она на ухо странной девочке.
1: «Я поцелую его. Один раз. Ему понравится. Пожалуйста, тетя!»
0: — умоляюще попросила босоногая.
1: «Нет, Сив. Он наш гость. Идем. Идем со мной. Смотри, какой Олежка. Нравится?»
0: Ледяная невеста задумчиво кивнула, рассматривая лежащий на снегу мех.
1: «Серебристый. Теплый».
0: Забыв о Леннарте, девушка легла на шкуру и свернулась клубочком. Рыжая села рядом, ласково поглаживая ее по волосам.
1: «Тетя!»
2: «Да, милая?»
1: «Я устала. Хочу туда, в пламя, забыться».
2: «Перестань. Тебе запрещено.
1: Знаешь, я сегодня снова искала его весь день, но каждый раз ошибалась. Почему они все застывают? Почему бросают меня?»
2: «Они тебя недостойны. Пустые люди. Ты найдешь его, когда придет время. А теперь спи. Это всего лишь сон».
1: «Сон?» —
0: пробормотала девчонка.
2: «Да. Закрывай глазки. Когда ты проснешься, он сам найдет тебя и будет рядом».
1: «Правда?»
0: — счастливо поинтересовалась ледяная невеста.
1: «Обещаешь?»
2: «Обещаю».
0: Трещали дрова в костре. Противно чавкал плосколицый громила. Загадочно улыбался человек с собаками. Чернобородый задумчиво посмотрел на истекающего потом Леонарда.
3: «Только не говори, что не знал, кто сидит у огня во время отяга».
2: «Я подозревал,
3: но надеялся, что все же ошибаешься».
0: Тот покачал головой.
3: «Так ты догадался, кто я?»
0: «Нет».
3: «А Сив, как понимаю, догадался?»
2: «Я понял, кто она такая».
3: «Тем лучше. Ты ей понравился, и девочка тебя так просто не забудет, Леонард».
0: «Не помню, чтобы я представлялся», —
3: Это прозвучало немного резче, чем он хотел. Собеседник громко фыркнул. «Даже я слышал о Леонарде из Грэнграсса, Леонарде из Гови, лучшем охотнике за головами на всем Гьюнварде. Слава бежит впереди тебя, человек, и в большинстве своем слава дурная.
2: Не всему, что говорят, можно верить».
3: «Но прозвище «Изгой» ты получил вполне заслуженно. В Гренграсе тебя до сих пор поминают плохим словом. Что ты там учудил, человече?»
2: «Разве это сейчас важно?»
3: «В общем-то, нет», — усмехнулся Чернобородый.
4: «Что ты с ним возишься?» — прогудел пожиратель лосятины. «Не видишь, как он туп? Отдай его мне!»
3: «Помолчи, Орвар».
4: «Не затыкай мне рот!» —
3: рыкнул тот, и темные глазки блеснули красным.
4: «Это моя земля!»
1: «Не позорься, брат. И меня не позорь!»
3: — с презрением сказала рыжеволосая женщина, и это сразу охладило пыл забияки.
1: «Мы твои гости. Этот путник тоже. Так что будь добр проявить себя радушным хозяином».
4: «Ну, положим, некоторых я к столу не приглашал», —
3: проворчал Орвар, большое брюхо, зло посмотрев на Леонарда.
4: «Разве что только на стол!»
3: Он рассмеялся собственной неказистой шутке, но никто его не поддержал, и повелитель кладбищ вновь занялся едой, выудив из воздуха на этот раз кусок оленины. Чернобородый обернулся к изгою. «У тебя потрясающий талант наживать себе неприятности. Вначале сив, теперь этот бездонный мешок. Не советую тебе в следующий отик выходить из дома, человеч. Меня и Дагни может не оказаться рядом, и никто не остановит ни девочку, ни Орвара». Леонард прищурился.
2: «Готов поспорить, тебя зовут Расмус».
4: «Ба!»
3: Чернобородый сделал удивленные глаза.
4: «С чего ты так решил?»
3: Изгой пожал плечами. «В народе говорят, Дагни два сапога и Расмус углежок — неразлучная пара».
1: «Только зимой, малыш»,
3: — сказала рыжеволосая, продолжая поглаживать сив по волосам.
1: «Вот видишь, братец, он не так безнадежен, как ты думал».
3: Орвар, не переставая жевать, пробурчал, что в гробу он таких видал. Сотнями. Леонард в ответ отхлебнул глёга.
2: «Ты упомянул про следующий отик. По мне, так до него еще слишком далеко. Вначале надо пережить этот».
3: «Все зависит от тебя». Настала очередь Расмуса пожимать плечами. «Мы дадим тебе шанс выжить». Леонард не горел желанием заключать сделки с темными силами.
1: «Еще?»
3: — улыбнулась Дагни. Охотник за головами подумал, кивнул и протянул рыжую опустевшую кружку. Она вновь наполнилась глёгом, и изгой не успел моргнуть, как перед ним прямо на земле появились глиняные миски с едой. «Угощайся», — благодушно предложил Чернобородый. «Ешь, ешь. Я отсюда слышу, какое эхо живет в твоем животе. Избавь меня от этих звуков. А после поговорим». Кислая салака, брусника, мед, грубый зерновой хлеб и мясо глухаря с пареным луком. Леонард не заставил просить себя дважды. У него с раннего утра во рту не было ни крошки, и он надеялся, что еда не исчезнет у него из живота точно так же, как появилась. Орвар принюхался, презрительно скривился и начал остервенело обгладывать кость, скрежеща по ней зубами. Молчаливый молодой человек подбросил в огромный костер еще немного дров, отчего в небо ударил очередной сноп искр. За границей света белой стеной бушевало вьюга.
2: «Почему вы спасли меня?»
3: «Мы? Не говори ерунды. Мы не занимаемся спасением людей. Если честно, парень, в большинстве случаев нам наплевать, что будет с такими, как ты».
2: «И все же вы привели меня сюда».
3: «Вновь ошибка. Ты сам пришел». Мы просто приняли тебя как случайного гостя. Ради скуки.
5: К тому же собаки его пропустили,
3: сказал сероглазый, окруженный тремя белоснежными зверями. Голос у него оказался неожиданно высоким и звонким. Дагни вопросительно подняла брови.
5: Так значит, это твои шутки, охотник? Я им не приказывал. Просто Юрвьюдр показалось, что будет забавно продолжить историю этой ночи.
3: На его лице блуждала загадочная улыбка.
5: Хьорнтан был того же мнения.
3: Синеглазый пес, самый большой из трех, подошел к Леонарду и пристально посмотрел на него. Мужчина был готов заложить собственную руку, что в этом взгляде было больше разума, чем у некоторых людей.
5: «Ты нравишься Фирну?» — с удивлением сказал охотник. «И Юрвьюдр не так просто привела тебя к огню. Мои друзья не к каждому подходят».
3: Пес также молча отошел. Орвар, вытянув сальные губы трубочкой, едва слышно свистнул, привлекая к себе внимание зверя. Фирн его проигнорировал, зато зеленоглазый Хьорнтан решил проверить, в чем дело, и, несмотря на неодобрительно сведенные брови охотника, направился к повелителю могил. Тот скорчил довольную рожу и швырнул в пса костью. Он не попал. И в следующее мгновение на грубияна налетел страшный в своей ярости снежный буран. Возле горла Орвара грозно щелкнули клыки, и тот с удивленно рассерженным воплем упал на спину. Зубы клацнули еще раз, но через секунду пес отпрыгнул в сторону, избегая удара грубого каменного молота, появившегося в руках брата Дагни. Толстяк, рыча и страшно сквернословя, вскочил на ноги. Брызжа слюной, он двинулся на зверя. Однако рядом с зеленоглазым встали Юрвьюдр с Фирном, и Орвар в нерешительности остановился. Троица заставила задуматься даже его.
5: «Пока гладишь, мил да хорош, не поладишь, костей не заберешь», — рассмеялся охотник.
3: Повелитель кладбищ в ответ свирепо сплюнул, в раздражении швырнул топор на землю и, резко развернувшись, ушел в темноту. Было слышно, как с грохотом разлетелись несколько памятников. Дагни разочарованно покачала головой. Расмус кратковременную стычку проигнорировал. Леонард допил остывающий глёк. Собаки вновь расположились у ног хозяина. «Где такие водятся?» — неожиданно для себя спросил изгой, и охотник впервые посмотрел на него. Серые бесстрастные глаза напугали Леонарда. А ведь он никогда не считал себя трусом и не поверил бы, что не сможет выдержать взгляд человека. Впрочем, охотник человеком не был. Сейчас на гостя смотрела сама смерть. И ее узкие, не больше игольного ушка, зрачки парализовали его. Заставили почувствовать запах сырой земли, услышать неспешное копошение червей, понять, что еще несколько мгновений он больше никогда не увидит солнца. Наваждение накатило и исчезло. Леонард осторожно перевел дух. Охотник отвел взгляд, улыбнулся, а затем нараспев продекламировал.
5: «Я подарю тебе чудесную собаку, во тьме которую добыл. Огромен пес, да так, что с человеком сравниться может. И более скажу, как человек умен, залает на врага или распознает друга, недобрый взгляд прочтет, что хитро отведен, и даже на мгновенье не смутясь, он за тебя и жизнь свою положит».
3: Посчитав, что вполне ответил на вопрос, охотник замолчал. Дагни, не гнушаясь ролью хозяйки очага, принесла изгою третью кружку. Он взял, но решил больше не пить. В голове начинало шуметь. Напиток оказался гораздо крепче, чем можно было предположить. «Эти звери — духи зимы», — решил пояснить Расмус. Во всяком случае, прими такой ответ. Он самый простой и понятный из всего, что я могу тебе предложить. Наелся? Согрелся?
2: Да. Благодарю.
3: Ему действительно стало лучше. Мышцы больше не наливались свинцовой тяжестью. Его укутало приятное тепло, в голове хоть и шумело, но лишь от выпитого глёга. Вижу, у тебя есть еще вопросы. Не стесняйся. Я отвечу на них, прежде чем задать свои, раз уж Юрвьюдр оказалась столь любезна, что тебя привела. Желтоглазая собака протяжно зевнула. Из мрака выступила туша Орвара. Поостывший толстяк, ни с кем не разговаривая, тяжело отдуваясь, уселся обратно на кипу шкур, злобно зыркнул из-под насупленных бровей и, выудив из воздуха целую бычью ногу, начал неторопливо ее объедать. Мясо он запивал какой-то дрянью, после каждого глотка показательно морщись, словно ел кислые яблоки.
2: «Тот человек...»
3: Леонард покосился на задумчивого мечника, который все так же, не отрываясь, смотрел в пламя, и по его неподвижной фигуре можно было подумать, что он задремал.
2: «Кто он?»
3: Понимающе усмехнулся Расмус. «Он такой же чужак, как и ты».
4: «Приблудный гость!»
3: — выразил свое мнение Орвар, разговаривая с набитым ртом.
2: «Понимаешь ли...»
3: Чернобородый нагнулся поближе к уху изгоя и заговорщически зашептал.
2: «Он, в отличие от нас, из плоти и крови. Но у него большая проблема, парень. Гораздо более серьезная, чем та, что заставила тебя заглянуть на наши поздние посиделки. Он бессмертный».
3: «Разве это плохо?» – удивился Леонард.
2: «Для людей – да. Мы, сущности, спокойно переносим вечную жизнь. А вот вы уже на 3-4 веку теряете голову. То вам становится скучно, то начинаете страдать по любому пустяку из-за любой смерти».
4: «Хлюпики!»
3: — безжалостно прокомментировал Орвар.
2: «Бессмертие, которое тебе кажется даром богов, на самом деле кара. Все зависит от того, сколько ты с ним прожил. Чем дальше, тем тошнее».
4: «Ингольф!»
3: — он повысил голос.
4: «Сколько лет ты приходишь к костру?»
2: «Не помню, господин»,
3: — глухо ответил человек.
2: «Долго?»
4: «Веков 7 или 8, —
3: сказал Орвар.
4: «Каждый отик он здесь. Еще ни одного не пропустил. Когда тебе надоест его терпеть, Расмус?»
2: «Ингольф не может умереть», —
3: продолжил Чернобородый, проигнорировав вопрос большого брюха.
2: «И ты даже представить не можешь, человечек, как ему надоело жить. О, что он только не делал. Но самоубийством тут не поможешь. История, которая с ним произошла, на мой взгляд, очень поучительна. Он нарушил контракт. Вроде того, как ты сейчас нарушил свой. Поэтому какая-то добрая душа прокляла Ингольфа за его обман.
1: Теперь он может найти смерть лишь в поединке».
3: Дагни накрыла Сив шерстяным пледом и вернулась на прежнее место.
4: «Не вижу с этим особых проблем», — недоуменно сказал Леонард. «За 800 лет можно ввязаться в драку, из которой тебя вынесут вперед ногами».
2: «Это достаточно трудно сделать, особенно если охотник стоит у тебя за спиной», — усмехнулся Расмус.
4: «То есть вы не даете ему умереть?»
1: «Совершенно верно», —
3: кивнула Дагни.
1: «Его время еще не пришло. За все приходится отдать свою цену. Он пока не готов платить. А готов ли ты?»
4: «Не понимаю».
1: «Какую цену ты готов заплатить, чтобы завершить дело, мальчик?»
3: Ее темно-зеленые глаза смотрели серьезно.
5: «Вы об этом знаете», — невесело улыбнулся Леонард. «Видели его?»
3: «Его?» — состроил задумчивое лицо Расмус. «Да, пожалуй, что видели. Он ушел за полчаса до того, как появился ты».
6: Изгой не ответил. Ждал продолжения.
3: «Ты человек не робкого десятка, Леонард. Не испугался связаться с магом».
5: «Волшебники Нигири редко выходят из своей страны. Я не рассчитывал на такую встречу».
4: «Да какой волшебник?»
6: Орвар с презрением выбросил кость в костер.
4: «Недоучка, деловка! На одну ладонь положить, другой прихлопнуть. Ничего не умеет. Единственный фокус использовал, и то неудачно».
1: «До мышиных гор недалеко, но ты еще можешь успеть», —
6: сказала Дагни.
1: «Догнать беглеца возможно».
5: «И вы хотите мне помочь?»
6: Охотник потянулся, лег, положив голову на спину Фирну, произнес:
5: «Если ты желаешь завершить дело, за которое взялся, я могу предоставить тебе такую возможность».
3: «Зачем вам это?»
4: «Я могу задать тот же вопрос», —
6: громила Орвар презрительно выпятил нижнюю губу.
4: «Зачем это надо тебе? Ты что, и вправду дурак, раз решил затеять гонки во время отяга? Когда такие, как ты, лишь помеха на нашем пути. Что заставило твою задницу оставить дом, очаг, жратву, баб, тупые басенки и пуститься в дорогу?»
1: «Я покажу, если тебе это интересно, брат», —
6: сказала Дагни, легонько хлопая в ладоши. Воздух замерцал,

Окончание повести Алексея Пехова «Леонард из Гренграсса» вы услышите в следующем подкасте «Модели для сборки» на Samsung Mobile. А сейчас сноски по второй части. Сиф. Невеста. Норвежский. Юрвьюдер. Вьюга, метель. Шведский. Хьорнтант. Клык. Шведский. Фирн. Прошлогодний, старый, лежалый снег. Старонемецкий.

Слушай новые выпуски подкаста «Модель для сборки», а также другие подкасты на сайте www.samsungmobile.ru. Эксклюзивный выпуск культовой программы «Модель для сборки» специально для Samsung Mobile. www.samsungmobile.ru.

0: Алексей Пехов. Леонард из Гренграсса. Часть третья. Окончание. Корчма в Гунсе оказалась казенной, и это полностью устраивало Леонарда, экономившего скудное содержимое своего кошелька. Несмотря на то, что охотник был вольной пташкой, добрый приятель из магистрата Строгмунда справил ему надлежащую бумагу, благодаря которой, когда монеты заканчивались, изгой быстренько переходил на службу к королю и, пока не появлялись деньжата, пользовался щедростью его величества. Впрочем, на этот раз слово «щедрость» было явным преувеличением. Гунс — маленький городишко, один из последних на тракте короля Густава, и ожидать от корчмы чего-то особенного из ряда вон выходящего не приходилось. Маленькая, темная, тесная, плохо отапливаемая. С отвратительно вымытыми полами и столами, изрезанными ножами посетителей, она вряд ли кого-то могла к себе расположить. Особенно если остановиться на ночевку и поближе познакомиться с армией клопов, населяющих здешние матрасы. Когда надо, Леонард мог быть неприхотливым, но насекомые умудрились достать даже его. В итоге изгой, выбравшись из клетушки, перешел в зал и, бросив плащ поближе к очагу, дотянул остаток ночи. Разумеется, когда наступило утро, он не преминул высказать хозяину заведения все, что думает о его домашних питомцах. Теперь, не выспавшийся, оттого мрачный и не слишком склонный к общению, он сидел на грубой шершавой лавке и без всякого аппетита ел стремительно остывающий пивной суп. Дверь со скрипом распахнулась, и вместе с холодом в зал вошел корчмарь с сыновьями. Они сгрузили в углу несколько вязаных хвороста. Леонард придирчиво изучил плавающие в супе лук и яйцо, деревянной ложкой отогнал к краю тарелки имбирь и, откусив от большого, но, увы, уже успевшего немного зачерстветь ломтя хлеба, продолжил трапезу.
1: «Вы останетесь на время отдыха, господин. Огонь будет гореть всю ночь».
0: «Нет», — не поднимая глаз, ответил Леонард.
1: «Иначе твои клопы выпьют из меня оставшуюся кровь к обеду».
0: Корчмарь скривил физиономию, но оставил комментарии при себе и занялся более важными делами. Изгой тем временем расправился с завтраком и попросил подбросить хворост в огонь. Холодало. Дверь на улицу вновь распахнулась. В корчму вошел высокий худой человек. У него было грубое обветренное лицо, густые седые усы и большой утиный нос. Встретившись взглядом с Леонардом, он приветливо кивнул, оббил снег с сапог и, сняв бобровую шубу и шапку, небрежно кинул их на ближайшую лавку. Цепкий глаз охотника за головами сразу приметил пояс незнакомца. Из лосиной кожи, с потемневшей от времени серебряной пряжкой и выбитой на ней королевской короной. В гости пожаловал староста Гунса. Он переглянулся с корчмарем, подтащил свободную лавку к столу Леонарда и сел напротив него, даже не соизволив спросить разрешения. Изгой дернул бровью, но решил промолчать и посмотреть, что будет дальше. Хозяин заведения поставил между ними две кружки с пенистым пшеничным пивом, не чета тому, из которого был приготовлен суп, и двумя тарелками, пышущей жаром гречневой каши с сельдью.
1: «Вам бы почаще здесь появляться», — хмыкнул Леонард, не спеша прикасаться к угощению. «Кухня улучшается на глазах».
0: Староста вежливо улыбнулся, и вокруг его серых глаз разбежались веселые морщинки. Он достал трубку с длинным мундштуком, сделанную из дорогого редкого в этих местах бриара, вопросительно посмотрел на собеседника, дождался кивка разрешения и извлек из внутреннего кармана жилета кисет. Тот был недешевым, хорошо сделанным, украшенным золотым тиснением. Старинная памятная вещь. Пока глава Гунса набивал трубку табаком, Леонард налег на кашу и пиво. Староста прикурил от протянутого расторопным хозяином корчмы огонька, выпустил в воздух клуб едкого сизого дыма и прищурился.
2: «Меня зовут Халли. Как вы уже, наверное, поняли, город находится в моем ведении. Не буду ходить вокруг да около. Мне нужна ваша помощь».
1: Он помолчал и добавил:
2: «И мне, и Гунсу, и всем его жителям».
1: «Даже не подозревал, сколь важная я персона».
2: «Не скромничайте».
1: «Мы знакомы?»
2: «Нет. Но разве это что-то меняет? Вы Леонард из Гранграсса. Леонард из Гой. Охотник за головами. Слава бежит впереди вас».
1: «А слухи о моем появлении, как видно, распространяются еще быстрее».
2: «Что вы хотите от маленького городка?»
1: Халли небрежно пожал плечами.
2: «Здесь живут исключительно слухами. У вас репутация серьезного и честного человека. Мы готовы хорошо заплатить».
1: «За что?»
2: «Сегодня утром произошла серьезная кража. Грабитель сбежал, прихватив с собой похищенное. Я бы хотел, чтобы вы нашли преступника, наказали и вернули пропажу ее владельцу».
1: Леонард отставил наполовину опустевшую кружку.
2: «Это задание не выглядит слишком сложным. Вор из народа мышиных гор».
1: Изгой в ответ лишь дернул бровью, но староста поспешил продолжить.
2: «Наши люди уже бросились в погоню, однако их немного. Да и необычно они брать след и подолгу преследовать преступников. А вы человек умелый».
1: «Прошло уже несколько часов. Он, если не дурак, убегает на козле, а не пешком, ведь так?»
2: «Так»,
1: — нехотя признался Халли. «Несмотря на небольшой рост, эти твари быстрые, проворные и легконогие. Не каждый конь за ними угонится. Думаю, вам придется забыть об украденном».
2: «Это дело принципа, господин Леонард».
1: «Вашего принципа, не моего. Когда он доберется до границы, люди окажутся бессильны. Нам нет входа в мышиные горы. А он будет как у богов за пазухой. Пускай те и спят последнюю тысячу лет. Благодарю покорно, но мне неинтересна погоня, в которой нет никакой возможности выиграть».
2: «Город хорошо заплатит».
1: «И что с того?» Охотник за головами и ухом не повел. «Отик на носу. Мертвецам деньги не нужны».
2: «До отика еще два с лишним дня. Уверен, если вы поторопитесь, то догоните варюгу еще до Хуснеса, куда, как я слышал, вы и так направляетесь. Согласитесь, 20 эры серебра — хорошая сумма за плевую работу».
3: «Если бы работа была плевой, вряд ли бы вы ко мне обратились».
1: «Нет, нет». Он скинул руки. «Я не набиваю себе цену. Просто в преддверии отика деньги мало что для меня значат. Не в этот раз. Спасибо за еду. Мне пора в дорогу». Халли задумчиво выпустил колечко дыма, искоса наблюдая, как Леонард забирает плащ.
2: «И вы вот так просто уйдете?»
1: «А есть тот, кто меня остановит?» — сухо бросил изгой.
2: «Послушайте, я заплачу 40 эры серебром. 40! Потому что это нелюдь. Тварь, осмелившаяся нарушить наши законы!»
1: Изгой усмехнулся.
3: «Печально, конечно, но этого мало для того, чтобы я носился по морозу перед праздником. У меня свои дела. С вором вам придется справляться собственными силами, господин староста. Кстати, что такого ценного он украл?»
2: «Ребенка».
1: Леонард нахмурился. Иногда народ мышиных гор воровал человеческих детей. Это происходило крайне редко. Изгой помнил лишь два подобных случая, и оба они были очень давно. Похищенные обладали редкой среди людей предрасположенностью к магии, к настоящей магии, а не тем балаганным фокусам, которыми обычно хвастаются местные чародеи.
3: «У него был дар?»
2: «Насколько я знаю, нет»,
1: — неохотно ответил Халли.
3: «Нигири не ссорятся с нами из-за пустяков. Зачем одному из них надо было идти столь далеко, чтобы заполучить обычного младенца? Хуснес, Фетхи и еще с десяток деревень гораздо ближе к его стране, чем ваш город. Что не так с этим ребенком? Чей он?»
2: управляющего королевской труппы.
1: Леонард снизошел до того, чтобы едва слышно присвистнуть.
2: «Вот именно»,
1: — кивнул староста.
2: «Актеры, к которым благоволит его величество, по его приказу, приехали на север, чтобы дать в наших городах несколько представлений, развлечь подданных перед праздником. Они уже собирались возвращаться обратно в Строгмунд, когда это произошло. Владелец театра — уважаемый и влиятельный человек. Вот почему город обратился к вам и готов заплатить серьезные деньги. Мы не хотим, чтобы король прогневался, а Гунси пошла дурная слава».
1: Изгой задумчиво постучал пальцами по столешнице.
2: «Подумайте. Похититель с каждой минутой удаляется от нас все дальше и дальше. Так что, беретесь?»
1: Леонард

0: Пытался Леонард. Дагни сузила глаза. Охотник фыркнул и, не веря ушам, покачал головой. Орвар заржал во весь голос.
1: «Однако! Этот малый начинает мне нравиться! Вы слышали, а?»
0: «Мы слышали. Не буди сив», — попросил Расмус. «Ты испытываешь ненависть к народу мышиных гор, Леонард?»
2: «Нет», — он удивился вопросу. «Если бы похитителем был человек, я бы преследовал его точно так же, как Нигери».
3: «И что будет, если поймаешь?»
0: — жадно прогудел Орвар.
3: «Убьешь?»
2: «Если не получится привести назад к правосудию, то да, убью».
0: Обжора довольно хрюкнул.
3: «Я и мои друзья готовы предоставить тебе возможность догнать его».
2: «Как?»
3: «Ну и продадим тебе коня. Без него ты никогда не догонишь Нигери».
2: «Я не вижу поблизости никаких лошадей».
4: «Ты слишком торопишься, мальчик», — пожурила его Дагни, огорченно цокнув языком. «Нет сделки, нет лошади. Готов купить?»
2: «Мне кажется, что вас не слишком заинтересуют деньги».
4: «Нет. Нас интересует твой меч».
3: «Что?»
2: — вскричал Леонард.
4: «Заметь», —
2: спокойно продолжила женщина.
4: «Только меч. Нож можешь оставить при себе. Согласись, клинок за коня не слишком высокая цена. Мы не требуем от тебя невозможного. Это не рука, не жизнь и даже не душа».
2: «Не в моем случае», — глухо сказал изгой. «Оружие мне понадобится».
5: «Это не так», — возразил охотник. «Если беглец пересечет границу и уйдет в горы, твой тесак будет совершенно бесполезен».
2: Леонард неприятно сжал губы. «Без клинка в этих местах выжить тяжело. Но если он откажется, вернуть ребенка будет невозможно. Тот навсегда останется с народом мышиных гор. Среди застывших водопадов, ледяного безмолвия и свинцового неба».
4: «А что купил у вас Нигери?»
3: «Соображает», — одобрительно осклабился Орвар.
0: «Я не скажу, что он приобрел, прежде чем ушел». Расмус взял из рук изгоя остывшую кружку, залпом выпил, смял ее, словно металл был бумагой, и швырнул в костер. «Но покажу то, чем он заплатил нам». Углежок сунул руку за пазуху и на раскрытой ладони протянул Леонарду шарик. Совсем небольшой, бирюзовый, с серебристыми искорками.
2: «Интересная безделушка», — безразлично заметил изгой. «Не думал, что вас интересуют стекляшки».
1: «Открой глаза, человече!» —
2: возмутился Орвар.
4: «Он не может видеть, брат»,
2: — урезонила его Дагни.
4: «Нигери заплатил нам остатками своей волшебной силы».
2: Почему-то Леонард сразу ей поверил. Расмус между тем убрал шарик и хитро подмигнул.
0: «Как видишь, он дал нам гораздо более серьезную плату, чем мы просим от тебя. Отсутствие волшебства у Нигери, на мой взгляд, вполне оправдывает потерю меча».
4: «Если знать, что вы ему продали,
0: тебе придется рискнуть».
2: Изгой помолчал, чувствуя на себе взгляды всех окружающих.
4: «Хорошо», — наконец кивнул он.
3: «Превосходно»,
2: — обрадовался Расмус, протягивая руку.
0: Изгой неохотно отстегнул меч, отдал его бородачу, и тот небрежно бросил оружие себе под ноги.
3: «Выбирай».
2: Он, не глядя, махнул в сторону, и Леонард, повернувшись, обомлел. Из мрака неспешно выступили четыре тени. В одной из них изгой узнал Свего, своего коня.
4: «Они...»
2: — охотник сглотнул.
4: «Не кажутся живыми».
6: «Не волнуйся»,
2: — улыбнулась Дагни.
6: «Ты не заметишь ровным счетом никакой разницы между живым и мертвым».
4: «Тогда Свего», —

«Ну вот и решили», — одобрительно кивнул Расмус. «С рассветом можешь отправляться. А теперь тебе надо поспать». И Леонард из Гренграсса, не успев ничего возразить, провалился в забытье.

Изгой не понимал, спит он или бодрствует. Все казалось очень явственным, реальным и в то же время слишком кошмарным для того, чтобы быть настоящим. Звезды одна за другой скатывались с небесного свода и, оставляя за собой широкие золотистые полосы, с шипением падали куда-то за горизонт. Из-за деревьев поднималось зарево. Пламя костра ревело, словно вырвавшийся из бездны огненный дух. В лесу заиграл рожок. К нему спустя несколько мгновений робко присоединилась волынка. Затем вплела свое «я» арфа Клеверного острова. Застучала колотушка по бубну. Музыка, веселая и стремительная, пронеслась над заснеженным погостом, бросилась прочь, но, запутавшись в голых ветвях старых осин, осталась. Земля легко вздрогнула. Где-то лопнула могильная плита. За ней другая. Кто-то со злым шипением царапал мешавшую ему выбраться на волю преграду. Леонард сидел ни жив, ни мертв. Он слышал, как во мраке ходят, как стучат костями и радуются свободе, наблюдая за бесконечным падением звезд. Теперь огонь лизал не дрова, а груду человеческих останков. Пламя горело мертвенным бледно-голубым светом, и все, что окружало изгоя, внезапно изменилось. Вокруг больше не было лесной чащи. Охотник находился на вершине огромного заснеженного пика с острым гребнем. Одинокая гора давлела над обезумевшим, бесчинствующим стальным морем, глухо и грозно ракочущим где-то внизу. Деревья превратились в пораженные болезнью исполинские, тянущиеся к небу высохшие руки, а звезды — в человеческие души. Они, жертвы Отига, и прошлого, и нынешнего, и будущего, с криками падали в бездну, чтобы больше никогда не подняться и остаться забытыми до скончания веков. Среди сидевших у костра теперь не было Ингольфа, а остальные стали меняться. Леонард смотрел на них во все глаза и желал проснуться. Лицо Орвара, и без того неприятное, огрубело, обросло жесткими складками, глаза ввалились, рот растянулся от уха до уха зубастой щелью. Из плеч и локтей, разрывая засаленную собачью шубу, вытянулись черные шипы. Кость, которую он с аппетитом грыз, оказалась не оленьей, а человеческой. Невзрачный парень, проклятый охотник, стал крепче, мускулистее и выше. Кутаясь в черный балахон, он прятал лицо за берестяной маской. Его собак не было рядом. Вместо них на земле свернулся тяжелыми толстыми кольцами серебряный змей с треугольной головой. Три глаза, синий, зеленый и желтый, немигающе уставились на Леонарда. Сив все так же спала и казалась бледной, прозрачной, призрачной, словно утренний туман, вот-вот готовый отступить перед поднимающимся солнцем. Подле нее расположилась Дагни. Лицо, фигуры и одежда прекрасной женщины остались прежними, лишь волосы, брови и ресницы превратились в живое, буйное, непокорное пламя. Расмус постарел и осунулся. Его нос выдался вперед, брови окончательно срослись белым мхом, нависнув над глазами. Волосы седыми неопрятными патлами выбивались из-под помятой кожаной шляпы, падая на спину и плечи. Он курил трубку, с прищуром наблюдая за падающими звездами. Музыка стала оглушительной. Скелеты, взявшись за руки, танцевали безумную пляску вокруг вскрытых могил, гремя костями и сардонически ухмыляясь, а козлоногий пастух играл на свирели, все убыстряя и убыстряя темп. Мир начал дрожать и плавиться, потом помутнел, потек красками и превратился в серое рубище.

Леонард из Гренграсса по прозвищу Изгой проснулся. Отик завершился. Наступало раннее утро. Горизонт едва-едва побледнел, до восхода солнца оставалось меньше часа. Небо затянули низкие лохматые облака. Шел слабый снег, и стояло полное безветрие. Было так тихо, что охотник слышал, как медленно и неохотно стучит его сердце. Он лежал на снегу, завернувшись в плащ, и, к своему удивлению, понял, что находится на поляне, окруженной молчаливыми елями, где-то на границе Йостерлена. Никакого забытого богами кладбища, развороченных могил, старых осин, разбросанных костей и погасшего кострища. Вокруг лежало ровное, никем не тронутое снежное полотно. Леонард сел. Поморщился. Голова после сна все еще была тяжелой. Не удержался, достав флягу, сделал глоток. Скривился. Вкус показался ему отвратительным. Изгой не страдал наивностью и не собирался убеждать себя, что случившееся всего лишь ему привиделось. Не привиделось. Он был уверен в этом. К тому же охотник не обнаружил меча. Ни на поясе, ни поблизости от себя. Коня, правда, тоже не было видно. Впрочем, Лен радовался уже тому, что пережил Отик. Немногие могли похвастаться таким достижением. Неожиданно за стеной деревьев тихо всхрапнули. Леонард недоверчиво обернулся. На поляну вышел Свегу и, остановившись рядом с хозяином, нетерпеливо фыркнул, выпустив из ноздрей целое облако горячего пара. Мужчина поколебался, но все-таки положил руку на шею коня. Она оказалась теплой, а жеребец живым. На его шкуре не наблюдалось ни язв, ни черной плесени. Расмус Углежок вернул изгою то, что обещал. Охотник увидел, как на снегу один за другим появляются следы раздвоенных копыт, словно кто-то только что снял с его глаз пелену морока. Судя по скорости падающих снежинок и еще не исчезнувшим отпечаткам, козел проскакал здесь не больше 3-4 часов назад. И тут Расмус не обманул Леонарда. У охотника за головами оставался прекрасный шанс догнать похитителя, прежде чем тот пересечет невидимую границу и скроется в горах. Больше не мешкая, изгой прикрепил короткие лыжи к седельной сумке, потуже затянул ремешки и, оказавшись в седле, бросился в погоню, уже будучи уверенным, что сегодня она наконец-то завершится. Йостерлен кончился. Могучие ели остались позади, и Леонард спустился в заросшую березами низину, продвигаясь вдоль едва угадываемого, скованного стужей речного русла. Места были незнакомыми, но он держался следов. Козел нутром чувствовал скрытую под снегом тропу, поэтому изгой, двигавшийся по уже протаренной дорожке, ни о чем не беспокоился. Разумеется, о галопе он даже не думал, берег лошадиные ноги, но скорость передвижения его не тревожила. Преследователь знал, что движется быстрее лишенного магии Нигери. Судя по все тем же следам, винторогий с каждой минутой терял силы. Он едва плелся, а не скакал, взлетая над снегом, и вряд ли мог продержаться достаточно долго. Тусклое, бледно-серое ледяное солнце неохотно, словно по принуждению, выползло из-за горизонта и, не спеша, едва заметными шажками, стало забираться на небо. Начались пустоши Рьякванда, граничащие с мышиными горами холмистая область. Холмы, невысокие, покатые, расположенные далеко друг от друга,
заросли хлипкими, почти невидимыми из-за снега вересковыми кустами. Тропа проходила далеко от склонов, петляя меж базальтовых каменных наносов, оставшихся здесь еще со времен прихода древних ледников. Миновал еще час. Но, несмотря на сложную дорогу, конь оставался бодрым и полным сил, словно его напоили водой из мифического источника жизни.

Охотник нашел тарвахского козла за очередной базальтовой грядой. Черный зверь с острыми, закрученными в спираль рогами, большой, косматый, едко пахнущий мускусом, лежал на земле. Снег уже припорошил лохматую шерсть. Круглые темные глаза остекленели. Нигири загнал животное до смерти. От трупа на север уходила цепочка следов. Судя по их размеру и расстоянию между ними, беглец оказался невысокого роста. Ступал он тяжело, глубоко проваливаясь в снег, как видно, стесненный своей ношей. Холмы сгладились, превращаясь в заваленную камнями равнину с застывшими блюдцами многочисленных озер. На горизонте показались молочные пирамиды мышиных гор. Изгой, привстав на стременах, прищурился. Несмотря на тусклое солнце, снег все равно слепил глаза, и темную точку на белом полотне он увидел не сразу. Зловеще усмехнулся, чмокнул губами, заставляя Свега мчаться вперед, но тот неожиданно уперся. Нахмурившись, Леонард прикрикнул на него, ударил пятками, однако конь лишь укоризненно всхрапнул, не желая двигаться дальше. Внезапный порыв ветра закрутил снег, спиралью поднял его в воздух, и изгой увидел, что путь ему преграждает высокий мужчина. Широкоплечий, остроносый, рыжеволосый и сероглазый. Лен никогда не видел его лица, но узнал одежду и меч в опущенной руке. Ингольф. Человек, которому не дают умереть. Теперь стало понятно, за что Нигири заплатил Расмусу. Можно не надеяться, что вставший на тропе боец так просто позволит пройти мимо себя. И как назло, у Леонарда теперь нет меча, а конь стал совершенно бесполезен. Понимая, что случится дальше, охотник спрыгнул на землю. Глядя в неприятные, бесстрастные глаза, он снял варежки и, оставшись в перчатках, взял в правую руку длинный нож, а в левую, расстегнув застежку, тяжелый плащ. Это хоть немного уравнивало его шансы. Леонард не раз и не два принимал участие в кабацких драках и схватках в узких переулках Строгмунда, где нож был предпочтительнее меча. Но сейчас ситуация сложилась совсем иная, поэтому он не собирался вести честный бой. Изгой шагнул вперед, но в последний момент прыгнул в сторону, разминувшись с двумя локтями синеватой стали, которой Ингольф немудрствуя ударил противника в живот. Охотник за головами оказался сбоку от начавшего разворачиваться воина и дважды быстро ткнул ножом, метя в печень. Тут же проворно отпрыгнул назад, избежав рубящего удара снизу вверх. На клинке Леонарда осталась кровь, но Ингольф не почувствовал ранения. На одно краткое мгновение изгою показалось, что за спиной мечника мелькнул полупрозрачный силуэт в берестяной маске. Бессмертному не давали умереть. Даже в поединке. Леонард затравленно зарычал. Он начал отступать перед рассекающим воздух клинком все дальше и дальше, отходя от коня, пока по колено не провалился в снег. Двигаться сразу стало тяжелее, впрочем, и врагу было не проще. Трижды Леонарду удавалось отбить меч, один раз он попытался набросить на голову Ингольфа плащ, но тот с легкостью уклонился. Бессмертный молчал. На его холодном каменном лице не проявлялось никаких эмоций. С грехом пополам, уже порядком запыхавшись, охотнику удалось выбраться на тропу. Он вертелся вьюном, каждый раз оказываясь всего на секунду быстрее, парировал ножом и, наконец, вновь перешел в атаку. Тяжелый плащ змеей обвил ноги врага. Леонард дернул его на себя, заставляя потерять равновесие. Тут же оказался рядом, перехватив руку с мечом. Пырнул в подмышку, затем под грудину, провернул нож, навалился всем телом, рухнул сверху, подмяв под себя. Ингольф не удержал клинок. Тот выпал у него из руки, и оба мужчины покатились по снегу. Леонард, не переставая, бил ножом, но, несмотря на обилие крови, текущей из ран соперника, тот не собирался умирать.
Незримый охотник крепко держал свою жертву. Наконец, изгой пропустил сильный удар кулака, задохнулся, ослабил хватку и оказался сброшен на землю. Что-то твердое садануло теперь в челюсть. В глазах Лёна потемнело. Мокрый от крови нож выскользнул из пальцев. Он пытался нашарить его в снегу, и к тому времени, как пальцы сомкнулись на деревянной рукояти, Ингольф успел сходить за оброненным оружием. Теперь воин возвращался назад с твердым намерением завершить дело. В этот момент изгой увидел, как человек в берестяной маске, словно дождавшись чего-то, внезапно отступает от бессмертного и исчезает. Ингольф вздрогнул, недоверчиво обернулся через плечо и в тот же миг рассыпался черным пеплом. Ветер подхватил его, закружил и развеял по снежной равнине. Торопиться было некуда. Бессмертный искупил вину и освободился от проклятия, а значит, Нигири достиг своей цели. Леонард из Гренграсса тяжело встал с колен и облизал разбитые губы. Он проиграл, но не чувствовал злости от того, что не убил беглеца. Лишь сожаление, что так и не удалось спасти ребенка. Убрав нож, он поднял плащ, отряхнул его от снега, набросил на плечи. Спрятал в седельную сумку пропитавшиеся кровью перчатки, надел варежки. Оказавшись в седле, изгой в последний раз посмотрел на север, туда, где начинались мышиные горы, и недоуменно нахмурился. Темная точка на белом полотне не слишком продвинулась к спасительной границе. С замершим сердцем охотник послал коня вперед, с шага заставив перейти на рысь, рискуя сломать животному ноги. Ему казалось, что горы приближаются ужасающе медленно, словно издеваясь над ним, и не спускал глаз с неторопливо разрастающегося черного изъяна в белизне снега. Нигири не двигался. Душераздирающий бесконечный крик младенца Леонард услышал задолго до того, как добрался до цели. Шагов за 20 до лежащего на снегу тела он остановил коня, спрыгнул в снег, на ходу доставая нож. Ребенок орал, не переставая. Нигири не шевелился. Изгой присел на корточки, покосился на кричащий сверток и, не спеша прятать оружие, убрал опушку капюшона, скрывающую лицо беглеца. Похитителем оказалась женщина. Черный узор татуировки на лбу и впалых щеках совершенно не портил ее застывшее спокойное лицо. Глаза оказались закрыты, словно она спала. Обнаженной ладонью он осторожно прикоснулся к пушистой щеке одной из народа мышиных гор. Та была еще теплой. Изгою все-таки удалось расправиться с вором за 2 дня бесконечной погони, загнав того до смерти. Но отчего-то он был не рад, что победил в этой изматывающей гонке. Закрыв мертвое лицо, он неумело взял горластый меховой сверток, покачал в руках. К его удивлению наступила тишина, а затем раздалось довольное щебечущее чириканье. Сердце стукнуло и провалилось в ледяную бездну. Стараясь унять дрожание пальцев, Леонард развернул первый слой многочисленных одеял младенца и увидел беличьи ушки с пушистыми венчиками кисточек и синие, точно тысячелетний лед Грейс Варангена, глаза.
У него не было сил на то, чтобы выругаться. Староста Гунса не врал, но и всей правды он не сказал. Вор действительно украл ребенка, но своего ребенка. И теперь уже не важно, каким образом эта кроха попала в руки к людям в королевский зверинец. Ничего нельзя исправить, даже если он возвратится в Гунс и выбьет из тех, кто его нанял, истину. Возможно, он сделает это потом, если получится вернуться. А сейчас должен как-то исправить ошибку. Леонард из Гренграсса, по прозвищу Изгой, взобрался в седло и, осторожно удерживая затихший сверток обеими руками, направился в сторону Мышиных гор.

0: Татьяна Томах. Ио мой Ио. Не боишься узнать, кто ты? Тогда посмотри на свою правую ладонь. Видишь на ней линию жизни? Да, нет. Смотреть результаты опроса? Да, нет. Из живого журнала «Последнего живого».
1: Здорово, когда у тебя день рождения. Даже если ты единственный ребенок на планете. Нетушки, подумала Агата, больше не ребенок. С сегодняшнего дня тоже взрослая. И улыбнулась.
2: Мам!
0: Она сонно приоткрыла один глаз.
2: Сегодня можно не учиться?
3: Лень – один из самых скверных пороков, девочка.
0: Агата знала наизусть все оттенки маминого голоса. Этого можно было не слушаться.
1: Не порок, а двигатель прогресса,
0: заявила она, спрыгнула с кровати, закачалась на одной ноге, нашаривая второй тапок.
3: С днем рождения, дорогая.
0: Мама обняла Агату, легонько похлопала по спине.
3: Подарок на столе.
1: Спасибо, ма.
3: А можно сегодня покататься на Мэнни? Про вездеход говорят не на, а в.
1: А про мамонта?
3: Агата, использовать для транспортного средства эмоциональную матрицу депрессивного мультипликационного героя крайне небезопасно. Выбери другой вездеход.
1: Да, мам. Нетушки. Мэнни самый лучший, его придумал Карл.
0: И еще нашел для Агаты старый мультик про смешного и немножко грустного мамонта. Что, не бывает так, чтобы одновременно и смешной, и грустный? Еще как бывает. Например, сам Карл. Карл, как всегда, работал с Софьей в лаборатории.
3: «Доброе утро, Агата»,
0: — ровным голосом сказала Софья, не отрываясь от своих чашечек Петри.
3: «Хочешь конфету?»
4: «Соглашайся», — посоветовал Карл, подмигивая из-за ее спины. «Лучший экспериментальный образец. Леденец с зубами. Кто кого укусит раньше?»
0: «Старая шутка», — фыркнула Агата, но все равно улыбнулась. И взяла у Софьи конфету. Сегодня попалась лимонная. Позавтракала Агата в саду. Украдкой от мамы сорвала почти созревший помидор. Помидоры, правда, были и в салате, но с ветки-то вкуснее. Скормила рыбкам в пруду половину бутерброда. Карпы поднимались со дна, почти не двигая хвостами, огромные, темные, как доисторические динозавры, и плотоядно смотрели на Агату выпученными глазами. После завтрака мама заторопилась в переговорную. Открывалось окно, можно было поболтать с тетей Ирой. А Агата, радуясь отсутствию уроков, побежала в зоопарк к Веронике Андреевне. Помогла кормить птиц, поиграла с крольчатами. Крольчата были смешные и пушистые. Сначала сидели смирно, испуганно прижав ушки, а потом привыкли к гостям. И скоро уже носились вокруг, сталкиваясь друг с другом и взбрыкивая длинными ногами. Агата просидела бы с ними весь день, но ее еще ждал Мэнни. Карл в очередной раз объяснил, как обращаться с вездеходом и что делать, если он вдруг остановится.
3: «Да знаю, знаю!» — нетерпеливо перебила Агата, упаковываясь в защитный костюм.
1: «Ты это все уже говорил!»
0: И они поехали. Через страшно шипящий шлюз, через полутемный, тревожно моргающий красными лампочками коридор на поверхность.
3: «Ух ты!»
0: — восхищенно сказала Агата. Она так и не смогла привыкнуть к тому, как это красиво. Умница Мэнни остановился, максимально открывая для обзора свой купол. Агата замерла, затаив дыхание. Странно, если бы ее попросили рассказать, что здесь такого, она бы не сумела. Песок и камни, рваные изломы кратеров, глубокие сиреневые тени, нежно-алое сияние. Бесконечная равнина, уходящая к горизонту. Тишина. Воздух. Воздух в Агатином скафандре был совершенно тот же, что и раньше на станции. Но Агата как будто чувствовала ветер, играющий с рыжей, мерцающей пылью, губами, легкими, кожей. Как будто сама превращалась в этот ветер
1: и летела, поднимаясь выше и выше над крошечной песчинкой вездехода, крылатым, невесомым и всесильным существом.
0: Карл, наверное, чувствовал то же самое, потому что молчал вместе с Агатой, долго вглядываясь в горизонт. И только на обратном пути, оборачиваясь, сказал: «Самая красивая пустыня, которую я видел».
3: «А ты много видел пустынь?»
0: «Не хихикай, девочка с Марса. Ты уж точно не видела ни одной, кроме этой». Карл мечтал о путешествиях. Но так вышло, что он почти ничего не увидел на Земле из того, что хотел, потому что не смог отказаться от самого лучшего и далекого изо всех возможных путешествий. Но он еще собирался вернуться и посмотреть то, что не успел. Наверное, Агата могла бы назвать Карла самым лучшим другом. Не считая Мэнни, конечно.
1: С Карлом было интересно поболтать и поиграть. Он знал тысячу разных шуток и историй. И хотя иногда повторялся, это все равно было смешно.
0: Но самое классное, с ним можно было вот так просто сидеть рядом и смотреть на что-нибудь красивое. Например, на пустыню Марса. И не говорить ни о чем. Наверное, это и есть признак настоящей дружбы. Засыпая, Агата подумала, какой здоровский получился день. Почаще бы были такие праздники. Она еще не знала, что это последний такой день безмятежного Агатиного детства, счастливого и ненастоящего.
1: «Агата»,
0: — торжественно сказала мама,
1: «вчера тебе исполнилось 14 лет. Теперь ты совершеннолетняя. Теперь я должна тебе сказать...»
0: Агата с интересом и гордостью разглядывала свой паспорт. Блестящий металлический жетончик с красивым узорчиком по ободку.
1: «Взрослая», — подумала она. «Могу работать и получать деньги. Могу поступить в университет. Могу полететь на Землю, посмотреть все то, про что рассказывал Карл».
0: Она так увлеклась, что не заметила странного молчания. Агата подняла голову, посмотрела на маму. Та сидела неподвижно, сложив руки на коленях и молча глядя перед собой.
3: «Мам?»
0: – растерянно позвала Агата.
3: «Системная ошибка»,
0: – вдруг сказала мама незнакомым мелодичным голосом.
3: «Что?»
0: Агата вдруг заметила странную вещь. Мама говорила, не размыкая губ. То есть говорила что-то внутри нее.
3: «Обработка исключения». «Мам!»
0: Агата сначала склонилась к ней, потом отшатнулась, испугавшись застывшего лица и взгляда, и незнакомого голоса. Сползла по дивану на самый краешек, вцепилась пальцами в обивку. Горло пересохло, ноги и руки заледенели. Происходило что-то очень неправильное. Агате захотелось спрыгнуть с дивана и убежать, чтобы больше ничего не видеть и не слышать, но она не могла пошевелиться. Тут внутри мамы опять заговорил голос. Почти прежний, живой, но торопливый и избивчивый.
1: «Черновик. Позже доработаю эту ветку. Агата, девочка, если ты это слушаешь, значит, тебе уже 14. Значит, ты выросла, и ты здесь одна. Никого из нас не осталось, и никто за тобой не пришел».
0: «Да нет, ерунда, так не может быть!» Быстрый живой смешок, какого Агата никогда не слышала от своей мамы.
1: «Мамы?»
0: Она посмотрела на неподвижно застывшую женщину, внутри которой говорил торопливый голос.
1: «Ну ладно, так. Агата, слушай меня. Ты теперь взрослая. Значит, ты сможешь сама выбраться отсюда. Скажи Карлу, пусть настроит транспорт для возвращения на Землю. Ты теперь знаешь, что это не Карл, а его ИО. Что такое ИО? Поищи в базе, у тебя сейчас должен быть паспорт и доступ ко всей информации. Так, главное, если ты меня сейчас слышишь, значит... значит, этот ублюдок Герман никому не доложил про эпидемию. Трус. До последнего делал вид, что все в порядке. В общем, если ты здесь, значит, действительно никто ничего не знает. Значит, ИО Германа исправно отправляет отчеты. А там кто-то их принимает. Бред какой-то. Столько лет. И что, даже Ирка не поняла, что общается не со мной, а с моим ИО? Я уже это, правда, проверяла, а она не поняла. Ладно, я отвлеклась. Агата, это все значит еще одну вещь. Мы все умерли в изоляторе, понимаешь? Ты здесь одна, и тебе надо отсюда выбираться. Свяжись с землей. Хотя нет, вычеркнуть это потом не надо. Если ты им расскажешь, проведешь потом полжизни в лабораториях.
3: Они тут нас бросили, так что пошли они. Просто улетай на землю. Ты можешь пользоваться моим счетом, твои отпечатки в базе. Свяжись с Иркой, тетей Ирой. Она поможет. Ей можешь все рассказать, ну как захочешь. Давай, теперь иди. Просто живи, Агата, поняла? Живи за нас обеих. Как я не успел.
0: Агата сидела, сжавшись в напряженный комок, вцепившись пальцами в край дивана. Слушала тяжелое дыхание и далекое покашливание из плотно сомкнутых губ своей мамы.
3: Нет, не мамы. Мама умерла.
0: Давно.
3: От какой-то эпидемии. В изоляторе.
2: Ио! Имитация?
0: А потом Агата услышала:
3: «Я тебя люблю».
0: И щелчок. Конец записи. Имитация мамы моргнула, повернула голову, спросила обычным голосом:
2: «О, уже 10:30. Тебе не пора завтракать, девочка?»
0: ИО. Автономный искусственный организм, исполняющий обязанности владельца. Раньше была такая должность – заместитель. Когда кто-нибудь важный уезжал в отпуск или заболевал, до поры надежно спрятанного заместителя ловко вынимали из шкафа, отряхивали от пыли и нафталина и усаживали в опустевшее кресло, как будто никто никуда не ушел. ИО придумали сначала специально для марсианской экспедиции. Живые люди слишком дорого обходятся в таких условиях. А роботы первых поколений, неуклюжие железяки с ограниченным набором программ, годились разве что на роль помощников, но никак не заместителей. То ли дело ИО. Моделируемая оболочка поверх стандартного металлического скелета, возможность настройки моторики, голоса, психоэмоциональной матрицы. Пара дней тестирования владельца для изготовления слепка и опа! Готова его точнейшая, идеальная копия. Пока не разрежешь тонкий слой силиконовой кожи, не разберешь, где владелец, а где ИО. Агата читала про них весь день и почти всю ночь. Смаргивала слезы, застилавшие глаза от усталости, конечно же. Вытирала глаза рукавом, всхлипывала и опять возвращалась к монитору. У нее был теперь доступ ко всей сети станции. Серебряный жетончик, знак совершеннолетия. Приходила мама звать на обед. Потом на ужин. Потом строго велела Агате отправляться спать. Агата ее выключила. Проще простого. Нужно было только быть совершеннолетней и дееспособной. То есть совсем выключить или перепрограммировать ИО мог только владелец или специалист службы поддержки. Но любой человек, которому в отличие от ИО нужно было отдыхать, спать и есть, мог поставить ИО на паузу. Это так и называлось «пауза в общении». Теперь мама стояла, придерживая рукой дверь, приоткрыв рот и повернув голову к Агате. Если снять паузу, она закончит начатую несколько часов назад фразу:
2: «Овляйся спать, Агата».
0: Потом, наверное, моргнет, проанализирует системное время, переключит программу и предложит пойти на завтрак. Подумав об этом, Агата не выдержала и расплакалась.
2: «Ненавижу тебя!»
0: — крикнула она и ударила маму кулаком в плечо, потом в живот. Мама покачнулась, стукнулась затылком о дверь. Агата всхлипнула и прижала к себе занывшую руку.
4: «Что там у вас?» — вдруг крикнул Карл через стенку. «Помощь нужна?»
0: Агата застыла, задохнувшись от ужаса. Представила, как он заходит и видит, как она избивает замершую на паузе маму.
2: «Нет, все в порядке»,
0: — ответила она так громко и спокойно, как могла. ИО Карла был более новой модели, чем остальные. Улучшена адаптация, интерактивность — так значилось в его описании. Наверное, поэтому Агата и чувствовала раньше себя с ним так здорово. Агата заснула под утро, так и не добравшись до кровати. Свернулась на диване, неудобно поджав под себя ноги, чтобы согреться. Ей приснилось, что мама стоит над ней и говорит, не шевеля губами:
2: «Системная ошибка. Обработка исключений».
0: А потом ее глаза начинают мигать красным, как тревожные лампочки в тоннеле перед выходом на поверхность. И она наклоняется к Агате и протягивает руки.
4: Потому что теперь Агата — системная ошибка. Живая человеческая девочка среди искусственных организмов. Агата проснулась, тяжело дыша, обливаясь холодным потом, и чуть не заорала, когда увидела, что мама стоит напротив, придерживаясь за дверь в той же позе, где Агата еще вечером нажала паузу. Ну, конечно.
0: Агата перевела дыхание и поняла, что больше ни на секундочку не сможет здесь заснуть вообще. Что лучше она месяц будет болтаться одна в транспортном корабле на орбите и ждать подходящее время для полета на Землю, чем хоть еще на один день останется здесь. Тетя Ира встретила ее восторженно.
2: «Деточка милая, как я рада!»
4: Воскликнула, сжала племянницу в объятиях, чувством расцеловала в обе щеки, всхлипнула и чуть отстранилась, жадно разглядывая Агату.
2: «Боже, я и не надеялась тебя увидеть! Такая даль! Деточка дорогая, как ты добралась-то одна?»
4: Агата сначала смутилась, а потом вдруг поняла, что ей просто непривычно. И восторг, и слезы, и тяжеловатые, и теплые тетины руки. Потому что она впервые видит живого человека. Тетя Ира была настоящей, самой настоящей. Осознав это, Агата всхлипнула и уткнулась в нежную, пахнущую цветочными сладковатыми духами тетину шею.
2: «Бедная деточка!»
4: Растрогавшись еще больше, лепетала тетя Ира и осторожно гладила племянницу по голове. Еще Агата поняла, что не сможет ничего ей рассказать. Может, так и лучше. Может, со временем она сама сможет забыть последние 2 дня на Марсе. А лучше вообще все время до этой теперешней секунды, с которой начинается ее новая жизнь. Сперва Агате было все непривычно и странно. Толпы людей на улицах, магазины, кафе, театры, дома. Такие высоченные, что можно шею вывихнуть, глядя на последний этаж снизу. Мальчик с собакой, который жил этажом ниже. Агата увидела его в лифте, когда в самый первый раз ехала домой вместе с тетей.
5: «Привет!»
4: — вежливо сказал мальчик в ответ на пристальный взгляд Агаты. Рыжий мохнатый пес с интересом обнюхал ее туфли.
5: «Деточка!» — мягко сказала тетя чуть позже. «Не знаю, как у вас там, на Марсе, но у нас не принято так пялиться на людей, особенно незнакомых».
4: Агата смутилась.
5: «Я никогда раньше не видела детей и собак».
2: «О!»
4: — растерялась тетя.
2: «О, деточка, извини, я не подумала».
4: В ее глазах опять блеснули слезы.
6: «Девочки, девочки!» — дядя Дима обнял за плечи одной рукой Агату, другой тетю Иру. «Не плакать! Ужин остынет! Я приготовил запеченную крольчатину с фруктами, а?»
2: «Спасибо, милый».
4: Тетя Ира улыбнулась и поцеловала его в щеку.
5: «Агаточка, в нашем доме готовит только мой муж. Он просто гениальный шеф-повар».
6: «Именно!» — дядя Дима подмигнул. «Так что подумайте, что заказать на завтрак».
4: Агата вдруг подумала, что никто никогда не спрашивал ее, что она хочет есть. И никто из тех, среди кого она провела детство, не умел плакать. И она вдруг впервые со своего последнего дня рождения почувствовала себя счастливой. Почувствовала, что она дома, среди своих, живых, настоящих людей. Агата постепенно осваивалась. Гуляла по улицам, сидела на скамейке в парке, смотрела, как соседский мальчик играет с собакой. Научилась ходить в магазин, не виртуальный, а настоящий. Собиралась поступать в университет, на исторический факультет, ходила на подготовительные курсы. Потихоньку привыкала, что вместо секретарши в деканате сидит ИО. Длинноногая синеглазая блондинка с таким ненатурально идеальным лицом, что за живого человека ее принять было сложно. Впрочем, Агата уже научилась немного в этом разбираться. ИО встречались иногда продавщицы в магазинах, садовники в парке, служащие в госучреждениях. Иногда Агата смотрела с тетей Ирой сериалы и помогала ей править диалоги. Тетя Ира писала сценарии для телевидения. По субботам играла в шахматы с дядей Димой. Это было даже веселее, чем с Карлом. Дядя Дима долго думал над ходом, хмурился, чесал затылок, становясь похожим на взлохмаченного сердитого попугая. Агата выигрывала у него примерно 1 раз из 3. И это тоже было здорово, потому что Карл всегда ставил ей мат рано или поздно. конце концов, Агата потеряла надежду у него когда-нибудь выиграть, и ей стало скучно. А с дядей Димой было интересно, потому что он настоящий. Со временем все, что было на станции, все больше отдалялось и забывалось, будто этого и не было. До тех пор, пока однажды Агата не вернулась домой с курсов раньше времени. Входная дверь открылась бесшумно. Посреди кухни неподвижно застыл дядя Дима, неловко отведя в сторону правую руку с поварешкой. Его обычно блестящие карие глаза были тусклыми и неподвижными. Напротив возился с маленьким монитором невысокий человек, выговаривал расстроенной тете Ире.
7: «Ну что вы хотите? На эту модель апгрейдов уже не делают. Еще раз советую заменить».
4: Агата на цыпочках вышла из квартиры, надеясь, что тетя Ира ее не заметила. Агата наткнулась на него случайно. Спустя 5 минут этот сайт уже был удален за разжигание розни и поддержку агрессивных настроений в социальных сетях. Но Агата успела запомнить адрес. Первые 2 письма ушли будто в пустоту. На третье, длинные и умоляющие, через некоторое время прилетел ответ. «Привет, девочка с Марса. У тебя интересные истории и хорошие вопросы. Может, я смогу тебе на них ответить?» Они договорились встретиться в парке. Агата пришла пораньше. Во-первых, она очень волновалась. Боялась опоздать, боялась не узнать своего виртуального собеседника, боялась ответов, которые он обещал. Она так долго думала об этих страхах, что у нее закружилась голова, и желудок сжался в тугой холодный комок. И в какой-то момент она даже решила никуда не идти, оставить все как есть. Но потом поняла, что как есть уже не будет. Это как если бы она тогда осталась на станции вместе с имитациями Карла и мамы и попыталась дальше делать вид, что они настоящие. Во-вторых, Агата обожала парки. Роскошь, совершенно немыслимая в тесных марсианских куполах. Яркие благоухающие клумбы, тенистые аллеи, нежный шелест листьев над головой, пляска теней, пятен света, сверкающая солнечная мозаика и редкие гуляющие, неизменно с рассеянной и счастливой улыбкой. Фигуры и лица, будто сотканные из ветра, солнца, случайного движения листьев. Агата замирала, присев на край скамейки, и жадно впитывала в себя эти улыбки, свет и покой. Кажется, она чувствовала примерно то же, что тогда, когда с Карлом смотрела на марсианские пустыни.
8: «Привет, девочка с Марса!» — сказал он совершенно так, как в письме, и уселся на скамейку рядом с Агатой. «Дай-ка сюда руку!»
4: Агата успела только ахнуть, когда ее ладонь оказалась в твердой хватке, а палец обожгла на секунду гладкая холодная пластинка.
9: «Что?» — возмутилась она, выдергивая руку. «Что это вы делаете?»
4: «Вот тебе первый ответ», — сказал, улыбаясь с довольным видом незнакомец. Выглядел он странно. Узкоплечий, тощий, бесцветные брови, серые металлического оттенка глаза, веснушки на остром носу. «Некрасивый», — поняла Агата, почему-то завороженно его рассматривая. Она никогда раньше не видела некрасивых людей, только в фильмах, на ролях неудачников и мелких злодеев.
9: «Какой ответ?»
4: — опомнившись, переспросила она. «Отпечатки. У них нет отпечатков, знаешь? Тебе ответ, как их отличить. Раньше можно было на глаз, по лицу, движениям, разговору, а в последнем поколении только это и осталось».
9: «Ты проверял, человек я или нет?» — возмутилась Агата.
4: «Посмотри на них. Смотри вокруг». Агата послушно огляделась. На скамейке напротив сидел старик. Аккуратная белая бородка, загорелое доброе лицо. Он читал книгу, но иногда отводил экран в сторону и смотрел с веселым прищуром на чирикающую серую птаху на ближайшем дереве. На следующей скамейке шагов через 20 обнималась парочка. По аллее девушка медленно катила летящую колыбель. Одной рукой придерживала платформу, второй поправляла солнечный козырек и, наклоняясь, напевала что-то нежное в тихий кружевной сумрак.
9: «Что?»
4: — изумилась Агата.
9: «Что, они все?»
4: «Я их всех чую», — сообщил незнакомец, быстро тронув пальцем кончик острого веснушчатого носа. «Научился? Ну, почти всех. Последних уже почти не отличить».
9: «А зачем?»
4: Агата ошарашенно переводила взгляд. Девушка с коляской, старик, парочка.
9: «Зачем?»
4: «А это ты спроси у тех, кто их сделал».
8: Его звали Овод. Он умещался в эту колючую кусачую кличку целиком и полностью, с неприветливыми металлическими глазами, острым подозрительным взглядом, обманчиво неторопливыми, только иногда стремительными движениями. Сама идея оказалась гнилой. Заместители. Не помощники, а заместители. Чуешь разницу? Он опять тронул кончик носа, будто предлагая Агате по запаху определить спрятанный в словах смысл.
2: «Я читала, как все начиналось», —
8: кивнула она. «Чушь! Уже все вычистили, из общей сети точно. Историю пишут победители. Слыхала?»
2: «Они что, победители?»
8: — дрогнув, спросила Агата. «А кто еще? Знаешь, сколько сейчас осталось живых людей?»
2: «Нет».
8: «Вот и я нет». От его взгляда Агате стало холодно. «Мало. Очень мало. Может, только я и ты, а?»
2: «Как?»
8: «Заместители. Сперва их делали просто так. Мы так всегда. Сперва что-то изобретем, потом думаем о последствиях. Вот, скажем, водородная бомба. Или эти ИО. Тоже бомба. Персональная для каждого. Искушение. Не решить проблему, а переложить ее на заместителя. Сперва заменить себя самого, скажем, на нелюбимой работе. В гостях, куда не хочется, но надо идти, чтобы не обидеть родственников. Знаешь, что 10 лет назад было целое движение о сохранении прав оригиналов при использовании ИО на рабочих контрактах владельцев? А знаешь, что потом была почти официальная мода на

0: «Почему ты так долго не отвечал?»
1: — спросила Агата, сдерживаясь, чтобы не расплакаться. «Что случилось?»
0: «Моя тетя».
1: «Да?»
0: «И мальчик с нижнего этажа, который гуляет с собакой. И...
1: А я говорил.
0: Что мне делать?»
1: «Знаешь, Овод смотрел на Агату внимательно и осторожно, будто боялся сказать ей что-нибудь не то.
2: Я подумал, может, все так и должно быть».
0: «Что?»
1: «Я говорил, что они победители, да? Только, может, так и надо, а? Ты ведь девочка с Марса, знаешь, что было раньше, да? Преступность, коррупция, воровство, убийство, болезни, нищета. Где-то больше, где-то меньше, но в целом везде одинаково. Знаешь, почему, когда наши писатели пытались придумать светлое будущее, получались невозможные утопии? Почему, когда идеалисты пытались это светлое будущее построить, получался мрак и ужас?
0: Почему?
1: Да потому что прежде совершенного будущего нужно построить совершенного человека. И вот теперь мы построили. Мы заложили в них самое лучшее. Физическое совершенство. Верность, честность, преданность. Разве не это любовь? Запрет насилия, стремление помочь другому. Разве не это доброта? Как ты думаешь, девочка с Марса? Тебе ведь нравится мир сейчас? Гармоничный, прекрасный, совершенный. Нет убийств, преступлений. Не уничтожаются леса и животные. Не загрязняется вода. Может быть, это была наша задача? Создать совершенное существо? А теперь нам неловко, страшно, неуютно рядом с ними, потому что мы чувствуем свою ущербность, свою слабость, уродство. Может, поэтому мы уходим один за другим, потому что мы больше не нужны?
0: «Я не знаю»,
1: — пробормотала Агата. Ей вдруг стало страшно под пристальным, задумчивым взглядом Овода.
2: «Знаешь, я тут узнал про самое последнее поколение. Способность чувствовать, а не имитировать эмоции. Анализ памяти и впечатлений, способность к саморазвитию. Но для этого нужен толчок, эмоциональная встряска. Поэтому в их программы закладывают такие ситуации. Чуешь суть, девочка с Марса?» «Я вот подумал, странно, как это ловко у тебя получилось. Улететь с одной планеты, прилететь на другую абсолютно самостоятельно. Так что этого почти никто не заметил».
0: «О чем вы?»
1: — пролепетала Агата.
2: «И с отпечатками пальцев у них все в порядке, а значит, полные гражданские права. Не по доверенности оригинала, а сами по себе. Чуешь разницу? Уже не имитация, а окончательная замена.
1: Только вот, говорят, по ладони их можно отличить. Нет у них линии жизни. Ты не хочешь показать мне свою руку, девочка с Марса?»
3: Агата замерла, испуганно съежилась под острым взглядом Овода, как зверек под дулом ружья охотника. Она читала про такое в старых книгах, про страх, боль и беспомощность умирающих зверей и людей, которых убивали другие люди. Сейчас много спорили на эту тему, сохранять ли скверное и гнилое наследие прошлых времен, память о самых гнусных пороках человека. Одни говорили: «Нет, общество вылечено от таких вещей. Зачем лишний раз травмировать тех, кто больше не способен на это?» Другие говорили: «Память нужна как прививка, как напоминание о границе, за которую нельзя ступать».
0: «Люди»,
1: — подумала вдруг Агата с жалостью, глядя на настороженного, неулыбчивого Овода.
0: «Люди ведь, по сути, так никогда и не умели быть счастливыми.
2: Вот тетя Ира много лет мечтала о мужчине. Честном, верном, заботливом, умном.
0: И что она сделала, когда получила свою мечту?
2: Сбежала, оставив вместо себя его. Человек будто запрограммирован на несчастье. Жизнь преподносит ему подарки один за другим, а он отшвыривает их и придумывает несбыточные мечты. Бесконечный цикл. Если даже этот Овод понял, значит, так и есть?»
1: Агата внимательно посмотрела в его глаза, уже без страха. «Если даже сами люди это понимают...» Она пока придерживала свои руки, правую и левую, чтобы не открыть ладони раньше времени. Раньше, чем она поймет.
0: «Что изменится, — подумала она, — если окажется, что я не человек?» «Нет, не так.